не отличите их от просто от светящейся точки. Но уже то, что удалось после измерения расстояния до звезд определить, сколько они энергии излучают, сразу же доказало, что, во-первых, Земля действительно обращается вокруг Солнца, и метод тригонометрического параллакса как раз был основан на этом, то есть окончательно было доказано движение Земли, и, во-вторых, было определено расстояние, и получено, что звезды могут излучать энергию даже больше, чем то Солнце, которое, так сказать, находится в центре нашей планетной системы. То есть тем самым уже был поставлен знак равенства между природой Солнца и природой звезд. Но как звезды излучают? Почему они излучают? Из чего они состоят? Казалось, что этой задаче невозможно найти решение. Но здесь наука все-таки развивалась. И в середине XIX века появился, так сказать, способ изучения источников света бесконтактного изучения химического состава источников света. Авторами, которые разработали такую методику, были Киргов и Бунзен, физик Киргов, химик Бунзен. Фактически они предложили использовать разложение света источников спектр, и по спектру, по виду спектра, по наличию в спектре определенных линий понять, из каких элементов состоит источник, что там светится. Вот здесь впервые мы получили, так сказать, возможность узнать, из чего состоят звезды. Ну, конечно, такая теория, которая позволила бы количественно и точно оценить, сколько там содержится того или иного элемента, пришла позднее, уже в 20-е годы 20-го столетия. Но сам факт, что было показано, что в спектре Солнца, в спектре звезд видны линии знакомых нам элементов, ну, водорода, углерода, кальция, гелия и, конечно, железа, в спектре Солнца очень много линий железа, показала, ну, как сняла последний такой покров таинственности звезд, что они состоят на самом деле из тех же элементов, из каких сложена Земля, какие входят в состав человеческого организма. То есть здесь как раз стало очевидно вот единство природы, единство тех элементов, которые составляют самые различные тела, которые только в природе существуют, включая и звезды. Ну вот интересно, что больше всего линии в спектре Солнца, да и других звезд, похожих на Солнце, принадлежат железу. Поэтому в 20-х годах 20-го столетия, ну скажем, 100 лет назад, грубо говоря, считалось, что Солнце состоит в основном из паров железа. Ну, вот, пожалуйста, все аргументы, очень много линий железа и очень мало линий водорода и там других элементов из паров железа. Но железо – это такой элемент, из которого очень трудно выжать какую-то энергию. Если бы Солнце состояло из железа, но нам-то сейчас это уже очевидно, то оно бы, так сказать, очень быстро погасло, поскольку источников энергии не было. Но вот ситуация была переломлена с появлением в физике фундаментальной теории, новой теории, так сказать, теории, которая крушила старые представления, казавшиеся незыблемыми. Эта теория называется теория квантовой механики. Она дала возможность количественно рассчитывать те процессы, которые приводят к излучению и поглощению света атомами различных элементов. И вот, базируясь на этой новой теории, базируясь на этой теории,
Астроном Сесилия Пенс, которая работала в Гарвардском университете в Соединенных Штатах Америки, провела количественную оценку тяжелых элементов, тех элементов, из которых состоит солнечная атмосфера и которые дают спектральные линии в спектре Солнца. Я, наверное, оговорился, Сесилия Пейн, ее фамилия была Пейн, потом она вышла замуж за русского эмигранта и стала носить двойную фамилию Пейн-Гапошкина. Ну вот интересно, что когда она эту работу стала защищать, предложила защитить как диссертацию, она с первого раза не прошла, потому что очень много было возражений, что такого не может быть. Что это новомодная теория, совершенно выводы ее совершенно ненормальные, потому что Пейн-Гапошкина пришла к выводу о том, что основное содержание Солнца приходится на водород и гелий. И водород, и гелий – это страшные редкие элементы на Земле. И чтобы представить себе, чтобы Солнце из них состояло, это было очень сомнительно. Поэтому она очень осторожно написала, что результаты действительно пока доверия не внушают, но вот надо проверять, в чем тут дело, но вот у нее получилось так. Вот с какими-то оговорками, она стала первым доктором наук по физике в Соединенных Штатах Америки. Женщина. В Европе вообще женщин-докторов наук тогда не было. Ну вот, то есть вот этот скептицизм, он продолжался недолго, потому что и все ее результаты были тщательно проверили и оказались правильными. И вот здесь началась такая новая полоса в изучении звезд. Теперь мы знаем, что звезды, в отличие от Земли, там, Луны и твердых планет, состоят в основном из очень легких элементов. Очень легкие элементы – это, конечно, дало возможность, как уже сузило круг тех процессов, которые потенциально могли бы объяснить, почему Солнце светит так долго. Но ясно, что и миллионы лет назад Солнце тоже освещало Землю, дарило тепло, ископаемые от остатки растений и животных, которые существовали миллионы лет назад здесь на Земле, этому прямое подтверждение. Но вот все-таки какой механизм излучения? Почему Солнце излучает? Вот здесь я бы разделил этот вопрос на две части. Во-первых, почему Солнце излучает такой яркий свет? Это один вопрос. И второй вопрос – откуда для этого Солнце берет энергию? Вот эти два вопроса. Вот первый вопрос, он имеет совершенно тривиальный ответ, и он будет понятен для всякого. Солнце так ярко излучает только потому, что его излучающие поверхностные слои нагреты до 6000 градусов. Все. Из чего бы Солнце ни состояло? Что бы там ни происходило, если это непрозрачное тело, а Солнце, конечно, непрозрачное тело, если оно нагрето до 1000 градусов, то при размере Солнца оно будет излучать именно такую энергию, которая к нам приходит. Поэтому этот вопрос просто был снят с повестки дня за очевидностью ответа. А вот вопрос другой. Энергия-то все-таки уходит, ну, температура высокая, но почему тогда не остывает Солнце? Должна остывать, если теряет энергию. А почему оно светит там миллионы, а сейчас, как оказывается, не миллионы, а миллиарды лет? А Солнце имеет, по современным представлениям, возраст около 5 миллиардов лет. А где та печка, которая подпитывает и поддерживает высокую температуру, из-за которой Солнце дает так много света и тепла? И вот здесь были попытки создать какие-то физические теории, которые бы объяснили источник этого тепла, но они, в общем-то, делились на три типа. Первое – это то, что Солнце поддерживает свою высокую температуру, потому что на него все время что-нибудь падает. Ну, например, Ньютон считал, что падают кометы.
Позднее начали говорить вообще о метеорах, о метеоритах, о метеорном веществе, которое в Солнечной системе хватает и которое потихонечку падает на Солнце и

Сжатие, оно по всем законам физики должно приводить к выделению тепла, как любой сжимающийся газ выделяет тепло. И вот такое же сжатие могло обеспечить на миллионы лет вот столь высокую энергию солнечного излучения, какую мы сейчас наблюдаем. Но миллионы, а не миллиарды. Поэтому эта точка зрения, она отпала тоже, вот, поскольку не может объяснить, почему Солнце живет так долго. И, наконец, третья точка зрения, которая оказалась правильной, она уже появилась в начале 20 века. Ее, автор таком в количественном исполнении – это английский астрофизик Артур Эддингтон. Это то, что Солнце поддерживает свою температуру за счет превращения одного химического элемента в другое. За счет превращения конкретно водорода в гелий. Это превращение должно происходить не по всему объему Солнца, а только там, где температура особенно велика, то есть в центральных областях. Превращение водорода в гелий по всем законам физики должно сопровождаться выделением энергии. И можно, ну, Эддингтон сам не мог сосчитать это с той очевидностью, с которой посчитали уже через несколько десятилетий после него, но сама идея оказалась абсолютно верной, а Эддингтон можно считать первым человеком, который, в общем-то, понял, как устроена звезда. Ну, а дальше уже работы пошли лавинообразно, когда уже здесь помогали, конечно, те физики, которые занимались ядерными реакциями, поскольку здесь очень много общего, скажем, в тех процессах, которые происходят, скажем, при взрыве термоядерной бомбы и при тех процессах, которые развиваются в недрах Солнца. И надо было только дать какое-то окончательное доказательство того, что это действительно так, что мы не ошиблись. А вообще концы с концами сошлись. То есть термоядерные реакции в состоянии объяснить не только, почему Солнце светит долго, но они могли объяснить, почему разные звезды разных масс светят по-разному, и разные спектры, да и потом оказалось, что они разное время существуют. Ну вот, окончательное доказательство правильности вот такой точки зрения пришло, по двум каналам. Первый канал – это то, что если мы знаем, сколько на звездах, сколько в звездах Солнца, типа Солнца, водорода и гелия, мы можем рассчитать интенсивность вот этого процесса превращения водорода в гелий и посмотреть, когда же это водородное топливо подойдет к концу. Когда его останется мало, звезда не сможет сохраняться в прежнем виде, у нее, у звезды начинается внутренняя перестройка, она уже меняет свою и температуру, и светимость, и теоретически можно предсказать как, а потом сравнить это с тем, что мы наблюдаем у далеких звезд, как там у них меняется температура и светимость в зависимости от массы и возраста. Вот, то есть сопоставление теории с наблюдениями. И вот эта теория, вот, которая была основана вот на предположении о термоядерном синтезе, прекрасно, объяснила наблюдаемые соотношения между температурами звезд и энергией, которую они выделяют на разных стадиях их эволюции. Но второе, более, пожалуй, физичное и существенное такое доказательство того, что мы действительно, попали в точку и знаем, почему светят звезды, это то, что теория термоядерного синтеза, благодаря которой светятся звезды, предсказывает, что при превращении каждого, при рождении каждого нового атома гелия
должно выделяться, так сказать, пару нейтрино. Нейтрино – это такие элементарные частицы, которые были открыты в 20 веке. Они очень слабо

взаимодействуют с веществом. Открыты они, так сказать, физиками, ядерщиками. И вот для доказательства того, что у Солнца термоядерная природа – источник энергии, должно заключаться в поисках солнечного нейтрино. И вот эти поиски увенчались успехами. Это уже вторая половина 20 века. Солнечные нейтрино были пойманы. Действительно, они идут от Солнца. Более того, так сказать, на нейтринном детекторе, построенном в Японии, а все нейтринные детекторы – довольно сложные и громоздкие сооружения, очень глубоко под землей, чтобы другие излучения, кроме нейтрино, не прошли через детектор. Ведь для нейтрино Земля не препятствие. Так вот, в этом детекторе, называется «Суперкамиоканде», было получено изображение Солнца нейтринными лучами, то есть просто отмечалось те направления, из которых приходили нейтрины, и потом эти нейтрины кучковались вокруг того направления, где есть Солнце. Поэтому получилось как бы их сложение, скажем, за год с лишним дало нам своего рода нейтринное изображение Солнца. Просто видно, что это действительно яркое пятно. Причем, чтобы исключить помеху со стороны других частиц, которые могли проникнуть в детектор. Детектор нейтрино фиксировал только те частицы, которые проходили сквозь земной шар. То есть получилось изображение Солнца сквозь толщу земного шара. Действительно, это очень впечатляющий был впечатляющий результат. И вот таким образом сейчас выясняется, что звезды – это тела, родственные Солнцу по природе, что они, так сказать, светят, большая часть звезд светят за счет реакции превращения водорода в гелий, хотя есть звезды, у которых немножко другие источники энергии, и что звезды эволюционируют, то есть рано или поздно топливо должно кончаться.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня социолог, научный сотрудник Социологического института Российской академии наук и Центра исследований науки и технологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Лилия Земнухова. Лилия, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Рэй Курцвейл. Это известный футуролог, это известный технический директор Гугла. Он сделал как-то раз прогноз, ну, на ближайшие 80 лет и сказал нам всем о том, что к 45-му, а точнее к 2045 году Земля превратится в один гигантский компьютер. А что случится, если этот компьютер остановится, отключит электричество?
3: Я не думаю, что речь идет об одном гигантском земном компьютере.
2: Так это я тоже чисто аллегорически.
3: Речь о сети, я в этом смысле. Сеть предполагает, что нету никакого единого центра или нету никакого единого рубильника, который мог бы быть отключен разово или одномоментно, и все так. Невозможна ситуация, в которой все возьмет и отключится.
2: Мне навскидку сейчас сложно представить проект, который может в дальнейшем поменять ценности общества, структуру общества, в котором мы живем, и даже больше этические установки. Что это может быть?
3: Испортить, я думаю, испортить может как минимум, например, внедрение каких-нибудь тоталитарных систем, вроде того же социального рейтинга, про который мы слышали.
2: Китай,
3: из,
2: да?
3: Китая, да. Ну, потому что он заставляет относиться друг к другу не с человеческой точки зрения, а с оценочной. И занимается сразу определением человека, не исходя из его каких-то личных индивидуальных характеристик, а исходя из того, под какие категории он должен попадать или чему должен соответствовать. Вот подмена ценностей, о которых вы говорите, попытка как-то зарегулировать выбор ценностей точно совершенно будет портить человеческую жизнь любого человека.
2: То есть, если я сейчас ненавижу тех людей, которые занимают парковочные места в моем незашлагбаумном дворе, да, то это как раз вот тот самый выбор ценностей. И я бы им присвоила очень низкий социальный рейтинг. А вы мне говорите, Маша, понять и простить, они ведь могут быть хорошими людьми и переводить бабушек через дорогу. Вы об этом ведь, да?
3: Да, что вы будете, ну, раз уж мы про вас, вы будете судить людей по конкретным их поступкам, безотносительно того, почему, например, им нужно было припарковаться в вашем дворе. Например, потому что там живет их пожилой родственник, и они не могут иначе сопроводить его, кроме как очень близко подъехать и припарковаться именно на вашем месте. Или это многодетная семья. Mm-hmm. То есть это, опять же, исключение человека из его какого-то контекста, да, персонального, со своими сложностями, особенностями.
2: Разве искусственный интеллект, который мыслит быстрее и объемнее, чем мы во много тысяч раз, не может учесть большинство из этих описанных только что вами ситуации? Потому что где начинается свобода другого, заканчивается комфорт первого. То есть у меня тоже может быть какая-то многодетная семья, а это мое место. Ну, вы понимаете, да, вот эту надстройку. А, друзья мои, мы не переходим на личности, чтобы вы поняли, о чем речь, особенно те, кто подключился. Мы сейчас обсуждаем социальный рейтинг Китая и о том, что может случиться с этикой человека в нашей же стране, потому что у нас развитие искусственного интеллекта идет не самыми последними или медленными темпами. Мы страна, у которой есть своя поисковая система. Это, знаете ли, не у всех. Это как раз Китай, Штаты и мы. Мы страна, у которой есть технологии, которые могут привести нас к обезличиванию или же, наоборот, к возвышению какой-то этики и морали. А давайте теперь в хорошую сторону, Лиль. Скажите мне, пожалуйста, может искусственный интеллект сделать нас лучше, духовнее?
3: Да, хочется сказать, да, потому что в первую
2: дуэль
3: очередь
2: вместо мордобоя! Хорошее слово.
3: Первая, мне кажется, главная задача искусственного интеллекта — это заставить нас посмотреть на нас самих же. И алгоритмизация, как ни странно, очень быстро отражает все то, что с нами не так. То есть она показывает ошибки, она показывает стереотипы, предвзятости. Даже дискриминация, например, по каким-нибудь гендерным признакам или по национальным этническим признакам, когда алгоритмы, например, больше склонны приписывать уровень преступности этническим меньшинствам не потому, что они чаще совершают преступления, а потому что на их базах данных отрабатываются алгоритмы по распознаванию лиц. И для, например, департаментов, которые отвечают за правоохранение, это сигнал не о том, что все этнические меньшинства виноваты во всем, а о том, что с этими алгоритмами что-то не так, потому что у них такие базы.
2: Они научились они вот так вот на этих базах.
3: Да.
2: Вот снова вернусь к Рэю Курцвейлу. Он предположил, что к 45-му году появятся наноботы или нанороботы, которые будут создавать иллюзию присутствия человека там, где его нет. Я об этом очень хочу поговорить с вами. То есть, слушатели, внимательно, услышите меня, человека нет. Вы сидите в сети, и у вас иллюзия, что вы с ним разговариваете. Эти нанороботы будут делать какие-то механические вещи за нас, а также воспроизводить нашу интеллектуальную деятельность, а мы будем где-то заниматься чем-то другим, там на даче картошку сажать, наверное. И мне вот интересно следующее. Мы будем понимать вообще, вот так день пройдет, два, год, а потом, собственно, сотрется эта грань между моим аватаром и мною, реальной Машей Бачениной, из плоти и крови. И мой муж, он не поймет, с кем он говорит, со своей женой или с наноботихой. И, получается, изменяется понимание того, что такое человек. Верно я рассуждаю?
3: Понимание того, что такое человек, да, мне кажется, меняется все время вместе с технологиями. Чем дальше, тем больше. Где вообще граница между... Раньше мы хотели отчетливо проводить границу между тем, что мы офлайн и онлайн. На пандемию привет схлопнула эту границу, как будто ее не было никогда. Вот мы с вами сейчас в студии, вроде как и не в студии. Но идея, мне кажется, в том, что какие-то вещи от нас будут требоваться автоматически. Там, подтверждение того, что мы не робот. Это смешно в контексте ботов.
2: Мне интересна эта точка невозврата, когда это будет таким, что сегодня звучит как научная фантастика.
3: Мне кажется, она произойдет в тот момент, когда мы захотим собственноручно делегировать нашу способность взаимодействовать с людьми вот этому алгоритму. Да? Она произойдет тогда, когда у нас будет пресыщение, не знаю, общения, информации. У нас сейчас и так пресыщение, но мы пока находим человеческие способы разграничить себя.
2: Ну вот смотрите, вы же против того, что когда вам звонит бот, вот мне сегодня звонил бот из Сбера. И я считаю, что вот этот кодекс, не зря они его все-таки написали, потому что там они прописали, что я всегда должна понимать, звонит мне робот или человек. Но сегодня я вижу очередной шаг вперед, что сегодня я не разговариваю с роботами, это мой принцип. Но прикол в том, что он научился гыкать. Ну, знаете, у некоторых людей есть привычка. Угу.
3: Да.
2: Ну и когда вам перезвонить? И меня это унижает. Это же обман, понимаете? Это чистейшей воды введение меня в заблуждение. Они не хотят платить деньги людям, которые будут со мной говорить. Они это роботизируют. Не знаю, мне кажется, это вот та самая точка невозврата какая-то. Если это не прекратить, то действительно, как кто-то недавно сказал, что не всякая женщина будет рожать живого ребенка. Меня это правда пугает. Поэтому я для себя сказала, как отрезала, я не буду разговаривать с роботами. Я не сумасшедшая, люди, клянусь. У меня такие принципы, я хочу сохранять вот этот интач.
3: Человечное тепло и уют, которое у вас во взаимодействии.
2: Вот как-то так. А что для вас вот эта точка невозврата?
3: До тех пор, пока мы сможем находить баланс, она будет возвратной. То есть пока в сервисе где-то останутся люди, в сервисных услугах любых, да, от покупок, продаж до заботы, мне кажется, точки невозврата не будет. Но как только это все будет делегировано роботом, то да, мы столкнемся с этим. Мне кажется, это вот как раз про потерю тепла человеческого общения, обычного, да, какой-то самый повседневный. И если даже вот про зловещую долину наверняка слышали.
2: Что не поняла?
3: Эффект зловещей долины, когда робот настолько похож на человека, когда он начинает разговаривать, у вас есть какой-то такой страх животный, что вы понимаете, что что-то там не так, что это вроде бы он же робот, но он слишком сильно похож на человека, и это порождает какой-то животный страх. И вот это нежелание продолжать общение с существом, неважно, как его уже будем называть. Вот когда эта зловещая долина нас будет сопровождать на каждом шагу, это будет точка невозврата.
2: Откуда берутся вот эти роботы, которые умеют делать уже «ага», «угу», «ну окей, я понял» и так далее? То есть они реагируют на вас, как и среагировал бы ваш сосед, и вы пока не замечаете, потому что это по телефону. То есть информации о нас в соцсетях такое количество, включая голос и лицо, что слепить тебя или меня – это уже достаточно просто. И получается, что через какое-то время можно будет слепить и сознание вот этой модели человека, человека. Оцифровка души, вот как это называется. И вот некоторых людей это дико пугает, а у некоторых вызывает, в общем-то, то есть здорово, человек останется с нами. Что вы об этом думаете?
3: Это в каком-то смысле неизбежно, эти цифровые двойники, да, наши, потому что мы действительно слишком много информации оставляем о себе. Нужно две вещи учитывать. Во-первых, оставлять за человеком право на согласие или отказ от этих данных, чтобы у человека, у пользователя было право на то, чтобы предоставлять или не предоставлять свои данные для чего бы то ни было. Это первое, мне кажется, что нужно, чтобы было внедрено как можно скорее, и это в том числе повысит цифровую грамотность.
2: А что вы имеете в виду? Угу. Я запрещаю что?
3: Использовать мои данные в том, чтобы обучать, например, алгоритмы.
2: Робота, да?
3: Контекстную рекламу робота, создавать какие-то экспериментальные системы, профили, еще что-то.
2: Представляете
3: такое,
2: такой сервис, когда семья закажет после смерти близкого человека какой-то цифровой...
3: Черное зеркало.
2: Копия.
3: Да,
2: я
3: в эпизоде
2: понимаю,
3: черное
2: все
3: зеркало.
2: Все говорят об этом, я не смотрела сериал. Я сейчас сама, представляете, до этого дошла. Но это же нормально, с одной стороны, а с другой стороны, это как-то этически ненормально, мне кажется.
3: Это не отрегулировано с точки зрения этики, потому что мы только вот начинаем проживать эту историю. У нас еще не сформировалось конвенционального отношения к этому. Но вот право на забвение это то, за что бы я боролась с точки зрения права человека. То есть, если как в завещании, да, я хочу, чтобы после моей смерти все данные были уничтожены. И это должно касается там всех компаний, которые отвечают за сбор данных.
2: А теперь поставьте себя на место человека, который потерял в вашем лице кого-то близкого. Вам не жалко его?
3: Это вопрос договоренности в том числе. То есть при жизни люди тоже друг друга предупреждают. Я хочу, чтобы меня кремировали, например. И это мое право, да. То есть как бы люди не хотели похоронить меня, но это мое желание при моей жизни, чтобы со мной поступили так. То же самое с моими цифровыми следами. Я хочу, чтобы они исчезли или наоборот остались, или чтобы из них сделали клоны.
2: Лиза, спасибо вам большое. Это была передача данных. В ней участвовал социолог, научный сотрудник Социологического института Российской академии наук и Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге Лилия Земнухова. Спасибо.
3: Спасибо вам, была рада.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

занимаясь темой популяризации науки, я, естественно, интересуюсь и различными смежными вопросами, в том числе вопрос научного поиска, как происходит познание, так сказать, как происходит научный процесс. Вот, а процесс научного познания, он, в принципе, имеет некую такую дискуссионную форму, потому что в науке, как бы, прекрасно знаете, спасибо, Скорсунов, как вы прекрасно знаете, часто происходит столкновение альтернативных идей, моделей, гипотез. То есть вот некая дискуссия, да, это, в общем, инструмент, широко используемый в науке. Мы, когда говорим про дискуссию, обычно сейчас, наверное, часто вспоминают дискуссии, например, в социальных сетях, но на самом деле учеными некие прототипы социальных сетей были созданы задолго, наверное, до появления интернета. Я имею в виду, прежде всего, различную переписку научную, которую ввели ученые, начиная с 17 века. То есть, например, был такой французский аббат Морен Мерсен, который в 17 веке при отсутствии каких-то сообществ ученых, при отсутствии научных изданий специализированных, он взял на себя эту функцию, он рассылал письма многочисленным ученым в разных странах, причем у него было больше 70 адресатов, которым он рассылал переводы, редкие книги, вел такую научную полемику. То есть уже в 20 веке было издано 11 томов его переписки. Кроме этого, у него был свой такой клуб, то есть в Париже он каждую неделю собирал у себя дома известных ученых и с ними организовал дискуссии. Вот, то есть вот такой был молодец, который, может быть, заложил основу таких научных диспутов. Известно, что Чарльз Дарвин вел огромную переписку, то есть десятки тысяч писем после него остались. Вот, и таким образом вот эта научная дискуссия, формат, имеющий богатую традицию, но при этом, судя по всему, до сих пор что ли, правила научной дискуссии, они как следует формализованы, сформулированы не были. Человечеством, научным сообществом выработан, конечно, ряд таких полезных механизмов. Один из них – это известные вам реферируемые научные журналы, реферируемые или рецензируемые научные журналы. В чем особенность реферируемого научного журнала? Я думаю, что большинство из вас знает, что любая статья, поступившая в реферируемый научный журнал, в редакцию, она проходит независимую экспертизу. То есть есть независимые эксперты, это специалисты по теме, которой посвящена статья, они не входят в редакцию, и часто они анонимны, и они принимают решение, годится эта статья, чтобы быть опубликована, или ее нужно отправить на доработку, или, ну, или просто ее отправить назад, просто это неинтересно. И надо сказать, что в приличных, в хороших научных журналах заворачивают, отправляют и не публикуют большую часть статей, которые поступают в редакцию. И для ученого аргументированный отказ, то есть отказ с какой-то рецензией, это тоже нормально, это в принципе тоже его развивает. И мне Станислав тут дал очень интересный пример, правда неизвестен автор, это ответ сотрудника Смитсоновского института естественной истории на письмо, которое поступило в редакцию. Он настолько великолепен, что я зачитаю. Благодарим за вашу последнюю находку под названием таким-то, пласт 7 рядом с бельевой веревкой, череп гоминида. Там, видимо, кто-то нашел череп гоминида на огороде у себя и послал его в музей. Значит, в институт. Образец был подвергнут тщательному исследованию, к нашему глубокому сожалению. Мы вынуждены сообщить, что мы не согласны с вашей теорией, что это, в общем, что это ранний хомо, возрастом 2 миллиона лет. Скорее, ваша находка напоминает голову куклы Барби. И наш сотрудник, у которого есть маленькие дети, уточнил, что голова принадлежит Барби Малибу. Анализ вещества, составляющего образец, указывает на то, что это летая пластмасса, а остатки древнего гоминида обычно представляют собой окаменелость. Вот такой пример такого аргументированного отказа. Так вот, собственно, переходя к теме моего выступления, переходя к дискуссии, формат дискуссии, слово «дискуссии» называют очень разные то ли, формы такого диалога, полемики. То есть сюда входят и споры в интернете, и какой-то такой публичный диспут, дебаты, и телевизионная дискуссия, и, собственно, дискуссия научная.
это понятно, что это очень разные жанры, которые решают очень разные задачи. То есть, если мы говорим про спор в интернете, картинка такая красивая, то я не буду называть слово, которым часто называют спор в интернете, но просто понятно, что часто основная цель – это самоутверждение участников этого спора. И о каком-то научном результате здесь говорить, наверное, смысла нет. Вот. Если мы говорим про публичный диспут, то это формат такой, который вырабатывался столетиями, то есть восходит это к античности, то есть в Древней Греции уже были, например, суды присяжных, и были такие софисты, вот кто такие софисты, вы тоже, наверное, знаете, это были платные учителя риторики, которые, в общем, в том числе, они выигрывали суды путем красноречия. То есть сейчас бы сказали, что такие манипуляторы, демагоги, то есть они говорили, что истины нет, и любой тезис можно повернуть как угодно. Про них существуют различные легенды. Например, был такой легендарный софист Коракс. Значит, и вот про него рассказывают следующее, что у него был ученик Тисий. Коракс обучил Тисия красноречию, а тот ему не заплатил. И вот они сошлись в суде. И Тисий сказал: «Учитель, ты меня чего учил? Ты учил меня убеждению кого угодно, в чем угодно, так? Вот тогда я убеждаю тебя, не бери с меня денег. Вот. И если ты меня научил, то я тебя убедил, и ты не возьмешь с меня денег. Но если ты все-таки хочешь взять с меня денег, значит, ты меня не научил, и за что же тебе платить?» Значит, на что учитель отвечал: «Ну, посуди сам. Если я тебя научил, то плати, потому что я тебя научил. А если я тебя не научил, то ты не убедил меня не брать с меня денег. Поэтому все-таки заплати». Вот. И судьи слушали, и в итоге вынесли вердикт: негодное яйцо, негодные вороны. То есть вот мы видим, что на самом деле это некая игра. И вот, что важно, Аристотель, который, ну, известен в частности тем, что он сформулировал законы логики, которыми мы пользуемся до сих пор, он во многом эти законы логики выработал в плане борьбы с софистами. И он написал работу, которая, наверное, может быть, такой первый учебник по манипуляциям и по борьбе с манипуляциями. Она называлась «О софистических опровержениях». Ее можно почитать. Где он показывает, как софисты с помощью подмены тезиса, с помощью игры словами делают так, что нам кажется истинными утверждения, которые на самом деле истинными не являются. Вот это 4 век до нашей эры. Но эти вещи, они актуальны до сих пор. Так вот, продолжая разговор про публичный диспут, публичный диспут может быть важным инструментом пропаганды, убеждения, популяризации, в том числе науки. То есть известны классические примеры диспутов, например, знаменитый Гексли против Уилберфорса, епископа, и прочее. Вот. Но понятно, что здесь все-таки речь идет, еще раз, о некотором пиаре, да, о какой-то пропаганде, а не о поиске научных каких-то новых идей, например. Вот. Я подробнее остановлюсь на 3-м и 4-м пункте, то есть телевизионная дискуссия и научная дискуссия, почему-то эти вещи путают. То есть можно увидеть утверждение, что такой-то ученый или медик что-то доказал в телевизионной передаче. То есть что можно интерпретировать так? Он уделал своих оппонентов там, в ток-шоу. Так вот, давайте посмотрим, в чем все-таки разница между телевизионной дискуссией и научной дискуссией. Почему эти вещи не стоит путать? Я по некоторым признакам делал такие таблички. То есть, во-первых, тема. Тема телевизионной дискуссии. Значит, тема формулируется часто как лозунг, какой-то призыв. То есть, что бросить, мужа или курить? Да, то есть, это должна быть какая-то фраза, которая красиво привлекает внимание и задевает за живое, то есть задевает стереотипы аудитории. И понятно, что цель не решить эту проблему, а поговорить о ней. И при этом, что еще важно, что в процессе дискуссии тема может как угодно меняться. То есть участники перескакивают с 5 на 10, то есть вот та самая подмена тезиса, она может происходить десятки раз, это нормально. В телевизионной дискуссии не столь важна красота фразы, то есть, допустим, вымирание плейстоценовой фауны, там, причины вымирания плейстоценовой фауны, это звучит не очень красиво и вряд ли привлечет широкую аудиторию. Но это конкретная проблема, о которой стоит предметно поговорить. То есть тема не столь привлекательна, но она четко дает проблему. И тема, конечно, тоже может меняться на самом деле. То есть, допустим, в процессе дискуссии участники могут приходить к некоторым выводам, ну, или могут возникать какие-то задачи неожиданные, о которых участники до начала не знали.
Но это все-таки происходит не как попало, это происходит по определенным правилам. То есть есть модератор, который следит за этим, и ведется протокол. Участники. Значит, что касается телевизионной дискуссии. Участники, главное, чтобы это были те, кто привлечет, опять же, внимание, потому что важен рейтинг, это какие-то известные яркие личности. Актеры, бизнесмены, шоумены и, может быть, ученые. То есть ученые тоже могут попасть в такую передачу. А кроме того, вот я назвал, люди из народа. То есть некие такие персонажи, которым зритель будет сопереживать, что это наш. При этом вот что он говорит, насколько это компетентно, это опять же играет второстепенную роль. Важно вызвать эмоции, эмоциональную реакцию. Вот ряд лет назад, когда вот еще был шум по поводу дела Шрайбер, обезьяний процесс в Питере, значит, была передача «Пусть говорят» с Малаховым. И там, в частности, кто-то из педагогов, там были представители педагогического сообщества, сказал, что ну вот если мы начнем слушать ребенка о том, что нам включать и что не включать в школьную программу, к чему мы придем? И тут, значит, поднялась некая народная артистка и сказала, это же наши дети. Они умнее нас, нам есть чего поучиться у детей. Я сама каждый день учусь у своих детей. И, значит, сорвала бурные овации. И я тоже эмоционально готов ей сопереживать. У меня тоже есть дочь. Вот. Но интеллектом я понимаю, что все-таки это на самом деле чушь собачья. Вот. Но здесь важно еще раз, эмоция. Ну и клоуны, то есть некие персонажи, которые должны добавлять драмы, добавлять конфликта. То есть известно, например, что приглашение Жириновского в любую передачу стабильно повышает ее рейтинг. И понятно, что человек может, опять же, говорить на любую тему. Вот, и кого решать, кого приглашать, решает гостевой редактор, то есть представитель, допустим, телекомпании, который занимается приглашением, решает эту задачу, как это делает, ну, часто как студент-троечник. То есть для этого он идет в Google. Вот, и там находит всю информацию. Значит, что касается научной дискуссии. Научная дискуссия имеет смысл, научный смысл она имеет только если ее участники квалифицированы в данной теме. Это значит, что у них есть публикации по данной теме, наверное, профильное образование. В идеале у них есть личные научные результаты по данной теме. Вот. Еще важно, что я вот фиксирую, они еще готовятся. То есть к дискуссии они приходят подготовленными. И даже, вот, допустим, на хороших научных конференциях участники, которые приходят послушать выступление, они уже примерно знают, что будет. Они прочитали уже текст, и у них уже готовы вопросы. Иначе нормальная дискуссия, как в виде экспромта, научная, не получится. Правила. Значит, в телевизионной дискуссии. Но основное правило, понятно, что правило определяет ведущий и там редактор, какой-то сценарий может быть, но тем не менее, обычно каждый участник имеет право сказать что угодно, при этом ему достаточно сказать «я считаю, что…» и дальше любой текст. Вот при этом, вот я подчеркну, что участник при этом нередко говорит не о том, о чем его спросили, а о том, что его волнует в данный момент. Это, как говорится, две большие разницы. Например, вопрос «кто автор фразы «в споре рождается истина»?» Ответ. Я считаю, что нет. Ответил. Значит, все мнения равны. Все мнения равны. И также вполне возможен переход на личности. В некоторых случаях даже желателен переход на личности. Опять же, то, что нужна драма, конфликт. Прав в дискуссии прав тот, кто говорит ярче, кто говорит громче. Ну, пусть он говорит не все гладко, но он такой простой, такой убедительный, да, и решают зрители. То есть кто прав, решает зрители. Иногда это бывает в форме голосования, иногда там, голосуют смс-кой, например. Вот, научная дискуссия, тоже, кстати говоря, результат иногда, в некоторых случаях, решался голосованием. Например, когда обсуждали пятикантроп, это человек, обезьяна или что-то среднее между ними, там голосовали эксперты. Вот. Но, как известно, в итоге там плохо проголосовали, что говорит о том, что научная истина все-таки голосованием не устанавливается. Но есть строгие правила, какие они, это отдельный разговор. Модератор следит за их исполнением, ну, в частности, вот из простейших вещей, это некий этикет. То есть, например, это обращение друг к другу на «вы» по имени-отчеству, и, например, принято благодарить за вопрос оппонента.
Представьте себе ток-шоу, где все благодарят друг друга за вопрос. И вот мне приходилось сталкиваться с, ну, допустим, в интернете с людьми, которых очень раздражает вежливость. Просто бесит вежливость. И мне даже говорили, что, например, мат – это необходимый атрибут интернет-общения. Но для комиков, наверное, это так. Но все-таки вот вежливость и некоторые этикеты определенные – это столетиями выработанный фильтр, который, наверное, позволяет обуздать эмоции и не переходить действительно от некого грани, не переходить на личность. Можно, конечно, сказать, вы, Станислав Владимирович, милостивый государь, вы дурак. Но все-таки это звучит даже, может быть, как-то неприятно. Есть регламент, есть некий план, значит, очерченный заранее. И еще раз, содержание важнее формы. То есть уже не столь важно, как это проходит. Это может быть и в письменном виде. То есть диспуты, которые происходили, опять же, мы знаем, в виде переписки. Источники. Какими источниками используются участники дискуссии? Вот в случае теледискуссии, это, как правило, личный опыт, средства массовой информации, телевидение, кино, радио, интернет, конечно. Реже популярная литература, какие-то воспоминания. Вот. И что важно, и не нужно их указывать. То есть, когда некто говорит нечто, один японский ученый доказал, что, или я своими глазами читал в интернете, что, то утверждения эти не проверяются. И это и сделать невозможно, и непонятно зачем. Потому что, еще раз, важно не достоверность, а, опять же, вот, некий драматизм. В научной дискуссии понятно, что есть источники, которым доверяют, которым не доверяют. То есть то, что в газете написано, это, в общем, то, что на заборе написано, мы тоже не читаем. Вот. То есть источники информации – научные издания, причем они в каждой области свои. И приличным считается указать источник, причем настолько точно, чтобы любой желающий мог проверить, мог найти, мог прочитать. И цели и результаты. И вот здесь важно, что в теледискуссии, я еще раз, что важно, в теледискуссии решить какую-то проблему, как правило, такой цели не стоит. А есть задача, например, психотерапия, подтверждение стереотипов. То есть все будет хорошо. То есть, и мы молодцы, мы вместе. Значит, найдем свое счастье. Бывает удача в жизни, да? Давайте жить дружно. Или наоборот, это может быть и разжигание страстей. То есть мы их ненавидим. Да, и мы поэтому еще больше сплотимся, ну, как бы, недавних каких-то событий мы можем вспомнить примеры как раз. Разжигание страстей, порождение разговоров, то есть очень важно породить, чтобы это обсуждали на кухне. То есть вот то, что видели только что, чтобы это обсуждали на кухне, на улице. Реже знакомство с какой-то проблемой. То есть вот такое, да, существует, давайте теперь с этим жить. Коррекция отношения к теме. То есть, ну, склонить зрителей на какую-то сторону, убедить их в чем-то. Ну и, конечно, развлечение. То есть, прежде всего, развлечение, отвлечься от будней. И вот что важно, вот последний пункт я выделил, что очень часто вопрос, который поставлен во главу дискуссии, он так и остается открытым. То есть, типичный результат такой дискуссии, вот эти считают вот так, эти считают вот так, эти считают, что они все неправы, а вы, зритель, ну, сами решайте, с кем вы. Значит, ну а в научной дискуссии часто можно услышать, что целью научной дискуссии является получение нового знания. Но на самом деле мы можем увидеть, что тут получается целый спектр задач, я их вот выписал некоторые, это может быть и выявление ошибок, и поиск решений каких-то, и выбор лучшего решения из существующих, и оценка какого-то научного результата, оценка книги, статьи и так далее. То есть здесь, на самом деле, может быть очень разные цели. Но, что важно, не психотерапия. То есть целью научной дискуссии не является сделать хорошо участникам. Может, кому-то из участников будет плохо. И, ну вот, я сейчас поспешил немножко. Значит, переходя к плохим способам ведения дискуссии, у меня в заголовке было изначально 10, я не стал тут приводить все 10, потому что времени немного, я раздал вам листочки, я про некоторые из них скажу, но просто важно подчеркнуть, что плохие способы ведения дискуссии, это часто, когда вот те вещи, о которых говорил, путают, и когда вот вещи, характерные для телешоу, переносят в формат научной дискуссии, когда эти вещи путают.
И я просто про некоторые поговорю. Во-первых, это хорошо известная со времен Аристотеля, а он это описал, вот, борясь с софистами, подмена тезиса. То есть различный способ уйти, собственно, от обсуждения некоторых неудобных вещей. То есть вместо обсуждения фактов, вместо обсуждения какого-то доказательства, например, переходит на обсуждение личности оппонента, его возраста, его семьи, его прошлых ошибок, его прошлых заслуг. Кто он вообще такой? Значит, либо, наоборот, своих достоинств, своих регалий. То есть как можно вообще против меня что-то выдвигать? Я такой замечательный. Можно обсудить политику, можно обсудить современную молодежь. Обратите внимание, что когда мы на антропогенезе публиковали критические рецензии на некоторые книги, вот была бурная реакция, и оппоненты начинали обсуждать форму подачи материала, то есть форма неправильная, сам посыл неправильный, скрытые мотивы, зависть, ангажированность, регалии, наши и того замечательного автора, на которого мы там замахнулись, но только не фактическую часть. Отсылка к авторитетам. Ну, классическая вещь, когда свою точку зрения, дабы поддержать ее, вот, отсылают оппонента к мнению какой-то очень известной фигуры. То есть, вот, опять же, упомянем Аристотеля, замечательная цитата. Я дважды прочитал всего Аристотеля, и там ничего нет про пятна на солнце. Стало быть, и пятен на солнце нет. Более такой усиленный вариант, который часто используется различными, скажем так, маргиналами от науки, это большое количество цитат, тенденциозно подобранных. Ну, считается, что побеждает тот, у кого их больше. Вот, в наиболее таком выраженном виде мне встретился такой диалог несколько лет назад, когда некоторому автору указали такие серьезные возражения, которые сделаны двумя известными специалистами против того, что он там предлагал. В ответ он сказал: а у меня у статьи 8 авторов, 8 против 2. То есть, ну, предполагается, что вот как бы тут такой арифметический подход, чем больше, тем круче. Понятно, что мы, опять же, переходим от сути, но вот к обсуждению каких-то вещей на самом деле непосредственно с сутью не связано. Ложный компромисс. То есть, подход таков. Зачем нам ссориться? Пусть мы в чем-то расходимся, пусть у нас есть какие-то маленькие нестыковки, но мы делаем одно большое дело. Поэтому давайте лучше найдем точки соприкосновения. Ну и привлечение хора улюлюкающих слушателей. В интернете часто называются там тролли или боты. То есть задача, опять же, некой такой тявкающей группы поддержки. Ее цель — провоцировать, создавать нервозный настрой и, ну, выводить оппонента из себя. Ну и подавить оппонента высокой латынью, то есть такое сверхнаукообразие, чтобы показать. Вот, ну, смотрите сами, что у нас есть. Токсодон, глиптодон, смелодон, мастодон, мегатерий, урсус спелиус, мускулюс глютеус. Ну, как мощь, да? Мощь, сказать, ничего не понятно, но вот очень круто. Вот, ну, тут я, собственно, с этими признаками закончу. Отсылаю вас еще раз к раздатке. И, наверное, даже пропущу еще вот этот пункт, потому что времени у нас не очень много. Это я все потом вам расскажу. Соответственно, 30 вопросов. Значит, я сформулировал 30 для круглого счета таких вопросов, которые уместно задавать оппоненту в ходе научной дискуссии. Я, конечно, хочу тут сузить несколько тему. То есть я не говорю о научной дискуссии вообще, а более, может быть, такая конкретная ситуация, когда некто предлагает гипотезу, какой-то результаты исследования, какую-то модель, публикацию. И наша цель дискуссии — проверить ее на прочность, ну, оценить ее качество и, может быть, выработать какие-то пути по улучшению этого результата, как его там довести до ума, как его развить. Вот некоторые вопросы, опять же, сейчас их будет не 30, в бумажке их 30. Я только на некоторых остановлюсь, начну с самого простого. И вот по поводу, корректно ли автор использовать термины, часто в ответ говорят, что вы придираетесь к запятым. Вот это такие мелкие придирки, это копание такое в мелочах. Но на самом деле то, как
некто пользуется терминами, позволяет однозначно определить, вообще понимает ли он, о чем он говорит, в теме ли он, даже то, как человек ставит ударение. То есть, допустим, вот, Станислав, говорят ли антропологи пятиконтропы? Не говорят. Если некто с телеэкрана говорит пятиконтропы, синантропы, хомохабилисы, вот, то, вероятно, он, по крайней мере, он вне научной среды. То есть он читал, но не слышал. А если некто употребляет словосочетание «ашельский неолит» в книге, да, то есть неолит вообще относится к нижнему палеолиту. То есть потом был средний палеолит, верхний палеолит, потом мезолит, потом неолит. То есть, в общем, ну, это примерно то же самое, как, знаете, на этикетке написано «говяжья колбаса», в скобочках, там, «из курятины». Вот ашельский неолит – это примерно то же самое. То есть что человек дальше пишет на тему археологии, можно не читать. Если автор использует чересчур широкие общие понятия, вот этот тезис, кстати, он был Светлане Бурлак сформулирован, то вот попросить его конкретизировать. То есть если некто говорит, обезьяны при встрече пожимают друг другу руки, то стоит уточнить, какие обезьяны. То есть обезьян вообще больше 200 видов. Наверное, некоторые из них не пожимают друг другу руки. То есть, а если некто пишет, что в Восточной Африке найден череп возрастом 2 миллиона лет, практически неотличимый от черепа современного человека, то дальше можно спросить, у этого черепа, наверное, есть каталожный номер. Назовите, кто когда его нашел. Дальше, он не отличается от человека современного. По каким признакам можно перечислить? То есть нужна как некая конкретика. Специалист всегда даст конкретику. Верно ли автор передает смысл высказываний других авторов, которых цитируют? То есть просто-напросто полезно убедиться, они это говорили и в каком контексте они это говорили. Для этого полезно, конечно, обратиться к первоисточникам. И вот мы неоднократно сталкивались с примером, что они, оказывается, у них этого, что им приписывают, вообще нет. Причем кто-то когда-то выдумал, а остальные с него списали. Стало уже, опять же, обычным явлением, когда в интернете встречается некая цитата, там Шекли сказал что, или Эйнштейн сказал, этого парня звали Альберт Эйнштейн, и он сказал нечто. И когда начинаешь искать первоисточник, то он просто не существует, оказывается. Так, существуют ли источники, в которых авторы приходят к противоположным выводам? Это в науке вообще обычное дело. Только что была публикация на тему вымирание плейстоценовой мегафауны, то есть вот тех самых мамонтов и там, всяких шерстистых носорогов, что и авторы на статистике там, всякими методами показывают, что все-таки виноват человек, антропогенный фактор привел к вымиранию вот этих замечательных животных. Но в 2011 году была статья в Nature, где авторы на статистике показывают, что нет, все-таки виноват климат. Вот, и такая чехарда уже лет 150. Да? То есть, ну, и, естественно, нужно это понимать, когда мы снова беремся писать на эту тему. И если автор использует сведения из смежных областей, а он привлекал ли он каких-то экспертов, или он считает, что это не нужно. В частности, вот, ну, например, антропогенез.ру в этом плане может помочь. То есть у нас наши коллеги среди специалистов, с которыми мы сотрудничаем, есть и лингвисты, и генетики, и датировщики, и приматологи. И вот такая междисциплинарная помощь вполне может быть оказана. Можно ли объяснить полученные результаты? То есть автор некий, получил некий результат эксперимента. А может быть, так случайно получилось, а не по тем причинам, о которых он говорит. То есть достаточно ли выборка? Недавно вот была шумиха на тему крыс, которых кормили генетически модифицированной кукурузой, и дальше они все так покрылись опухолями раковыми. И, естественно, на эту тему была поднята такая истерия в прессе. Но тут же раздались голоса, кто, вообще говоря, вот эти крысы, они склонны к онкологии, в принципе. Во-вторых, выборка была очень маленькая, эксперимент сам был проведен непонятно как, и, собственно, и в других лабораториях почему-то этот результат не воспроизвелся. Самое интересное, что, на самом деле, в 70-е годы была точно такая же ситуация, тогда была истерия на тему сахарина. То есть сахарин – искусственный подсластитель, и тоже продвигалась тема, что он приводит к раковым заболеваниям. Появилась статья в одной из американских лабораторий, крыс кормили сахарином, и у них начался рак мочевого пузыря. Тоже был шум, и в некоторых странах запретили сахарин. Вот потом, опять же, выяснилось, что, во-первых, этих крыс кормили в таких дозах сахарином, что непонятно, как они вообще жили,
и эксперимент был произведен некорректно, и результаты признали, в общем, недостоверными. История повторяется. Рассматривает ли автор другие возможные гипотезы или только одну любимую? Вот, например, в антропогенезе существует ряд таких ключевых моментов, то есть, допустим, возникновение прямохождения, наверное, наиболее любимая такая, возникновение языка и возникновение прямохождения. Наиболее любимые разными авторами такие ключевые этапы антропогенеза, там, наверное, существуют сотни гипотез. Мы со Станиславом вот к 1 апреля хотели свою гипотезу обнародовать, но были увлечены подготовкой выставки и немножко проскочили, поэтому я обнародую ее сейчас. Значит, у нас гипотеза следующая. А просто я читал книгу про горилл, и один автор пишет, что гориллы, значит, он за ними наблюдал, они вообще редко ходят на двух ногах, но когда идет сильный дождь, значит, горилла встает и ходит прямо, потому что, во-первых, площадь намокание меньше, а во-вторых, она меньше затевает мокрое растение. Она очень такая брезгливая, и вот она ходит на значительное расстояние на двух ногах. Соответственно, мы предположили, что, видимо, на самом деле человек стал, предки человека стали прямоходящими в дождевых лесах, где постоянно шел дождь. И дождь — это главный фактор перехода к бипедализму, и мы даже предложили флювиопитек. Дождевая обезьяна — это человек дождя. Вот. Мы, конечно, мы это опишем и обнародуем, вот. Но когда мы эту гипотезу обнародуем, то, конечно, нам придется дальше сравнивать ее с теми гипотезами, которые существовали до сих пор, и показать, почему она лучше описывает вот этот весь процесс, чем другие наработанные человечеством, опять же, там, за 100 с лишним лет. Не совершает ли автор логический скачок? Ну, вот одна из гипотез про вымирание неандертальцев, которую мне прислали некоторое время назад. Я сейчас не утрируя перескажу, а вы следите за руками. Значит, неандертальцы жили на севере. На севере длинные ночи. Неандертальцы много занимались сексом, ночи длинные, и вымерли от венерических болезней. Ну вот, на досуге посчитайте, сколько было логических скачков в этом небольшом тезисе. Не выбирает ли автор из множества возможных оценок подходящую? То есть нет ли подгонки под результат? Например, в палеоантропологии есть много лазеек, то есть некоторые находки, многие находки палеоантропологические, особенно если они сделаны давно, особенно если условия залегания не очень ясны, то есть динамитом взорвали этого самого Таунга, он улетел, потом его положили в ящик и отвезли дату, и там дальше определяют возраст. То есть для некоторых находок существует широкий диапазон датировок. То есть, например, из камфы, череп знаменитый родезийского человека, там разное время, разными методами, возраст был от 30 тысяч лет до так, миллиона и больше. Понятно, что обычно чем более свежая датировка, тем она надежнее, потому что методы совершенствуются. Но если очень хочется, можно из этого списка выбирать какую угодно.

0: а не нужно ли это, чтобы коллеги могли...
1: Аккуратно режем на небольшие кусочки, тщательно, спокойно пережевываем. Это позволяет употреблять фактически любую пищу с брейками, поэтому абсолютных ограничений нет.
2: Спасибо вам большое. С врачом-ортодонтом Андреем Жуком говорили о плюсах и минусах брекетов и лайнеров, разбирались в их разновидностях и вообще других возможностях исправления прикусов и выравнивания зубов.
3: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
3: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
2: Как в мире менялось отношение к эвтаназии и где она разрешена на данный момент? Разберемся в истории вопроса. В переводе с греческого «эвтаназия» – это «благая смерть». Впервые термин был использован в XVI веке английским философом Фрэнсисом Бэконом для обозначения легкой, не сопряженной с мучительной болью и страданиями, смерти, которая может наступить и естественным путем. В XIX веке эвтаназия стала обозначать умерщвление пациента из жалости. В годы Третьего рейха в фашистской Германии множество психически больных и некоторых неизлечимых людей подвергали принудительной эвтаназии через смертельный укол. Со второй половины XX века в мире вновь развернулась дискуссия вокруг легализации этой процедуры уже из соображений гуманности. Однако мировое сообщество в целом не поддержало подобное понимание гуманности в отношении больных. Законодательства практически всех стран мира солидарны в том, что с правовой точки зрения эвтаназия недопустима. Но реально же, по данным экспертов, она действует практически во многих государствах. Впервые вопрос о легализации умерщвления безнадежных больных из милосердия начали рассматривать в 1970-х в Нидерландах. В 1993 году здесь был издан специальный список из 12 обязательных пунктов, который и был положен в основу закона об эвтаназии. В апреле 2002 закон официально вступил в силу, и таким образом Нидерланды стали первой в мире страной, законодательно закрепившей за смертельно больными пациентами право на эвтаназию. Согласно закону, смертельная процедура может быть применена к больным не моложе 12 лет и осуществлена только по требованию пациента, если будет доказано, что его страдания невыносимы, болезнь неизлечима и врачи не могут ничем помочь. При этом обязательно требуется повторное согласие пациента. Решение уполномочено выносить как минимум два врача, а в случае сомнения дело будет рассматриваться прокуратурой. Врачи также подпадают под контроль специальных комиссий из экспертов по медицине, праву и этике. В Швейцарии и Германии эвтаназия в принципе запрещена, но если человек помог другому уйти из жизни, не имея собственной выгоды, он не может быть осужден. Такое либеральное законодательство стало причиной нового направления туризма. Жители некоторых стран Европы отвозят своих тяжелобольных родственников в швейцарские клиники, чтобы те смогли, по их мнению, легко умереть. Некоторое время тому назад активная эвтаназия была разрешена в одном из штатов Австралии, но вскоре этот закон там был отменен. Однако один из австралийских врачей, сторонников легкой смерти, намеревается устроить плавучую клинику под голландским флагом, на которой будут осуществлять эту процедуру. Существует также пассивная эвтаназия, при которой не оказывается медицинская помощь, с целью ускорения наступления естественной смерти прекращается борьба за жизнь пациента таким образом. Этот вид эвтаназии был впервые узаконен в 1976 году решением Верховного суда Калифорнии и сейчас широко распространен в США. В 2004-м пассивная эвтаназия была разрешена в Израиле и Франции. Несмотря на отсутствие закона, реально эвтаназия уже действует в Великобритании. Для этого создан необходимый прецедент, позволяющий всем желающим добиться своего. Высший суд королевства удовлетворил требования 43-летней женщины об отключении аппаратов искусственного дыхания, поддерживающих ее жизнь на протяжении года. В прошлом году Эквадор, по сути, стал еще одной страной, где разрешили эту процедуру. Хотя до этого там она приравнивалась к убийству и каралась тюремным сроком от 10 до 13 лет. В России эвтаназия запрещена законом, точнее, запрещена так называемая активная эвтаназия, предполагающая активное участие врача. При этом разрешается так называемая

0: пассивная эвтаназия, иными словами, добровольный отказ от медицинской помощи. Врач может облегчить страдания больного, вводя ему наркотические препараты, которые ослабляют иммунитет. В результате больной погибает от вторичной инфекции, с которой не может справиться его ослабленный организм. Там, где эвтаназия запрещена, практикующих ее врачей судят, и церковь продолжает осуждать эту процедуру как форму самоубийства.
1: Говорит, что...
0: Россияне продолжают скупать антидепрессанты. В прошлом году продажи таких препаратов побили все рекорды. Спрос вырос на 17%. Рост продаж подтверждают и российские аптечные сети. Подробности в сюжете Юрия Кораблева.
2: В России продажи антидепрессантов достигли рекордных значений. С января по ноябрь прошлого года были проданы 16 миллионов упаковок, что почти на 17% больше, чем за такой же период в 2023 году. Это данные аналитической компании DSM Group. В 2022 в России купили 13 миллионов упаковок антидепрессантов. В денежном выражении за 11 месяцев рост составил 30%, до 13,5 миллиардов рублей. В ассоциации независимых аптек подтвердили высокие продажи. Исполнительный директор организации, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, что ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с 2022 года.
3: Первый рост антидепрессантов, продаж антидепрессантов впервые мы заметили в 2022 году, он резко вырос на фоне всех происходящих событий. И сейчас рост продолжается. Будем считать, что россияне больше стали уделять внимание своему психическому здоровью и чаще стали обращаться к врачам. И как результат больше стали покупать антидепрессантов. Да, действительно, рост мы видим.
2: Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодняшний день проблемы с психическим здоровьем людей в мире достигли пугающих масштабов, сравнимых с пандемией. По примерным оценкам, в год в мире теряется 12 миллиардов рабочих дней из-за депрессии и повышенной тревожности. Ущерб для мировой экономики оценивается в 1 триллион долларов. Тенденция ухудшения психического здоровья наметилась во время пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах. Случаев депрессии в мире стало больше на четверть, и к настоящему моменту мир не вернулся к показателям 2019 года. Однако некоторые специалисты не совсем согласны с выбором термина «пандемия». Все дело в том, что в мире стало не столько больше людей с проблемами с ментальным здоровьем, сколько людей, которые эти проблемы признают и хотели бы их решить. На сегодняшний день люди гораздо чаще и охотнее признаются в проблемах со сном или в том, что принимают антидепрессанты, рассказала Радио КП психолог Анна Девятка.
4: Сейчас люди больше заботятся о себе, и разговаривать о своем состоянии стало модно. Исчезла стигматизация рассказов о том, что, например, ты плохо спишь, или что переживаешь, или что пьешь медикаменты для того, чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние. Сейчас люди стали меньше терпеть и больше обращаться к врачам за помощью. И вряд ли это приобретает формат пандемии, это скорее приобретает формат здоровой коммуникации с врачами, когда людям необходима помощь.
2: А вот продажи биологически активных добавок от стресса в России с января по сентябрь прошлого года упали до минимума за последние 5 лет. Такую динамику, опять же, связывают с переходом на антидепрессанты. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Одно яйцо, съеденное в неделю, снижает риск смерти от болезней сердца на 29%. Это показало 6-летнее исследование команды американских и австралийских ученых. Результаты основаны на анализе данных почти 9 тысяч человек старше 70 лет, участвовавших в эксперименте. А еще хорошая новость для любителей этого продукта в том, что регулярное употребление яиц снижает риск смертельных болезней на 17%. А все благодаря высокому содержанию белка, витаминов А, В, Е, Д, К, фолиевой кислоты и ненасыщенных жиров, которые особенно полезны для пожилых людей.
1: Реклама.
0: Замечали ли вы, что после некоторой еды появляется вздутие и видимое выпирание живота? Чаще всего это бывает после употребления молочных продуктов, бобовых и овощей. Дело в том, что у многих людей снижен фермент лактаза, который расщепляет лактозу, и она хуже усваивается. И ни один человек в этом мире не может усвоить галактооллигосахариды. Это те вещества, которые содержатся в бобовых и овощах и вызывают газообразование. Специалисты подчеркивают, что исключать из своего рациона продукты-провокаторы газообразования – это в большинстве случаев плохая идея. Чем разнообразнее ваше меню, тем крепче будет здоровье. Тем, кто любит молочные продукты, рекомендуется использовать дополнительный фермент – лактаза вместе с едой. А для усвоения бобовых и овощей используйте фермент альфа-галактозидаза. Он расщепляет галактооллигосахариды, и вы нормально их усваиваете. И то, и другое не панацея, но вполне рабочая схема.
5: БАД не является лекарством.
0: Как понять, что простуда перерастает в пневмонию? Боль в грудной клетке присутствует даже в спокойном состоянии. Кроме того, усиливается при кашле и при попытке сделать глубокий вдох. Одышка в состоянии покоя при нагрузках, затрудненное дыхание и головокружение. Кожа на лице, руках может приобрести синюшный оттенок. А еще температура при пневмонии, она повышается до 39-40 градусов и держится несколько дней. И жаропонижающие препараты при этом могут не помочь. Сильный приступообразный кашель. Сначала он сухой, затем переходит во влажный. При влажном кашле выделяется мокрота, иногда зеленоватая и коричневая с гноем. Бывают и небольшие кровяные выделения. Будьте внимательны к своему здоровью. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Георгий Куракин, биолог, член Королевского биологического общества Великобритания, неоднократный лауреат конкурса «Биомолтекст».
1: Садитесь, друзья. Здравствуйте, Георгий.
2: Добрый день.
1: Вот эти вот ваши криптиды, они существовали до того, как появилась фото- или киносъемка?
2: Александр, спасибо большое за вопрос. Конечно, они существовали и до появления каких-то технических средств фиксации. Ведь криптиды, по сути дела, это такой современный миф. И живут они в нашей голове. А чтобы объяснить почему, позвольте мне немножко начать издалека. А именно вот с этой цитаты из седьмой книги о Гарри Поттере, где Гермиона спорит с Ксенофилиусом Лавгудом о существовании или несуществовании воскрешающего камня. И она затрудняется ответить на прямой призыв доказать, что его не существует. «Простите, мистер Лавгуд, — говорит Гермиона, — но это же просто смешно. Как я могу доказать, что камня не существует? Может мне собрать все камни на свете, перебрать по одному и проверить?» На самом деле Гермиона простым языком говорит о философском понятии фальсифицируемости и нефальсифицируемости. Это понятие при употреблении касательно науки не имеет никакого отношения к возможности подделки какой-то теории или доказательств. Фальсифицируемость – это потенциальная опровержимость теории, возможность поставить какой-то эксперимент или привести какие-то иные аргументы, которые бы эту теорию потенциально опровергли. Она обычно, этот критерий используется как критерий научности. Например, Питером Хиггсом была выдвинута гипотеза, что существует особая частица, которая называется бозон Хиггса. Но тогда же были заданы границы применимости, границы опровержения, что если в экспериментах, в контролируемых, в заданных условиях на коллайдерах этот бозон не будет обнаружен, значит, вероятно, этой частицы не существует. То есть, выдвигая какую-то теорию, мы должны предложить какое-то условие, при котором мы будем считать ее опровергнутой. Если таких границ нет, если для опровержения нам потенциально нужно облазить всю Землю, все леса, все джунгли, все горы, перебрать всех живых существ, взять их за шкирку, посмотреть, криптит это или не криптит, значит, теория нефальсифицируема и является ненаучной. Этот критерий впервые был предложен Карлом Поппером в работе «Логика научного исследования» в 1934 году. И несмотря на то, что с тех пор много философов писали на тему философии и науки, в основном на практике используется именно критерий Поппера. Еще одной иллюстрацией нефальсифицируемого утверждения является знаменитый чайник Рассела. Бертран Рассел писал: «Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов». Рассел, по идее, в этом контексте писал немножко про другое. Он писал, что бремя доказательств каких-то таких утверждений лежит на тех, кто, собственно, их выдвигает, а не на скептиках, не на сомневающихся. Но, тем не менее, чайник Рассела – это тоже хороший пример нефальсифицируемого утверждения. И, соответственно, криптозоологические мифы, как правило, тоже страдают от отсутствия фальсифицируемости. Кстати, кто такие криптиды? Итак, криптозоология – это такая псевдонаука. Ее предметом является целенаправленный поиск и попытка доказательства реальности существ, которые неизвестны официальной или академической науке. Вот таких существ называют криптидами. Можно сказать, что криптозоология – это такой современный бестиарий, какие существовали в Средневековье. Криптозоология, в отличие от академической науки, базируется в основном на свидетельствах очевидцев, а не на контролируемых наблюдениях и не на контролируемых экспериментах. В настоящее время, по данным Википедии, здесь есть ссылка, насчитывается около полусотни криптозоологических мифов, но некоторые из них можно сгруппировать по сходному строению предполагаемого криптида, например, водные монстры, снежные люди и другие. Так что реальное число криптозоологических мифов меньше, просто некоторые из них имеют глобальный характер. Соответственно, возникает вопрос, если у какого-то утверждения есть проблема с фальсифицируемостью, мы можем его потенциально опровергнуть или хотя бы сказать, что мы не должны к нему прислушиваться и принимать его всерьез? Конечно, академические ученые, как правило, проверив теорию на фальсифицируемость и обнаружив, что фальсифицируемостью там и не пахнет, просто отказываются дальше эту теорию рассматривать. Но дело в том, что сторонники криптозоологии воспринимают это как аргумент к незнанию. И с радостью говорят, вот, вы не можете это доказать, значит, криптиды существуют. Как можно все-таки проверить, миф это или не миф? Мифу присущи определенные культурные закономерности. Поэтому я мог бы предложить два критерия. Кто-то, может, их дополнит, но вот я систематизировал две штуки. Итак, во-первых, если криптид за вполне историческое время, за которое животное эволюционировать не может, меняет свой фенотип, и при этом эта эволюция связана с каким-то культурным событием, оно должно быть обязательно, значит, скорее всего, мы имеем дело с мифом. Второй критерий. Если сообщение о встрече с криптидом удается достоверно связать с наблюдениями какого-то другого известного существа, тоже значит это миф. Лучше всего такие критерии применять на тех криптидах, которые имеют глобальную известность и глобальную популярность, потому что просто по ним больше данных, больше обсуждений, больше предполагаемых наблюдений, и, соответственно, методы больших данных нам могут помочь выявить вот эти закономерности, либо культурную эволюцию, либо связь с кем-то реальным. Итак, мы в группе ВКонтакте anthropogenes.ru, здесь опять же есть ссылка, провели опрос, кому какие криптиды известны? Вопрос был следующий. О каких криптидах вы слышали? Для того, чтобы оценить возможность когнитивных искажений в сторону завышения, мы сюда вставили заведомо несуществующего криптида. Вот он, сокобач или зверь из Бельгидойса, отмечен красным крестиком. В нашем опросе приняло участие около 5000 человек, даже больше. Сокобач набрал где-то 2,5%, то есть в пересчете на число участников означает, что несколько сотен участников проголосовали за то, что о сокобаче они слышали, хотя это был криптид, придуманный мной непосредственно перед началом опроса, что показывает, что даже на стадии опроса может происходить такое вот завышение и когнитивное искажение. Что уж тут говорить о свидетельствах очевидцев, которые много раз передавались из уст в уста. Конечно, они тоже могли претерпевать какие-то дополнительные искажения. Зелеными галочками мы отметили криптидов с глобальной известностью. Это чупакабра, лохнесское чудовище или Несси, и снежный человек, Йети, Бигфут, Сасквач и другие варианты, все они набрали под 90 или за 90%, что означает довольно большую известность. Обратите внимание, кто занял второе место с конца после несуществующего сокобача или зверя из Бельгидойса. Это британские большие кошки. Довольно локальный миф, к нему мы еще вернемся. А начнем с глобальных криптозоологических мифов и посмотрим, нету там культурной эволюции, или, может быть, в связи с кем-то реальным. Итак, начнем с водных монстров, к которым относится, собственно, и Несси, но не только она. На слайде вы видите статуи водных криптидов. Статую Несси в Великобритании, которая изображает предполагаемый облик Несси. Это такой плезиозавр, можно сказать. И статуя Исси в Японии. Этих монстров разделяют десятки тысяч километров, но при этом Несси и Исси очень похожи. Обратите внимание, что Исси – это тоже что-то вроде плезиозавра, но только имеет другой, немножко более колоритный, восточный вид. Но, в принципе, они очень похожи. Все на одно лицо. Современные водные монстры во всех уголках Земли описываются как похожие на выживших динозавров. Но так было далеко не всегда. В течение XIX века описания водных монстров менялись. Если к началу XIX века чаще всего предполагаемые очевидцы описывали их тело как похожее на змею, то к концу XIX века они стали описывать их как водных динозавров, которых открыли и стали выставлять в музеях где-то примерно в середине XIX века. Впервые об этом написали Даррен Нэш, И Чарльз Пэкстон, это британский палеонтолог и британский статистический эколог. Кстати, англоязычный популярный синопсис их статьи есть в журнале The Biologist, издаваемом Королевским биологическим обществом. И в том числе на сайте журнала эта статья есть в открытом доступе. В общем, так получается, что монстры за век отрастили себе шею под влиянием какого-то культурного события, в частности, плезиозавров в музеях. Это показатель того, что водные монстры живут у нас в голове. Но не мог водный монстр за век радикально поменять свой внешний облик, из змеи превратившись в водного динозавра. Но ладно Несси, ей-то хоть век потребовался. А вот Чупакабра, она сменила фенотип просто за десятилетие. Как тебе такой, Илон Маск? В 1995 году в Пуэрто-Рико впервые появился такой всплеск сообщений о страшных существах, которые выпивают кровь рогатого скота. Их крестили чупакабрами от испанского словосочетания «сосущие коз». Первые чупакабры представляли собой жутких инопланетных гоминид. Ну, по описаниям якобы очевидцев, вот, художник изобразил первую чупакабру. Она явно двуногая и похожа на страшного инопланетянина. А вот современные чупакабры скорее описываются как представители семейства псовых и очень похожи на больных шакалов. Кстати, забегая вперед, скажу, что чаще всего именно с наблюдением больных шакалов и связаны современные сообщения о чупакабрах. Но все-таки первая волна в Пуэрто-Рико заслуживает отдельного упоминания, потому что это была именно волна, а сейчас сообщения о чупакабрах фиксируются эпизодически. Итак, в Пуэрто-Рико в 1995 году в прокат выходит фильм «Особь». И фенотип чупакабр, встречи с которыми стали фиксироваться сразу после этой премьеры, подозрительно походил на главного отрицательного героя фильма. Вот этот герой, это человека-пришелец по имени Сил. И можно даже сравнить с предыдущим слайдом. Вы можете заметить, что чупакабра образца 1995 года – это практически вылитый Сил, или вылитая Сил – это женщина. А вот чупакабры из последующих сообщений неожиданно поменяли свой фенотип с двух ног, встали на четвереньки снова, отрастили себе шерсть и стали похожи на определенных представителей псовых, чаще всего больных койотов. То есть налицо даже и связь с культурным событием в 1995 году, и да, связь с наблюдением каких-то реальных объектов, то есть чупакабра тоже, скорее всего, живет в нашей голове и только. Подробнее можно прочитать на сайте National Geographic по ссылке. А вот в случае со снежными людьми все еще интереснее. Ученые давно предполагают, что часть предполагаемых встреч со снежными людьми может быть объяснена встречами с медведями. Многие медведи могут вставать на задние лапы и передвигаться на них короткое время. Особенно барибал, американский бурый медведь, который способен продолжительное время стоять на двух лапах, и, собственно, вы можете видеть его на фотографии. Здесь барибал встал на задние лапы и даже держится передней лапой за ствол дерева. И, конечно, например, в тумане или ночью, если такое увидеть, можно посчитать, что увидел снежного человека. Снежного человека обычно изображают как все-таки примата, передвигающегося на двух лапах, но покрытого шерстью, так что сходу и не поймешь, примат или медведь. Описывают как гоминида. Но опять же, по внешнему облику он действительно похож на медведя. Но есть ли статистическое подтверждение связи между предполагаемыми снежными людьми и барибалами? Оказалось, что да. Это совсем недавнее исследование, которое попало практически во все мировые и российские СМИ. На сайте Биоархив появился интересный препринт, автором которого являлся Фло Фоксон. Это аналитик данных из компании Pinne Associates. То есть он

карт плотности популяции барибалов. Соответственно, даже если их просто наложить друг на друга, визуально даже получится что-то похожее на карту сверху. Но Флоа Фоксон употребил такой статистический метод, более сложный, конечно, чем просто наложение карт. Пирсоновская корреляция на первый взгляд ничего не показала, и он использовал более сложную статистическую модель со многими поправками. Подробнее можно прочитать в препринте по ссылке. И ему удалось вычислить, в частности, что одна предполагаемая встреча соответствует нескольким сотням барибалов, живущим на данной территории. На русском языке очень хорошо эту новость пересказал портал N+1, причем очень емко. Один Бигфут оказался равен 900 барибалам. В принципе, это тоже показывает, что, по крайней мере, на территории США снежные люди могут оказаться просто медведями, вставшими на задние лапы. И, собственно, даже название препринта очень емкое. Если он существует, не может ли он быть медведем? Но это касается территории США. А что про остальной мир? Итак, генетические исследования проводились в разных регионах, в том числе регионы Центральной Азии и Тибет. И оказалось, что те образцы, которые предполагаемые очевидцы приносили на исследование под видом шерсти йети, оказывались на поверку шерстью известных млекопитающих. Кого только там не было. Собаки, еноты, но чаще всего медведи. Здесь, опять же, есть ссылка на статью, где можно более подробно прочитать об этом на английском, и на обзор Александра, ведущего, где можно прочитать это все в доступном и очень хорошем научно-популярном виде на русском. Рекомендую. Ну и вот, собственно, удивленный мандрил Рафики, который, помните ту картинку из мультика «Король лев»? «Симба, ты жив?» Смотря на шерстинку. Ну вот, скорее всего, он воскликнул бы: «Йети, так ты медведь». Итак, ну и напоследок, так скажем, можно сказать, на закуску. Британские большие кошки. Вы помните, что по опросу это локальный миф. Он набрал чуть-чуть больше, чем сокобачий забильги Дойса. То есть британские большие кошки особо и неизвестны аудитории где-то за пределами британских островов. Что такое британские большие кошки, кстати? Это якобы существующие большие представители семейства кошачьих, похожие на пум, ягуаров, которые населяют британские острова. И якобы неизвестны в этом качестве современной науки. Вот такие вот сообщения. Но здесь может быть объяснение вообще очень простое. Знакомьтесь, это пума по кличке Фелисити, ну, вернее, чучело, которое от нее осталось. Она была поймана в Шотландии еще в 80-х годах, живьем. Видимо, кто-то купил пуму, но не поладил с ней характером и выбросил этого зверя на улицу. Мораль всей басни такова: пожалуйста, не покупайте диких кошек, они не для этого. Это животное бродило где-то по Шотландии, и, видимо, кто-то его заметил, и оно стало источником локального мифа. Именно мифа о больших кошках. Пума Фелисити после поимки долгое время жила в национальном парке. После того, как она умерла, ее вот превратили в чучело и выставили в музее. Было еще несколько сообщений на территории британских островов о встрече с брошенными представителями больших кошек. Это было задокументировано, или даже с рысями. Возможно, миф объясняется именно этим. Если для глобальных мифов нужен какое-то мощное культурное событие или какая-то связь с реальным животным, то локальные мифы часто могут быть обусловлены даже анекдотическими наблюдениями реального объекта, который, возможно, в норме на этой территории не живет, но вот случайно здесь оказался, и теперь вся Шотландия или вся Британия даже говорит о британских больших кошках. Недавно в группе Science Fiction в социальной сети Facebook была такая дискуссия с моим участием. Администратор группы задал такой вопрос: если искусственный интеллект напишет миф,
который не прочитает никто.

0: из людей, будет ли этот миф иметь смысл? Я в комментариях написал так. Миф без циркуляции и поддержания в человеческом обществе – это не миф. Это просто сказка, которой не удалось стать мифом. И неважно, кто ее написал – искусственный интеллект или человек. Вот из этой дискуссии можно сделать один важный вывод. Мифы живут в нашей голове. Мифы живут в человеческом обществе. Мифы – это часть нашей культуры. И они подвержены действию определенных закономерностей, таких как культурная эволюция или изменения под влиянием встречи с какими-то реальными объектами. И поэтому мы можем взять на вооружение хотя бы эти два критерия для того, чтобы понять в каких-то случаях, миф это или не миф. Я очень надеюсь, что коллегам-популяризаторам науки, коллегам-ученым, коллегам-журналистам, да и просто интересующимся наукой людям эти критерии будут полезны, чтобы отделять миф от не мифа. Так, что... Уважаемые слушатели, у нас тут неприятное известие. У нас сбежал пингвинопитек. И он у нас немножко болеет бешенством. Пока мы его не поймаем, пожалуйста, не выходите из аудитории, не спешите в буфет. А мы пока займемся дискуссией, вопросами и ответами. Пожалуйста, жду ваших вопросов.
1: Он у нас ручной, он просто очень не любит тех, кто сбегает из зала.
0: Ну вот-вот, поэтому лучше не избегайте, его не провоцируйте. Сейчас мы его отловим, вернее, его отловит наша волонтерская команда, а мы пока здесь в относительной безопасности, если он сюда не вломится, конечно, займемся вопросами и ответами. Пожалуйста, я жду вопросов.
1: Но подождите. Сейчас вам, конечно, не пингвинопитек явится, и даже не чупакабра, но кто-то не менее вредный.
0: Да-да.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, с нами на связи Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель». Саша, ты нас слышишь?
3: Всем привет из солнечной Черногории.
1: Привет, Саша.
0: Добрый день, Александр, рад вас видеть.
3: Я считаю, что тема очень интересная, тема криптидов. Она вошла в нашу мифологию, и мы знаем очень много примеров, и как в компьютерных играх, например, в Disco Elysium появляются криптиды. У меня есть несколько вопросов по поводу того, как именно вы пытаетесь доказать их несуществование. Мне очень понравился аргумент про критерии Поппера, который я полностью разделяю. Но вот, например, с вашими культурологическими аргументами у меня много вопросов. Ну, собственно, вот пойдемте по ним. Вот вы приводите такой критерий, он был центральным в вашем изложении, что если есть смена морфологии у некого мифа, то это доказывает, что это таки миф, это не настоящие криптиды, а это продукт культурной эволюции. Но мы знаем очень много примеров, когда какие-то реально существуют виды вытесняют какие-то другие реально существующие виды. Ну, например, завезли в Новую Зеландию опоссумов, и они начали истреблять многих разных местных попугаев. Вот. Или, например, там, дикие кошки тоже уничтожают попугаев. Например, в той же Новой Зеландии живут такие совиные попугаи. Внешне, кстати, очень похожи на чупакабру и на рептилоидов. Они очень странно выглядят, можно перепутать в темноте. Вот этих попугаев, значит, их иногда даже приходится перевозить из одного региона в другой, чтобы их не поели эти самые дикие кошки. Это тоже мешает, грубо говоря, тому, чтобы похожий сценарий был реализован в, ну, допустим, в тех же водоемах. Раньше там были гигантские змеи, потом были завезены бронтозавры, плезиозавры. Они съели этих гигантских змей, ну и вот поэтому теперь люди пишут не про змеи, а про плезиозавры.
0: Хороший вопрос, Александр. На него я бы хотел ответить цитатой из Уильяма Оккама. «Не умножайте сущности без необходимости». Это объяснение не проходит критерий бритвы Оккама, причем не проходит в таком самом сильном, так скажем, виде. То есть изначально у нас есть и так теории, у которой плоховато с фальсифицируемостью. У нас есть допущение, что существует какое-то животное, неизвестное. Мы и так сделали много допущений, что его никто до сих пор не открыл, хотя оно довольно большое, что оно не обнаруживается современными методами, что оно каким-то образом пережило все катаклизмы, но при этом у нас нет такой большой популяции, которая точно бы кому-нибудь попалась не только на глаза, но и в руки, и никто бы не отловил хотя бы одного представителя и не принес в музей, как пуму Фелисити. Итак, бритву Оккама криптозоологические мифы не проходят. А здесь получается, что для того, чтобы спасти теорию, мы должны размножать эти сущности еще дополнительно. Вместо одного криптида у нас теперь появляются два. Причем один криптид съел другого. То есть криптиды начинают у нас не только существовать, но и жить какой-то своей независимой жизнью, и сюжет начинает вообще усложняться без каких-то достаточных оснований. В общем, криптиды жили, эволюционировали, теперь они еще и размножаются без необходимости, происходит какое-то видообразование. Мне кажется, таким образом спасать криптозоологический миф – это так себе идея. Если теория не то, что не проходит бритву Оккама, а вместо того, чтобы воспользоваться бритвой, она отращивает себе бороду до пола. Ну, наверное, это так себе теория.
3: Ну, я готов ударить по бритве Оккама бритвой Оккама, сказав, что так же, как не надо придумывать сущности сверхнеобходимого, может быть, не нужно придумывать возражение сверхнеобходимого. Если проблема с криптидами ровно в том, что она изначально была слабо обоснована, зачем придумывать другой аргумент, который, как мне кажется, ну, он может выйти из-под контроля, это ваш аргумент. Ну, вот, например, вы говорите, что это важный момент, что присутствует смена морфологии. А вот возьмем того же снежного человека. У него смена морфологии никакой нет. Вот как был снежный человек, так и остался снежный человек. Это же не доказывает, наоборот, что снежный человек – это не миф, а реальный феномен. Или доказывает. То есть, грубо говоря, это же любой аргумент, он как бы в обе стороны должен работать. Если снежный человек не проходит по этому тезису, значит, это аргумент, наоборот, в пользу его существования.
0: Вот эти критерии не работают наоборот, потому что они не нацелены непосредственно на существование и несуществование снежного человека. Они нацелены на доказательство, миф или не миф. А мифы слишком многообразны, человеческое мифотворчество, чтобы аргументы здесь работали в обе стороны. Поэтому вот эти критерии ни в коем случае не предполагаются для действия наоборот. Если у нас есть один или два критерия, скорее всего, это миф. Но если даже два из них отрицательные, это ничего не доказывает. Ну, как в случае с британскими большими кошками. Не было смены морфологии, наблюдение реального объекта, можно сказать. Но, опять же, нет статистической связи. Здесь мы на больших данных ничего не видим, как видел Фло Фоксон. Мы просто видим, что пуму Фелисити поймали. На основании этого что-то предполагаем. Это не означает, что британские большие кошки существуют, и что где-нибудь в окрестностях Лондона можно быть съеденным пумой, леопардом или кем-то в этом роде, или львом, по чечаянию. Так что нет, в том-то и дело, что вот эти критерии даже по моему замыслу не работают наоборот. Это вот, то есть, мы можем ориентироваться на них в одну сторону.
3: Этот аргумент для меня звучит, мне как типа стрелочка-то, она не поворачивается. Вот мне кажется, что в основе того же, допустим, бейсовского подхода к изучению в науке, чего любой анализа любых гипотез, если у нас есть какой-то аргумент, который светит в пользу чего-то, то если этот аргумент не валиден, то это может быть более слабый, но тем не менее это аргумент против той гипотезы. Ну, то есть в науке, по-моему, стрелочка поворачивается более-менее всегда. Вот. И я, собственно, вы понимаете, что я не сторонник там, криптозоологии, а вот я противник аргументов, которые могут быть приведены некорректным образом и могут в итоге сыграть не в пользу понимания науки. Ну вот тоже примеры вот из вашего выступления. Аргумент вот про барибалов, про медведей. Действительно, кто-то провел анализ. Кстати, статья, еще, так понимаю, не прошла peer review. Вот, но, тем не менее, был опубликован анализ, который можно проверить, что вот есть некая тоже какие-то махинации со статистикой, значит, одним тестом не получилось, другим показали, что вот 900 прибалов равно один снежный человек. Но я вам могу найти исследование про то, что количество фильмов с Николасом Кейджем в году коррелирует с количеством людей, которые утонули в бассейнах. И там будет корреляция, причем настоящая, не нужно будет не придумывать никаких махинаций, но это же ничего не говорит нам о том, реально ли, вызывают ли фильмы с Николасом Кейджем утопление в бассейнах. А может быть, просто вот снежные люди, они вместе с барибалами употребляют похожую пищу, предпочитают похожий климат. Но я почти уверен, что есть куча видов реально существующих, которые географически сосуществуют вместе между собой, потому что они предпочитают, там, кто-то тропики предпочитает, кто-то горы предпочитает, кто-то любит, когда есть рядом вкусная курочка. Ну вот я не знаю, вот разные предпочтения, вот поэтому они, может быть, и сосуществуют.
0: Александр, тоже довольно интересный вопрос. Да, с Николасом Кейджем. Действительно, хороший аргумент, показывающий, что статистическая связь еще не означает связи причинно-следственной. Но вот конкретно, что касается предположения, что экологическая ниша Йети совпадает с экологической нишей Барибала. Действительно, было похожее статистическое исследование, и оно прошло рецензирование, где было показано, что экологическая ниша снежного человека подозрительно совпадает с экологической нишей Барибала. Но здесь вопрос к тому, кого мы тогда постулируем. Получается, что мы постулируем какое-то покрытое мехом существо, которое может двигаться на двух ногах, причем, не забывайте, может двигаться, не двигается всегда, так как наблюдения эпизодические, то, как в том анекдоте, в Австралии водится как минимум одна овца, и как минимум с одной стороны она черная. То есть нужно об этом не забывать. У нас достаточное основание говорить только о том, что это существо движется на двух ногах иногда. А при этом оно любит полакомиться мясом. Очевидно, с растительной пищей зимой в горах Северной Америки как-то не очень. Ну, как медведь. Изредка, может, оно малину поест или что-то в этом роде. Да, а еще оно предпочитает относительно холодный климат. А при этом большинство криптозоологических мифов по умолчанию предполагают, что йети – это примат. На самом деле тот портрет, который мы с вами только что описали, больше всего, опять же, соответствует, как ни странно, медведю, какому-нибудь представителю семейства медвежьих. И здесь я могу вспомнить другой философский тест, который называется утиный тест. Если что-то плавает как утка, выглядит как утка и крякает как утка, ну, наверное, это утка. Да, может, вы правы, что мы окончательно не можем что-то сказать, что это именно утка. Возможно, требуются дополнительные тесты. Может быть, независимое рецензирование этой статьи действительно обнаружит еще какие-то слабые места. В науке, в принципе, мы всегда сомневаемся в своих аргументах и контраргументах. Это нормально. Но, тем не менее, все-таки, исходя из этих аргументов, более вероятным следует считать, что йети – это просто медведь. По крайней мере, на территории США.
1: Саша, спасибо. Время, к сожалению, закончилось. Я сейчас попрошу дорогих зрителей оценить, насколько вредный был Александр Панчин. Проголосуйте, пожалуйста, перейдя по QR-коду, который сейчас на экране, или по ссылке, которая в чате. Проголосуйте, оцените Сашу Панчина. А мы продолжаем. И сейчас у нас видео-вопрос от иностранного эксперта. Фло Фоксон, аналитик данных консалтинговой компании Pinney Associates. Если ошибиться, автор только что обсуждавшегося препринта про статистическую связь йети и барибалов записал для нас видеовопрос. Включите.
4: Привет. В бывшем СССР был криптид, сходный с Бигфутом Северной Америки, которого звали Алмаз. Академия наук СССР организовывала несколько экспедиций в Советские республики для поиска свидетельств об Алмазе. Как вы думаете, собранные ими свидетельства могут быть объяснены культурным событием, достоверной ассоциацией с известными животными или их сочетанием?
0: Спасибо большое за интересный вопрос. Прежде всего, следует отметить, что комиссия Академии наук СССР, которая была направлена в регионы Центральной Азии для поиска предполагаемого алмаза, так никаких серьезных свидетельств в пользу его существования и не нашла, и вскоре была распущена. Ее руководитель Борис Поршнев так до конца своей, собственно, научной карьеры и остался сторонником этого криптозоологического мифа. И несмотря на то, что не собрал каких-то данных в пользу существования, которые были бы приняты научным сообществом, дальше продолжал публиковать книги, в которых просто продвигал этот криптозоологический миф. Поэтому насчет собранных ими данных сложно что-то сказать на данный момент, но тем не менее это идея для нового исследования в области Data Science. И на самом деле можно было бы продолжить проект, связанный с Йети Северной Америки, но теперь уже относительно алмаза. И если вы заинтересуетесь идеей подобного исследования, я готов поучаствовать. Я биоинформатик и люблю всякие интересные штуки, связанные с данными. Кроме того, следует еще что отметить. Генетическое исследование, на которое я ссылался в своем докладе, частично перекрывает предполагаемый ареал алмаза. И некоторые образцы шерсти, которые относились к снежному человеку, происходили из Средней Азии. И, по сути дела, по криптозоологическому мифу кластеризовались бы именно с алмазом. Ну и вот выяснилось, что это или какие-то мелкие млекопитающие типа енотов, или те же самые медведи. То есть алмаз тоже может оказаться медведем. Вопрос, правда, каким? Потому что на территории Центральной Азии живут другие медведи. Но, опять же, это можно было бы по такой же методологии, как для Северной Америки, провести дата-исследование, если, опять же, повторюсь, если нужна помощь со сбором или анализом данных, я к вашим услугам. И еще, что хотелось бы отметить, вы спрашивали про культурные события. Вот с культурным событием здесь можно выдвинуть одну гипотезу. В русскоязычных средствах массовой информации, которые я просмотрел по поводу алмаза, прямо было написано, что всплеск сообщений о якобы встречах с алмазом произошел во времена хрущевской оттепели, когда в нашу страну поступили книги и периодика из-за рубежа, где описывались встречи со снежным человеком. То есть вполне возможно, что алмаз – это следствие культурного обмена. И как раз здесь можно было предположить культурное событие. Такая наведенная активность только на этот раз уже со стороны Соединенных Штатов Америки, где миф о снежных людях уже устоялся, скорее всего, под влиянием тех же самых барибалов, как вы пишете в своем препринте. В общем, подытоживая, идея интересная, но, конечно, за несколько дней до фестиваля я не успел бы провести анализ данных, но это можно сделать.
1: Еще один видеовопрос прислал наш самый неподкупный и независимый зритель.
5: В 1938 году случилась сенсация. В водах Индийского океана было поймано невиданное существо, считавшееся вымершим сотни миллионов лет назад. Кистеперая рыба латинерия. Открытие далеко не сразу было принято официальными учеными, но сейчас признаны научный факт. Кто же дал вам право утверждать, что криптиды не существуют?
0: Захарий, рад вас видеть. А почему вы сменили фамилию? Вы же тот самый первооткрыватель планеты Нибиру, насколько я вас помню. В кавычках первооткрыватель, конечно, потому что вашу планету толком никто не верит, особенно после 2012 года, когда мы ее так и не увидели, она с нами так и не столкнулась пока что.
1: Вы уходите от ответа.
0: Я не ухожу от ответа, я просто начинаю издалека. Что, действительно сменили фамилию, да? Да-да, я вас подловил. Ну вот, смотрите, на самом деле, вашим аргументом, казалось бы, можно было бы оправдать что угодно, любой лженаучный миф, включая вашу якобы существующую планету Нибиру. Ведь действительно, когда-то все теории, которые сейчас считаются утвержденными, достоверными, когда-то тоже были маргинальными. Так, казалось бы, кто дал основание предполагать, что Нибиру не существует или криптиды не существуют? Но понимаете, я весь доклад, собственно, о чем говорю? Гипотеза должна исходить тоже из каких-то реальных предпосылок, фактов, экспериментов, расчетов. Гипотезу нельзя построить на пустом месте. И если вы нашли скелет кистеперой рыбы, это одно. А вот если ваша планета происходит из древнешумерского мифа, Это другое. И по умолчанию следует считать эту планету равновидностью чайника Рассела. Если вы нашли какую-то планету в шумерском мифе, пожалуйста, все время доказательства лежит именно на вас. Потому что мифы в современной науке не предполагаются хоть каким-то достоверным источником научных гипотез. То же самое касательно криптидов. Если мы видим, что криптиды — это просто современный миф, который феноменологически сходен с шумерским мифом о планете Нибиру, очевидно, что мы можем не принимать эту гипотезу всерьез. Если есть какие-то более серьезные аргументы, сторонники криптозоологии благоволят их предъявить. То есть, если мы видим, что гипотеза происходит из мифа, действует такая вот презумпция ее ложности. То есть, до того, как предъявлены более серьезные доказательства, мы считаем, что она ложная. То же самое с чайником Рассела. Если чайник этот поймают и принесут, ну хорошо, и на нем будут следы воздействия солнечного ветра. Но пока этого не сделано, и пока его даже в телескопе не увидели, ну, скорее всего, чайников там никаких нет. Чаю на орбите между Марсом и Землей попить не удастся. Спасибо.
1: Спасибо. Прислал вопрос наш постоянный зритель Карл Август Аванти. Вопрос такой. Нелогичнее было бы предположить, что в условиях севера смог адаптироваться маленький пушистый примат, которому проще найти калорийную пищу и которого труднее заметить людям. В начале этого года в PLOS ONE была публикация о находке останков приматоморфов эоцена в Канаде, а криптозоологи даже не рассматривают вероятность его выживших потомков. Почему?
0: Понимаете, спасибо большое за вопрос. Вы пытаетесь рассуждать как ученый. Криптозоологи, как и большинство сторонников других уже научных мифов, к сожалению, рассуждают немножко по-другому. Их рассуждения грешат большим количеством когнитивных искажений. Поэтому они предполагают не то, что более вероятно с точки зрения state of the art современной науки, современного ее состояния, а как раз то, о чем писалось или говорилось в каких-то мифах, хоть древних или современных. Что касается конкретики, почему криптозоологи не предполагают того, что какой-то эоценовый маленький примат, который жил на территории современной Канады, сохранился до наших дней? Во-первых, спрашивать профессиональных криптозоологов — это все равно, что спрашивать профессиональных астрологов. И, наверное, Александр Панчин с этим аргументом меня поддержит. Он очень любит его приводить. Вопрос я бы переформулировал так. Почему ученые, почему палеонтологи не предполагают, что вот этот вот зверек мог дожить до наших дней? Смотрите, что было в эоцене? Давайте вспомним. В эоцене было тепло, гораздо теплее, чем сейчас. Территория современной Канады была гораздо теплее. От эоцена у нас остался не только обезьяноподобный зверек из Канады, у нас остались останки пальм из тех мест, где они сейчас произрастать вообще не могут, и других животных, которые не могут жить в холодном климате, из тех мест, где сейчас господствует умеренный или даже субарктический климат. Кроме того, в конце эоцена было массовое вымирание. И таким образом не предполагается только потому, что сейчас холодный климат, было массовое вымирание, и по умолчанию мы считаем, что если до сих пор зверь не объявился, он не найден, значит, скорее всего, он попал под это вымирание, тем более он был приспособлен к более теплому климату. Только поэтому мы просто знаем геохронологию. Но, к сожалению, сторонники криптозоологии очень зачастую плохо с ней знакомы. Поэтому они предполагают, что какой-нибудь плезиозавр или примат мог дожить до наших дней. Они не держат в голове геохронологическую шкалу, как двигались материки, как менялся климат, что вообще происходило в это время с Землей, были ли оледенения, были ли крупные извержения вулканов, астероидно-кометные катастрофы. К сожалению, чтобы что-то такое постулировать, нужно очень хорошо разбираться в геохронологии. Большинство криптозоологов, к сожалению, не особо в курсе относительно нее.
1: Так, давайте-ка теперь дадим слово залу. Я вижу руку. Передайте, пожалуйста, микрофон. Да? Представляйтесь, кратко спрашивайте и отдавайте микрофон девушке.
6: Добрый день, Иван, Санкт-Петербург. По поводу мифов. Два быстрых примера и вопрос. Первый. Утконос. Хвостик, носик, откладывает яйца, ядовитые. Долгое время не верили, что он существует. Существовал больше века, потребовалось, чтобы вообще поверить, что это реальное животное. Второй миф. Кракен, сцилла. По факту находим гигантских головоногих, гигантских кальмаров. Вопрос. По поводу мифов. Всякий ли миф одинаково вреден, и всякое криптоживотное одинаково вредно, и можно ли как-то систематизировать эти мифы, выделить из них потенциально те, которые могли бы стать предметом нормального научного исследования и поиска нового вида животных?
0: А вот, собственно, об этом, во-первых, я показывал критерии на слайде, и об этом говорил мой оппонент Александр Панчин, что критерии должны работать в обратную сторону. Я предполагаю, что хотя бы этими двумя критериями мы и можем воспользоваться. Если оба отрицательные, значит, мы можем продолжать искать дальше. Если хотя бы один положительный или даже два положительные, то, скорее всего, поиски не дадут результата. То есть я отчасти согласен со своим оппонентом Александром, что если эти два критерия отрицательны, это не аргумент в пользу существования криптида, это аргумент в пользу того, что можно продолжить его искать. Но это, конечно, не исчерпывающий список критериев, просто это вот то, что пришло мне на ум сейчас. Но так или иначе мы можем ориентироваться на какие-то такие признаки, которые отличают науку от ненауки, в частности, с утконосом. Представьте себя в такой ситуации. Вы полетели, была экспедиция на другую планету, за пределы Солнечной системы, неважно, построили околосветовой корабль и долетели. И поступают сообщения о каких-то странных небелковых формах жизни, непривычных для нас. Что это? Это миф или что-то настоящее? Ну, скорее всего, мы не будем делать поспешных выводов, потому что мы не знакомы с той планетой. Австралия, когда ее открывали европейцы, была для них чем-то вроде той самой планеты. В таком случае, конечно, не стоит делать далеко идущих выводов, и стоит продолжить искать вот это криптоживотное. То есть первый критерий, еще один критерий в пользу продолжения поисков. Если открыта какая-то новая территория, новый ареал, где предположительно могут сохраниться непривычные для нас формы. Как в путешествии к центру Земли. Понятно, что это невозможно, там раскаленная мантия. Но если бы такое было возможно, и оттуда поступили бы сообщения, мы нашли динозавров, ну, можно было бы продолжить эти поиски. Потому что с этим ареалом мы раньше не были знакомы. А вот если криптозоологический миф бытует на территории, которая нам давно знакома, ну, скорее, тут нечего уже искать. И то же самое, в принципе, касается головоногих этих больших моллюсков. Нужно понимать, что даже сейчас огромная часть океана не исследована. Что уж говорить о времени открытия этих моллюсков. Здесь тоже срабатывает аргумент ареала. То есть если ареал новый, мы можем столкнуться с чем-то непонятным. Если криптозоологический миф в знакомом ареале, надо проверить, может, это просто миф.
1: Вопрос от Ольги Окман. Сначала не вопрос, а она хочет поделиться шуткой, которую предложил GPT-чат. Чат GPT. Почему Бигфут отказался стать биоинженером? Потому что он боялся стать объектом собственных экспериментов и случайно создать мини-фут.
0: Отказался стать героем чего?
1: Отказался стать биоинженером. Потому что боялся создать мини-фут. Это шутка от чат GPT. Вот, это просто комментарий. А от нее же вопрос от Ольги. Георгий, с вашим опытом в области криптидов, можете ли вы сказать нам, считаются ли черепашки-ниндзя криптидами? И если нет, как вы считаете, следует ли нам начать кампанию, чтобы добавить их в список мифических существ?
0: Ольга, спасибо большое за комплимент относительно моего опыта в плане криптидов. Я вам открою маленькую тайну. Где-то, может быть, чуть больше месяца назад мне написали организаторы этого мероприятия и предложили выступить. И предложили список возможных тем, которые никто пока не разобрал. Я выбрал криптидов только потому, что был вдохновлен статьей в The Biologist. Ну и еще статьей на портале N+1. Так случайно совпало. До этого я с темой криптидов не сталкивался вообще. Я биохимик и эволюционный биолог. По образованию вообще медик. Так что опыта с криптидами у меня особого нет. Это относительно новая для меня тема. Что касается черепашек-ниндзя. Я уже приводил цитату. Миф – это не миф без циркуляции в человеческом обществе. И бывают сказки, которые не смогли стать мифом. Здесь я мог бы добавить, что миф не является мифом, пока нет определенной прослойки, убежденной в реальности данного существа. То есть криптиды – это мифические существа, в которых кто-то верит. Если в них перестают верить, они как Дед Мороз. Все, они больше не существуют как криптиды. Поэтому в черепашек-ниндзя никто, как я предполагаю, всерьез не верит.
1: Это скорее переходная форма, мне кажется, между черепашками и ниндзями, соответственно.
0: Да, это переходная форма, которая существует в сугубо фантастическом мире, поэтому нет, начинать кампанию бессмысленно. Никто их в список криптидов не добавит. Больше того, пополнять его литературными персонажами или персонажами из кинофильмов не имеет смысла сознательно. Я могу предположить другое, что это будет самостоятельное пополнение, как появился вот этот человек-пришелец в фильме «Особь» и пополнил с собой список криптидов, только уже в образе Чупакабры. Ну, возможно, еще впереди какой-нибудь новый фильм или какая-то новая книга, которая неожиданно пополнит список криптидов, но этот криптид уже придет под другим брендом, под другим названием и под другой вывеской, нежели он был в книге. Мы угадываем знакомых криптидов и пытаемся находить связь с культурным событием. А вот самим добавлять не стоит. Лучше делать науку, а не псевдонауку. Лучше не увеличивать список криптидов, а увеличивать список реальных открытий. А список криптидов желательно бы все-таки сокращать.
1: Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста. Представляйтесь.
7: Зрители зала, есть ли, как вы думаете, есть ли шансы занять почетное место среди будущих криптидов у кота Шрёдингера? Или его скорее обнаружат в реальности?
0: У кота Шрёдингера. Так, ну этот кот, насколько я знаю, не очень разбираюсь в квантовой механике, я все-таки биолог, простите. Но он то ли жив, то ли мертв. Понимаете, с котом Шрёдингера какая проблема? Квантовая суперпозиция нарушается, когда ящик открывается, и кто-то этого кота наблюдает. При этом границы наблюдения исходно уже очерчены, этот ящик. Если мы не будем сознательно открывать ящик, поддерживая интригу, и кто-то будет верить, что кот жив, а кто-то будет говорить, нет, он уже умер. Но здесь будет 50 на 50, и будет такой криптид в черном ящике. Но таких криптидов, насколько я знаю, до сих пор не существовало. Даже если когда-то этот эксперимент будет проведен, все суперпозиции разрушатся в момент открытия ящика. То есть в момент открытия ящика мы точно узнаем, кот жив или мертв. И мы получим одно из двух. Либо кот жив, либо кот мертв. А криптиды — это всегда нечто третье. Все-таки квантовая суперпозиция — это тоже немножко не криптид.
1: Так, я сейчас вам зачитаю вопрос от читателя издания «Лайфхакер». Я когда читал, мурашки по коже. Слушайте, мы плыли на резиновой лодке, рыбачили на потяге, и вдруг хрень такая. И это был совсем не топляк, что на месте стоит. Существо четко навстречу течению шло, длиной 1-1.5 метра, шириной 40-55 сантиметров. Мы оба захотели узнать, что это. Подгребли ближе и хотели цепануть. В себя пришли 5 километров ниже, полностью мокрые от пота и с дезориентацией. Это какой-то реликтовый страх был. Руки тряслись около суток, и медвежья болезнь у обоих приключилась. Реально было страшно. Это не вопрос, это рассказ. Прокомментируйте.
0: такие рассказы время от времени появляются, особенно от туристов, путешествующих в темное время суток, в плохих погодных условиях. И в каждом случае объяснение может быть вполне тривиальным. Во-первых, это может быть и тот самый топляк, который автор отверг, могло быть который, допустим, зацепился где-то за дно, и если лодка двигалась по течению, то относительно нее он двигался навстречу. И туристы могли не понять, что это такое. Это могло быть какое-то известное существо, но очень крупное относительно лодки. Я не знаю, к сожалению, в каком географическом регионе это было. Но, в принципе, в плохих погодных условиях, и если лодочка довольно легкая и небольшая, даже крупная щука или крупный сом может так напугать. Не говоря уже о регионах, где водятся какие-то другие более крупные животные. Наконец, следует отметить, что медведи умеют плавать, рыси умеют плавать, то есть не только какие-то рыбы или рептилии умеют плавать, плавать умеют и крупные млекопитающие, и в таком случае могу сказать, что, во-первых, тем, кто с ним встретился, повезло, потому что такая встреча может реально закончиться плачевно, и тогда это объясняло бы животный страх. Так что возможных объяснений здесь много. Понятно, что на основе одного случая мы не постулируем наличие какого-то криптида, мы перебираем объяснения, которые связаны с уже известными нам объектами.
1: Так, давайте дадим на балкон. Я вижу там огонек. Кто-то, наверное, тоже хочет рассказать про встречу с чем-то страшным. Не разочаруйте нас.
8: Хочу спросить, во-первых, Москва, Полина. Хочу спросить именно про то, что мегалодон. Вот именно про мегалодона почему-то не было сказано ни одного слова. Хотя это наизвестнейшее просто культурное какое-то событие, которое буквально несколько лет назад затронуло очень многие там паблики, соцсети. Вот. Такой вопрос. Нам все-таки признать его именно вымершим организмом, мифом, или продолжать искать?
0: Что касается мегалодона, да, я помню этот фильм, даже сам на него ходил, «Мег, монстр из глубины». Спасибо, что напомнили. По-моему, похожий фильм, австралийский, выходил прошедшим летом. Точно не помню названия, но эта тема обыгрывается регулярно и в кинематографе, и, возможно, в книгах.
1: «Акулья торнадо», я помню. «Акулья торнадо».
0: Да-да. Но, понимаете, не каждое культурное событие в итоге становится криптидом. Мегалодон в культуре популярен, но при этом я не встречал каких-то верований, что он реально существует. Это довольно непредсказуемо. Я допускаю, что это еще связано с той аудиторией, среди которой распространялось это культурное событие. Если мегалодон, монстр из глубины, допустим, сначала был показан в крупных городах, где население в целом более образовано в большинстве своем, то криптидом он не станет. В случае с этим человеком-пришельцем сил, скорее всего, злую шутку сыграло то, что он был показан на территории Латинской Америки, где, в принципе, уровень образованности населения в некоторых регионах остается относительно низким. И вполне возможно, что это как раз послужило триггером, почему о чупакабрах стали говорить в Пуэрто-Рико, а не в США, не в Турции, не в Великобритании, не в России. Я думаю, что мегалодон не стал криптидом только потому, что он не нашел, где ему можно было бы перепрыгнуть с экрана в миф, в головы, в наши головы. Вот этого места и времени для прыжка не нашлось. И если нету каких-то сообщений о якобы встречах с ним или верований в его существование, это не криптид. Не всякое культурное событие — это криптид. Опять же, отсылаю к той самой цитате. Миф не является мифом, пока он не начал циркулировать в людском обществе. Даже если был снят фильм, даже если он был написан, очень многие сказки так мифами и не становятся.
1: Кстати, у нас был целый доклад про мегалодона. Ярослав Попов, палеонтолог, у нас выступал. Рекомендую посмотреть. А вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Генетический детектив от исследования рибосомы» к Нобелевской премии издательства «Питер». Питер, я могу напомнить, какие были вопросы?
0: Напомните, пожалуйста.
1: Значит, был вопрос про маленького пушистого примата с севера Канады, про утконоса Кракена, про кота Шредингера, про мегалодона, и про черепашек-ниндзя и про жуть на резиновой лодке.
0: Так, пожалуй, на мой сугубо такой вот взгляд, книга должна достаться автору вопроса про того и оценивал зверька из Канады.
1: Так.
0: Основной критерий, потому что такой высоконаучный был вопрос, и автор вопроса, очевидно, готовился к тому, чтобы его задать не меньше, наверное, чем мои уважаемые оппоненты Александр Панчин и Фло Фоксон. Поэтому я предполагаю вознаградить книжкой именно этого участника. Но опять же, все остается на усмотрении организатора.
1: Нет, нет, нет, это ваше решение. Итак, Карл Август Аванти, наш, кстати, постоянный подписчик и зритель, получает книгу «Генетический детектив». Вам достаются от нас подарки. В том числе металлический диплом и деревянный блокнот от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Гедоколор». Набор сувениров от gen.ru. Пингвинопитек космонавта Павла Краснова. Медаль «Тихоходка» от Андрея Гребенюка. И наша благодарность.
0: Большое.
1: А на экране сейчас должен появиться скетч нашей художницы по поводу вашего выступления. Юлия Родина вот так представила, как вы рассказываете Бигфуту про то, что Несси не существует. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
1: Вот если бы вдруг в обществе возобладали евгенические идеи и стали людей делить на категории, такие, по их полезности, что ли, для общества, какую категорию вы бы попали?
9: Ну, я думаю, что нижняя граница нормы. То есть тех, кто их хоть немного хуже, тех сразу в биореактор, на принудительную стерилизацию. А таким, как я, ну, может, разрешили бы иметь ребенка, но только одного.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, а также он исполнительный директор, как правильно называется?
3: Если полностью, региональная общественная организация «Совет по морским млекопитающим».
2: «Совет по морским млекопитающим». Это такой орган, где ведущие российские ученые собираются и обсуждают наиболее актуальные темы, связанные с морскими млекопитающими. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о нарвалах. Эти замечательные дельфины, о них довольно часто говорят, но никто не представляет, какие они, где живут, чем питаются. Ну, известная история про зуб нарвала, или рог нарвала, или бивень нарвала. Как сейчас систематики, куда его относят?
3: Ну, давайте начнем, если уж говорить про зуб или бивень или прочее, то, конечно, с давних, так сказать, времен известны вот эти бивень единорога, так называемый, который был валютой при взаимоотношениях между государствами, и поставлялся он в основном из Дании, там, с Гренландии, из Канады, поскольку там промысел до сих пор существует этих нарвалов. Нарвалы относятся к зубатым китам, они нарваловые, вместе с ними в этих нарваловых еще находятся белухи. И вот этот зуб или бивень – это левый резец, единственный зуб, который
2: взрослых.
3: Нет, это резец с левой стороны такой вырастает в основном у самцов. У самок он тоже есть, но он
2: как у слона.
3: Маленький, да.
2: Ну, один.
3: Бывает два, но чаще всего один. Вот, и он в детском возрасте, он небольшой, там, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, с чем-то метров. Но при этом он довольно ломкий. Поэтому он не предназначен, конечно, для того, чтобы наносить какие-то удары или там что-то еще, но бывает, что в добытых нарвалах находят обломки этих бивней чужих.
2: Ну, вы имеете в виду колющие удары?
3: Колющие, да.
2: Ну, потому что есть видео, где они лупят
3: они
2: рыбу.
3: Они скрещивают, да, их там
2: и
3: как ритуальные такие.
2: Да, когда у них эти ритуальные игры.
3: Да, но все-таки вот до сих пор толком не очень понятно
2: зачем?
3: Назначение, да, и почему, собственно говоря, они лишились зубов всех остальных. Они желают рыбу,
2: как всегда. Нет, ну это понятно, они его засасывают, эту рыбу.
3: Да, просто. Но засасывать иногда, наверное, полезнее зубами прихватить, потому что те же самые белухи, да, у которых зубов
2: тоже
3: полно,
2: засасывают.
3: Они тоже умеют засасывать вполне.
2: Я это снимал крупным планом.
3: Так что, ну, и они, причем вот эти вот белухи, которых мы тоже довольно много смотрели, изучали и снимали, вот, они же морды раскапывают на дне белухи, да, ил, и там оттуда вытягивают всяких там червяков и прочее. А у нарвалов такой возможности нет, особенно не мешается вот этот бивень, если говорить про какие-то донные организмы. Но, тем не менее, рыбу, кальмаров совершенно спокойно у них в желудках находят.
2: Так что... Ну, они глубоководные, они же не могут нырнуть километра на 4,
3: нет,
2: ну, и там раскопать.
3: Они ныряют. Передатчики, которые на них поставлены, показывают, что они ныряют там на километры больше.
2: Могут, ну, не нырнуть. На дно же?
3: Нет, они могут и на дне. Просто вопрос, что они там делают, потому что те же самые белухи, которых мы тоже метили, ну уж извините, что я так
2: параллели, но... Нет, правильно.
3: Вот, но...
2: О белух мы поговорим с вами.
3: Да, да, но я просто говорю, что 600 метров они ныряют. Что они там делают? Вопрос как бы не праздный.
2: Питаются.
3: Потому что энергетически довольно затратно туда нырять. Да. По времени это тоже превышает среднее время, которое они, в принципе, заныривают под воду. Вот, и нарвалы то же самое. Но на других животных было показано, что такие большие заныры им нужны не для того, чтобы там на дне питаться, а чтобы из-под воды увидеть объект своего питания, который находится чуть выше. То есть, занырнув там, условно, на 600 метров, на 500 метрах можно увидеть там какое-то скопление рыбы.
2: Но они же...
3: Которое будет...
2: А что, они не прозванивают их локации?
3: Нет, они, конечно, обладают и те, и другие их локации, как все, собственно говоря, зубатые киты.
2: Вот. Но мы сейчас про нарвалов говорим.
3: Да, вот. Но нарвалы, по всей видимости, питание нарвалов, вот, которое связано и с донными организмами, оно сопряжено еще с каким-то поведением, да, специфическим, потому что они все-таки кормятся не только поодиночке, но и группой. группой, и, соответственно, эта группа, наверное, умеет загонять рыбу в какие-то ограниченные стаи, в которых потом уже можно это все дело выхватывать.
4: В комочек, да.
3: Комочек, да. Так что нарвалы, конечно, очень интересные звери. Вопрос, вот вы затронули вначале по поводу того, что мы их не видим, да, ну, не знаем, но да. Это у нас в стране просто. У нас очень мало мест, где мы можем их найти. У нас фактически это север Баренцева моря, земля Франца Иосифа, там, ну, и чуть-чуть, может быть, окраина Карского моря. Все. В отличие от той же Гренландии, там,
4: да мне вот или не Канады, повезло, и так я далее. Не видел их на земле Франции, видишь, те месяцы там болтались.
3: Ну, вот на самом деле показано, очень хорошо показано, что нарвалы не подпускают к себе судно ближе 5 километров. Это, да, они хорошо слышат суда, причем яхты. Это было показано, опять же, вот для Гренландии нашими коллегами из Дании. Они сравнивали треки нарвалов, которые помечены были передатчиками, и треки судов, которые... И вот ближе 5 километров почти ни один нарвал не подпустил к себе. Они уходят. То есть, если
4: начинается последствия промысла, скорее всего.
3: Скорее всего, да. Да, промысел активный, он до сих пор идет. Инуиты, ну, или там какие-то местные коренные народы Канады и Гренландии добывают. Вот, и, собственно говоря, исследования там происходит именно во время промысла. У них там очень интересные всякие способы, как найти этого нарвала. Там, например, есть такие трубочки, которые погружаются в воду, с помощью которых человек фактически лоцирует этого нарвала, то есть поворачивает эту трубочку, да, слушает и понимает, в каком месте нарвал находится.
4: Пассивной локацией пользуется, как касатка.
3: Да, да, да. Так что там это активно развито, есть квоты, есть разрешения, есть, соответственно, специалисты, которые этим занимаются местные, у них это традиция, они из этой шкуры нарвала там много чего делают, и из костей там всякие поделки, и рог. Для производства каких-то сувениров там или еще чего-то.
4: Ну, понятно. А вообще, вот были исследования, насколько я помню, бывший стоматолог, который взялся исследовать зуб нарвала, он обнаружил, что он так богато иннервирован, что может служить, как вот у самолета метеоразведчика, там, у него такой шов впереди. Да. Вот бивень может служить тем же целям примерно. Это подтвердилось? Все-таки стоматолог не биолог, да?
3: Да.
4: Ну... Нужны объективные какие-то еще исследования, кроме изучения анатомии.
3: Да, ну вот как раз вы правильно сказали, что изучение анатомии возможно на мертвых животных. К сожалению, изучение вот этого поведения, связанного с анатомическими какими-то особенностями, нужно на живых животных. Да? Если белух можно содержать в неволе, то нарвал, к сожалению, не умеет содержать в неволе, это невозможно. Поэтому понять и каким-то экспериментальным образом оценить, что именно иннервирует этот действительно очень обогащенный клетками чувствительными бивень, непонятно. Так же, как и, допустим, у моржей, это сенсорная система, вибрисы на морде, а у нарвала, по всей видимости, вот этот вот бивень, но тогда вопрос, как же быть самкам, у которых такого бивня нет.
4: Ну, у них бывают ведь маленькие.
3: Бывает, но это нерегулярно.
4: Ну, они, может быть, а у них зубы-то остаются у самок?
3: Нет, вообще у них есть маленький вот этот один,
4: он есть.
3: Левый, да, но он спрятан под губами.
4: А если рот раскрыть?
3: Вот они так и делают. Может быть, может быть.
4: Ну, дельфины часто так делают,
3: да.
4: Раскрывают.
3: Нет,
4: рот,
3: может быть, это какой-то атавизм, но функциональность его до сих пор пока... Ну, она и много всяких разных предположений, но...
4: Когда мы не можем объяснить функцию выроста какого-то, да, или цвета, мы говорим про половой отбор обычно, что это для того, чтобы оставить более плодовитое потомство, чтобы либо привлечь, либо испугать, либо еще что-то. Да?
3: Либо найти,
4: Да. Ну, там, наверное, самцовые группы, да, у них вне сезона размножения, самки с детенышами, такая же понятная структура,
3: ну, вот,
4: нет?
3: Значит, я не могу сказать за группы, которые вот не в наших водах, а то, что мы видели летом, то есть это... период не размножения, собственно говоря.
4: На Франции Иосифа
3: На Франции Иосифа, да. Или, это смешанная
4: или левее
3: группа.
4: Севернее?
3: Нет, на земле Франции Иосифа, на севере земли Франции Иосифа мы в 2019-2021 году активно наблюдали нарвалов. Ну, правда, с вертолета, как бы, из коптера, но, тем не менее, мы видели смешанные группы, причем группы смешанные не только там самцы, самки и детеныши, но еще и белухи в них же. То есть такое впечатление, что это вообще какой-то конгломерат такой. Знаете, как вот птицы бывают, сборная такая.
4: Ну, у дельфинов это часто бывает, потому что они дифференцируют во время кормежки время и глубину, на которой питается.
3: Да.
4: Нарвал, наверное, как мы с вами говорили, более глубоководный, да? Или мы не говорили?
3: Нет, нет, мы говорили, что он действительно отмечено глубоководное его заныривание, в том числе по объектам питания, которые известно, угу, какой глубине обитают. Но тем не менее, он совершенно не против питаться и не на больших глубинах.
4: Вместе с белухой.
3: Да. Понятно. Просто я почему отметил именно такой факт, что вот этот смежная группа, потому что для других районов именно сборных таких групп белухи и нарвалы не отмечено.
4: В других?
3: Да, у нас вот на ЗФИ это некая такая уникальная ситуация.
4: Может, там фронт какой-нибудь?
3: Там действительно фронт. Там вот из Атлантики по всем этим желобам подходит вода, собственно, Гольфстрима, да, и там известно, что вот эти глубины, да, и там известно, что вот эти глубины, заходящие внутрь

0: быстро тут.
1: Да. Постоянной основе доны форта Генри. Форта Уильям Генри. Он там до сих пор стоит, сохранился. Его отреставрировали, восстановили, можно посмотреть фотографии. Как раз его в 1757 году обороняли. Как раз тогда, когда англичане сдались, им была обещана эвакуация из форта с оружием, причем под французским конвоем. И тогда же произошла резня, когда напали союзные гуроны на пленных англичан и устроили резню. Это как раз именно это все вдохновило Фенимора Купера на написание книжки, которую назвали «Последний из могикан».
2: А гуроны вообще никак не подчинялись французам? Они вроде
1: нет,
2: как...
1: они же понимали, что дело в том, что, видишь ли, они не очень понимали, зачем это все.
2: Не понимали?
1: Конечно. То есть это же, опять же, индейцы.
2: Ну нет, подожди, они стали все равно на сторону французов, да. А потом не послушались их и начали резать англичан.
1: Да, потому что они туда приехали за подвигами. Для индейца война катастрофически отличается от войны для белого человека. Потому что индеец воевал ради так называемого ку. Это очень сложное понятие, которое на европейский язык почти невозможно перевести одним словом. Что такое ку? Ку – это доблесть, достижение, подвиги, престиж, повышение морали. Ну, короче говоря, что-то вот такое превосходное. Молодой индеец обязан был совершать подвиги, чтобы все видели, что он храбрый, не боится ничего, и он удачлив. Поэтому воевать начинали примерно с 15-16 лет. И где-то лет до 25-27 это был воин. Как только воин набирал достаточное количество этого самого ку, которое продвигало его в глазах соплеменников, вот тогда он сразу сделался уважаемым человеком и вообще переставал воевать, ну, по крайней мере, постоянно, ему это становилось не нужно. У него там стада, лошади, женщины, все хорошо. А молодежь воевала. Так вот, что такое это ку? Скальпы нужно, добыча нужна. А какая добыча, если сейчас они возьмут, все и уйдут? Никакой. То есть зря воевали, получается. Где наша ку? Негде его брать, а это значит, абсолютно зря ходили. Более того, там, судя по всему, еще было полное понимание того, что французы их обманули, они же их на подвиги вели. А вместо этого они с июня по август просидели под какими-то стенами. И, собственно, все. Какие подвиги? Я даже не отличить, даже примерно не отличиться. Значит, там железные палки белого брата делали бах, делали, а мы ничего не делали. И вот говорят, что они сейчас уйдут. И нельзя их резать. А почему, собственно, их нельзя резать? Такой вот вопрос. Тут же в кино подверстали нам некую историю кровной мести. Потому что, оказывается, семью этого Магуа убили, его жена подумала, что он тоже мертв, ушла к другому. И все из-за английского полковника Монро, из-за серого волоса. Поэтому нужно всех убить, кровная месть.
2: Жену тогда тоже надо было зарубить.
1: Нет, это не считается, почему. Она же после, она же честная женщина совершенно. Ей сказали, что муж мертв, она имеет право, полное право выйти замуж за другого. Она отходила какой-то траур, я уж не помню какой. Угу. Он не объявился, все.
2: А, только белые люди виноваты в этом.
1: Конечно. Так вот, и это как раз момент войны у индейцев тоже очень важный, потому что войны индейцев с индейцами, за редчайшим исключением, были чудовищно малокровны. То есть там потеря даже не в сражении, а в войне 30-40 человек, это считались огромные потери, просто огромные. Там племя в траур уходило. Потому что убить противника было не главное. Главное было совершить подвиг. А именно, например, вот у вас есть военное предприятие. Вот спят вражеские индейцы. Ты ловко забираешься к ним на стойбище, и вместо того, чтобы их перерезать, например, воруешь лошадей, так что они даже и не проснулись. Вот это подвиг.
2: Это очень смешно.
1: Сразу такие все. О! У тебя сразу мораль плюс 80. Немедленно. Во-первых, с прибытком. Ну, лошадей-то украл, правильно? А, во-вторых, например, опять же, это не обязательно, но как пример можно было, например, достойного противника, который в самом деле великий воин, подкараулить его в лесу, и его палочкой по плечу хлопнуть сзади. Ну, понимаешь, что если бы это был топор и по черепу, ты бы его убил. И он понимает то же самое. Это тоже

0: за подвиг. То есть не обязательно кого-то убивать. Это была настоящая вот такая ролевая игра в войну, а не война в полном смысле слова. Что, между прочим, очень характерно для воинов примитивных обществ. По этому поводу тоже написано изрядное количество книг на просто гигантском этнографическом материале. Что даже сражение, когда вот прям много воинов и много, выходит в поле, чтобы помериться силами, очень редко превращается именно в сражение. Скорее всего, они полдня будут прыгать друг перед другом, выкрикивать унизительные оскорбления всякие. Потом кто-нибудь кинет копье или выстрелит из лука. И они все начнут там стрелять из лука и кидать копья. Опять же, с такой дистанции, чтобы можно было увернуться. Очень возможно, вот не обязательно, что какой-нибудь богатырь выбежит там прямо перед всеми, начнет потрясать дубинкой, там копьем, неважно, что у него там будет. И уж совсем их обижать, уворачиваясь от бросаемых в него копий, тогда может выбежать другой богатырь, они схватятся. Вот это может кончиться смертью. Тоже не обязательно. Может, просто кровь пустят друг другу. Вот это да. 1-2 убитых. Вот это сражение.
1: Ну смотри, ты говоришь...
0: То есть они, самое главное, показали противнику, что они его не боятся, и молодцы. Вот это да. Но если кровная месть, вот ради кровной мести можно все племя врага под нож пустить. То есть вообще всех.
1: Ну смотри, если кровная месть, изначально Магу в начале фильма говорит, я перережу, получается, Джорджа Монро.
0: Да.
1: Всех его детей, он это увидит, он узнает то, что его племя, да, все прекратится.
0: Да.
1: Потом каким-то образом они их берут в плен и не убивают, а ведут, значит, к своему старейшине.
0: Потому что их же уже взяли в плен, что убивать-то прямо сейчас. Нужно торжественно...
1: Перед всеми?
0: Конечно, чтобы соплеменники увидели, что хитрая лисица поклялся мстить и клятву выдержал. Это же не просто убил, а сразу повысил свой престиж чудовищно. Опять же, их не просто убили, а в жертву принесли. То есть ты еще и духов дополнительно умилостивишь. То есть у тебя 2 зайца вместо 1, даже 3.
1: Ну а вот эта вот ситуация тогда, когда они привели 2 девушек и парня, забыла, как зовут? Ну их 3 привели, да, значит, племя. И он говорит, давайте не убивайте девушку, убейте вместо нее меня. И вам это будет более престижно, грубо, да, говоря. Чем это более престижно?
0: Он же воин.
1: Ну подожди, если у них кровная месть, им нужно зарубить дочерей этого Джорджа Монро.
0: Это не им нужно, это Магуа нужно.
1: Магуа, да.
0: Вот. А тут же есть мирный вождь, то есть вождь мирного времени, великий мудрец, который сообщает, что все рассудил. Эту убить, эту... в жены Магуа, чтобы его семя не иссякло. Все. Хау, я сказал. Как умно рассудил. Ну и тогда молодой человек говорит, вы должны убить меня вместо нее, потому что я воин и большой человек у белых, меня убить гораздо более престижно. И такой. Сделаем, как сказал белый воин. Хау. Все. И вот вели сжигать на костре.
1: А ты еще говорил про копья, стрелы индейцев, а мы в фильме видим в большом количестве на них оружие.
0: Это потому что...
1: Подожди, с учетом того, что они настолько неуправляемы, неужели было небезопасно им выдавать холодное оружие?
0: Огнестрельное.
1: Огнестрельное, хорошо. И порох, они же могли какой-нибудь бунт учудить и
0: видишь
1: так далее.
0: Видишь ли, никто...
1: И вообще, как они научились пользоваться этим
0: никто
1: оружием?
0: Никто им его не выдавал никогда. Они его покупали. Причем, если мы будем говорить про уже не 18, а 19 век, индейские племена зачастую были вооружены лучше регулярных войск. Ну, стрелковым личным оружием. Потому что регулярным войскам оружие выдают, оно казенное. То есть не твое. А у индейца ружье его, поэтому он будет покупать самое лучшее ружье, которое в принципе можно. Ну потому что, во-первых, от этого многое зависит, потому что оно тебе и жизнь может спасти, и добычу на охоте обеспечить. А во-вторых, оно должно быть не хуже, чем у соседа. Потому что если у соседа будет лучше ружье, чем у тебя, это прям проблема. Поэтому индейцы там били пушнину, добывали золото, там какую-нибудь там кость этого моржа, выменивали за огромные деньги эти ружья, и они были очень хорошо вооружены. Научиться несложно. Они же с белыми-то общались, им показали. Сыпать сюда, запихивать сюда, смотреть туда, нажимать сюда, все, оно работает. Это же тебе не компьютер, правильно? Это довольно примитивное устройство. А учитывая, что индейцы покупали оружие очень хорошее, ну, по крайней мере, старались, и огнестрельным оружием они научились пользоваться быстро, научились пользоваться хорошо. Да, там сначала, конечно, было такое дело, что, опять же, это же дикари. Они были уверены, что убивает магия, которая в ружье. А значит, можно вообще не целиться. Ну, кстати говоря, это еще описано в 19 веке, натурально. Не только у индейцев, это и у дикарей на Тихом океане.
1: Серьезно, не обязательно целиться?
0: Конечно, а зачем целиться? Это ж магия убивает, ты проклял свою цель. Вы видели, как белые проклинают уверенно? Только нажал на курок, а у него уже мозги по стенкам. Вот это, я понимаю, проклятие. А значит, там самое главное не пуля, главное проклятие, которое вылетает из ружья вместе с грохотом и дымом. Это сильная магия очень. Значит, можно вообще, вот ты там, а я вот туда выстрелю. Ну хорошо, сегодня тебя дух не убьет, а завтра и убьет.
1: Смотри, ты рассказал про актера, который классно сыграл Могу.
0: Да, такие рожи он строит, ух, вообще. Как он там в конце этого Элис довел до самоубийства. Там, это, сначала молодого человека прирезал, а потом ей-то.
1: Угу.
0: И харя такая. Это только, пропадай все. И давай, прыгнула со скалы.
1: Слушай, ну еще я не могу не заметить актера Рассела Минса, который сыграл Чингачгука, да. Потому что это тоже очень интересный персонаж. Конечно. Он выступал за... всю свою жизнь выступал за права индейцев. Потом он, по-моему, оккупировал тюрьму. Потом он, значит, возглавил свою республику индейскую независимую.
0: Да.
1: Вот, и... Потом он, когда снимался в фильме, рассказывал, что киноделы, режиссеры настолько невежественны в понимании культуры индейцев и их образа жизни.
0: Да.
1: А расскажи об этом поподробнее. В чем невежество состоит?
0: Видишь ли, я не специалист в индейской культуре. Я знаю, поскольку у меня масса друзей-индианистов, которые занимаются индейцами. Некоторые из них даже уехали в Америку учить индейцев их культуре. Потому что наш ленинградский индианист лучше любого кроу знает культуру кроу. Да, это не шутка. Это совершенно серьезно. Наш друг, сидящий медведь, уехал в США довольно давно. Там у них практически на уровне вождя. Потому что он лучше индейцев разбирается в их индейской культуре. Но в среднем, конечно, мы ничего не понимаем. Тем более киношники. Господи, боже мой, в чем они понимают? Камера, мотор, там это стоп, снято. Потом что-то пошушукались, и вот вам фильм.
1: Конструктивная деконструкция с Климом Жуковым.
2: Несколько фактов о фильме. К съемкам было привлечено порядка 900 индейских статистов со всех концов страны. Актеры, исполняющие роли магикан, разговаривали на языке манси, наиболее близком магиканскому из существующих индейских языков. Вместо языка гуронов использовался магаукский язык, а также язык чероки. Скверные условия проживания статистов при натурных съемках в лесу вызвали забастовку среди участников съемочной группы. В ней приняли участие не только статисты, но и исполнители главных ролей – Дэниел Дэй-Льюис и Рассел Минс. Рассел Минс, несмотря на явную симпатию к режиссеру, отмечал случаи расистского обращения с индейцами со стороны съемочной группы и откровенного невежества кинематографистов в вопросах истории, культуры и обычаев индейцев. Эрик Швейк, исполнитель роли Ункаса, в своем интервью выразил мнение, что фильм проиграл от того, что внимание было сосредоточено преимущественно на белых звездах фильма – Стоу и Дэй-Льюисе, в ущерб индейской составляющей сюжета.
1: А ты еще читал, что там в массовке снималось около 900 реальных индейцев,
0: да.
1: И они подняли бунт во время съемок, потому что у них были какие-то очень плохие условия для существования на площадке. И они, и Рассел Минс вместе с ними подняли восстание там какое-то.
0: Да. опасные люди. Ну, там, конечно, проблема, потому что часть племен, которые упоминаются в фильме, вообще теперь не существует. Там какие-то последние представители вообще в 60-е годы вымерли.

0: Нет, конечно. Там накосипорено так и наверчено там такого. Любой вам индианист, он потыкает пальцем, скажет, этого не было, этого не было, этого не было, этого не было. Это из другого племени вообще, это говорит на неправильном языке. Я просто настолько не глубоко в этом. Поэтому специально на это указывать не буду, в силу того, что это не моя тематика совсем. Я в ней так, постольку-поскольку разбираюсь. Вот. Но при этом, конечно, нельзя отнять и того, что общее представление в кино мы получаем, что вот это индейцы, они очень не похожи на белых. Это не раскрашенные белые в перьях везде, которые, в общем, точно такие же, только как-то говорят странно. Нет, это вообще с другой планеты существа. Вот как, например, показывают тоже очень странно, если не понимать, о чем речь, очень странно выглядящие атаки этих индейцев на строй белых. Вот в самом начале, когда идет отряд вместе с девчонками, на которых из засады нападает как раз магуа. Вот стоят люди с ружьями в три шеренги, и на них вдруг откуда-то бежит с воем один индей с дубинкой. Ладно, тебя хлопнут, это же просто неэффективно. Зачем это? Нет, как раз вот так оно правильно, потому что индейец должен был показывать, что он смерти вообще никак не боится. Он вообще про нее не думает, потому что если ты уверен, что тебя защищают духи, тебя убить невозможно. А ты должен быть в этом уверен, на тебя все уважать будут. И вот было в порядке вещей броситься прямо сразу в гущу солдат одному, там, с двумя дубинками, и начать там раздавать. Иногда это получалось вполне себе, вдруг, просто потому что на такого сумасшедшего смотрят, думают, а что он делает? Это же не по-настоящему быть не может. Вот. И там очень правильно как раз-то показано, вот эта вот правильная атака, как она должна быть. То есть индейцы против белых, которые просто с других планет, они не понимают одни других совсем.
1: А я думала, что это больше на фантастику похоже, а думала, это режиссерская задумка такая.
0: Это правильная режиссерская, как раз это правильная режиссерская задумка, потому что индеец вот такой и должен быть. В среднем, конечно.
1: Но для меня все равно остается странным, самое главное, как эти две девицы попали в лес. Там идет война, они прекрасно знают.
0: Им же надо было ехать-то вместе.
1: Ну как они вообще там оказались?
0: Ну как, они же отрядом едут. Им вместе нужно было ехать.
1: Зачем они вообще туда поехали? Им каких-то острых ощущений захотелось.
0: Не, ну там же сказано довольно точно. Им же нужно было попасть из точки А в точку Б. С воинским отрядом это, ну, как они думали, безопасно. Они же тем более не знали, что этот магуа их специально ведет в засаду. Они были уверены, что это дружбан. А оказалось, нет, не дружбан. Ну, в общем-то, все логично, по-моему.
1: А, смотри, сам фильм в целом затрагивает темы истребления индейцев.
0: Да.
1: И многие, кто-то признает, а кто-то нет, геноцид индейцев и сравнивает их с геноцидом, который устроили нацисты, и считают то, что этот геноцид был еще похлеще, и по количеству истребленных индейцев непонятно, эта дата варьируется, потому что неизвестно, сколько их было по количеству до прибытия белых. А как ты считаешь, можно ли назвать это геноцидом?
0: Конечно, можно. Это не можно назвать, это просто есть геноцид.
1: Я знаю, что, по-моему, даже Гитлер восхищался.
0: Конечно, конечно. У Гитлера Фенимор Купер был один из любимых писателей. Правда, самый любимый писатель был не он, не Фенимор Купер. Но то же самое. История покорения бескрайних пространств, наполненных дикарями, это то, что восхищало Гитлера, и поход на восток, это был, в общем-то, поход за новыми землями в Америку, где нужно всех вырезать. Как это сделали нормальные люди, то есть англичане. Англичане — это как раз идеал для Гитлера был. А англичане устроили, не только, конечно, англичане, французы точно так же отличились, чуть меньше испанцы. Это был настоящий геноцид. Сравните, испано-португальская Южная Америка, а также Мезоамерика, и западноевропейская Северная Америка. В Южной Америке индейцев во! Более того, они там так сметисировались с белыми, что местами не поймешь, где это уже, собственно, индейцы, или это белые, или кто это вообще. А в Северной Америке некоторые племена просто исчезли на 100%, и там не осталось, внимания ни одного человека. Вот как если бы Гитлер бы уничтожил не много евреев, а всех евреев в Европе. Вот тогда был бы сопоставимый геноцид. Конечно, англичане устроили резню гораздо

0: страшнее, чем устроил Гитлер. Ну просто потому, что Гитлера с 33 по 45 за 12 лет это укоротили. А англичан в Америке никто не укоротил, и поэтому они прекрасненько индейцев превратили в этнографическую редкость, которые теперь живут в резервациях в качестве, ну, экзотики некоторой. Ну, конечно, не всех они уничтожили, разумеется, но уничтожили.
1: Они же, по-моему, женщин стерилизовали, да?
0: Они того, что там только не делали. То есть, я повторюсь, самыми разными, изощреннейшими способами, только бы достигнуть цели, не должно остаться индейцев. То есть, самое примитивное, это было уже сколько раз описано, ну, окружение, селение и поголовное истребление всех женщин, детей, стариков, мужчин, всех вообще. Ну а что они тут? Они не нужны. Индейцы не должны существовать в принципе, потому что дикари, это не такие, как мы. А работать они не могут. Это самое главное. То есть их невозможно поработить, индейцев. А раз они бесполезны, так их уничтожать надо. Вот негры могут работать, а индейцы не могут. Почему-то так оказалось, что индейцы в неволе не размножаются вообще. Пытались же индейцев пристроить на работу, на рабскую, и пристраивали. Но индейец там за год, два, за пять умирал просто. Он не мог в неволе жить.
1: Ну смотри, тот же самый Рассел Минс, который выступал за права индейцев, мне кажется, вообще в целом мало таких известных людей, политических деятелей, которые даже в наше время, да, выступают за права индейцев. Например, за права темнокожих уже давно начали выступать, а за индейцев нет. Они до сих пор живут в резервациях, у них очень низкий уровень жизни, у них медицина на таком же уровне, как в самых неразвитых странах.
0: Это где как, прямо скажем. Это в разных местах по-разному. Это, видишь ли, неудобненько. Потому что у нас есть
1: самое... мне кажется, неудобненько было из-за права темнокожих выступать.
0: А видишь ли, темнокожих много. И темнокожих никто не уничтожал. Темнокожих порабощали. Но геноцида негров не было. А вот самая лучшая страна в мире усилиями англичан, французов и немцев, ну, кто не знает, штат Техас, например, был населен в огромной части своей именно немцами. Они уничтожили индейцев, они просто зачистили континент. Такого в истории человечества не было, так чтобы целый континент был целиком зачищен. Неудобненько. Об этом даже вспоминать-то неудобненько, потому что, а чем, собственно, они лучше Гитлера? Ну, в смысле, результатов деятельности. Ответ – ничем. Это точно такие же твари, которым вообще не место на земле. Ну, просто было давно, теперь наказать-то некого, правильно?
1: Которые говорят о свободной стране.
0: Да, но ощущать ты себя потомками подонков рода человеческого как-то, ну, не совсем удобно. В конце концов, мы же себе бабушек и дедушек не сильно выбираем, а тут оказывается, что они какие-то такие не очень. Поэтому об этом так прямо говорить неудобненько. Поэтому индейцы, вроде как вот они есть какие-то индейцы.
1: И поэтому многие геноцид, да, не хотят признавать?
0: Конечно, какой геноцид? При чем тут геноцид? Да не было, они сами.
1: Они сами на нас,
0: да,
1: напали.
0: Волки, кто сожрал овцу? Она первая полезла, сообщают волки.
1: Смотри, кроме фильма 92-го года, еще был фильм в 36-м и в 60-м.
0: Первый был, по-моему, в 36-м году.
1: Да, да, да, потом в 64-м.
0: Ой, их там много, я сейчас не помню.
1: Нет, по-моему, три. Последний из «Магикан» я видел.
0: Ой, нет, последнего из «Магикана» больше было, ты че? Даже в Советском Союзе один сняли, последний из «Магикян». Как раз там с армянами и азербайджанцами в главных ролях индейцев. Последних из «Магиканов» больше сняли, больше, точно не три. Но это не важно.
1: Я, в общем, знаю только три. А откуда такая бешеная популярность этой темы, как ты думаешь?
0: А загадка для меня. Ну, понятно, кроме того, что очень популярен жанр вестерна, когда-то это было прям...
1: Вестерн, я понимаю, но там бывают разные тематики, а тут именно Фенимора Купера постоянно экранизируют.
0: А потому что когда-то был очень популярен Фенимор Купер. И для меня тоже загадка, кстати. Я еще в школе его терпеть не мог, Фенимора Купера. Но никому об этом не говорил. Потому что почему-то это считалось крутой, серьезной, большой литературой. И если ты сказанешь, что Феннемор Купер тебе не нравится, но тебе скажут, ну ты, наверное, дурачок. Я поэтому молчал. Я терпеть не мог Филимона Купера и Вальтера Скотта, потому что они оба чудовищно занудные. Просто чудовищно, там ничего не происходит. Какие-то разговоры разговаривают бесконечные. Ох, какая-то нудятина была. Я говорю, помалкивал. Так вот, почему он нравится, этот последний из «Магикан», я не знаю. Но при этом, конечно, вот для кино, для киносценария огромная фактура. То есть ты возьми так общую канву, тут отрежь, тут пределы, расширь, убыстрь, ускорь, и получится очень хорошая кинематографичная, смотрибельная история, как получилось у Майкла Мана. Он могёт. Там ж, ну все хорошо в кино. Просто все хорошо. А музыка какая-то. Ох, вообще. Вот до сих пор она вот в голове звучит уже. Вот сколько лет уже, сколько? 20 лет уже. 30 лет в башке звучит эта музыка, оказывается, у меня с 92-го года. Я вроде не сильный меломан, но прям запало в душу, как вот идеально зашло. Актеры, физиономию всех, антураж, штурм форта Уильям Генри, как сделан классно. Сам форт правильный, ну более-менее. У него даже система бастионов правильная у этого форта показана. Он был четырехбастионный форт. Он уже, естественно, был выстроен по системе маршала Вабана. Это было мощное укрепление, древо земляное. То есть там были забутованные лесом, забутованные землей и камнем стены, обшитые, правда, не камнем, а деревом. Вот они не успели построить именно нормальную крепость. Он все-таки строился как форт, быстро, на живую нитку. Но толщина стен 30 футов, то есть 9 метров. Поэтому, когда показывают в кино, это, кстати, моментик, когда французы из пушки простреливают стену, говорят, вы что, больные, что? 9 метров земли! Вы из какой пушки ее прострелите? Ответ, ни из какой, вообще.
1: 9 метров толщиной?
0: Да. Но какой смысл, значит, даже земляная? Да, конечно, плотно утрамбованная земля с камнями, обшитая деревом. Весь смысл именно этой системы укрепления в том, что обшивка ядра не остановит, но ядро никогда не пробьет такую массу земли. Она просто завязнет. 4 бастиона, 4 куртины, ров с гласисами, то есть с откосами. Это хорошая вабановская крепость. Единственное, что они куртины не прикрывали равелинами, ну, куртина, стена, обращенная к врагу. А равелин – это треугольное такое строение, вынесенное вперед куртина, которая прикрывает куртину от пушечного огня. И не было стадель, вообще небольшой, там 500-700 человек могло размещаться в самом форте. Но сильное очень укрепление было. С одной стороны на озеро опиралось, с другой стороны было окружено мокрым рвом, что важно, в который еще и кольи были натыканы специально, чтобы его невозможно было так просто на каких-то вязанках хвороста переплыть. И вот там показано, прям штурм отлично показан, как закладывается. Опять же, это по системе маршала Вабана, который придумал не только как строить крепости хорошо, но и как их правильно брать. Потому что идти просто так на бастионную крепость невозможно. У нее нет мертвых зон, она простреливается вся. В этом смысл равелина бастионной крепости. То есть ты не спрячешься под стеной от огня. Это в старой средневековой крепости были мертвые зоны. Их можно было вычислить, добраться до туда и прятаться от вражеского огня под стенами непосредственно. И там что-нибудь, какие-нибудь военные действия разворачивать. Под бастионной крепостью можно оставить целую армию. Убьют всех, не сомневайтесь. Просто потому, что вы к ней не подойдете. То есть, если вы будете к ней лезть, вас всех перебьют. Поэтому маршал Вабан формализовал атаку. Закладывается траншея параллельно крепости, так называемая параллель. В ней устанавливаются орудия, которые прикрывают дальнейшую осаду, а не штурм. Они просто перекрывают зону проведения земляных работ. А каких? От крепости ведется опрош, то есть косая траншея, которая ведется вот не вот так вот к крепости. Понятно, что если она будет вот так вот висеть с крепости в анфас, в нее будут из пушек стрелять и всех траншей убьют. Поэтому ведется она наискосок. Таким образом, строители, которые копают траншею, прикрыты от огня из крепости самой траншеей. Их невозможно убить При этом обязательно, в обязательном порядке, куда девается земля из траншеи? Ее набивают в корзины, собственно, во флеши так называемые. То есть корзина, набитая землей. И ты, может быть, заметила, когда они копают, когда французы копают под Уильям Генри какую-то траншею зачем-то, это как раз именно есть опрош. И, что очень круто, у них корзины выставляются вперед траншеи. Вот они идут, набивают корзины, и перед траншеей такая прям гора корзин набитых. Это специально, чтобы рабочие могли спокойно ходить по этому опрошу. Потом, когда траншея достигает определенной длины, закладывают ее по диагонали еще раз. И вот такими диагональными траншеями приближаются к крепости. Так, чтобы можно было подвести войска непосредственно к самой крепости. На определенной дистанции закладывается вторая параллель. Была первая параллель, мы помним. Теперь вторая параллель, которая подведена к крепости уже гораздо ближе. И вот там есть несколько опрошей. Одна, там 3, 4, 5, в зависимости от размеров крепости. Но обычно 3 опроша закладывали. И две параллели. Первая параллель, вторая параллель. На второй параллели ставят брешь-батареи и мортирные батареи. Брешь-батарея должна пробивать стену. Ну, практически, ну там сколько? 200 ярдов. Вот помнишь, там говорили, опять же, сейчас они подведут опроши на 200 ярдов и своими 15-дюймовыми пушками разнесут тут все. Это как раз вторая параллель у них уже почти готова будет. И они поставят там брешь-батареи и мортиры так, чтобы гранатами закидывать саму крепость. Если этого не хватает, и крепость не сдается, опроши ведут дальше, под самые стены, и закладывается последняя, третья параллель, где можно накопить войска для штурма безопасно, ну, более-менее безопасно. И вот брешь батареи громят стены, войска накапливаются в третьей параллели, и когда обваливается обшивка, и можно зайти по стене, вот тогда под прикрытием мортирно-гаубичного огня войска заходят в саму крепость. И вот это все показано очень хорошо в фильме. Просто отлично. Особенно, я вот даже не ожидал, что они правильно опрош будут вести. С выставлением корзин перед собой. Не сбоку только, а еще и перед собой, чтобы потом можно было в бок закопаться. На вторую опрош. На поворот опроша, скажем так. Вот очень хорошо. Пушки стреляют, и у них откат есть. Я же привык в кино. Пушка стреляет, и просто вот стрельнула такая, бум, и стоит. А то они прям подпрыгивают, откатываются, хорошо. Хуже, конечно, гораздо, чем в фильме.
1: Я еще в этот момент подумала, тяжело тому, кто стоял бы возле этой пушки, когда она так откатывается.
0: А так нужно стоять сбоку. За пушкой стоять запрещено по технике безопасности. У нас, я помню, на одной нашей исторической реконструкции девочку-фотографа так пушка переехала, потому что она хотела снять, как вырывается из затравочного отверстия вспышка затравочного пороха, она встала сзади пушки, никто ее не успел заметить даже, как она туда запрыгнула. Пушка выстрелила, поехала назад, ее переехала.
1: А ее не предупредили, да, то, что
0: она... Ну, она же девочка, ей же все равно. Подумаешь, пушка ездит, и что теперь? Она же не такая.
1: И насмерть ее задавили?
0: Конечно, нет. И вообще ничего не было, только несколько синяков. Ну, ее все равно повалило на землю, через нее вот так вот колесами она перекатилась. Было неприятненько. Угу. Со стороны я, честно говоря, смотрел, думал, что все. Наши-то пушки не настоящие все-таки, это же макет пушки, а не пушка. Хотя выглядит ужасно. И стреляет, естественно, холостыми, не может стрелять ядрами. А там настоящая пушка, которая ядром стреляет. И вот она, конечно, а вот она-то переедет насмерть, если что, эта пушка. Ну или, по крайней мере, ноги переломает. Поэтому сделано очень круто. Очень круто. Вот только снимаю шляпу. Моменты исторически точно выдержаны очень многие. Классно. Конечно, там странно показали. Французов было очень сильно больше, чем союзных индейцев. Там 6500 французов был корпус под фортом Уильям Генри. И 1800 индейцев всего. То есть французов было всегда гораздо больше. Мы вообще-то не понимаем, белого человека всегда было гораздо больше, чем индейца. Потому что это охотники, их не может быть много. Мы уже об этом говорили в самом начале. Им нужны просто исполинские земли, чтобы прокормиться. Вот индеец, это очень точно показано в кино, он как такой вот благородный воин-одиночка, он неизмеримо круче в среднем любого европейца. Потому что, опять же, это люди из разных эпох, из разных планет. Европеец — это оседлый горожанин чаще всего. Ну, или в лучшем случае крестьянин. Индеец — это охотник. Крестьянин, из которых набирали солдат, например, ну да, он может в силу того, что он ну, просто так живет, это в его обычаи, он может в день легко пройти 25 километров. Даже по нехорошей дороге, и причем с грузом. Для крестьянина это нормально. Если горожанина выпустить сейчас на 25 километров по бездорожью, он умрет. Так, просто без подготовки. Вот сейчас попади, пройди 25 километров. Сейчас у нас весь Инстаграм забит различными людьми, которые говорят, я сегодня прошел 25 километров, я спортсмен. Там, короче, встаешь 100 километров за неделю пройти. Крестьянин каждый день проходит 25 километров, ну каждый день для него это не то, что не подвиг, это рутина. А индеец может, как охотник, пробежать 40 километров за день и после этого вступить в бой.
1: Пробежать 40 километров за час.
0: Не за час, конечно. За час
1: не получится. Я шучу.
0: Я тоже шучу. Вот. Но, и опять же, для него это ничего такого. Ну что такое, пробежать 40 километров, подумаешь. Он и завтра пробежит 40 километров, и послезавтра пробежит 40 километров. А от оседлого жителя такого потребовать невозможно. Нам не надо столько перемещаться. Поэтому индеец в лесу, в своей стихии, ну, скажем так, 10 индейцев замочат всегда 10 белых, как бы они ни были вооружены. Они их просто выследят, устроят засаду и победят. Всегда. В рукопашной с ними тоже делать нечего, потому что, опять же, индеец учится этому не потому, что у него это какое-то там искусство фехтования. Он так живет просто. А тут 99% это солдаты, которые умеют только это штыком длинным кали, и все. То есть если они вне строя, они бесполезны вообще против индейцев. То есть индейцев вроде мало, но попробуй их забодай. То есть каждый из них, как воин, он гораздо ценнее, чем отдельный взятый солдат. Гораздо ценнее. Но солдат всегда победит воинов. Потому что солдат — это механизм. Солдата готовить 3 месяца, а индейца такого прекрасного растить нужно лет 15-16, да, как минимум. То есть одного индейца грохнули — это все, его уже ничем не заменишь. А солдата грохнули, господи, хе-хе, у нас есть еще.
1: Я тебя поняла. Ну, слушай, ну, мне кажется, даже не стоит никому посоветовать просмотр этот фильм, потому что все его видели, все его любят.
0: Может, не все.
1: Мы, но Кристина, те, кто не видел...
0: всегда забываем, что у нас подрастает новое поколение, которое родилось в каком там 92-м. Те, которые родились в 92-м, уже 30 лет. А есть люди, которые уже совершеннолетние, ты представляешь, которые родились
1: 2000-х.
0: После 2000 года. Вот, и они, я уверен, родились... так, как они родились, через 18 лет после выхода фильма. Ты чувствуешь, какой кошмар? Через 18 лет после выхода фильма, который мы смотрели в ранней юности, они теперь только совершеннолетние стали. И они не видели этот фильм. А он настолько круче всего, что снимают сейчас, вот насколько индеец, как воин, круче солдата отдельно взятого. Вот так и этот фильм круче вот всего этого помойного шлака, который у нас сейчас выходит на голубые экраны. Разных там этих «Мстителей», там «Вселенная Марвел», «Фигарвел» и прочее, прочее. Просто посмотрите, какие, вот какое было настоящее кино. Вот оно, это яркий пример «Последний из Магикан». Это музыка, это прекрасные виды, отличные актеры, великолепная история, очень хорошо.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: Тебе спасибо, обращайтесь. Нужно, про индейцев будет еще что-нибудь разобрать.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Академии наук и член ученого совета Московского планетария Дмитрий Вибе. Прошу любить и жаловать.
3: Меня слышно? Микрофон работает? Сегодня я буду говорить о поясе Куйпера, о том веществе, которое окружает Солнечную систему за орбитой Нептуна, о веществе, о котором догадки высказывались уже очень давно, но обнаружить которое удалось относительно недавно. Процесс познания пояса Куйпера все еще продолжается, наблюдения в этой области чрезвычайно трудны. И поэтому очень многого о поясе Куйпера, о тех объектах, которые его населяют, мы просто пока еще не знаем. Но, с другой стороны, интерес к этой области очень велик, поскольку, как казалось, именно там, на далекой периферии Солнечной системы, скрываются, может быть, ответы на некоторые вопросы о происхождении Солнечной системы, о ее ранней эволюции, о том, как она стала именно такой, какой мы ее сегодня наблюдаем и какую мы, в общем, населяем. Для меня это премьерная лекция, я ее делаю в первый раз, и поэтому заранее извиняюсь, возможно, за некоторый сумбур, но хочу предупредить, что он отражает не только кашу у меня в голове, но и современное состояние познаний на поясе Куйпера. Итак, наша Солнечная система сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад. Большая часть по массе вещества оказалась собранной в 8 больших планет, которых мы все знаем. Но некоторое количество вещества осталось в разных местах Солнечной системы, сохранилось в разных формах в виде таких своеобразных консервов, капсул времени, к которым мы теперь имеем некоторый доступ и которые позволяют нам заглянуть в далекое прошлое. На всякий случай я напомню некоторые термины, которые я буду очень часто использовать и которые, может быть, кто-то подзабыл из школьного курса. Вообще все тела Солнечной системы, планеты и малые тела Солнечной системы обращаются вокруг Солнца по траекториям, которые называются эллипсами. Эллипс характеризуется большой полуосью и малой полуосью. Существует такая величина, как эксцентриситет, характеризующая вытянутость эллипса. Чем больше эксцентриситет, тем более вытянут эллипс. У окружности эксцентриситет равен нулю. Ну вот здесь показан эксцентриситет, примерно равный эксцентриситету орбиты Плутона. Орбита вытянутая, ну, в общем, тоже, на взгляд, это не очень заметно. Вытянутость начинает быть заметной уже где-то с эксцентриситетов порядка 0,4. И еще важный параметр, который тоже я буду часто упоминать, это параметр расстояния в перигелии или перигелийное расстояние. Это расстояние, на которое тело, минимальное расстояние, на которое тело подходит к Солнцу. То есть большая полуось орбиты, вообще говоря, сама по себе не означает, что тело не приближается к Солнцу на небольшое расстояние. Все зависит от сочетания большой полуоси и эксцентриситета. Ну хорошо, и теперь можно уже начать говорить конкретно про науку. Вообще процесс современного изучения состава Солнечной системы начался, наверное, с открытия Урана, когда в 1781 году совершенно случайно 13 марта Вильям Гершель обнаружил некое новое тело, некое туманное пятнышко, которое он поначалу принял за комету, но последующие вычисления орбиты показали, что это очередная планета Солнечной системы, планета, которая не была известна древним, первая планета, которая была открыта при помощи телескопа. И это, наверное, был единственный случай, когда первооткрыватель нового тела в Солнечной системе не кричал: «Я открыл новую планету». Хотя именно он и был таким человеком, который это сделал. Открытие Урана подтвердило наличие закономерности в планетных орбитах, которая была высказана незадолго до этого, в начале 1770-х годов, так называемое правило Тициуса-Боды, которое как будто бы позволяло заранее вычислять расположение орбит в Солнечной системе. И согласно этому правилу, правило Тициуса-Боды, существовала некоторая пауза между орбитами Марса и Юпитера, в которой, согласно правилу Тициуса-Боды, планета должна была быть, но ее там не было. После открытия Урана казалось, что правило Тициуса-Боды – это уже такой непреложный закон, и если планета должна быть в этом месте, она там обязательно должна присутствовать, ее надо только открыть. И удача в поисках этой планеты улыбнулась 1 января 1801 года Джузеппе Пиацци, который во время наблюдений на Сицилии обнаружил новое тело, обращающееся вокруг Солнца, именно там, где его положение предсказывалось правилом Тициуса-Боды. Правда, довольно скоро выяснилось две особенности. Во-первых, это тело оказалось существенно меньше, чем все прочие планеты Солнечной системы, но тогда это не казалось большой проблемой, ну меньше, ну и что. Правило Тициуса-Боды предсказывает положение, а не размеры тел. Но потом выяснилось, что это тело там еще и не одно. Довольно скоро было открыто еще несколько планет в этой же области пространства. Поначалу все они считались планетами и получали планетные обозначения, вот такие разнообразные значки. Но когда их количество начало переваливать уже за несколько десятков, возникло подозрение, что все-таки планетами эти тела не являются, а являются они представителями нового населения Солнечной системы, населения астероидов, о котором до этого ничего не было известно. То есть таким образом в Солнечную систему добавился еще один компонент, ну, если не считать комет, которые тоже были известны вместе с планетами с незапамятной древности. Следующее дополнение в планетной семье произошло в 1846 году. Это знаменитая история с открытием Нептуна, который был открыт на кончике пера, и на присутствие которого указывали необъяснимые погрешности в предсказанном движении Урана. Согласно закону всемирного тяготения, Уран должен был двигаться по определенной траектории с определенной скоростью. Он этого не делал, и в начале 19 века довольно много людей высказывали предположение о том, что в Солнечной системе присутствует еще одно крупное тело, еще одна полноценная планета. Эта планета находится за Ураном, и она своим притяжением возмущает его движение. Благодаря вычислениям Урбена Леверье положение этой планеты было предсказано, и 23 сентября 1846 года эта планета была обнаружена практически там, где ее положение было предсказано по вычислениям Леверье. Эта история была очень тепло встречена в Европе. Все чествовали Леверье, все радовались тому, что открыто новое небесное тело. Но по другую сторону Атлантического океана высказывались и более скептические рассуждения на эту тему. Говорили о том, что положение-то Нептуна Леверье предсказал правильно, а вот параметры орбиты Нептуна, которые он использовал для этих вычислений, кардинально отличались от того, что имеется на самом деле. Но тут проблема была тоже в том, что Леверье использовал большую полуось, следовавшую из правила Тициуса-Боды, 40 астрономических единиц, тогда как на самом деле большая полуось орбиты Нептуна оказалась равной 30 астрономическим единицам. Астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца. И это, особенно на американском континенте, возбудило подозрение, что Нептун — это не та планета, которая вносит возмущение в движение Урана. Нужно искать еще одну планету, уже теперь девятую планету Солнечной системы. Два человека в основном были заняты в этих поисках. В Соединенных Штатах это Уильям Пикеринг и Персиваль Ловел, но существенно больший вклад в эту проблему внес вот этот человек, Персиваль Ловел, который прославился своими исследованиями марсианских каналов, но в последние годы жизни он очень большие усилия и средства отдавал именно поискам планеты X. Здесь в этом обозначении X — это не римская десятка, это X как символ некоторой тайны. Ловел пытался предсказать положение планеты X, исходя из необъясненных особенностей в движении Урана и Нептуна, Правда, предсказания у него со временем варьировались. Разные места на небе он предсказывал, он организовывал поиски этой планеты, но все они оказались безрезультатными, и в 1916 году, так и не дождавшись результатов этих поисков, Ловел умер. После этого поиски планеты прекратились на довольно значительный промежуток времени, поскольку там были еще и судебные дела. Ловел свои средства завещал на поиски, на продолжение поисков планеты X. Его вдова считала, что у этих денег может быть какое-то более полезное применение. И возобновились они только в 1929 году, когда новый директор обсерватории Веста Слайфер пригласил на работу на обсерваторию Клайда Томба. Поначалу Клайд Томба занимался различными мелкими техническими вопросами, но впоследствии ему поручили как раз задачу продолжения поисков планеты X. Вот это телескоп, при помощи которого он проводил наблюдения, а это прибор, который называется Блинк-компаратор. Наблюдение Томба проводил следующим образом. Он снимал одну и ту же область неба с некоторым интервалом времени и потом сравнивал два полученных изображения, две полученных пластинки. Все звезды на этих пластинках должны были оставаться на своих местах, а планета, поскольку планета — это движущееся тело, ее положение должно было меняться. И вот Блинк-компаратор позволяет при помощи специальной призмы очень быстро переключаться с изображения одной фотопластинки на изображение другой фотопластинки. И вот это мелькание двух одинаковых изображений позволяет очень, ну не очень легко, конечно, но относительно легко выявить те изменения, которые между этими съемками произошли. И вот 18 февраля, после многих месяцев тяжелейших поисков, это была очень сложная работа, очень большое напряжение на глаза, 18 февраля 1930 года Клайд Томба вошел в кабинет директора обсерватории и произнес вот эту фразу: «Доктор Слайфер, я нашел вашу планету X». Еще некоторое время понадобилось на то, чтобы проверить этот результат, и 13 марта 1930 года, в годовщину открытия Урана и в 75-й день рождения Персиваля Ловела, об открытии Плутона было объявлено официально. При этом изначально было ясно, что Плутон, да, ну вот тут кто знает английский язык, я уж не буду переводить эту пафосную фразу, которой Ловеловская обсерватория сообщила миру об открытии новой планеты. С самого начала было понятно, что с новой планетой что-то не то. Во-первых, вот та сложность, с которой пришлось столкнуться Томбо в процессе поисков, объяснялась тем, что найденная им планета оказалась очень тусклой. Она была существенно тусклее того, что можно было бы ожидать от массивного тела, способного своим тяготением возмутить движение Урана и Нептуна. Вот те два изображения, по которым Клайд Томбо обнаружил Плутон. Ну вот, видите, крохотная, совершенно малозаметная точечка 15-й звездной величины. Это было совершенно не то, что ожидалось от предсказаний Ловела. Но существенно большая проблема возникла через пару месяцев после сообщения об открытии Плутона, когда была определена его орбита. И оказалось, что его орбита кардинально отличается от орбит всех прочих планет Солнечной системы. Ну вот здесь приведены параметры орбиты Нептуна. Большая площадь 30 астрономических единиц, очень маленький эксцентриситет, орбита почти круговая, и очень небольшое наклонение, очень небольшой угол между плоскостью орбиты и плоскостью эклиптики, то есть плоскостью орбиты Земли. У Плутона все совсем не так. Большая плоскость 40 астрономических единиц, эксцентриситет почти 0,25. Это означает, что его расстояние от Солнца в процессе движения по орбите меняется примерно от 30 до 50 астрономических единиц. При этом на самом деле на протяжении своего 250-летнего года, примерно 20 лет, Плутон находится ближе к Солнцу, чем Нептун. И это последний раз происходило в 79-99 годах. Он последний перигелий прошел в 1989 году. Кому-то это казалось, в общем, не очень значительным фактом. Ну вот такая орбита, ну вот у них, может быть, там за Нептуном так принято. Но для других ученых это было неким серьезным поводом заподозрить в Плутоне некоторую необычность. Следующим важным этапом в понимании того, что Плутон не тот, стало открытие спутника, 1978 году Джим Кристи открыл у Плутона спутник Харон. Вот тут можно посмотреть, в каких условиях уже человек работал. Вот по этому изображению он догадался, что у Плутона есть спутник. Эта пластинка была положена в коробку некачественное изображение. Поскольку тот, кто отбирал эти изображения, он подумал, ну раз есть такое вздутие, значит что-то было с изображениями не так. Но Кристи обратил внимание, что это вздутие есть только у Плутона. Звезды на той же самой пластинке выглядят хорошенькими окружностями. Он начал раскапывать эту историю и тем самым открыл спутник Плутона Харон. Когда у планеты есть спутник, у любого тела есть спутник, это сразу очень облегчает задачу по определению его массы. Поскольку, когда вы имеете два вращающихся тела, вы можете применить к ним законы Кеплера и определить массы двух этих тел. И масса Плутона, оцененная по этим наблюдениям, оказалась очень маленькой. Вот здесь видно, как она со временем менялась. То есть с точки зрения Ловела, эта величина, масса Плутона должна была в несколько раз превышать массу Земли. Но после открытия стало понятно, что ну, не может там быть 7 масс Земли, но и слишком маленькую массу тоже нельзя было предположить, поэтому оценку снизили до 1 массы Земли. В 1948 году Койпер дал оценку 1/10 массы Земли. Но вот на самом деле оказалось, что масса Плутона существенно меньше. Правда, Кристи несколько перегнул палку в другую сторону. Современная оценка массы Плутона — это примерно 0,02 массы Земли. Но это, разумеется, совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить наблюдаемые неоднородности, неравномерности, неправильности в движении Урана и Нептуна. То есть Плутон не тот. Плутон что-то вот он не совсем то, что ожидалось. И следом начали люди выдвигать и другие предположения. Может быть, Плутон не один. Если не хватает одного Плутона, может быть, их там несколько, мы только один сначала обнаружили, а теперь мы будем находить и какие-то другие объекты. Здесь первые мысли высказывались практически сразу же после открытия Плутона. Предполагали, что, может быть, это не полноценная планета, а выброшенная из Солнечной системы комета или крупный астероид. И тогда мы не можем предполагать, что этот процесс происходил только один раз. Фредерик Леонард высказывал такое предположение, что ну вот, тело-то довольно мелкое, обнаружить его было сложно. А мы вот прямо посмотрели и почти сразу его увидели. Это может быть указанием на то, что таких тел много. И нам не просто улыбнулась удача, а иначе и быть не могло. Ну, к слову сказать, Томбо продолжал исследования на протяжении еще 13 лет, но больше ничего не обнаружил. Начиная с 1943 года, уже в печати стали появляться более обоснованные предположения о том, то есть не просто какие-то, вот, ну вот, а вот может их там много, а уже с неким научным обоснованием. И первым человеком, который предложил научное обоснование тому, что Плутон не единственное тело за орбитой Нептуна, был ирландский астроном Кеннет Эджворт, который, начиная с 1938 года, разрабатывал свои представления о формировании Солнечной системы. И, среди прочего, он высказал следующую мысль, что в это время уже практически доминировало представление о формировании Солнечной системы из единого газопылевого диска, восходящее к представлениям Канта и Лапласа. И Эджворт считал, что крайне нелогично предположить, что этот диск, вот он был, а за орбитой Нептуна раз и закончился, ну или за орбитой Плутона. Он предположил, что диск тянулся и дальше, но плотность вещества за орбитой Плутона была слишком маленькой, чтобы из этого вещества могли слипнуться или как-то слиться, образоваться большие планеты. Но это вещество никуда не должно было деться, оно должно было остаться там. Можно предположить, написал Эджворт, что внешняя область Солнечной системы за орбитами планет населена очень большим количеством относительно малых тел. Фактически Эджворт предсказал существование пояса Койпера. Но это тоже, в общем, были такие предположения, в значительной степени опирающиеся на еще не очень устоявшиеся теоретические представления. Существенно более вескими доводами в пользу существования пояса Койпера стали исследования комет. Кометы у нас бывают двух основных видов. Кометы долгопериодические с периодами более 200 лет и кометы короткопериодические с периодами менее 20 лет. Кометы короткопериодически разделяются на кометы семейства Юпитера и кометы Галеевского типа. Вот сейчас я образцы орбит покажу. То есть комета Боррелли – это комета семейства Юпитера. Это кометы, у которых самая дальняя точка удаления от Солнца находится примерно на уровне орбиты Юпитера. Кометы Галеевского типа отходят дальше от центра Солнечной системы, выходя на самом деле в транснептуновое пространство. Ну и формально недавно, не так давно открытая комета Экея-Джана относится уже к долгопериодическим кометам. Это орбиты, которые уходят уже далеко, на далекую периферию Солнечной системы. У долгопериодических и короткопериодических комет есть одно важное отличие. Вот если нарисовать орбиты долгопериодических комет, то они в Солнечную систему входят практически изотропно со всех сторон. Никакого выделенного направления прихода долгопериодических комет нет. Предпринималось много усилий в попытках найти какую-то неравномерность, какую-то неоднородность. В общем, все пока тщетно. Долгопериодические кометы летят в Солнечную систему со всех сторон без никакого выделенного направления. С короткопериодическими кометами ситуация другая. Они в основном вращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и планеты, и в той же примерно плоскости, что и планеты. Вот это распределение наклонений орбит короткопериодических комет. И видно, что есть, конечно, и довольно большие наклонения, порядка 40-60 градусов. Есть даже кометы ретроградные, например, комета Галлея, которые вращаются вокруг Солнца в противоположном направлении с большинством планет. Но подавляющее большинство короткопериодических комет вращаются вокруг Солнца в той же самой плоскости, что и большие планеты. Загадка происхождения комет тоже уже очень давно перед учеными стояла. И в 1950 году Ян Оорт высказал предположение, что Солнце, точнее Солнечная система, окружена со всех сторон колоссальным облаком кометных ядер, которые вращаются вокруг Солнца примерно по круговым орбитам на огромном расстоянии, которое может достигать сотен тысяч астрономических единиц. Это уже заметная доля расстояния до ближайшей звезды. И время от времени какие-то внешние воздействия, поле тяготения галактики или тяготения пролетающих звезд, некоторые из этих комет выбрасывают с почти круговых орбит на орбиты сильно вытянутые, они летят в центр Солнечной системы, и мы их тут наблюдаем. Облако примерно сферически симметричное, поэтому направления прихода комет долгопериодических оказываются совершенно случайными. Это все очень хорошо, и это объясняет, откуда берутся долгопериодические кометы, но это не объясняет, откуда берутся короткопериодические кометы, находящиеся в плоскости диска. Поначалу казалось, что это не проблема. Долгопериодические кометы не обязаны с самого начала попадать в окрестности Земли, где мы их наблюдаем. Они могут предварительно взаимодействовать с планетами-гигантами, в первую очередь с Юпитером. И предполагалось, что это взаимодействие их с орбит с большими периодами переводит на орбиты с маленькими периодами. Однако развивались численные методы, и расчеты эти показали, что этот процесс крайне неэффективен. И, ну вот, например, в 1980 году Хулио Фернандес опубликовал работу, в которой он посчитал, что если мы хотим заселить то количество короткопериодических комет, которые есть сейчас в Солнечной системе, несколько сотен штук, мы должны такое количество кометных ядер из облака Оорта направить на Землю, чтобы хоть немножко их осталось на короткопериодических орбитах, что облако Оорта давно уже должно было прекратить свое существование. Там этих ядер просто столько нет. И Фернандес высказал предположение, что существует еще один источник комет, короткопериодических комет. Это пояс кометных ядер, которые окружают Солнечную систему на существенно меньшем расстоянии, чем облако Оорта, и который в основном лежит в плоскости эклиптики. И те тела, которые из этого пояса прилетают в центральную часть Солнечной системы, их уже не надо приводить в плоскость эклиптики, они там изначально находятся. И вот здесь произошла история, очень занятная история с названием, которая сейчас очень много обсуждается, но, в общем, никто особо не понимает, что с этим делать. Очень много людей предсказывало существование пояса Куйпера и на основании соображений, что это остатки формирования Солнечной системы, и на основании соображений, что это источник короткопериодических комет. Куйпера нет в этом списке. Куйпер один раз в 1951 году мельком упомянул, что после формирования Солнечной системы за орбитой Нептуна должно было остаться какое-то количество тел, но продолжил Койпер. Сейчас, конечно, этих тел уже нет, потому что все они выброшены из этой области тяготением Плутона. Плутон он считал достаточно массивной планетой. То есть Койпер не то, что не предсказывал существование пояса Койпера, он предсказал, что его нет. Но дальше произошла забавная штука. По каким-то... Почему Койпер не процитировал работу Эджварда? Это... Об этом история умалчивает, но люди разные пишут, что он, в общем, был человек довольно высокомерный, и какого-то там Эджварда, который в каком-то там забытом богом журнале что-то написал, он мог просто проигнорировать. Почему Эджварда не увидел Фернандес, это тоже вопрос. Причем этот вопрос потом задавал себе и сам Фернандес. И винился перед людьми, люди без попутал. В работе Фернандеса цитируется в качестве источника информации о поясе Койпера вот это самое высказывание Койпера 1951 года, что пояса Койпера нет. Но поскольку Койпер это высказывание опубликовал тоже не в официальном, не в научном журнале, а в какой-то книге по астрономии, разыскивать ее по библиотекам никто не стал. И вот из этой работы Фернандеса эта ссылка пошла кочевать по всем другим работам. И в 1988 году в работе «Происхождение короткопериодических комет» Данкана с авторами впервые появилось вот это вот словосочетание «пояс Койпера». И все. И теперь мы не кратер, не спутник, не астероид, а огромную область Солнечной системы называем именем человека, который считал, что этих тел не существует. Сейчас, я уже говорил, много идет обсуждений на эту тему. Кто-то пытается ввести термин, ну хотя бы пояс Эджварда Койпера. Ну понятно, что Койпера уже не убрать из этого обозначения, но пусть будет хотя бы пояс Эджварда Койпера. Кто-то говорит, что это вообще все ерунда, и надо ввести общий термин транснептуновые объекты. Не надо вообще никаких имен. Но поскольку имя пошло в массы, я думаю, что с этим ничего уже сейчас сделать нельзя. Ну хорошо, до определенного времени все эти предсказания оставались чистой теорией, потому что даже вот и тот же Фернандес сделал оценки возможности наблюдений этого самого пояса, предсказанного, не предсказанного Койпером, и делал вывод о том, что, в общем, тела эти очень мелкие, и при наших возможностях обнаружить их не удастся. Но некоторый прорыв случился в 1977 году, когда астроном Чарльз Коваль открыл астероид, обращающийся уже на довольно значительном расстоянии от Солнца, который не является членом главного пояса астероидов, который не является членом каких-то других известных к тому времени семейств, который даже в перигелии не подходит к Солнцу на расстоянии больше меньше 8 астрономических единиц. То есть его перигелий находится дальше, чем орбита Юпитера. Довольно небольшое наклонение, порядка 7 градусов, но большой эксцентриситет. Это был первый признак того, что и за главным поясом астероидов, помимо планет, в Солнечной системе что-то есть. До этого, в общем, многие ученые предполагали, что пусто во внешней Солнечной системе. Все, что могло быть оттуда, когда-то улетело. Все, что, вся мелочь, которая осталась, она летает где-то поближе к Солнцу. Вот открытие Коваля показало, что это не так. Это вот он сидит тоже возле блин-компаратора, где он тоже сравнивал две пластинки, и при помощи которого он обнаружил этот объект. Выбирая имя для этого объекта, совершенно без каких-то дополнительных соображений, Коваль предложил имя Херон. Имя Кентавра. Но потом оказалось, что имя это очень правическое и очень хорошо соответствует физической природе Херона. Дело в том, что Херон очень скоро после открытия начал проявлять некоторые признаки, которые астероидам вообще не свойственны. Я дальше буду использовать иногда понятие абсолютной величины астероидов. Она обычно обозначается буквой H. Это примерный, ну, по сути, аналог абсолютной звездной величины в звездной астрономии. То есть, когда мы говорим о звездной величине астероида, мы вынуждены учитывать, что мы за ним наблюдаем с разных сторон. То есть, мы можем наблюдать фазы астероидов, то есть, можем смотреть на освещенную сторону астероида, на его ночную сторону, и тот же самый астероид будет иметь очень разные звездные величины. Мы можем сами смотреть на астероид с разных расстояний, мы можем на него смотреть, когда он на разных расстояниях от Солнца находится. В общем, с астероидом ничего происходить не будет, а звездная величина его будет меняться очень сильно. И вот поэтому вводится понятие абсолютной звездной величины астероидов. Это звездная величина, которую бы имел астероид, если бы мы наблюдали за ним с расстояния одной астрономической единицы и сидя на Солнце. Это, в общем, несколько... Да, и он сам бы находился на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца. Это, в общем, ситуация совершенно нереализуемая, но какую-то привязку нужно выбрать. И поэтому вот такая шкала выбрана. И здесь примерно показано соответствие этой шкалы размерам астероидов. Но я на этом остановлюсь чуть позже. Так вот, изначально абсолютная величина Хирона была примерно 6,5, что соответствует размеру порядка 200 километров. Однако в 1986-87 году его яркость резко пошла в гору и достигла к 88 году уже почти звездной величины 5,5. Поскольку трудно было предположить, что он так сильно увеличивается в размерах, и рост яркости происходил существенно быстрее того, что должно было бы быть из-за приближения Хирона к Солнцу, было высказано предположение, что он проявляет кометную активность. Что у него, как у кометы, начинает отрастать кома, происходят какие-то выбросы, и благодаря этим выбросам возрастает его яркость. Ну вот в 1990 году, ну, правда, тут надо иметь определенную долю оптимизма, чтобы увидеть некое туманное пятнышко вокруг Хирона. Но, в общем, это было доказательством того, не предположением, а уже конкретным доказательством того, что у него действительно отрастает кума. То есть Хирон действительно оказался кентавром, полуастероидом, полукометой. Следующее открытие похожего тела произошло только в 1992 году. Была довольно значительная пауза. В 1992 году был открыт Фолл. И он обращается вот по орбите с такими параметрами, тоже примерно в той же области пространства у него перигелий. Эксцентриситет чуть побольше, поэтому он от Солнца отлетает дальше. Но главное отличие от Хирона оказалось в цвете. Фолл оказался очень-очень красным. Он оказался почти таким же красным, как Марс. Но тут художник несколько творчески подошел. По-моему, тут гораздо более красное тело, чем Марс, изображено. На самом деле Фолл оказался почти таким же красным, как Марс. Тогда как Хирон, тело практически лишенное цвета, это означает, что его цвет совпадает с цветом Солнца. Поскольку Хирон светит отраженным светом, и его цвет совпадает с цветом Солнца, значит, он ничего своего не добавляет. Такие тела называют нейтральными или серыми. И вот это вот различие впоследствии сохранилось и при открытиях других кентавров. Оказалось, что некоторые из них имеют серый цвет, некоторые имеют цвет очень красный. Предполагается, что вот этот вот красный цвет – это некий слой органических веществ, которые должны образовываться во льдах в Солнечной системе под влиянием облучения солнечным светом и энергетичными частицами. Тут простейшие молекулы, молекулярный азот и метан, под воздействием этих частиц диссоциируют, и разорванные связи химические начинают объединяться в новые, более сложные соединения. И в конечном итоге появляется на поверхности тела такая полимерная пленка из веществ, которые известны под названием талины. Они никакой конкретной формулы не имеют, и вообще это слово с греческого переводится как «грязь». Вот какая-то вот такая липкая красноватая гадость обволакивает астероиды и другие тела под воздействием космических лучей и солнечного света. Возникает вопрос, почему Фолл и Хирон так сильно отличаются друг от друга. При этом Фолл не проявляет никакой кометной активности. Ну, сначала высказывались предположения, что Фолл – это мертвая комета. То есть, что Фолл – это мертвая комета. То есть, он уже свое, как комета.

что и остальные планеты, хотя есть некоторые выбросы, и в том числе кентавры на ретроградных орбитах, то есть на орбитах с противоположным вращением. Свойства кентавров на этой картинке показаны. Два цвета. Вот этот параметр B-R, он характеризует красноту астероида. Величина порядка единицы соответствует солнечному цвету, то есть примерно желтоватому. А двойка — это цвет, близкий к цвету Марса. То есть Марс — это уже где-то 2,5, но вот 2 — это тоже примерно цвет Марса. И видно, что кентавры разделяются на две группы по цвету. Сейчас к кентаврам относят тела с большими полосами, меньше большой полоси Нептуна, и перигелийными расстояниями тут должно больше быть, простите меня, больше перигелийного расстояния Юпитера. Что оказалось очень интересным с точки зрения пояса Койпера в исследованиях кентавров? Их орбиты неустойчивы. Кентавры летают мимо всех планет-гигантов, начиная с Юпитера и заканчивая Нептуном. Долго такое движение в Солнечной системе продолжаться не может. Рано или поздно кентавр обязательно должен взаимодействовать гравитационно с одной из больших планет и с этой орбиты уйти. Типичное время жизни на такой орбите составляет примерно 10-100 миллионов лет. И если мы сейчас кентавры видим, это означает, что они тоже откуда-то летят. Их запасы тоже откуда-то постоянно возобновляются. И это снова поставило вопрос о том, что необходим какой-то внешний источник тел, который не только короткопериодические кометы будет нам подбрасывать, но и кентавры. И вплотную встал вопрос о том, что эти тела надо искать. Обязательно что-то за орбитой Нептуна должно быть. И прорыв наступил в 1992 году, когда Дэйв Джуетт и Джейн Лу открыли первый объект, орбита которого целиком находится за орбитой Нептуна. Они проводили поиски на протяжении многих лет, на протяжении 5 лет. Им работа у них была очень сложная. Они попрошайничали, выпрашивали время на разных телескопах, подавали заявки на одни наблюдения, частично вместо этих наблюдений искали транснептуновый объект. Им повезло, время поисков пришлось на тот период, когда фотопластинки уходили из астрономии, и им на смену пришли цифровые приемники. И в конце этих поисков они использовали уже цифровые приемники, компьютерную обработку снимков. И вот в 92 году, в августе, им улыбнулась удача. Они наконец-то нашли то, что они искали. Они нашли объект 1992 QB1, почти круговая орбита, маленькое наклонение к плоскости эклиптики и далеко за орбитой Нептуна. Уже в 93 году таких объектов было открыто несколько, и один из них оказался примечательным тем, что по форме его орбита оказалась похожей на орбиту Плутона. Наклонение, правда, существенно меньше, у Плутона 17 градусов, а здесь примерно 4 градуса, но тоже большой эксцентриситет и большая полуось, примерно 40 астрономических единиц, как у Плутона. Я уже говорил о том, что Плутон фактически пересекает орбиту Нептуна. Возникает вопрос, почему между ними не происходит никакого столкновения. Не происходит столкновения, потому что они находятся в резонансе, так называемом резонансе 3 к 2. Нептун совершает 3 оборота за то время, пока Плутон совершает 2 оборота. И вот это вот взаимное выстраивание их приводит к тому, что они движутся по орбитам так, что никогда близко не подходят друг к другу. И вот этот объект 1993RO обладает такими же свойствами. Это первый после Плутона резонансный объект пояса Койпера. И, наконец, в 1996 году был открыт объект, который не похож ни на этот объект, ни на этот объект, который вращается вокруг Солнца по орбите уже с очень большой полуосью. Большая полуось. Примерно 80 астрономических единиц по вытянутой орбите и с довольно заметным наклонением. Такие объекты стали называть объектами рассеянного диска. То есть здесь уже вот этими тремя объектами было отмечено наличие в поясе Койпера на самом деле как минимум 3 различных населения объектов. Ну вот на этой картинке показаны сведения, которые...

0: взяты из современной базы данных Центра малых планет. Примерно 2600 объектов здесь показано. Кентавры показаны красным цветом, около 200. Около 500 Плутино. Это резонансные объекты, которые находятся в резонансе 3 к 2, иногда так называют, чтобы подчеркнуть их родство с Плутоном. Вот они тут все выстроились, эти Плутино. Рассеянный диск, около 600 объектов. И вот эти вот голубенькие объекты, оставшиеся 1300 штук, это объекты классического пояса Койпера, того пояса Койпера, который был предсказан Эджвортом. На что здесь можно обратить внимание? Одна из главных черт классического пояса Койпера — это резкая граница примерно на 50 астрономических единицах. Рассеянный диск тянется гораздо дальше. Но классический пояс Койпера, то есть объекты, которые вращаются вокруг Солнца по круговым орбитам с небольшим наклонением, почему-то резко обрывается на 50 астрономических единицах. И дальше уже на этой картинке видно довольно большое количество объектов, которые не приближаются к Солнцу ближе, чем на 40 астрономических единиц. Вот эта вот линия, которая соответствует перигелийному расстоянию 40 астрономических единиц. Это объекты, которые никогда не взаимодействуют гравитационно с Нептуном, просто потому что они никогда не оказываются рядом с ним. И здесь возникает вопрос, как они вообще туда попали. Для объектов рассеянного диска, рассеянного пояса Койпера, объяснение простое. Они в ближней точке своей орбиты попадают в окрестности Нептуна, как-то с ним гравитационно взаимодействуют, и он их перебрасывает на более длинные орбиты. Как попадают на длинные, на вытянутые орбиты объекты, которые никогда не взаимодействуют с Нептуном? Это вопрос отдельный, но о нем я скажу чуть позже. Полная масса всех транснептуновых объектов меньше 1/10 массы Солнца. Тут разные есть оценки, начиная от 1/100 массы Солнца, но важно то, что его масса существенно на порядке величины превышает массу пояса астероидов, главного пояса астероидов. Вот, еще одна картинка. Здесь уже по оси ординат отложены наклонения. Вот. Ну и видно, что в основном наклонения объектов пояса Койпера невелики, не превышают 40 градусов, но это может быть эффектом селекции, потому что далеко от эклиптики, то есть на больших наклонениях их просто не ищут. Конечно, все поиски ориентированы туда, где вероятность найти что-то наиболее велика, то есть в область плоскости эклиптики. Может быть, если направить телескопы куда-то повыше от плоскости эклиптики, там тоже что-то обнаружится. Но, тем не менее, вот есть даже несколько объектов на ретроградных орбитах, то есть на орбитах, которые, по которым вращение происходит в обратную сторону. Ну и несколько более далекие объекты. Тут большие полуоси доходят уже до 2000+. Самая большая полуось сейчас 2200 астрономических единиц. Ну и здесь известны только объекты на очень вытянутых орбитах, которые были обнаружены вблизи перигелия. Понятно, что когда они улетают куда-то в афелий, там их обнаружить невозможно. Как транснептуновые объекты распределены по параметрам, узнать нам достаточно сложно, поскольку фактически все, что мы можем получить из наблюдений для большинства этих объектов, это звездная величина. И вот так выглядит распределение транснептуновых объектов по звездной величине. И здесь на себя обращает внимание то, что наклон этого распределения меняется. Он более пологий для менее ярких и, соответственно, менее крупных объектов и становится более крутым при переходе к более ярким и, соответственно, более крупным объектам. Можно предположить, такие предположения высказываются, что вот эти объекты, крупные объекты, это те объекты, которые примерно сохранили свойства исходного населения пояса Койпера. А вот эта вот мелочь, это уже те объекты, которые прошли через мясорубку взаимных столкновений, дроблений, и уже исходные свойства существенно утратили. Ну и если восстановить, зная распределение объектов по абсолютным величинам, можно попытаться восстановить их истинное распределение по большим полуосям, не отягощенное эффектами наблюдательной селекции. И здесь как раз вот он край пояса Койпера. То есть вот мы, чем дальше мы смотрим, тем больше мы наблюдаем объектов, поскольку мы охватываем все больше и больше объем пространства. А когда мы доходим примерно до 45-50 астрономических единиц, рост прекращается. Дальше объектов нет. Плотности объектов пояса Койпера определены только для очень небольшого количества объектов, потому что, чтобы определить плотность, нужно знать размер и массу. Определить размер и массу мы можем только для самых крупных объектов, поэтому их здесь не очень много. Самая плотная планета, карликовая планета, это Хаумеа. Почему этот Куауар туда залез так высоко, это, в общем, непонятно. Он на самом деле находится где-то здесь. А вот эти линии показывают долю каменистого вещества в составе тела. Вот плотность порядка 1,6-1,8, характерная, например, для Плутона, означает, что он на 70% состоит из камня. А вот Хаумеа должна из камня состоять больше, чем на 80%. Ну вот, к сожалению, данные очень скудные. Цвет. Еще одна характеристика, которую хотя бы более-менее можно для объектов пояса Койпера определить. И здесь, к сожалению, очень большой разнобой есть среди разных групп исследователей, потому что объекты очень тусклые, цвет определить очень сложно, и поэтому сейчас идет битва между двумя направлениями. Одно направление говорит, что так же, как и у кентавров, у объектов пояса Койпера наблюдается два цвета — нейтральный и красный. Другое направление говорит, что это все ерунда, и на самом деле объекты пояса Койпера имеют весь диапазон цветов, начиная от совершенно серого, нейтрального, и заканчивая более красным цветом, чем Марс. К сожалению, никаких окончательных ответов здесь пока нет, нужны более мощные инструменты. Дальше, ну вот еще одна занятная картинка. Это попытка установить, зависит ли цвет от орбитальных характеристик объекта. То есть варьируются ли как-то цвета в зависимости от того, смотрим мы на объект классического пояса или резонансного пояса Койпера. Ну вот вроде бы как сейчас более-менее народ сходится, что объекты классического пояса Койпера — это в основном красные объекты. Вот у Плутина встречаются все цвета, у рассеянного диска встречаются все цвета. Вот это кентавры со своими серыми и красными объектами, а вот в классическом поясе встречаются только красные объекты. Смысл этого пока тоже не очень понятен. Так, ну ладно, я, наверное, пропущу. Для самых ярких объектов пояса Койпера удается измерить спектры и удается определить их химический состав. Поскольку это все-таки царство холода, как я обещал, температуры там очень низкие, порядка 30-50 кельвинов, поэтому неудивительно, что поверхности самых крупных объектов покрыты льдом, но этот лед тоже почему-то у разных тел имеет разный состав. Вот здесь показаны тела, которые Дэйв Джойт назвал метаноидами. Это тела, в спектрах которых доминируют линии метана. Вот они здесь показаны, точнее полосы метана, с некоторым у Плутона признаками наличия оксида углерода и азота. Водные миры, самым ярким представителем которых является Хаумеа, карликовая планета Хаумеа, это тела, которые, спектры которых содержат в себе практически исключительно только признаки воды. Это тела, которые покрыты фактически чистым водяным льдом. С чем связано это отличие, тоже, в общем, пока не ясно, хотя есть некоторые мысли, что это может быть связано с каким-то прошлым криовулканизмом на этих телах. Очень неуверенные признаки наличия метанола в ледяных оболочках. Ну вот это вот фол, кентавр фол, тут полоса метанола видна очень хорошо. Вот это вот то, что на языке исследователей пояса Койпера называется видна полоса метанола в спектрах объекта пояса Койпера. Ну, если хотите, ее тут можно увидеть. Если не хотеть, то можно ее тут и не увидеть. Ну, в общем, вода, метан, СО, молекулярный азот. Вот это то, о чем мы можем говорить сегодня более-менее уверенно. На этой картинке показаны самые крупные объекты пояса Койпера. Ну, естественно, самый крупный объект — это Плутон, Эрида, Маке-Маке, Хаумеа. Вот о некоторых из них я сейчас по нескольку слов скажу. Размеры, начиная от 2000+ километров у Плутона и у Эриды. Вот. Ну и дальше вот эти объекты все имеют размеры порядка 1000 километров. Речь идет о диаметрах. Один из самых интересных объектов пояса Койпера, Хаумеа, отличается крайне быстрым вращением. При поперечнике около 1000 километров, это, в общем, заметная доля поперечника Земли, период вращения составляет всего 4 часа. При этом такое быстрое вращение в сочетании с не очень высокой плотностью, хотя это и самая большая плотность среди объектов пояса Койпера, должна приводить к очень вытянутой форме. Ну вот примерно тут художник изобразил, как она может выглядеть. Два спутника у нее. И есть некоторые признаки наличия кратера на поверхности, некоего темного пятна, которое, возможно, является следом прошлого столкновения с каким-то другим объектом пояса Койпера. Эрида. Объект, который был открыт в 2004 году и который стал причиной низложения Плутона. Вот Майкл Браун, который открыл Эриду, даже написал об этом книгу «Как я убил Плутон и почему этого нельзя было избежать». Она у нас, по-моему, даже на русский язык переведена. Эрида имеет размер, сопоставимый с размером Плутона. Поначалу даже казалось, что она несколько больше, чем Плутон. И, естественно, если мы считаем планетой Плутон, мы должны считать планетой и Эриду тоже. Вот в 2006 году Международный астрономический союз решил, что лучше поступить по-другому. Чтобы не плодить планеты в Солнечной системе, лучше изменить определение планеты, а точнее сформулировать его впервые, так, чтобы Плутон туда не вошел. В Соединенных Штатах далеко не все с этим согласились, и поэтому этот объект получил имя Эрида, греческая богиня раздора. У Эриды есть спутник Дисномия, беззаконие. В общем, такое все очень нехорошее. Ну и, конечно, Плутон. Как мы теперь понимаем, совершенно неизбежно крупнейший из объектов пояса Койпера, но не планета. И, может быть, даже и не крупнейший, потому что я уже говорил о том, что поиски наши сейчас отягощены некоторыми изначальными предположениями, которые могут нам не давать открывать эти тела. Вот это лучший снимок Плутона, который удавалось получить с поверхности Земли, точнее, с орбиты при помощи космического телескопа имени Хаббла. Ну и сейчас у нас шикарная совершенно информация о Плутоне благодаря проекту «Новые горизонты». Ну вот здесь показаны снимки. Изначальные предположения по именованию деталей рельефа, которые были высказаны авторами этого проекта и которые, скорее всего, будут утверждены Международным астрономическим союзом. Вот я хочу обратить внимание, что американцы сами по своей инициативе назвали некоторые детали в честь достижений советской космонавтики. Вот это вот равнина спутника, холмы Союза. Союз имеется в виду не нерушимый, а космический аппарат. То есть мы как-то так иногда думаем, а американцы, они нас ненавидят. Это не так. Еще был такой эпизод, когда Международный астрономический союз озаботился присвоением имен деталям рельефа Плутона. Наше российское представительство, в частности, меня попросило сделать какие-то предложения по поводу именования деталей кратеров на поверхности Плутона. Я предложил Сафронова Виктора Сергеевича, основоположника современной теории образования планет. Мне сказали, нет, Сафронова уже предложили американцы. Вот так вот. А? Нет, это их инициатива. Да, Ктулху. Ктулху, как ударение ставить правильно? Не знаю. Ктулху, да. Так вот, Плутон оказался совершенно неожиданным телом, совершенно неожиданными свойствами. И главная неожиданность, показанная здесь, это вот кусочек области Томбо, вот это вот сердечко знаменитое на Плутоне и равнина спутника. Место практически, да не практически, а просто лишенное кратеров. Нет кратеров, это значит поверхность молодая. Рядышком, вот она, эта самая область Ктулху, она замечательно покрыта кратерами. То есть Плутон исправно бомбардировался частицами, они оставили на него вот эти вот многочисленные кратеры, а тут что-то произошло, что поверхность разгладила. Что-то такое, что происходило на Луне, лунные моря, что-то такое, что разравнивает рельеф на Земле, но как ожидать этого от Плутона? Причем это произошло относительно недавно, на временах порядка там, около 10 миллионов лет. Это означает, что на Плутоне есть тектоническая активность. Какая может быть тектоническая активность на ледяном шаре? Может. И есть еще некоторые признаки того, что, возможно, некоторая активность продолжается и сейчас. Не в виде каких-то грандиозных извержений вулканов, но, может быть, в виде каких-то гейзеров. Поверхность Плутона омолаживается со временем. Состоит она в основном из азота, молекулярного азота и оксида углерода, СО, а вот эти вот горы – это, вероятно, выходы, скажем так, коренных пород, которые состоят из водяного льда. Но начинка у Плутона все равно каменная. Помните, я говорил, он на 70% должен состоять из камня. Ну вот это еще несколько таких красивых фотографий, на них уж я не буду останавливаться. Харон, спутник Плутона, имеет несколько другой химический состав. Он в основном, как и Хаумеа, покрыт водяным льдом. Но тоже поверхность слишком гладкая для, предположительно, очень старого тела. То есть те особенности в эволюции Плутона, которые мы наблюдаем, возможно, они каким-то образом связаны и с эволюцией Харона. Вот очень сильно они отличаются по цвету друг от дружки, но и везде есть вот эти вот красноватые проплешины. Это вот, вот оно, вот та самая липкая красная гадость. Ну, спутники, ладно уж, я про них не буду говорить. Интересно, что в последнее время в статьях про пояс Койпера практически неизменно начинают объектом пояса Койпера называть Тритон, спутник Нептуна. Поскольку спутник этот обладает необычными свойствами, это большой спутник, но вращающийся в обратном направлении, на ретроградной орбите находящийся, высказывается предположение, что он был Нептуном захвачен. Ну а захвачен откуда? Что у нас там рядом? Пояс Койпера. И, возможно, Тритон является крупнейшим объектом пояса Койпера, который неразумно оттуда улетел и стал спутником при Нептуне. А может быть, наоборот, пристроился хорошо. Спектры Плутона и Тритона, ну, практически неотличимы друг от друга. Седна. Я уже приближаюсь к финалу своей истории. Седна стала новым этапом в исследованиях пояса Койпера. Она в перигелии подходит к Солнцу на расстоянии 76 астрономических единиц. То есть вот те объекты, которые я показывал до этого, с перигелийными расстояниями, там порядка 40-50 астрономических единиц, ну, тут можно что-то еще с Нептуном такое замутить. 76 астрономических единиц. Никакого воздействия Нептуна на это тело быть не может. Некоторое время спустя, в 2012 году, был открыт еще один похожий объект, который в перигелии подходит к Солнцу на расстоянии 80 астрономических единиц. Это может быть признаком наличия еще одного населения пояса Койпера. Их иногда называют седноиды. Вот все два тут показаны. Или отсоединенный рассеянный диск. Опять же, седна была открыта вблизи перигелия. Ну, естественно. Если она в перигелии на 76 астрономических единицах, в афелии, то мы ее точно никогда не увидим. А большую часть времени на такой орбите тело проводит в афелии. И если мы одно тело увидели вблизи перигелия, это означает, что есть еще куча таких тел, которые сейчас находятся в афелии и которые нашим наблюдениям недоступны. Что это за тела? Как они туда попали, на эти орбиты? Это открытые вопросы. Тут высказываются самые разнообразные предположения, вплоть до того, что это тело захвачено было из другой планетной системы. На ранней эволюции Солнечной системы мы могли проходить какие-то тесные сближения с другими планетами, ну и обмениваться телами. Ну и еще пара минут есть у меня. Я быстро очередную сенсацию еще развенчаю. Вы все, конечно, слышали, как в январе прошлого года была открыта девятая планета. Был большой шум. Вообще, надо сказать, что Майкл Браун, он очень большой мастер вот этого всего. Кто из вас знает английский язык, послушайте его лекции. На YouTube они есть. Огромное удовольствие получите. Это шоу, это не лекция. Надо тоже учиться этому, да. Так вот, Константин Батыгин и Майкл Браун. На самом деле, еще до них, в 2014 году, Трухильо и Шепард отметили такой факт, что седна и вот этот второй седной 2012 ВП-113 имеют схожие орбитальные параметры. И еще и другие объекты отсоединенного пояса рассеянного диска с большими перигелийными расстояниями тоже имеют похожие орбитальные параметры. И Трухильо и Шепард написали, что никакой известной массой в Солнечной системе мы орбиты Седны и ВП-113 объяснить не можем. Значит, в Солнечной системе есть неизвестная нам масса. И они предположили, что это может быть еще одна планета массой примерно 10 масс Земли. Так вот, Батыгин и Браун посмотрели все самые далекие объекты пояса Койпера, вытянули из этого списка те объекты, которые могли подвергаться гравитационному воздействию Нептуна, и обнаружили, что если вот такую чистку орбит произвести, то оставшиеся орбиты просто в одну сторону пространства направлены. Ну, конечно, так можно широко сказать, в одну сторону, но, в общем, довольно ограниченный сектор. Вот эти вот объекты здесь показаны. И когда вы видите такое выстраивание орбит, это может говорить о том, что есть какой-то дирижер. Есть нечто, что орбиты определенных тел сгребает в одну сторону, и самый логичный дирижер — это планета. Планета 9 с вот такими вот примерно параметрами. Ошибки колоссальные в этих параметрах. Я не говорю сейчас о том, что планета этой может быть нет, но если она есть, то это очень-очень неопределенные параметры ее орбиты. Но, тем не менее, поиски этой планеты сейчас идут. Есть, к счастью, телескоп Субару японский с зеркалом больше 8 метров. И на этом телескопе сейчас появилась гиперсверхкамера. Вот это вот, ну, правда, японская девушка. 158 сантиметров тут написано. Но все равно вот это фотик такой. Но, конечно, фотик весьма и весьма впечатляющий. Вот это поле зрения камеры гипер-супер-кэм. 1,5 градуса. Это очень много. Это обзорный телескоп фактически получается. Но если обзорные телескопы — это обычные зеркала очень маленькие, то здесь еще и объектив 8-метровый. То есть искать что-то слабое и далекое — это самое оно. Ну вот здесь сравниваются вот эта вот прежняя камера, которая на этом же телескопе стояла. Это ее несколько усовершенствованный вариант. И вот эти вот прямоугольнички, а это то, что они имеют сейчас. Единственная проблема состоит в том, что желающих пользоваться телескопом Субару много. И далеко не все из них хотят искать девятую планету. Но будут у нас и другие телескопы. В 2022 году планируется ввод в строй телескопа LSST, который при тоже 8-метровом зеркале, 8 метров 40 сантиметров, будет иметь поле зрения 3,5 градуса. Ну вот тут уж планета 9 или планета X никак от нас не скроется. Вот. Ну, я на этом, наверное, завершу. Скажу только еще, что перспективы очень богатые. Все современные крупные телескопы уже имеют в своих программах наблюдение объектов пояса Койпера. Ситуации Джуйта и Лу, которым приходилось выпрашивать время на телескопах с диаметрами зеркал 60-80 сантиметров, ее сейчас уже нет. Сейчас, если кто-то хочет объекты пояса Койпера наблюдать на Хаббле, он это делает. На 8-метровых телескопах, 10-метровых телескопах он это делает. Эта тема из аутсайдера превратилась в мейнстрим. И, в общем, я думаю, что в ближайшие годы мы о поясе Койпера узнаем очень много нового. И ближайший момент — это 2019 год, когда зонд «Новые горизонты» пролетит мимо одного из объектов пояса Койпера, который специально для этого был открыт. Все, спасибо.
1: Одну секунду, подождите, пожалуйста.
2: Спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, а есть ли однозначные критерии, кроме наличия длительного количества времени людей на космическом объекте, по которому мы можем однозначно сказать, что этот объект – планета, то есть классифицирующий признак? И если этого признака нет, то зачем выделять такой класс, как планеты?
0: Спасибо. Я выскажу свое мнение личное. Оно не выражает мнение никакой профессиональной группы. Мне кажется, что вообще вся эта история была затеяна исключительно, чтобы, ну так, несколько всколыхнуть мировое сообщество. Должен быть какой-то скандал. Ну и вот придумали изменить определение планет. Смысла в этом нет никакого. Сейчас, кстати, относительно недавно, группа тоже американских ученых, в которую входит Алан Стерн, ведущий специалист проекта «Новые горизонты», предложила вообще изменить определение планеты и сказать, что планетой считается все, что вращается вокруг Солнца, и круглое. Луна — планета. А, и нет, не было термоядерных реакций, да, чтобы Солнце не вошло. Ну, уж не придирки, Земля не подходит по другому признаку. На Земле происходили термоядерные реакции. Земля не планета. Вот. Но Луна — планета, Плутон — планета, Харон — планета, Эрида, Хаумеа. Им говорят, ну, вы знаете, тогда вот мы сейчас, если посчитать количество планет, вот сейчас, из того, что известно, будет примерно 300. 8 не все могут заучить, а тут будет 300. Они говорят, ну и что? Вот у нас 118 элементов в таблице Менделеева. Кто их сейчас все 118 назовет? Ключевые будут знать, не ключевые не будут знать. Ну вот, вот еще такая вот идея. Но мне кажется, это все так, сотрясение воздуха. Ну какая разница? Плутон, планета, не планета. Что, денег меньше на него стали выделять? Меньше внимания он стал к себе привлекать? Это не моя проблема. Но люди, у которых эта проблема, с ней справляются, я уверен.
3: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А как поняли, что цвет вот этой вот красной гадости, как вы ее назвали, да, объектов пояса Койпера, и красный цвет Марса имеет разную природу?
0: Но все-таки спектры разные. То есть цвет это еще не все. Ну и потом есть, скажем, и дополнительные соображения. То есть мы знаем, уж про Марс мы знаем, что это за цвет, да, это цвет пыли марсианской. Там это должен быть лед и органика, потому что там холодно, там все должно быть покрыто вот этой вот ледяной оболочкой. А она под воздействием космических лучей превращается вот в это вот красное.
4: Спасибо за лекцию, очень интересно. У меня вот вопрос про вот эту гипотетическую планету. Ведь она довольно массивная. Есть какие-то предположения, как столь массивный объект мог образоваться на таком далеком расстоянии от Солнца?
0: Это очень хороший вопрос. Здесь сейчас высказываются разные предположения. Одно предположение, например, состоит в том, что она была выброшена из внутренних частей Солнечной системы. Мы сейчас знаем, и отчасти мы это знаем благодаря исследованиям пояса Койпера, что после образования Солнечной системы какая-то перестройка орбит была. Да, то есть вот эта вот модель изницы, она на самом деле не первая и не единственная в этом ряду, где планеты как-то вот перетасовываются.
4: Ну да, Уран, Нептун там менялись местами.
0: Да, и в принципе можно представить такую модель, и такие модели есть. Модели с пятой планетой, они называются, с пятой планетой-гигантом. Что было их пять. Но вот они не просто там перетасовались, они еще лишнюю планету из внутренних областей Солнечной системы турнули. Дальше возникает вопрос, почему она сейчас на круговой орбите, или, по крайней мере, на вытянутой орбите, не заходящей во внутренние области Солнечной системы. Но она могла взаимодействовать с тогда еще существовавшим массивным доисторическим поясом Койпера, и он ее орбиту вот так вот регуляризировал. А могла звезда пролетать. Звезда пролетает, она решает очень много проблем. Но это, в общем, делает как бы неинтересно. Другой вопрос, более интересный, ответ более интересный, что мы на самом деле напрасно считаем, что есть вот этот обрыв. То есть обрыв этот есть на 50 астрономических единицах, но он потом может опять вернуться на высокий уровень. То есть тот вот этот кусочек, он очистился в результате различных взаимодействий между планетами и объектами пояса Койпера, а дальше, вот мы же сейчас начинаем что-то видеть, по каким-то верхушкам мы сейчас начинаем это все сшибать, а может быть там вещества-то было достаточно, и мы видим другие планетные системы, в которых, вообще говоря, планеты-гиганты есть на больших расстояниях от звезд. не на таких больших, как эта гипотетическая планета, но вот что-то вот.
4: И еще вот у меня маленький вопросик. А какова природа тектонической активности на Плутоне? Приливные действия Харона? Или что-то другое?
0: Нет. Вот это самый хороший вопрос, потому что у них нет приливного воздействия, они синхронизированы. То есть они когда-то друг на дружку воздействовали, но это в далеком прошлом. И какой-то внутренний источник, ну, может быть, вот еще радиоактивные элементы не до конца распались. Тут просто интересное ответвление получается, что есть куча спутников, Европа, да, Энцелад, тот же Тритон, где вот такая гладкость поверхности объясняется приливными силами. А может, и там не они? Может, приливные силы-то вообще не нужны?
4: Спасибо.
0: А там вот еще есть вопрос.
5: Скажите, пожалуйста, а вояджеры сообщают что-нибудь о транснептуновых объектах сейчас?
0: Вояджеры ничего не сообщают о транснептуновых объектах, на них нет соответствующего оборудования. От вояджеров была забавная информация в тот период, когда они пролетали через эту область. Вояджеры зафиксировали некоторое количество пылинок, которые по ним стучали. И это тоже оказалось несколько таким неприятным моментом, потому что то, что там есть пыль, это, в общем, логично предположить. То есть это вот дробление, оно не должно тоже заканчиваться на каком-то размере, оно уходит в крошку в конечном итоге. И вот этой крошки оказалось меньше, чем ожидалось, существенно меньше, чем ожидалось. Но тут трудно сказать, данные очень скудные, очень неопределенные, может быть, просто пыль по ним как-то не так колотила. Может быть, они летели где-то не совсем там, где надо. То есть очень ограниченная информация, и, в общем, непонятно, какое ей придавать значение.
6: А вы скажите насчет девятой планеты, которая пытается найти уже не первый год. Если бы она действительно существовала где-то во внешней системе, ну, то есть достаточно далеко от внутренней части Солнечной системы, то почему ее тогда еще не обнаружили? Потому что, по сути, параллакс у нее должен быть меньше, чем у звезд, и тогда ее можно было бы легко вычислить просто наблюдениями.
0: Так, давайте я сейчас немножко картинку вот эту верну. Я ее проскочил, видимо, зря. Это области, ну вот здесь, например, области вблизи эклиптики, разными радостными цветами показаны области, которые уже охвачены какими-то обзорами, и где эта планета должна была бы быть обнаружена. Но есть довольно большой кусок, который ни в какие обзоры не попал.
6: То есть ее банально еще не наблюдали? То есть не пытались наблюдать?
0: Ну, когда идет обзор, вы не то что пытаетесь что-то наблюдать, вы просто тун-тун-тун-тун фотографируете и все. То есть, ну, вот здесь ее вроде бы уже должны были увидеть. Другое дело, что есть еще такой проект WISE, White Field and Infrared Small Explorer, который сфотографировал все небо в инфракрасном диапазоне, то есть она как бы должна была туда попасть. Но у WISE довольно низкое угловое разрешение, то есть там изображение не очень высокого качества. Но сейчас есть проект, как же он называется, Backyard Planets, что ли, не помню. А, я же его там открыл специально, чтобы показать. Я же провидец. Вот. Backyard Worlds. Это то, что называется Citizen Science, где всем желающим предлагается осматривать снимки, полученные на телескопе WISE, и искать коричневые карлики, неизвестные, планету 9, объекты пояса Койпера. Вот, так что еще и вот такой способ поиска используется.
6: Спасибо.
2: А вот кроме прямого наблюдения планет, есть какие-то методы обнаружения вот экзопланеты? Мы по отклонению звезд наблюдаем, да, мы вот близко рядом с Солнцем находимся, да, а вот по этому отклонению возможно как с космосом? Наличие планеты?
0: Наличие планеты, конечно, можно. То есть вот то, что сделано, это как раз по ее гравитационному воздействию предсказано наличие планеты.
7: Нет, у нас нет планеты. Просто на
0: О, нет. Это, конечно, не увидели. Оптическое обнаружение, ну не в оптическом диапазоне, наблюдательное обнаружение – это самый чувствительный метод, потому что по гравитации там… Ну вот если говорить о телах типа, вот есть масса Земли, там еще на что-то можно надеяться. А если пытаться найти там еще один Плутон или еще одну Ириду, только глазками.
7: Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Вопрос первый. Вы описали цифру 0,1 массы Солнца.
0: Земли.
7: Земли все-таки. Вот меня это удивило.
0: Но у меня там, по-моему...
7: Нет, есть. Написано у вас Земля, а вы сказали Солнце.
0: Ой, да, оговорился. Прошу прощения.
7: И, значит, по поводу этой самой замечательной планеты, да, существует ли, вот так оптимистично сказали, что из этого следует, да, но ведь могут быть другие объяснения.
0: Конечно.
7: Существуют ли достаточно убедительные, по крайней мере, столь же убедительные гипотезы, объясняющие такое распределение параметров орбиты?
0: Дело в том, что у этой гипотезы, ой, я уже выключил, сейчас я верну, у нее есть один побочный результат, который Батыгин и Браун считают, ну, в общем, мощным доводом в пользу именно их гипотезы. Вот я несколько раз акцентировал внимание на наличии и кентавров, и транснептуновых объектов на ретроградных орбитах. Их происхождение, вообще говоря, непонятно. Потому что кентавры в основном вращаются в плоскости эклиптики. Почему вдруг несколько штук оказались... либо перпендикулярной эклиптике, либо вообще где-то далеко. Так вот, в модели Батыгина и Брауна эти объекты получились сами собой без дополнительных усилий. То есть они моделировали одно, они это одно получили, но получили побочный результат, который им позволил объяснить другие наблюдения, которые они изначально объяснять не собирались. Это наличие вот этих вот объектов на перпендикулярных орбитах. То есть вот по совокупности признаков это, я скажу так, это лучшее объяснение проблемы, которая непонятно существует ли.
7: Для уяснения более глубокого. Как я понимаю, это было численное моделирование, да?
0: Да.
7: Как известно, всякая такая математическая моделька имеет одно нехорошее свойство. Если правильно подобрать параметры, она объяснит все, что угодно. Не теплород ли это?
0: Она объяснила
7: то... Это, возможно, одно из следствий, которое получается при удачных параметрах.
0: Есть пределы возможного. То есть,
7: вот то, насколько корректна сама модель?
0: Ну, на самом деле, это не такой уж серьезный вопрос. Почему? Потому что, на самом деле, все прекрасно понимают, и Батыгин, и Браун это понимают, что открытие планеты – это тот момент, когда она обнаружена на кадре. Вот это все, пока этого нет, это все игры разума. И к этому, в общем, все так относятся. Ну, потому что все мы считаем модели, все мы все прекрасно понимаем.
7: Именно поэтому никто не выделяет там 20 миллиардов долларов, чтобы запустить достаточный инфракрасный телескоп.
0: Дело в том, что у телескопов есть замечательная особенность. Они многофункциональны. Вам не нужно запускать телескоп для поисков планеты 9. Вот телескоп LSST, Large Synoptic Survey Telescope, он ее найдет просто в курсе своего обычного действия. Поиски этой планеты не требуют специального инструмента. Вот на Субару время выделяется, но это в конце концов дело программного комитета, выделять или нет. А начнет работать LSST, и все вопросы получат ответы без дополнительных денег.
7: Спасибо.

0: Ну что ж, если вопросов больше нет, поблагодарим еще раз Дмитрия. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Ну, мне кажется, немножко каша как-то разложилась по полочкам все-таки в процессе, да, и для, мне кажется, слушателей наших тоже. Вот удивительное дело, мы все время читаем, смотрим, фантазируем о далеких каких-то объектах, далекого глубокого космоса, нас интересуют черные дыры, нас интересует темная материя, все что угодно. Действительно, это интересно. Но 21 век показал, что в нашем собственном доме мы еще многого не знаем. Наверное, даже мы не знаем больше, чем знаем. И это удивительно, на самом деле. Вот в 20 веке казалось, ну все, Солнечная система, ну все, все дорожки уже мы там прошли, все уже нам известно и понятно, и неинтересно. Но прошло время, изменились технологии, продвинулись, да, все вот эти вот методы исследования, появились новые космические аппараты, новые телескопы. И оказалось, что да, мы еще в собственном доме, в своей собственной Солнечной системе не знаем очень и очень много. Меня лично это радует, потому что это дает возможность невероятных открытий и не в далеком каком-то будущем, очень далеком, а в обозримом вполне. Поэтому я надеюсь, что мы еще будем свидетелями таких открытий. Здесь будем эти открытия обсуждать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: И я всех жду, приглашаю на лекцию 29 марта. У нас будет очень интересная лекция. «Сверхскоростные звезды» она называется. Неожиданная тема. И вот я могу сказать, что и Дмитрий эту лекцию слышал на Кауровской школе. И я ее слышала в Иркутске на конференции. Очень и очень интересно. Много парадоксальных каких-то там моментов. Но то, что показывают результаты, неожиданно, интересно и обнадеживающе, я бы так сказала. Так что я приглашаю.
2: В общем,
0: да, пожалуйста, комментарий.
2: Поиск Койпера, конечно, все хорошо, а другое дело звезда, которая летит почти со скоростью.
0: Тут, да, более 100 тысяч километров в секунду, как я вот знаю. То есть практически сверх, да.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: И наш сегодняшний лектор, можно сказать. Это заведующий кафедрой гидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шишова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы поговорим о красивом испанском явлении под названием Эль-Ниньо.
2: Я думал, это ураган просто, а оказывается, это сложное явление.
3: Да, это явление, которое охватывает весь земной шар. И по-разному проявляется.
1: И Россию?
3: И Россию тоже, конечно. Мы же не хуже остальных.
2: Мы лучше.
3: Лучше, несомненно.
2: Так, и как охватывает? Окутывает?
3: Ну, прежде всего, вот наиболее яркое проявление этого явления, явление Эль-Ниньо, происходит в Тихом океане. Собственно, оттуда все и пошло. А само явление, оно следующее. Теплая вода из западных частей Тихого океана вдоль экватора начинает двигаться в сторону Южной Америки, на восток. В стандартном состоянии на востоке, вот туда, куда эта вода должна двигаться, находится так называемый апвеллинг, то есть это холодная вода, придонная, у берегов побережья поднимается вверх, и там находится такой слой, полоса холодной воды. Угу. Холодная вода обладает рядом интересных свойств. У нее много кислорода растворенного. Со дна она поднимает всякого рода микроэлементы, это биогены, которым питается всякая живность. Начинает от микробов, и пошло по пищевой цепочке, и доходит до рыб. В конечном итоге вот...
1: Рыбы тоже поднимаются наверх?
3: Они там живут, наверху. Вот когда до них дойдет кислород с едой, они то там живут, ну, а рыбаки ловят эту рыбу. Но вот когда приходит теплая вода, она накрывает вот эту холодную воду, и холодная вода на поверхность не выходит. И, стало быть, до рыбы не доходит еда и кислород. Угу. Рыба либо дохнет, если явление очень сильное, либо уходит куда-нибудь. И рыболовы того региона начинают страдать. А, как правило, вот там, где вот эти явления происходят, страны-то там бедные. Поэтому там рыболовство очень важное. Ну и начинаются бунты. Там правительство недовольно, и правительством недовольны. Так что вот это вот то, от чего пошло явление Эль-Ниньо.
1: Это как бы основа, да, это еще не сам Эль-Ниньо.
3: Не, это вот это то яркое проявление Эль-Ниньо.
2: Да. Эль-Ниньо может свергнуть правительство, грубо говоря, да?
3: Да, да. Нет, ладно, к этому вернемся. Вот есть интересные тоже рассказы про возможное влияние Эль-Ниньо на древние цивилизации.
1: Хорошо.
3: Так вот, почему это происходит? Мы понимаем, что наш мир, Земля, не находится в каком-то статическом равновесии. Там все происходит, какие-то изменения. И вот представьте ситуацию, в которой начинают пассаты, которые дуют в Атлантическом, в Тихом океане, не везде дует, но в данном случае мы говорим про Тихий океан.
2: В отличие от муссонов.
3: Да, в отличие от муссонов.
1: Ты вспомнил, да, школьную программу. Муссоны и пассаты.
3: Да-да-да. Вот эти пассаты ослабевают и могут даже развернуться в другую сторону. И это приводит к тому, что вода, которая так по всей физике должна, вода Тихого океана в экваториальной зоне должна находиться где-то там около Австралии, в западной части. Ее уже ничего не сдерживает, никакие ветра, начинает двигаться на восток, в сторону Южной Америки. Да. Ну, это вот причина такая, которая внешняя причина, но при этом по всей территории Земли что-то происходит. Значит, вот эта вот вода, которая движется, она несет с собой одновременно в атмосфере дожди, там, ну, конечно, потепление и всякого рода дожди. Это приводит к ураганам. там, где вот находится эта теплая вода, там еще возникают ураганы.
1: А почему так происходит?
2: Нагревается это, воздух.
3: Это, да, вот во время испарения воды есть такая критическая температура, при которой уже возникают смерчи, ураганы вот при неких физических условиях.
1: То есть, по сути, ураган тоже часть Эль-Ниньо. Получается, что вода нагревается,
3: да,
1: а из-за этого...
3: Да, это последствия, тоже последствия.
2: Меняется давление.
3: Да. Mm-hmm. При этом вообще циркуляция, атмосферная циркуляция на всей Земле меняется. И если в одном месте, в данном случае вот сильная влажность будет вот там, где само Эль-Ниньо происходит, то, значит, где-то будет сухо. И начинается в каких-то местах сухо, в каких-то, наоборот, слишком много воды. И начинается дожди идти там, где их не должно быть, засушливо там, где должны быть все нормально. Это вот охватывает всю Землю.

0: подобных дать. Сейчас происходит полностью обратное явление. Угу. Вернее, не полностью обратное. Везде теплеет.
1: Нигде не хватает?
0: Нет, нигде.
1: То есть получается, что из-за того, что у нас теплеет с каждым годом все больше и больше, не знаю, там льды тают и так далее, то Эль-Ниньо мы будем иметь чаще и в гораздо большем объеме?
0: Я думаю, ну, примерно так следует ожидать. Примерно так. Потому что если на поверхности будет больше теплой воды, и она будет перемещаться с большим успехом, чем когда ее вообще нет или когда ее мало, следует ожидать, что Эль-Ниньо будет больше.
1: Мрачную картину вы для мексиканских рыбаков сейчас рисуете.
2: А переключение происходит моментально или тоже какое-то семилетнее?
0: Нет, это медленно, все медленно. Но вот я думаю, что, может быть, сила этих явлений будет такой же, а вот частота изменится, потому что вот то, что сейчас происходит, потепление климата, приводит к тому, что большая дестабилизация всяких атмосферных явлений. И поэтому, если раньше ветер был спокойный, там вокруг Земли ходил, ну, скажем, где-то там на высоте 10 километров над территорией России, и вот так Землю огибал, то теперь этот же ветер, он спокойно передвигается вправо, влево, выше, ниже. И поэтому может оказаться, что там, где было тепло, вдруг наступит похолодание, чего раньше не было. Или наоборот, уйдет, холод уйдет, и там возникнет тепло. Вот то же самое и следует ожидать, что более часто начнется вот всякие колебания, более активно колебания будет происходить всех параметров атмосферных, ну и, стало быть, и в воде тоже.
1: Это означает, что мы так медленно двигаемся к какой-то, ну, экологической, что ли, не знаю, не катастрофе, но, то есть, будет больше цунами, соответственно, всяких, будет больше Эль-Ниньо, ураганов будет всяких, может быть, ну, а потеплее это уже потом, и в Атлантическом океане мы получим что-то подобное, да, со временем?
0: Ну, пока мы туда движемся, да, пока это все, количество ураганов нарастает, все это нарастает, высота волн в среднем растет, вот все это связано с потеплением. Но до какого момента это будет продолжаться, сейчас трудно сказать, потому что ведь подобные явления были и без всякого человека, до того, как человек существовал.
1: Вот. Это правда, но с другой стороны говорят, что сейчас, ну, те же ледники, вот на полюсах и лед тает, там за 30 лет он растаял так, как не таял там за последние, не знаю, там несколько тысяч лет, да? Ну, все это происходит с громадной скоростью сейчас.
0: Да, это действительно так. Сейчас одна из таких страшных явлений, пожалуй, это таяние ледников, потому что не только возникает, ну, просто больше пресной воды, и сам уровень воды в океанах поднимается, но еще в этих ледниках СО2 очень много, и он выходит оттуда и добавляет парниковых газов в атмосфере. Поэтому вот это усугубляет. Но вообще явления как похолодания, так и потепления на Земле были... Они были всегда.
1: Но мы помним, да, «Ледниковый период» мультфильм.
0: Да, они были всегда. Ведь был период, когда там в Антарктиде там деревья росли. И был период, когда лед дошел до экватора. Это все было
2: уже. Неплохо. Лед до экватора?
1: Да. Ну, тогда человека, наверное, еще не было.
0: Великое похолодание. Оно было чуть ли не 100 миллионов лет. Вот так продолжительность была. А потом медленно растопили лед, все-таки выходящий СО2 от вулканов. Вулканы в любом случае существовали и безо льда. И вот постепенно это все разморозилось.
1: Не, но сейчас все-таки человек добавляет свою добрую лепту, в общем-то, в то, что природа делает сама. Потому что если бы не было человека, то, ну, наверное, эти процессы бы происходили не с такой скоростью, не с такой интенсивностью, в общем-то, да?
0: Да, да.
2: Велик ли антропогенный фактор, ты хочешь сказать?
0: Да, вот это вот.
1: Вот это то, что ты говоришь, вот, да.
0: Это антропогенный фактор действительно существует, и споры ученых происходят. Происходит вот примерно о том, о чем мы говорим. Влияет ли антропогенный фактор реально на то, что происходит в атмосфере, вот на потепление? Или все-таки он там добавляет маленькую толику и не сильно влияет на общий ход событий? Вот сейчас об этом споры идут.
1: Я не знаю, мне по 3 слов все время догадывается.

0: глубины души, когда говорили, что нельзя пользоваться этими типа дезодорантами, да и всем, потому что мы разрушаем озоновый слой. Это мне поверило в такой детский ужас вообще абсолютно. Ну как так? Вот освежитель воздуха в туалете, и я разрушаю планету. Как такое возможно? Мы влияли на это, или это все-таки...
1: Да я думаю, это сказки, которые придумали производители нужного...
2: Шариковых дезодорантов.
1: Да. Ну, посмотрите, самая большая дыра озоновая находится над Антарктидой. Вы где там видели людей с баллончиками?
0: Ну, может быть, мы здесь их распыляем, а их ветрами сносят, как Эль-Ниньо, теплыми потоками выносят в Антарктиду.
1: И собирают.
0: И собирают в Антарктиде, конечно, все эти запахи.
2: Владимир Иванович, а какие признаки вот этого приключения Эль-Ниньо с Ля-Ниньо? Все равно же как что-то происходит, да, и ученые видят, о, началось переключение.
1: Да. Значит, ну, прежде всего, есть вот формальный такой признак. Есть некая средняя температура. И вот если эта средняя температура поднимается на полградуса и держится полгода, точнее 5 месяцев, то это будет Эль-Ниньо. А если она понижается и тоже держится в то же самое время, то это будет Ля-Ниньо. Это формальный такой признак. Но на самом деле это разница давления между двумя точками, практически вот в Тихом океане. Значит, вот как только разница давлений превышает некое пороговое значение, то это предвестник...
2: Двух любых точек в океане?
1: Нет, специально выбранных. Специально выбранных. Ученые подобрали наиболее представительные точки, и вот между ними измеряется давление. Они относятся к островам, к городам.
0: Но если ученые знают, что когда наступит Эль-Ниньо, когда Ля-Ниньо, ведь есть возможность как-то к этому подготовиться, не знаю, рыбакам починить сети, если запастись будет много едой, рыбы, да, или наоборот.
1: Совершенно
0: так
1: верно.
0: Так и происходит, да?
1: Да, так и происходит. То есть люди уже понимают, чего следует ожидать, и как-то должны к этому готовиться.
0: А мне всегда интересно было, почему такое вот плохое явление назвали мальчиком, а хорошей девочкой?
2: Кто давал имена? Ля-Ниньо, Эль-Ниньо.
1: Эль-Ниньо, Ля-Ниньо возникли давно. Я затрудняюсь сказать, но было некое заседание ученых, географов, в котором один из ученых рассказал, что вот это явление, которое как мор рыбы, возникает в декабре, когда идет наиболее активно, когда Рождество происходит. И во время Рождества католики, они все время вспоминают Иисуса Христа, младенца вспоминают.
0: Младенца, да.
1: И вот отсюда слово «младенец» и возникло.
0: Значит, это было
1: Эль-Ниньо, да. Ну, а в противоположность уже, если возник младенец, то должна возникнуть и малышка.
2: Угу, девочка.
1: Поэтому, девочка, да. Поэтому противоположное явление назвали Ля-Ниньо.
0: Ну, девчонки вообще лучше, что есть, поэтому, наверное, поэтому. Вернемся скоро, да.
2: Вернемся. Про Тихий океан сегодня говорим.
3: Тайны океана.
0: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость, заведующий кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии Мишашова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Мы сегодня говорим о Тихом океане, Эль-Ниньо, Ля-Ниньо, цунами и прочие радости Тихого океана.
2: А давайте мысленно пронзим океан до дна и померим там температуру.
0: По больнице мы уже выяснили, как Ля-Ниньо и Эль-Ниньо определяют, что они будут. Средняя температура по больнице вымеряют там, если там сколько, полградуса или сколько, говорите, 5 градусов?
2: Полградуса.
0: Полградуса, да, повышается?
1: Да.
0: То значит, у нас Эль-Ниньо. Если понижается температура, то Ля-Ниньо.
2: А вообще, вот температура в океане, какие характеристики у нее? Внизу там какие-то отрицательные температуры?
1: Нет, внизу положительная, она бы могла бы быть отрицательной, если бы сильно-сильно была соленой. Но она на самом деле положительная. Но ниже, чем может быть ниже, чем 4 градуса для пресной воды. Итак, сверху температура очень такая хорошая, теплая. Иногда бывает, что она даже выше температуры воздуха, потому что солнце нагревает ее. Потом какое-то расстояние она меняется слабо, потом меняется резко, уменьшается, ну и потом до дна уже так плавненько уменьшается. И вот, ну, казалось бы, верхний слой, вот который почти однородная там вода, теплая вода, он прогревается солнцем, и солнце не один миллион лет светит. Казалось бы, почему до дна-то не прогреть этот океан? Время было сколько угодно, чтобы эта вода была прогрета. Но вот природа устроена сложнее. Солнце не одинаково греет полюса и центральную часть Земли, экваториальную часть Земли. И возникает такое движение воды. Теплая вода постепенно уходит на север, там она охлаждается, и потом уже по глубине возвращается в экваториальную часть. И получается, что она, вот она-то и является, она препятствует проникновению теплой верхней воды вот в нижние слои.
0: Получается, запирает. Холодная вода внизу всегда.
1: Да,
2: холодная тяжелее, вода всегда,
1: да. И вот благодаря такому круговороту, большому, такого размера самой Земли, то вода снизу все время холодная, потому что она остывает и протекает со стороны. Ну, а вода сверху подогревается солнцем. Если мы говорим сейчас про экваториальную часть, там вот наиболее интересно, и это явление наиболее активно.
0: Но все равно же не очень глубоко прогревается, как Земля, она же не прогревается там на километры вниз. Ну, я даже вот по своим воспоминаниям, где-то на 100 там уже метрах, там уже темно, там уже свет просто не проникает на эту глубину, а уж тем более глубже, там чего прогревать-то?
1: Но, смотрите, свет действительно, он не проникает на глубину, он даже не проникает на глубину не то что 100 метров, а вот максимальное проникновение света, которое я когда-либо слышал, это 70 метров было. Кстати, оно было в Тихом океане. Там наиболее прозрачные воды, есть такие воды, очень прозрачные. И вот туда свет еще как-то может проникнуть. Но прогрев осуществляет не только солнечным светом, вернее, перенос тепла, не только. Еще конвекция есть, вот, диффузия есть. И поскольку времени сколько угодно, то вот этот диффузионный перенос мог бы до дна бы докачать это тепло. И если времени сколько угодно, то он бы и дошел бы до дна. Если бы не было поперечных
0: движений. Если вода бы стояла на месте.
1: Да. Если бы вода стояла на месте, то так бы, видимо, и было.
0: Но это было бы удобно, наверное, купаться, например.
2: В болоте?
0: Ну, почему? Нет, но есть, мы вспомним даже про Красное море, есть какие-то уникальные моря там и так далее, особенно если внизу есть действующие какие-то вулканы, да, которые прогревают снизу воду, и тогда она получается, как вот в Красном море, почти на всей глубине она примерно одной и той же температуры.
1: Знаете, там даже горячее есть. Не то, что там та же температура, горячее. Но там действительно вот те вулканы, которые подводные вулканы, которые там существуют, они могут прогреть. Но с учетом, что соленость там огромная, 300 промилле. Если обычная 35 промилле, это вот такая хорошая соленость в океане, то там 300, ну, в 10 раз больше. Это, вот эта вода, она еще горячая. И, да, это в Красном море такое явление есть.
0: Именно поэтому там живности много всякой живет.
2: В общем, я все понял, почему последние 3 дня отпуска обычно становится холодным море. Это все Эль-Ниньо. Вот в чем причина.
0: Естественно. Спасибо вам громадное. Много нового мы сегодня узнали про Тихий океан, про Эль-Ниньо и Ля-Ниньо. Владимир Владимирович Жмур у нас сегодня был в гостях, доктор физико-математических наук, профессор. Спасибо вам. Всего доброго.
2: До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. Хочу заметить, что мой подход к этому курсу своеобразный. Мы не решаем задачи, потому что я вас не вижу в этой аудитории. Я записываю эти лекции для того, чтобы вы их просматривали через компьютер. Но эти разговоры, мое описание космических объектов и вообще астрономии предполагают, что вы в промежутках между этими уроками и лекциями решаете задачи. Я вам напоминаю, я уже показывал на моих первых уроках, какими задачниками, а можно и другими, и те, что у вас есть в вашей домашней или в школьной библиотеке, вы решаете задачи. Вы делаете свои знания активными, не просто запоминаете, а учитесь использовать астрономические знания для решения задач. Я каждый раз об этом буду напоминать, чтобы вы не забывали. Не решая задачи, вы никакой пользы от моих рассказов астрономических не вынесете. Итак, мы продолжаем знакомиться с Солнечной системой. Предыдущие два рассказа были посвящены маленьким планетам, планетам земного типа. Вы знаете, что дальше за орбитой Марса начинается область планет-гигантов – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. О них я подробно рассказывать не буду. В общих чертах мы понимаем, что это гигантские массивные планеты, которые вообще не отпускают от себя ничего. Никакие газы не могут покинуть поверхность и атмосферу этих планет. Именно поэтому они состоят в основном из газов. Они не потеряли исходное вещество. Юпитер, Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун – это миры огромных холодных запасов газа, и, собственно, они состоят почти из атмосфер. Там твердое тело планеты занимает меньшую долю объема. Но нас сегодня будут интересовать не сами планеты-гиганты, а их спутники и кольца. Вот мы привыкли к тому, что на иллюстрациях в астрономических книгах в основном мы видим фотографии кольца Сатурна. Мы знаем, что это, конечно, не твердое какое-то образование, просто колоссальное количество мелких частиц – пылинок, снежинок, довольно крупных камушков. Исследования показали, что там даже есть такие микроскалы размером в метры. И все это летает по орбите, ну, как обычные спутники вокруг планеты. Все эти мелкие тела летают по орбите вокруг планет-гигантов. Но в основном-то нам демонстрируют на фотографиях и иллюстрациях кольцо Сатурна. Действительно, у Сатурна выдающееся кольцо. Но оказывается, что у каждой планеты-гиганта, и у Юпитера, и у Урана, и Нептуна, тоже есть свои кольца. Только они не такие выдающиеся по яркости, по массе вещества, которая там заключена. Но они тоже есть, и мы об этом поговорим. Принято изображать планеты-гиганты, ну, а здесь планеты земного типа, мы о них уже не будем говорить, вот так, что Сатурн с кольцом, а остальные гиганты как бы без колец. На самом деле это такое незначительное количество вещества, что для самой планеты оно никакого, ничего к ней не добавляет. Масса вещества в кольце микроскопическая по сравнению с массой самой планеты. Ну, например, даже если в кольце Сатурна там довольно много вещества, все его собрать и слепить в одно тело, получится небольшой объект диаметром примерно 200 километров. Ну, как крупный астероид. А для остальных планет-гигантов количество вещества в их кольцах гораздо меньше. Там, если бы мы его слепили, это вещество, ну, получился бы 2-3 километра один объект. Тем не менее, все-таки лучше изображать планеты-гиганты без колец, чтобы кольцо Сатурна как-то не отвлекало нас от сравнения этих планет друг с другом, чтобы мы увидели их, как они есть, не окруженные вот этим вот разреженным, малозначительным количеством вещества. Вот два газовых гиганта и два ледяных гиганта – Уран и Нептун, и газовые гиганты – Юпитер и Сатурн. Кольца – это второстепенная добавочка к их внешнему виду. Не надо сказать о природе колец планет-гигантов, мы пока большого, какого-то глубокого представления не получили. Мы не брали образцов их вещества, мы не запускали
космические аппараты прямо внутрь колец, так, чтобы изучить, сфотографировать отдельные элементы этих колец. Мы пока астрофизическими методами, то есть издалека, с помощью фотографии, изучаем кольца и не очень точно представляем себе их происхождение. Откуда взялись кольца? Почему они такие разные? Например, кольцо Сатурна, которое массивнее прочих и ярче выглядит, чем кольца прочих планет-гигантов, оно имеет очень сложное строение. Оно фактически разделено на тысячи отдельных мелких колечек, из которых сложена вот эта вот обширная область вблизи самой планеты. Причем вещества в кольце настолько много. Обратите внимание, солнечный свет приходит вот отсюда, сквозь кольцо проходит и на поверхности, на облачной поверхности Сатурна оставляет заметную тень. То есть кольцо непрозрачно или частично лишь прозрачно для света. Когда световой луч падает перпендикулярно к плоскости кольца, он довольно легко его пронизывает. Но вот вдоль плоскости уже вещества так много набирается, что на поверхности Сатурна четкая тень от кольца. Ну, а это тень на самом кольце от тела планеты. Ну, понятно, что планета, конечно, не пропускает солнечный свет сквозь себя, и он вот таким образом отбрасывает тело планеты, отбрасывает тень на кольцо. Очень интересно рассматривать фотографии Сатурна, сделанные со стороны его ночного полушария. Вот предыдущая была сделана сбоку, как бы сбоку, а вот эта фотография сделана в тот момент, когда космический аппарат пролетал над ночным полушарием. И посмотрите, как много новых деталей обнаружилось, когда мы смотрим на кольцо. Во-первых, за границей кольца тоже есть какие-то разреженные кольца. Например, вот эта вот самая внешняя часть вдоль орбиты одного из спутников Сатурна – Энцелада. Мы уже в прошлый раз говорили об Энцеладе, его поверхность покрыта льдом. Лед немножечко испаряется, во льду трещины получаются. Будем еще об этом говорить. Из трещин вода вылетает, в том числе и в космос. И вот это вот тот газ, который теряет Энцелад, двигаясь по орбите вокруг Сатурна. Ну, а это сами кольца Сатурна. И наиболее непрозрачные части видны темными, потому что солнечный свет идет оттуда, в нашу сторону. Это снимок, сделанный в контровом освещении. Солнце скрыто за диском Сатурна, и оно просвечивает кольца насквозь. Там, где не может посветить, там, естественно, темные слои. А там, где мелкая пыль рассеивает солнечный свет, мы видим яркие части. И видим, что кольца тянутся практически до самой атмосферы Сатурна. Уже там, естественно, частицы не могут по орбитам летать, они тормозятся в верхних слоях атмосферы Сатурна и падают на тело планеты. А чуть выше атмосферы они летают по орбитам. У Юпитера, а это тоже ночной снимок Юпитера со стороны ночного полушария, это рассеянный в верхних слоях атмосферы свет Солнца, само Солнце скрыто там за диском Юпитера. И вот, пожалуйста, видны кольца. Да, у Юпитера кольца не такие массивные, не такие яркие, как у Сатурна. С Земли мы их вообще не видим в телескоп. Ну вот в рассеянном солнечном свете, в контровом освещении они оказались видны без труда. Эта фотография сделана космическим аппаратом Галилео, который был много лет летал вокруг Юпитера, изучал его как искусственный спутник. И у Урана, у Нептуна тоже есть кольца. Вот кольца Урана. Это фотография, полученная космическим телескопом Хаббл. Тут видны и кольца Урана. Вы помните, Уран вращается как бы лежа на боку, да, вот ось его вращения, она вот так ориентирована. Он почти положил ось своего вращения на плоскость своей орбиты, в отличие от Земли. Кольца видны хорошо, и вот тут какие-то точки. А что это за точки? А можете на правом расшифрованном снимке увидеть имена спутников Урана, которые движутся по орбитам за пределами кольца. Это спутники Урана, их там тоже немало. И у Плутона тоже есть такие же слабозаметные кольца. Но наиболее изученный спутник планет – это, конечно, наша родная Луна. Мы уже и на поверхности там аппараты
запускали на поверхность, и люди побывали на поверхности. Но в основном до сих пор изучаем, конечно, глядя в телескоп. И вы помните, что даже самые четкие снимки, полученные в телескоп, не дают нам возможности увидеть на поверхности Луны детали мельче 1 километра примерно. Ну, может быть, иногда удается кому-то полукилометрового размера увидеть, но, как правило, километр – это предельное разрешение на поверхности Луны, потому что воздух, наш земной воздух, атмосфера Земли очень турбулентна, очень неоднородна и преломляет свет, идущий из космоса. Так что в телескоп мелких деталей на Луне не увидишь. И тем более с Земли в любой телескоп не увидишь обратную сторону Луны, потому что ее движение синхронизовано. Вращение Луны вокруг своей оси и вращение Луны вокруг Земли происходит с одним и тем же периодом в месяц. И поэтому Луна все время демонстрирует нам одно свое полушарие. Увидеть вторую, дальнюю сторону Луны, невидимое полушарие Луны, удалось только впервые в 1959 году, когда наши инженеры и ученые создали первый искусственный аппарат. Все аппараты искусственные. Его можно было бы назвать спутником Луны, но он полетел по такой траектории, когда он был одновременно и спутником Луны, и спутником Земли. То есть он облетал и Луну, и Землю, и, залетая за обратную сторону Луны, сфотографировал ее и по радио передал эти снимки на Землю. Вот так выглядела траектория полета этого аппарата. То есть он фактически облетал Луну и Землю. А облетая Луну с обратной ее стороны, впервые сфотографировал и передал на Землю вот этот самый первый снимок, на котором примерно где-то около трети снимка занимает область видимого полушария. Ну, чтобы связать то, что мы впервые увидели, со знакомыми нам деталями, специально так была сделана фотография с такого ракурса, а 2/3 снимка занимает невидимое полушарие Луны. Мы впервые тогда познакомились с тем, как выглядит Луна с обратной стороны. Это очень сложный был эксперимент, а для тех лет просто фантастический. Честно говоря, никто не думал, что тогда, в конце 50-х, удастся вот такой замечательный эксперимент поставить. Ведь не было ни современной электроники, ни современных фотокамер, которые сфотографировали сразу в численном цифровом виде дают тебе содержимое изображение. Нет, все это было аналоговое, то есть на фотопленку фотографировали, проявляли, закрепляли ее там в небольшом объеме этого маленького зонда, сканировали, а сканеров-то тоже не было, сканировали определенным хитрым образом и по радио передавали на Землю эту информацию. Ну, конечно, высокого качества этот снимок не имеет, но он впервые показал нам, как выглядит обратная сторона Луны. И сразу же возникла загадка. Видимое полушарие Луны богато морями, а моря – это не что иное, как гигантские ударные кратеры. Когда-то туда падали крупные метеориты, пробивали кору лунную, оттуда изливалось жидкое каменное вещество, лава, и застывало в виде таких базальтовых плюшек на поверхности Луны, вот этих базальтовых морей. А на обратной стороне Луны таких нет. Есть небольшое море, море Москвы, а вот этих гигантских океан бурь, море дождей, таких нет. То есть Луна очень асимметрична, два полушария не похожи друг на друга. В чем причина этого, остается пока научной загадкой. Мы изучаем Луну очень детально. Сегодня составлены не только карты видимого ландшафта, я бы сказал, Луны, а еще и карты ее гравитационного поля. Это очень важно. Когда космический аппарат собирается опуститься на поверхность Луны, важно знать, где, в какой точке, с какой силой Луна притягивает к себе космический аппарат. Так вот, это карта, составленная с помощью специальных там парами летавших аппаратов, которые чувствуют небольшие колебания гравитационного поля. Они то расходятся друг относительно друга, то сближаются, когда перепады гравитации вблизи поверхности ощущают. И это позволяет составить карту флуктуаций, отличий гравитационного поля от однородного. И тут показаны
так называемые масконы. Ну, это английская аббревиатура mass concentration, концентрация массы, маскон. А красными пятнами показаны области, где гравитация повышена, где космический зонд будет сильнее притягиваться к поверхности. Ну, а голубыми пятнами отрицательные аномалии, то есть небольшие ослабления гравитации. Это очень полезные карты для тех, кто собирается лететь на поверхность Луны. Спутники других планет иногда бывают внешне по размеру, по массе похожи на Луну, но совсем другую природу поверхности имеют. Вот я сопоставил Луну и спутник Юпитера Ио, ближайший крупный спутник к Юпитеру. Посмотрите, размер одинаковый, масса почти такая же, но внешность. Луна – это серое, темно-серое тело, каменное, безжизненное. А Ио – яркий, это его естественный цвет, яркий объект, покрытый большим количеством действующих вулканов. Вот почти каждая темная точка на этой фотографии – действующий вулкан. Если вы присмотритесь, там даже темная лава, вытекающая из жерла вулкана, довольно хорошо просматривается. А вот это все желтовато-оранжевое вещество – это сера и разные соединения серы, которые обычно и на Земле вулканы тоже в большом количестве выбрасывают и на Ио. И остается только думать, а почему же два похожих друг на друга тела такой разной природой обладают? Луна холодная, а Ио – горячее, расплавленное вулканическое тело. Но Ио, пожалуй, уникальный все-таки объект, его близость к Юпитеру. Мы, помните, говорили о приливах, я объяснял, почему Юпитер своим гравитационным полем все время мнет и нагревает внутренние слои Ио, и по этой причине там вулканическая активность. В общем, большинство спутников, крупных спутников планет-гигантов, они примерно одинаково устроены. Такое минеральное ядро и застывшая мантия. Ну, а на поверхности это уже детали, которые зависят от многих причин, от падающих метеоритов, от предыстории этого спутника. Ну, как правило, внутреннее строение, оно вот примерно такого типа у всех крупных спутников Юпитера, Сатурна. Ну, у Луны, конечно, не такое. Луна более каменистое тело, и даже небольшое железное ядро есть у Луны, ну просто она ближе к Солнцу, и там летучих веществ, типа воды, осталось немного. Есть удивительные спутники у планет-гигантов, и, пожалуй, самый удивительный, просто удивительнее некуда, это спутник Сатурна Титан. Здесь Луна, Титан и земной шар изображены в одном масштабе. Посмотрите, Титан намного крупнее нашей Луны и не намного мельче земного шара. Его размер примерно такой же, как у планеты Меркурий. Но Титан – это намного более планета, чем Меркурий. Почему? У Меркурия нет атмосферы, а у Титана она есть. На поверхности Титана есть моря и океаны. Правда, они наполнены не жидкой водой, потому что там холодно. Вода там замерзает, он далеко от Солнца. Они наполнены жидкими природными газами. Метан, этан, пропан, бутан. Вот там они плещутся в океанах и морях. Но атмосфера Титана очень плотная, протяженная и фактически делает его полноценной планетой. Вот тут на фотографии Титан в середине, как он выглядит снаружи, когда мы его в оптическом диапазоне, ну, глазами или фотокамерой исследуем, фотографируем. А вокруг изображение Титана, полученное инфракрасной фотокамерой, а инфракрасные лучи частично проходят сквозь атмосферу, и мы уже видим поверхность Титана, ну, в разных ракурсах, по-разному повернутого к фотокамере. Атмосфера Титана протяженная, очень массивная. Там газа больше, чем в атмосфере нашей планеты, Земли. И довольно большое давление у поверхности создают, ну, где-то раза в полтора-два выше, чем на Земле давление атмосферы. Ну, для человека это безопасно. И Титан – единственное тело в Солнечной системе, кроме Земли, на поверхности которого есть обширные, заполненные жидкостью озера и моря. Ну, эта жидкость, повторяю, конечно, не вода, потому что вода там замерзает, там холодно. Средняя температура поверхности Титана –
минус 180 градусов. Вода там просто лежит, как лед на поверхности, как твердое, застывшее минеральное вещество. А природные газы плещутся вот в этих огромных, ну, назовем их водоемами, хотя, конечно, это не вода, а метан, этан в жидком состоянии. На поверхность Титана опустился космический зонд Гюйгенс. Это был единственный уникальный эксперимент, когда на поверхность чужого спутника далекой планеты удалось посадить космический аппарат. Он передал единственную фотографию, которую мы до сих пор имеем. Вот она в исходном состоянии, а это при повышенном контрасте, ну, чтобы выделить какие-то детали, которые тут с трудом просматриваются. Ну, что такое поверхность Титана? Холодная, безжизненная поверхность – это глыбы застывшей воды, то есть куски льда водяного. Атмосфера состоит, еще раз, обратите внимание, насколько Титан – планета. Атмосфера Титана состоит почти из чистого азота. А ведь наша земная атмосфера тоже состоит почти из азота. 3/4 азота, 1/4 кислорода в нашей земной атмосфере. На Титане кислорода нет. Там почти чистая азотная атмосфера с небольшой примесью метана, других природных газов. В основном это азот. Но это безопасная для человека атмосфера. Она не ядовитая для нас. Если бы мы вдохнули атмосферу Титана, ну, ничего страшного не было бы. Ну, кислорода там, конечно, нет. Пришлось бы его отдельно из какого-то баллона добавлять в этот воздух. Расчеты показывают, что под поверхностью Титана температура выше, чем на поверхности. Это характерно для любой планеты. И там может быть жидкая вода и условия для жизни. Поэтому с большим вниманием относимся к исследованиям Титана. Большинство спутников планет, конечно, не такие крупные и не такие интересные, как Луна, как Галилеевы спутники Юпитера, как Титан особенно. Нет, это небольшие тела каменистые, неправильной формы, маленькой массы. Ну, в большинстве своем спутники планет выглядят именно так. Переходим к еще более мелким, но значительно большим по количеству телам Солнечной системы. То есть к тому, что мы называем малые тела Солнечной системы, к астероидам и кометам. И к той опасности, которую они представляют для Земли. Ну, астероиды – это минеральные в основном, то есть каменные объекты, хотя среди астероидов встречаются и металлические, железные, никелевые, в основном состоящие из металла объекты, но в большей части каменные. Ну, а ядра комет – это в основном льдистые тела. Вот так выглядят некоторые астероиды. Посмотрите, это довольно хорошо изученный астероид Лютеция. Его средняя плотность 3,5 грамма на кубический сантиметр. Но это же плотность камня. То есть мы уверены, что в основном он состоит из минеральных частиц, минерального вещества, ну, то есть каменного вещества, как кора и мантия нашей Земли. Внешний вид некоторых астероидов изучен очень хорошо. Вот крупнейший астероид главного пояса астероидов. Главный пояс – это пространство между Марсом и Юпитером, там, где основное количество астероидов уже обнаружено. А мы видим даже по этой фотографии, по этому кинофрагменту, я бы сказал, что астероид Веста, а его диаметр 500 километров, что он в свое время испытал мощный удар вот примерно с этого направления, со стороны Южного полюса. Это даже видно, потому что здесь явно не хватает вещества, и вдоль экватора мы видим такие складки поверхности. Вот они хорошо просматриваются, эти складки. Это результат мощного удара, который отколол значительную часть вещества этого астероида, и оно в виде таких каменных брызг разлетелось по Солнечной системе, и довольно часто на Землю падают осколки Весты. Мы их научились идентифицировать, потому что у них своеобразный светлый такой оттенок и своеобразный минеральный состав. Ну, а сама Веста изучена неплохо уже с поверхности. Видите, космический аппарат ее с близкого расстояния исследовал. И примерно 1/4 всех метеоритов, упавших на Землю, это осколки Весты.
область между орбитами Марса и Юпитера – это так называемый главный пояс астероидов. Ну, он изучен хорошо, потому что он сравнительно недалеко от Земли находится. И наши телескопы дотягиваются сюда, и практически все объекты крупнее 1 километра тут уже обнаружены. Да и мельче 1 километра тоже иногда удается обнаруживать, когда они недалеко от Земли пролетают. Здесь примерно 1 000 000 тел уже выявлен, то есть в нашей Солнечной системе не менее 1 000 000 астероидов обнаружено. Ну, а ядра комет – это более рыхлые, более льдистые, богатые летучими веществами, то есть водой, метаном, аммиаком, такими легко нагревающимися и испаряющимися веществами объекты. И причина этого тоже понятна. Ядра комет, как правило, летают далеко от Солнца, там, где оно их не может сильно нагреть. Но если орбита все-таки приводит такую ледяную глыбу поближе к Солнцу, ну, солнечные лучи нагревают ее, и начинает испаряться газ с поверхности. Неоднократно пролетая мимо Солнца, ядро кометы теряет льдистые вещества, легко испаряющиеся с поверхности, и там остается минеральное вещество. А оно такой темный цвет имеет, это такой темной корочкой, корой покрывает внутреннюю льдистую часть кометного ядра. Знаете, на что это похоже? Вот давайте вспомним. В начале зимы, когда первые снегопады создают нам сугробы снега, снег выглядит ярко-белым. А к концу зимы, когда даже в начале весны, когда солнце пригреет сугроб, и с поверхности лед и снег испаряются, остается грязь, которая в городе собралась в зимнее время на поверхности льда. И такой черной, темной корочкой в марте покрыты сугробы снега. Вот примерно так же устроены кометы. Черная, почти непрозрачная для света корочка, и внутри нее снег. Но солнце все-таки прогревает эту кору, и пары воды, и метана, аммиака прорывают эту кору и вылетают наружу. Вот перед нами ядро кометы Чирюмова-Герасименко, очень хорошо изученное. Прямо видно, как струи газа вырываются из-под поверхности, из-под этой темной корки, покрывающей ядро кометы. Обратите внимание вот на это число. Средняя плотность, ну то есть масса, деленная на объем этого тела, размер его невелик, примерно 5 километров в длину, масса, деленная на объем, дает среднюю плотность вещества. Она около 0,5 грамма на кубический сантиметр. О чем это говорит? Если состоит тело в основном...

маленький посадочный зонд. Вот он тут лежит. А вот в это место, вот под этот камень, ну, тут показано само место посадки, в увеличенном кадре мы видим место, куда зонд опустился, ему не повезло. Он не смог закрепиться на освещенном солнцем, на освещенной площадке, и закатился вот туда, под камень. Вот он тут лежит так в не очень удобном положении. Одна нога вверх поднята, другие две ноги вниз, сам он на боку лежит. Это был не полностью удачный эксперимент, скажем так. Но, тем не менее, первая посадка на поверхность ядра кометы в истории космонавтики. И, конечно, до сих пор мы изучаем кометы, так сказать, снаружи. Когда эта ледяная глыба подлетает к Солнцу, она начинает испаряться и окутывает себя такой временной атмосферой. А давление солнечного света и солнечного ветра, то есть плазмы, летящие от Солнца, отбрасывают эту атмосферу назад, и у кометы такой яркий хвост формируется. Хвост, как правило, из двух частей состоит. Давление солнечного света ощущают твердые пылинки, и они уходят в одном направлении, немножко отставая по орбите от полета кометного ядра. А давление солнечного ветра, плазмы солнечной, несущие в себе еще и магнитное поле, в основном ощущают ионизованные атомы газа, ионы. И формируется такой плазменный хвост практически в направлении, противоположном направлению на Солнце. И, как правило, кометы имеют два хвоста. Вот классическая комета, двуххвостая, комета Хейла-Боппа. В 96-м году, я хорошо помню ее, на небосводе нашей планеты, даже в Москве, на небе отнюдь не черном, очень хорошо была видна комета Хейла-Боппа. Это пылевой хвост. Это газовый, плазменный, ионный хвост. Вот они так разделились в пространстве. Но это еще одна комета с одним хвостом. Вы знаете, двух одинаковых комет не бывает. Вот сколько комет, столько разнообразных внешних их проявлений. Кстати, это тоже открыли наши астрономы, любители астрономии, но очень крутые любители. Невский – это белорусский, а Новичонок – это российский любитель астрономии. И вот они вместе, работая, обнаружили эту комету. Она замечательно выглядела на земном небе. Это удивительная комета Холмса, которая в определенный момент испытала нечто подобное на взрыв. То есть выделение газов с поверхности было просто взрывообразным и окутало огромной протяженной атмосферой ядро кометы. И несколько плазменных хвостов образовалось. В общем, все кометы оригинальны, они друг на друга не похожи. И я вам уже говорил, как правило, комета потому и комета, сохранившая в себе много летучих веществ, что они большую часть своей жизни проводят в районе афелия орбиты, то есть вдали от Солнца. И там холодно, там они не испаряются. И на некоторое время, подлетая к Солнцу и проносясь мимо него, нагреваются и часть своего вещества теряют, оно уходит в виде хвоста. F-карта – это этот рисунок. Он, конечно, некоторые детали вот, положения главного пояса астероидного передает, но недостаточно точно. А вот это более точный рисунок изображения того, как выглядит главный пояс астероидов. Основное вещество заключено между орбитами Марса и Юпитера, но некоторая часть комет и небольших комет, и в основном астероидов, летает по орбите Юпитера, впереди него и позади него по движению. Это так называемые греки и троянцы. Ну, история связана с тем, что этим астероидам давали имена героев Троянской войны. Там же греки с троянцами воевали, но так сложились две группы астероидов. Они практически с тем же периодом вокруг Солнца движутся, как и сам Юпитер, и сопровождают его на орбите. Есть еще одна группа семейства Гильды. У них период в 2/3 раза короче, чем период, орбитальный период Юпитера. Они синхронно с ним движутся, но так, что астероид совершает 3 оборота за время, пока Юпитер совершает 2 оборота по орбите, но тоже синхронизация определенная возникла.
Ну и несколько последних слов о космической угрозе со стороны крупных астероидов и ядер комет. Это, конечно, малоприятное событие.

Но, к сожалению, такие бывают, когда на нашу планету падает массивное космическое тело. Но если это тело небольшое, размером в метры или в десятки метров, никаких особых неприятностей от него мы не ожидаем. Но если это тело размером от километра и больше, то уже могут быть вполне серьезные последствия. Среди астероидов, можете прочитать, это выделяют опасные, ну, потенциально опасные. То есть он так движется, что пересекает орбиту Земли или близко к ней подходит и когда-нибудь может ударить по нашей планете. Либо сближающиеся с Землей, но это менее опасные, но тоже когда-нибудь возмущающее влияние соседних планет может бросить этот астероид навстречу Земле. Мы за такими следим, мы их уже несколько десятков тысяч таких астероидов выявили, следим за их полетом. И вот, кстати говоря, все орбиты всех астероидов, которые выявлены как пересекающие или близко подходящие к орбите Земли. Как видите, их довольно много, и за ними надо следить. Падение такого тела в атмосферу и на поверхность Земли, оно, конечно, может привести к очень печальным последствиям. Мы знаем, в истории нашей планеты такое было. Ну, например, 64 миллиона лет назад в район перешейка между Северной и Южной Америками упал крупный астероид диаметром около 10 километров, и тогда это вызвало глобальную катастрофу и биологическую катастрофу на Земле, и очень много видов животных погибло. Тогда это стимулировало и гибель большинства симпатичных крупных животных, динозавров. Но они нам кажутся симпатичными, на самом деле, может быть, это и неплохо, что они-то погибли. После этого наши мелкие предки, животные, от которых произошли уже человекообразные обезьяны и сам человек, получили шанс на развитие. До тех пор динозавры их не давали им активно развиваться и, так сказать, доминировать в биосфере. Но, в общем, желательно, чтобы такие удары или удавалось предотвратить или, по крайней мере, предупредить население Земли от вот этих вот страшных, редко случающихся неприятностей. Ну, я надеюсь, что астрономы в ближайшие годы выявят все такие объекты, ну, а инженеры найдут способ, как отвратить такие удары, как перенести астероиды на орбиты, безопасные для нашей планеты. Всего доброго!

Детство и юность Клода Моне прошли в портовом городе Гавр на севере Франции. Именно здесь Моне сформировался как художник. Одним из его учителей стал Эжен Буден, работа которого отличала особое мастерство в передаче воздуха. Не случайно знаменитый живописец Камиль Куро назвал его «королем небес». Учился Моне у Яна Йонкинда. «Благодаря первому я стал художником», — говорил он. «Второму же обязан окончательным воспитанием глаза». Оба наставника Клода Моне любили писать морские пейзажи. Конечно же, главное действие их полотен разворачивалось в Гаврском порту, где городская жизнь била ключом. Не отставал от своих учителей и юный художник. Клод Моне создал около десятка картин на эту тему. Одно из них было суждено дать имя новому направлению в живописи. Впоследствии художник вспоминал: «Меня всегда вдохновлял солнечный свет. Каждая секунда восхода солнца уникальна и неповторима. В то утро я вскочил с постели, чтобы поймать неуловимое. Ведь на восходе освещение постоянно меняется. Его нужно писать сразу же, каждый оттенок. Сколько у меня было времени? Минут 10, не более. И я схватил мольберт, кисти и стал наносить размашистые крупные мазки. Тонкие переходы цвета, легкая основа. Небо, доки, вода и бесчисленное количество оттенков серого. Более быстрые и резкие мазки. Мачты на лодках, очертания пристани, теряющиеся в восходе. И, наконец, огненными тонами само солнце. Этот холодный оранжевый шар, имеющий слегка неправильную форму, часто появляется на картинах Моне. Смелые размашистые мазки многим казались неряшливыми и даже грубоватыми. Некоторые утверждали, что Моне создал не картину, а лишь набросок. Однако композиция полотна была тщательно выверена. Вытянувшиеся в линию рыбачьи лодки, портовые сооружения на горизонте и солнечная дорожка образуют треугольник. Художник словно приглашает зрителя вместе с ним полюбоваться игрой серых бликов на поверхности воды. Авторская подпись указывает, что картина была создана в 1872 году. Однако многие искусствоведы, словно не замечая этой даты, относили работу к 1973 году, когда пребывание художника в Гавре было документально подтверждено. Более того, некоторые исследователи именовали полотно «эффектом луны в тумане», полагая, что художник изобразил не восход, а закат. Дату, поставленную Клодом Моне, подтвердил американский физик Дональд Олсен. Учитывая, что город Гавр сильно пострадал во время Второй мировой войны, и пейзаж, изображенный на картине, сильно изменился, исследователь взялся за изучение старинных фотографий с видами порта. Уточнив место расположения гостиницы, откуда художник видел восход, ученый обработал множество метеорологических и астрономических данных. Он установил, что если живописец был точен в изображении деталей, то картина Моне могла быть написана только 13 ноября 1872 года в 7 часов 35 минут утра. В 1874 году работа Клода Моне должна была экспонироваться на выставке. Когда один из организаторов той выставки, а именно брат Агюста Ренуара Эдмон, посетовал, что Моне дает своим полотнам слишком однообразные названия, тот решил переименовать картину. Скучное название «Корабли, входящие в порт Гавра», он заменил на эффектное впечатление – «Восход солнца». Выставка вызвала иронию у большей части публики. Некоторые посетители возмущались и даже требовали вернуть деньги, потраченные на входной билет. Не было недостатка и в разгромных рецензиях. Известному журналисту Луи Леруа особенно не понравилась картина Моне. Он писал: «Впечатление. Ну, конечно, я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением.
Обойная бумага в стадии наброска, и та смотрелась бы лучше, чем такая живопись. Слово «впечатление», «импрессион» вошло и в заголовок той ругательной статьи «Леруа». Однако, как это ни странно, художникам это слово пришлось по душе. С той поры они стали называть себя импрессионистами. Импрессионизм, как название направления в живописи, утвердилось. При этом картина Моне, давшая путевку в жизнь этому названию, долгое время оставалась в тени других его работ. Художник и сам не рассчитывал на ее успех. Я просто писал, едва поспевая за светом. Для меня это была очередная картина, которую не удалось продать, признавался он. Он ошибся. После выставки его «Восходящее солнце» купил известный коллекционер Эрнст Ашаде, отдав за картину 800 франков. После его банкротства она попала в собрание коллекционера Жоржа де Белио, а затем в экспозицию Парижского музея «Мармотан Моне». Размер картины невелик, всего 48 на 63 сантиметра, но истинный ее масштаб осознали лишь к середине 20 века. В 1985 году картина была похищена. Грабителям так и не удалось ее продать, а через 5 лет полотно нашли в одном из заброшенных домов. Вскоре шедевр вернулся на свое законное место, чтобы зрители всего мира могли любоваться восходом солнца, произведшим на художника-импрессиониста Клода Моне такое впечатление 13 ноября 1872 года в 7 часов 35 минут утра.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи и, как говорят или не говорят, так нельзя говорить, доброе время суток. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Поповым. Сегодня он вам расскажет об очень непростой жизни непростых палеонтологов. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, всем доброго чего-то там, что у вас сейчас за окном. Но что я могу сказать? Сегодня у нас тема немножечко будет действительно такая непростая, нестандартная. Мы, как правило, говорили либо про каких-то отдельных животных, либо про какую-то, не знаю, экосистему, либо про отдельный континент. Но, как правило, в этих рассказах практически не фигурировали палеонтологи. Ну, в крайнем случае, я упоминал, что вот какое-то животное описал какой-то палеонтолог сделал какое-то открытие, и все. А понятное дело, что науку делают люди, и палеонтологи тоже люди. И не просто люди, а подчас люди с очень непростой историей и находящиеся в переживающие, скажем так, очень непростые обстоятельства, как, собственно, жизненные, так иногда и какие-то глобальные. Можно сказать, такая маленькая предыстория. Я думаю, что многие из зрителей канала знают, что я сейчас работаю над проектом 3D-динопедия. И вот сейчас мы занимаемся тем, что как раз-таки собираем биографии самых разных палеонтологов. Их там будет более 200 единиц. Работаю не только я, работает также один журналист из Белоруссии, не знаю, можно ли называть его имя, фамилия, поэтому просто, скажем так, талантливый журналист. Соответственно, когда мы стали работать над биографиями палеонтологов, я их там, перечитывая, понял, насколько же иногда интересные, необычные истории отдельных людей. Буквально можно фильмы какие-то снимать. И мне очень захотелось этими историями поделиться. И вот сегодня, можно сказать, в таком некотором экспериментальном виде я попробую вам рассказать биографии некоторых палеонтологов или же эволюционных биологов. Вот, как видите, тут еще Чарльз Дарвин засветился. Но я, когда начал рассказывать про разных палеонтологов и часто упоминать эволюцию, понял, что без Дарвина никуда. Ну и мы посмотрим, насколько хорошо у меня получается рассказывать какие-то биографии с одной стороны, с другой стороны, насколько вам это интересно, но вы потом обязательно в комментариях напишите, что вы по этому поводу думаете. И по поводу конкретных биографий палеонтологов, и конкретно по поводу моего изложения, и также относительно того, интересен вам такой формат, не интересен, хотели бы узнать биографии других личностей и так далее. Сразу могу сказать, что это не самые, там, не знаю, величайшие из всех великих, это разные люди. Тут есть как величайшие из всех великих, так и малоизвестные палеонтологи, истории которых мне показались интересными. Просто такая небольшая выборка. Ну, как я уже сказал, так вот, более-менее полный обзор выдающихся личностей, это более 200 фамилий, которые, конечно же, сегодня за день рассказать никак не смогу. Ну, думаю, что теперь уже после этого предисловия можно и начинать. Ну и начинаем мы, пожалуй, что с одного из величайших из всех великих. С Жана Батиста Пьера Антуана де Моне Шевалье де Ламарка. Именно так полностью зовут этого персонажа, которого, конечно же, проходят в школе. Те, кто уже постарше его прошли, те, кто совсем постарше его уже давно прошли, кое-кто, может быть, только подбирается к этой личности, но обязательно про него еще в школе поговорят. Это действительно один из таких вот знаковых персонажей 19 века, один из знаковых персонажей в биологии. И в первую очередь он, конечно же, известен как один из первых авторов эволюционной теории. Еще до Дарвина, причем сильно до Дарвина, более чем на 50 лет раньше, он выдвинул свою концепцию, которую потом получила название ламаркизм. Концепция, как потом оказалось, была неправильная, но некоторые прорывные, революционные и в то же время эволюционные идеи действительно им высказывались. Но Если вы заглянете, допустим, в такой классический учебник по палеонтологии за авторством Михайлова и Бондаренко, то вы неожиданным образом обнаружите, опять же, Жана-Батиста Ламарка на одной из первых страниц в истории палеонтологии. И ни много ни мало Жан-Батист Ламарк числится отцом палеонтологии беспозвоночных животных. Так что данный персонаж присутствует сразу, скажем так, с двух сторон. С одной стороны, как представитель эволюционной биологии, а с другой стороны, как вполне себе выдающийся палеонтолог. Но давайте же поговорим, что же из себя представляет фигура Жана Батиста Ламарка и какой непростой жизненный путь ему предстоял. Началась жизнь этого француза в небольшой, нет, точнее, не небольшой, небогатой дворянской семье. Когда-то это был очень богатый, знатный дворянский род, и, в общем-то, это была очень такая именитая фамилия Ламарков, но деньги они по большей части подрастеряли, и так как детей было в семье много, всех детей обучить как следует денег уже не хватало. В целом семья славилась своими военными достижениями. Вообще это был такой вот именно боевой род. Дедушка воевал, прадедушка воевал, и отец воевал, и братья Ламарка отправились на военную службу. Но вот на Жана Батиста, как я уже сказал, денежек не хватило. И решили, что раз не удастся его уже обучить военному мастерству, то пусть хоть священником станет, тоже дело хорошее. Тем более, что в 19-м, ну это уже еще получается даже конец 18 века, в то время это считалось очень такой престижной и солидной профессией. И в итоге он отправился обучаться в иезуитский колледж, где он, ну, в принципе, нормально обучался. Не сказать, чтобы прям сильно какие-то выдающиеся у него были данные, ну и как-то сильно отстающим тоже не был. Но всегда он с неким благоговением смотрел на своих братьев, которые вот там проходили военную службу, и мечтал тоже когда-нибудь все-таки отправиться, как его предки, воевать. И вот в 16 лет у него появилась такая возможность. Он сбежал с учебы, началась в этот момент 7-летняя война, и он отправился туда, ну, в качестве рядового солдата. Война была тяжелая, масштабная. За время этой военных, всяких военных операций Ламарк умудрился себя проявить как очень такой смелый, умный и ответственный солдат. Известен случай, когда командир его отряда гренадеров был убит, и он тогда поднялся и воодушевил всех солдат своего полка и, можно сказать, взял командование на себя, и он прорвался через линию обороны. За это он был удостоен некоторых почестей, в том числе получил автоматически звание офицера. Но так как он был очень юн, решили, что слишком опасно его снова отправлять на фронт, и в качестве офицера он ушел в штаб. В штабе ему было довольно-таки скучно работать, но он, честно, все равно отслужил до конца 7-летней войны, но при этом он как-то некомфортно себя чувствовал вот как раз среди просто таких вот отдыхающих и праздно проводящих времени военных. Ему как-то не хотелось со всеми пировать. Как-то некомфортно было там участвовать во всяких увеселительных мероприятиях, и из-за этого он быстро потерял контакт со всеми своими соратниками. В то же время он очень любил гулять по окружающей местности, смотреть на разные деревья, даже собирать листики, собирал гербарий. В итоге его солдат прозвали таким аптекарем. И когда закончилась война, он решил оставить военную службу и вернуться обратно в Париж. У него была военная пенсия, в принципе, теоретически мог бы он особо уже и не работать, но пенсия была, прямо скажем, небольшая. Ему буквально едва-едва хватало там на хлеб и воду. А так как ему хотелось есть что-то, кроме хлеба и воды, то он все-таки стал искать какую-то себе работу. А, как вы уже поняли, семья его содержать не могла, потому что семейство было очень бедное, поэтому приходилось содержать себя как-то самому. В итоге он умудрился даже отправиться в банкиры, но вот это дело счетоводства его совершенно не радовало, вызывало только постоянные головные боли, и он мечтал о чем-то более таким природным, естественным, вот о каких-нибудь цветочках, листочках. И в итоге он продолжал активно заниматься ботаникой, обзавелся некоторыми полезными знакомствами и в конце концов попал в ботанический сад. Он умудрился стать достаточно таким, можно сказать, знаковым персонажем на лоне ботаники. Он написал огромную монографию, как бы это сейчас сказали, огромный труд, в котором описал все растения, которые можно было встретить в окрестностях Парижа. И в этом труде он впервые применил очень интересный метод определения растений, как мы сейчас его называем, определение по ключу. То есть были разные предложения, которые направляли дальше читателя к какой-то определенной группе растений. Так потихонечку сужался круг, и, собственно говоря, в итоге это приводило к определению конкретного какого-то растения, цветочка, листика, который оказывался перед тобой. Можно сказать, как такой лабиринт, в котором надо каждый раз найти правильный поворот. Как правило, на каждый вопрос были ответы «да» или «нет». Грубо говоря, там, у этого растения широкие листья, там, «да», «нет». Если «да», то там, переходи на пункт пятый, если «нет», то читай дальше. Там, «нет, не широкие». Там, у него изрезанный край, у него «нет». Там, тогда читай дальше, и так далее. И так, в конце концов, доходишь до определенного вида. Подобные ключи потом активнейшим образом стали использоваться в ботанике, затем их подхватили и в зоологии, и сейчас, кстати говоря, даже активнейшим образом используют в палеонтологии. Есть прям специальные такие книжки для всех любителей палеонтологии, называются «Определители», где есть специальные ключи, которые там позволяют по какой-то ракушечке ее точно определить, установив разные отдельные признаки. Единственное, что надо, конечно, знать, какие признаки у той или иной раковины есть. То есть, прямо-таки уже в довольно юном возрасте можно сказать, что Ламарк привнес огромный вклад в науку, причем даже не только вот в ту область, которой он занимался. В дальнейшем наступили... Я забыл, что у меня тут есть прекрасный слайдик как раз с иллюстрацией из книги Жана Батиста Ламарка с иллюстрациями как раз отдельных растений. Но в дальнейшем наступили еще одни весьма знаковые события, а именно Великая Французская революция. И Великая Французская революция коснулась, в конце концов, и Ламарка. Стоит отметить, что сам Ламарк встретил ее с большим энтузиазмом, хотя, насколько известно, ни в каких событиях конкретно он участия не принимал. Но по итогу, как я уже сказал, эти события коснулись и Ламарка. И коснулись весьма неожиданным образом. Дело в том, что ботанический сад, в котором он работал, был преобразован в Музей естественной истории в Париже. И в итоге Ламарк неожиданно из просто ботанического сада оказался посреди музейной организации. И что еще интереснее, новое правительство решило, что известный ботаник с множеством уже изданных трудов лучше всего справится с коллекцией беспозвоночных животных. Такой вот неожиданный поворот. На тот момент Ламарку уже было примерно 50 лет. И, честно говоря, 50 лет резко менять профессию – это очень смелое такое решение. Но Ламарк показал всем, что профессию менять никогда не поздно. И даже если ты в 50 лет захочешь заняться чем-то другим, ты можешь и в этом новом деле достигнуть великих высот. И с новым рвением и энтузиазмом Ламарк принялся за исследование беспозвоночных животных. И уже буквально через пару-тройку лет смог издавать новые, вполне достойные труды по зоологии беспозвоночных. Больше того, Ламарк даже умудрился ввести некоторые новые термины в биологию. Собственно, слово «беспозвоночный» — это же слово, которое, собственно говоря, предложил Ламарк. До этого такого слова не было. Больше того, биология — это тоже слово, которое независимо предложил Ламарк. А был, правда, еще и второй автор у этого термина, но Ламарк тоже одним был из первых. Что можно еще интересненького сказать? Ну, можно сказать, что в этот момент Ламарк, собственно говоря, стал заниматься не только беспозвоночными современными, но и беспозвоночными ископаемыми. И можно сказать, что именно с этого момента он и стал формироваться как отец палеонтологии беспозвоночных. Ну вот некоторые двустворчатые моллюски из книги Жан-Батиста Ламарка, это правда из поздней его книги, уже 1820 года. До такой вот фундаментальной монографии, по-моему, на 7 томов, у него выходили просто какие-то отдельные работы. Ну и в конце концов, вот уже, так сказать, на закате своей жизни он издал вот такой фундаментальный труд, в котором объединил все-все-все-все свои познания по беспозвоночным. Так же, как когда-то он сделал по растениям. Ну а вот некоторые из беспозвоночных, которые открыты непосредственно Жаном Батистом Ламарком. Некоторые улитки древние, гастроподы, аммониты, например, бакулитес, кораллы, такие как фавозитес. Кстати, этот коралл в огромном количестве распространен на территории, в том числе, России. Ну и, кстати, турлитов у нас тоже полным-полно. Так что все это можно у нас, например, найти и вспомнить хорошим словом Ламарка при этом. И на самом деле это вот только некоторые представители, а так Ламарком описано где-то порядка 20 разных родов ископаемых беспозвоночных животных. Причем самых-самых разных: и форминифер одноклеточных, крошечных, вот как видите, гастроподы, кораллы, аммониты, морские ежи и многие-многие другие. Но, конечно же, говоря про Ламарка, нельзя упомянуть о его, пожалуй, что главном труде всей его жизни, о философии и зоологии, который он подготовил к изданию к 1809 году. Этот труд в итоге заключал в себе два тома, и в этих томах он, частично, часть этих трудов была посвящена описанию системы животных, а часть, собственно, его эволюционной концепции. Но уверен, что про эту эволюционную концепцию вы наслышаны. Но на всякий случай, кратко я вам ее, так сказать, ретранслирую. В чем, собственно говоря, были главные преимущества концепции Жана Батиста Ламарка? Ну, собственно, в том, что он одним из первых стал говорить про эволюцию. Я напоминаю, что это было только начало 19 века, и в то время безраздельно господствовала концепция единомоментного сотворения жизни в том виде, в котором она сейчас существует. То есть, как в Библии написано, что вот Бог сотворил жизнь вот в том виде, в котором она сейчас есть. Собственно говоря, вот так оно и было. И никаких других идей не было, а больше того, все другие идеи сразу же были подвергнуты всяческому порицанию и жесткому гонению со стороны мейнстримной науки. Но Жан-Батист Ламарк был другого мнения. Он считал, когда он изучил самых разных живых существ, я напомню, что он растения изучал, да, и беспозвоночных, потом немножечко и к позвоночным тоже обратился, хотя, конечно, в позвоночных он разбирался гораздо хуже. Он заметил, что есть как будто бы некоторые переходы между живыми существами. Больше того, можно сказать, что он одним из первых попытался составить такую, как бы мы это сказали, филогенетическую классификацию жизни. Если до этого просто классифицировали по тому, кто похож, кто не похож, вот как со времен Аристотеля было, там, существа ползучие, существа, там, летучие, не знаю, существа неживые, там, это камни, там, типа, какие-нибудь. Ну, в общем, что на что похоже, так и называли. Ну, например, даже тот же Линней, который составил, собственно говоря, современную классификацию, вот именно предложил там называть классы, семейства, там, эти рода, виды, что вид должен состоять из двух слов, например, человек разумный. Вот это все пошло со времен Линнея. Так вот, даже у Линнея были, например, такие животные, как гады. Ну вот, там, Есть там хорошие пушистые, есть гады. Гады — это всякие лягушки, змеи и вот все до кучи. А Ламарк первым попытался все это именно расставить с точки зрения эволюции, то есть как что менялось, расставить все это по ступенькам, по различным уровням организации живой материи, как мы бы сейчас сказали. И, ну, в том числе, например, среди беспозвоночных он вел 10 классов против двух, которые существовали до него. То есть сама по себе идея эволюции была настолько прорывной, что хотя бы за это можно было бы памятник Ламарку поставить. Ну, к слову, в 1909 году памятник-то ему поставили. Но, конечно же, были у Ламарка и определенные недостатки. А именно то, что сам механизм эволюции Ламарк воспринимал неправильно, как мы теперь понимаем. Во-первых, была идея, что у животных есть какое-то стремление к совершенству, что как бы животные пытаются стать все сложнее и сложнее. Но, насколько мы сейчас себе это представляем, никакого стремления к совершенству у животных нет. Животные просто адаптируются к окружающей среде, а там уж как получится. Если при этом получилось стать сложнее, ну да, так получилось. А если при этом надо было упроститься, ну значит упростились. Кроме того, у Ламарка были идеи то, что животные могут наследовать какие-то приобретенные признаки. Ну и, соответственно, эволюция идет путем тренировки, не тренировки органов. Ну, я думаю, что, опять же, большинство из вас помнит историю про жирафа. Значит, как, по мнению Ламарка, эволюционировал жираф? Есть у нас жираф с короткой шеей. Вокруг климат меняется, огромное количество зелени исчезает, остаются только высокие деревья. Приходится всю жизнь как-то вот тренироваться, чтобы пытаться дотянуться до этих самых сочных листьев. В итоге всю жизнь жираф тренируется, и у него шея немножко удлиняется. Затем его детишки рождаются с чуть-чуть более длинной шеей, потом еще с чуть-чуть более длинной шеей, ну и так далее. То есть каждое животное там тренируется в течение всей жизни, и потом немножечко прокачивает какой-то свой скилл и в дальнейшем передает его потомкам. В первую очередь, прошу прощения. В первую очередь данная концепция не понравилась никому, собственно говоря, потому что и была идея передачи приобретенных признаков последующему поколению. А банальный опыт показывал, что это не так. Ну вот, если кто-нибудь когда-нибудь, там, не знаю, покрасит волосы в зеленый цвет, ну вот не родятся у него потом детишки с зелеными волосами. И даже больше того, если что-нибудь прям такое прям глобальное с организмом произойдет, вот, например, человек там переедет в Африку, будет там всю жизнь жить и будет там, ох, как загорать, и прям вообще такой станет темнокожий. А вот детишки-то все равно возьмут и родятся белокожими. Потому что не передаются признаки, как бы организм бы не тренировался и не пытался эти признаки закрепить. Но вот Ламарк стоял на своем. И, собственно говоря, во многом за это поплатился. Вот, примерно как могла вытягиваться шея у жирафа гипотетически. Кстати, по-моему, недели три назад мы с вами говорили про эволюцию жирафов. Так что в плане того, что шея у жирафов вытягивалась, это чистая правда, это доказанный факт. Вот только механизм вытягивания шеи был немножко другой. А тут можно упомянуть фигуру Наполеона Бонапарта, который в тот момент был императором Франции. И в какой-то момент Ламарк свой великий труд представил лично самому Наполеону. Но Наполеон не оценил труд. Правда, есть такое мнение, и небезосновательное, что не оценил он труд благодаря вот этому человеку, который скрывается за спиной Ламарка. А это никто иной, как Жорж Леопольд Кювье. Человек, который был очень близко приближен к Наполеону и в то же время, так сказать, был представителем науки. И он был ярым противником всего, что связано с эволюцией. Поэтому, конечно же, когда он узнал о труде Ламарка, он был одним из первых, кто попытался растоптать как труд Ламарка, так и самого Ламарка. И, разумеется, Наполеону, я думаю, тоже он шепнул какое-нибудь слово нехорошее про Ламарка. Ну и в итоге Наполеон потом нехорошие слова сказал про Ламарка. По итогу у Ламарка, так сказать, научный авторитет заметно упал. Потом у него и зрение существенно упало. В 2020 году он полностью ослеп. И в дальнейшем только его дочка сидела с ним рядом и, собственно говоря, с ним общалась, а он ей надиктовывал какие-то свои труды. Прожил он еще в таком слепом виде еще 7 лет, после чего умер в глубокой старости и, кстати говоря, в глубокой нищете. Вот такой вот, такая вот печальная концовка первого эволюциониста, отца палеонтологии беспозвоночных Жана Батиста Ламарка. К слову, концепцию Ламарка пытались потом проверить, в том числе был такой очень добрый человек Август Вайсман, который решил проверить экспериментально, действительно наследуются ли приобретенные признаки или нет. Для этого он собирал мышей, рубил им хвосты и смотрел, как у этих мышей будут потом потомки, бесхвостые или же не бесхвостые. Спойлер, все хвостатые рождались. Так что, действительно, наследование приобретенных признаков оказалось неправильной концепцией. Правда, сейчас некоторые исследования эпигенетиков говорят о том, что все-таки кое-что наследуется, но это уже совсем другая история. Думаю, что сейчас мы в эту сторону углубляться не будем. Вот, так что периодически к ламаркизму тоже возвращаются. Но на тот момент Ламарк оказался никому не нужен. Ну и давайте теперь следующим делом поговорим про ту самую загадочную фигуру, которая стояла за спиной Ламарка и портила ему основательно жизнь, нашептывая что-то на ухо великому императору Наполеону. Это Жорж Леопольд Кретьен Фредерик Дагобер барон де Кювье. Еще один француз и снова великий француз, на сей раз можно сказать прям величайший из всех великих. Он один из 72 французов, чье имя выбито в основании Эйфелевой башни, чтобы, так сказать, понять величие. То есть это как бы считается одним из самых величайших из всех великих вообще людей Франции. Кроме того, в отличие от Ламарка, он и при жизни, так сказать, чувствовал себя вполне себе великим человеком, был все время на топовых позициях, был все время приближен к властям, причем самое интересное, что власти менялись, а вот Кювье-то оставался неизменным. То есть, по всей видимости, был очень неплохим политиком, очень здорово ко всем находил подход. Человеком был своеобразным, как мы уже поняли, очень недолюбливал эволюцию и всяческих там эволюционистов, которые что-то там выдумывали, понимаете ли. И при всем при этом он отец палеонтологии позвоночных животных. Вот такое вот неожиданное сочетание. И еще и отец теории катастроф. То есть вот эти всякие падения астероидов, взрывы супервулканов и прочее, это все вот корни свои берет еще от Жоржа Леопольда Кювье. Но давайте поговорим об этой фигуре немножечко подробнее. Итак, родился он 24 августа 1969 года в семье французского иммигранта. С детства он очень проявил хорошие способности, то есть вот прям вот тут было сразу понятно, что родился гений, и сам Кювье ни разу не отрицал, что он буквально родился гением, ну вот, и всегда готов был подтвердить свою гениальность. Ну, во многом его дальнейший путь определило то, что где-то в 10 лет у него в руках оказался томик «Естественная история Бюфона». И это привлекло его ум к естественным наукам, которым, собственно говоря, он посвятил всю дальнейшую жизнь. Обучался он в Каролинской академии в Штутгарте, и даже во время обучения проявил еще один свой замечательный талант, который ему оказался потом тоже очень-очень полезным. То, что он был прекрасным оратором и многократно потом выступал, там, доказывал свою точку зрения на всяких научных собраниях, ну и, наверное, как бы и с коллегами очень хорошо умел договариваться, не зря же он смог занять такую высокую позицию. Ну и, как мы уже выяснили, даже и с начальством, причем даже с самым высшим начальством, умудрялся договариваться очень ловко. Ну и вот уже в 14 лет он организовал научный кружок с товарищей по школе, где они устраивали то, что мы могли бы назвать научными дебатами. То есть каждый из них садился, читал что-то интересненькое, а потом пытался другим своим коллегам, так сказать, доказать свою точку зрения, рассказать, что он умного, интересного прочитал. А коллеги пытались как-то оспорить со своей точки зрения все вышеизложенное. Ну, в общем, такое здоровые, на самом деле, здоровые научные дебаты. А в дальнейшем Жорж Кевье осознал, что все-таки надо как-то работать и как-то дальше продвигаться. И, ну, как бы, не будь дураком, отправился он никуда бы то ни было, а в замок Финкенвиль в Нормандии. А, правда, отправился он туда не дабы жить там и баронствовать, а устроился к местному графу, учителем для его детей. И, собственно, в качестве такого домашнего учителя он пробыл несколько лет. Так уж здорово получилось, что это был не просто красивый замок, а это был замок в Нормандии на берегу моря. И у Жоржа Леопольда Кювье была прекрасная возможность отправляться периодически в свободное от работы преподавателем времени к морю и изучать самые разные ракушки, морских ежиков, морские звездочки, короче говоря, самую разную морскую живность. И в этом плане он очень-очень здорово, опять же, так сказать, прокачал свои способности как зоолога беспозвоночных и прекрасного анатома. К слову, в дальнейшем Кювье на этом не остановится и перейдет уже на исследование позвоночных животных и станет прекрасным зоологом позвоночных. Ну, то есть, в целом, вообще, можно сказать, что большинство ученых 18-19 века были специалистами, но очень широкого профиля. Вот таких вот супер узкоспециализированных людей, которые занимаются только какой-нибудь там рыбой, иголочкой, еще и желательно ископаемой. Ну, такого раньше не было. Только сейчас люди настолько обнаглели, что могут себе такое позволить. Раньше надо было быть таким и жнецом, и жрецом, и на дуде этим дуцом. По итогу Кювье стал прекрасным специалистом, опять же, обзавелся уже некоторыми знакомствами, в том числе с некоторыми уже такими видными ботаниками познакомился. Они ему помогли устроиться уже преподавателем в высшие учебные заведения, потом еще более высшие заведения он отправился, ну и в конце концов, уже где-то к 20-м годам 20 века стал буквально там, ну, как мы это сейчас назвали, там, депутатом, занимающимся образованием. Вот, конечно, называлась должность тогда немножко иначе, но смысл был примерно такой. Здрасте. Вот это интересный был поворот. Неожиданно. Так, ну ладно, торопиться мы все-таки не будем, это еще успеется. Ну, а мы тем временем переходим к Кювье как палеонтологу и поговорим о том, почему же его, собственно, считают отцом палеонтологии. Отцом палеонтологии позвоночных его считают потому, что он действительно очень-очень много сделал для исследования самых разных позвоночных животных. Стоит отметить, что у него были на это все возможности, потому что во многом там половина Франции работала на то, чтобы притаскивать Кювье какие-нибудь экспонаты. И в какой-то момент, когда он, собственно, заинтересовался палеонтологией и стал изучать всяких ископаемых животных, он, так сказать, пользуясь своим влиянием, велел притаскивать ему все какие бы то ни было найденные кости отовсюду. А костей отовсюду находили много. Мало того, что сам по себе Парижский бассейн достаточно богат, в первую очередь, на фауну позвоночных третичного периода, как бы это раньше сказали, ну, позвоночных кайнозоя. Ну, а кроме того, благодаря наполеоновским завоеваниям, иногда буквально захватывали какие-то музеи. И из этих музеев все экспонаты быстренько увозили во Францию и в том числе передавали Кювье, чему он был несказанно рад. По итогу Кювье открыл огромное количество самых разных как раз-таки позвоночных животных третичного периода, то бишь кайнозойских, из окрестностей Парижа. Он описал ряд животных, ряд всевозможных мастодонтов. Давайте вот к книге не потом вернемся. Описал таких животных, как мегатерии, которые приехали из Южной Америки. Это, я напоминаю, гигантский древний ленивец, который обитал на Земле примерно 10-20 тысяч лет назад. Кроме того, описал он мастодонта. Правда, как позже выяснилось, описал он его не первым. До этого это животное в 1799 году Блюменбах описал под названием маммут. И когда это позже было установлено, что, собственно, два автора описали одно и то же животное, понятное дело, по правилу приоритета, собственно, это животное было переименовано именно в маммута. Но слово мастодонт настолько надежно уже укрепилось в широких массах, что оно стало, можно сказать, таким народным названием этого животного. То есть слово мастодонт соскозубый, скажем так, вот так это переводится, потому что у него зубы с определенными бугорками. Это слово кювье. И мы им активно пользуемся до сих пор. Однако ж, вообще-то говоря, официальное название научно его маммут. Так что можно сказать, что это народное название такое. Ну и чтобы как-то отметить все-таки вклад кювье, который потерял своего мастодонта в итоге в процессе дальнейших исследований, уже в конце 20 века, ну, вновь открытый южноамериканский древний представитель хоботных, родственник гомфотериев, кювьероний, получил название, собственно, в честь Жоржа Леопарда Кювье. Кювьероний. Кювьерониус. Одна из наиболее, пожалуй, интересных в плане палеонтологии истории связана с открытием птеродактиля. Именно Жорж Кювье впервые описал это животное. Ну, стоит отметить, что, собственно, первые какие-то остатки птеродактиля были обнаружены в знаменитых зарингофенских немецких сланцах еще в конце XVIII века. Но было решительно непонятно, что это за такое странное животное. А так как рядом с ним обнаруживали всевозможные животные, а так как рядом с ним обнаруживали всевозможных аммонитов,

Тогда он обратился к одному из виднейших ученых того момента, а может быть, самому виднейшему ученому во всем мире, Жоржу Леопольду Кювье, и попросил его прокомментировать, все-таки действительно ли это летающее животное, или же, может быть, это не летающее животное. Вот Герман считал, что это летающее животное, что-то по типу летучей мыши, видите, тут ушки такие, шерстка изображена. Так получилось, что на тот момент, когда Кювье, собственно, заинтересовался птеродактилем и захотел на него посмотреть, оказалось, что птеродактиля это, собственно говоря, и нету. Потерялся где-то птеродактиль. Это был как раз тот момент, когда музей с птеродактилем захватили французы, а до Франции птеродактиль так и не доехал, потерявшись где-то на пути. К счастью, нашелся. Еще неизвестно, какое количество уникальных экспонатов в итоге в рамках таких военных операций окончательно погибли. Но когда Кювье, собственно, попытался изучить птеродактиля, у него была возможность исследовать только рисунки птеродактиля. Но даже рисунков выдающемуся анатому было достаточно для того, чтобы понять, что перед ним находится никто иной, как рептилия. Так что вот эти всякие ушки, шерстки, долой. Больше того, летающая, абсолютно точно летающая рептилия. И, собственно говоря, этой летающей рептилии он дал название птеродактиль, ну, то есть крылопалец. И, ну, как мы теперь знаем, Кювье, в общем-то, был близок к истине, максимально близок к истине. Кювье по справедливости приписывают такое выражение, что, мол, дайте мне только одну кость, и я сразу смогу сказать, что это за животное. Ну и действительно, он считается, помимо всего прочего, отцом сравнительной анатомии, и он очень хорошо знал анатомию самых разных животных, и не только костей, но и мягкого тела, и понимал, что есть очень тесная корреляция между строениями отдельных костей или отдельных частей животного и в целом какой-то систематической группе, которой он принадлежит. Поэтому действительно, буквально по отдельным костям можно иногда восстановить целое животное. Это особенно актуально для палеонтологии. Это, кстати, еще одна причина, почему Кювье называют отцом палеонтологии. Потому что, ну, сейчас палеонтологам частенько приходится работать буквально с какой-то костью или там, с каким-то ее фрагментом. Ну, а Кювье научил нас этому делать. Ходит даже такая байка, то, что мол, как-то, когда, правда, неизвестно, где это было, ну вот, возможно, что Кювье там, не знаю, выезжал с какими-то своими студентами, и вот один из студентов решил подшутить, и там залез в палатку Кювье, при этом одел какую-то страшную такую шкуру с рогами какого-то барана, и там над ним наклонился, разбудил его и сказал там: «Кювье, Кювье, я тебя съем». А Кювье проснулся, пощупал, там, говорит: «Ну, у тебя копыта и рога, ты растительноядная, ты меня не съешь». Вот, и лег дальше спать. Ну, я думаю, что это, конечно же, байка, но байка довольно забавная и во многом характеризующая действительно выдающийся талант Жоржа Кювье. Но если мы продолжим историю про птерозавра и конкретно про птеродактиля, мы можем сказать, что с тех пор, как Кювье его исследовал, его облик, конечно, заметно изменился. Ну, уже к концу 20 века, 19 века его стали реконструировать как такого летающего именно представителя рептилий. Ну, а в наше время ему добавили еще и некие перышки. Оказалось, что все-таки небольшие перышки у него были. И плюс оказалось, что у него еще был мягкий гребешок, который сохраняется только на самых шикарных экземплярах. Причем, видимо, гребешки были только у самцов. Ну а теперь на минутку вернемся все-таки вот к предыдущему слайду, а именно к слайду, посвященному великой княгине Елене Павловне. Как вы видите, периодически палеонтологи оказывались в той или иной степени связаны с великими мира сего. И Кювье был связан не только с Наполеоном Бонапартом, и, кстати говоря, вот как раз с Наполеоном он действительно оказался довольно тесно переплетен. Он со всеми правителями как-то находил общий язык, но с Наполеоном он буквально очень активно общался, периодически к нему обращался, он его просьбы выполнял. Вот в какой-то момент ему захотелось изучать древних животных, он шепнул Наполеону: «А давайте ко мне, будут все кости везти отовсюду». Наполеон сказал: «Да, конечно». И там чуть ли не выпустил там императорский указ, то что, мол, все кости, которые найдены какими-нибудь там шахтерами, пусть везут Кювье, все кости во всех музеях пусть везут.

Все-таки я. В какой-то момент захотелось ему изучать рыб. Он говорит, мол, император, батюшка, а давайте-ка рыб мне будут все вести. И снова неожиданно и вдруг все начинают моряки привозить со всех уголков часть собранной ими рыб, и Кювье начинает их изучать. Кстати, в итоге он стал одним из таких величайших еще и ихтиологов. Так что, как палевый ихтиолог, могу вам тоже сказать, что работа Кювье просто колоссальная была. Но вернемся к великой княгине Елене Павловне. Причем же здесь она? А дело в том, что, как я уже тоже упоминал, Кювье был, помимо всего прочего, и очень таким общительным человеком. И у него было что-то вроде такого интеллектуального клуба, по типу того, что у него было в детстве, но только уже по-взрослому. И в этот интеллектуальный клуб Кювье частенько захаживали очень знатные особы. И в том числе появилась как-то там великая княгиня Елена Павловна, когда была проездом во Франции. И нашла общий язык с Кювье, нашла его прекрасным собеседником, и потом длительное время вела с ним переписку и общалась на всякие умные, интересные темы. И считается, что, в общем-то, Кювье в какой-то степени стал для нее таким духовным наставником, что ли. Ну, или научным наставником, уж не знаю, как сказать. Или просто интересным собеседником. По итогу, если возвращаться к концепту, к Кювье как палеонтологу, его труды нашли окончательное воплощение в виде четырехтомника исследования костей ископаемых четвероногих, в которых восстанавливается облик нескольких видов животных, которые, по-видимому, были уничтожены революциями земного шара. Да, именно так полностью называется эта книга, и это нормально. В XIX веке так называли практически все. И статьи, и прочее. В общем, краткость тогда была не сестра талантов ученых тех лет. В этой же книге, в предисловии, он написал свое знаменитое рассуждение о переворотах на поверхности земного шара. Причем, ну, переворот — это один из вариантов перевода, так-то вообще это звучит «les revolutions», да, то есть о революциях на поверхности земного шара. Ну, как человек, который прошел через революции, он прекрасно знал, что такое революции и перевороты. И как раз вот в этой самой концепции он и рассказал о том, что мы сейчас можем назвать там прародителем гипотезы великих массовых вымираний. Ну, в то время это называли теорией катастроф или катастрофизмом. При этом я напоминаю, что Кювье, собственно говоря, не воспринимал эволюцию. Он был убежден, что все животные существовали одновременно. И вот как вот концепция того, что кто-то когда-то вымирал, что когда-то были другие животные, соотносилось с тем, что эволюции не было, это, на наш взгляд, очень странно. Но в голове Кювье все, в общем-то, более-менее укладывалось. Значит, как он себе это примерно представлял? Значит, было великое многообразие живых существ. Но вдруг случилась какая-то катастрофа, и часть живых существ погибла. Вот была, например, какая-то странная палеозойская живота, какие-то трилобиты, еще кто-то. Ну, а потом хлобыси-хлобыси, вымерли они. Остальные продолжают жить. Потом не повезло динозаврам. Может, они все жили на каком-то континенте, кто их знает. Эти динозавры, они такие, они могли. И на этот континент как раз чего-нибудь такое упало, желательно большое, из космоса. И в этот момент, собственно говоря, динозавры погибают, но на всех остальных континентах продолжают жить млекопитающие и прочее. И, собственно говоря, вот живут до сих пор, пока что-нибудь опять нехорошее не случится с частью животного мира. То есть, иными словами, по мнению Кювье, просто раньше разнообразие было очень-очень большое, и с каждой такой великой катастрофой разнообразие подсокращалось. Но все виды существовали одновременно. Удивительно, как вот человек, который видел огромное количество самых разных ископаемых животных, мог не заметить какие-то эволюционные тренды, в том числе вот изучая многочисленнейших совершенно древних млекопитающих, которые существовали недавно и похожи на современных, но чем-то отличаются. Ну вот, таков был Жорж Леопольд Кювье. Но раз уж мы так тесно и подробно стали говорить про эволюцию, я думаю, что настала пора поговорить и про отца современной
ну, скажем так, прародителя современной теории эволюции. Потому что, конечно, сейчас у нас уже не чистый дарвинизм, а дарвинизм с примесью всяческой генетики. Но в основе все равно лежит именно концепция Чарльза Роберта Дарвина. Итак, Чарльз Дарвин был ну, как сказать, был, честно говоря, не самым таким послушным и не самым талантливым ребенком. Если Жорж Кювье с детства показывал просто, что он будущий гений, Чарльз Дарвин скорее показывал с детства, что он будущий оболтус. Но, однако ж, все-таки родители пытались сделать из него чего-то дельное. Ну, поначалу оба родителя тряслись над Чарльзом Дарвином. Конечно, в первую очередь тряслась его мать. Но примерно, когда Дарвину было 8 лет, матери его не стало. И это во многом повлияло на дальнейшую судьбу Дарвина и на дальнейшее его становление, потому что, собственно, остался он под попечительством исключительно отца. А отец решил, что трястись над Дарвином не надо, надо все-таки его начинать наконец-то воспитывать. Но Дарвин часто оказывался под пристальным взглядом отца, иногда и не под просто пристальным взглядом, а иногда и под очень громкими словами нехорошими, которые от отца шли. Но в итоге в какой-то момент Чарльз решил, что можно не слушать всяких разных громких слов и делать то, что ему кажется правильным, а не то, что его уговаривает делать его властный родитель. Стоит упомянуть, что сам Роберт Дарвин был врачом, причем таким одним из выдающихся врачей. И дед Дарвина, Эразм Дарвин, тоже был врачом. И, кстати говоря, какие-то некоторые эволюционные концепции высказывал, что тоже довольно любопытно. Но, глядя на то, как чудовищно учится Чарльз, конечно, Роберт Дарвин подозревал, что ничего хорошего из него не вырастет. Но однако же все-таки решили попробовать, а вдруг из Дарвина получится какой-нибудь врач. И отправили его обучаться на врача. Но оказалась печальная история, что Дарвин боялся крови. И если учесть, что тогда операции делали практически на живую, еще не было никакой анестезии. Пару раз Дарвин присутствовал на операциях, и когда второй раз он присутствовал на операции ребенка, он, собственно, просто оттуда сбежал и решил, что больше никогда этим вообще заниматься не будет. И потом это было его там глубокой травмой, он потом это многократно вспоминал. Но в то же время Дарвин не то чтобы был, ну, совсем оболтусом во всех смыслах слова. У него были некоторые интересы, только они были никоим образом не связаны с медициной. А интересно ему было коллекционировать чего-нибудь, в первую очередь всяких жучков-паучков, а также охотиться. Он был страстным охотником, и помимо того, что он был страстным охотником, он, как потом оказалось, еще и был весьма страстным гурманом. И часто пробовал то, чего он наохотил, а постепенно животные, которых он наохотил, становились все более и более экзотическими, и, соответственно, блюда получались все более и более интересными. Между прочим, в дальнейшем, когда Чарльз отправился на свое знаменитейшее путешествие на корабле «Бигль», он и там тоже не всех животных собирал только с целью научной, а иногда и с целью перекусить. И попробовал множество экзотических животных. Больше того, собственно говоря, некоторые животных, если не ошибаюсь, по-моему, там птица нанду, что ли, была тоже съедена Чарльзом Дарвином, а потом скелет был отправлен в музей. Ну и, собственно говоря, Чарльзом же Дарвином эта птица была описана. И потом... А, нет, она, не, я прошу прощения, нет, она не была описана, он ее, собственно говоря, открыл, отправил в музей, а потом в дальнейшем ее описали, и в честь Дарвина ее назвали. Вот такая вот интересная история. В дальнейшем Дарвин приобрел очень полезное знакомство, он познакомился с Джоном Эдмонстоуном. Это был бывший раб, который тоже был
прекрасным охотником, и кто, в то же время он приобрел уникальное мастерство таксидермиста. И, собственно говоря, Чарльза Дарвина он привлек именно в качестве помощника таксидермиста, и через какое-то время Дарвин стал прекрасным, собственно говоря, изготовителем чучел, что тоже, конечно, ему очень пригодилось в дальнейшей профессии натуралиста. Когда стало очевидно, что из Дарвина точно не получится никакой врач, Дарвин отправился в Кембридж, чтобы получить, ну, хоть какое-то образование и, наконец-то, стать уже нормальным человеком. И нормальным человеком он решил стать, обучаясь на священника. Но, опять же, хотя кое-что его интересовало, например, его заинтересовали всевозможные древние языки, но в целом он не видел себя в качестве священника и продолжал проводить много времени за странными занятиями, вроде охоты или собирательства самых разных животных. Вот, в том числе известна такая забавная история, как Дарвин отправился на поиски каких-нибудь диковинных насекомых, вдруг увидел необыкновеннейшего жука. Он его схватил одной рукой, потом он увидел другого жука, он его схватил другой рукой. А тут он увидел еще и третьего жука, уже руки-то закончились, и тогда он его решил одного жука положить себе в рот, а другой рукой, освободившись, схватить этого жука. Но жук нехороший такой выпустил какую-то жидкость, она оказалась крайне горькой, обожгла язык Дарвину. Дарвин в итоге выплюнул этого жука. Тот жук, который, соответственно, сидел на листочке, тоже переполошился, заподозрив неладное, и улетел. И в итоге у Дарвина остался только один жук в руках. Он потом очень сокрушался об этом. И в дневнике даже это отметил. Но в то же время Чарльз приобрел и некоторые полезные знакомства. В том числе познакомился он с Джоном Генслоу. Это был именитый ботаник. И он очень много проводил с ним времени, общаясь. И даже получил такое прозвище, как «Тот, который ходит с Генслоу». В какой-то момент, когда уже Чарльз практически получил священный сан, Джон Генслоу предложил ему поучаствовать в кругосветном путешествии на корабле «Бигль», потому что он видел, что из Дарвина получается не самый выдающийся священник, а вот как натуралист он вполне подает надежды. И ему показалось, что для Дарвина это будет очень полезно. И Дарвин с удовольствием откликнулся на это, но была некоторая проблемка. Дело в том, что за путешествие на корабле «Бигль» Чарльзу ничего платить не хотели. Больше того, он вообще должен был там присутствовать на, так сказать, собственные деньги. То есть это, как говорится, практически его присутствие было как туриста. Ну, туриста с еще обязанностями натуралиста. Вот, но в то же время работа была неоплачиваема. Когда он обратился к батюшке, чтобы попросить денежку на это самое путешествие, ну, батя тут окончательно схватился за голову, понял, осознав, что как бы все, сын пропал окончательно, и как бы все его надежды на то, что он когда-нибудь станет человеком, рухнули безвозвратно. Ну и, конечно же, он ему категорически запретил в это отправляться в путешествие, ему уже надо священником становиться и, наконец-то, браться за ум, а не шляться где-то по морям. Но брат, то бишь, получается, дядя Дарвина, брат отца Дарвина, убедил того, что все-таки Дарвину это очень нужно, и что наверняка именно там он себя найдет. Ну и в итоге, после этих длительных убеждений, отец таки выдал ему нужную сумму, и Дарвин отправился в свое кругосветное путешествие. 5 лет он плавал тяжело, с трудом. На самом деле оказалось, что у Дарвина была морская болезнь. В принципе, у него в любой момент была возможность сойти с корабля, потому как у него не было никаких там, так сказать, контрактов, и он мог вернуться обратно в Англию, но он упорно все превозмогал и все-таки оставался на корабле. По итогу он совершил свое это грандиозное путешествие и, насмотревшись на самых разных животных, наконец-то, собственно говоря, дошел до концепции
теории эволюции. И уже в 1837 году он, собственно говоря, сделал первый набросок будущей эволюционной теории. Еще через пару лет он ее более-менее расписал, и, в принципе, можно было бы уже ее и издавать. Но на то он и Дарвин, чтобы еще потом 20 лет посидеть, все попереписывать по несколько раз, подополнять, поизучать и попытаться все это как-то изложить максимально подробно, проверив все до одного факта. Очень-очень был скрупулезный человек. Стоит отметить, что где-то в Южной Америке Дарвин повстречался с поцелуйными клопами, про которых мы, кстати говоря, относительно недавно тоже с вами общались. Помнится, было дело на лекции, посвященной Хэллоуину. Прошу прощения. И наш Дарвин, оказавшись там, увидел этих поцелуйных клопов и, собственно говоря, для чистоты эксперимента, чтобы окончательно и бесповоротно понять, как же, собственно говоря, они живут, как они функционируют, он их набрал и, собственно говоря, дал им по себе поползать и себя покусать. И вот он смотрел, как они замечательно его кусают, вот, как у них работает челюстной аппарат. Ну, в общем, действительно самый настоящий ученый. Все эксперименты надо проводить на себе. По итогу оказалось, что один из этих клещей нехороший такой оказался и не очень проникся добротой душевной Дарвина, а нес в себе, собственно, трипаносомки и заразил Дарвина болезнью Шагаса. И этой болезнью Дарвин болел потом, собственно, до конца своей жизни, из-за чего у него чувствовал невероятную слабость, не всегда мог, так сказать, хорошо, здраво, так сказать, быть здравым и бодрым. Максимум мог работать 2 часа в день. У него был абсолютно строгий режим, потому что без этого режима он совершенно вообще работать был не способен. И периодически у него были там приступы с тошнотой, рвотой, в общем, полный комплект. Ну вот, это Дарвиновы вьюрки знаменитые, которые, собственно говоря, в честь него потом получили название, и которые отчасти легли в концепцию эволюционную. Но я думаю, что прям про саму теорию эволюции мы сейчас подробно рассказывать не будем. Вот, я думаю, про наследственность, изменчивость и естественный отбор все наверняка чего-то слышали. Вот, а если делать рассказ чуть-чуть более углубленный, то это нужно делать в рамках отдельной лекции. А мы тем временем обратим внимание на еще одну интересную фигуру, на Альфреда Рассела Уоллеса. Но его биографию, которая, кстати говоря, тоже весьма нетривиальная, я, пожалуй, сейчас рассказывать не буду, а упомяну его лишь в рамках истории Чарльза Дарвина. Дело в том, что Альфред Уоллес был собирателем разных диковинных животных, можно так сказать. То есть, по сути, он не был ученым. Хотя стоит заметить, что и Дарвин-то в строгом смысле не был ученым. То есть, он не проучился на какого-то там, не знаю, биолога, не получил звание кандидата наук. Ну, такой очень продвинутый любитель оказался. Вот. Альфред Уоллес тоже не был ученым, он был коллекционером, но, будучи коллекционером, он тоже огромное количество разных животных видел, и где-то между сбором там 50 разных жуков ежедневных в какую-то свободную минутку, он набросал свои соображения относительно того, как все эти животные многочисленные могли получиться. Иными словами, разработал в 2 словах концепцию эволюции. Он ее отправил Чарльзу Дарвину, потому что он, в принципе, слышал о том, что над чем-то таким тоже Дарвин работает уже много-много лет. Вот, и, наверное, он сможет оценить, есть ли какое-то здоровое зерно в его соображениях. И, собственно говоря, стоит ли это публиковать. А если стоит, то дальше можно это отправить на публикацию. Когда же Дарвин посмотрел на наработки Уоллеса, он сказал, что это буквально похоже на мой какой-то вот старый дневник, только написанный другим почерком, и при этом все изложено гораздо более строго и последовательно. И настолько Дарвин был поражен тем, что, собственно говоря, его теорию повторили буквально один в один, причем независимо, что у него возникла идея тут же просто кинуться, сжечь все свои труды и, собственно говоря, уступить место Уоллесу.
Но, к счастью, рядышком оказался Генслоу тот самый, а также его еще один друг, геолог Чарльз Лоэль. Они в последний момент поймали руку Дарвина с многочисленными рукописями над камином и уговорили его все-таки не сжигать все сразу, а лучше сделать доклад. Причем доклад одновременно и у Уоллеса, и Дарвина на эту тематику. И так они сделали, они одновременно опубликовались и коротенькую заметочку сделали, и одновременно сделали научные доклады. И их разнесли вдребезги вообще просто, то есть вообще никто ничего не понял. Получилась примерно та же история, что и с Ламарком. То есть концепция эволюционная опять не нашла никаких отголосков, да и вообще никто не понял, что они вообще сказали. И тут Дарвину пришло в голову, что оказывается, не надо писать монументальный труд на 500 томов, в котором подробнейшим образом все научно излагать, а надо написать какой-нибудь бестселлер, в котором понятным языком изложить концепцию эволюционную, чтобы наконец-то хоть кто-то ее понял, кроме Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса. И этим он и занялся, и на самом деле написал ее очень быстро, буквально за год. В итоге в конце 1959 года появилась та самая знаменитая книга, вот, о происхождении видов путем естественного отбора и еще там 20 слов, как и полагается. И так как эта книга была написана простым, понятным языком, она моментально стала бестселлером. Книгу разобрали за 2 дня, 2000 экземпляров. Причем читали ее абсолютно все, то есть буквально там и кухарки, и там, не знаю, и рабочие, и какие-нибудь там графья, и даже королева, тогдашняя Виктория. Королева, к слову, сказала, что она ничего не поняла, но все очень тщательно прочитала. Вот. Кухарки и рабочие что-то понимали, и периодически посылали Дарвину письма после этого и пытались разобраться в особенностях его книги. А он скрупулезно отвечал на все письма. Буквально через полгода появился запрос на второе издательство, и оно тут же последовало, причем оно было доработано и, собственно говоря, ушло опять в печать. И снова было распродано. И еще через полгода третье издание снова было выпущено и снова распродано. Итого, получается, за 1,5 года 6 тысяч экземпляров моментально разошлись. С чем была связана такая популярность книги Дарвина, причем у очень-очень такого широкого круга населения? Ну, возможно, что с очень хорошей рекламой, потому что буквально за несколько дней до выхода концепции Чарльза Дарвина появилась газетная заметка о том, что буквально на днях появится книга Дарвина, в которой он наконец-то расскажет всем, откуда появился человек. И это была, конечно, интрига интригой, и поэтому все накинулись на книгу. Главное, хороший маркетинг. Однако ж в самой книге, кстати говоря, про происхождение человека не было сказано практически ничего вообще, вопреки общепринятому мнению. Но книга была знаковая, безусловно. И научный мир ее воспринял далеко не сразу и не весь. Но стоит сказать, что в отличие от концепции Ламарка, которая очень быстро оказалась забыта, здесь о книге Дарвина говорили абсолютно все. Но некоторые говорили с благоговейным восторгом, а некоторые просто ругали ее, почем свет стоит. Частенько были научные дебаты такие прям открытые, но в этих дебатах Дарвин не участвовал, потому что он был таким очень замкнутым человеком, и совершенно не обладал каким-то невероятным красноречием. Но на это у него был Генри Хаксли, который даже получил прозвище «Бульдог Дарвина». Тоже биолог, после выхода книги Дарвина «Рьяный эволюционист» и главный продвижитель концепции Чарльза Дарвина. Ну, по итогу мы знаем, что получилось. Получилось, что все-таки концепцию Дарвина постепенно мейнстримная биология восприняла. Дарвин уже перестал быть отщепенцем, а стал, собственно говоря,
основателем современной биологии в какой-то степени. Ну и современная эволюционная концепция строится именно на концепции Чарльза Дарвина. Да, ну и буквально пару слов про жирафов. Значит, как же, собственно, выглядит... Давайте опять же разберем тот же самый пример с жирафами, только уже на примере концепции Дарвина. Дарвин, разумеется, не предполагает, что есть какая-то передача приобретенных признаков. Просто у какого-то организма, грубо говоря, жирафа, отца, рождаются разные детки. У кого-то шея покороче, у кого-то подлиннее, у кого-то совсем длинная. Ну, условно говоря, это может быть разница буквально в пару сантиметров. Но эта разница пару сантиметров существенна, потому что те, у кого шея чуть-чуть длиннее, они лучше наедаются и оставляют много потомков. А те, у кого совсем, допустим, короткая, те вообще очень быстро погибают, потому что не выдерживают конкуренции. Ну, а со средними все нормально, но они не оказываются суперуспешными. По итогу, так как есть у нас изменчивость, то есть каждый раз дети не совсем похожи на родителей, каждый раз в среди потомков могут появиться какие-то представители с еще более длинной шеей, просто случайно в результате мутации. А у них, из-за того, что они окажутся максимально успешными, будут очень много потомков, и в конце концов шея будет вытягиваться. Ну, если сильно-сильно упрощать, то идея примерно такая. Правда, не всегда все работает именно так. Есть еще такая штука, как половой отбор. Это такая необычная эволюционная история, когда у животных возникают признаки, которые им абсолютно не нужны, но зато они, как правило, нравятся самкам. Ну, потому что, как правило, половой отбор касается самцов. Вот, самцы выпендриваются, чтобы самки на них обратили внимание. Но в результате полового отбора могут возникать совершенно бесполезные с точки зрения эволюции, иногда и буквально откровенно вредные штуки, как, например, хвост павлина или там рога большерогого оленя, про которого мы тоже недавно говорили. Но нам тем временем пора перемещаться дальше. И от великого эволюциониста мы переходим к еще одному великому палеонтологу. Сэр Ричард Оуэн. Ну, если кратко, это человек, который придумал слово «динозавр». Собственно, на тот момент, когда Оуэн уже был великим специалистом, было известно три динозавра, и сравнив их, Оуэн осознал, что эти животные чем-то похожи, и он их объединил в то, что мы сейчас называем надотряд динозавры. Но, конечно же, не только изобретением одного единственного слова знаменит сэр Ричард Оуэн. Стоит сказать, что Ричард Оуэн тоже с детства был, прямо-таки, скажем, талантливый. То есть во многом он повторял судьбу Кювье. И свои таланты он реализовывать тоже стал в достаточно юном возрасте, интересуясь самой разной там зоологией и прочим, и в том числе анатомией. И если Чарльз Дарвин буквально от вида крови падал в обморок, и врач из него не получился, Ричард Оуэн имел немножко другой склад. И он сам добровольно попросился в помощники хирурга, который резал трупы заключенных, погибших в местной тюрьме. И вот так вот, вскрывая трупы, он изучал анатомию человека, ну а потом в дальнейшем и анатомию самых разных животных. В итоге стал действительно великим выдающимся специалистом. Специалистом уровня примерно Жоржа Кювье. Кстати, с самим Кювье он был неплохо знаком и даже, собственно говоря, очень-очень хорошо общался. Постепенно Ричард Оуэн стал, ну, уже действительно таким видным человеком. То есть благодаря своим работам научным он тоже умудрился быстро подняться и стать одним из самых заметных английских ученых того времени. Ну, можно сказать, что это был своеобразный Кювье, только из Англии. Но когда мы говорим о Ричарде Оуэне в качестве палеонтолога, стоит сказать, что его открытия касались не только позвоночных, хотя, конечно же, именно в рамках позвоночных он был
ну, скажем так, максимально продвинутым человеком. Но, например, его, так сказать, перу принадлежит открытие протихнитеса. Это следы древних каких-то членистоногих, скорее всего, а может быть и лобопота, а может еще кого-то такого древнего, но явно с лапками. И известны они были из кембрийских отложений. Причем из самых нижних слоев, из которых еще неизвестно никаких остатков. То есть, в принципе, получается, что Ричард Оуэн был исследователем, одним из первых исследователей кембрийского периода в те времена, когда исследовать Кембрий еще было отнюдь не мейнстримным направлением. Если говорить о каких-то конкретных им названных крупных животных, то стоит вспомнить хотя бы таких животных, как Тилокалео и Дипротодон. Оба этих животных были описаны именно что Ричардом Оуэном. Но, в принципе, опять же, учитывая его влияние, учитывая то, что он имел доступ к самым разным, можно сказать, передовым на то время научным открытиям, был вхож во все музеи, неудивительно, что любые какие-то вновь открытые кости, которые оказывались в Англии, оказывались сразу же перед Оуэном. И вот в том числе, когда были экспедиции в Австралию, оттуда приехало несколько прекрасных костей, которым Ричард Оуэн дал название Тилокалео и Дипротодон. Также во всех источниках упоминается вклад Ричарда Оуэна в исследование моа. Моа – это новозеландская птица, опять же, в то время активно, так сказать, собирался материал из Новой Зеландии и Австралии. И Оуэн был первым человеком, который смог восстановить внешний облик этой птицы. То есть в лучших традициях Жоржа Кювье Ричард Оуэн был человеком, который буквально по одной кости был готов восстановить целое животное. К слову, он не открыл моа. Моа открыли где-то лет за 70 до него, но он первым смог понять, как эта птица точно выглядела. Еще один прямо такой внушительный вклад Ричарда Оуэна заключается в том, что он стал основателем Музея естественной истории в Лондоне. До этого момента коллекция была в другом музее, и этот музей уже был абсолютно переполнен, а после, собственно, исследований самого Оуэна там еще и палеонтологическая коллекция в том числе заметно расширилась, зоологическая коллекция, и была острая необходимость срочно, собственно говоря, получить новое здание. И Оуэн, пользуясь своим влиянием, добился выделения этого нового здания и добился того, чтобы в это здание перевезли экспонаты. И по многом это здание появилось именно благодаря Ричарду Оуэну, и там до сих пор стоит его памятник в холле. Но чтобы понять, так сказать, масштаб личности Ричарда Оуэна, стоит упомянуть, что, собственно, ему дали звание, да, не зря же он сэр. Правда, это случилось уже в конце его жизни. Ну, а кроме того, еще, так сказать, в его более молодые годы, ну, как молодые, где-то когда ему было около 50, он привлек внимание королевской четы, и принц Альберт частенько обращался к Ричарду Оуэну. И в какой-то момент, собственно говоря, было принято решение, что из него получится прекрасный учитель для детей королевских, ни много ни мало. Так что Ричард Оуэн какое-то время был вот таким вот приходящим профессором, который обучал одного, да нет, по-моему, даже не одного, а нескольких из девяти детей, точно не скажу, скольких он именно обучал Ричард Оуэн из королевской четы королевы Виктории и принца Альберта. В 1851 году состоялось одно из грандиознейших событий, которое прогремело на не только на весь Лондон, наверное, на всю тогдашнюю Европу. Это была первая такая, ну, по сути, как бы это сейчас сказали, выставка достижений, хочется сказать, народного хозяйства, но нет, скорее это была выставка достижений промышленности. Вот, великая выставка в Хрустальном дворце в Лондоне. В
В принципе, так как в основном-то, конечно, эта выставка была посвящена именно достижениям промышленности, это все не имело по большому счету никакого отношения к Оуэну, но, как мы уже поняли, Оуэн был тоже приближен к царскому двору. И в итоге, собственно, сам принц Альберт обратился к Ричарду Оуэну, чтобы он организовал там свой, можно сказать, такой палеонтологический уголок. И под его точным и четким контролем, под его руководством были, например, изготовлены такие замечательные скульптуры, которые, собственно, до сих пор находятся в парке Хрустального дворца. К слову, сам Хрустальный дворец не уцелел, в настоящий момент он уже не существует, а вот скульптуры красуются до сих пор. Здесь, правда, стоит упомянуть, что вот, например, тот же Игуанодон, он выглядит, ну, мягко говоря, странно, и уже в тот момент было понятно, что выглядит он слишком странно, и что так он выглядеть был не должен, что и он был не настолько массивный, и не настолько он был похож на игуану, как предполагалось вначале, и автор Игуанодона, Гедеон Мантл, пытался Ричарду Оуэну об этом рассказать, но Ричард Оуэн почему-то совсем не слышал Гедеона Мантела, или же делал вид, что его не слышал, и в итоге скульптура получилась именно по самым ранним наработкам. В одной из скульптур Игуанодона было даже организовано такой масштабный пир. Собственно говоря, как рассказывает история, пир этот был организован буквально в самом конце декабря. Ну, можно сказать, это было такое рождественское чаепитие. И на этот пир были приглашены все виднейшие ученые того времени, среди которых, как здесь отмечено, были и Жорж Леопольд Кювье, и Ричард Бакланд, это человек, который описал мегалозавра, и, разумеется, сам Ричард Оуэн и многие-многие другие. Правда, вот Гедеона Мантела здесь не было. И опять же, про него, видимо, нечаянно забыли. Вообще, стоит справедливости ради сказать, что явно совершенно Ричард Оуэн недолюбливал Гедеона Мантела. Его вообще мало кто долюбливал. Я думаю, что, опять же, про него, может быть, тоже когда-нибудь мы, так сказать, подготовим отдельный рассказ, потому что тоже довольно интересная личность. Ну, в первую очередь, знаменит он как первооткрыватель игуанодона, причем даже непонятно, именно он нашел игуанодон или нет. Есть версия, что нашла его супруга игуанодона. Правда, потом сам Гедеон Мантел говорил, что нет, это он нашел. Но почему изменились его показатели, непонятно. Неожиданно он вдруг вспомнил, что это он нашел, а не супруга. Ну, такое иногда бывает с памятью. Как бы там ни было, в принципе, он не был исходно ученым, он был тоже врачом, как это часто бывало, собственно, самые популярные профессии, из которых становились потом палеонтологами, либо врач, либо священник. Но когда он обнаружил это животное, он крайне заинтересовался палеонтологией, и, собственно, ему показалось, что это похоже на зуб какого-то ящера. Он обратился к Кювье. Кювье сказал, что это носорог, поднял, можно сказать, практически Гедеона Мантела на смех, и на несколько лет от Гедеона Мантела все научное сообщество отвернулось. Но Гедеон Мантел потом снова нашел возможность подойти к Кювье, это уже было после того, как Бакланд открыл своего мегалозавра, и стало известно, что когда-то были гигантские ящеры. И во время второго захода Кювье все-таки подтвердил, что да, возможно, что я был неправ, погорячился, это похоже все-таки скорее на рептилию. И после этого все снова повернулись к Гедеону Мантеллу, и Гедеон Мантелл стал открывателем игуанодона. Правда, уже это был не первый описанный динозавр, а второй, потому что, ну, собственно говоря, время было упущено, и уже был открыт мегалозавр, а мог бы быть первым. Но где-то к 50-м годам, как раз ко времени открытие выставки, Гедеон Мантел снова потерял влияние
Да и не было его особо никогда. Но тут совсем все от него уже решили отвернуться. И самое главное, от него решили отвернуться Ричард Оуэн и Жорж Кювье. И не просто решили отвернуться, а в какой-то момент они неожиданно забыли о его существовании. И почему-то им показалось, что, вообще-то говоря, Ричард Оуэн открыл Игуанодона. И они даже попытались как-то переоткрыть его и описать его по новой, чтобы окончательно забыть про Гидеона Мантела. Но этот фокус у них, по счастью, не удался. Стоит заметить, что к концу жизни Ричард Оуэн уже стал потихонечку терять свое влияние и все больше и больше стал расстраивать самых разных людей. Ну и особенно он, конечно же, отметился как, опять же, рьяный противник теории эволюции. Причем самое забавное, то что в отличие от Кювье, который просто эволюцию не воспринимал никогда и вообще никак, Ричард Оуэн, тоже человек, который был близко знаком с палеонтологией, поначалу, в такие молодые годы, во времена средних каких-то лет своей жизни, он сам говорил о том, что эволюция, наверное, есть. Причем тогда это было еще отнюдь тоже не было мейнстримом. Тогда еще не было даже работы Чарльза Дарвина. И он предполагал, что жизнь должна была как-то меняться. И больше того, что все, в конце концов, должны были произойти от рыб, все наземные позвоночные животные. И, собственно говоря, в тот момент его пытались поднять на смех, но так как это был Ричард Оуэн, то все смеялись только про себя. Но наступил конец 50-х годов, Ричард Оуэн стал уже заметно сдавать позиции, а вот Чарльз Дарвин, наоборот, со своей эволюционной теорией пришел. И в этот момент Ричард Оуэн очень сильно расстроился, что он не Чарльз Дарвин, и что все почему-то восхваляют его, Дарвина, а не его, и решил повоевать с теорией эволюции. Но так как от своих собственных слов отказываться было довольно сложно, он решил придраться конкретно к идее о том, что человек произошел от обезьяны. К слову, сам Чарльз Дарвин, опять же, не то чтобы очень-то сильно на этом настаивал. Но вот те, кто его окружали, они всячески эту идею поддерживали. Среди них был тот самый бульдог Дарвина Томас Генри Хаксли. И в итоге с ним у Ричарда Оуэна были очень ожесточенные споры. Он всячески доказывал, что человек никак не может быть родственником обезьяны. И больше того, так как он был прекрасным анатомом, он решил привести конкретные примеры. И он решил доказать, что человек точно не мог произойти от обезьяны, доказывая, что у обезьяны вообще по-другому устроен мозг. Просто некоторых отделов мозга у обезьяны нет. Но после того, как он тщательнейшим образом изучил мозг обезьяны, оказалось, что эти отделы-то есть. Ему это пришлось признать, и оказалось, что он немножечко при отсутствии этих отделов были преувеличены, вот. Но они же маленькие, а у человека-то они большие, а значит, не могло же такое случиться, что мозг взял и увеличился. А значит, все-таки человек не мог произойти от обезьяны. Но чем больше было каких-то доводов со стороны Ричарда Оуэна, тем как-то более бледными и непонятными они казались. И в конце концов Томас Хаксли окончательно и бесповоротно в этих спорах просто разнес в пух и прах Ричарда Оуэна. Ну и стоит упомянуть, что к концу жизни Ричарда Оуэна, дожил он до глубокой старости, до 80 лет, пинать Ричарда Оуэна стало таким уже популярным занятием. Даже на него карикатуру нарисовали, обозвав его старые кости, как бы обыгрывая и то, что сам он как бы уже не молодой, и то же, что он занимается ископаемыми костями в первую очередь. Но, впрочем, было, как говорится, за что его ругать. Ричард Оуэн вел себя все как-то более и более некультурным образом, скажем так. В какой-то момент он был пойман за тем, что он попытался описать одного из беремнитов, таких вот чертовых пальцев, таких вытянутых раковин, попытался описать беремнита в честь себя, и при этом это был беремнит, которого описали уже 4 года назад. И когда это вскрылось, все очень сильно расстроились. Потом я уже упомянул, была история с тем, что они попытались забыть про открытие Мантела и присвоить его себе, поделив напополам его с Кювье. Несколько раз он, возможно, даже эту штуку провернул и описал каких-то животных уже под своим именем повторно.
Иногда он писал анонимные статьи, в которых он ругал своих конкурентов и восхвалял великого Ричарда Оуэна и писал о том, что, вот, мол, там, например, там Дарвин, он такой-сякой, он вообще ничего не понимает, но вот хорошо, что есть на свете Ричард Оуэн, да храни его Господь, вот, и все такое прочее. Ну и все понимали, что это сам Ричард Оуэн пишет, и в конце концов доверие к нему окончательно ушло. В какой-то момент его попросили уйти с должности и выйти на пенсию, но он яростно размахивал рукой и говорил, что он будет работающим пенсионером, что от него просто так не избавиться. И, собственно, он честно работал, продолжал какие-то свои труды вплоть до самой глубокой старости, но в итоге уже эти труды мало чего привнесли в науку. В целом можно сказать, что у Ричарда Оуэна, ну, такая довольно распространенная, можно сказать, проблема отразилась в его судьбе, что поначалу он был действительно очень талантливым и выдающимся человеком, но потом пришел к такой уже, получил большую власть, большое влияние, а потом еще и в какой-то момент, так сказать, уже и возраст стал о себе знать, и в итоге власть, влияние и возраст привели к печальным последствиям и к печальному завершению его карьеры. Но я вижу, что я сегодня прям рассказываю как-то невероятно долго. Но мне очень все-таки надо еще рассказать про двух палеонтологов, но про них я буду рассказывать побыстрее. Они, это уже не настолько великие и выдающиеся люди, которых знают все. Вот, поэтому я думаю, что их биографии я успею рассказать чуть-чуть покороче. Но мне показалось, что тоже в их биографии есть много интересных моментов, поэтому упомянуть мне о них все-таки хочется. Один из этих людей — это Людвиг Генрик Филипп Додерлайн. Это немец. И тоже очень талантливый немец, как это часто бывает среди людей, о которых потом хочется рассказать. Других мы тут не берем. Причем талантливым он оказался тоже буквально с раннего детства. Прекрасно учился, закончил высшее образование, став математиком, но при этом математиком он, собственно говоря, практически не работал, а стал естествоиспытателем и при этом очень широкого профиля. Начинал с беспозвоночных, потом переключился на позвоночных, затем ушел в палеонтологию, потом отметился в ботанике. В общем, тоже был такой человек самого-самого широкого кругозора. Началась его интереснейшая судьба в городе Мюльюз в Эльзасе. В то время это была еще территория Германии. И в этом городе он работал, опять же, просто преподавателем, можно сказать, учителем. И в какой-то момент он познакомился с таким довольно интересным китайским исследователем, с интересным японским исследователем, который порекомендовал ему посетить страну восходящего солнца, так как там он может очень многое для себя подчеркнуть интересного. И действительно, Додерлайн подумал, что почему бы и нет, и отправился в Японию. Япония тогда только-только открыла свои границы, и много там интересного, скажем так, можно было чего увидеть, но я думаю, что это прям тоже можно рассказывать долго. Но долго рассказывать уже времени нет. Поэтому буду краток. Провел он там 4 года. И за эти 4 года, помимо того, что он преподавал и ума-разума набирался, он еще и набирался самых разных ракушек, иголок морских ежей и прочих прекрасных даров моря. Частично он сам участвовал в каких-то экспедициях по сбору морской фауны, частично он все это скупал на рынках. И в итоге набрал ни много ни мало 3500 экспонатов, в которых было около 300 видов разных морских живых существ, причем многие были, судя по всему, какими-то новыми, невероятными, ранее неизвестными науке видами. В дальнейшем он вернулся в Германию и попал в зоологический музей Страсбурга. Еще раз, это Эльзас, но в то время это была еще не Франция, это была Германия. Вот. И он был приглашен, собственно, больше того, в этот зоологический музей. Туда он перевез свою огромную коллекцию и стал ее исследовать. И, ну, собственно говоря, тут наметились основные какие-то
так сказать, веяние в его работе. А именно, он стал прекрасным зоологом беспозвоночных, он стал одним из величайших вообще специалистов по иглокожим, и вообще во всех сейчас до сих пор сводках по иглокожим обязательно упоминают фамилию Дедерлайна. Причем в том числе он написал о нескольких ископаемых иглокожих. Дальше он принялся за кораллы. Кораллам досталось от него чуть меньше, но тоже некоторые ископаемые и современные кораллы Дедерлайна были исследованы. В дальнейшем он еще переключится на позвоночных животных, в том числе на ископаемых, доберется до птерозавров, переберет их буквально по косточкам, классифицирует так, как никто до него этого не делал. Собственно говоря, современное представление о птерозаврах тоже сложилось именно благодаря Дедерлайну. И потом даже разработает некоторые эволюционные законы. Но не будем торопиться. А пока вернемся к непростой судьбе этого исследователя и отметим 1918 год. В этот момент, собственно говоря, Дедерлайн, в этот момент закончилась Первая мировая война. И после того, как она закончилась, по мирному соглашению Эльзас вместе со Страсбургом и вместе с Зоологическим музеем Страсбурга отошел Франции. Французы не были в восторге от того, что у них работает немецкий профессор, и они быстренько и не очень вежливо попросили его и его семью удалиться обратно во свояси, в свою страну. Ну, собственно говоря, что Дедерлайн был готов сделать, но только при условии, что он заберет свою коллекцию. Но нет, ему не дали забрать ничего. Ему даже не дали забрать его личные вещи, и пришлось уехать буквально с парочкой сумок, которые он успел похватать. А коллекция вся его зоологическая, огромная, японская, которую он собирал на протяжении 4 лет, осталась во Франции. И, собственно говоря, большую часть последующей жизни он провел за тем, что пытался всеми возможными и невозможными способами договориться, чтобы его коллекция была переправлена в Мюнхен, в котором он потом работал. Но, собственно, так ему этого добиться и не удалось. Но скажу еще пару слов про, собственно, закон Дедерлайна. Как я уже упомянул, помимо всего прочего, Дедерлайн был еще и известен тем, что он занялся всякими эволюционными концепциями. И одной из них была такая идея, что у некоторых животных начинают развиваться какие-то черты приспособления, но при этом у эволюции имеется некая инерция. То есть, когда что-то начинает развиваться с целью приспособления, потом оно по инерции продолжает развиваться все сильнее и сильнее, и в конце концов оказывается животным уже и не нужно, и уже и лишнее. То есть, ну, грубо говоря, если возвращаться к тому же жирафу, уже жирафы и так всех выше. Но у него шея еще вытягивается. Кстати, спойлер, это правда. Замечена тенденция, что, например, самки жирафов выбирают самых высоких самцов. Так что, видимо, в дальнейшем мы будем наблюдать еще более высоких жирафов. Ну и в качестве примера Дедерлайн приводил саблезубых тигров, которые когда-то стали развивать клыки, потому что им это было необходимо для охоты, но вот эта эволюционная инерция не остановилась. Она продолжалась, и в итоге клыки стали настолько большие, что уже мешали охоте саблезубых тигров. В итоге эта концепция получила название «закон Дедерлайна». К слову, оказалось, что это не так. Те же клыки с мелодонов и других саблезубых тигров оказались вполне себе функциональны. Оказалось, что они эволюционно вполне себе адаптированы, никакой вот этой эволюционной инерции попросту не существует. А вот такие суперразвитые какие-то части тела, как, например, клыки у саблезубого тигра, развиваются в силу других обстоятельств. Так что в этом плане Дедерлайн был неправ, но вот его исследования, допустим, тех же птерозавров, тех же морских ежей, не потеряли актуальности и до сих пор. Ну и последний исследователь на сегодня, еще один немец, это Гюго Рюле фон Лилиенштерн. Фон Лилиенштерн родился, опять же, в Германии, вот, в местечке Бадхайм, и был одним из детей богатой дворянской семьи. Причем богатой дворянской семьи с богатой историей.
Жили они вот в таком шикарном фамильном особняке. Везде висели, как полагается, всевозможные портреты предков. И предки-то были все военные, практически как у Ламарка. И поэтому он воспитывался в таких традициях, что, мол, надо обязательно быть военным, надо чтить вот эти вот немецкие традиции. Но в то же время он получил очень хорошее образование, он знал литературу, знал искусство, знал естественные науки. И в конечном итоге он решил попробовать как-то совместить какой-то свой такой природный интерес к каким-то естественным наукам и одновременно вот эту вот необходимость обязательно продолжать семейные традиции и быть каким-то военным. И в итоге он стал военным врачом. Обучился он на военного врача, и во многом это потом определило его дальнейшее.

0: расовых породах. Но эволюционные биологи изучают практически всех предшественников, как правило. Но насколько сейчас концепция, скажем так, это находится в мейнстриме, не берусь сказать. Но я, по крайней мере, особо никогда про него ни в каких публикациях не слышал. Так что, видимо, не особо пользуется спросом.
1: Ярослав, а когда в Россию проникло учение Дарвина? Когда оно стало в нашей биологической науке общепринятым?
0: Проникать оно стало, собственно говоря, с моментом выхода книги Чарльза Дарвина. Уже, по-моему, буквально лет через 5, но я точно сейчас не берусь сказать, ее перевели. Но она, по крайней мере, раньше она попала практически сразу, это точно. То есть вот экспонаты первые, вот эти вот, то ли первое, то ли второе издание уже было закуплено нашими какими-то виднейшими биологами и было прочитано. Ну, по-моему, уже буквально лет через, не, наверное, не через 5, но лет через 15 его перевели даже на русский язык. А другой разговор, то, что поначалу, конечно же, тоже было очень много противников этого учения, и велись достаточно ожесточенные споры. Но, вот, так сказать, повсеместно общепринятым оно стало вместе с приходом советской власти, потому что учение Дарвина очень здорово так легло на, так сказать, общий политический курс на отказ от религии, вот, и Дарвин вроде как был поставлен в качестве такого... как это сказать-то, символа научности, вот, антирелигиозности. И поэтому вот как только советская власть обосновалась, она стала дарвинизм прям продвигать со страшной силой.
1: Глупый, наверное, вопрос, но все же интересно. А как выглядела Земля во время садов и Диакары? А то в ваших лекциях я понял, что существа были как макарошки и суповой набор, в кавычках. А как планета выглядела при этом, непонятно.
0: Ну, как выглядела? Если брать климат, ну, примерно такой же, как и сейчас. Может, чутка теплее. Я точно не помню, какие там палеореконструкции. Но, по-моему, где-то плюс 5 градусов к современности, где-то так, что-то около того. То есть не супер жарко, не супер холодно. А если говорить о расположении континентов, тогда разрушался суперконтинент Паннотия. Потихонечку расползался. Соответственно, вокруг этой Паннотии были всякие мелкие моря. В этих мелких морях вот лежали всякие лепешечки, там еще губки в то время существовали, водоросли, ушки всякие плавали. Вот. Но на суше, видимо, было довольно грустно. Единственное, что водоросли, опять же, были известны сейчас, что водоросли наземные в пресных водоемах уже были 1,5 миллиарда лет назад, а может даже раньше. То есть какие-то водоросли, видимо, там зеленели в этих небольших пресных водоемах. А так в целом суша была относительно голая. Но еще там эти грибы где-то там гиф свои тянули, но тоже они вряд ли были заметны. Это были такие малозаметные еще и почвенные грибы.
1: Как-то так. Могут ли жирафы достичь размеров эндрикотерия?
0: Теоретически могут. Скажем так, у них нету никаких физических ограничений, которые бы не позволили им этого сделать. Но в целом не видно, чтобы жирафы, скажем так, пытались стать эндрикотериями. То есть они, конечно, вытягиваются, но они скорее не увеличиваются по весу, как эндрикотерии, они скорее именно вытягиваются в высоту. У них потихонечку идет тренд на удлинение ног и на удлинение шеи дальнейшей. Насколько это долго будет продолжаться, тоже непонятно, но пока так. То есть все-таки это будет не совсем эндрикотерий. Хотя жираф может стать повыше.
1: Ну и последний вопрос. Будет ли продолжение темы палеонтологии? Есть много еще ученых. Можно рассказать про войну костей, дойти до современности, рассказать про Брусатти и Пола Серено.
0: Да, конечно. Я тоже полностью поддерживаю, что еще очень много чего можно рассказать. Даже про тот же 19 век, там еще огромное количество самых разных палеонтологов осталось неупомянутых. А уж война костей, мне кажется, это прям отдельная тема. То есть можно прям целую лекцию этому посвятить. А еще я как бы не упомянул ни одного отечественного палеонтолога, а можно поговорить про отечественную палеонтологию, про восстановление палеонтологического института, про того же Ефремова и так далее. То есть тут это тоже прям отдельная целая тема. Про Монголию.

0: Можно поговорить про ее осваивание, это тоже прям отдельная тема. То есть, короче говоря, на самом деле история палеонтологии это просто, ну, тоже отдельное направление науки. Так что темы много. Вопрос в том, насколько эта тематика интересна. Если будет запрос, будем продолжать.
1: Ну да, по Ефремову у нас была лекция, правда, она была не столько по палеонтологии, сколько по его художественным произведениям в этом аспекте. Ярослав, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию, было интересно. И да, мы собрали на следующий эфир, ура, да, и в итоге,
0: Отлично, всем спасибо.
1: да, спасибо за ваши донаты, и увидимся через неделю, да?
0: Конечно.
1: Пока еще работаем.
0: Пытаемся.
1: Вот.
0: Ну, всем хорошего настроения, всем отличной недели и не теряйте интерес к науке. Вон, видите, люди, несмотря ни на какие внешние события, ни на какие там, не знаю, революции, какие-то там военные операции и прочие какие-то загадочные вещи, которые происходили вокруг них, все равно продолжали заниматься или интересоваться наукой. Надеюсь, что и у вас тоже интерес к окружающему миру не пропадет. По крайней мере, мне кажется, что и жить так, как бы интересуясь окружающим миром, и интереснее, и проще даже в какой-то степени. Вот, потому что всегда понимаешь, что есть что-то вечное, ну вот, и всегда есть что-то интересное. Всем пока.
1: До свидания.

Итак, в прошлый раз мы закончили на том, что 16-летняя молодая девушка, служанка из дома пастора Глюка, точное имя и фамилия которой неизвестны, но мы называем ее Мартой Скавронской, попадает в русский лагерь, где становится сначала, не девушка, она уже замужняя женщина, 16-летняя, где становится сначала любовницей фельдмаршала Шереметьева, потом любовницей всесильного Алексашки Меньшикова и, наконец, на один раз любовницей Петра Первого. Я сказал 16-летняя условно, потому что на самом деле ее точный возраст тоже, как и имя, фамилия и происхождение, нам неизвестно. Чем она зацепила Петра? Вот что в ней было такого, что выделило ее из числа, в общем, бесконечного ряда на тот момент любовниц, митрес, как тогда называлось, знакомых, одноразовых и многоразовых спутниц российского государя. Если мы посмотрим на ее портреты, они сохранились, мы этого не поймем. Ну, во-первых, она точно не была девушкой модельной внешности, как бы мы сейчас сказали. Ну, тогда вообще не было моды на худобу. И вот стандарт 90-60-90 в раннепетровские времена был бы, скорее всего, признаком, ну, по крайней мере, у взрослой женщины считался бы точно, как годам 30, признаком серьезных внутренних болезней. То есть вот уже в 30-40 так выглядеть женщина не должна. Ну, только юная девушка. Это потом. Стандарты здорового образа жизни, мода на худобу, завладеет миром. Так вот, Екатерина на тот момент вот такая невысокого роста, полная, уже в молодости, круглощекая, румяная, с черными волосами, сдернутым носом, молодая женщина. Как описывали ее внешность современники? Цитирую. «Цариса была небольшого роста, плотная, очень смуглая, не отличалась ни красотой, ни грацией. По странному наряду ее можно принять за немецкую актрису». Так ехидно описывает ее сестра Фридриха II. Ну, все-таки королевской крови, она, конечно, Екатерину ревнует и ровнее себе не считает. «Царица была в цвете лет, но ничто не указывало в ней на то, что она могла быть когда-нибудь красива. Говорили, что царь, государь необыкновенный во всех отношениях, находил удовольствие в том, чтобы выбирать именно таких с целью унизить других придворных дам». Это тоже немецкое описание, но мужское. Это извращенческая немецкая логика. Конечно, никого Петр унизить тем самым не хотел. Им вообще было на мнение придворных дам глубоко наплевать. Ну, нравилась она ему. Кстати сказать, Екатерина не была брюнеткой, она еще была блондинкой. Она свои белокурые волосы тщательно красила в черный цвет, потому что считала, что так вот ее лицо выглядит ярче. Она категорически запрещала придворным дамам одеваться так, как она. И вот, боже упаси, где-нибудь на ассамблее, на балу, кому-то из ее близких придворных подруг или знатных дам оказаться в таком же платье, с такой же прической, как императрица. Все. Не простит никогда. Теперь о характере. Вот характер в случае с Екатериной, с нашей русской Золушкой, конечно, это судьба. Характер у нее был, надо сказать, по женской части замечательный. Это было то, что называется женский ум. Когда Петр хотел, чтобы она была рядом, она моментально нарисовывалась. В любом месте, в самом тяжелом военном походе, 2 недели могла скакать на перекладных. Как только ее супруг или любовник поначалу позовет, скажет: «Катя, приезжай», и она уже на коня, в карету и несется. Всегда рядом. Если он хотел ее совета, она давала ему хороший совет. Если он ее мнение не спрашивал, она часами рта не открывала. Идеальный спутник офицера. Петр все время в дороге. Петр военный. Петр очень неприхотлив. В бытовом плане, кстати сказать, ну, была тяжелая жизнь. Никакого душа, туалета, мягких перин, в седле, на жесткой скамье, ешь где что можешь, пьешь много, тогда было так принято, к сожалению. Тяжелая жизнь. Екатерина все время рядом, тогда, когда она нужна. При этом зачастую она проявляла незаурядное мужество, как, например, во время знаменитого прусского похода, о чем мы еще расскажем. В ней, вот, как пишут, самая нежная женственность соединялась с чисто мужской энергией. По силе темперамента она ни в чем не уступала Петру Первому, но вот в нравственном отношении, конечно, она была гораздо уравновешеннее Петра. Она не психовала, как Петр, по поводу и без повода. Она, наоборот, его всячески успокаивала. С 1704 по 1723 год, за неполные 19 лет, она принесет Петру 11 детей. К сожалению, почти все они умерли. Тогда вообще детская смертность была очень высокой, женская смертность при родах. Мы понимаем, что у Петра были, наверное, лучшие акушеры того времени,
Но дети умирают в младенчестве. Из этих 11 детей до более-менее взрослого возраста доживет только трое. Все три дочери. Однако ее дочь Елизавета проведет на русском троне потом 20 лет. А прямые потомки ее дочери Анны будут править Россией до Октябрьской революции. Все эти беременности проходили для Екатерины почти незаметно, и, в общем, они не мешали ей сопровождать царя во всех его бесконечных походах и странствиях. То есть Екатерина все время рядом, все время беременная, все время веселая, все время готовая царя поддержать. Такая настоящая жена офицера, живущая с ним в палатке, спящая на жесткой постели, делающая двойные, а то и тройные переходы верхом. Во время персидского похода она даже обрила себе голову полностью, потому что очень жарко было. Совершенно не стесняясь, и носила гренадерскую фуражку. Кстати, гигиенично, потому что вши тогда мучили армию страшно. Перед сражением Екатерина могла верхом проехать по рядам вместе с государем, одобряя солдат. А после смерти Петра, когда объединенная эскадра Англии и Дании будет угрожать Таллину, она на полном серьезе собиралась сесть на один из кораблей и во главе этого корабля отправиться на морское сражение. Вот такой у нее был характер. Ну, к счастью, обошлось без сражения с Англией. Договорились. Что интересно по поводу писем. У них очень много писем Петра и Екатерине. Причем мы точно знаем, что Петр пишет свои письма собственноручно, своим, так сказать, незабываемым, абсолютно нечитаемым почерком, с диким количеством орфографических ошибок, спутая русские, немецкие, голландские слова. Человек быстрый, эмоциональный, как бы сейчас сказали, глубоко безграмотный, но остро чувствующий, переживающий и весьма остроумный, надо сказать. Петр, он все время, он пишет и диктует все время очень иронично. У него такой, видимо, был ироничный стиль. Екатерина отвечает ему ласково, спокойно. И, судя по всему, письма свои диктует, пишет не сам. Так вот, поначалу Петр пишет таким образом. Екатерина присылает ему в подарок в Германию, где он находится в 1716 году, какую-то хорошую бутылку и очки. Уже к 50 годам плохо читает без очков. Дальнозоркость. И Петр ей пишет. «Чаю, что дух пророческий в тебе есть, что одну бутылку ты мне прислала, ибо более одной рюмки врачи мне пить теперь не велят». То есть вот почувствовала ты, что мне врачи запретили пить больше одной рюмки, и прислала не ящик, не вагонетку, а лишь одну бутылку. Далее он продолжает. Ну, переведем с того языка на современный. Петр говорит ей, вот, говоришь, что ты меня считаешь молодым, а на самом-то деле все-таки считаешь меня стариком, потому что прислала мне очки. А молодые-то в очки не смотрят. Значит, типа ты меня не обманываешь, считаешь меня все равно, ты, Екатеринушка, уже не молодым человеком. Екатерина одна умела сдерживать, факт, подмечаемый многими мемуаристами, одна умела сдерживать бешеные вспышки гнева Петра. Петр чем-то болел, мы не очень понимаем сейчас, и не очень понимаем, чем были вызваны эти нервные припадки, которые проявились у него где-то начиная лет с 20. То ли, говорят, когда он мальчиком стоял на крыльце в Москве, и стрельцы прямо у него на глазах, там, в 5 метрах, рубили на части его родственников, поднимали их на пике, пускали кровь. Он все смотрит, мама его обнимает, все это прямо у него на глазах происходит. Ну, представляете, убийство его ближайших людей. Он тогда эта ненависть к стрельцам, к старине у него зашла глубоко в душу. То ли потом, когда он как-то, возвращаясь из Архангельска, очень тяжело заболел, он несколько раз очень тяжело болел, и боялись, что умрет. И вот после этой болезни у него появились эти нервические припадки. Значит, суть была в том, что почти беспричинно, иногда, просто на кого-то разозлившись, он входил в такое бешенство, что терял полностью самообладание. Мог схватить какой-то предмет, палку, не дай бог шпагу, и начать лупить ей своих ближайших друзей, там, или того, кто попадется под руку, кричать, раздавать оплеухи. Он мог убить человека так запросто при своей огромной физической силе. Говорят, даже до смерти забил случайно какого-то солдата, пытавшегося его остановить. Менщиков, друзья, ближайшие соратники пытались его как-то успокоить. Буквально с двух сторон висли у него на руках, но двухметрового Петра ты пойди еще успокой. Потом кто его знает, как он к этому отнесется. В момент этих нервических припадков у него судорогами искажалось все лицо, дергался глаз, перекашивался рот. В общем, это такое страшное зрелище было. Вот единственный человек, который его успокаивал по-настоящему, это была Екатерина. Она клала его голову себе на колени и начинала руками
расчесывать его волосы. У Петра были волосы там чуть, ну, так, до плеч такие были обычно, чуть длиннее обычного, он парик почти никогда не носил. Вот она расчесывала его волосы, гладила. Постепенно лицо Петра разглаживалось, судороги лицевые прекращались, глаза закрывались, и он засыпал. Так, не шевелясь, она держала его голову на коленях на протяжении иногда 2-3 часов, пока Петр спал. Просыпался он абсолютно здоровым, в отличном расположении духа, как будто он проспал несколько суток. Если ему рассказывали, что он только что творил, он очень расстраивался, извинялся, всегда дарил какие-то подарки тем, кого он нечаянно обидел в приступе бешенства. Это могла делать только Екатерина. В 1705 году Петр отправляет свою любовницу в Преображенское, в Москву, к своей любимой сестре, царевне Наталье. Позже рассказывали, что именно там она якобы научилась говорить по-русски. Я думаю, что это неправда, потому что, скорее всего, будучи родом то ли из Польши, то ли из современной Белоруссии, она умела говорить по-русски с самого начала. И вообще разница тогда между польским, белорусским, русским, она была такая весьма умозрительная. Наверное, меньше, чем сейчас разница между русским и украинским. И, конечно, она его знала. Вот. Она подружилась там с семьей Меньшикова, которая жила тоже в Преображенском, и с его будущей супругой, с его дочерьми. В общем, она плотно вошла, как бы сейчас сказали, в ближний круг царя Петра. В 1707 году ее крестили в православие, и она становится Екатериной Алексеевной Михайловой. Почему Михайлова? Потому что это, как бы сейчас сказали, псевдоним Петра. Капитана Михайлова он обычно участвует во всякого рода официальных церемониях, походах, когда он не хочет избежать длительного царского вот этого церемониала. Он страшно любил вот эти формальности, поэтому, чтобы его не встречали как государя там с выстаиванием по 5 часов на всяких дипломатических раундах и кивоках там и расшаркиваниях, он говорил: «Относитесь ко мне как к капитану Михайлову». Все. Вот она берет его псевдоним Михайлов. Это все равно, что Крупская взяла бы фамилию Ленин. А почему Екатерина? Ну, не знаю. Выбрали такое имя. Почему Алексеевна? Потому что ее крестным отцом станет, вы не поверите, сын Петра, царевич Алексей, который потом будет приговорен к смерти. Свадьба Петра и Екатерины состоялась только через 5 лет, в 1712 году, в церкви в Петербурге, в церкви Исаакия Далмацкого. Царь, кстати, настоял, чтобы одновременно с ним женился и Меньшиков, потому что Меньшикова тоже была много лет гражданская жена Дарья. Вот, и чтобы пресечь всякие слухи по поводу их вот такого нецерковного брака, Петр женится на Екатерине, Меньшиков одновременно женится на Дарье. Вот, кстати, у Петра свадьба очень скромная, а у Меньшикова роскошная свадьба, много гостей, богатые дары, все в золоте, в парадных мундирах. Ну, это у Петра и дом маленький в Петербурге, а у Меньшикова дворец. Потом, в честь достойного поведения императрицы во время прусского похода 1711 года, Петр учредит орден Святой Екатерины и лично первый орден возложит, как тогда говорили, знаки этого ордена на свою супругу. Он вообще изначально предназначался только Екатерине, которая на 7-м месяце беременности отправилась вместе с Петром в военный поход. И, как считают многие историки, очень помогла Петру там. Ну, во-первых, мифически она пожертвовала все свои драгоценности, бриллианты, все, что у нее было, чтобы подкупить турецких военачальников, которые окружили армию Петра. Это полумифическая история такая, полулегендарная. А вот реальная история заключается в том, что Петр, оказавшись впервые в жизни в окружении, под угрозой плена, невиданный позор для государя, императора в пике своей славы, Петр потерял самообладание. Он бегал по всему лагерю, хватался за голову, что делать, собирал какие-то срочные советы, в общем, распсиховался. А Екатерина его постоянно успокаивала. Говорила: «Петруша, сейчас разберемся, все будет нормально, не переживай, мы тут все решим». Вот. И она его успокаивала. В общем, Петр успокоился и до конца жизни потом был очень ей благодарен за это. В мае 1724 года Петр лично короновал Екатерину императрицей и соправительницей. Ее корона по своему великолепию превосходила все, что до сих пор венчало головы русских царей. Он ее собственноручно возложил на голову Екатерины. Прием поздравления сопровождался звоном колоколов, стрельбой из пушек. И, как я говорил, это была вторая в истории России коронация женщины-супруги. До этого короновали только Марию Мнишек при Лжедмитрии I. Однако, вскоре после коронации, не прошло, как говорится, и полгода, Петр I заподозрил Екатерину
супружеской измене. Был арестован и обвинен во взяточничестве Вильям Монс, брат давней любовницы Петра Анны Монс и личный секретарь Екатерины. Считается, что причиной ареста была якобы привязанность, которую Екатерина пытала к своему Вильяму. Было произведено следствие, казнь Монса через засечение головы, формально казнили его за казнократство и взяточничество. Ну, это была обычная практика, поскольку Монс был секретарем, как бы мы сейчас сказали, помощником, адъютантом Екатерины. К нему постоянно обращались за помощью, он помогал не бесплатно, ну, с кого борзые щенки, с кого какое-то денежное подношение. С просьбой он шел к своей начальнице, к Екатерине, объяснял, что очень хороший человек, надо помочь. Екатерина при удобном случае обращалась к мужу, муж решал вопрос, он склал деньги себе в карман. Ну, все этим занимались, за это бы голову точно не отрубили, в лучшем случае бы лишили чинов наград и куда-нибудь отправили подальше. Но вот слух о том, что Монс при этом был еще и любовником Екатерины, он Петра взбесил, конечно, и Вильям Монс был казнен. Полагаю, что это была абсолютнейшая ерунда, потому что Екатерина была слишком умной женщиной, как женщина, и слишком хорошо знала своего супруга, чтобы позволить при живом муже себе какие-то, так сказать, постоянные, тем более там, с помощником, связи на стороне. Не, она знала, что это плохо для нее закончится. Считается, что голова Монса потом хранилась в банке, заспиртованной в кунсткамере. Но все банки там пересмотрели. Вот это оказалось легендой, голову Монса там не нашли. А вот то, что Петр лично после казни возил свою супругу в карете посмотреть на отрубленную голову Монса, она была посажена на пику, это факт. Не дрогнула Екатерина, не проронила ни слезинки, лишь покачала головой и сказала: «Ох-ох-ох, до чего же бывают развращены некоторые люди». Возможно, что после этой истории Петр к своей Екатерине и не до конца охладел, но, тем не менее, какие-то супружеские отношения между ними прекратились, и внешне все было очень плохо. Может быть, он потом бы и сослал ее куда-то в монастырь, мы этого не знаем. Но пережил царь Монса всего лишь на 2 месяца, вскоре после этого, как мы знаем с вами, простудился, заболел и тяжело умер. Может быть, именно поэтому он и не сделал официально Екатерину своей наследницей. Пока еще мог. Возвращаемся к тому, с чего мы начали. На все вопросы, кому отдать власть, Петр отвечает после. То ли разочаровавшись в супруге, то ли не преувеличивая талантов, оказалось, что отдать власть некому. Здесь логично напомнить о том, как сильно изменилось буквально за 30 лет правление Петра патриархальная Россия. Еще представьте себе русскую барыню до Петровского периода. Никакого общения. Ты живешь в тереме. Ты можешь выйти из дома только в церковь, либо на богомолье. Ну, либо с девушками, там, с большим сопровождением нянек, служанок и девиц. Какую-нибудь совершить короткую прогулку по природе, чтобы никто тебя не видел желательно. Отдельная половина женская для проживания. Вы вообще не пересекайтесь с мужчинами в доме. И ты полностью подчинена мужчине. При Петре все меняется. Происходит полноценная женская эмансипация, фактическое уравнение в правах гражданских женщин и мужчин. Это одно из самых, наверное, важных достижений Петровской эпохи. Женщина открывает плечи, женщина красиво одевается, женщины участвуют в управлении домом, женщины ходят в свет. Это нежелательно, это обязательно. Женщины общаются друг с другом и с другими мужчинами, они участвуют в ассамблеях. Еще нет театра как такового в классическом виде, но они ходят на разного рода увеселительные представления, парады, смотры, ходят друг к другу в гости, в конце концов. Постепенно им становится интересно, что происходит вокруг. Они начинают интересоваться политикой. Они учатся интриговать, они учатся решать дела. Они учатся заниматься делами, которым раньше были совершенно недопущены, которые считались мужскими делами. Так постепенно женщины учатся управлять Россией. С прихода к власти Екатерины I начинается женский век в истории России. Век сильных императриц и век слабых императоров.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте. Меня зовут Маринский Вадим Валерьевич. Я научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ. И сегодня мы поговорим про, не самую, наверное, приятную тему, хотя с какой стороны на нее посмотреть. Конечно, это та сфера нашей жизни, от которой большинство людей стараются по вполне естественным причинам держаться подальше. Потому что это сфера, связанная с различными болезнями, паразитами, с неприятными запахами, совершенно неэстетичная. Но, тем не менее, это сфера, без которой существование нашей цивилизации в том виде, в котором она есть, было бы решительно невозможно. Мы будем говорить про канализацию. Вообще, понятно, что если люди не собираются в большие группы, то никакой специальной канализации, в принципе, ее и не надо. Про то, насколько долго можно обходиться без канализации, говорит хотя бы тот факт, что первые известные достоверно для Москвы канализационные трубы, которые из района Кремля отводили стоки в Москву-реку, появились во второй половине XIV века. А настоящая канализация в том виде, в котором мы ее понимаем, стала строиться в Москве только в 1893 году. Всего-то чуть больше 100 лет назад. Это не потому, что предки наши жили в какой-то страшной грязи. Нет, просто до определенной плотности населения канализация не очень-то нужна. Мы все прекрасно себе представляем, что на дачном участке или просто на личном приусадебном участке деревенский туалет вполне справляется со всеми задачами. Не то чтобы это было максимально удобно, но тем не менее. Давайте, чтобы разобраться в том, как вообще эта сфера человеческой жизни устроена, каким образом сейчас мы можем позволить себе жить в немыслимых скоплениях. Если мы будем исходить из того, что один житель крупного города в среднем в сутки расходуют чуть больше 200 литров воды, на самом деле от 200 до 300. А мы знаем, что в Москве живет порядка 15 миллионов людей. 250 литров на человека, а людей 15 миллионов. Получаются совершенно чудовищные числа. Постараемся разобраться, как мы к этому пришли. Первые сооружения, которые достоверно являются канализационными сооружениями, обнаружены в индийском городе Мохенджо-Даро. Свой расцвет он испытал примерно с 2600 года до нашей эры до 1700 года до нашей эры. После этого по комплексу причин вымер. В это время там пользовались канализацией. Здесь нам сразу нужно уточнить, а что мы подразумеваем под этим словом «канализация». Канализация подразумевает некую систему сооружений, которые отводят жидкие стоки. Но важно помнить, что жидкие стоки могут быть двух вариантов. Первый – это дождевая вода. Ее тоже нужно куда-то отводить, безусловно. Иначе она будет скапливаться в городе совершенно не в тех местах, где надо. А дождевая вода сама по себе не является чем-то неприятным или страшным, поэтому ее можно сразу сбрасывать в реки. Ну, здесь, конечно же, нужно сделать некоторые поправки на современность, потому что в нынешние времена дождевая вода, ну, в той же Москве, например, все мы представляем количество соли на улице в зимний период. И понятно, что, в общем, талая вода, она несколько отличается по своему химическому составу от дождевой. Но в это мы сейчас пока не будем вдаваться, в эти подробности. А в принципе, да, понятно, что есть дождевые истоки, а есть сточные воды, которые так или иначе были использованы человеком. Ну, либо какими-то промышленными предприятиями, либо просто людьми. А про промышленные истоки мы сейчас тоже говорить не будем. Это отдельная тема, очень большая, потому что там, в общем, диапазон загрязняющих веществ, в общем, вариантов воздействия намного шире. А мы будем говорить в основном про то, что называется бытовые или хозяйственные истоки. Мытье рук, мытье посуды, посещение уборной, мытье ванной. Вся вот эта вода. Первые наиболее древние канализационные системы, которые функционируют до наших времен, это, ну, в первую очередь, видимо, это большая клоака в Риме. Построена она была в 7-6 веках до нашей эры. Ну, собственно, оттуда и пошел термин клоака. Нетрудно догадаться, что в свои худшие года она была, мягко говоря, не очень лицеприятна. Большая клоака – это была крупная подземная труба, выложенная камнем, собственно, чем она и остается до сих пор, с системой подведенных таких же труб, но меньшего диаметра, по которым просто самотеком вода стекала, и, соответственно, туда же сбрасывались отходы человеческой жизнедеятельности. А вот в таком виде, когда где-то под городом или даже прямо по городу самотеком в канавах или подземных трубах течет вода, и хозяйственные истоки направляются туда, канализация существовала очень долго. Ну вот здесь фотография современного вида русла реки Неглинной, которая течет под Москвой. Как можно заметить, не сильно она отличается от большой клоаки, которая, повторюсь, там в 7 веке до нашей эры была построена. А река Неглинная, ну, полностью в трубу была заключена вообще к концу 19 века, более-менее. Принцип тот же самый. И вот до конца 19 века, до 1893 года, канализация в Москве выглядела ровно так. То есть принцип не изменился за 2 с лишним тысячи лет. Но потом все начало меняться. Как вы понимаете, сейчас, если бы в городах размера Москвы, Нью-Йорка или Парижа канализация продолжала бы выглядеть так, жить было бы не очень комфортно. Пусковым толчком к тому, чтобы лицо канализации изменилось, послужило такое неприятное событие, как Великое зловодие в Лондоне в июле 1858 года. Ну, исходя из названия, можно догадаться, что произошло. Темза начала источать чудовищные ароматы. Почему так случилось и почему так не случалось раньше? Тут вопрос упирается просто в численность людей. Дело в том, что в начале 19 века в Лондоне жило, ну, что-то около 1 000 000 людей. А к концу 19 века стало жить почти 6,5 миллионов. Видимо, 1 000 000 людей, собранных вместе, это вот то предельное количество, которое еще хоть как-то может существовать без нормальной в нашем понимании этого слова канализации. Больше уже надо строить нормальную канализацию. Собственно говоря, что произошло? Да, в летом 1858 года в Лондоне стояла чудовищная жара, Темза начала пахнуть. А почему так получилось? Как ни парадоксально, получилось так отчасти, потому что с нечистотами пытались бороться. Дело в том, что большая часть до вот середины 19 века, даже в таком колоссальном по тем меркам, да он и по нынешним меркам, даже по численности населения впечатляющий был бы, в городе, как Лондон, преимущественно люди пользовались отхожими местами, ну, либо у себя где-то на задних дворах, либо просто выносили ночные горшки. А распространенным явлением в таком большом городе оставались выгребные ямы. Соответственно, были осенизаторы, почетная профессия, которая периодически эти ямы опустошала и вываливала все в Темзу. Но как раз ближе к середине 19 века правительство Лондона решило, что надо бороться с выгребными ямами, и произошло два, ну, лучше даже сказать, процесса. Первый – то, что решили массовую чистку выгребных ям устроить, но только сливали все содержимое куда? Правильно, в Темзу. А второе – это то, что появился унитаз более-менее в нашем понимании этого слова. Ну, первые конструкции, которые мы бы сейчас назвали унитазами, тогда их унитазами не называли, потому что само слово «унитаз», оно впервые было вообще использовано только в 1884 году. Но, тем не менее, первые унитазы стали появляться еще в 17 веке, но они были, во-первых, не настолько совершенными, а во-вторых, все-таки это был удел дворцов и знати. А вот в конце 18-го, начале 19 века конструкция унитаза была доработана, появился сливной бачок, появился вот этот изгиб трубы, который позволял не проникать обратно в помещение неприятным запахом. И унитазы стали массово устанавливать в домах лондонцев. Ну, казалось бы, как появление унитазов может быть связано с чудовищным запахом от Темзы? Очень просто. Объемы воды стали значительно больше, попадающие в Темзу, и более того,

58 года. А зловоние это прошло само по себе, когда уже в августе немножко похолодало, Темза перестала цвести. Ну, под цветением воды, напомню, мы подразумеваем массовое размножение микроорганизмов, для которых вот такое попадание количества попавшей органики, скажем так, в воду было крайне благоприятным. Запах исчез, но впечатление произвел мощное. Особенно учитывая, что в те времена в Европе свирепствовали периодические эпидемии холеры. Сейчас мы с вами знаем, что такое неприятное заболевание холера вызывается бактерией вибрио холера и передается в основном фекально-оральным путем, ну, то есть в первую очередь через немытые руки, через еду, приготовленную немытыми руками, или воду, в которую сливают нечистоты, а потом эту воду пьют. Но в середине 19 века в научном мире не было общего консенсуса относительно того, что же вызывает заболевание. Саму по себе бактерию, вызывающую холеру, итальянец Филиппо Паччини открыл в 1854 году. Он предположил, что именно она вызывает холеру, но на тот момент никто к нему не прислушался. Потом эта бактерия будет вторично переоткрыта спустя там, 30 с небольшим лет Робертом Кохом, в то время, когда после работ Луи Пастера будет доказана бактериальная природа многих заболеваний. И тогда уже в конце 19 века никто не будет сомневаться, что такому великому венцу творения, как человек, могут повредить такие маленькие ничтожные существа, как бактерии. Но во время Великого зловония в Лондоне в 1858 году главной версией того, откуда берется холера, были миазмы. Ну, некие испарения, которые исходят от грязной воды. Ну, да, безусловно, к тому моменту в человеческом сознании связь между грязной водой с нечистотами и холерой, она как-то установилась, но чуть-чуть не так, как это было на самом деле. Из-за чудовищного страха лондонцев перед тем, что просто вдыхая эти миазмы, можно заболеть холерой, а холера и сейчас-то является серьезным заболеванием. А тогда она, в общем, в Европе выкашивала огромное количество людей. Интересно, кстати, что холера как заболевание, ну, в первую очередь в Южной Азии, было известно практически всегда, ну, все время, как существуют человеческие летописи, по крайней мере. А вот в Европу почему-то, но, безусловно, по счастью, холера пришла достаточно поздно. То есть настоящие пандемии холеры начались только в 20-е годы 19 века. Соответственно, вот это великое зловоние пришлось прямо на, можно сказать, пик страха перед этой болезнью. А зловоние прошло, но люди были впечатлены, и стало понятно, что с этим надо что-то делать. А это две карикатуры из лондонских журналов того времени. Ну, собственно, по дате на левой, что это 1855, понятно, что проблемы были не только в 1858, а несколько раньше. Но великое зловоние подтолкнуло к осознанию того, что все, дальше терпеть нельзя. В Лондоне была построена новая система канализации. Ну, в масштабах, даже в мировых масштабах, ничего подобного человечество до этого не строило. Эта канализация позволила значительно очистить Темзу. Ну, вот на правом картинке изображен антропоморфный дух Темзы, чистые птицы, плавающие в воде, рыбы, высовывающиеся из воды. Но, конечно же, по современным нашим представлениям, если бы мы взяли пробу воды из Темзы того времени после постройки

анализации и посчитали там количество бактерий, а количество бактерий в каком-то объеме воды – это один из главных показателей, который, собственно, позволяет оценить, насколько вода пригодна для использования в тех или иных нуждах. Мы бы, конечно, ужаснулись, потому что, несмотря на то, что была построена протяженная система канализации, которая работала таким образом, что вода, по крайней мере, не сразу сливалась в Темзу. Тем не менее, никакой особой очистки сточные воды там пока еще не проходили. Как я уже упомянул, в Москве канализацию, такую системную, не начинали строить до 1893 года. Интересно, кстати, что как раз к концу XIX века население Москвы достигает примерно 1 миллиона. Если в начале XIX века это было там 250-270 тысяч, то к концу XIX века оно достигает миллиона. И вот тут становится понятно, что куда-то все эти нечистоты надо девать. Московская канализация была... в первом своем варианте, построена в 1893 году, и тогда же были построены Люблинские поля орошения. Вот про поля орошения все отдельно и очень интересно. Что это такое? Это колоссальные площади, на которые выпускают поток нечистот и равномерным слоем его распределяют. Понятно, что почвы при этом становятся очень плодородными. На Люблинских полях орошения долгое время выращивали растения самые разные. Но, правда, потом, когда они перестали справляться, в общем, стали только как поля орошения использовать. Но выращивание на этих полях каких-то сельскохозяйственных культур, конечно, работникам, трудившимся на этих полях, можно было только посочувствовать, потому что аромат стоял действительно чудовищный. Ну, а также санитарные, в общем, нормы, мягко говоря, просто никак не могли быть соблюдены. Но зачем все это делалось? Потому что было понятно уже к тому моменту, что просто выпускать нечистоты в реку нельзя. Это и на момент конца XIX века уже было понятно, почему, потому что с бактериальной природой многих заболеваний разобрались. Было понятно, что что-то сначала нужно сделать с этой водой. И, повторюсь, было принято решение, безусловно, это не уникальное, в общем, сооружение во многих крупных городах на тот момент стали появляться поля орошения. Появилось осознание, что можно просто выливать эту воду ровным слоем. А дальше с ней что-то там происходит, она очищается через грунт. Тогда же уже стало понятно, что бактерии каким-то образом участвуют в этих процессах очищения. И в целом ничего страшного. Единственная проблема с полями орошения – ничего не мешает и сейчас так делать. Это действительно вполне себе эффективный метод. Это то, что нужны огромные площади. Причем эти площади должны находиться рядом с жилыми массивами. Ну и, понятное дело, мало кто захочет рядом с таким жить. Удивительно, но Люблинские поля орошения существовали и выполняли свою прямую функцию до 1978 года. То есть, в принципе, совсем недавно. А вот теперь для того, чтобы разобраться, что же происходило на полях орошения, и для того, чтобы понять, как сейчас работает система очистки сточных вод, мы вернемся к традиционному варианту. Мы вернемся к туалету по типу выгребной ямы. Устройство туалета с выгребной ямой не требует каких-то, казалось бы, специальных знаний и навыков. Ну, вот это вот кабинка, где есть пьедестал с прорезью, яма,
Из ямы обязательно должен выходить воздухоотвод. Причем воздухоотвод выходит не только потому, что запах неприятный, а еще потому, что в выгребной яме идет огромное количество удивительных процессов. Я думаю, многие в курсе, что если вот таким туалетом пользуется не слишком много человек, то его можно практически не опустошать. Там само куда-то все девается. Дело в том, что такие количества органики, причем органики достаточно легко доступны. Не для нас. Если бы она была для нас легко доступна, мы бы от нее не избавились, наше тело. А для бактерий. Там активно размножаются бактерии в колоссальных количествах. Помимо этого, там размножаются различные личинки насекомых. Ну, в первую очередь, личинки мух, известные под названием опарыши. Они тоже участвуют в переработке материала, попадающего в выгребную яму. Ведь, смотрите, муха, залетев туда, откладывает яйца. Затем из каждого яйца вылупляется личинка мухи, опарыш. Растет, становится взрослой после окукливания и улетает. Но улетая, муха забирает с собой значительную часть вещества. Как вы понимаете, ну, если мы вспомним еще из школьной программы такое правило, как правило пирамиды биомасс экологическое, что там на 1000 килограммах травы может пастись только 100 килограммов зайчиков, и ими может питаться только 10 килограммов лис. Это, конечно, очень огрубленное правило, но идею передает верно, что примерно 90% поедаемой пищи, оно расходуется просто на поддержание обменных процессов в организме. Соответственно, получается, что когда из такой выгребной ямы вылетает муха, она на самом деле уносит вместе с собой не только собственный вес, но она уносит с собой и часть вещества, которое просто потратила на собственный обмен веществ. А к использованию вот таких существ, как, например, личинки мух, мы еще обязательно вернемся. Причем под мухами мы понимаем здесь довольно широкий спектр видов из отряда двукрылые. Это и различные львинки, это и мясные мухи. В общем, довольно много разных существ. Таким образом, вот в этой выгребной яме мы наблюдаем процессы самоочищения. То есть материал, попадающий туда, постепенно перерабатывается. И если скорость попадания туда материала будет сопоставима со скоростью переработки, его даже не надо будет никуда извлекать. Хотя из него получается очень даже хорошее удобрение. В первую очередь, конечно же, на самом деле участвуют в переработке именно бактерии. Я позволю себе два слова сказать про бактерии, просто напомнить, кто это. Что это одноклеточные, реже колониальные, но никогда не многоклеточные существа, генетический материал которых не заключен в специальную структуру ядро. За счет того, что у них генетический материал обычно представлен просто в виде кольца, они могут очень быстро делиться. Ну, а за счет того, что размножаются они просто делением пополам, то дальше понятно, что при неограниченных ресурсах, а в выгребной яме ресурсы с их точки зрения близки к неограниченным, за то же время, за которое из одной бактерии получится две, из миллиона получится 2 миллиона. Поэтому бактерии действительно могут в благоприятных условиях очень и очень эффективно перерабатывать практически любые объемы вот такой выбрасываемой органики.
Именно на этом основана так называемая биологическая очистка сточных вод. Методы биологической очистки сточных вод настолько же впечатляющие, насколько и просты. Здесь изображена схема структуры, с которой, я думаю, многие дачники или владельцы просто частных домов знакомы. Это септик. Септик устроен, ну вот в самом простом варианте, совершенно несложно. Это два меньших бетонных цилиндра и один большой бетонный цилиндр. В двух меньших бетонных цилиндрах они полностью закрыты, то есть вода никак не просачивается в почву. А третий бетонный цилиндр не имеет бетонного дна, там подложка из песка, гравия, некоторых еще материалов, через которые так или иначе вода потихоньку просачивается в почву. Но в том, что она просачивается в почву, страшного вообще ничего нет. Дело в том, что к моменту просачивания в почву в ней почти ничего не остается. Что же за какие-то магические процессы здесь происходят? Сточные воды по трубе попадают в первый цилиндр. Обратите внимание, что цилиндры связаны трубами, только эти трубы Г-образные. Зачем это нужно? Это нужно по очень простой причине. Вот представьте, в первый цилиндр попали сточные воды. Там мешанины из всего. И из воды после мытья посуды. И после того, как, не знаю, слили суп какой-то в унитаз, испортившийся. После того, как человеческие фекалии попали тоже через унитаз туда. Попав вот в этот первый отстойник, тяжелые частицы оседают на дно. Ну и со временем, конечно, придется их оттуда удалить. Хотя, если туда попадает исключительно органика, в основном, то, в общем, понятно, что какие-то песчинки туда попадать будут, и они будут здесь оседать, но накопление их может быть настолько небыстрым, что, в общем, может и не прийтись, не быть необходимости его дополнительно очищать. Так вот, тяжелые частицы оседают на дно. А напротив, то, что легче воды, но это в первую очередь всякий жир, остается пленкой сверху. И вот ровно для того, чтобы эта пленка не попадала в соседний резервуар, труба имеет Г-образную форму. То есть вода попадает из центральной части резервуара. При этом в первом отстойнике уже происходит биологическая очистка. На пленке, на жировой размножаются бактерии, разрушая ее. На дне в этом осадке тоже размножаются бактерии. И в толще воды размножаются бактерии. Но это, если можно так выразиться, первичная очистка. Ну, то есть там очищается то, что разрушаются те вещества, которые разрушаются легко. Самый важный и во многом самый интересный этап очистки происходит вот во втором отстойнике. За счет того, что он соединяется с двумя другими через вот такую через такие Г-образные трубы, в него плохо поступает кислород. Он туда поступает, безусловно. Ну, если мы говорим про вот такой септик, если мы говорим про более сложные системы очистки, то там специально могут создаваться камеры, где кислорода почти нет вообще. Ну, так или иначе, кислорода здесь значительно меньше, в воде его тут еще меньше, и там начинают размножаться анаэробные бактерии. Вообще бактерии делятся на, ну вот по тому, как они взаимодействуют с кислородом, на две большие группы – аэробные и анаэробные. Ну, я думаю, не надо быть великим лингвистом, чтобы догадаться, как переводятся эти слова с греческого «аэрос» – воздух. Соответственно, аэробные бактерии – это бактерии, которые используют кислород для своего обмена веществ. Но, впрочем, как и абсолютное большинство всех эукариотических организмов, то есть организмов, генетический материал которых упакован в ядро, и к которым мы в том числе относимся.
а также другие животные, грибы, растения. Анаэробные бактерии, напротив, не используют кислород для своего обмена веществ. Более того, для многих из них, для большинства, присутствие кислорода является фактором, подавляющим их активность, а для некоторых из них, они называются облигатные анаэробы, то есть обязательный кислород, является серьезным ядом. Соответственно, именно в бескислородных условиях анаэробные бактерии начинают активно размножаться. Почему нам так важно, чтобы во втором отстойнике условия хотя бы приближались к анаэробным? Дело в том, что анаэробные бактерии питаются несколько не теми веществами, которыми питаются аэробные. Ну, что понятно, поскольку они живут в принципиально разных условиях. Соответственно, именно то, что в первом отстойнике происходит биологическая очистка за счет аэробных бактерий, а во втором в значительной мере за счет анаэробных, разрушается почти все, что может разрушиться. И в третий резервуар попадает уже, ну, не то чтобы чистая вода, пить ее, конечно, нельзя. Хотя, если прокипятить, вполне себе уже можно. Ну, не то, что она будет очень прозрачная совсем, но тем не менее. Соответственно, попадая в третий резервуар, вода просачивается в почву, где происходят те же самые процессы, которые, собственно, и происходили на полях орошения и происходят на полях орошения в тех местах, где они до сих пор используются. То есть доперерабатывается окончательно все бактериями и уходит в почву. Повторюсь, мы с вами сейчас посмотрели самый простой пример того, как устроена система биологической очистки сточных вод. Ну вот здесь она в разрезе, здесь, правда, к сожалению, это единственная такая наглядная схема, которую мне удалось найти. Здесь, видите, неправильно вот эти две трубы, они должны быть Г-образные, потому что в том виде, в котором они изображены, система не будет работать. То есть вытечет все туда вместе с пленкой, и все. Но, тем не менее, вот здесь, я думаю, еще нагляднее понятно, с поправкой на то, что трубы должны быть Г-образной формы, как работает такая простая система биологической очистки сточных вод. Зачем нужна вентиляция? Дело в том, что в процессе жизнедеятельности бактерий выделяются различные газы, метан, некоторые другие. Их в любом случае надо отводить, потому что иначе, ну, существует риск того, что они будут скапливаться в этих резервуарах. Метан, например, горючий. Может получиться не очень хорошо. Вряд ли что-то смертельно страшно, но, по крайней мере, улетающая вверх от взрыва крышка люка – это тоже эффектно. Чуть более сложные системы очистки сточных вод, ну, в формате одного дома, подразумевает создание, ну, во-первых, большего количества камер, а во-вторых, активное поддержание в камерах определенных условий. То есть, когда это не просто три бетонных колодца, а чуть более сложно устроенные системы. И за счет того, что в разных камерах создаются различные условия, в первую очередь по концентрации кислорода в воде, происходит почти полная очистка. Но вот здесь в конечном итоге все равно выливается в такой колодец и просачивается через гравий в воду. В принципе, если чуть усложнить эту систему, то можно после этого вполне себе сливать воду и непосредственно в поверхностные водоемы. Разумеется, не в те водоемы, в которых купаются или из которых берут воду, но в сточные канавы вполне себе. То есть в этом нет ничего предосудительного вообще. Опять же, при условии, что это действительно серьезная система очистки. После того, как были построены люблинские поля орошения, были построены, ну, спустя лет 10, если мне не изменяет память, люберецкие поля орошения, ну, как можно заметить, в общем,
принцип, понятное дело, тот же самый. А затем, что рядом с Люблинскими полями орошения, что рядом с Люберецкими полями орошения, появилось то, что называется сейчас станциями аэрации. Ну, на самом деле это станции очистки сточных вод, но станция аэрации, словосочетание звучит чуть более приятно, особенно для жителей соседних районов. Потому что одно дело жить рядом со станцией очистки сточных вод, другое дело жить со станцией аэрации. Сразу вызываются. Если не вдаваться в подробности, что такое станция аэрации, можно подумать, что кислородом насыщают воздух. В принципе, современная станция аэрации работает ровно по тому же принципу, что и вот такая вот система очистки воды для одного дома, с некоторым дополнением. На станциях аэрации еще активнее используют биологическую очистку сточных вод. Собственно говоря, почему станция аэрации? Значит, здесь видны вот эти такие круглые резервуары. Это первичные отстойники. Туда попадает вода и просто отстаивается. Разделяется на тяжелые какие-то взвешенные частицы. То есть принцип, повторюсь, вообще тот же самый. Сначала в отстойник, чтобы отделить тяжелое от воды. Затем вода попадает вот в эти продолговатые прямоугольные резервуары, чуть правее. И там происходят очень интересные процессы. Собственно, именно из-за тех процессов, которые там происходят, такие станции называются станции аэрации. Ну, перед тем, как вода попадет в резервуары станции аэрации, она, безусловно, проходит сначала довольно сложные этапы механической очистки. Правда, суть их довольно простая. Сначала сточные воды проходят через решетки, где просто на этих решетках улавливается мусор, который попал в сточные воды и не успел там раствориться или сгнить. Затем вода проходит через песколовки. За словом «песколовка» скрывается, ну, с физической точки зрения, достаточно простая конструкция. Это резервуары с немножко так конусовидно оттянутым вниз дном, в который попадает вода, а труба, по которой она утекает, находится довольно близко к поверхности, сбоку. И за счет этого на дне оседает песок. Песка действительно попадает много. Настолько много, что в некоторых странах уловленный песколовками песок используют даже при строительных работах иногда. А помимо песколовок есть еще установки с таким совсем специфическим названием жироловки. Ну, тут понятно, жироловки – это установки, где просто отделяется вот эта вот пленочка тех веществ, которые легче воды. В первую очередь это различный жир и масла. Отделяется от остальной воды. А дальше вода попадает в аэротенки. Вот, собственно, из-за аэротенков это называется станция аэрации. Процессы, которые происходят в аэротенке, потрясают. Там находится то, что называется активный ил. Что такое активный ил? Аэротенки – это просто бассейны, в которых постоянно поддерживается бурление воды. И за счет того, что вода там постоянно бурлит, частички ила, полуперегнившие органики, не оседают на дно, а все время плавают. А за счет этого они являются фантастически удобной пищей для самых различных, ну, безусловно, бактерий, но в активном илу активно работают далеко не только бактерии.
Там работают еще и самые различные одноклеточные эукариотические организмы. То есть одноклеточные организмы, генетический материал которых заключен в ядро. Одноклеточные эукариоты. Ну, раньше их относили к общей группе простейшие. И в школьных учебниках до сих пор иногда даже в биологии можно столкнуться с тем, что говорят о царстве простейшие одноклеточные эукариотические организмы, то есть с ядром. Сейчас их раскидали по разным царствам, кого-то присоединили к растениям, кого-то к грибам, к животным никого, животные только многоклеточные. Многих выделили в совершенно отдельные царства. Для нас это сейчас не важно. Для нас важно вот что, что эти одноклеточные эукариотические организмы – это и амебы, и инфузории, и различные жгутиконосцы. А помимо них там встречаются и многоклеточные организмы. Ну, в первую очередь это круглые черви, нематоды, это различные малощетинковые черви, ну, в принципе вообще кольчатые черви, там просто систематикой тоже тут элосоматит, которых долго относили к малощетинковым. Перекинули в многощетинковых, поэтому мелкие кольчатые черви. И коловратки, тоже совершенно умопомрачительные существа. Ну, здесь, например, коловратка изображена в правом нижнем углу экрана. Это одни из самых маленьких многоклеточных существ, которые бывают. Называются они так из-за их коловращательного аппарата, ну, таких системы щетинок, движущихся вокруг рта, похожих на две такие шестеренки. Так или иначе, многочисленные одноклеточные эукариотические существа и некоторое количество микроскопических многоклеточных, в первую очередь, как я уже сказал, различных червей, позволяют в аэротенке очень эффективно перерабатывать попадающую туда органику. Именно поэтому это называется активный ил, потому что все процессы там идут активно. Но с активным илом есть проблема. Дальше, понятно, вот эту вот жижу мутную необходимо отправить на следующий этап, где ее либо с помощью центрифугирования, с помощью огромных центрифуг, либо некоторыми другими путями отделят в ней, собственно говоря, составляющую ила от воды. Вода получается практически готовой уже к тому, чтобы выпускать ее обратно в реку. Безусловно, она должна пройти еще этап обеззараживания. Сейчас, ну, очень чаще всего применяется, по крайней мере, на современных установках, применяется обеззараживание с помощью ультрафиолета. Но так или иначе, вода, отделенная от активного ила, обязательно еще, если мы говорим про большие города, проходит стадию обеззараживания перед тем, как она попадает в реку. А после этого, ну, да, конечно же, вместе выпуска окончательно восточных вод в Москву-реку ее не стоит пить. Хотя, честно говоря, ни из какой реки. Если это не ручей высоко в горах, который только начался, стекая с ледника, ни из какой реки на равнине пить не надо некипяченую воду. Ее в любом случае надо кипятить. Если вы воду ниже течения, ниже по течению в Москве-реке, чем город Москва, наберете и прокипятите, ничего страшного не случится. Она действительно после всех этих этапов очистки получается вполне пригодной для питья. Чего нельзя сказать про активный ил? Не в смысле питья, а в плане его безопасности. Активный ил после отделения от воды направляется обратно в аэротенк, где, соответственно, он продолжает пробулькиваться. Но понятное дело, что масса активного ила постоянно увеличивается за счет размножающихся там организмов. И вот этот избыточный прирост активного ила надо куда-то деть.
Обычно его после отделения от воды высушивают. Если мы говорим про не очень большой город, то активный ил можно даже использовать в качестве удобрения. Ценное удобрение получается. Но если мы говорим про город формата Москвы, ни в коем случае. Дело в том, что пройдя через город и пройдя через наши тела, которые часто употребляют пищу, содержащую, к сожалению, довольно много неприятных веществ. Вода набирает в себя довольно большое количество тяжелых металлов, некоторых органических веществ, которые просто не могут быть никак уже в этом активном илу разложены микроорганизмами. Ни бактериями, ни одноклеточными эукариотическими организмами, ни многоклеточными микроскопическими организмами. И вот с этими, то есть получается, что у нас ил концентрированно насыщенный тяжелыми металлами, концентрированно насыщенный токсичными органическими соединениями, которые никто не может никак разложить. Что делать с этим активным илом – большая проблема. В результате жизнедеятельности города Москвы активного ила образуется много, по-настоящему много. Сейчас его вынуждены фактически просто захоранивать в специально отведенных для этого местах, потому что ничего лучше с ним не сделать. Но технологии доочистки активного ила, они развиваются. Не стоит думать, что очистка сточных вод – это ну, что-то, что было известно человечеству очень давно. Как мы с вами поняли, канализации современного формата люди начали строить только во второй половине XIX века. Разобрались с механизмами биологической очистки сточных вод, люди только начали разбираться в конце XIX века, а полноценно, ну, только где-то к 20-30 годам XX века. Сейчас технологии очистки сточных вод продолжают развиваться. Развиваются и технологии обеззараживания, и, что самое главное, продолжает подбираться набор организмов, который будет являться наиболее эффективным для переработки в этом активном илу. Исходно все эти организмы и так там живут, мы просто создаем для них наиболее приемлемые условия. Но продолжается поиск организмов, которые делают это более эффективно. Соответственно, их можно будет культивировать и выпускать эти культуры. То есть управлять сообществом микроорганизмов. Плюс ко всему продолжаются эксперименты по генно-инженерные эксперименты по модификации бактерий таким образом, чтобы они более эффективно переваривали то, что для нас было бы хорошо, чтобы у них получилось переварить. Поэтому технологии биологической очистки идут, нельзя сказать, что семимильными шагами, но потихоньку продвигаются. Хотя, повторюсь, даже на современный уровень очистки на станциях аэрации, в общем, позволяет получать вполне себе приемлемого качества воду. Чтобы оценить масштабы того, какие объемы воды очищаются на, в принципе, не очень больших по площади станциях аэрации, можно посмотреть, сколько всего их. Ну, очистные сооружения есть в Зеленограде, но, честно говоря, они там не очень большие. Всего 140 кубических метров. Нет, это много, конечно, но для Москвы не очень. В сутки. В Южном Бутово есть очистные сооружения еще меньше, 80 тысяч кубических метров в сутки. Основные очистные сооружения
в Москве, это Курьяновские и Люберецкие, они пропускают через себя, только вдуматься стоит в эти числа, порядка каждое из этих, каждый из этих комплексов пропускает через себя порядка 3 миллионов кубических метров сточных вод в сутки. А Москва разделена между ними, ну, примерно поровну. Чуть больше приходится на Курьяновские, чуть меньше на Люберецкие. А как можно заметить, очистные сооружения, ну что Люберецкие, что Курьяновские, они все-таки находятся скорее в месте выхода реки Москвы из города. И это совершенно понятно. Ну, потому что как бы, насколько эффективно не очищалась вода, все-таки хотелось бы, чтобы она на некотором удалении от водозаборных станций выливалась в реку. Дальше любая река, как и любой водоем, обладает способностями к самостоятельной биологической очистке, потому что, в принципе, там живут все те же самые организмы. И в Илу там происходят те же самые процессы. Но только на дне реки ил лежит довольно плотным слоем, а в аэротенках поддерживают его во взвешенном состоянии. Вот и все. Думать, что после выхода, в конечном итоге, повторюсь, что с Люберецких очистных сооружений, что с Курьяновских очистных сооружений, вода попадает в Москву-реку и течет дальше. Но бояться подойти к Москве-реке ниже города не стоит. Конечно, выше города Москва-река значительно чище. Но ниже города при купании в ней ничего страшного не случится. Не надо это делать прям совсем рядом с выпуском сточных вод, а уже в нескольких десятков километрах все совсем нормализуется. А влияние города, конечно, сказывается еще очень-очень долго. Но, повторюсь, природные водоемы, особенно реки, на самом деле достаточно быстро самоочищаются. Поэтому ничего страшного в том, что все это сливается обратно в Москву-реку, нет. А где же находятся, раз уж мы поговорили про очистные сооружения, где же находятся сооружения, обеспечивающие напротив подачу воды в Москве? Ну, как нетрудно заметить, находятся они чуть выше по течению. Это Рублевская станция водоподготовки, западная, восточная и северная станции водоподготовки. На эти станции, ну, мы сейчас отдельно не будем останавливаться на, собственно, самой системе водоснабжения Москвы, как, потому что она тоже достаточно непроста и потребовала для снабжения, для того, чтобы организовать снабжение такого города, как Москва. В общем, понятно, что потребовалось довольно много гидротехнических решений, очень масштабных. Но на вот этих станциях водоподготовки с водой примерно происходит то же самое. Но только природная вода очищается, проходит многоступенчатую очистку, затем обеззараживается и попадает к нам в водопровод. Есть очень распространенный, как бы распространенный вопрос, можно ли пить воду из-под крана? Ответ на него очень простой. Если этот кран находится прямо на станции водоподготовки после всех этапов очистки воды, в принципе, можно. Ну, не очень понятно, зачем это делать. Лучше все-таки прокипятись на всякий случай. Но, тем не менее, можно. А вот дальше начинаются сложности. Вы можете видеть, что вот есть станции водоподготовки, а дальше вода течет по всей Москве по трубам. В некоторых местах состояние труб лучше, в некоторых местах состояние труб хуже. Трубы, по которым течет вода, не стерильные. Там размножаются бактерии.
не в больших количествах, за этим следят, безусловно, и не допускают, чтобы что-то такое происходило. Но, тем не менее, трубы не стерильны, там не обеспечивается стерильность, она не может там быть обеспечена при нынешнем уровне развития технологий. Поэтому, когда вы открываете кран, да, туда попадает вода, которая прошла все этапы очистки на станции водоподготовки. Но после этого она текла по трубам. Поэтому я, как гидробиолог, настоятельно не рекомендую пить воду из-под крана. Ее все-таки лучше кипятить. Ну, впрочем, повторюсь, это относится почти к любой воде, если, опять же, вы не набрали воду из родника. Хотя с родниками тоже ситуация, на самом деле, не такая простая, как может показаться. Ну, подробно про родники мы сейчас говорить не будем, хотя это отдельная интересная тема. Но все зависит от того, с горизонта какой глубины залегания в почве в роднике выходит вода. То есть в среднем, да, воду из родников пить обычно можно. Но если рядом находится какая-нибудь крупная свалка или было захоронение каких-то отходов, затронувшее водоносные слои, может получиться не очень хорошо. Поэтому, что касается употребления воды из колодцев, или просто из родников некипяченый, то ответ, в принципе, можно, если проведены соответствующие анализы, и понятно, что вода там удовлетворяет всем санитарным нормам. Что еще важно сказать про канализацию? Ну, собственно, в Москве есть две организации, которые занимаются регуляцией сточных вод. В самом начале мы вот разделили сточные воды, ну так они и делятся. Есть организация Мосводоканал, которая занимается хозяйственными бытовыми стоками и промышленными. И есть организация Мосводосток, которая занимается, собственно, стоком дождевой воды. А со стоками дождевой воды все тоже немного неожиданно. Ну, я в самом начале упомянул, что, понятное дело, когда мы говорим про город формата Москвы, дождевая вода, попадая в него, вытекает не такой чистой, как попала. Поэтому это тоже отдельный предмет для контроля и мониторинга. Но есть и еще одно неожиданное следствие. Особенно, правда, оно проявляется в некоторых европейских странах, где плотность городской застройки очень велика. Ну, у нас территории большие, и значительная часть людей живет скорее в такой формате сельской местности, в частных домах. А города относительно площади всей страны занимают, в общем, не очень большие пространства. А вот в некоторых европейских странах, в Бельгии, например, где плотность застройки, которая, ну, с нашей точки зрения, это такая городская застройка, пусть и малоэтажная, в последние десятилетия люди сталкиваются с удивительной проблемой. Из-за повсеместной канализации дождевых стоков, из-за развития ливневой канализации значительно меньше воды попадает в почву и возвращается в водоносные слои. И в некоторых регионах в Бельгии, например, водоносный слой ощутимо опустился на несколько метров или даже на несколько десятков метров в некоторых районах, что тоже не очень удобно. Ну, это такие дополнительные следствия, про которые тоже важно помнить. Особенно, когда речь идет о сплошной городской застройке. Ну и в завершении нашего разговора стоит упомянуть про городские легенды. Я думаю, что про гигантских крыс в канализационных трубах и где-нибудь в метро, про то, что в канализации живут какие-то удивительные существа.
вещества, мутанты, слышали практически все. Что здесь можно сказать? В канализации такого большого города, как Москва, жить неудобно. Там можно жить бактериям. Или тем, кто умеет питаться бактериями. Но абсолютному большинству существ там не выжить просто потому, что это колоссальные протяженности реки, куда не попадает солнечный свет. Раз туда не попадает солнечный свет, туда не попадает и там не могут жить растения, ну и другие фотосинтезирующие организмы, а, соответственно, там нечего делать тем, кто мог бы ими питаться. Поэтому ни о каких крупных существах в московской канализации речи не идет. Туда, конечно, периодически сливают аквариумных рыбок, моллюсков, но, в общем, есть им там особенно нечего. Ну, другое дело, что в местах, например, сброса теплых вод, тех или иных, действительно бывают удивительные ситуации. Ну вот как раз в районе Люберец протекает река Пихорка, в которую сбрасывают теплые воды. И там, да, там прямо в подмосковной реке можно встретить, например, таких рыбок, как гуппи аквариумных. Ну, попали они туда, понятно, кто-то их слил. А при круглогодичной теплой температуре воды живут они там не на очень большой протяженности реки Пихорки, но тем не менее. Тропические растения тоже аквариумные, там живут некоторые тропические моллюски, тоже аквариумные. То есть, да, бывает, что в тех местах, где в природные водоемы идет сброс теплой воды, там можно встретить удивительных, нехарактерных, ну, нехарактерных, а не каких-то трехлазых рыб, нехарактерных существ. А что касается недр канализации города Москвы, то нет, никаких крокодилов, ничего такого мы там встретить, к сожалению или к счастью, точно не сможем. Ну что ж, на этом я тогда заканчиваю, наверное, рассказ про то, как человечество пришло к тому варианту канализации в крупных городах, которые сейчас используются. У нас как? Вопросы будут сейчас в каком-то формате? Подскажите, пожалуйста. Да, да, я закончил. Вопросы вы мне куда пришлете? Прямо в чат, то есть в Skype, в смысле, да? Ага, то есть мне нужно, соответственно, выйти из полноэкранного режима здесь, чтобы увидеть. Так. Открываю чат. Так. Так. Расскажите про бессмывный туалет Билла Гейтса. Честно говоря, не слышал про бессмывный туалет Билла Гейтса, как-то это прошло мимо меня. Поэтому ничего не могу сказать про бессмывный туалет Билла Гейтса, хотя, конечно, ну, давайте я позволю себе, хотя бы мне прям вы меня заинтриговали, поэтому я позволю потратить бессмывный туалет Билла Гейтса. Что имеется в виду? Я, наверное, понял, что имеется в виду. Да, речь о том, чтобы... Да, значит, речь идет о продвинутом варианте биотуалета. Мы все знаем такой термин «биотуалет». Подразумевает он фактически продвинутый вариант ночного горшка, в котором, соответственно, чаще всего с помощью каких-то бактерий перерабатываются отходы
человеческой жизнедеятельности, ну и дальше их можно так или иначе использовать, но в любом случае их надо удалять. Видимо, то, что предлагает господин Гейтс, это такой биотуалет 2.0, подразумевающий, что там еще есть сложная система сначала очистки жидких и твердых, сначала сложная система разделения жидких и твердых фракций, и дальше различных вариантов их переработки. Ну, весь вопрос в экономической целесообразности. То есть можно ли построить, как бы в постройке такого туалета нет ничего удивительного. Мы обладаем технологиями, чтобы такое построить. Вопрос, сколько это будет требовать электроэнергии, сколько это будет требовать ресурсов, что надо будет делать с отходами. Потому что, в принципе, в частном секторе вполне себе хорошо справляются и вот простые септики. То есть совершенно незачем. Ну, если мы говорим про, по крайней мере, регионы, где достаточное количество пресной воды. Если мы говорим про регионы, которые испытывают нехватку пресной воды, ну, в таких регионах часто и, в общем, думаю, проблема с тем, чтобы купить такой бессмывный туалет, потому что в том виде, в котором он презентуется, он должен стоить достаточно дорого. В общем, вариантов того, чтобы как бы выгребную яму при этом никто не отменял, и выгребная яма прекрасно справляется с функциями туалета. Если мы говорим про город, то туалеты, унитазы, работающие без воды, должны, соответственно, каким-то образом, ну, не знаю, брикеты условные отходов производить. Но их же потом куда-то надо будет деть в любом случае. Повторюсь, сейчас станции аэрации, где происходит биологическая очистка, с этим вполне справляются хорошо. То есть тут проблемы нет. Другое дело, что имеет ли смысл дальше развивать эти технологии? Да, конечно же, имеет. Так что хорошо, что развиваются разные технологии, но эти не всегда изобретение велосипеда оправдано, если велосипед уже в том или ином виде изобретен. Хотя, конечно же, создание более продвинутых вариантов того, что мы называем биотуалеты, то есть это не что-то принципиально новое, просто более продвинутый биотуалет, оправдано для использования в определенных ситуациях. Да, конечно, тут технологиям стоит развиваться. Способны ли отличить археологи отложения канализации от окружающих слоев? То есть, да, способны, но поскольку я являюсь гидробиологом, а не археологом, я с точки зрения археологов не могу сказать как, а с точки зрения гидробиолога я могу сказать как. Собственно, по большое количество микроорганизмов одноклеточных имеют тем не менее скелеты. Чаще всего это какие-нибудь раковины. Там раковины, амебы, например, имеют раковины, диатомовые водоросли. И эти скелеты сохраняются прекрасно и в археологической, и в палеонтологической летописи. Поэтому с точки зрения гидробиологии реконструировать, какой конкретно водоем находился в том или ином месте, было это чистое озеро или озеро, в которое сливали нечистоты, вполне себе реально, и это не очень сложно. Эта, кстати, сфера тоже активно сейчас развивается. Вы спросите, зачем ученым реконструировать набор организмов, которые жили в каком-то водоеме 5 тысяч лет назад, 1000 лет назад или 500 лет назад. Тут очень интересно, потому что таким образом можно реконструировать еще и температуру среднегодовую этого водоема, а значит, и это дополнительный пазл в реконструкцию климата. Так, какое будущее у канализации мегаполисов?
Ну, у канализации мегаполисов и настоящее не такое уж плохое. Будущее в постепенном развитии. Ну, я обозначил, что, например, для мегаполиса формата Москвы в канализации, если мы говорим про бытовые и хозяйственные стоки, то самые большие проблемы сопряжены с дальнейшей, последующей окончательной утилизацией вот этого высушенного активного ила. С ним что-то надо.

состоянии пресных вод по набору обитающих там беспозвоночных животных. Это называется биологический мониторинг. Я специализируюсь как раз на беспозвоночных животных, которые видны глазом. И один раз меня, я не буду называть конкретные места, потому что это и конкретных участников, потому что это, в общем, было неприятное судебное разбирательство. Но суть в следующем, что на небольшой равнинной реке стоит завод по переработке макулатуры, у которого возник конфликт, я не вдавался в подробности, какой, с местным руководством населенного пункта. Те заказали мониторинг состояния реки, в которую, безусловно, идут сточные воды после вот этого завода, и насчитали им чудовищный урон просто вообще. Они обратились к организации независимой, попросили произвести независимую экспертизу, эта организация привлекла меня. Открылось удивительное. Ну, оказалось, что там и гидрохимики, понятно, работали многие, что действительно вот на этом предприятии, которое перерабатывает макулатуру, все очищается очень качественно. По моим объектам я отобрал пробу прямо там, организмов собрал на выходе из трубы, выше трубы, в 100 метрах выше трубы, в километре выше трубы, в 5 километрах выше трубы, и так с шагом в 100 метрах в первый километр ниже трубы и через несколько километров еще ниже. И обнаружилось потрясающе. Обнаружилось, что как-то найти значимое влияние сбросов вот этого промышленного предприятия не получилось. Зато когда я контрольные точки в 2 километрах ниже собирал организмов, ну, даже первичный анализ показал, что там огромное количество существ, которые активно перерабатывают органику. Личинки двукрылых разные. Их не должно быть столько в норме в реке. Мы пошли несколько выше и нашли источник. Оказалось, что местный населенный пункт сливал канализацию в пруд. Просто в пруд, из которого она ручейком стекала в реку. По документам там все было несколько не так, поэтому в конечном итоге, скажем так, сложности перешли с одной стороны на другую. К чему я это говорю? К тому, что все зависит от того, как производится очистка. Если мы говорим о том уровне технологическом, который мы видим на станциях аэрации в Москве, то даже если вы живете в нескольких километрах ниже, ну, страшного ничего нет. Повторюсь, из Москвы реки нигде нельзя пить некипяченую воду. А в принципе для питья лучше использовать воду все-таки из почвы, грунтовые воды, а не непосредственно в реке, из равнинной реки. Каких-то еще каких-то воздействий, значимых на территорию вокруг, не оказывается. И купаться, ну, прямо под выпуском очистных не надо, а так, в принципе, вполне себе можно. Другое дело, повторюсь, что если мы говорим о каком-то, каких-то населенных пунктах, где не настолько качественно производится очистка, то тут могут быть разные неприятности. Поэтому где как. Так, а правда ли, что грунт, который привозят в палисадники и клумбы в городе, это ил сочистных станций? Преимущественно нет, хотя, опять же, все зависит от того, в каком городе. Активный ил можно использовать в качестве очень ценного удобрения. Но с московским активным мылом и активным мылом других мегаполисов есть проблемы, что он превышает предельно допустимые концентрации чаще всего по тяжелым металлам, по различным органическим соединениям токсичным. Поэтому его нельзя. Примерно так. Так, удаляются ли полностью из сточных вод перед выпуском в реку сульфаты и прочие составляющие части моющих чистящих средств? Составляющие части моющих чистящих средств
неплохо

0: перерабатываются бактериями в основном. Ну, другое дело, все зависит от, как бы, от концентрации. Опять же, если мы говорим о очистке воды на московских станциях очистки, то в реку попадает вода, где обычно, ну, каких-то превышений допустимых концентраций по этим веществам нет. Хотя, конечно, ну, здесь нужно просто... То есть, когда мы говорим моющие средства, там очень много всего. Есть что-то, что лучше перерабатывается, что-то, что хуже. Но в основном все хорошо перерабатывается. Так, насколько эффективны фильтры, которые ставятся под раковиной с отдельным краном? Эти фильтры эффективны, действительно. В целом, ну, как я уже сказал, тут, опять же, все зависит от того, о каком уровне водоподготовки мы говорим. Если мы говорим об уровне водоподготовки в Москве, то вот воду непосредственно после сооружения, после комплекса водоподготовки, ее можно пить. Ну, не нужно. Зачем? Повторюсь, воду надо вообще-то лучше кипятить. Но можно пить. А дальше вся проблема в трубах. Сейчас с трубами ситуация в Москве неплохая в целом. А такие фильтры, да, позволяют воде становиться питьевой, но я бы все-таки рекомендовал воду перед питьем кипятить. Потому что там самая главная проблема не в каких-то там взвешенных частицах или растворенных веществах, а в бактериях, которые так или иначе могут там оказаться. Лучше воду из-под крана в принципе кипятить, если мы говорим о городской канализационной сети. Понятно, что если, как бы, речь идет о воде из артезианской скважины, пропущенный через фильтр, то, как бы, почему бы нет? Ее и так, в принципе, можно чаще всего пить. Поэтому в городе все-таки воду лучше кипятить. Ну, или покупать, если не нравится вкус кипяченой воды, просто при кипячении происходят некоторые химические процессы, чтобы ощутить, насколько кипячение влияет на воду, как бы в слабо минерализованной воде это не очень заметно. Вы попробуйте прокипятить какие-нибудь ессентуки. Получится не очень. Поэтому, да, это действительно так, что некипяченая и кипяченая вода отличаются по вкусу. Детали уже зависят от химического состава, но отличаются. А если хочется пить некипяченую воду, лучше покупать бутилированную воду. Так надежнее. Так, расскажите про историю московской канализации до строительства первого провода, то есть тот период, когда воду из колодцев брали. Водопровод и, ну, как бы, важно отметить, что водопровод и канализация – это немножко, это сопряженные системы. Но если под водопроводом мы подразумеваем систему подачи воды, то она все-таки стала развиваться раньше, чем канализация. То есть канализация как бы шла следом. А если мы, как я уже сказал, первая канализационная труба, достоверно известная, это конец XIV века, если мне не изменяет память, 1367 год. С тех пор потихоньку канализация развивалась, но до 1893 года стоки в Москву-реку осуществлялись в основном с использованием уже имеющихся рек. Яуза, Неглинная, ну и еще некоторые реки. И все подводилось просто к ним. Когда воду брали из колодцев, которые находились еще у каждого на частной территории. Ну, тут понятно, если у вас на участке или у вашего далекого предка был колодец, то, значит, есть и выгребная яма. Вот. А что касается, повторюсь, в Москвы, то до 1893 года, собственно, на протяжении более чем 600 лет, с 1367 до 1893, почему 600? 500, прошу прощения. Обсчитался. На протяжении более чем полутысячи лет вся канализация, которая была, она использовала уже имевшиеся водотоки и как-нибудь к ним присоединялась. Только вот совсем недавно, по историческим даже меркам, стали строить то, что мы подразумеваем сейчас под словом канализация. Было бы очень интересно узнать о римских коммуникациях. Ну, сегодня вот мы потратили час на то, что я рассказывал про канализацию, как она работает в целом. А вообще про гидротехнические сооружения это отдельно. То есть мы ничего не говорили вообще о подведении воды, потому что я так вскользь упомяну, что чтобы снабжать такой город, нужно много гидротехнических сооружений построить. И, разумеется, начали их строить достаточно давно. Вообще система снабжения Москвы водой, она интересна. Да и система рек в Москве, которая на самом деле существует, тоже очень интересна. Про это, вот, к сожалению, не успели поговорить, и, соответственно, про римские гидротехнические сооружения тоже интересно поговорить, но просто это тема большого отдельного рассказа. Могут бактерии и иные вредные организмы из септика попасть в организм через дыхание? Нет, не могут. Вот это очень важный момент. Равно как, помните, я говорил, что во время Великого зловония 1858 года в Лондоне лондонцы страшно боялись того, что они вдохнут эти миазмы и заболеют холерой. Нет. Это, по счастью, работает не так. Бактерии, которые, патогенные бактерии, бактерии, вызывающие заболевания, размножающиеся в такой среде, обычно попадают фекально-оральным путем. То есть, в первую очередь, с неочищенной водой. По воздуху они не перемещаются. Поэтому тут совершенно ничего не надо опасаться того, что у вас септик стоит рядом с домом, и что? Ничего страшного. Там все происходит само собой, а наружу, ну, если никак процесс не нарушен, в общем, ничего не попадает. А есть ли смысл использовать органическую бытовую химию? Или обычная химия будет также перерабатываться бактериями при очистке? А вот здесь нужно уточнить термин «органический». Потому что термин «органический» используется сейчас в двух совершенно разных значениях. Есть термин «органический» прилагательное в плане химии. Здесь имеется в виду органическими веществами, позволю себе напомнить, называются вещества, состоящие преимущественно из углерода и водорода, часто образующие длинные такие молекулы и так далее. Соответственно, это подразумевается химиками, когда они говорят органика. Сейчас часто используется слово органический, когда подразумевают природный. Я думаю, что здесь имелось в виду, что имеет ли смысл использовать несинтетическую какую-то, ну, то есть природную химию, не знаю, вываренные отвары каких-нибудь кореньев растений. Разные есть способы того, как помыть посуду народными средствами. Что здесь можно сказать? Если речь идет о городской канализации, то здесь можно не задумываться. Там, как бы, при тех масштабах переработки, которые происходят на станциях аэрации, переработано будет практически все. В общем, и вещества, использующиеся в моющих средствах, бы тоже. Если же речь идет о септике у вас на участке, то тут есть риск при большом количестве моющих средств, смытых в септик, нарушить процессы, которые там происходят. Тогда, да, такое может быть. То есть, если речь идет о септике на участке, то здесь нужно все-таки стараться не переувлечься моющими средствами. А когда мы говорим о городской системе, там такие масштабы и такое разнообразие организмов, что, в общем, перерабатывающих, в основном переработается. Так, добавляют ли в подаваемую водопроводную воду что-то для контроля бактерий, а в подаваемую водопроводную воду что-то кроме кроме хлора в России? Или вот сейчас, в период пандемии, принимаются ли какие-то дополнительные меры по дезинфекции? Как мы поняли, уже обсудили, перед тем, как попасть к нам в кран, вода проходит мощную очистку на станциях водоочистки. Коронавирусом не с чего попасть в воду, которая течет по трубам. Поэтому опасаться, что конкретно этот или какие-то другие коронавирусы попадут вам в стакан через водопроводную воду, не стоит. Они распространяются иначе. А что касается обеззараживания, вопрос очень уместный. Действительно, раньше воду хлорировали, но сейчас, и в некоторых местах продолжают хлорировать, но сейчас, например, в Москве переходят преимущественно на ультрафиолетовую очистку, на иногда озонирование воды, потому что хлор все-таки вещество не самое приятное для окружающей среды. Поэтому сейчас как раз, в общем, московскую воду ее как раз не хлорируют обычно. Там есть другие способы обеззараживания, значительно более щадящие по отношению к окружающей среде. Так, расскажите про древние японские туалеты, пожалуйста. Древние японские, честно могу сказать, что кроме архитектуры, даже не знаю. Даже, честно говоря, то есть я, насколько мне известно, собственно, традиционный японский туалет выглядит похоже на традиционный русский туалет. Собственно, поэтому никаких особенных отличий в плане переработки того, что получается. Я имею в виду по традиционным русским туалетам, я имею в виду туалет типа выгребной ямы, разумеется. Никаких там отличий нету особых. А почему сухой ил захоранивают, а не сжигают? Чтобы что-то сжечь, особенно если это ил, нужно есть технологии того, чтобы его как-то сжигать, но для этого нужно много энергии, как вы понимаете. И здесь еще мы же как цивилизация по многим параметрам балансируем на том, что надо бы переработать отходы после себя, просто чтобы себе было комфортнее жить. Но при этом на это же надо тратить энергию, а при этом тоже получаются отходы при производстве этой энергии. Поэтому пока, скажем так, пока максимально эффективных технологий окончательной переработки активного ила, которые были бы и энергоэффективны, и уместны, пока их в окончательном виде нет. Но они развиваются, безусловно. Как вы относитесь к замораживанию и размораживанию воды для питья? Если заморозить воду, а потом разморозить ее, ее тоже можно будет пить. Более того, длительное замораживание воды при там, температуре минус 18 градусов должно убить там по-настоящему длительное. Должно убить там некоторых микроорганизмов, которые могут быть опасны. Но говорить о том, что как бы, размороженная вода по своим свойствам принципиально как-то отличается от воды, которую не замораживали пока, не приходится. На нашей планете как бы есть круговорот молекул воды, и ничего доказано особенного в размороженной воде, талой воде. Хотя поверье, что талая вода является, обладает какими-то целебными свойствами, оно характерно для самых разных культур. Никаких бы обоснований этого пока нет. Это не значит, что их точно нет. Это не значит, что как бы нет такого эффекта. Но обоснований сейчас нет. Так что я отношусь, ну, как бы никак примерно. А где ремарка про дистиллят была? А, нет, ну дистиллированную воду пить, конечно же, нельзя, потому что по понятным причинам, ну, чтобы получить дистиллированную воду, как бы понятно, что воду недостаточно заморозить. Дистиллированная вода получается из растаявшего снега, потому что более-менее приближенная к дистиллированной, она выпадает из атмосферы. А так, если пить дистиллированную воду, то только ее, и никак иначе воду не получать, то ничего хорошего с человеком не случится. Потому что фактически он умрет, как ни странно, от обезвоживания. Почему это происходит? У нас в крови определенная концентрация солей и других веществ. Соответственно, если мы, эта концентрация разбавляется, мы выпили много воды. Мы, ну, прошу прощения, хотим побольше пописать, чтобы от этой воды избавиться. Соответственно, человек пьет дистиллированную воду, с ней не поступают растворенные какие-то соли. И если он их не получает иначе, внутренняя среда разбавляется, организм выводит ее и вместе с водой неизбежно выводит и часть растворенных веществ. Человек пьет еще дистиллированной воды, еще разбавляется, а их к тому же стало еще меньше растворенных веществ в теле. Ну и таким образом, как бы, если человека просто поить дистиллированной водой и кормить пресной пищей, он умрет. Вот и все, в достаточно страшных мучениях. Поэтому в дистиллированной воде для человека ничего полезного нет. Так, а в каком городе мира самая чистая вода? Вопрос очень хороший. И важно понимать, что самая чистая не значит самая полезная. Собственно, известны случаи, что при нехватке... Давайте с другого конца расскажу эту историю. В общем, было давно известно, что в некоторых альпийских деревнях люди поголовно страдали слабоумием и выглядели как-то странно. Когда медицине удалось разобраться, в чем дело, стало понятно, что это те деревни, которые пили воду, которая непосредственно стекала с ледников, она была очень чистая, но в ней йода не хватало. А при дефиците йода в детском возрасте развивается состояние, которое, ну, собственно, называется кретинизм. В общем, тело человека нормально не развивается, и умственные способности его тоже нормально, полноценно не развиваются. Ну, это если мы говорим про прошлое. Если мы говорим про то, в каком городе лучше всего осуществляется очистка воды сейчас, я думаю, это какие-нибудь европейские города, потому что во многих странах Европы очень тщательно следят и развивают систему очистки воды в городской канализации. Но в целом вода в Москве, безусловно, ну, если не эталон, то стремится к нему. Для такого колоссального города у нас очень чистая вода, практически кристально чистая. Так, как вы относитесь, как вы относитесь к вопросу кислотной щелочной воды, ее полезности для потребления человеком? Знаете, про химический состав воды надо говорить отдельно. Потому что здесь есть риск того, что слушатели вкладывают одни смыслы в какие-то термины, а я, например, буду вкладывать в другие. И мы можем просто друг друга некорректно понять. Если это интересно, можно, как бы, просто я могу отдельно рассказать про то, какие типы водоемов по качеству воды бывают на нашей планете, какая вода как бы более пригодна для питья человека, какая нет, какими свойствами обладает вода из каких водоемов, например, почему вода из там, сфагнового болота и из реки, в принципе, обладает довольно сильно отличными свойствами для, при взаимодействии с ней человеческого организма. Но это как бы гидрохимия водоемов планеты Земля, это совершенно вообще отдельная тема. Вот как бы про нее я с удовольствием поговорю, но отдельно. Так, а как вы относитесь к серебрению воды? Серебро обладает бактерицидной активностью. Все зависит от того, что именно происходит, то есть как это осуществляется. В принципе, можно с помощью серебра действительно обеззараживать воду. Но важно помнить, что положив серебряную ложку в воду из ближайшего пруда, вы ее не обеззаразите. Это как бы важный момент. А так, да, некоторой бактерицидной активностью серебро обладает. Все зависит от того дальше, как этот процесс осуществляется. Но положенная, не знаю, там в кувшин с водой серебряная ложка действительно оказывает некоторый эффект. Но, впрочем, питьевую воду и так лучше подготавливать так, чтобы там никаких бактерий особенно не было. Так, так что, да, как бы класть серебряные предметы в кувшины с питьевой водой вполне себе, как бы некоторый эффект от этого будет. А как лучше всего очищать воду в бассейнах? Ну, смотря в каких бассейнах, смотря какого размера бассейн. Если мы говорим про, как бы, есть там механизм как бы постоянной проточной смены воды или нет, поэтому тут все зависит от конструкции самого бассейна, на самом деле. Здесь вот какого-то универсального ответа на этот вопрос, к сожалению, просто нет. Что могу сказать? Единственное, что касается бассейнов. Очень хорошо, что мы живем в нашем климате. Потому что в странах с более теплым климатом, например, в Соединенных Штатах Америки, в бассейнах, если их за чистотой воды там не следят, иногда размножается довольно монструозное одноклеточное существо Неглерия фоулери. Это такой, ну, к жгутиконосцам относится, хотя больше похож на амебу. Существо, которое при... Повторюсь, чтобы сразу я никого не напугал. Это происходит только в странах с климатом, приближенным к тропическому, и как бы в бассейнах, за чистотой воды, в которых не следят. В Подмосковье такого не случится с бассейном. Но, тем не менее, все равно воду из бассейна лучше не заглатывать, если она как-то изменила цвет. Так вот, это существо Неглерия фоулери, размножаясь в теплых бассейнах, если человек вдохнул воду в нос, оно, попав на обонятельные нервы, прямо по нервам заползает в мозг, прямо, да, как в фильмах ужасов. И дальше за некоторое время, размножаясь в мозгу человека, превращает его просто в такой фарш. Это никак не лечится. Вот. Случаи, правда, редки, паразитирование неглерии в человеке, но, тем не менее, к сожалению, бывает. У нас такого в нашем климате неглерии нет, но вообще общая рекомендация. Если вода в вашем бассейне зацвела, изменила цвет на зеленоватый, это значит, что там размножились одноклеточные водоросли и цианобактерии. К сожалению, как раз цианобактерии выделяют в процессе своей жизнедеятельности токсичные вещества, которые могут довольно сильно отравить эту воду. Не смертельно, но вызвать неприятности у человека такая вода может. Поэтому, если вода зеленоватая, лучше избегать, ну, как минимум, попадания ее в рот, в нос, на слизистые. Ну, а лучше, чтобы бассейн, в котором вы купаетесь, в общем, чтобы вода в нем была кристально чистая. При этом понятно, почему в пруду, в котором вода зеленоватая летом, купаться можно значительно спокойнее, потому что в пруду происходят те самые механизмы самоочищения водоема. Если там вдруг размножится в колоссальном количестве там, цианобактерии, там случится замор и повсплывает рыба, вам и так не захочется купаться. А пока этого не случилось, экосистема пруда сама себя или озеро регулирует. А в бассейне некому регулировать, и там, к сожалению, действительно концентрация токсинов, выделяемых некоторыми организмами, вызывающими цветение воды, может быть выше, чем в пруду, к сожалению, при той же условной мутности воды. Так, что скажете по поводу живой и мертвой воды? В океане есть глубоководные течения с мертвой зоной. Какой состав воды, чем они различны? Если вы имеете в виду под живой и мертвой водой, что в океане есть участки и слои на определенной глубине, где живых организмов меньше, чем в других, то это, опять же, тема отдельного рассказа. Потому что даже в обычном пруду по глубине жизнь распространена неравномерно на самом деле. Почему так происходит? Как бы вода – это тема, про которую можно говорить, ну, если не бесконечно, то очень долго. Вот это, безусловно, очень интересная, но отдельная тема. Тут я даже не рискну сейчас начинать, потому что, в общем, и так время уже позднее. Так. Можно ли сточные воды рассматривать как сырье для получения химических элементов и соединений? Ну, да, например, тот же самый активный ил. Если в нем не скопилось никаких там тяжелых металлов или токсичных органических соединений, вполне себе можно использовать как удобрение, например. Вот. Добывать свинец из сточной воды. Ну, если в сточных водах столько свинца, что его можно добывать, то, наверное, эту проблему надо каким-то образом решить. Вот, так что, как бы, в норме, конечно, нет. А какая вода полезнее, вреднее для употребления, мягкая или жесткая? Вот тут, опять же, это интересные вопросы очень. Но про гидрохимию воды нужно говорить отдельно, потому что я там за полторы минуты ответа могу сказать одно, но без уточнения терминов слушатели могут подумать диаметрально противоположное. Просто все эти термины еще там щелочная кислая, мягкая, жесткая, их часто употребляют просто в быту, но важно понимать, что под ними подразумевают гидрохимики. Поэтому, если эта тема интересна, мы про нее обязательно можем поговорить, как бы про типы водоемов на нашей планете, как может отличаться там химически вода и, собственно, как это влияет на живых организмов. Так, почему... Так, есть ли какие-нибудь необычные системы очистки в крупных городах и других странах? Или все системы на планете примерно одинаковые? Примерно одинаковые. Ну, то есть на данный момент все системы работают по одному принципу. Сначала механическая очистка, удаление твердого, удаление тяжелых частиц, удаление всего плавучего, затем, соответственно, биологическая очистка. Затем, если площади позволяют, то можно еще дополнительно эту воду вылить на какие-нибудь поля, чтобы она попала уже совсем очищенная в водоемы. Но при, как бы, действительно мощных станциях очистки, ну вот как в Москве, все вполне себе и так, можно сбрасывать в реку после, разумеется, дезинфекции. А так, да, примерно одинаково везде устроены более-менее. У нас, скажем так, одни из самых технологически продвинутых вариантов очистки. Так, почему люди болеют болезнью путешественников? Ведь везде вода более-менее питьевая. Если под болезнью путешественников вы имеете в виду нарушения пищеварения, те или иные, которые связаны с попаданием на новую территорию, то факторов может быть много. Ну, во-первых, в разных регионах химический состав воды может, это как бы к вопросу вот о том, о чем можно еще поговорить, может сильно отличаться. И есть регионы, где вода, в принципе, чуть более соленая. Дальше вопрос, какие там соли конкретно. И у кого-то может быть индивидуальная реакция на ту или иную воду. Ну вот я могу сказать, что у нас в 2011 году была экспедиция по реке Тарим. Это река огромная, ну, самая крупная на планете Земля, река, которая никогда не имела стока в океан вообще в геологическом прошлом даже. Она течет по северу пустыни Такламакан в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе. Мы пытались повторить эту экспедицию в 2017-м. К сожалению, тогда ситуация в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе стала уже значительно менее комфортной для путешественников. Нас просто не пустили к реке Тарим. Но это огромная река. Население использует ее воду для самых разных нужд, а у нее соленость 3 промилле. В Москве-реке соленость, ну, где-нибудь 0,2 промилле, от 0, в общем, 0,2-0,5 промилле, не больше. А там 3 промилле. Она на вкус солоноватая. И как бы с нашей точки зрения она непригодна для питья. С точки зрения местного населения это нормальная пресная вода. Поэтому, во-первых, сама вода из-за отличия в химическом составе может сказываться так или иначе на функционировании пищеварительной системы человека. Ну а также, знаете, сколько факторов, которые могут нарушить пищеварительную систему человека, ее работу как часы, что, в общем, и бактерии, и различные паразиты, и вирусы, и одноклеточные эукариотические организмы, что, в общем, понятно, что только с путешественником может не случиться в каком-то новом регионе. Так, а как же закрытый цикл переработки воды, например, на МКС космонавтами? Как избежать вымывания полезных веществ, ведь это почти конденсат? Питание космонавтов, как вы понимаете, разработано целыми научными лабораториями. Как я упомянул, важным является попадание необходимых в необходимом количестве солей в организме. Поэтому, если вы пьете дистиллят, но при этом высыпаете в него соответствующие соли, все становится в порядке. Если вы пьете дистиллят и заедаете его едой, в которой все содержится в нужном масштабе, все тоже в целом в порядке. Поэтому про то, что, в общем, как бы просто пить дистиллят не надо, потому что на вас не работает целая лаборатория, которая считает, сколько и чего вам нужно съесть, чтобы все было в порядке. А так сам по себе он не страшен. Если соли попадают в нужном количестве. Так. На Дальнем Востоке была вспышка микроводорослей динофлагеллят. Что привело к гибели морских животных и рыб? Как предотвратить такие экокатастрофы? Значит, ну, здесь тоже нужно уточнить терминологию. Экологическая катастрофа – это любое, достаточно скоротечное, порой, правда, скоротечность подразумевает миллионы лет. Если мы говорим, например, об экологической катастрофе, которая была вызвана тем, что древние бактерии загрязнили атмосферу кислородом, и, в общем, преимущественно стали на нашей планете остались аэробные формы жизни, а анаэробные, ну, в септиках, например, теперь живут, на самом деле, в почве еще в некоторых местах. То есть важно понимать, что экологическая катастрофа – это не прерогатива человека. Экологические катастрофы, какие-то перестройки экосистем, иногда обратимые, иногда нет, происходят. Когда пруд в Подмосковье зацвел, там размножились цианобактерии, выделили токсичные вещества, плюс еще израсходовали весь кислород, и рыбы всплывали кверху брюхом, это тоже экологическая катастрофа, просто в масштабе пруда. Что касается того, что произошло на Дальнем Востоке, да, очень похоже на то, что там произошла вспышка динофлагеллят, такие одноклеточные эукариотические организмы. Почему она случилась? не очень понятно. Особенно учитывая, что столкнулись-то уже с последствиями. А почему это привело к гибели животных? В первую очередь, потому что, во-первых, динофлагелляты, некоторые из них, не все, выделяют в процессе своей жизнедеятельности токсины в воду. Ну, а также, если в определенных слоях воды их размножилось слишком много, они просто, грубо говоря, использовали весь кислород и все. И образовались слои воды без кислорода, где все задохнулось. Учитывая, что в основном донные организмы пострадали, похоже, что произошло что-то такое. Повлиять на такие процессы человек никак не может. Другое дело, что, безусловно, при таких ситуациях нужно очень тщательно разбираться и, самое главное, понять, человек как-то принял в этом участие или нет. Потому что бывает так, что человек неочевидными путями нарушает баланс в экосистемах и происходит какая-то такая катастрофический обвал чего-то, кто-то массово размножился, кто-то исчез и так далее. То есть это, безусловно, предмет тщательнейшего изучения, очень тщательнейшего. Если человек как-то повлиял, то нужно это влияние исключить. Если оно само, ну, так бывает в природных экосистемах. Но тут главное разобраться. Так, сделайте, пожалуйста, отдельную передачу о химии воды, типа ее влияние. Я думаю, нет никаких проблем. Какие живые организмы используют для тестирования воды? У нас это речные раки, а в мире что используют? Про биотестирование я тоже... Действительно, есть такое понятие, как биотестирование. Вот я упомянул в качестве моего рабочего примера про биомониторинг по набору организмов, изучение, как бы, оценка состояния водоема. Но есть еще такое понятие, как биотестирование, когда используют модельные объекты, чтобы оценить предельно допустимые концентрации каких-то веществ или, например, понять в том или ином водоеме, насколько вода неблагоприятно для организмов. Но про это стоит отдельно совершенно рассказывать, потому что здесь тоже много разного интересного, но я не берусь здесь ответить коротко. Разница во вкусе воды на севере и юге страны очень различна. Чем это объясняется? Не таяниями льдов Арктики. Разница во вкусе воды в разных регионах объясняется различным химическим составом. Это нормально. Действительно, где-то вода более вкусная, где-то вода менее вкусная. Для человека. И, ну, опять же, про вкусность воды, про химический состав стоит поговорить отдельно. Но да, химический состав воды не одинаков в разных... под химическим составом воды... Чтобы меня там химики сейчас не линчевали, я подразумеваю химический состав, имею в виду набор растворенных в воде веществ. Потому что вода-то, она вода, H2O. Так, может ли закончиться питьевая вода на планете, как в фильмах по РЕН-ТВ? Питьевая вода на планете в достаточных масштабах и не начиналась. Примерно 40% населения нашей планеты страдают от нехватки того или иного, в той или иной степени, питьевой воды. Я привел в пример Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая, пустыню Такламакан, где люди пьют воду соленостью 3 промилле. А жителю Центральной России в голову бы не пришло пить такую воду. Про питьевую воду, то есть питьевой воды мало того, что ее никогда не хватало, мы просто живем в регионе, как бы в стране, где с питьевой водой все в порядке. В целом. Но хотя это, например, сейчас прозвучит удивительно, но вот Якутия, страна озер, болот, рек, количество осадков в год в Якутии в среднем меньше, чем объем испаряющейся воды. Поэтому постепенно водные запасы Якутии, очень постепенно, конечно, но в прямом смысле этого слова тает, потому что вода в значительной мере поступает как раз из вечной мерзлоты. А в будущем может ли человечество испытать острую нехватку пресной воды? Да, конечно, может. И уже сейчас надо думать, как решить этот вопрос. Китай, например, об этом мало говорят, активно занимается поворотом рек. Например, Китаем сейчас частично развернут Черный Иртыш в сторону карамайских нефтепромыслов. Сейчас они забирают там что-то порядка 20%, а собираются забирать еще больше. Похоже, планируют, видимо, сделать с рекой Или. Если с Черным Иртышом как бы китайцы доведут свои идеи до конца, и упрекнуть их здесь нельзя, у них Синьцзян-Уйгурский автономный округ – это сухой регион, в котором живет много людей, их надо поить. Там есть промышленность, которую нужно тоже обеспечивать пресной водой. Если они в значительной мере развернут Черный Иртыш, то как бы начнет высыхать Зайсан в Казахстане, и Восточный Казахстан испытает колоссальные проблемы. И прилегающие к нему южные регионы России. Но водное законодательство, собственно, почему так можно – это тоже предмет отдельного разговора. Опять же, если это интересно, можно про это тоже отдельно поговорить. А как лечат спухание активного ила сейчас? Перезапуском биореакторов? Я так понимаю, что здесь под вспуханием активного ила имеется в виду размножение там не в ожидаемых количествах некоторых микроорганизмов. Дальше все имеет, как бы, все упирается в то, что вы имеете в виду под биореактором. То есть действительно можно использовать. Вот есть аэротенки, а есть метантенки. Тот же самый аэротенк, только там похоже, вернее, но там происходит все в анаэробных условиях. И действительно можно собирать выделяющийся метан, если вы это имели в виду. Просто биореактор – это такое очень расплывчатое понятие, его много к чему применяют. Ну а так, в общем, в целом, если в каком-то из, если где-то, где идут самостоятельные бактериальные процессы, все пошло не так, то проще перезапустить заново, обычно. Хотя тоже бывают разные варианты. Как избавиться от заиливания прудов, озер, их зарастания и обмеления? Никак. Это естественный процесс. От небольшого озера, небольшого прудика, вернее, за несколько столетий не останется и следа, если его не чистить. То есть единственный вариант – это чистить активно. Любой прудик на дачном участке надо чистить. Иначе оседает ил на дно, его глубина уменьшается, все более активно растут макрофиты, водные растения, которые образуют еще больше ила, и, в общем, он просто исчезнет. Но про это, опять же, можно подробнее поговорить, когда, если говорить про типы водоемов на планете Земля.
1: Кажется.
0: Так, ну что ж, все, тогда спасибо большое за внимание. Очень интересные вопросы. Я очень рад, что эта тема не настолько сильно, как я ожидал, отпугнула слушателей. А в общем, даже было такое количество вопросов. Спасибо большое за внимание.

Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и это «Утренний отбор». К видео про утконоса было несколько просьб в комментариях рассказать о еще одном удивительном австралийском животном – ехидне. И вот сегодня я постараюсь выполнить эту просьбу и рассказать вообще о ехидне как о животном, а также о научных новостях, которые с этим животным связаны. Итак, кто такие ехидны? Это однопроходные млекопитающие. Они интересны тем, что сохраняют множество черт рептилий. Очень необычное такое сочетание, вроде млекопитающие, но с чертами рептилий. Открыта была ехидна в 1792 году Джорджем Шоу. Она была им описана. И поначалу, когда он познакомился с этим животным, он решил, что это какой-то такой колючий муравьед. Но, собственно говоря, некоторое время в науке существовало такое название у ехидны – колючий муравьед. Но потом впоследствии выяснилось, что к муравьедам они никакого отношения не имеют, и что их ближайшие родственники – это утконосы. И обитают эти животные, как из названия вполне понятно, в Австралии. У ехидны есть еще компания. В семейство ехидновые, помимо австралийской ехидны, входят еще и проехидны, которые обитают в Новой Гвинее. Их три вида. Ну, в общем, такой очень отряд небольшой, да, однопроходные, утконосы и вот эти товарищи колючие. Ну, ехидну переназвали, и, в общем, на самом деле, мне не очень понятно, откуда взялось название ехидна, потому что, если мы вспомним с вами мифологию, то ехидна – это довольно зловредное такое чудовище, которое сочетает в себе черты женщины и змеи. Вот. Если же мы посмотрим на австралийскую ехидну, кстати, вот в витрине за мной вы можете ее увидеть, то, в общем, существо довольно милое, и ни на женщину, ни на змею не похоже, это скорее какой-то гибрид ежа с муравьедом, да? Потому что колючие, в то же время питается муравьями, и ротовое отверстие очень маленькое, укусить она никого не может, и это отверстие нужно для того, чтобы при помощи длинного языка с липкой слюной захватывать основную свою пищу муравьев и термитов. Надо сказать, что если утконос – это животное крайне редкое, то ехидне в этом смысле больше гораздо повезло. Она широко распространена по Австралии, и, в общем-то, этот вид не вызывает сейчас опасений ученых в смысле его возможного исчезновения в ближайшее время. А все дело в том, что ехидна невероятно экологически пластична. Она, в принципе, может жить практически в любой среде. Они встречаются от гор до пустынь, практически везде они живут, потому что действительно у этого животного много таких прекрасных свойств, которые позволяют ему выживать, ну, практически в любых условиях. И вот такая фраза «в воде не тонет, в огне не горит» – это как раз про ехидну, потому что действительно ей это очень свойственно. Надо сказать, что если говорить об эволюции вообще однопроходных, то это очень древняя группа млекопитающих, которая отделилась рано от общего ствола порядка 187 миллионов лет тому назад, судя по последним исследованиям. И линии утконоса и ехидны разделились около 55 миллионов лет, то есть они достаточно долго тоже изолированно находятся. Считается, что у ехидны были предки водные, которые вели примерно такой же образ жизни, который ведут сейчас утконосы. Что им досталось в наследство от водных предков? Ну, во-первых, они великолепно плавают. Вообще, когда ехидна идет, она кажется крайне неуклюжей. Трудно себе предположить, что такое животное будет хорошим пловцом. Между тем, они способны преодолевать даже довольно большие водные преграды и чувствуют себя в воде замечательно. Кроме того, они обладают электрорецепцией. Но зачем электрорецепция утконосу? Понятно, в водной среде она прекрасно работает. Но ехидна живет в воздушной среде, да? И вроде бы электрорецепция не сильно ей нужна, но это такое наследство от водных предков. Правда, рецепторов у нее гораздо меньше, чем у утконоса. Меньше в 100 раз. То есть если у утконоса 40 тысяч рецепторов, то у ехидны всего 400. Но, тем не менее, они все-таки есть. Еще одно наследство, которое ехидна унаследовала от водных предков, и которая, в общем, ей очень даже пригодилась, это то, что в ее скелетных мышцах и сердечной мышце есть очень много такого белка, который называется миоглобин. Это белок, который способен удерживать кислород в большом количестве, и такое содержание белка есть только у животных, которым приходится на длительное время нырять. Ну, например, у китообразных и у ластоногих. То есть этот белок, он позволяет в мышцах создать резерв кислорода, и животное на долгое время может задерживать дыхание. Ехидна надолго не ныряет, но
Благодаря содержанию миоглобина в большом количестве в ее мышцах, она способна очень длительное время выдерживать большое содержание углекислого газа в окружающей среде. И это ей очень нужно, потому что она нередко скрывается в норах и может проводить там довольно много времени, и поэтому там падает количество кислорода, увеличивается количество углекислого газа. И кроме того, это же помогает ей пережить пожары. Когда происходят какие-то пожары, крупные лесные пожары, то ехидна закапывается в почву и в грунте впадает в состояние оцепенения, и вот этот миоглобин как раз он позволяет ей пережить такие неблагоприятные условия среды. Что еще интересно, у ехидны очень низкая температура тела. Ее температура тела порядка 30-32 градусов. Это, пожалуй, самая низкая температура тела среди всех млекопитающих. И это тоже, наверное, приближает ее немножко к рептилиям. При этом надо сказать, что ехидна вообще не любит, когда температура окружающей среды слишком высока, и температура порядка 35-37 градусов уже может быть для нее летальна. Поэтому она старается скрыться куда-то или под землю, или в какие-то корни, в пустой ствол дерева забраться. В общем, какое-то укрытие, чтобы избежать вот таких неблагоприятных температур. У ехидны есть очень интересные анатомические особенности, о некоторых из которых тоже хотелось бы рассказать. Ну, во-первых, у ехидны очень развита мускулатура. И хоть животное вроде бы маленькое, а длину ехидны максимально может достигать 50 сантиметров и весит порядка 5 килограмм, но при этом очень сильное животное, у нее очень мощная мускулатура, которая опоясывает все ее тело, очень мощные конечности. И известны даже такие случаи, когда ехидну запирали в каком-то помещении, и ехидна, например, могла передвигать холодильник по комнате. Вот. Ну, в общем, задача нетривиальная для такого маленького вроде бы существа. Но при этом такие сильные мышцы, такие сильные конечности помогают ей очень разрушать, например, термитники твердые для того, чтобы добраться до своей основной пищи, насекомых. Еще один интересный факт, у ехидны очень хорошо развит мозг, по сравнению даже с утконосом, например. Мозг у нее размером примерно с мозг кошки, и при этом на 50% он состоит из неокортеса, или, как это еще называют, серое вещество. То есть ехидна с точки зрения мозга очень развитое животное, очень развитое и, может быть, способное к какому-то сложному даже обучению. Еще, если головной мозг у нее хорошо развит, то со спинным мозгом некоторые проблемы. У ехидны, наверное, тоже самый короткий среди позвоночных спинной мозг, он заканчивается на 7-м грудном позвонке. Вот такая вот интересная особенность. У ехидны отличное обоняние, и именно обоняние в основном позволяет ей находить свою добычу. У нее, кстати, неплохой слух, а вот со зрением не очень хорошо. У нее из рецепторов только палочки, то есть ее зрение, оно такое сумеречное и ночное. А вот обоняние очень хорошее, если опять-таки сравнивать с утконосом. У нее очень

Животного нет, то перетирает она насекомых, прижимая их корнем языка к небу. У ехидны, как и у утконоса, ну, практически, можно сказать, нет желудка, не вырабатывается соляная кислота, и в основном переваривание пищи происходит в кишечнике. Ехидна, как я уже сказала, способна впадать в спячку и пережидать в спячке самые неблагоприятные условия. А что для нее неблагоприятные условия? Либо неподходящая температура, либо если, например, нет пищи. Она на какое-то время может впадать в такое состояние оцепенения, при этом температура ее тела падает до 4-5 градусов. Если у ехидны вдруг появляется рядышком какой-то враг, чаще всего таким врагом оказывается, если не человек, то динго, то ехидна невероятно быстро закапывается всеми лапами в грунт. У нее потрясающие совершенно когти, они длинные и широкие, они прекрасно приспособлены для копания. И кроме того, на задних конечностях есть еще очень длинный один коготь, который длиннее всех остальных примерно в два раза. Он используется ехидной для груминга, для того, чтобы ухаживать за своей кожей, да, потому что длинные колючки, попробуй-ка тут почешись. А почесаться приходится, потому что у ехидны одни из самых крупных блох. Это блохи длиной в 4 мм, вот такие вот, в общем, не слабые паразиты. Теперь очень интересные сведения о том, как происходит размножение у ехидн. Долгое время это оставалось такой загадкой для ученых, но теперь мы уже знаем, что процесс размножения у ехидин очень неординарный. Вообще ехидны, они такие животные-одиночки, они хоть и не территориальны, но группами не собираются, а собираются лишь в период размножения. Тогда за самкой увязывается целый поезд из самцов, как правило, их 5-6, и они следуют за ней таким паровозиком, значит, впереди идет самка, за ней следует несколько самцов, причем состав этого паровозика может меняться, какие-то самцы могут отделяться от этого поезда, какие-то могут присоединяться, и длится это в течение 4 недель. Паровозик периодически останавливается, животные кормятся, отдыхают, потом двигаются дальше. И вот приводит это все к тому, что ехидна, в конце концов, самка готова к спариванию, и тогда она просто ложится плашмя на брюхо, на землю, а самцы начинают вокруг нее кружить, при этом вырывая вокруг самки траншею. Глубина траншеи может достигать 25 сантиметров. И когда траншея вырыта, начинается выяснение, кто тут главный. Ну вот бывает игра такая «Царь горы», а это «Царь траншеи». Самцы начинают друг друга пихать, а задача выпихнуть соперников из траншеи, и в результате остается только один победитель, который испаривается с самкой. Ну и тут, конечно, стоит сказать про пенис у ехидны. Он действительно совершенно феноменальный. Он составляет четверть длины тела. Вы можете сами прикинуть, если длина ехидны 50 сантиметров. И у него 4 головки. Правда, одновременно действуют только 2, 2 остальные неактивны. Но, тем не менее, все-таки тоже такое впечатляющая анатомическая деталь. После того, как ехидны спарились, беременность длится около 3-4 недель. После этого самка откладывает яйцо. При этом она ложится на спину, подворачивает вверх заднюю свою часть, где находится клоака, и яйцо попадает в особую складку. Эта складка такая, похожая на сумку кенгуру, которая формируется только на период заботы о потомстве. Яйцо попадает в эту складку, и ехидна его вынашивает в течение 10 дней. Она происходит инкубация этого яйца. Яйцо очень маленькое, оно похоже на виноградинку. Оно с такой эластичной оболочкой и длиной примерно 1,5 сантиметра. Через 10 суток вылупляется детеныш, и он выглядит абсолютным зародышем. Он очень маленький, он практически прозрачный. У него почти не развиты задние конечности, но довольно хорошо развиты передние, и это ему нужно для того, чтобы добраться до молочных полей. У ехидн, как и у утконосов, нет сосков, и малышам приходится просто слизывать молоко. Вот. Ну, он там добирается и находится в сумке довольно длительное время. Вот. И что касается молока, это тоже необычайно интересно. Ну, во-первых, молоко у ехидны розового цвета, поскольку в нем содержится много железа. Во-вторых, состав молока меняется очень сильно. Дело в том, что ехидна сначала носит своего детеныша в сумке, и он там может питаться в тот момент, когда ему это необходимо. И потом у детеныша где-то через 2 месяца начинают отрастать иголки. И, как вы сами понимаете, колючего малыша носить, в общем, не очень-то удобно. И тогда ехидна оставляет его в норе,
и возвращается к нему периодически раз в 5-10 дней и кормит его. Возникает вопрос, а как вообще детеныш не умирает от голода, когда его мать кормит так редко?

0: Все дело в том, что меняется коренным образом состав молока. И если поначалу в молоке всего чуть больше 1% жира и почти 8% белка, то потом, когда детеныш уже остается в норе и мама кормит его так редко, состав молока кардинально меняется, и в нем уже 31% жира вместо 1, представляете, и 12 с лишним процентов белка. То есть получается, что самка кормит своего детеныша таким настоящим сгущенкой, сгущенным молоком, в котором очень концентрированы питательные вещества, и оно уже внешне напоминает скорее не молоко, а скорее какой-то густой крем или зубную пасту, например. Еще интересно, это вот из последних, пожалуй, таких новостей, связанных именно с энтомопроходными, оказывается, их молоко обладает очень высокими антибактериальными свойствами. Вероятно, это связано с тем, что молоко сочится прямо по шкуре животного, по его меху, и, соответственно, это совершенно необходимо, чтобы детеныш выжил, да, иначе детеныш мог бы там чем-то заболеть, поскольку, в общем-то, санитарные условия, наверное, не самые подходящие для малыша слизывать молоко прямо с шерсти взрослого животного. Вот. И когда ученые стали выяснять, а что же такое есть в молоке однопроходных, которые позволяют ему быть таким антибактериальным, оказалось, что там есть особый белок. Этот белок имеет своеобразную структуру, он похож на кудрявые локоны, поэтому ученые назвали его в честь известной актрисы белок Ширли Темп. И планируется искусственно синтезировать этот белок и использовать его в борьбе с супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам. Надеюсь, что все получится и действительно удастся этот белок синтезировать в таких промышленных масштабах. Еще немножко о детенышах. Ехидны, они удивительные совершенно. У них есть свое собственное название. Они называются паглы. Они очень милые и смешные, растут очень быстро набирают вес. И, как я уже сказала, через 2 месяца мать оставляет детеныша в норе и периодически возвращается к нему и кормит. Детеныш постепенно обрастает колючками, глаза его и уши открываются. И лактация продолжается вообще у ехидны в течение 7 месяцев. То есть еще 5 месяцев детеныш сидит один в норе и видит маму, ну, примерно раз в неделю. Вот такая вот у него судьба детеныша ехидны. В последнее время ученые очень заинтересовались генетикой ехидны, очень интересно, всего нового понаоткрывали, и их интересовало, насколько сильно геном однопроходных отличается от генома других млекопитающих, потому что действительно группы разделились очень давно. Вот, и выяснили, какие из генов претерпели наибольшие изменения. Ну, например, всем хорошо известно, что у однопроходных сложный комплекс половых хромосом. Если у человека 2 половых хромосомы, у утконоса 10 половых хромосом, у ехидны еще интереснее. У самок 10 половых хромосом, у самцов 9. То есть у них на одну Y-половую хромосому меньше. Ученые пытались выяснить, как вообще такое сложное определение пола могло возникнуть, и пришли к выводу, что, скорее всего, были некие еще у предков до разделения утконосов и ехидн, у предков была такая большая кольцевая хромосома, которая впоследствии разделилась на фрагменты, и вот получилась такая очень сложная система определения пола. Кроме того, мы говорили, что у однопроходных нет зубов, а вот предки их были зубастыми, у них были зубы, но в процессе эволюции однопроходные современные частично утратили гены, которые отвечают за формирование зубов. То есть из 8 генов осталось только 4. Они также утратили в значительной степени те гены, которые отвечают за пищеварительные ферменты. Но, правда, один из самых важных генов, который называется NGN3, сохраняется. Еще интересно, что у рептилий, например, есть такой ген, который отвечает за синтез белка виталогенина. Этот белок необходим для того, чтобы формировался желток в яйце. И у млекопитающих этого белка нет, зато есть много казеинов различных, которые входят в состав молока. А вот у однопроходных сохраняется 1 копия этого гена, у рептилий 3 копии гена белка виталогенина, у однопроходных сохраняется только 1 копия действующая, которая все-таки есть. Ну и еще интересно, хеморецепция. Как мы уже говорили, у этих животных очень своеобразные тип питания, да, они питаются насекомыми, и у них, соответственно, немножко изменилось ощущение вкуса. Если у большинства млекопитающих 25 копий гена, который отвечает за опознавание горького вкуса, у утконоса 7 копий, а у ехидн всего 3 осталось. Интересно, что подобное же изменение произошло, например, у панголинов, которые по типу питания очень похожи на ехидны, они тоже питаются в основном муравьями и термитами. Ну и еще одна интересная новость, которая показывает нам, что ехидны не только интересны, но еще могут быть полезны для науки и для медицины. Оказалось, что, быть может, они помогут человечеству побороть такую страшную болезнь, как диабет второго типа, справиться с этой болезнью. Дело в том, что в кишечнике, и у нас в кишечнике, вырабатывается такой белок, который называется глюкоподобный пептид. Этот белок, его выработка в кишечнике служит сигналом для выработки инсулина поджелудочной железой. И инсулин, как вы знаете, он регулирует уровень глюкозы в крови. И у этого вещества есть одно такое свойство, оно очень неустойчивое и довольно быстро разрушается. Этот же пептид есть и у однопроходных, но он оказался гораздо более устойчивым, стойким и длительное время существующим. А связано это, по всей видимости, с тем, что помимо того, что этот белок также участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, он еще помимо этого, например, входит в состав яда утконоса. И, по всей видимости, вот такая двойная роль этого вещества, она и привела к тому, что его структура несколько изменилась, и он стал более устойчивым, более стойким. Ну что ж, друзья мои, на сегодня о ехидне, пожалуй, все. Я хочу вам напомнить, что, во-первых, у нас есть детский канал, и там мы отвечаем на детские вопросы. И детский вопрос – это не обязательно вопрос, который исходит от ребенка. Может быть, и вы задаете себе иногда простые детские вопросы. Ну, например, совсем недавно наш палеонтолог Ярослав Попов рассказывал о том, зачем динозаврам хвост. Если вам тоже это интересно, вы можете зайти и посмотреть интересное, довольно забавное видео на эту тему. Пожалуйста, не забывайте присылать нам свои новые вопросы. Не забывайте подписываться на нас и жать колокольчик. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. И ждем вас в нашем музее, надеюсь, в скором времени. Всем пока! Да, а разбудил вас сегодня храп ехидны. Ехидный храп ехидны. Да, и мы с вами отправимся в хранилище и посмотрим экспонаты, которые у нас там хранятся. У нас там есть ехидны, очень интересные. Идем? Я же рассказывала, как у меня ребенок один раз вопрос, ну, тянет руку во время экскурсии. Говорит, я знаю, почему ехидну так назвали. Я говорю, ну почему? Она смеется так, хе-хе-хе. Интересно, что проехидны питаются в основном дождевыми червями. Они живут в более влажном климате. А эти в основном муравьями-термитами. Вау! Ёлки-палки! А посмотри, какой хвост шикарный. На этой видно прям отлично.
1: Хвост у них как сковородка.
0: А проехидна вообще называется еще эти короткоклевые ехидны. На английском языке, да? А вот проехидны называются длинноклювые ехидны. Видно, кстати говоря, очень хорошо видно, почему. Потому что действительно клюв гораздо длиннее. Да, ну прям шикарные. А проехидны действительно намного крупнее. Посмотри, какая она здоровая. К сожалению, не так себя хорошо чувствуют, как ехидны в Австралии. Потому что проехидны, к сожалению, малочисленные. И есть опасность, что они могут исчезнуть. А вот ехидна, она молодец, она себя чувствует неплохо. Ты посмотри, какое хвостище. Видишь? Ой, а у этой даже язык высунут. И уши хорошо очень видно. И шикарный хвост. Ой, у этой есть шпора.
1: Оно пока как щетинка.
0: Посмотри, очень хорошо здесь видно.
1: Я по этим шпорам даже самцов и самок отделял.
0: Вот. На пяточке. И здесь тоже хорошо видно. Довольно крупные. Они у ехидны не ядовиты, у них нет бедренной железы. То есть у предков, очевидно, была, а ехидны в результате. Ух ты! Да нет. Можно заглянуть в нос ехидни. Ну вот и за что ее назвали ехидной? Такая симпатяга.
1: Да, необразованность.
0: Просто симпатяга. Хотя есть предположение, что это эхинос, еж по-гречески.
1: Скорее всего, именно так.
0: То есть, поскольку она все-таки на ежа похожа, сначала эхинос, а потом как-то получилось так, что стала ехидной. А вот это как раз когти, которые для груминга.
1: Когти вот тут лучше видно, да?
0: А шпоры тоже здесь,
1: ну,
0: кстати,
1: смотри,
0: видно.
1: Вот они разной степени лохматости. Удивительно, что раньше несколько.
0: Видишь? Блин, какая острая. О, это вообще вот этот длинный коготь, смотри, какой огромный.
1: Мне и лапы
2: чесать? Сами.
0: Да, чесать от блох.
1: Передние это все просто копательная яма. А вот задние, вот смотри, на этом пальце как коготок.
0: Ну, на втором на самый длинный, острый. Да.
1: Потом три мало-мало меньше. И еще и шпора. Это очень хорошо.
2: Это швейцарский нож.
0: Замечательно.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Амуамуа – один из самых загадочных космических объектов. Что это? Межзвездный корабль или очень необычный астероид? Ученые и любители космоса спорят об этом до сих пор. Сегодняшний неземной подкаст об этом таинственном объекте. Кстати, и в этом выпуске подкаста тоже будет происходить нечто труднообъяснимое. Если заметите что-то, пишите в комментариях. Ну а со всеми загадками нам поможет разобраться, как обычно, астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Итак, в октябре 2017 года в нашей Солнечной системе был замечен странный объект, сигарообразная форма. До этого таких астероидов никто не видел. Да и астероид ли это был? Он как-то необычно менял скорость. А что еще показалось странным при его наблюдении?
2: Во-первых, не сразу было понятно, что это что-то необычное. Дело в том, что на Земле сегодня работает несколько телескопов-роботов, и, кстати, в нашей стране тоже, и в Америке, и в Австралии, которые регулярно осматривают небо и что-то такое быстро движущееся обнаруживают. Если оно быстро перемещается на небе, значит, это не какая-то далекая звезда, это что-то тут рядом с нами мелькает, да? И обычно это бывают астероиды, ядра комет или настоящие, уже газовые, с хвостом кометы. Эта работа идет регулярно, и люди потихонечку выясняют, что в Солнечной системе, кроме больших планет, летает. И я тебе доложу, что довольно много каждую ночь мы открываем новых объектов. Вот сегодня более миллиона астероидов уже обнаружено в Солнечной системе. Если поделить это на последние 20-30 лет, за которые их обнаружили, получается, каждую ночь мы где-то 100-150 новых объектов обнаружим. Ну, нашли еще один. Нашел его телескоп-робот Pan-STARRS, такой довольно крупный, 2-метрового диаметра, телескоп на Гавайских островах работает. И он, в общем, не вызвал никакого интереса, ну, какая-то еще новая штучка на небе. Посмотрели, вроде на комету похоже. Орбита вытянутая, как говорят астрономы, почти параболическая, потому что эллиптические, такие более или менее круглые, а сильно вытянутые, они уже на параболу похожи. Ну, значит, комета прилетела. Потом подняли старые наблюдения, а обычно так и бывает. Что-то увидим заметное, а потом лезем в архивы вчерашних, позавчерашних наблюдений, и на этом месте, где увидели сегодня или рядом с ним, что-то еле заметное там обнаруживается. И тогда понятно, что это тот же объект, просто мы его просмотрели, не заметили в прошлые ночи. И вот накопив уже измерения за несколько последовательных ночей, вот тут ахнули, сказали, так, а орбита-то у него гиперболическая, а гипербола – это значит полет с очень большой скоростью. С маленькой скоростью мы летаем по эллипсу. Чем больше скорость полета, тем сильнее вытягивается орбита, становится уже не замкнутой параболической и при больших скоростях гиперболическая. Это оказался впервые в истории науки открытый объект, прилетевший в Солнечную систему непонятно откуда. До сих пор весь миллион наших тел – это наши собственные кометы, астероиды, планеты и спутники. Они живут рядом с Солнцем уже миллиарды лет, они все наши родные. И тут один влетел откуда-то со стороны. Можно было этого ожидать. У других звезд тоже есть свои планеты, свои астероиды, на них могут терять, мы свои можем терять. То есть обмен-то должен происходить. Но это каждый раз вот такое открытие можно было ожидать, а мы не ожидали, да? Прилетел. Пока было непонятно, каков он. Но постепенно выяснилось, а как это выяснилось? Наблюдали за ним, сразу большие телескопы к нему повернулись. Как же, первый, межзвездный, издалека. Даже пришлось новую категорию небесных объектов создать. Они начинаются, их обозначение с буквы «I» – «Interstellar». Первый интерстеллар объект. Ты думаешь, наверное, это с художественным фильмом как-то связано? Нет. Мы его в октябре 17-го нашли, а тот знаменитый фильм «Интерстеллар» в 14-м году на экраны вышел, так что он был раньше. Так вот, первый интерстеллар – межзвездный объект. Начали за ним следить, и оказалось, что его блеск меняется. То ярче, то слабее, то ярче, то слабее. Выяснилось, что это он крутится просто. С периодом 8 часов он меняет свое положение, делает оборот. Но так сильно меняется его яркость, что подсказала, какая у него форма. Если бы он был круглый, как ни крутись, круг, не менялась бы яркость, да? А он оказался сигарообразный. 180 метров в длину, 30 метров в сечении. Ну, это как толстый карандаш, да, или как нормальная сигара. Вот тут еще раз схватились за голову. Среди миллиона астероидов Солнечной системы ни одного такого нет. И первая идея была: батюшка, космический корабль пришельцев.
1: Как вы думаете, кто анализирует и распознает астероиды и другие космические объекты на снимках телескопов? Это делает искусственный интеллект, нейросеть. Конечно, при помощи специалистов по Data Science. Data Scientist – специалист, который анализирует большие массивы данных и выстраивает из них математические модели. Они нужны сегодня не только в науке, но и в банках, в сетях магазинов и ресторанов. В сервисах доставки еды и в любых больших компаниях. Звучит сложно и интересно одновременно. Если вы не боитесь открывать для себя новое, советую обратить внимание на сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Он поможет вам с нуля погрузиться в новую профессию, даст возможность набраться опыта на интерактивных тренажерах и реальные проекты для закрепления знаний. Сервис предлагает три варианта программы обучения профессии дата-сайентиста. У них разная интенсивность и разный темп. Первая программа – Data Science Bootcamp. Для тех, кто хочет быстро освоить новую профессию. 5 месяцев интенсивного обучения, на выходе 16 проектов в портфолио и навык работы в спринтах с соблюдением дедлайнов, что может пригодиться в работе в крупной IT-компании. Вторая программа базовая, специалист по Data Science. Подходит для тех, кто хочет совмещать обучение с работой. Учиться вы будете 8,5 месяцев, около 15 часов в неделю. Помимо теории и практики, вы сможете разбирать сложные задания на групповой онлайн-встрече со своим наставником. Как итог, ваше портфолио пополнится 16 учебными и 2 реальными проектами от заказчиков. Третья программа – специалист по Data Science Plus. Она расширенная. Кроме программы обычного курса, вас ждут еженедельные групповые встречи с наставником и консультации с карьерным специалистом и психологом. Курс длится 16 месяцев и подойдет тем, кому важно максимально глубоко погрузиться в Data Science. И выпускники этого курса могут похвастаться солидным портфолио. 25 учебных и 2 реальных кейса от заказчиков. А еще практикум вернет вам деньги, если вы не найдете работу после курса Data Science Plus. Чтобы узнать больше об особенностях, плюсах и минусах, можно изучить отзывы студентов Яндекс.Практикума на их сайте или на независимых площадках. Чтобы понять, подходит ли вам эта профессия, можно пройти бесплатную вводную часть. Ее прохождение займет 2 недели. За это время вы изучите основы Python и анализа данных и решите практические кейсы. Переходите по ссылке или сканируйте QR-код на экране, там найдете всю информацию о профессии и попадете на бесплатную вводную часть. Найти дело по душе можно только пробуя разные варианты и выбирая из них идеальный. Владимир Георгиевич, ну скажите, мы знаем теперь уже точно, откуда к нам прилетел Амуамуа?
2: Летел он со стороны Солнца. Я уже неоднократно говорил, что астрономов это тяжелый случай, мы не можем ничего видеть, глядя на Солнце. И открыли его, когда он уже пролетел очень недалеко от Солнца, внутри орбиты Меркурия. Там вообще пустота, туда никто из наших не залетает, а этот прямо шел на Солнце. Обогнул Солнце с большой скоростью, 90 км в секунду, мы таких скоростей в Солнечной системе вообще не видели, и, обогнув Солнце, пошел к Земле. И мы его не видели, пока, пройдя Землю, он не оказался там, за орбитой Земли, и теперь уже, повернувшись к Солнцу спиной, мы его, наконец-то, тогда только и открыли. Было уже поздно, он мог бы в Землю врезаться, но хорошо, промахнулся, летел быстро. Огромный, длинный, необычная форма. Стали его изучать, и первое впечатление было: ну все, космический корабль пришельцев, давайте установим с ним радиосвязь. Послали туда радиосигналы, ответа не было. Но в конце концов надо было как естественный объект его воспринимать. Стали изучать. Оказалось, что, пролетев мимо Солнца, он ускорил свое движение. Ну, либо это космический корабль включил двигатели, либо эти двигатели были природные. А это тоже может быть. Большинство комет, пролетая мимо Солнца, нагреваясь его лучами, начинают испаряться. И когда они испаряются неравномерно, ну, понятно, с той стороны, откуда Солнце нагревает, оттуда и пойдет газ. И он работает как реактивный двигатель, и комета ускоряет свой бег. Так что вряд ли это астероид. Это, скорее всего, льдистое тело, такое кометообразное, из льдов состоит. Вот это ускорение, ну, либо ракетный двигатель был включен, что маловероятно, либо это действительно кометное тело. Откуда оно прилетело? С направления на созвездие Лира. Там звезда Вега. У Веги, кстати, есть планетная система. Так что не исключено, что это вот Вега его потеряла. Но тоже маловероятно. Наверное, оно блуждало по галактике много-много миллионов лет, пока к нам сюда не завернуло. А мы изучаем астероиды, пользуясь многоцветной фотометрией. Ну, например, в видимом свете мы видим, как отражается солнечный свет. В инфракрасных лучах мы видим, как светит само тело, нагретое солнечными лучами. И вот в разных диапазонах видимого и инфракрасного света можем довольно точно судить о структуре и о составе поверхности. Камень это или металл? И камень какого типа? Какие там минеральные вещества? В общем, он ничем особенно не отличается от наших астероидов. Правда, все это предварительный анализ, и я думаю, он никогда не станет полным, потому что он так быстро пролетел и так сильно удалился от Земли, что когда на него навели большие телескопы, уже было поздно. Возникло даже желание догнать его и исследовать вблизи. Но прикинули, летит он со скоростью там, 50 км в секунду примерно. У нас таких ракет нет. Догнать его невозможно. Этот невозможно. Но, вообще говоря, надо быть готовым к тому, что следующий долетит, залетит в Солнечную систему. И если тут будет подготовлен сверхбыстрый космический зонд, то, может быть, он с ним встретится, может быть, на скрещенных курсах, может быть, даже на, как это сказать, в лоб его найдет. Тогда не надо будет быстро летать. Одним словом, сейчас такие программы разрабатываются, и, может быть, будет такая эскадрилья перехватчиков, уже выведенных в космос, не надо ничего готовить, они уже будут там, и как только астрономы скажут, о, летит, тот же перехватчик может к нему навстречу отправиться. Это была бы хорошая идея.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
4: Вот этот класс гиперболических астероидов, насколько вероятно и возможно, что в нем еще появятся объекты?
2: Мы думали, что это большая редкость. Ну как же, много веков астрономы такого не замечали, заметили, наверное, еще надо будет ждать века и века, пока следующий прилетит. Ждали 2 года. Через 2 года прилетел следующий. В 2019 году была открыта межзвездная комета. Ну тут же никаких сомнений нет, что она комета, потому что она начала испаряться, хвост показала задолго до подлета к Солнцу. Мне очень приятно, что открыл ее сотрудник нашего института, Геннадий Борисов. Он сотрудник Государственного астрономического института ГАИШа, где я работаю, вот, в Московском университете. Но работает он на нашей южной площадке, в Крыму. У нас там своя небольшая обсерватория. Геннадий очень интересный человек. Вообще-то он по диплому астроном. Но он увлекается многими направлениями исследований, то есть он так профессионал. Он профессионал создания приборов. А наблюдение неба он считает своим хобби. И позиционирует себя как любитель астрономии. Он уже много астероидов открыл и комет. Но что самое интересное, он использует самодельные телескопы. Правда, Геннадий большой профессионал создания телескопов. И его тот телескоп, с помощью которого он открыл комету, первую, межзвездную, теперь она обозначается как 2I, то есть вторая интерстеллар, Борисов. Имя этой комете дано по его фамилии. Диаметр объектива телескопа его самодельного вот примерно с этот стол. То есть это крутые самоделки.
4: Это оптический телескоп.
2: Это оптический телескоп, и, конечно, только такими и можно было далекую комету заметить. Так что выясняется, что не так уж редко они прилетают, надо только внимательно смотреть. И тут астрономы подумали, так, а у нас еще есть один набор данных, из которых мы можем что-нибудь межзвездное найти. Какой? Метеоры. В атмосферу Земли влетают метеоры. Мы-то были уверены, что они наши родные, там частицы какие-то мелкие. А давайте посмотрим, с какими скоростями они влетают. Все, что в нашей Солнечной системе, движется медленно, а прилетает издалека быстро. Солнце притягивает долго его, оно разгоняется, и уже вблизи Земли идет с огромной скоростью. Стали смотреть старые базы данных и нашли, за последние 10 лет два метеора явно влетали со сверхскоростями, то есть с такими большими, что они не наши, они чужие. Они были небольшие. Один примерно в тонну, ну как, в тонну камушек такой, полметра размером. Другой, по-моему, около 6 тонн размером. И тот, и другой сгорели в атмосфере Земли. От них ничего не осталось. Но факт есть факт. Значит, не так редко посещают нас межзвездные путешественники. К этому надо быть готовым. К этому надо приложить какие-то усилия, чтобы не просто следить за их разрушением, а перехватывать их где-то и исследовать на предмет, а что там в других планетных системах.
4: Вообще, вот эта версия, которую до сих пор все равно можно встретить, об инопланетном происхождении Амуамуа, к ней вернемся. Насколько она состоятельна и почему до сих пор идут споры о том, что это мог быть все-таки инопланетный корабль? И почему об этом рассуждают довольно состоятельные ученые?
2: Ну, во-первых, потому что мы каждый вечер смотрим фантастические фильмы, да, «Стартрек» и прочее, где эти межзвездные корабли летают туда-сюда, и хочется, очень хочется, чтобы прилетел. Какие факты? Ну, вот, собственно, два. Форма необычная, а траектория мог бы и по другой траектории влететь, но он пролетел так близко от Солнца, чтобы с одной стороны не сгореть, все-таки он выдержал этот нагрев, а с другой стороны, если у него есть потребность в энергии, я сейчас рассуждаю, что это космический корабль, если ему надо было зарядить свои солнечные батареи, то это он мог сделать, пролетая вот в притирочку к Солнцу. Тоже такая вот полезная траектория. Ну и третье, что он ускорил свой полет. Да, это могла быть комета и ее испарение, но это мог быть и реактивный двигатель. Все в совокупности это не позволяет, так сказать, отбросить эту мысль сразу. А мало ли, а может быть, действительно космический корабль. И есть такой очень хороший астрофизик Ави Лёв, он давно эту идею разрабатывает, поддерживает, считает, что... Ну, он такой немножко пиарщик, этот человек, но он хороший ученый, но любит себя показать такими нетривиальными заявлениями. Он уверен, что это космический корабль, и он даже подсчитал недавно, с какой вероятностью такие посещают Солнечную систему. Вот тут я уже совершенно с ним не согласен, когда мы говорим о вероятности одного-двух наблюдений, как часто они могут повторяться, это абсолютно не вяжется с математикой. Ну, если бы мы наблюдали 100-200 прилетов таких объектов, то тогда уже среднее какое-то время между их появлением можно было бы вероятность появления. Но он сделал другой подсчет. Он посмотрел, какую часть неба наши телескопы осматривают. Это он прав, очень малую. У нас нет телескопов, которые контролировали бы весь небесный свод. Мы всегда удивляемся, когда что-то вот неожиданно прилетает. Такие будут. Такие сейчас создаются телескопы с широким полем зрения, которые за 2-3 ночи могут все небо исследовать, но их нет. И он правильно учел, что мы смотрим маленькие кусочки неба, мы смотрим редко, у нас плохая погода часто. Все это подсчитав, он сказал, что мы, если мы за 2 года увидели 2 таких объекта, значит, они только и делают, что влетают в Солнечную систему, просто остаются незамеченными. Если распространить это на всю нашу галактику, то их должны быть миллиарды миллиардов. То есть вся галактика наполнена вот такими межзвездными скитальцами. Какая из них часть космических кораблей, а какая естественных объектов? Вот тут, конечно, никаких фактов нет. Есть только сомнения. Дело в том, что разогнать до большой скорости и отправить к другим звездам такой тяжелый аппарат, нужна невероятно большая энергия. А для чего? Для того, чтобы исследовать далекие планетные системы, для этого достаточно вот такого космического зонда, а может быть даже и более мелкого. Сегодня миниатюрные электронные приборы работают очень хорошо. И разогнать его до большой скорости, и за короткое время перенести к чужим звездам, к их планетам, это намного проще, чем создавать вот этот 200-метровый тяжеленный аппарат и каким-то образом разгонять его. Но, может быть, мы так рассуждаем, потому что мы еще недостаточно развиты, и технологий наших еще даже в фантазиях не хватает. А кто-то, опередивший нас, уже вполне может летать на таких кораблях по всей галактике. В общем, надо их ждать, надо их искать и быть готовыми к тому, чтобы перехватить, встретиться с ними и изучить либо как естественное тело, либо как корабль пришельцев.
4: Интересно, какой версии придерживаетесь вы насчет астероида Амуамуа? Напишите об этом обязательно в комментариях. Ну и ваш лайк под этим видео обязательно поможет неземному подкасту, а также как Амуамуа, улететь к другим звездным системам, но только по меркам YouTube.
2: А я вот еще что подумал. Наверное, не каждый знает язык аборигенов Гавайских островов. Так вот, слово «Омуамуа» означает «первый вестник издалека», «первый посетивший нас». А я тоже не знаю этого языка, потому что, когда второй такой же прилетит, надо будет его, наверное, продолжать называть на языке аборигенов Гавайских островов. И как же будет имя второго пришельца? Омуамуамуа? Или что-то в этом роде?
4: Что-то в этом роде, да. Надо об этом подумать. Ну что ж, а мы будем продолжать следить за всем интересным, что находится не на Земле. И до встречи через неделю. Спасибо, Владимир Георгиевич.
2: До свидания.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Итак, последний вопрос. Сколько стоит переезд IT-инфраструктуры вашего бизнеса в Selectel? Варианты ответа: 500 тысяч, 300 тысяч, 100 тысяч или бесплатно?
1: Вариант D. Бесплатно.
0: Поздравляю! Вы стали миллионером!
2: Перенесите ваши проекты в Selectel бесплатно и получите до 1 000 000 бонусов.
3: Алексей, я вот сижу и думаю, знаешь о чем?
4: Мы долго едем, о чем ты думаешь?
3: А я думаю все время об одном и том же. Мы, астрономы, уже 60 лет ищем контакта с внеземными цивилизациями. И уже забыли о том, что он может состояться. Вот представь себе,
4: хорошо,
3: что сегодня мы получили сигнал.
4: А как мы узнаем, как мы его поймем?
3: Нет, ну он будет, ну, морзянка там,
4: да,
3: ряд простых чисел,
4: да,
3: конечно. Он будет искусственный. Но дальше проблема языка. Ага. А как мы с ними будем общаться? Нам же надо поговорить, обменяться информацией, им рассказать, они нам что-то. На каком языке мы с ними будем говорить? Ты думал об этом?
4: Нет. А что ты думаешь про наш опыт изучения и знания самых различных языков, которые, может быть, позволят их язык как-то расклассифицировать?
3: Ты сказал очень тяжелое слово «различных». Даже в пределах одной планеты,
4: да,
3: их, по-моему, несколько сотен, а может быть, там с диалектами тысячи языков.
4: Слушай, мы это можем точно узнать. Вот такое дело случилось.
3: А кто знает?
4: С нами едет, видимо, самый знаменитый полиглот России, Дмитрий Петров. Добро пожаловать.
5: Раз спасибо, тут, что приняли.
4: Раз уж вы тут случились, то сколько языков?
5: Дайте мне определение.
4: Окей, отличный вопрос. Я понимаю, да, оценка. Наверняка есть оценки, независимо от того, там немножко сюда, немножко сюда, какие диалекты языки, какие языки не диалекты, или наоборот. Так по порядку, сколько различных языков?
5: Когда мы, во-первых, вы упомянули уже некое разночтение, различие между понятием «язык» и «диалект».
4: А.
5: На самом деле, представьте себе, лингвистика не знает и не дает точного определения, в чем различие «язык» и «диалект».
4: Ага.
5: Есть одно очень, может быть, даже смешное, но оригинальное определение, что язык отличается от диалекта тем, что у языка есть армия и полиция.
4: Окей. Окей.
5: Вот, поэтому для себя я определяю все языки, которыми я когда-либо в жизни занимался, по количеству времени, которое мне требуется, чтобы активировать их и привести в рабочее состояние. То есть в оперативной памяти мы не можем поддерживать слишком много языков. То есть у меня есть 5-6 языков, которыми я пользуюсь постоянно. Я их преподаю, я с них перевожу, я на них общаюсь, я бываю в странах, где на них говорят. Ну, это основные европейские языки.
4: А, у меня был вопрос из одной этой семьи, например, арабского там нет.
5: Значит, вот эта первая линейка – это английский, французский, испанский, итальянский, греческий, чешский, немецкий.
4: Греческий сегодня всех выбивается.
5: Греческий – да, но, во-первых, я его люблю, а во-вторых, я с ним работаю.
4: А.
5: Я его преподаю.
4: В русском языке, кстати, много грецизмов.
5: Да, я огромное количество. Причем, чем дальше углубляешься в греческий язык, тем больше их обнаруживаешь. Да. Есть вторая линейка, для активации которых… Я называю это активацией. Мне требуется 2-3 дня. Это языки, которыми я достаточно давно уже не пользовался, но я даже иногда так придумал теорию, даже проводил семинары на эту тему, как правильно забыть, чтобы вовремя вспомнить.
4: Mm-hmm.
5: И в этом мне помог опыт одной из моих любимых профессий, это синхронный переводчик, синхронный перевод. Правило профессионального синхронного переводчика – это немедленно забыть все, что ты только что перевел. То есть освободить, очистить вот эту оперативную или активную уровень памяти. Тем не менее, я исхожу из того, что окончательно мы никогда ничего не забываем. Все где-то скрывается в уголках нашей памяти или подсознания, назовите это как хотите.
4: И вторая линейка сколько?
5: Во второй линейке 10-12 языков.
4: А, и китайского еще... нет?
5: Китайский тоже.
4: Китайский,
5: да,
4: там.
5: Да. Да. Я делал телевизионную программу по китайскому языку на канале «Культура».
4: Ага.
5: А
4: какой китайский, кстати?
5: Мандарин, конечно.
4: Ага.
5: Конечно, да.
3: Это официальный.
5: Да? Это официальный язык. И есть еще третья линейка, это языки, которые я специально учил, собираясь в поездку в какую-то страну, потому что я не могу себе позволить поехать в страну, хотя бы немного не научившись говорить на местном языке. Или же для какого-то проекта, например, телевизионного.
4: Тайский.
5: Тайским не занимался, в Таиланде не был, ни одного тайца в жизни не встречал. Но из последних моих телевизионных проектов это были языки России. Это татарский, калмыцкий. И вот буквально месяц назад я снял программу с якутским языком. Язык саха, точнее.
4: Он... Это далекое ответвление тюркских?
5: Это тюркский язык, и он ближе всего к архаическому прото-тюркскому языку.
4: То есть очень ценный для лингвистов.
5: Потому что он, в отличие от большинства тюркских языков, он не испытал ни малейшего воздействия со стороны арабского или персидского, что пришло вместе с исламом. И большая часть тюркских языков, достаточно серьезный пласт лексический, это именно оттуда. Все заимствования, которые мы находим в якутском языке, это либо из монгольских, либо из русского. Вот, поэтому, то есть, я разделяю на себя вот эти три.
4: И третьих уровня. Сколько?
5: 40-50.
3: Фантастика. Дмитрий. Вот полиглот – это профессия. И любой
5: нет, это не профессия.
3: Это призвание,
5: нет, это профессия. Нет, это патология.
3: Окей. Именно об этом я и хотел вас спросить. Это назовем так, это редкая профессия. Также редко мы встречаем шахматистов, которые могут, не глядя, играть на 20 досках. Это тоже умение своей памятью управлять. То же самое и у полиглота. Вы умеете вот разбрасывать... Много ли полиглотов у вас перед... Вот вы знакомы или можете какую-то ассоциацию вспомнить, которая вас объединяет в мировую? Там, общество полиглотов?
5: Да. Ну, прежде всего, иногда люди, которые говорят только на одном языке, считают совершенно неправомерно, что владение больше, чем одним языком, требует каких-то особых уникальных способностей, какой-то предрасположенности. Но есть такая простая статистика. 55-60% населения Земли – билингвы. А где-то 10-15% – трилингвы. Ну, какое-то количество полиглотов.
4: Вопрос. Это не из-за нынешнего времени смешанных семей? Мама китаянка, папа британец, а живут, не знаю, в Алжире условно. А это из-за того, где люди традиционно... Как и где традиционно живут?
5: Я приведу несколько примеров таких языковых сообществ. Вот две самые большие страны по населению в мире – это Индия и Китай. На двоих у них 3 миллиарда населения. Да. Все население Индии владеет в какой-то степени двумя государственными официальными языками, английским и хинди, плюс языком своего штата обязательно, и очень часто еще каким-то. То есть житель Индии, владеющий, независимо от уровня образования или от социального, так сказать, статуса, владение в Индии 3-4-5 языками вообще не считается каким-то проявлением каких-то особых феноменальных способностей. В Китае то же самое. Есть вот путонхуа, официальный язык, который преподается в школах. И, ну, в принципе, сейчас владение им, ну, можно считать обязательным. Плюс огромное количество диалектов, наречий, где опять возникает вопрос, то ли это уже язык, или это еще разновидность какого-то языка. Причем они взаимонепонимаемы. А потом надо еще учесть, что политика, очень часто политическая целесообразность иногда оказывает воздействие на определение. Вот, например...
4: Молдавский язык существует.
5: Вот, например, жители бывшей Югославии шутят, что они в одночасье стали страной полиглотов. Была Югославия, был сербо-хорватский язык. И вдруг выяснилось, что есть сербский, хорватский, черногорский и боснийский языки.
4: Македонский всегда был чуть в стороне?
5: Нет, македонский он в стороне, он ближе к болгарскому. Например, болгары не признают, что есть македонский язык, они считают, что это диалект болгарского. В то же время мы видим, что в Германии есть совершенно взаимонепонимаемые наречия и диалекты, но, тем не менее, они считаются диалектами.
4: В знаете, я присутствовал при странной сцене, когда собравшиеся швейцарцы из разных мест для совместного времяпрепровождения, ну, они там собирались во что-то поиграть, спросили друг друга, окей ли, если каждый будет говорить на своем языке, все ли понимают, или они должны перейти на что-то типа «Хохдоль».
3: Но это какие свои? Французские?
4: Швейцарцы. Нет. Все немецкие. Вопрос идет о швейцарских диалектах. Дмитрий поправит. О швейцарских диалектах немецкого языка.
5: Более того, один из них, так называемый швейцардойч, он имеет определенный статус. Он преподается в школах. Ага. То есть помимо обязательного обучения на хохдойч, вот в швейцарских школах, скажем, немецкоговорящий регион, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, плюс к этому обязательно английский и еще один из швейцарских языков, которых
4: три. Или романш?
5: Да, романш или рето-романский, французский, итальянский. То есть, а, например, Люксембург, начиная с детского сада, каждый житель этой страны учит три государственных языка этой страны. Немецкий, французский и люксембургский.
3: Есть такой язык, Люксембург?
5: Да, на люксембургском языке он называется «Летценбургиш».
4: Это диалект немецкого, так, по-простому, это, между нами?
5: По сути,
4: чтобы никого не обидеть.
5: По сути, это переходный между немецким и нидерландским с большим, так сказать, количеством французских заимствований. Но, тем не менее, у него есть статус, и его учат в школе, и на нем есть радио, телевещание и так далее.
3: Наш сегодняшний гость знает много иностранных языков и построил на этом карьеру. Уверен, многие помнят, что владение английским, немецким или французским дает преимущество при поиске хорошей работы. Но сейчас стоит смотреть не только на живые языки.
4: Друзья, только не подумайте, что Владимир вспомнил про латынь или древнегреческий. Мы про те языки, на которых не говорят, а пишут. То есть про языки программирования.
3: С их помощью создают программное обеспечение, основу большинства технологий от банковских сервисов до спутниковых систем. Эта сфера остается одной из самых перспективных. За последние 5 лет инвестиции IT-компаний в собственное развитие увеличились почти на 50%, и главное направление вложений – как раз разработка программного обеспечения. Поэтому и спрос на толковых специалистов растет.
4: Бывает, что решающим фактором при выборе кандидата на ведущие позиции становится диплом магистра. Поэтому стоит рассмотреть магистратуру от MIFI и Skill Factory «Разработка программного обеспечения». Получите диплом одного из лучших вузов и прикладные знания. Освоите Java и язык на выбор Python или Go. Пополните портфолио сильными кейсами. Лекции читают эксперты MIFI и практики из Huawei, VK, Delivery Club.
3: Поступить можно с дипломом о высшем образовании по любой специальности. Обучение очное, проходит онлайн, так что учебу легко вписать в ваш график. Сохраняются все льготы, включая отсрочку от армии. А с господдержкой учеба обойдется от 198 рублей в месяц.
4: Оставляйте заявку прямо сейчас по QR-коду или по ссылке в описании и получите доступ к бесплатному курсу по математике и к мероприятиям от MIFI. Они помогут успешно пройти вступительные испытания в числе первых. Я правильно понимаю, что Россия выбивается из этой пестрой картины? Большинство людей знает один или в два языка.
5: Как вы думаете? Я думаю, что вы наверняка догадаетесь, какие языковые сообщества отличаются наименьшим процентом людей, которые знают хоть какой-то еще язык, помимо родного? Какие страны или народы?
4: Британия, Англия.
5: Конечно.
4: Англия.
5: Англичане и американцы.
4: Да.
5: Потому что... Но вопрос здесь не в способностях, не в какой-то предрасположенности, а в мотивации.
3: Нет мотивации.
5: Потому что все, что связано с изучением языков, я обычно говорю, что здесь две большие буквы «М». Методика и мотивация. Одно без другого не работает.
4: Нет, там, как известно, плохо учат иностранным языкам. Даже когда у кого-то есть мотивация, пойти на Британских островах учить какой-то иностранный язык, учат плохо. Ну, это вот то, что вы говорите. Совершенно, методики, совершенно верно. Больше никогда не было мотивации.
5: Совершенно верно. Совершенно верно. Хотя у английского языка очень интересная, странная судьба. У меня иногда в связи с языками возникают очень еретические воззрения. Но здесь можно, да?
4: Нас, ну, мы никому не скажем.
5: В космосе никто не
4: слышит. В космосе никто не узнает.
3: Там вообще звук не распространяется.
5: Да, да, мне кажется, что у языка есть некоторые свойства, которые объединяют его с живым организмом. Ну, например, язык может развиваться, может сливаться с другим, может болеть, умирать, а может выздоравливать.
4: Болеет это. Умирать я понимаю, болеет это как?
3: Подожди, подожди, а умирать язык? Латинский умер?
4: О, как супер.
5: Латинский язык был мумифицирован.
4: А, это как? Точно.
5: То есть мы его видим.
3: Да.
5: Он вот он есть. Да. Он уже не развивается. Он не растет.
3: И на нем никто не говорит.
5: Он уже не рожает потомство, как бывало в средние века.
3: Да, да.
5: Но тем не менее мы видим это как красивая статуя какого-то римского божества. Он есть. Он есть, и мы его видим, мы его знаем, мы его можем изучать, мы можем им пользоваться. Но он уже потерял жизненные силы. А по поводу английского, вот это насчет болезней языка.
4: Да.
5: Какие бывают у языков болезни? Вот. Вот древнеанглийский язык, который существовал, например, 1000 лет назад, угу. Он по структуре...
4: До нормандского нашествия.
5: Да, он по структуре был похож, ну, на славянский язык.
3: Угу.
5: То есть у него были три рода, были падежи, было все, что у нас есть, например, в русском языке. Когда пришли норманны, говорившие на старофранцузском языке, они не то чтобы запретили, но выдавили английский, древнеанглийский язык из всех сфер

0: по-старо-французски. И писал стихи, кстати, и песни, которые известны до сих пор, исполняются. Так вот, в течение 300 лет английский язык существовал на задворках, вел такой латентный, вот как некоторые бактерии, там он где-то закопался, и для того, чтобы выжить...
1: Ну, как в провинции.
2: Он упростился.
0: Чтобы выжить, ему надо было выработать, адаптироваться и выработать какие-то конкурентные преимущества. И что он сделал? Он отбросил все окончания, он стал легким и комфортным. Он вышел на поверхность и сожрал лексический запас французского языка.
2: Да, 51% лексики.
0: Современный английский на 60-65% состоит или из французских, или латинских через посредство французского.
1: Угу.
0: И после этого он... А французский оставался вот этим вот таким... изысканным, с такими, как, ну, можно сравнить такой вот олень с развесистыми рогами, который с трудом пробирается через чащу. А английский юркий, и он вот это, когда настала пора колониальных захватов, он вместе с пиратами, с завоевателями распространился, ну, и в другие части света. И вторая такая революция, которая сделала его глобальным языком, это то, что он стал первым языком массовой культуры.
2: Ну, условно, недавно, да. В 20 веке, да? Да,
0: все литературные языки мира, они обслуживали большую часть своей истории, ну, достаточно узкую прослойку населения.
1: Грамотных.
0: Английский стал языком поп-культуры, Голливуд потом появился и так далее. И вплоть до середины 20 века все-таки основными языками были немецкий и французский. Языками и науки, и дипломатии, и торговли, и так далее. И только после Второй мировой войны английский их немножко...
2: Почему русский язык за 19 век слишком короткий срок, когда над ним высшие классы говорили по-французски, некоторые по-немецки, этого было недостаточно для того, чтобы, как вот вы, произошло с русским языком то же самое, что произошло с английским. Явно не тот процент, да?
0: Ну, все-таки...
2: Конечно, заимствований полно, не знаю, там, кастрюля,
0: да, куча,
2: ну, очень множество заимствований.
0: Считается, порядка 40% русской лексики заимствованы.
2: Ага.
0: Но это с древнейших времен, начиная с викингов, с печенегов, с полосов и со всех прочих угро-финнов. Но русский язык, английский язык был языком порабощенного населения. И он служил своего рода средством коммуникации людей, которые были, скажем так, придавлены всей этой жизненной ситуации. Некий аналог этому – это судьба корейского языка. Корея, когда находилась вот несколько десятилетий под японским господством, ну, у японцев был такой очень простой план, как это сказать, японизировать корейцев. Вроде так антропологически не сильно отличаются.
1: А языково сильно, да?
0: Языково сильно. Да, и корейский язык стал, ну, неким маркером принадлежности. То есть не во всех нациях, не во всех этносах язык служит маркером идентичности. Есть народы, которые прекрасно обходятся без языка как маркер идентичности. Ну, например, австриец обидится, если его назовешь немцем.
2: Ну, конечно.
0: Но, тем не менее, он не претендует на создание австрийского языка.
2: Да. Про португальский, бразильский уже часто говорят, бразильский, португальский, уже иногда говорят, что отличия начинают накапливаться, да?
0: Да, ну, на самом деле, бразильский вариант – это, ну, в каком-то смысле упрощенная версия, естественно, потому что огромное количество других этнических элементов, и африканцы, и местное индейское население – и мигранты из множества разных стран, в то время как вот португальский язык классический, он оставался, ну, во-первых, отделен океаном, так же, как Штаты отделены от Англии. Он сформировался, ну, скажем, когда я делал программу по португальскому языку телевизионную, я выбрал бразильский вариант. И в силу, не скрою, в силу его простоты, И в силу того,

0: того, что все-таки на нем говорят 220 миллионов человек, а не 10 миллионов, как на европейском варианте.
1: Часто люди не понимают друг друга, хотя и говорят на одном языке. Бывает, дело не в том, что у них нет общих увлечений. Задумайтесь, может, и вам не хватает того, кто разделяет ваши интересы. А мы, в свою очередь, подскажем, где таких людей найти.
2: Воспользуйтесь приложением для адекватных знакомств «Ковер». В приложении собраны анкеты людей, которые ищут романтические отношения, друзей или просто компанию на вечер. Вы можете воспользоваться фильтрами по полу, возрасту, интересам и целям и сразу написать понравившемуся человеку.
1: Да, сразу. В «Ковре» нет никаких алгоритмов. Не нужно ждать, чтобы ваш профиль одобрили, как в других приложениях. При этом в «Ковре» отлично работает служба поддержки. Модераторы вручную блокируют недобросовестных или неэтичных пользователей.
2: Самое интересное, у «Ковра» есть афиша необычных событий в 21 городе России. Там вы найдете мероприятия на любой вкус, от лекций до дегустаций. Варианты на тему космоса тоже есть, например, мои выступления.
1: Так что, если вы давно хотели посетить лекции про науку, но никак не могли найти себе товарищей по интересам, то сейчас самое время это исправить. Ведь под каждым событием отмечаются люди, которые хотят на него пойти. Нужно лишь написать им.
2: Чтобы это сделать, скачивайте приложение «Ковер» по QR-коду или ссылке в описании и воплощайте свои желания в реальность.
1: Дмитрий, а вот какой вопрос у меня. Вы можете обижаться. Как знаток.
3: Я уже обиделся.
1: Уже обиделся.
3: А теперь говорите на что.
1: Это примерно то же самое, что предложить художнику, у которого палитра всех возможных красок, перейти на черно-белые рисунки. А были же попытки перейти на единый язык. Ну, там, Волапюк, эсперанто. Как вы к ним относитесь? Угу. Это, конечно, обедняет, да, языковую палитру, но зато люди могли бы говорить на одном языке. Почему нет?
0: В разные исторические периоды, в разных регионах всегда существовало то, что называют лингва франка. То есть некое всеобщее средство коммуникации, ну, как правило, для региона. В Европе латынь.
1: Но оно складывалось естественным образом.
0: Естественно.
1: А тут придумали языки.
0: Да. По поводу, значит, попытки создать искусственный единый язык, мы знаем со средних веков. И наиболее успешной попыткой считается эсперанто.
2: Ну, только это не средний век, а 19-й.
0: Да, это как на рубеже 19-20-го. Да. Но с ним получилась такая штука. Когда наступил 20 век, человечество приняло его как наконец-то век, в котором не будет войн, будет всеобщая дружба, любовь, братство. И, естественно, такому человечеству замечательному нужен общий язык. Но всеобщего братства и мира как-то не сложилось. И вплоть до 1914 года мы видим прямо по экспоненте рост носителей и людей, которые интересовались эсперанто.
2: Детей учили, это правда?
0: Да.
2: Были дети, которые выросли, говоря на эсперанто.
0: И клубы, да, и клубы.
1: И печать была.
0: Любители эсперанто появлялись, как росли как грибы по всему миру, по всему миру, во всех странах.
2: Слушайте, я на секунду спрошу. Это страшно интересно, потому что искусственно придуманный язык оказался жизнеспособным. На нем можно было говорить с ребенком, и если я правильно понимаю, на нем даже диалекты стали возникать свои собственные.
0: В силу фонетики.
2: А, окей.
0: Потому что, естественно, француз и китаец, ну, немножко будут вносить свою перспективу, да, взгляда.
1: Ну, и чем дело кончилось? Или оно не кончилось?
0: 14-й год мы видим вот такое падение.
1: Ну, понятно.
0: После Первой мировой войны мы видим робкие, значит, поползновения, уже не так быстро, но опять рост. Потом Вторая мировая война, его, как это по-русски сказать, угробила окончательно. И сейчас есть несколько миллионов людей, которые, ну, даже с определенной степенью в хорошем смысле фанатизма стараются его поддерживать, потому что на нем есть литература. Но у него в отсутствие всемирного братства и любви требуется... Каждому языку требуется определенная этническая история, определенная психология, менталитет, традиции, потому что язык... Да. Вот я, например, определяю вот эту совокупность того, что формирует языковое сообщество, это как имя, история, менталитет, язык.
2: Имя — это что?
0: Это сокращение. История. История народа формирует менталитет.
2: Да.
0: Менталитет проявляется в языке, а язык, в свою очередь, начинает влиять и на менталитет, и на историю.
2: Прежде чем это обсудим, можно спросить.
1: Буква П еще, политика, она тоже удерживает от слияния.
0: Ну, я это к истории отношу, да.
2: К истории. Дмитрий, прежде чем это обсудим, слушайте, если бы у вас была возможность заняться, взять творческий отпуск, не знаю, сколько вам понадобилось времени, и изобрести язык, как бы вы за эту задачу взялись? Пусть у вас даже был бы, скажем, неплохой бюджет, можно было нанять некоторую, ну, не слишком большую команду. Вам бы хотелось какой язык? И что бы вы стали делать? И на основе чего? Или вы из всего, что вы... Знаете, это вопрос про вас на самом деле. С учетом всего, что вы знаете, вот что загружено у вас в голову, как выглядел бы тот язык, который вы изобрели?
1: А постановка задачи в чем?
2: Изобрести язык, зачем? Который нравится Дмитрию.
1: А, ну, который нравится.
2: На который нравится Дмитрию.
0: Угу. В языке есть такие две составляющие, которые надо иметь в виду, когда или ты язык учишь, или ты его преподаешь, или ты его изобретаешь. Эмоционально-образная и математическая. То есть есть существующая уже 100, может быть, больше лет статистика, которая говорит, что 90% слов, которые мы используем в разговорной речи, это порядка 350-400 лексических единиц. Это немного. Плюс к этому есть в разных языках от 5 до 15 таких алгоритмов, которые позволяют эти слова склеивать, там, спрягать, склонять, порядок слов. То есть на самом деле вот эта материальная база языка, она не так велика. И мы знаем примеры. Это, кстати, неплохой бизнес для тех, кому это поручают. Мне пока не предлагали. Что когда снимают какие-то фэнтезийные фильмы, «Аватар»,
2: игра про Star Trek.
0: «Игра престолов», там, и что такое. Ну, в общем, искусственные языки. И язык создается. Как правило, в нем не больше 300-400 слов. То есть то, что требует сценарий, но структура обязательно создается, потому что должен быть определенный алгоритм. То есть включиться в этот механизм комбинаторики. Да, чтобы даже из небольшого количества слов создавать достаточно большое количество
2: их комбинаций. 10-15? От 10 до 15 в языках?
0: Да.
2: От 5 до 15, вы
0: сказали? От 5 до 15.
2: Да? То вы бы выбрали самые емкие, самые богатые, и тогда язык получился бы очень сложным или что?
0: Нет, наоборот. Ну зачем же создавать? Сложные создает человечество. У нас в мире есть такие сложные языки, что уж... Лучше с ними не равняться. Я бы взял за образец китайскую грамматику, но не фонетику. Потому что она самая простая.
2: Но она фактически отсутствует.
0: В китайском языке нет ничего, ни времен, ни склонений, ни спряжений. Так. Ничего. Есть только очень четкая последовательность слов. Порядок слов. Поэтому в этом смысле это идеальный язык. Но когда говорят, что китайский очень сложный, он очень сложный по двум причинам. Это тоновая система, и это иероглифы. Конечно, требуется полжизни, чтобы освоить приличные запасы иероглифов. Но сама структурная часть, она очень проста. То есть грамматику я бы взял от китайского. Фонетику я бы взял от языка, в котором минимальное количество звуков.
1: Это какой же?
0: А, значит...
1: Немецкий?
0: Значит, в мире диапазон такой.
1: Или итальянский?
0: Количество звуков в существующих языках варьируется от 10 до 200.
2: До 200?
0: До 200. Максимальное количество звуков в ныне существующих языках, этим могут похвастаться кайсанские народы, которых в быту называют бушмены. У них больше всего звуков.
2: У них вот такие боковые
0: щелки. У них много щелкающих, цокающих.
2: Это слова так звучат?
1: Это слова, да.
2: Да?
0: Помимо всех звуков, которые есть и в нашем языке, у них есть вот это богатство. А есть языки, два региона в мире. Это Амазония и острова в Тихом океане, где люди обходятся 10-12 звуками.
2: Например,
0: например, гавайские, таитянские языки. Там Алоха, Таити, Ауа. То есть 5 гласных и...
2: Умо-мо.
0: И от 5 до 7 согласных. И все, им хватает.
2: Им хватает.
1: А зависит ли это от природы того места?
0: Обязательно.
2: Да?
0: Обязательно,
2: как это зависит?
1: Конечно.
2: Как это зависит?
1: В лесной чаще, например, в пустыне ты по-разному будешь общаться с людьми. Глохнут одни звуки в лесу, другие не глохнут в пустыне. Я это имел в виду?
0: Да.
1: Да, в основном?
0: Вот считается. Понимаете, когда мы говорим, все, что мы говорим о языках, об истории, об антропологии, об истории человечества, всегда существует масса противоречащих друг другу гипотез, школы и так далее. Поэтому я просто говорю, как говорится, за что купил, за то продал. Uh-huh. Есть теория, ну, достаточно аргументированная, что конкуренты Homo sapiens, неандертальцы, обладали языком.
1: Да.
0: Обладали языком, но у них в силу определенного устройства их физиологии, у них был очень ограниченный набор звуков. В частности, гласный у них был только один. По сути, у них отсутствовала вот эта дикция и способность артикулировать, менять тональности. И это послужило существенным преимуществом и конкурентным преимуществом для кроманьонцев, для Homo sapiens.
2: То есть это для них стало большим недостатком, потому что они хуже общались друг с другом, не могли создавать большие группы, и их перебили.
0: Да, и есть еще одна теория, которая мне очень нравится. Ее поддерживает ряд ученых ее не поддерживает. Но мне она нравится, я поделюсь. Неандертальцы были гораздо сильнее наших предков. Хотя, что значит наших предков? В нас считается, что от 1 до 8% у разных популяций неандертальская кровь все-таки течет.
2: Все-таки женились друг на друга.
0: Все-таки женились, да. Кроме африканцев.
2: Да-да.
0: Так вот, у Homo sapiens возникло такой способ выживания, как искусство. Пение и танец. Что позволяло им, скажем так, избавляться от определенных шлаков. Ну, я читал на эту тему достаточно серьезные работы. То есть откуда взялось, вот почему у всех народов и племен, которые составляют человечество, примерно в одни и те же исторические эпохи возникло желание там постучать в барабан, там, потанцевать, что-то там попеть. А неандертальцы, физически гораздо, гораздо более крупные, более сильные, и у которых тоже, разумеется, было какое-то средство коммуникации, то есть какой-то зачаточный язык был.
1: И искусство было, они рисовали.
0: Они рисовали, но у них не было физического искусства.
1: Да, танцевать они не умели.
0: Есть такая теория.
2: Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас. А если вы берете язык, в котором мало звуков, это означает, что в нем должны быть слова, в общем, длиннее.
0: Конечно.
2: Да. И вы что считали бы оптимум для своего языка?
0: Минимальное количество.
2: Минимальное?
0: Да.
2: То есть вот буквально 10 с длинными словами?
0: Не, мы задачу ставим на такую, чтобы создать продукт, создать язык, который, например, максимально быстро распространится среди носителей, который будет комфортно учить и которым комфортно пользоваться.
2: О, как интересно.
0: Почему английский язык учить комфортнее, чем его дедушку немецкий?
2: Да.
0: Потому что в немецком языке тоже 3 рода, 4 падежа, там, и много всего, от чего английский язык благополучно избавился. А ведь по состоянию на 1000 лет назад вот этот общий германский язык, набор вот этих, которые на тот момент были взаимопонимаемы, скандинавские, вот эта Северная Германия и Англия, были достаточно сложные. И вот немецкий сохранил эту сложность, а английский, я бы даже не сказал, что утратил, он от нее избавился.
2: И ну, в вашем языке тогда не будет ничего из того, что есть в русском. Это я совершенно не против. Просто я хочу понять, каким образом вы будете... Там будет представлено вот это богатство русского языка, когда можно поставить приставку, изменить окончание, поставить уменьшительный суффикс, суффикс, потом окончание. Это, кстати, выражается в том, что в русском языке есть способ общения, когда вы употребляете 5 или 6 корней, приделываете к ним разные, ну, их сейчас мы не будем произносить, приделываете к приставки, ним разные приставки, суффиксы, окончания, да. И сразу понятно, нафига вы вот это нафигачили. Вот. Но вот это богатство приставки, ставок и флексий. Там как оно? Что его заменит в вашем языке?
1: А почему надо? Минутку. Ты да. Задача поставь более конкретно.
0: Да.
1: Тогда русский язык, и его уже не надо изобретать.
2: Я спросил Дмитрия, какой язык он сделал бы синтетически по каким-то своим собственным критериям, которые ему бы нравился. Я услышал очень интересный критерий, чтобы его еще, с учетом вашего опыта изучения языков, чтобы его еще было легко учить. Это при постановке вопроса мне в голову не пришло. Но это big deal. Это же у вас есть ваш колоссальный опыт того, какие языки, как они учатся.
0: Да, зная вот это все разнообразие, можно было бы добавить фонетику из бушменского, грамматику из русского, и вот это все накрутить. Ну, теоретически, да, но кто на нем будет говорить?
2: Окей. Ага, то есть вы за меня, Дмитрий за меня, ты правильно меня критикуешь, Дмитрий за меня переформулировал задачу. Язык, который легко выучить и который поэтому имеет способность легко распространиться, но на нем же нужно разное выражать. Нужно как разговаривать с ребенком, который сидит на горшке, и одновременно вот с проводником в нашем поезде.
0: На эту тему можно еще вспомнить одну вещь. Вот английский язык, единственный язык, на котором, среди говорящих на котором, а лишь малая доля – это люди, для которых он родной.
2: Ага.
0: То есть вот среди всего количества людей, которые говорят по-английски, для 20-25% он родной. Для остальных он второй, третий или просто ситуативный. И так как им пользуются, ну, глобальная экономика требует глобальный язык, требуется какое-то общее средство коммуникации, лет 15 назад главы, топ-менеджеры нескольких компаний глобальных придумали такую историю. Давайте, говорят, не придумаем, а зафиксируем язык, который назовем Globish.
1: Это Basic English. Это как...
0: На основе Basic English, но Globish, правила у него будут такие. Каждое слово будет иметь только одно значение, то есть никаких шуточек, двойных смыслов и так далее. Говорят, а почему? Ну, потому что вроде по-английски худо-бедно все говорят, но потом, когда до дела доходит, выясняется, что все имеют в виду совершенно разные
1: коммерция
0: вещи.
1: Коммерция требует определенного
0: вот, вот в этом, на эту тему...
2: Музаков языковедиспетчеров.
0: Я вспоминаю эпизод из своей переводческой деятельности. Один раз меня пригласили в качестве переводчика на встречу таких финансистов, международная финансовая компания. Просто для, ну, по протоколу должен быть переводчик на всякий случай. Люди, естественно, все говорят по-английски. Француз и русский. Пришли первыми и начали что-то обсуждать на английском. Обсуждают, уже почти что-то договорились, уже чуть ли не подписывают. Потом с опозданием приходит англичанин. Садится рядом со мной, некоторое время морщится, пытаясь вникнуть в смысл того, что обсуждается. И спрашивают меня, what are they talking about? О чем они говорят? Теперь лирическое отступление. Ключевым словом, которое обсуждали русский и француз, было слово action. Action. Они обсуждали action, ну все понятно это дело. Action, уже договорились по поводу action. Уже чуть ли там стали какой-то договор подписывать. But what is action? Я говорю, they're talking about shares. Они говорят об акциях.
2: Нет.
0: Потому что и по-русски, то, что по-русски акция, по-французски это аксиом.
2: Аксиом.
0: То есть русский и француз, говоря на английском,
1: понимали,
0: совершив трансформацию,
2: заменили, проецировали туда свое звучание, а англичанин пришел, не мог понять, о чем они
0: оказались. Они оказались правы в отношениях между собой.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Потрясающая история, понятно, почему англичанин не мог взять в толк.
0: Да, абсолютно. Это было ключевое слово во всей этой дискуссии, да?
4: Вселенная шепчет. Подпишись.
1: А может быть, язык без фонетики? Вот язык, который, ну, только можно на письме друг другу транслировать, а произношения там нет никакого. Может?
0: Конечно, это самый распространенный язык сейчас.
1: Какой?
0: СМСки.
1: Нет, но я же могу прочитать...
0: Сейчас в основном люди как общаются.
1: Я могу прочитать слух СМС-ку, да. Она будет звучать. Угу. А вообще язык...
0: Хорошо, смайлики.
1: Ну, пожалуй. Но у них очень ограничены.
2: Ну, как сказать.
1: Но есть такие языки. И их стали изобретать, когда возникло это желание вот коммуникации с
2: инопланетянами.
1: Да, с инопланетянами. Например, Линкос, лингва космика. А Фройденталь был такой математик, который... просто придумал логический язык, более того...
2: Это тот Фройденталь, у которого занимался исключительными алгебрами Ли, вот это вот алгебраист, алгебраист.
1: Он самый, да. Но он математик был, лингвист. И в чем прелесть этого языка? Ты получаешь, да, как он его, значит, он придумал эту логическую структуру, написал на нем послание и послал своим друзьям, ничего не объясняя, просто вот текст. И они поняли. Математики поняли структуру и смысл этого сообщения.
2: Это нас возвращает к твоему вопросу о том, как общаться
1: да,
2: с но
1: для этого
2: цивилизацией.
1: Он, создан, да. Он не единственный. Были еще другие попытки придумать вот эти логические языки. Ну, в конце концов, математика — это тоже логический язык, да? Он не требует озвучивания. Ты смотришь 1 плюс 1, 2.
2: Ну, так я знаю, что такое 1, что такое плюс. Вот. В этом все дело.
1: А плюс постепенно. Нет, плюс вводится постепенно, когда объясняется, вот, ну, почему 1, 1.
2: Как 1-1 производит 2.
0: Но при всем при этом у нас должно быть общее понимание, что такое 1 и что такое плюс.
1: Точка. Нет, на письме это просто вот одна
0: на
1: точка.
0: На письме
1: одна
0: понятно. Точка, значит, мы должны заранее договориться, что означает точка.
1: Ну да, ну пожалуй.
2: То есть, подождите, с какими-нибудь там пирайя, или как их зовут, вот эти вот замечательные амазонские люди,
1: да.
2: Вот у них будет прям проблема с ним будет? Показать, договориться, что 5 точка означает число 5?
0: У них есть, по-моему, 1, 2 и много.
1: Такие примитивные еще существуют, да, на Земле?
0: Но это означает, что им оно, им больше не
1: больше
0: надо.
1: Не
2: ну, подождите, это означает, что они даже детей не считают?
0: Не считают, конечно. А зачем?
1: Это мои дети, это твои.
0: Нет, они общие.
2: А у них там, соответственно, уже... Да.
1: 1, 2 много. Да.
2: Как ты только что выразился, язык отражает особенности жизни.
1: А бушмены еще существуют, да? Бушмены – это австралийские или африканские?
0: Нет, бушмены – это южная часть Африки, да.
1: Африка. И они еще живут, да, вот там? Там
0: во-первых, они живут. Они интересны тем, что они где-то 40 или 50 тысяч лет они жили в отрыве от всех других народов. Uh-huh. Потому что большая часть населения, современного населения Южной Африки, ну, чернокожие, это люди, которые понаехали с севера.
2: Uh-huh.
0: Коренное население, это совершенно другие люди, uh-huh. от небольшого роста, которые охотятся. Их образ жизни не поменялся за эти тысячи лет. Но у них сложнейший язык. Помимо вот этих 200 фонем звуков, у них огромное количество времен, наклонений.
1: Зачем, интересно?
0: Вот, и
1: тяжелая жизнь. Казалось бы, надо уж, по крайней мере, язык упростить. Других проблем хватает.
0: Да, вот если помните, когда-то была такая научная дисциплина – диалектический материализм. Помните?
2: Дисциплина была такая.
0: Дисциплина была. И вот на первом курсе, когда, значит, была лекция по диалектическому материализму, ну, я, так сказать, был молодой первокурсник, и профессор говорит, все развивается от простого к сложному. Все. Технологии, там, человеческое общество, там, все-все-все от простого. И я робко задал вопрос. Я говорю, а почему языки наоборот развиваются от сложного к простому? Он говорит, не может такого быть. Я говорю, ну как же? Простите. Вот есть, например, латинский язык и современный итальянский. Есть санскрит, а есть современный хинди. Есть там древний английский, современный английский. Ну, то есть масса примеров, когда более сложный и богатый предок породил, ну, достаточно такой упрощенный.
2: Ну, что, и сколько отчислили?
0: Нет, я признаю, я, естественно, покаялся, потому что был виноват, неправ, спылил.
1: Ну, хорошо.
2: Ну да, поэтому, если, когда вы сказали, что это была научная дисциплина, я сказал, что это все-таки была дисциплина.
0: Дисциплина, да.
2: Да, наука признает факты и начинает с ним что-то делать, как-то их понимать, а не апеллировать.
0: Или хотя бы сомневаться.
2: Или хотя бы сомневаться, совершенно верно.
1: А вот такой чисто фантастический пример. Вас выбросило волной на остров, но обитаемый. И там люди, похожие на нас вот по антропологии, но с совершенно непонятным языком. На каком вы бы попытались с ними общаться? Какой язык вам показался бы самым интернациональным вот, для любого человека? Вот Homo sapiens, вы абсолютно не знаете о нем больше ничего.
0: Нет, ну у нас это не фантастическая история, потому что таких примеров огромное количество. Понял, в том, ну, Миклуха Маклай, который
1: куда
0: ну как, он высадился в Папуа,
1: да.
0: И он, разумеется, он не рассчитывал, что они будут говорить по-французски или по-английски, который он знал.
1: Он знал английский, да?
0: Он английский знал, но он ему не пригодился, так, мягко скажем. И в течение нескольких недель он осваивал. Сначала он просто вот показывал на какие-то предметы.
1: И слышал слова, да?
0: Слышал слова. То есть первый этап, какие-то основные вещи, которые их окружали, там, я не знаю, какое-то дерево, там, топор, лук, стрелы, там, голова, нога. А потом, как связки действия, которые происходили, потому что основная часть любого языка – это глагол.
2: Основная?
0: Да. Почему? Да, потому что средний человек, не средний, но, скажем, большинство людей использует, знает от 5 до 10 тысяч слов. Не все используют, но пассивно знают 5-10 тысяч слов. Среди них глаголы, то есть слова, означающие действия, это 200-300, не более чем 500. Потому что это слова наиболее по частотности, они превалируют над всеми остальными частями речи.
2: Ну, потому что количество предметов, в принципе, бесконечно, и можно любую новую вещь, в принципе, назвать новым словом.
0: Да.
2: А действий дай, уйди, побей, разбей, подпрыгни, ляг, ну и что-нибудь еще, и через некоторое время выясняете, что список продолжить не так легко.
0: Да, совершенно верно. Поэтому, скажем, когда я начинаю учить какой-то новый язык, у меня есть список 100 глаголов, которые я, взяв языка, ну, носители или там словарь, условно говоря, я выясняю, какие эти глаголы и что с ними происходит.
2: А вы когда последний раз учили язык и какой?
0: Якутский.
2: Учили?
0: Да, вот в марте, в апреле, полапреля я его учил, в конце апреля я в Якутске.
2: Позвольте спросить, программу. Как это для вас выглядит? Вы берете незнакомый, у вас маячит вот эта ниточка, вот в эти вот тюркские, вот сюда, вот это вот очевидно заимствование. Но вы же мне сами учите меня, что, кроме того, есть еще вот эти вот 5-15 алгоритмов, которые позволяют делать язык бесконечно.
0: Да.
2: То есть очень ограниченное число слов, можно сделать фразу все более и более бесконечной.
0: То есть первый алгоритм, который я выясняю, это порядок слов. Это ключевая вещь. То есть, ну, все языки условно делятся на комбинации субъект, действие, объект. А в некоторых субъект, объект, действие. В некоторых, в кельтских языках, наоборот, субъект будет вообще в конце стоять. Но это надо выяснить.
1: Алексей, а ты не видишь здесь связь между математикой? Есть разные типы набора действий на математику, ну, на компьютер, например, на калькуляторах, польскую математику, знаешь, польский алгоритм. Одно число, второе число, действие.
2: Да, есть такое.
1: А мы пишем обычно одно число, действие, второе число. Да. Там да. Минус, плюс. А польская логика позволяет короче делать записи. И вот на калькуляторах раньше, когда надо было экономить ячейки памяти, с польской вот этой записью более продвинутыми были калькуляторы. На тех же ячейках памяти ты мог более длинные сделать расчет. Смотри, в языке тоже...
0: Потому что, поэтому вывод такой, что просто изучая язык, изучение просто слов самое бесполезное занятие. Пока мы не создали вот этот скелет, структуру, на которую нанизываем слова.
1: Ну, именно бессмысленно так учить эти... Слушай, я в школе вспоминаю английский. Мы просто записывали слово-перевод, слово-перевод.
2: Это чудовище.
1: Это ужасно.
2: В голове ничего не вырастает.
1: Ничего не вырастает совершенно.
0: Да, и вот здесь мы возвращаемся к менталитету народа, который не менее важен, вот когда я провожу свои курсы по какому-то языку, то есть понять и объяснить другим, как эти люди, носители этого языка, видят мир. Ну, пара простых примеров. Вот по-русски мы говорим «ты мне нравишься». Где здесь субъект «ты мне нравишься»?
1: Ты.
0: Ты. А по-английски?
2: I love you.
0: I love you. Я субъект.
1: Да.
0: Или, допустим, в русском языке есть слова там, в сфере экономики «прибыль» и «доход». В английском им соответствует около 30 разных. Revenue, income, gains и так далее. В зависимости от того, что за прибыль, откуда пришел доход, откуда дошел. Потому что на пару столетий раньше, а может еще больше, сформировалась финансовая система.
2: Это люди. Результат ее долгого существования, да? И возникли слова, да?
0: Конечно. Язык, который должен был обслужить определенную систему, определенную часть, сферу жизни, неизбежно вырабатывал для этого свой инструментарий. С другой стороны, причем это не вопрос, что кто кого богаче или лучше, просто разные. А зато в русском у нас гораздо более полная, более богатая цветовая гамма.
1: Я как дедушка всегда интересуюсь методами обучения, ну, раньше детей, теперь своих внуков. Вы ведь родились и выросли в русскоязычной семье. Что вас подтолкнуло к изучению языков? Я хочу рецепт, чтобы подтолкнуть своих внуков.
0: Ну, у меня все-таки определенная семейная история. Бабушка закончила гимназию еще при государе-императоре.
1: То есть французский, по-моему.
0: Французский, немецкий.
1: И немецкий.
0: А братья ее учили, кроме в мужской гимназии, кроме французского, немецкого, еще и греческий и латинский. И учили, надо сказать, неплохо, потому что бабушка мне читала сказки Шарля Перро на французском, а братьев Гримм на немецком. Ну, то есть уже некоторые...
1: Фундамент.
0: То есть у меня был определенный бонус в этом плане, хотя никто особо не давил, не подталкивал это...
1: Само пошло.
0: Да, оно пошло, в частности, из-за того, что для меня это не воспринималось как какой-то предмет, куда который я должен отсидеть, отбыть, чтобы получить пятерку, сдать экзамен. Для меня было просто еще одна часть жизни.
1: Слушайте, я вам историю расскажу. У меня дочь росла в начале 90-х. Даже в конце 80-х, когда ничего не было. А меня пригласили в Италию немножко. Я там поработал на обсерватории в Неаполе. И оттуда привез такой первый говорящий синтезатор речи. Да, в детском таком вот исполнении, детский компьютер говорящий. Жуткий прононс там был, но что там говорил по-английски. А дочка заболела. И лежала, в школу не пошла, там в первый класс лежала больная. Я дал ей этот компьютер, говорю, вот видишь, кнопочки. Не сказал, что там, о чем, просто... Видишь кнопочки? Нажимай их. И ушел на работу. Возвращаюсь вечером. Он говорит, пап, а он говорит. Он говорит, да, он говорит. А я не понимаю. Говорит, потому что он говорит по-английски. А я хочу. Вот это «хочу» моментально сработало. Через полгода она уже ходила, песенки распевала по-английски. В общем, там совершенно пошло. «Хочу». Вот как сделать ребенка хотеть? Как
0: хотящим.
1: Да, хочулкой.
0: Хочуном,
1: да. Вот какой-нибудь... Ну, у меня такой спонтанный был эксперимент, да. Может быть, окунуть его, просто кинуть на месяц в англоговорящую или куда-то. Что я делаю сейчас, да?
0: Выплыть, не выплыть. Ну, вот интересно, что сам факт среды еще не обеспечивает этого. То есть физическое пересечение границы еще не обеспечивает языковую среду. В силу, и причем именно последние годы, у нас все меньше необходимости что-то спросить у прохожего. Если раньше было прилично хотя бы спросить, как пройти,
1: да.
0: У тебя навигатор есть. Который час, у тебя часы есть. Это что, ты пристаешь, может быть?
2: Ага.
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, в связи с переводом, насколько верно, что искусственный интеллект изведет под нож профессию переводчика?
0: Ну, я думаю, что мы можем представить, что в каком-то будущем это произойдет.
2: Нет, но примерно завтра, примерно через два года.
0: Да, нет, это, да, произойдет, это произойдет примерно после того, как изведет еще пару сотен других профессий.
1: Угу. Простых. Сонеты Шекспира в переводе Маршака, никакой интеллект
2: нет,
1: тебе
2: да, не... Да, но это гораздо... Нет, и это произойдет, с моей точки зрения, гораздо быстрее. Прямо буквально через два года.
0: Я пару аргументов против этого.
2: Да, пожалуйста.
0: Аргумент номер раз. Раньше язык, ну, определенный эталон, стандарт языка создавался достаточно ограниченным кругом людей. Там «Наше все» Александр Сергеевич, у кого-то «Их все» Шекспир, Сервантес и так далее. И этот язык фиксировался и получал определенный статус. Сейчас мы живем в эпоху, когда миллиарды Пушкиных, Шекспиров каждый день переписываются и меняют язык. Пока мощь даже самого мощного искусственного интеллекта не позволяет угнаться за всеми чатами, переписками, чтобы перевести. И наиболее ярко это проявляется, например, одна из таких крупнейших индустрий в современной экономике – индустрия развлечений. Вот все эти платформы, Netflix, сериалы, это шоу и так далее. Когда попытались перевести, вот был модный сериал корейский, «Игра в кальмара». Зачем тратиться на дорогих живых переводчиков? Пусть электронный переводчик перевел. Перевел. А иск вчинили многомиллионный, потому что было потеряно почти весь смысл, все намеки, юмор и так далее. Было, хотя четко, вот по словарному значению, все было четко переведено. Потому что даже самый мощный искусственный интеллект, он не зритель. Он читатель и редактор огромных массивов текста.
2: Да.
0: Он не зритель. И когда мы сидим, и, например, сцена в фильме, мы подмигиваем друг другу, ну что, как? Да. А она чего? Вот. Что тут переведет?
2: Окей, у него нету модели мира.
0: Нету модели мира.
2: Но... есть модели, с языком все хорошо, а модели мира нет. Поэтому он может остаться только, когда вот на улице нужно спросить, как пройти в библиотеку. Он сейчас уже может голосом, он будет уже за вас говорить человеческим голосом на другом языке.
0: Да.
2: Это не проблема. А вот вы говорите, что художественное произведение с ярко выраженным контекстом и нагруженное там чем-то, плюс иллюстрация к то, что идет одновременно с зрительными образами, да? С моделью мира фактически.
0: Угу.
2: С этим плохо. То есть это еще лет 5.
0: Ну да, ну, то есть я не отрицаю, что когда-то это может произойти, но это произойдет в тот момент, когда, как говорят, там 80 или 90% всех существующих ныне профессий станут ненужными.
1: Программистов и прочих людей.
2: Ну, программирование, кстати, тоже язык. Юриспруденция в некотором смысле язык, потому что тебе нужно на этом специальном языке делать выводы из аксиом. И как-то что-то обосновывать.
0: Ну, вот здесь, скажем, опыт синхронного перевода говорит о том, что любая тема, любая сфера — это язык своего рода. Угу. То есть, чтобы ее понять, ее суть, грамматики, даже не будучи специалистом, а, так сказать, выйти на некий базовый уровень, это то, что делают синхронные переводчики, которому сегодня надо переводить про медицину, завтра про ядерную физику, послезавтра про религию.
2: Угу. А вы не хотите сказать, что вы до сих пор продолжаете заниматься синхронным переводом? Это же чудовищная нагрузка на голову. Через вас проходит эта вот странная такая вещь, входит на одном языке, выходит на другом, вы не помните ни этих образов, ничего, не знаю, там... отождествляете себя со спикером, но теряете индивидуальность в некотором роде, потому что вам нужно точно передать то, что он говорит.
0: Да. Когда нужен какой-то аргумент, ну, ты иногда спрашиваешь, вот зачем мне учить язык? Там, я не работаю с языком, особо никуда не езжу, а если поеду, так и так.
1: помогут.
0: All-inclusive и так случится. Я говорю, учить языки – это очень полезно для здоровья. Потому что это поддерживает в определенном состоянии работу нервных клеток, потому что не только я, но и люди поколения, скажем так, моего отца, который тоже был синхронным переводчиком, еще в деле.
2: Еще в деле.
0: Потому что это...
2: Еще в деле?
0: Да.
2: Поколение вашего отца?
0: Да. Ну, то есть люди, которым хорошо за 80, вполне себе переводят. Потому что... А это не я сказал, это достаточно известный медицинский факт, что изучение языка на какое-то количество лет не просто продлевает жизнь, а продлевает активную жизнь мозга.
2: Да, понятно. Ну, наверное, даже нейрофизиологически можно объяснить, почему это так.
0: Связи.
2: Вам нужно чаще записывать в разные области мозга что-то и чаще считывать оттуда.
0: Я работаю со студентами молодыми. То есть молодые мальчики и девочки, там, лет 20, постоянно жалуются, что память не удерживает. Я тогда спрашиваю, а сколько ты знаешь стихов наизусть или песен? Он говорит, в караоке могу что-нибудь спеть. Или стихотворение сейчас погуглю и найду. Вот. Хотя, и я всегда говорю, что вы не поверите, молодые люди, но лет 15-20 назад любой человек знал наизусть десятки телефонных номеров, адресов, дней рождения, когда у кого без подсказки. И самое страшное – таблицу умножения без калькулятора.
2: Когда вы находитесь в мультиязыковой среде, где-нибудь, в аэропорту, например, и не спешите, такое иногда случается. И как у вас вдруг этот язык, здесь этот, здесь этот, здесь этот, здесь этот. Или вы отключаетесь от этого и не даете себе такого развлечения? Потому что это же совершенно особенное ощущение, как если бы каждому человеку был приделан какой-то маркер, которого другие люди не видят. А вы, я слышу какой-то язык, но я не знаю какой. А вам интересно такой, да еще с каким-то произношением, да еще в таком-то варианте. У вас это срабатывает или нет?
0: Нет, если я не очень устал и никуда не спешу, то это даже приносит определенное удовольствие.
2: Ага.
0: Хотя я могу сделать усилия и закрыть это все.
2: Ну, то есть трудно, продолжение вопроса, трудно сделать так, чтобы говорящий где-то поблизости от вас человек говорил бы вам на языке, вообще вам неизвестно.
0: Нет, языков...
2: Я понимаю, в аэропорту, в реальной жизни...
0: Очень часто бывает, что примерно единовременно улавливаешь несколько языковых потоков и понимаешь их.
2: Единовременно понимаешь?
0: Да.
2: А это какое-то отдельное искусство и очень сложное, потому что это же разное восприятие. Как это запараллелить?
0: Это, есть определенные технические приемы, которые позволяют это сделать, которые немножко напоминают, технику медитации и релаксации. То есть концентрация, которая чередуется с расслаблением. А синхронный переводчик, помимо знания языка и умения переводить, должен обладать еще тремя качествами. Первое – спортивное, то есть физическая выносливость, потому что надо полчаса, иногда час, иногда больше постоянно кого-то слышать и переводить. Стрессоустойчивость – не расслышал, не понял. Но не убежал, не бросил.
2: И нужно продолжать.
0: Да. Спортивно. Есть еще актерское качество. Это значит, что человек тебе может быть неприятен, ты с ним не согласен, но ты должен говорить от его лица и называть этого человека «я».
2: Вот, я пытался сказать, вы теряете свою индивидуальность в этот момент. Это большая нагрузка на вас. Актерское качество нужно.
0: Актер на сцене не должен любить своего персонажа.
2: Нет.
1: Он должен быть им.
2: Он должен как интересно. Хорошее качество хорошего синхрониста.
0: Конечно, это обязательное качество. То есть, если ты хрупкая девушка, переводишь брутального мачо, ты должна немножко стать им и говорить, я пришел и так далее.
1: Вот о девушках. Кого больше среди синхронистов, девочек или мальчика? Говорят, девочки более склонны к языкам.
0: Девочки, в профессии, я бы сказал, пополам. В синхронном переводе, по крайней мере, в моем поколении и чуть помоложе, все-таки мужчин больше.
1: А причина? Нет, непонятно.
0: Хотя есть абсолютно прекрасные дамы, которые великолепно переводят.
1: Может быть, это вызывает какое-то доверие у говорящих, что мужчина, а не женщина.
2: Ну, знаете, или просто тяжелая работа.
0: Знаете, какой самый популярный комплимент, ну, если он бывает, который синхронный переводчик слышит от, ну, от кого-то из аудитории, тех, кто пользовался его услугами через наушники? Как вы думаете?
2: Я не понимал, понятно, я не заметил язык, на каком языке вы говорите?
1: Нет, я все понял.
0: Говорят, как приятно вас слушать. Никто никогда не скажет, как вы правильно все перевели.
2: Конечно.
0: Ты еще Потому что можно идеально переводить, но если, если слушать человека неприятно, то есть человек может переводить вообще что-то из другой оперы, но если его приятно слушать, это большой бонус.
1: А вот в последнее время очень востребованы услуги чтецов. Сейчас многие книжки переводят в аудиоформат.
0: Аудиокниги, да.
1: И, наверное, для синхрониста это тоже интересная работа. Тембр вашего голоса, он приятен на слух, да?
2: Но это не отношение к переводу, это один язык.
1: Это один язык, но все равно это искусство говорения.
2: Это актер, как я понимаю.
1: Это актер, да. Позавчера меня попросили прочитать мою собственную книжку. Начитать ее в виде аудио.
0: Я все сразу?
1: Наполовинку. И я понял, что я не могу. Выступать перед публикой — это одно. А вот так вот плавно, флоентли говорить — это совсем другое.
0: Это же связано еще и с дыханием. То есть определенный, конечно, навык тут требуется.
1: И тембр, и артикуляция какая-то четкая. Вот не приходилось вам никогда озвучивать книжку?
0: Озвучивать мне приходилось... у меня был такой период, когда я работал на телевидении, на американском. Я озвучивал, скажем, какие-то выступления русскоговорящих там, политиков. Требовался перевод в исполнении человека, который говорит по-английски хорошо, но все равно, что чувствуется, что...
2: вы добавляли чуть русского акцента, да? Чтобы было видно, что русский говорит.
0: Ну, добавлять-то не надо, потому что это естественно. То есть требовалось с легким акцентом, то есть чтобы был такой вот колорит русский. Ну, в кино то же самое происходит. Требуется, даже если человек говорит по-английски или по-русски, ну, требуется некий маркер, чтобы указать происхождение этого человека.
1: Да, интересно.
0: Ну, например, я где-то в начале 2000-х я как-то раз переводил Владимира Владимировича Путина, наговаривал, в смысле, дублировал его. И потом приезжали американские журналисты, которые, ну, там был такой, короткометражный фильм документальный. И говорили, у тебя голос, как у Путина.
2: Это значит, что комплимент вашему актерскому мастерству.
0: Ну, скажем так, что голос запоминается.
2: А скажите, пожалуйста, есть утверждение, что язык бесконечен, то любая бесконечная рекурсия в языке, что можно строить фразу любой длины. А недавно люди стали говорить, что вот, может быть, это не так, вот у этих самых пирая, или как они называются, у них нельзя третье придаточное предложение уже переклеить и так далее. Ваше ощущение, что язык — это действительно такая штука, которая при ограниченном количестве слов, существительных, глаголов, чего-то еще, позволяет строить сколь угодно любые длинные высказывания, в этом его волшебство?
0: Ну, это известна такая цифра, которая иногда вызывает неправильную интерпретацию, что в арабском языке 12 миллионов слов. Потому что некий арабский философ 7 века рассчитал, что теоретически, вот взяв совокупность всех звуков, которые есть в арабском языке, таких слов может быть создано 12 минут. Разумеется, их столько нет и быть не может. То есть теоретическое количество всего, что мы можем создать из звуков нашего языка, оно, разумеется, на порядке выше того, чем мы реально пользуемся. И кроме того, известно, что в среднем человек использует примерно 20-25% всех слов, которые он знает.
2: Ага.
0: То есть мы поймем гораздо больше, чем мы сами скажем.
2: Но речь о том, вот когда вы строите длинные и сложные высказывания. Mm-hmm. Есть языки, в которых это более удобно, есть языки, в которых это менее удобно, а есть языки, в которых можно приделывать бесконечно, а есть, в которых это затыкается.
0: Вот есть такой достаточно печальный факт из современной истории русского языка. За последние 20-25 лет разговорный русский язык практически потерял причастные, деепричастные обороты, сложно подчиненные предложения. Ну, то есть мы очень редко сейчас уже говорим, я вижу человека, сидящего напротив меня, наблюдая там в окно за звездами, за пролетающими мимо звездами.
2: То есть я вижу человека, он сидит...
0: Да, я вижу, окно, сидит человек, смотрим, там звезды.
2: О, как интересно. А когда это выйдет на литературный уровень, на письменный язык?
0: Скажем, такой индикатор... что современным подросткам и даже молодым людям, например, достаточно сложно читать предложения Льва Николаевича или Федора Михайловича, которые там на полстены дальше, потому что это надо удерживать в памяти, с чего оно все началось и куда оно вырулило, когда была поставлена точка автором. И это касается не только русского языка, разумеется.
2: Не только?
0: Нет, это...
1: Клиповое мышление.
2: Да, это вы прямо видите, что это, ну, в силу того, что вам известно, что это мировой такой широкий факт.
0: Это тенденция, конечно. Да?
2: И что это значит? Вы же нам вначале сказали, что язык отражает менталитет, мышление и образ жизни.
0: Совершенно
2: это что значит? Это должно что-то значить, потому что через некое время это начнет обратно сказываться на менталитете, а потом на образе жизни.
0: Это означает общую фрагментарность восприятия окружающей реальности. Это наблюдается не только в языке, но, например, в профессиях. Если раньше профессии были гораздо более универсальными, глобальными, то сейчас и в науке, и в профессиональной деятельности мы видим все более узкие специальности, все более узкие направления.
1: Каждый свою гайку.
0: Скажем, многие, ну, насколько я знаю, я там иногда читал биографии великих ученых, которые совершили действительно прорывные какие-то открытия, изобретения. Большая часть из них не ограничивалась вот каким-то узким направлением научным. Они были еще и музыканты, и философы, поэты, знали языки.
2: А теперь люди одновременно катаются на байках, прыгают в воду, ездят на лыжах, ездят на доске и так далее. То есть просто теперь это измерения жизни сдвинулись куда-то немножко в другую сторону. В сторону большего количества. Как вы нас учили, действий, активность.
0: Да. Ну, можно, конечно, вспомнить, что раньше люди там ездили на охоту или там устраивали дуэли. Может быть, тоже какой-то физической активности хватало, но сейчас ее приходится искусственно находить, скажем так, в тех сферах, где раньше это просто в голову бы не пришло.
1: Ну, это естественно. Это конкуренция требует специализации. Людей-то 8 миллиардов.
2: Да.
1: Конкурентов вокруг себя.
2: Конкуренция между языками. Оставить ли, с вашей точки зрения, не знаю, там, дюжину другую языков, а все остальные будут иметь очень нишевое употребление, будут вот такие вот умирающие.
0: Именно
2: и
0: так.
2: Это две дюжины, точнее, это две дюжины, дюжины или полдюжины?
0: Скажем так, в мире есть всего несколько языков, которые полностью охватывают весь функционал того, что от языка требуется. Например, способность описать какие-то научные реалии, какие-то технологические ситуации.
1: Бушмена квантовой механики не может разговаривать, у него слов таких нет.
0: Да, но здесь интересно, что, допустим, почему русский язык никогда не выбивался из пятерки самых популярных языков интернета, даже в те годы, когда в целом ряде стран от него пытались и пытаются отказаться? Потому что на русском языке приходилось читать массу переводной литературы. Ты можешь не любить русских или русский язык, но чтобы прочитать какого-то американского, китайского, немецкого автора, они есть доступны не на твоем языке, А в русском переводе.
5: Да.
0: То есть фактор вот этого охвата различных тем, различных сфер, да. это очень мощный такой стимул для сохранения языка.
5: И таких языков не очень много.
0: Таких языков
5: Правда, не очень много?
0: Немного.
5: Ну, 30.
0: Да, максимум.
5: Да?
0: Да.
5: И вы не можете сказать, что китайский вытеснит английский. Что китайский вытеснит английский.
0: Китайский...
5: Или вы точно скажете, что...

0: не встречаются, иногда пишут иероглифы друг другу, потому что они произносят они их совершенно по-разному.
1: Это можно сравнить с цифрами.
0: А.
1: Мы пишем там 7, говорим. Англичанин скажет 7, немец скажет 7, а знак 1.
0: Да.
1: Причем, и это немножко напоминает, вот это я абсолютно дилетант и профан в этой сфере, но есть такое понятие наблюдатель, да, вот в физических явлениях. Роль наблюдателя. А как это проявляется в языке, почему это важно для языка? Это определенная установка, с которой ты подходишь к описанию окружающих тебя явлений. Вот, например, представьте себе слово из 4 букв латинским алфавитом. G-I-F-T. G-I-Gift.
0: Gift.
1: Что это значит?
2: Подарок.
0: Ну, например, подарок.
1: Например,
0: или сокращение. General, International.
1: Нет, просто слово даже будет, да, одно, да. G будет большое, заглавное, а ift, gift. Почему вы решили, что это подарок? Потому что вы исходите почему-то, что я вам предложил английское слово. Есть слово на немецком языке, которое пишется ровно так же, произносится ровно так же, но означает яд. То есть глаза те же, буквы те же, произношение тоже, все то же. Но что поменялось? Вот этот перещелкнул
0: установку. Интерпретация.
1: Да.
0: Да. Интерфейс с этим, да? с этим написанием.
1: Да. И это в языке проявляется постоянно.
2: Теперь я вижу, что проблема поговорить с инопланетянами гораздо сложнее, чем найти их. Мы их найдем, но потом упремся в стену непонимания.
0: Нет, ну вот Дмитрий тут способен будет что-нибудь изобрести. Мы же уже спрашивали про ваш любимый язык. Теперь у вас, может быть, вариант другой. Вам потом дадут другое задание, если вы с тем справитесь. Составить язык, пригодный для общения с инопланетянами, руководствуясь какими-то простыми идеями, здесь очень хороший вопрос. Будут ли у них, следует ли у них предполагать те же ментальные паттерны?
2: Или челюсть, как у пятикантропа, с помощью которой он не мог выговаривать некоторые... Кстати, откуда известно, что он не мог?
0: Неандертальцы.
2: Неандертальцы, да, не пятикантропы.
1: Ну, слава богу, челюсти-то сохранились.
2: Да.
1: Их можно исследовать. И в отличие от подвижной челюсти Homo sapiens, там, гораздо, тяжелая, гораздо меньше маневра.
2: Да. Ага.
1: А по поводу инопланетян, прежде чем найти общий язык с ними, нам пришлось бы очень много о них узнать.
0: Как? Да, ну-ка.
2: Как они выглядят?
0: Да?
2: В какой среде?
0: Почему?
1: Нам надо было бы понять их точки отсчета. Вот то, что мы говорили про гифт. То есть какими глазами, ушами или что там у них еще есть, щупальцами, они будут описывать этот мир. Потому что мы описываем мир, исходя из наших реалий. Это то, что мы говорили там про различия между английским и... Английским и русским. Ну, тут, в общем-то, люди, которые достаточно похожи между собой. 3000 лет назад у них были общие предки, но они пришли к тому, что описываем мир очень по-разному. А китайцы еще по-разному. А уж насколько по-разному это будут описывать инопланетяне. Не только потому, что у них будет инструментарий другой, но и мир будет у них другой, в котором будет создан, которым будет эволюционировать их форма коммуникации.
0: То есть вы предполагаете ситуацию, когда общение, ну, предположим, модельную ситуацию, что они высадились, что общение будет, окажется, крайне затрудненным.
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Из-за того, что другая модель мира, условно говоря.
1: Да.
0: Вроде мир тот же, те же звезды с теми же планетами, но восприятие его совершенно другое. Да.
1: Но не безнадежно.
2: Есть переходный тип человека, почти между инопланетянами и нами. Это слепоглухонемые люди. Вы встречались с ними? Они в МГУ, там одна группа даже. Когда я был уже молодым сотрудником, к нам приходили 6 человек, по-моему, слепоглухонемые от рождения, и у них был свой язык. Знаете, как они фонетически не могли говорить. В ладошку пальцы.
1: Тактильный
2: язык. И они задавали нам вопрос. У них был переводчик, конечно, один переводчик на двух таких вот странных людей. И они, одна дама книгу написала о жизни слепо-глухонемых, угу. А эти люди общупывали наши телескопы и задавали вполне

0: грамотные, ну, какие, человеческие, я бы сказал,
1: вопросы. Нет, вы совершенно справедливо сказали, что это некое направление,
0: да.
1: Которое мы можем это рассматривать как направление в сторону общения с людьми, с существами из других миров.
0: Они все только на ощупь.
1: То есть мы должны сначала выяснить, например, хотя бы форму, способ их коммуникации. Через что? Какие, и после этого мы поймем, какие элементы составляют для них, ну, некий аналог нашего языка.
0: Основа, да.
1: Потому что точно так же, как различные элементы химические или физические составляют там мироздание по определенным правилам, законам, в языке есть тоже наборы элементов, которые по определенным законам функционируют для того, чтобы служить коммуникации и обмену информацией.
2: А, есть элементы... Нет, элементы — это не только слова, не только там морфемы, это что-то... Это в том числе и правила, правила вывода, да? Это вот это все?
1: Ну, вероятно, допустим, так же, как есть элементарные частицы, атомы, молекулы, так сказать,
2: да.
1: Соединения, есть фонема, морфема, лексема, синтагма. То есть все более высокие уровни объединения этих элементарных единиц, которые по определенным правилам служат тому, чтобы мы обменивались информацией, чтобы мы коммуницировали.
2: Вы хотите параллель прямо между тем, как кварки складываются в протоны, протоны в ядра, потом в атомы, а атомы в химические?
1: Мне это можно, потому что я из абсолютно гуманитарной сферы, в какой-то момент я вдруг понял, что здесь есть математика. Что в языках я ищу таблицу умножения, что я ищу, по каким формулам складываются элементы этого языка.
2: Правила вывода.
1: Да.
2: А вы почти упомянули лингвистические примитивы. Они больше не в почёте. То есть есть вот, вроде бы, идея была в чем, что вроде бы есть некий набор понятий базовых, которые ни через что не определяются, их невозможно определить, их невозможно, нельзя определить, что такое «я», нельзя определить, что такое «если», нельзя через что-то другое. Угу. Так же, как в физике есть элементарные частицы, которые представляют только самих себя, ни через что другое не выражаются, а все остальное строится через них. Или эту идею в языках
1: похоронили. Совершенно верно. И более того, вот меня всегда интересовала этимология абстрактных понятий в языке. А ведь абстрактные понятия абсолютно все без исключения идут от вполне осязаемых материальных вещей.
0: Бесконечность неосязаема.
1: Осязаема. Вот я даже простой пример. Скажем, теорема Пифагора. Треугольник состоит из катета и гипотенузы. А что такое катет? Что означает это слово? И гипотенуза.
2: Гипотенуза, наверное, или стягивающий.
1: Катет — это отвес, которым пользуется камнетёс.
2: Ага.
1: Для того, чтобы...
0: Да?
1: Чтобы нет, была...
0: Вертикальная,
1: да. Чтобы правильно обтесывать камни.
0: Земля.
2: А катет, что значит?
1: Натянутая.
2: А, ну, натянутая.
1: Между двумя отвесами натянутая веревка.
2: Это она, да?
1: Да, да. И практически все понятия абстрактные, это интереснейшая тема. Я, ну, просто обозначим ее, да, потому что это огромная тема.
0: Это целая вселенная.
1: Например, слово «религия», что означает буквально?
2: Я не знаю даже, это римское, латинское?
1: Латинское, да. Это означает возобновление связи.
2: Ага. Ре — это снова, да? Ре
1: лига — это связь.
2: Лигамент — это связки, так, да? По-простому, чисто по-другому.
1: То есть ты потерял связь со Вселенной,
2: да.
1: И ты пытаешься ее как-то вернуть.
2: А для вас язык, в том числе из-за знаний всего этого, в том числе из-за знаний древних языков, должен быть полон непрерывных тайн, и стоит только задуматься о чем-то, вы видите гораздо глубже то, чего обычные люди не видят, не задумываются и так далее.
1: Это очень увлекательное путешествие.
2: То есть вы такую стереоскопическую картину наводите на самые обычные даже слова, не говоря уже о том, что мы не успели толком обсудить конструкции, которые производят фразы.
0: А насколько интересным наше путешествие получилось, согласись?
1: Целая вселенная пробежала за окном.
0: И она нас... наполнена языками.
2: Ну, и у нас есть, и у нас, и это большое чудо, и счастье, и чудо. У нас есть язык для того, чтобы ее описывать. Это удивительно вообще. Насколько далеко, о сколь далеких вещах мы можем говорить на языке, который мы унаследовали от охотников и собирателей.
1: И звезда звездою говорит.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Помните, будущее в технологиях. Станьте тем, кто его строит. В магистратуре МИФИ и в Skill Factory. Ссылка в описании.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Угу. Ты можешь порадоваться тем, что мы перезапустили сейчас трансляцию.
3: Я
2: YouTube,
3: очень рад.
2: YouTube действительно сейчас себя очень странно ведет, потому что прямо сейчас, когда я остановил трансляцию на YouTube, внезапно оказалось, что все-таки вопросы были. Вопросы. Трансляция шла, и сохранился ролик длиной в 3 минуты. Это забавно, скажем так. Но я перезапустил, поэтому как бы сейчас на YouTube я сейчас увижу чат. В чате напишут, что все отлично, что мы прекрасно выглядим, я надеюсь.
3: Ну, я могу еще пока добавить.
2: Добавь.
3: Что, значит, по поводу текущих проектов, что у нас, например, тут был некий судебный процесс. Вот, ничего, никаких подробностей я пока говорить не буду, но ну, это был уже такой не первый наш, даже не второй судебный процесс, в котором мы принимали участие. На этот раз он был снова связан с премией «Врал». Вот, кто-то, может, даже что-то слышал и поэтому догадается, о чем речь, но мы сейчас хотим сделать видео по мотивам. Это просто тоже такой, как бы, не знаю, комедия абсурда, я бы так сказал. Там, ну, очень прикольно, как работают юристы некоторых академиков в РАУ. Вот, с помощью каких мошеннических способов они пытаются вообще надуть суд. Ну, например, там, не буду говорить, нет, зачем, не буду делать спойлеров. Потом будет смотреть видео, неинтересно. Вот,
2: ну,
3: но
2: да,
3: вообще
2: все,
3: наши адвокаты весело смеялись вообще вместе с нами. Да.
2: Хулиганство хулиганит. А, еще раз, друзья, извините, давай я скажу, извинюсь перед теми, кто ждал нас в YouTube, не дождался и теперь снова с нами в YouTube. А, всякое бывает, в последнее время как-то нестабильно работает много чего, включая YouTube. Ну и вот, соответственно, сейчас произошла история, что трансляция вроде как запустилась, вроде как не запустилась. И после того, как я остановил вроде как незапущенную трансляцию, оказалось, что 3 минуты в эфире мы все равно были, как говорит YouTube, при этом ничего не было видно. Короче говоря, какая-то странная история. Тем не менее, сейчас вы с нами, это очень приятно. Еще раз с нами Миша Родин, наш большой друг, историк и прекрасный
4: спикер.
2: Еще
4: раз привет.
2: Да, это уже третий раз, на самом деле, для тех, кто только что присоединился к нам в YouTube. Ну, в общем, приветствий много не бывает, так сказать. И, ну, теперь-то точно мы можем перейти к вопросам. Я вижу, что все работает, пишут, что все хорошо. Ура, ура.
3: Все. Давайте.
2: Прекрасно.
3: Понеслась. Итак, все-таки вопрос, еще раз зачитаю вопрос Zoom Валта. Спасибо за доклад, а можете рассказать, откуда ученые знают о том, что «Илиада» и «Одиссея» — это всего лишь часть большого цикла? Откуда мы знаем о том, что существовал рассказ о возвращении домой того же Агамемнона?
4: Очень хороший, очень интересный вопрос, но тут смешалось, я бы сказал так, несколько явлений в литературе Древней Греции, потому что мы не знаем о том, что «Илиада» и «Одиссея» являются частью большого цикла. Там все сложнее, на самом деле, потому что был такой целый большой жанр, который приписывался в свое время, практически целиком этот жанр приписывался Гомеру. Он назывался «Киклики». Это такие эпические разные поэмы, которые слагались по разным поводам, и они плюс-минус были похожи на «Илиаду» и «Одиссею». Они могли быть меньше, они могли быть, ну, больше. Вряд ли. Вот. Они похожи по стилю, самое главное. И в том числе там иногда возникали разные, ну, такие же персонажи оттуда же, что называется. Вот. И вот эти киклики, на самом деле, это сейчас мы понимаем, что это просто, ну, жанр, похожий на «Илиаду» и «Одиссею». И то, что он похож, это не говорит о том, что все это было написано Гомером. Вот. И причем, что интересно, вот эти киклики — это такое народное творчество, ну, вроде наших каких-то там, не знаю, эпосов там богатырских или еще что-то. Это, в общем, туда же, оттуда же. И, соответственно, у него могло быть масса разных авторов, масса разных сюжетов и так далее и тому подобное. Но в том числе эти киклики потом становились основой для, ну, как знаете, как русские сказки, какие-то русские сюжеты потом становятся, ну, такие сказочные сюжеты, становятся былинные сюжеты, становятся основой для каких-нибудь литературных произведений. И вот в том числе, например, был такой Квинт Смирнский, который написал свой эпос под названием «После Гомера». И это очень забавно как раз потому, что это вот как если сравнить с современной литературой, представляете себе «Властелина колец» и продолжение, которое написал Ник Перумов. Если вы не знали, что такое есть явление, оно такое есть явление. Ник Перумов, российский автор, написал продолжение «Властелина колец». Причем, что самое интересное, по... Так сложилась моя судьба, что сначала я прочитал Перумова и его продолжение, а потом уже «Властелина колец». Вот. И вот здесь вот примерно так же. И это одно из тех произведений, где как раз описывается дальнейшая судьба Агамемнона, какие-то его приключения, как он там долго пытался попасть домой, потом попал домой и так далее и тому подобное. Но это ни в коем разе не принадлежит точно перу Гомера. Вот, мы про это знаем. И более того, Агамемнон вообще в принципе стал популярным персонажем. Понятно, что впервые мы его в какой-то большой литературе встречаем именно у Гомера, но потом мы точно знаем, что и в эпоху Древней Греции, и потом классической, и потом в эпоху эллинизма, и дальше туда в римскую эпоху. Это был популярный персонаж, который очень часто использовался в литературных произведениях, и, соответственно, мы знаем много всяких разных подробностей, но вопрос в том, имеют ли эти подробности к жизни реального Агамемнона хоть какое-то отношение. Вот, об этом, я надеюсь, я расскажу в следующем вопросе, который задаст Александр. Вот, но так или иначе, да, надо понимать, что просто это становится... Эти люди, вот, которые упомянуты у Гомера, они становились модными литературными персонажами, про которых много чего написано.
3: Ну, да. Вопрос от Павла К. Было ли такое, что разные люди писали об одном и том же древнем событии диаметрально противоположные вещи, и только путем сложных дополнительных исследований удавалось установить, кто из них врет, и установить причину, по которой солгал один из них?
4: Так, я так понимаю, что мы сейчас переходим уже совсем к историческим источникам. Конечно, да, такое было, и такое было много раз, и современная как раз наука, историческая наука зиждется на сравнении различных источников между собой и данных этих источников. И там один из, например, из самых первых... источников, которые нам рассказывают про конкретное историческое событие с двух разных сторон, это битва между хеттами и египтянами.
3: И, при Кадеше. Я да, сразу про нее вспомнил. Ага.
4: Да-да-да, именно так. Вот. И, соответственно, и мы там видим немножко разные интерпретации одного и того же события. При том, что там событие такое, оно достаточно сложное было, то есть это непростая битва с непростым исходом, непростым течением. Это что-то вроде современного, ну, как современного Бородино. Там для историков-античников Бородино, естественно, это современное сражение. Так вот, если вы не знаете, то в Бородино есть такая проблема, что в литературе спорят о том, а кто же победил там на Бородино. Вот, потому что за кем осталось поле сражений, или кто сохранил большую часть армии и так далее и тому подобное. Поэтому во французских учебниках вам напишут, что французы победили, а в российских учебниках напишут, что русские победили. Вот при битве при Кадеше там примерно такая же история. Ну и, соответственно, как бы это регулярные. Понятно, что регулярная ситуация, когда да, мы проверяем один источник другим источником, потом сверяем, находим общие данные и понимаем, что вот здесь, вот как раз вот там, где они пересекаются, это точно правда. А вот все остальное – это интерпретации. Вот. И тут, естественно, есть такая проблема, что когда мы говорим о плохо документированных эпохах, когда у нас есть только, например, один источник про одно событие, мы не можем его перепроверить никаким другим источником, то есть с другой стороны написанным. Вот. Но и поэтому всегда историки, когда они рассказывают, там, например, какую-нибудь историю Пелопоннесской войны, которая записана у Фукидида, мы понимаем, подробно только у него записана она, мы понимаем, что мы ориентируемся именно на греческий источник. И мы понимаем, что мы должны делать скидку на то, что у нас есть эта информация только с одной стороны. Конечно, мы можем проверять это что-то там археологии, еще там какие-то могут всплыть в дальнейшем, какие-то еще письменные источники. Но пока мы должны понимать, что мы не до конца, ну, мы не имеем возможности проникнуть, скажем так, в это событие и полностью его реконструировать.
2: Спасибо большое. Мне достался гипердлинный вопрос от Дмитрия Лисицына. Ну и начну его, пожалуй, зачитывать. Спасибо за лекцию, пишет Дмитрий. Очень интересно. У меня вопрос. Есть ли свидетельства древних текстов в жанре фантастики? Писали ли античные авторы выдуманных событий о выдуманных событиях и людях? И как ученые определяют, какой текст отражает реальное положение вещей, а какой фантазия автора, учитывая, что распространенность отсылок и упоминаний вряд ли можно однозначно трактовать как подтверждение реальных событий. Например, в современном обществе герои фантастических произведений часто становятся элементами культурного контекста. Каждый знает, кто такой Чужой, Дарт Вейдер или Терминатор, и эти герои упоминаются много где, не только в фантастике. Но это не значит, что они есть на самом деле.
4: Да, вот это именно тот вопрос, которого я ждал, когда рассказывал про Агамемнона, потому что они на самом деле между собой очень хорошо связаны. Тут смысл вот в чем, что на самом деле вопрос, я бы сказал, тянет на... Знаете, есть такая-то... как это... курсовая работа с прицелом на докторскую диссертацию. Вот это вот такой же примерно вопрос. Он безумно сложный, потому что как минимум мы здесь вступаем в огромное количество проблем, в том числе и литературы ведческого характера. Что такое фантастика? Когда она возникла? Чем отличается фантастика от мифологии? Нам нужно очень четко отличать вообще, что это за жанры и когда вот и какой их генезис, простите мне это матерное слово. Вот. Смысл в том, что некоторые литературоведы считают, что фантастика возникла уже в античности. Некоторые считают, что фантастика — это примета нового времени и такого модернистского сознания. Я склоняюсь больше к второй точке зрения, потому что в любом случае даже придуманные сюжеты, даже откровенно выдуманные сюжеты и... откровенно такие сказочные сюжеты, которые появляются там достаточно часто, я сейчас не помню, у Аристофана, по-моему, там это уже даже полно в комедиях всяких таких сюжетов, которые, ну, явно не могут быть в реале. И он их явно придумал в своей фантазии. Просто чем отличается мифология, например, от фантастики? Даже когда мы в мифологии встречаем какие-то фантастические сюжеты, имеется в виду, что автор преследует совершенно другие цели, не те, которые Жюль Верн, предположим, преследовал в своем творчестве. И, соответственно, мифология — это чаще всего способ восприятия мира и способ осознания мира, и способ объяснения мира. Соответственно, отсюда у нас есть боги, которые обладают какими-то там странными способностями, которые могут творить такие штуки, как там Тор, например, да, из... Тор марвеловский, я имею в виду. То есть фантастическими какими-то свойствами. Есть мифологические сюжеты, которые создаются античным автором именно как метафоры. Как вот, во-первых, понимание мировых процессов, а во вторую очередь каких-то там процессов внутри общества. То есть он вкладывает туда это. А бывают мифологические сюжеты с мифологическими героями, какими-то странными кентаврами и так далее и тому подобное. Но тут тоже нужно понимать, что чаще всего человек, который писал про это, он это не придумал, а он где-то услышал какую-то байку про людей с псиными головами там, или с кентаврами, ну, в смысле, вот полулюдей, людей, полуконей, вот, и он действительно верит, что в какой-то там области мира вот действительно вот так все устроено, и вот живут такие персонажи, и он начинает про них рассказывать истории, которые он где-то там услышал тоже от какого-то путешественника, и тут можно раскручивать, почему это, что это, как это, опять же, говорит о том, как выглядит мир в глазах этого автора, а что-то это говорит, ну, опять же, там про метафоры и так далее. И, в общем, каждый раз, в каждом конкретном случае, историку, ученому, шире посмотрим на эту тему, потому что это не только историки этим занимаются, ученому приходится распутывать, что же было в голове у автора. То есть, условно, когда мы читаем произведение «Война мышей и лягушек», мы понимаем, что это метафора. Да? То есть, там в действительности античный автор не описывает реальную войну. Он, во-первых, он не придумал войну мышей и лягушек. Он понимает, что это какие-то там твари и маленькие млекопитающие. Вот. Он метафорический смысл в это вкладывает. Вот. А бывают другие сюжеты, там, ну, такие фантастические, в которые тоже можно что-то там придумать. И вот в каждом случае нужно смотреть. Поэтому вопрос о том, существовала ли фантастика в современном понимании слова в античности, для меня вообще под очень большим вопросом. И нужно, в общем, это все изучать, про каждое конкретное произведение. Вот. А когда мы говорим про произведения вроде там «Илиады», вроде «Одиссеи», тут тоже нужно понимать, что за этим могли скрываться какие-то стандартные, там, условные индоевропейские сюжеты, там, типа похищение кого-то, из-за этого какая-то война. Или там противостояние каких-то людей с какими-то людьми. И вот это такой героический эпос, который на самом деле не имеет отношения к историческим событиям. Но ученые, опять же, тоже учатся различать это все. И вот когда мы говорим конкретно про «Илиаду», там очень много интересного возникает, потому что если мы сравним, нет ни одного другого источника, кроме «Илиады», где было бы рассказано о том, что греки покорили Трою. Вообще, в принципе, в мировой литературе. Но на самом деле там все гораздо интереснее, потому что у нас есть хеттская цивилизация, которая письменная цивилизация, ее архивы, Богоскёйский архив, это называется, был найден в 20 веке. И активно в 20 веке с ними начали работать. Там где-то в 20-х, по-моему, годах начали первые письма, первые какие-то трактаты, которые научились читать постепенно, начали публиковаться. Это после Шлимана уже. Вот. И уже там упоминается тот же самый, например, говорили про Агамемнона. Да? Вот там, откуда мы знаем про Агамемнона? Есть такой царь, хеты упоминают, Акагамунас, правитель некой Ахиявы. И когда мы смотрим на то, что на контекст, да, где он там упоминается, как хеты с ним взаимодействуют, мы понимаем, что это, в принципе, вполне себе вот эти вот новые греки, да, новый народ для хетов. Хеты — это старая цивилизация на тот момент, там, для конца бронзового века. И тут появляются вот эти вот молодые выскочки, которые создают свои какие-то державы. И у них есть вот этот Акагамунас, который по произношению очень похож на Агамемнона. Вот. Ну, на то, как на хетском языке его бы имя передали. Вот. И, соответственно, мы можем находить параллели какие-то между другими новыми источниками, которые у нас возникают. Я надеюсь, мы еще про это тоже поговорим. Вот. И находить вот эти вот... И причем еще и археологию вспоминать. И то есть, короче, мы, когда «Илиаду» анализируем, мы анализируем не только ее, мы анализируем источники из ближайших цивилизаций и археологию. И вот так у нас начинает возникать ощущение, что может быть какая-то доля исторической правды там есть в этом источнике. Длинный вопрос, длинный ответ, простите. Ничего Дальше страшного. Буду короче.
2: Спасибо. Мы тут периодически начали уже в Дзене, у нас есть свой канал в Дзене, как у антропокинеза, так и в лаборатории, выкладывать такие небольшие нарезочки и ответы на вопросы. Вот, я такой сейчас, ну, вот хороший ответ, надо будет взять, обязательно Мишу поставить, а потом понимаю, что Миша уже даже перебирает этот короткий сюжетный материал.
4: Тормозите меня, вот, да, я...
2: Все в порядке, нам. Спасибо. Ну, кстати, да, еще раз на Дзене что-нибудь мы обязательно выложим в ближайшее время из того, что сегодня будет у нас в трансляции. Погнали дальше. И вопрос задает Павел Петилин. Он спрашивает, какой из известных найденных текстов считается самым древним и когда приблизительно возникла письменность?
4: Сейчас неожиданный для меня вопрос. Самый древний... Дело вот в чем. Письменность возникла, самая древняя зафиксированная письменность возникла на территории Месопотамии. И это, в общем и целом, вполне себе бухгалтерские записи. Это самое древнее, что у нас возникает, это бухгалтерия. То есть, грубо говоря, когда возникает государство, когда возникают большие хозяйства, нужно посчитать, кто кому сколько должен, кто какое хозяйство там, сколько там килограмм в других мерах. Шекель, по-моему, там это у них называлось. В каких-то, короче, в своих мерах зерна там что-то кому-то преподнесло там царскому хозяйству. Вот. И вот это, собственно, первая зафиксированная именно письменность. Не в смысле значки какие-то. А когда мы понимаем, что у этих знаков есть какое-то конкретное значение, что у нас есть цифры. Вот. И, собственно, от этого все развивается. Точную дату, честно, не скажу. Там 5-4, что-то такое. Там 4, наверное, 4 тысячелетие до нашей эры. Что-то около того.
3: В этом Спасибо. Павел Гришаев пишет просто лайк. Поддерживает спасибо, нашу трансляцию. Да, Павел, нам тоже это лайк. Значит, и Майя Гризане спрашивает, пишет. Огромная благодарность за эту тему. Это не просто доклад. Это образец четко структурированной аргументации. Михаил, считаете ли вы, что анализ так называемой альтернативной истории вносит свой ценный вклад в развитие исторической науки и взращивание новых специалистов? А может, это отвлекает от, собственно, научной деятельности? Хороший вопрос.
4: Согласен, вопрос хороший, но я в этом смысле не являюсь сторонником заигрывания, так скажем, с альтернативной наукой вообще, альтернативной историкой в частности, историей в частности, потому что я, честно говоря, считаю, что это все отвлекает от познания реальности, потому что наше время жизни ограничено, и мы не успеваем, вот я вот, вот у меня здесь книжный шкаф, вот здесь вот. Более судя, рядом со мной книжный шкаф. Вы не поверите, какое количество там огромной литературы, которая, про которую я знаю, которую я хочу прочитать, но я не успею это прочитать точно совершенно. А если я еще буду отвлекаться на всякую заведомую глупость, я не понимаю, зачем вообще мне эта заведомая глупость. Соответственно, я думаю, что это только рассеивает наше внимание, это засоряет нам мозг, потому что даже я, например, условно, когда начинаю думать о какой-то теме, у меня иногда начинают путаться мысли в том смысле, что я вот это знание у меня в голове, это я прочитал в какой-то хорошей научной литературе, и оно у меня засело в голове. Или это какая-то глупость, над которой я посмеялся, но она все равно засела у меня в голове. Зачем мне это? Это просто мусор, который не нужен. Единственный плюс, который может быть в альтернативной науке, это вопросы, которые люди эти задают. Но если бы они ограничивались просто задаванием этих вопросов, на которые потом начинает отвечать наука, было бы классно. Но ведь нет, они сами начинают отвечать, исходя из своих поверхностных соображений.
3: Да, спасибо, Михаил. Вопрос от Ильи Владимировича. А были ли поддельные тексты того же Гомера, которые писали позднее, но выдавали за оригинальные с целью наживы? И кто автор этих текстов?
4: Слушайте, тут как раз вот с Гомером очень, так скажем, изученная, хорошо изученная ситуация. Как раз я уже упомянул, что был целый жанр такой киклики. Киклики – это, ну, типа циклические поэмы, да, поэмы, написанные по той же схеме, в том же жанре. Вот. И в античности и в раннем средневековье их все вообще приписывали Гомеру. Вот. Потом, во время своего доклада, я опять же рассказывал о том, что когда мы начинаем, собственно, вот даже тот же самый Винетус А, этот самый большой, самый полный корпус текстов Гомера, который до нас дошел, он весь снабжен схолиями, ну, то есть вот этими вот комментариями, которые написаны по краям. И там как раз люди обсуждают, что вот эти тексты, вот эти куски, вот эти строчки, их нельзя считать гомеровскими, потому что, потому-то, и, ну, то есть вот там разные всякие аргументации приводятся. Ну, например, там написаны они в другом другом диалекте. И, соответственно, явно это какой-то другой рапсод просто дописал. То есть таких кусков текстов Гомера полно. И есть даже такой... Литературы по этому поводу тоже очень много. Я сейчас навскидку вспоминаю статью, которая называется «Проблема гомеровской вульгаты» и там ля-ля-ля. Вот. Вульгата – это типа такой признанный в Средневековье загомеровский текст, который считается как бы точно относящимся к нему. И филологи обсуждают, какие строчки из этой вульгаты относятся действительно к Гомеру, какие нет. Так что это там... Если отвечать на этот вопрос, то я вам могу там список литературы прислать, там из 15 как минимум пунктов, которые только у меня есть. А на самом деле это огромная литература, которая... И эта проблема, в общем, она длится там не одну тысячу лет в мировой филологии.
2: Спасибо. Так, Веренис... Вереница слов, наверное, так. Вы причем. Спрашивает, а что, Византии не могли заниматься сочинительством или не могли переписывать источники методом творческой переработки?
4: Могли и занимались этим, и сочиняли. Более того, я вам скажу страшную вещь, что в Византии были настолько крутые филологи, лингвисты и вообще очень образованные люди, что они даже развлекались тем, что они пародировали писание разных классических авторов классической эпохи на классическом греческом языке, который, естественно, в их эпоху уже совершенно звучал по-другому. Но они умели стилизовать свои сочинения именно под это. Вот. И, соответственно, есть большая серьезная наука, которая как раз занимается этой византийской литературой, этими подражаниями, вот, этими переписываниями и всякими разными, скажем так, инсинуациями, да, там можно даже так сказать. Отсюда, например, если вы хоть немножечко погружались в тему, в тему античной и там ранней средневековой литературы, вы знаете, что там есть огромное количество авторов, которые там фигурируют с приставкой псевдо. Там какой-нибудь псевдо-Лонгин, псевдо-тот, псевдо-тот. Это просто вот византийские авторы, которые выдавали себя за античных авторов. Но уже даже тогда это была проблема, и уже даже тогда, там через пару сотен лет там, в той же самой Византии их развенчивали, этих авторов и их сочинения, и говорили о том, что не, это типа это псевдо-Лонгин, это не настоящий античный автор. Вот. Ну, то есть, как бы без проблем. Это научная проблема, которая активно решается, и, в общем, здесь нет никаких серьезных проблем для современных ученых.
2: Спасибо большое. И, как всегда, говорю спасибо Серже Любомудрову, который регулярно поддерживает нас на стримах. Спасибо, Серж, огромное. Очень-очень приятно. И он пишет спасибо, ребята, как всегда. И приятный смайлик. Ну, в общем, мы правда стараемся. Антон Литвиков спрашивает. Новый Завет. Хоть что-нибудь из этого чтива исторически подтвердилось?
4: Скажем так. Новый Завет исторически подтвердилось. Вопрос сложный. Есть несколько упоминаний более поздних Иисуса Христа в римской литературе, но некоторые авторы считают, что у Плиния младшего, по-моему, в том числе, но некоторые считают, что это более поздние уже средневековые христианские вставки. Вот. Но другое дело вот что. Большое количество литературы разной, римской, античной, ну, я имею в виду первого века нашей эры, говорит о том, что на Ближнем Востоке в эту эпоху, и в том числе в Иудее, просто бурлила та самая жизнь, которая описана в Новом Завете. Соответственно, таких учителей было много. И Иисус Христос, нет никаких проблем с тем, чтобы один из них был Иисусом Христом. Ну, я имею в виду тем, которого мы знаем по Новому Завету и там, по всей нашей мировой литературе. Вот. Соответственно, более того, мы даже по римской там, той же самой литературе знаем, что постоянно были волнения, что там было огромное количество учений, что появлялись эти мессии, что с ними боролись. Те же самые... Тексты кумранские говорят нам о том, что были и более поздние там, еврейские тексты, говорят нам о том, что были разные учения, разные учителя. Я лично не вижу никакой проблемы в том, что Иисус Христос – это исторический персонаж, просто тот, который, как бы, грубо говоря, победил в этой гонке вооружений. То есть его ученики были самыми эффективными, и они сохранили конкретно его историю и донесли до нас ее в мифологическом, естественно, виде. В том смысле, что там что-то в этом правда, что-то в этом неправда. Вот. Если говорить про... там, я мог бы там сам себе противоречить, но на самом деле нет. Смысл в том, что там в Израиле сейчас есть несколько там этих деревьев. Господи, напомните мне, пожалуйста, как называлось дерево кого, откуда там наблюдал местный товарищ за Иисусом Христом, и сейчас это дерево всем показывается. Дерево Закхея, по-моему, что ли. Вот. Там на самом деле в этой местности есть их несколько этих деревьев разного возраста. И даже есть такое понятие, как типа запасное дерево. Ну, в том смысле, что когда вот это умрет, ну, просто по естественным причинам дерево уже там, больше там, 500 лет не может существовать. Вот, вот это дерево помоложе станет, и его будут показывать как туристический аттракцион. Вот. Но при этом, при всем, как я и говорю... нет ничего в новозаветной истории, если убрать чудеса, да, чудеса, которые, как мы понимаем, всегда можно обосновать, так или иначе. Вот. Нет ничего такого, что противоречило историческим источникам и, самое главное, исторической ситуации в Иудее того времени.
3: Спасибо.
4: Не знаю, ответил я ли на вопрос, что там реально подтвердилось. Если мы говорим про конкретные какие-то вот вещи, да, вот то же самое дерево, то же самое там плащаница, это, конечно, нет, это все. Не люблю это слово фейк, оно в последнее время
3: как-то. Ты прям скажи, воскрес или нет? Вот прям вот воскрес или нет?
2: Очень актуально, да, скоро.
4: Почему актуально? Пасха?
2: Да.
4: Слава богу, отлегло от ушки. Какие-то начались другие сложные ассоциации искать. Я не знаю. Он мог спрятаться, его могли подменить, там еще что-то. Ну, слушайте, ну чудеса устроить в религии, это профессиональные люди, которые организовывают
2: чудеса. Умеют, могут, практикуют, да, как-то?
5: Да.
2: Поехали дальше, Саша.
3: Едем дальше. I can always make you smile. Это не вопрос, не реплика, это ник, который, значит, спрашивает, не пора ли начать разоблачать мифы в экономике? Но это, наверное, не совсем к Мише вопрос.
4: Да, мне кажется, это вопрос-то, собственно, к вам больше, то есть к организаторам «Ученых против мифов». Мне кажется, это прикольно.
3: Ну, много раз меня спрашивали про экономику, мы активно очень сопротивляемся, но, может, когда-нибудь экономика придет.
4: Я, честно говоря, бы послушал кого-нибудь из экономистов, там какого-нибудь там того же Сергея Гуриева, например, на этот счет. Мне кажется, это очень интересно. Я бы, ну вот как аудитория, я бы с удовольствием это воспринял. Но тут есть два момента, которые меня волнуют. Первый, то, что это может превратиться в борьбу теорий. Ну, то есть, грубо говоря, один там представитель какой-нибудь школы начнет говорить, что это миф. Вот. А второе, это то, что, может быть, действительно все-таки есть какие-то мифы, которые там, условно, мы как там обыватели, далекие от экономики, воспринимаем как реальность, а это на самом деле миф. Ну, например, там, типа, нельзя брать кредитов. Хотя я думаю, что современная, как бы, ну, экономика, она строится на том, что, ну, нельзя без кредитов, и она не будет развиваться даже просто, эта экономика, если... Вот, то есть это такой важный инструмент. Ну, что там про домохозяйство, и ох, прям, я бы послышал.
3: Ну, тут, мне кажется, что очень часто нужен прямо даже не разоблачение мифов, а какой-то ликбез, потому что мне кажется, что очень многие просто, включая меня, экономически безграмотны. Откуда что берется вообще и прочее. Ладно, не будем
2: Грустным хотел сказать.
3: Нет, не о грустном, но как бы я не знаю. Ну вот, как бы, с одной стороны, тема интересная.
2: Мы подумаем, давай.
3: Я сам подумаю, почему, почему нет или почему да. Значит, Роман спрашивает: здравствуйте, есть ли китайские списки античных текстов или до Поднебесной фейкоделы не дотянулись?
4: Китайские списки античных текстов. Я про такое никогда не слышал. Ну, в том смысле, что не настолько, так скажем, интеллектуальная жизнь античности и там даже раннего средневековья была объединена, чтобы какие-то античные тексты проникали именно в китайскую культуру. Честно говоря, никогда про такое не слышал. Есть некоторое количество китайских текстов, например, господи, у нас на канале прошлое в Ютубе недавно совершенно вышла лекция Марка Ульянова, где он рассказывает про один из источников как раз о том, как китайцы путешествовали в Западную Европу и, собственно, доплывали до Рима, до Древнего Рима, и там описан весь этот путь и так далее. То есть, грубо говоря, я бы сказал, реалии описаны в китайской литературе. Реалии западноевропейские и там средиземноморские. Какие-то там могут всплывать слова, которые принесло оттуда. Какие-то товары так или иначе там всплывают. Есть некоторое количество ученых, которые считают, что даже частично визуальная культура китайская несет на себя отпечаток там знакомства с эллинизмом, с тем же самым. Ну, то есть я имею в виду там скульптура китайская и так далее. Вот, но это все очень спорно и так далее. Но вот такого, чтобы точно в китайских библиотеках хранились трактаты в каких-нибудь греческих философов, такого точно не было. Я, во всяком случае, с этим никогда не сталкивался. Хотя при этом, да, говорят, что на буддизм тоже оказал влияние эллинизм. Но это уже вот такое... очень сильно удаленное.
2: Избил шкаф, Миша.
4: Да, избил шкаф.
2: Спасибо за то, что шкаф избил. Так, следующий вопрос пришел к нам из Телеграма с канала LabRed. Спасибо, друзья, что поддерживаете нас там. You know who I am, написал ник, написал человек свой ник таким образом. Глядя на ситуацию с событиями сегодня, количеством фейков становится страшно за достоверность исторических источников. Собственно, как понять, что Ледовое побоище не инсценировка? Или что подделка Петра фейк, а про славян вообще ничего не слышно до 5 века, а потом внезапно появляются? Как понять, что славяне не с Нибиру?
4: Тут 10 разных вопросов, на самом деле, внутри этого вопроса. Я постараюсь, да. Меня все время упрекают в том, что, во-первых, я не отвечаю на вопрос, а во-вторых, слишком многословен. Вот. Так вот. Очень разные вопросы, правда. Если мы говорим про славян, то очевидно, что тут есть проблема формирования этноса. Да? Когда мы говорим про славян, это в первую очередь славяне, это лингвистический термин. То есть это люди, объединенные какой-то общностью языков. А славяне – это самоназвание. И, соответственно, мы говорим о том, что в VI веке впервые в исторических источниках всплывают славяне, и тогда, собственно, историки начинают вести их историю. Это не говорит о том, что людей до этого не было. Это говорит о том, что в исторических источниках впервые кто-то записал, что пришли люди, которые назвали себя славянами. Окей. Но понятно, что до этого они каким-то образом развивались, и лингвисты уже по другим источникам, просто по языку, реконструируют балто-славянское единство, из которого выделились славяне. И, соответственно, это произошло туда раньше, до VI века. Там уже насколько это там можно спорить, это спорный вопрос. Поэтому тут это не имеет отношения к источникам, к вранью и так далее и тому подобное. Вот. Соответственно, если мы говорим про современную ситуацию и вообще, в принципе, про фейки, тут смысл в том, что в разные эпохи разное количество источников с разной детализацией информации у нас есть. Поэтому, например, если мы говорим про историков, там, да, та же самая эпоха образования Руси, да, там, 9-8 века нашей эры, У историков одна проблема. У них нет упоминаний там, этой самой Руси, этих самых там, славянских государств, и там, государств, которые возникают на основе славянского населения при помощи каких-то других этнических элементов. Вот. И, соответственно, им приходится из имеющихся источников доставать максимум информации, там, придумывать, как вот из этих крупиц собирать какую-то информацию. Плюс, конечно, добавлять археологию. Когда мы говорим про другие эпохи, вот про современность, например, у нас другая проблема. У нас слишком много информационного шума. И у историка совершенно обратная, противоположная ситуация. Ему нужно отсеять лишнее. И вот там делюсь с вами ноу-хау, как я живу в современном мире. 95% информации, которая попадает мне в голову, я просто не учитываю. То есть, грубо говоря, если вот мы сейчас живем в ситуации, вот в современной ситуации, все понимают, что вокруг происходит, что в мире происходит, ты просто должен отсеивать 95% информации, потому что это или мусор, или то, что называется словом фейки, которое я страшно не полюбил за последнее время, или это пропаганда. Соответственно, ты должен, во-первых, выбирать там несколько источников информации, которые ты считаешь достоверными, то есть откуда приходит информация, которая проверенная, которая более-менее взвешена и так далее, и только на них ориентироваться. А во-вторых, уже ту информацию, которую ты получил из этих источников, скрупулезно анализировать. Но 95, ну вот по нынешним меркам, мне кажется, 95. Можно, конечно, там играть с цифрами, но большую часть просто вообще нужно игнорировать, чтобы с ума не сойти и чтобы не перегрелся мозг.
2: Спасибо. Так, Павел Орлов спрашивает. А есть упоминание о Торе в других источниках, кроме Илиады? Или искали ее, основываясь только на Гомере?
4: Тоже отличный вопрос. И тоже он меняется, с ходом времени. Потому что смысл-то в чем? Я, честно говоря, не очень серьезно вдавался в подробности там шлимановской этой истории. Она, конечно, классная там, с точки зрения, что можно было бы кино про него снять. Но с точки зрения истории, это для меня не такая интересная история. То есть я не знаю, ориентировался ли Шлиман на какие-то другие источники. Но для меня, как для историка, сейчас гораздо интереснее тот корпус, источников, который мы имеем вот сейчас, насчет Трои. И у нас вдруг появился вот этот Богескёйский архив хеттского государства, про которое, собственно, Шлиман, я думаю, даже вообще не подозревал о его существовании. Он Трою откопал в конце 60-х годов. Вот. А где-то в конце 19-го, по-моему, века откопали вот, собственно, архив государства, столицы хеттов. Вот. И потом начали постепенно публиковать эти таблички, написанные на огромном количестве языков. Это вот как Амарнский архив в Египте. Это такой большой дипломатический архив, который нам рассказывает про там, переписку всяких царей Бронзового века. Вот это примерно то же самое, только из хеттского государства происходит. А на большем количестве языков, и тем самым интереснее как раз это позволяет устанавливать связи между этими языками, и очень разные фактуры там упомянуты. И вот самое, что интересное как раз, когда активно там где-то в 20-х, по-моему, годах 20 века только начали публиковать, переводить, в 60-х началось уже такой вал публикаций по этому поводу, там еще далеко не все источники переведены, а там есть и письма, и какие-то трактаты исторические и так далее. Хетты, в общем, кстати, между делом напоминаю вам о том, что хетты, если вы не знали, считается первым народом, который начал записывать историю в современном понимании слова. То есть вот прям вот писать, вот что произошло, когда и почему. Вот. Соответственно, и у хеттов упоминается несколько имен, территорий, городов, которые очень похожи на Трою. Потому что у них там есть такой город Труиса, у них есть там некоторое такое явление, как Велуса. Вот. И там можно по-разному читать, да, там, естественно, есть разные варианты прочтения этого, но так или иначе, это очень похоже на Илион, то есть Вилуса ассоциируется современными историками с Илионом, а Илиада, напоминаю, восходит название этого произведения именно к этому названию города. То есть и Труиса восходит, сравнивают с Троей. Напоминаю, если кто не помнит, что у Гомера два есть названия. Илион и Троя. Вот, и они там как бы типа на равных упоминаются. Есть большая литература, сравнивающая вот эти вот в письмах упоминающиеся вот эти названия у хетов и у Гомера. И выясняется, в общем, парадоксальная штука, что и то, и другое, в общем, упоминается примерно в одних и тех же контекстах. Потому что когда мы начинаем анализировать, где Гомер упоминает название и Илион, чаще всего он говорит именно про город, именно вот про то, что в стенах. Это типа столица региона. Вот. А когда он говорит Троя, он чаще всего упоминает какой-то регион, ну типа государство, там, регион. И когда мы смотрим, как хеты упоминают эти два термина, очень похожие по созвучию, они говорят, во-первых, про тот же самый регион, ну вот в смысле вот это вот Запад Малой Азии, северо-запад Малой Азии. Вот. Во-вторых, они точно так же говорят, что Труиса – это, скорее всего, что-то типа как страны, а Илион – это как столица этой страны. И, соответственно, современные ученые считают, что как раз именно хеты упоминают вот эти самые названия просто вот в своей огласовке там и так далее. Вот. Даже...

0: у нас зданию. Тысячи еще каких-нибудь там пастухов, которые гонят овец для прокорма. Их туда вносить, не вносить. Поэтому, не знаю, этот вот вопрос тоже. Я бы встречных вопросов по-еврейски задал миллион.
1: Спасибо.
2: Так. Давайте. Вопрос от Андрея Богданова.
1: Чего?
2: Ой, нет, подождите, я уже заслушался Мишу. Вот этот White.
1: И спасибо за поддержку.
2: Да, спасибо, Денис С. Не буду целиком читать. Вот, дополнение.
1: Дополненные вопросы.
2: Т9 у человека, наверное. Дополнение вопроса написал в чате. Суть в том, что историк, имея возможность лично ознакомиться со всеми точками зрения и участниками событий, все-таки смотрит на политическую обстановку и выбирает самую выгодную версию.
0: Вы путаете историков, политиков и идеологов. Это очень вот прям серьезная большая проблема, когда очень часто говорят мне, что типа, ну вот ваши же историки говорят. И когда начинают спрашивать, кто ваши историки, потом вдруг выясняется, что люди имеют в виду вообще не историков, вообще не ученых и вообще не исторические труды и не научные труды. И да, конечно, там, например, если мы говорим там про какие-нибудь книжки по там, международной дипломатии, да, там будет выбрано правильное, удобное какому-нибудь Министерству иностранных дел, я сейчас даже не говорю, какого государства, точка зрения. Да, но это не имеет отношения к исторической науке. Поэтому давайте будем... Чаще всего, когда мне говорят о том, что типа история продажная, там, девка идеологии, вот, я спрашиваю, вы какой конкретный случай, эпизод имеете в виду? Мне говорят, вот этот. И потом вдруг выясняется, что это вообще не имеет никакого отношения к исторической науке. Это человек прочитал или в каком-нибудь идеологическом труде, или политическом труде, или в какой-нибудь статье на каком-нибудь сайте, или еще... При чем тут история? Как наука, я имею в
2: виду. Так. Сейчас будет очень-очень длинный вопрос вообще. Миша, наверное, будет его неделю на него отвечать. Так, пропорционально. А я буду читать его до завтра.
1: Миш, можно да, нет, если что.
2: Роман Бондарь. Как за уши притянуты многие события в новой хронологии, это понятно. Однако еще не видел от историков ни одного опровержения поразительного совпадения.
0: Саш, можно я тебе помогу? Я знаю этот вопрос, он уже давно пришел.
2: Ну, я-то его не знаю, подожди. Ну.
0: Я его могу коротко сформулировать. Человек говорит о том, что в новой хронологии есть такая фигня,
2: совпадение,
0: как...
2: дат.
0: Параллелизмы, да, вот эти вот дат. Угу. И опровергните это хоть кто-нибудь. Хоть когда-нибудь.
2: По-моему, опровергали, мне кажется. Ну, давай, опровергни.
0: Опровергну очень легко. Я, собственно, готовился.
2: Миша сказал Миша, приложившись к бутылочке, на всякий случай.
0: Сан-Пеллегрино, это вода.
2: Ну, озеро. Да, конечно, конечно. Все так говорят. Ну, давай.
0: Так вот, да, это очень классная тема. Я просто вот совершенно... не понимаю вот этих людей, которые задают такие вопросы, когда говорят, никто из историков никогда не опровергал ничего подобного. Хотя все, мне кажется, люди, которые хоть немножечко занимались этим вопросом, знают, что еще в 90-х, по-моему, годах выходили сборники Антифоменко, где все их... Фоменко с Носовским, я имею в виду, аргументы разбирались подробнейшие по полочкам. И вот есть конкретная статья Залезняка Великого, которая вообще, в принципе, посвящена... Кстати, если хотите, я могу скинуть на нее ссылку куда-нибудь в чат, и вы ее закинете куда.
1: Давай, давай, да.
0: Сейчас, смотри, я ее отправлю нам...
1: Давай в скайп, а дальше я
0: разберусь. В скайп, да, ты, да, уже ее отправь. Вот вам конкретно, вот что вот я сейчас не вру, и вы можете посмотреть на это. Статья Залезняка, которая называется, там, сейчас, секундочку, я ее открою, типа «Лингвистика по Фоменко», ну или что-то такое. И там, в том числе, и вот этот вопрос с династическими параллелизмами разбирается в одной из глав. И собственно, ну... Залезняк, как честный ученый, говорит, вообще это не имеет отношения к лингвистике, но просто я не мог пройти мимо этого, потому

0: что это явный вот просто чушь и подлог. И, кстати, я сейчас тоже даже могу скинуть, я сейчас в чат к нам в скайп скину.
1: Ну, это там классика натягивания совы на глобус.
0: Да, Виталик.
1: А ты какой забыл туда пример, что война СССР с Афганистаном, прости господи, это война США с Вьетнамом.
0: Да, короче, когда мы берем реальные источники, то есть они якобы нашли, якобы в источниках смещение там на 350 лет, и якобы там вот эта вот история там 10-12 веков, это то же самое, что история 14-16 веков в России. И сравнивают между собой эти правления. Но если вы просто начнете всерьез изучать эти цифры, которые они приводят, выясняется, что это просто, это даже не натягивание совы на глобус, это просто вранье откровенное. Потому что вот я сейчас скинул две вот этих, две линеечки правлений, которые якобы совпадают в мире Фоменко. Но они вот, я просто вот там вот просто цифры, вот их можно туда закинуть к нам в чат трансляции. А если начать разбирать эти цифры подробно, то становится и вообще все смешнее. То есть они в принципе не совпадают. Но вот давайте посмотрим. У нас есть правление Святослава, который в X веке правил 27 лет. И есть правление Дмитрия Донского, который в XIV веке правил 26 лет. Но они же математики, у них же все очень точно, четко, ну, 27, 26, где-то 7, 8, неважно, что это вообще не совпадает. То есть это 27, 26, окей, хорошо. А потом есть, например, следующее правление. Владимира 35 лет и Василия I 36 лет. Опять же, 35, 36, плюс-минус километр, вообще неважно. Только проблема в том, что между Святославом и Владимиром в X веке был еще один князь, которого Фоменко почему-то выкидывает 8 лет с 972 по 980 год. Он просто вот, ему удобно, он взял и выкинул это. То есть, короче, он натянул сову на глобус один раз, когда он сравнил 27 лет и 26 лет. Потом он 35 и 36, ну, типа, плюс-минус километр, неважно. Потом он выкинул вообще правление. Потом еще интересней. У него там есть такое, господи, где же это, я сейчас найду, тоже совершенно было замечательное. Про Владислава, там у него какого-то было, или Святополка. Там, короче, смысл в том, что он опять, он такой, вот у нас есть одно правление, а вот есть второе правление, и они типа совпадают. Но на самом деле в Владиславе, где же это, чтобы я не быть голословным, я прямо сейчас даже это найду. Всеволод в XI веке правил 39 лет, а Иван III в XV веке, там, в конце 15-го, начале 16-го, 43 года правил. Опять 39, 43. Он же математик. У него вот так вот все точно. То есть вот ему наплевать. Плюс-минус 4 года вообще не срок. Но проблема в том, что не было такого правления 39-летнего с 1054 по 1093 год 39-летнего. Потому что под Всеволодом он запихнул в одно правление Изяслава, Всеслава, Изяслава, Святослава, Всеволодова, Изяслава и Всеволода. То есть он всех этих князей запихнул под одно имя, потому что ему так было удобно. И он, и даже так он не смог подогнать точно, потому что у него 39 лет против 43. То есть, короче, когда вам говорят, что Фоменко нашел какие-то параллелизмы в династиях, это, ну, просто вранье откровенное. Там нет этих параллелизмов.
2: Не, ну найти-то он мог, то есть он сам справился. Нет, их нет. Но он...
0: А, он же еще Иван, он правление Ивана Грозного, чтобы ему удобно было вот это вот, типа, параллели сделать, он правление Ивана Грозного разбил на 4 разных каких-то князей, которых он придумал просто из головы. Он взял Ивана Грозного и разбил правление на 4. И там вот таких вот полно. Вот, ругаюсь, извините.
2: Ничего. Мы тебя понимаем. Юра Ни спрашивает, всегда ли так, что более старые по датированию источники содержат реально более древнюю информацию? Допустим, кто-то позже переписал более старые источники. Как такое улавливается?
0: Сейчас, секунду, я прочитаю просто вопрос. Я его сейчас вижу написанным у себя на экране, на всякий случай, чтобы не врать. Более старые датировки, более древнюю информацию. Нет, не всегда такое бывает. Сейчас, например, опишу ситуацию. То есть, грубо говоря, у нас может быть два источника, которые до нас дошли в переложении, в списках и так далее. То есть, грубо говоря, у нас есть... сейчас прям даже попытаюсь по конкретике чего-нибудь придумать. То есть, грубо говоря, у нас может быть до нас дошедший древний античный источник, например, какой-нибудь Плутарх, да, жизнеописание Плутарха, который описывает судьбу какого-нибудь Алкивиада, то есть греческого, там очень крутого, такого веселого раздолбая героя. Вот. Но Плутарх писал уже в нашу эру, но он просто передал нам через какое-то там количество источников вот эту информацию. И, соответственно, он там, мы встречаем первый раз вот эту бумажку, на которой написано, да вообще, в принципе, этот текст, который языком, которым он написан, мы его встречаем там, типа, первый-второй век нашей эры. Вот. Но фактура там про какой-нибудь там пятый век до нашей эры. И, соответственно, вот у нас вот этот временной лаг. Вот. А при этом мы можем найти какой-нибудь источник какого-нибудь, я не знаю, там, Цезарь. Да, сказание о история Гальской войны. Да, это написано в первом веке до нашей эры. И написано про первый век до нашей эры. Ну, то есть практически, ну, про свою современность. И, соответственно, у нас получается более ранний источник пишет про более позднее время, чем Плутарх, например. То есть это легко такое может быть. Ну, в том смысле, что вы же понимаете, да, что мы тоже как, ну, там, современный историк может написать про любой вот век, который туда вглубь. Но историк не напишет про век, про 22-й, потому что это уже будет фантастика, там, футурология или еще что-нибудь такое. Но точно так же там, какой-нибудь Тарле, историк 19 века, мог написать про войну с Наполеоном, например. Надеюсь, не запудрил мозг, а объяснил наоборот.
2: Ну, если коротко, просто количество источников может быть больше в момент написания более позднего, да и все.
0: Да, да.
2: Вот как-то так. Так, Дануны спрашивает. Сталкиваются ли ученые с ситуацией, когда все древние источники в чем-то противоречат какому-то археологическому факту?
0: Да, такое бывает, конечно, налево и направо. И да, да. Собственно, там же сама история, если уж говорить про Троянскую войну, которая там сегодня упоминалась, там же проблема-то в том, что была, что, например, Шлиман прокопал ту самую Трою, которая, скорее всего, имела отношение к, там, к Троянской войне, и он нашел эту маску Агамемнона в слоях, которые там что-то, по-моему, лет на 500-600, что ли, старше, чем на самом деле существовал Агамемнон. Вот, даже по хеттским источникам. Вот. А такое, да, да, да, такое бывает, и причем очень бывают смешные истории, потому что я вот сейчас вот прям навскидку даже вспомнил про очень известные, почему, собственно, нужна археология и почему плоха черная археология. История вот вам конкретная. Был как конкретный эпизод в Бородинском сражении, который описан в письменных источниках вот так. В основном, то есть какой-то батальон там куда-то дошел, там выстрелил и ушел. Вот. И все его, ну, вот, переписывали в источниках, ну, в смысле, не в источниках, а в работах, в исторических. Вот именно таким образом, как он описан в большинстве исторических источников. Но было какое-то там воспоминание какого-то французского офицера, который рассказывал все совершенно по-другому. Вот. И потом Олег Двуреченский, когда раскапывал Бородинское поле, они там проходились большими этими планшетами, ну, то есть собирали подъемный материал, применял, в том числе и эти пули, а сейчас настолько крутая технология вот этих раскопок полей сражений, что если пули правильно посадить, ну вообще все находки, правильно посадить на почве, то есть их по карте расположить, ты можешь даже выстрелы батальона видеть. Вот. И они реконструировали, они наткнулись на вот этот кусок сражения, который был описан только в одном источнике, вот, вот так по-другому, и поняли, что вот тот источник, вот это воспоминание французского офицера, оно действительно настоящее. Его никто не воспринимал всерьез, все думали, что это какой-то бред, там, ну, что такого быть не может. Но археология подтвердила, что, как бы это сказать, общепринятая версия вот этой части сражения, она неправильная была. Вот конкретный пример. Такого полно.
2: Спасибо. Саша?
1: Так, вопрос задает Дэн или Илья Владимирович? Илья Владимирович. Известно, что Велесова книга – это фейк. А сохранились ли реально деревянные книги? И если да, то какие и где?
0: Ой, конкретно про деревянные книги я не скажу, что вот прям деревянные книги, но самая древняя, дошедшая до нас в оригинале там, вот, на русской почве книжка, господи, я забыл, как это называется, Евангелие, чье же оно, забыл, из древнего, естественно, из Новгорода, это все из Великого Новгорода происходит, там мокрый слой, поэтому там сохраняется органика хорошо, вот, просто там обложка, если мне память не изменяет, дошла деревянная, там с надписью, это типа, господи, забыл, как называется, это этот источник, вот, но он там 11-го, по-моему, века, он на дереве, но это вот именно как такой, как обложка там или еще что-то такое, и там еще на воске там что-то могли нацарапать, вот, ну, то есть вот прям совсем деревянных книг нет, конечно, нет, и до нас их не дошло, и я не знаю, не, ну, то есть, в принципе, если мы говорим про Древнюю Русь, то это не самое, как скажем так, логичная вообще, в принципе, технология письма, потому что были такие специальные дощечки, такая типа как рамочка деревянная, и внутри там воск, и на ней писали. Вот, это другая технология. Но это как вот записная книжка, где ты можешь писать, стирать и так далее. А была, соответственно, береста, на которой писали. Вот деревянных книжек на Руси до нас не дошло. А деревянные надписи на дереве до нас дошли, но из совершенно другого региона, не поверите, с острова Пасхи происходят вот эти все письменность, которые до сих пор не могут расшифровать. Ронга-ронга она, по-моему, называется. Она как раз на деревянных всяких там лопаточках, каких-то еще штуках дошла. Таких, вот. Но это совершенно другая культура.
1: Вот. А были же эти египетские какие-то, по крайней мере, на дощечках какие-то чертежи, что-то такое. В Луксорском музее, по-моему, я видел что-то такое.
0: Что-то там написано. Я не помню. Когда чертежи, ты говоришь, я сразу...
1: Нет, есть на астраконах.
0: Математический папирус у вас там?
1: Нет, есть папирус математический у нас там. Значит, есть на астраконах, всяких черепках и известняковых кусочках. И реально в Луксорском... Ну, там, по-моему, только один такая дощечка, кусочек, и на ней разметка какого-то рельефа, типа... На дощечке.
0: Да, как но в принципе кажется. Так-то, если вспоминать, я какая-то, по-моему, карта, помнишь, была самая древняя? Она, по-моему, тоже чуть ли не на деревяшке на какой-то нарисована, нацарапана.
1: Насчет карты я вот не помню. Но теоретически, если это дощечка и каким-то красителем на ней рисовать, можно было брать тряпочку, стирать и опять что-то рисовать.
0: Вот так. Теоретически можно, но вопрос с сохранностью, опять же.
1: Так, тут говорят, что у меня голова ушла из кадра, а так...
2: Чуть-чуть вернись назад. Вот так сиди. Вот так хорошо подпишешь. Так, Ольга Шадрина задает вопрос. Известны ли случаи, когда фальсификация исторических данных приносила благо государству, жизни того или иного народа или политическому строю?
0: Слушайте, тут вот прям, да, я думаю, что легко. Ну, то есть, Что считать благом государства? Давайте с этого начнем. Знаменитая фраза Бисмарка про школьного учителя истории, который выиграл войну. Это как бы в принципе... Давайте так, я постараюсь политкорректно и общо ответить на этот вопрос. Когда мы говорим про историю в таком гражданском смысле слова, когда нам преподают историю в школе, нам ее преподают не для того, чтобы мы знали, как развивалось государство, там какие-то донести до нас сложные научные теории и так далее, нам рассказывают, как бы это сказать, позицию, картину мира гражданина конкретного государства. Соответственно, в том или ином виде там перекосы существуют везде. Где бы вы школу ни изучали, в Америке, в Японии, во Франции, в России, в школьном курсе истории история будет преподнесена так, как это нужно для того, чтобы сформировать гражданина этого государства, для того, чтобы он защищал интересы этого государства в понимании современном. То есть оно же тоже может во времени меняться. Вот, соответственно, я бы так сказал, что, конечно, да, история используется как идеология. И вот эти большая часть национальных конфликтов, которые связаны с тем, что та или иная территория исконно принадлежит какому-нибудь народу, и она должна принадлежать этому народу. Это все закладывается в историю, в школьную историю, и потом используется для оправдания какой-нибудь войны. Это вот каждая вторая война, вот, собственно, развивается по этим законам. Если это считать благом государства, то да, она используется. Вот так скажем.
1: Да ну, не может быть такого.
2: Да, конечно. Первый раз слышим. Угу. Невозможно. Продолжим.
1: Продолжим. Вопрос от Ильи Владимировича. В древности были методы анализа текста и установления подделок? И какие это методы в древности?
0: Смотря что считать древностью. Да, я опять же в рамках своего доклада рассказывал о том, что что Лоренцо Валла стал одним из пионеров современной лингвистики, филологии, источниковедения. Вот. То есть вот именно начал использовать методы критики, источники внешние и внутренние для того, чтобы опознать подделки. Вот. В древности я думаю, что это использовалось, но использовалось только в смысле... как это сказать, таких простых бытовых вещей. Ну, там, то есть, условно, там, подпись того человека или не того человека, от кого тебе письмо пришло. Тебе подделали там послание от какого-нибудь военачальника, может быть, да? Ну, то есть, я думаю, что это не было на уровне там методов научных, а это было на уровне там какой-то смекалки и бытовой, как это сказать, опять же, бытовой смекалки. Вот. Ну и в конце концов, если ты там, да, мы знаем, например, даже... О, сейчас я не знаю, это можно ли связать с этим, но я вспоминаю, что там, например, те же самые в Новгороде, в Великом Новгороде встречаются всякие палочки, типа как расписки о том, что человек должен кому-то там каких-то денег, и вот эту палочку там каким-то образом ломали, и потом ты ее мог состыковать, и тогда понять, что это типа вот один и тот же кусок документа. И вот такие какие-то вот штуки, вот ну, которые позволяли верифицировать это, те или иные документы, они существовали. Но те же самые печати, например, они же тоже возникли для того, чтобы не просто как бы поставить свою подпись, но еще и чтобы продемонстрировать, потому что такая печать только у тебя. Вот. Ну, то есть вот на таком бытовом уровне.
1: Так, Виталий. Виталий, я не слышу Виталия.
0: Мы тебя не слышим, да, тоже.
1: Открывает Виталий рот, но не слышно, что поет. Ну, может, зрителям слышно. Но я на всякий случай тогда перехвачу инициативу. Вопрос от Павла К. Точную дату рождения Христа так и не определили? Даже те, кто занимался этим вопросом всерьез, диапазон в несколько лет дают. И можно ли называть наиболее древнее событие, для которого установлена точная дата? Точно это как? С точностью до дня, что ли?
0: Да. Да, кстати, есть такое событие. Господи, когда же это было? Событие кого-то. Есть история, это про... Господи, как же это называется-то? В дендрохронологии очень это распространено. И в этом... Японская какая-то фамилия, событие кого-то. Это вот прям...
1: Я понял, про что ты говоришь. Там хрон, субхрон, вот это вот.
0: Да.
1: Это Кузьмин про это. Я не помню, это слово страшное. Ну, в общем, да, продолжай.
0: Хурияки, ферияки. Ну, что тут, короче, вот такое. Вот как-то так это звучит. Событие какое-то. Это просто что-то там случилось на Солнце, то, что отразилось у нас на Земле, и это везде вот прям задокументировано в летописях. Но есть еще более жесткие вещи. Если посмотрите наш фильм про костенки, там упоминается извержение вулкана, точнее, не вулкана, а фригийских полей, все, что в районе Неаполя, вот это вот был такой супервулкан. И в эпоху позднего палеолита, сейчас я не помню точные датировки, по-моему, что-то в районе там, плюс-минус 25 тысяч лет до нашей эры, бабахнул вот этот супервулкан, и все накрыло этим пеплом. И, соответственно, теперь по всей Земле находят этот пепел, и он прям вот очень точно разделяет слои между собой. И в тех же самых Костенках, Зарайске, во всем верхнем палеолите, если ты находишь это, ты с точностью до года можешь сказать, можешь датировать вот этот слой. Так что это про самые такой древние какие-то датировки. Вот я думаю, что вот это вот точно уже можно.
1: Ну там все-таки с точностью до года, наверное, относительно этого слоя, но абсолютная дата его все-таки немножко гуляет. Потому что я могу вспомнить там этих чудесных неандертальских детей, у которых там по линиям роста эмали зубов вообще там определяли там, на какой день жизни его там мама начала как бы отлучать от груди, на какой день жизни он заболел, на какой день выздоровел, на какой день траванулся свинцом. Там по дням, потому что эти линии роста каждый день прирастают. И что вот он родился тогда-то, вот зима, вот ему было плохо, потом он помер, короче говоря. Вот, но там именно по дням расписана эта жизнь этого бедного неандертальца. Но это все относительная хронология, имеется в виду относительно его рождения и относительно сезонов именно того года, когда он родился.
2: События Мияки.
0: События Мияки, да-да-да, я как раз тоже сейчас нагуглил. В Порбожине, например, там тоже оно встречается. И это события Мияки, это 775 год. Нашей эры, да, и то есть это вот по всему миру, это, короче, могут определить теперь, да, вот, ну, то есть вот есть такие штуки, а там еще первая часть вопроса была про Иисуса Христа тоже, опять же, я вот к чему, рождение Иисуса Христа — это не событие Мияки, да, которое отражается в дендрохронологии по всему миру, вот, соответственно, где-то, если его не описали, если не зафиксирована эта дата, то мы его и не можем восстановить, поэтому мы плюс-минус километры можем понимать, когда это было. Поэтому там дата и гуляет. Плюс-минус там 4 года, по-моему. И самое, что интересное, по-моему, сейчас по самым плюс-минус такой научный консенсус, что Иисус Христос родился в 4-м году, как это сказать, эпохи Иисуса Христа. Ну, то есть, типа, через 4 года после официального своего даты рождения. Что-то вот такое там.
2: На 4-й год, да, рождения. Да. Спасибо. Перед следующим вопросом предлагаю коротенькие объявления. Друзья, благодарю всех, кто продолжает смотреть нас. У кого какое время сейчас? Я надеюсь, что по всей России. Кстати, давайте-ка мы немножечко поспамим в чатике. Напишите, откуда вы смотрите. Будет очень интересно. Ну и спасибо всем, кто нас поддерживает. Напомню, нас можно поддерживать разным способом. Самый простой из них – просто поставить лайк данному видео и подписаться после этого на канал. А еще нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. Ну и если вы смотрите слушаете нас из другой страны, не из России, то у вас есть возможность нас поддержать при помощи Patreon. А если внутри страны, то у нас есть, например, sponsor.ru, где мы регулярно выкладываем какие-то эксклюзивы совсем недавно. Вчера, например, появился материал, как мы спускались, ну, от первого лица в Красную пирамиду. Был очень тяжелый спуск. Саша не даст соврать, он тоже в кадре мелькает. Было очень круто, посмотрите на его страдающий вид. Да. Было примерно
1: так. Я не страдаю, а я помню, что там, во-первых, я башкой стукнулся, потому что там где-то высота метра этого прохода.

0: нас ждет завтра?
1: Птиц, шорох деревьев. И если в эту какофонию звуков встраивается звук, отличающийся от звуков природы, вы его сразу же услышите. То есть вот вы сели, вот вы заблудились. Вы сели, успокоились, водички попили и раз услышали шум. Но он явно отличающийся там от шума деревьев. Это может быть, например, шуметь дорога. Или вы услышали гудок поезда, или сигнал автомобильный, или выстрел какой-то. Вот человеческий слух, посторонний звук вычленяет сразу. Причем первый звук, который вы слышите, он заставляет вас оглянуться. Второй звук определяет вам направление. Я это называю звуковым азимутом. То есть услышали, сразу посмотрели по сторонам. Если этот звук повторился, вы уже знаете куда, в каком направлении это будет происходить. У меня такое было один раз на Колыме, когда я спокойно шел, там, искал своих баранов, вокруг никого не было в принципе. Я слышу голос человеческий. Первое впечатление было, что я там, ветром надуло, потому что когда постоянно один долго находишься в пространстве, иногда глюки такие приходят. А потом я услышал второй звук, и все, я сразу определился, что на другом концу долины, на другом борту, где-то в удалении, наверное, километрах в двух от меня, стоит УАЗик, и два человека между собой разговаривают. И последнее, что вы делаете после того, как вы успокоились, прекратили движение, определились везде, прислушались, собрали весь массив информации, который есть, вы пробуете проанализировать ситуацию. Что касается звуков. Шум поезда до 10 километров вы можете услышать. Гудок и товарняк, например, если идет тяжелый груженный поезд. Шум автодороги до 3 километров. Выстрелы тоже до 3 километров, голоса людей до километра. Это в условиях закрытых пространств, будем так говорить, в условиях леса. Если это открытая территория, как, например, там тундра, вот, или высокогорье, то, соответственно, расстояния увеличиваются. И еще эти звуки зависят от погодных условий. Как показывает мой полевой опыт, например, перед грозой возникает совершенно идеальная слышимость, когда можно человеческую речь услышать на расстоянии там, до 5 километров. Речь. Я уже не говорю про такие более тяжелые звуки, как шум поезда или шум автодороги. Если вы услышали звук, вы его идентифицировали как, назовем его так, технический, неприродный звук. Причем, как отличить звук автодороги от звука другого какого-то? То есть вот этот вот шум, который шумит, и кажется, вроде шумит дорога. Дорога шумит непостоянно. Вот идут машины, звук есть. Пауза возникла, звук пропал. То есть он такой плавающий, как бы, получается. Постоянный звук обозначает что-то, нечто другое. Например, ветер. Ветер вот гудит поверху леса, гудит и гудит, и он гудит постоянно. А вот механические звуки, они такие локальные достаточно. То же самое относится там к железным дорогам. Поезд проехал, звук есть, потом раз, звук пропал. Определились, услышали. Да, ага, мне нужно двигаться в ту сторону, да, действительно, я там слышал гудок поезда, либо автомобильной дороги. Обозначьте себе направление, просто по этому звуковому азимуту. Каким образом это делается? Вы берете палку обычную, встаете вот так, вытягиваете руку в направлении звука, палку кладете на землю. После этого вы можете делать все, что угодно, направление у вас есть, первоначальное, по которому вы будете двигаться. Если вы этого не сделаете, то как бы звук он повторился второй раз, а потом его нет. Вы потом не восстановите картину мира. Вам будет казаться, что это было вот в том направлении. Или там это было вот там, хотя на самом деле звук шел оттуда. То есть сразу, оп, и обозначилось. Это любое обозначение, оно вселяет в себе уверенность. Потому что вы уже видите, куда вам следует двигаться. Передвижение. Скорость передвижения в лесу. Тренированный человек без груза, от 2 до 4 км в час. Тренированный человек с грузом, в пределах 2 км в час. Нетренированный человек без груза, до 1,5. Нетренированный человек с грузом, до километра в час. Это практические цифры, которые мы постоянно, так сказать, подтверждаем на тренировках. Быстрее вы не пойдете.

и даже не побежите. Во-первых, по лесу бегать достаточно сложно. Во-вторых, там нет прямых путей, там возникают ветровалы, завалы, какие-то кустарник, плотный подрост. Постоянно это все нужно обходить, то есть темп движения падает. Во-вторых, в состоянии стресса человек очень быстро сбивает дыхание и скорость падает. Вы резко рванули, побежали, услышали, да, мне нужно туда, а потом дыхание сбилось, скорость упала, и вы опять пошли пешком. Поэтому вот это как бы разумные такие вещи. Услышали звук дороги, вспомнили, да, где-то от 3 километров. Ваша скорость передвижения будет, пусть будет 1,5 км/ч. Значит, вы до дороги будете идти 2 часа. Это минимальное время, за которое вы достигнете той точки, откуда выходил звук. То есть выйдите к людям, будем так это говорить. И здесь вступает правило времени. Значит, если на ваших часах время перевалило за 15 местного времени, это осень или зима, либо за 18 местного времени, это весна-лето, то движение должно быть прекращено. Почему? Потому что у вас до темноты остается буквально совсем чуть-чуть. Практически 2-2,5 часа, не больше. Подготовленная группа с имеющимися у нее палатками, спальниками, котелками, кашей, там, водкой, чаем, лагерь ставят за 2 часа, 1,5 максимум, при условии того, что все занимаются своим делом. Вот просто вот так вот по раскладке выходит, потому что нужно произвести некий комплекс мероприятий, начиная от расчистки места и постановки палаток, заканчивая разведением костра и приготовлением пищи. От 1,5 до 2 часов. Вот считайте, у вас нет ничего, вы потерялись в лесу. Соответственно, время у вас очень ограничено. Если вы услышали звук, возвращаясь к предыдущему слайду, определили его, идентифицировали его как технический звук, дорога это там, либо выстрелы какие-то, либо еще что-то, но то, определили это как место, где есть люди, вот у вас есть после вот этого времени 2 часа на передвижение. И вы в этой ситуации должны отдавать себе отчет о том, чтобы двигаетесь вы или не двигаетесь. Если вы уверены в себе, если вы представляете картину мира себе правильно, тогда вы двигаетесь. Если вы в себе не уверены, значит, тогда движение должно быть прекращено совсем. Иначе у вас не останется время на подготовку своего ночлега. Все, 2 часа, темно. Сначала сумерки, потом свет выключили, и вы уже ничего не увидите. Вы приняли решение о остановке движения и подготовке себе временного убежища. Вы поняли, что вы никуда не успеете, либо вы не слышите никаких звуков, вы не понимаете, куда вам надо идти, вы устали. Значит, нужно искать место, где переночевать. Правило очень простое. С этого момента включается принцип «я себя люблю». Вот себя люблю, никого больше не люблю, потому что если я не буду любить себя, я просто умру. Если вы потерялись в плохом месте, но видите вдалеке место хорошее, например, вот на болоте потерялись, а видите там коренной лес где-то вдали, елки торчат, идите туда. И красным выделено, обязательно оставьте метку. Про метки мы поговорим чуть попозже, просто как бы запомните это. Что такое место для ночлега? Каким оно должно быть? Оно должно быть сухим, в первую очередь, по возможности закрытым от ветра, если ветер присутствует, и с достаточным количеством дров. Потому что огонь – это ваша сила, это ваша уверенность. Если вы потерялись в пространстве летом, при температуре окружающей среды там выше 25 градусов, вот, в самую короткую ночь, то как вариант, можно обойтись без костра, потому что там буквально несколько часов, которые можно постоять, вот эти, пережить эти сумерки и дальше куда-то что-то делать. Но обычно все начинают блудить во время сбора грибов, а это уже осень, это уже перепад температуры, это уже ночь холодно. Поэтому костер должен быть всегда. То есть ищем сухое, закрытое место, закрытое от ветра, с достаточным количеством дров. И вот мы подошли уже непосредственно к практическим таким вещам. Костер. Основные правила разжигания костра. Дрова должны быть сухие, их должно быть много, их должно быть очень много. Как показывает
опыт тренировок, палка толщиной в руку горит 15 минут. Время считаем, вот, например, от 6 часов вечера до 6 часов утра, 12 часов. Простая математика, сколько таких палок нужно собрать для того, чтобы поддерживать костер? Очень много. И вот эти 2 часа, которые у вас есть до сумерек, вы должны в первую очередь посвятить сбору дров для костра. Иногда вот курсанты Троллса, они на тренировку приходят по выживанию и начинают там обустраивать место ночлега, вместо того, чтобы собирать дрова. В результате сумерки, темнота, вроде как место ночлега есть, а дров нет. И все, и в темноте иди, ходи, собирай. Сначала вы собираете дрова. Все остальное можно делать при свете костра. Вот такая вот скаутская картинка от скаутов. Как определить, какие дрова нужны. То есть, соответственно, для разжиги нужны дрова легкие веточки. Лучше всего нижние веточки с елок, там, с каких-то хвойных деревьев, сухие. В пучок. Таких пучков у вас должно быть несколько. Для разведения уже достаточного огня, соответственно, вот здесь все показано. И для поддержания этого огня более толстые. Но опять же говорю, 15 минут. Что делать? Вам нужно 12 часов поддерживать огонь. Каким образом выходить из ситуации? Есть способ, который мы постоянно делаем. Вот нужно постараться найти вот такое бревно. Почему? Потому что это даст вам возможность сделать большой костер. Это бревно не должно лежать на земле. Если бревно лежит на земле полностью, влага из земли идет вот сюда, соответственно, это бревно будет мокрым, оно не будет гореть. Если бревно чуть висит в воздухе, ну вот так вот обозначим, здесь идет приток воздуха, и оно остается сухим. Как определить, какой толщины нужно? Пиццу представляете стандартно? Вот от этого размера и пляшете. 30 сантиметров в принципе. Вот такой костер будет гореть у вас всю ночь. Не надо использовать пилу, топор, пытаться что-то свалить. Нет, нужно просто их поискать. Если вы заходите в хвойный лес, там обязательно будет вот такой ветровал. Обязательно. Его нужно просто найти и вокруг него уже плясать. Каким образом? Вы берете вот эти тоненькие палочки, разводите 3 костра. Один костер разводите здесь, один здесь и один вот здесь. Удаление, ну, с метр, например. Для чего это нужно? Для того, что, во-первых, вы себе обеспечиваете прогрев по всей длине своего роста, то есть это получается 2 метра. Во-вторых, если это все прогорит, а это все прогорит за 12 часов в двух местах, вы в конечном итоге под утро получите себе отдельное бревно, которое вот здесь и здесь горит, а здесь оно останется целым. И это бревно вы уже можете опять перетащить сюда и уже получить классическую надью. 2 больших 30-сантиметровых бревна, не используя ничего. Только вот из-за того, что вы вот развели 3 вот таких костра. Есть еще один способ, он применяется в основном в Сибири зимой для ночевок таких. Как бы вы разводите так, там костерки небольшие, и на удалении, ну, до 1,5 метра разводите еще один костер. И просто его жгете. Жгете, жгете, жгете, жгете. Мы потом дойдем до времени, как это должно быть. Для чего это нужно? Вы прогреваете землю, на которой вы будете спать. Вот вы собрались укладываться, там, строить себе убежище какое-то. Вы этот костер просто вот туда, вот, к этому бревну сметаете, и дальше он полыхает. Вот на этом толстом бревне. То есть вот таким вот образом, без использования специальных инструментов, вы себе получаете костер, который будет гореть достаточно долго. Это проверенная система, неоднократно мы этим занимались. Данный костер горит всю ночь с разной интенсивностью. Вот про него мы поговорим чуть позже. Значит, временное убежище, которое вы оборудуете. Его можно оборудовать при помощи аварийного тента. Вот у меня есть такой вот аварийный тент. Это
так называемый Space Blanket, космическое одеяло фирмы Grabber. Оно двухстороннее, здесь серебрянка, с этой стороны рыжая, есть зеленая. Это самое лучшее аварийно-спасательное снаряжение, как тент, которое я когда-то использовал. Очень долговечное, вот этому тенту года, наверное, 3. Он уже там в некоторых местах прожжен, но, тем не менее, он свои функции выполняет, не облезает, он держит, хорошо отражает тепло от костра, он очень неплохо держит влагу, если нужно, так сказать, уйти от дождя. Вот. При этом он является сигнальным полотнищем, если нужно подавать какие-то сигналы. Я в нем спал и на Колыме, и на тренировках постоянно, он у меня лежит просто в рюкзаке, и как бы веса не создает, объема тем более. В обычной жизни, если не страдать паранойей и постоянно не заниматься выживанием, идеальное средство для пикника. Пришли, достали, расстелили, разложили бутерброды, коврики, упали, загорайте. Абсолютно универсальная вещь. Вот это вот на тренировке, вот это бревно, вот тент, лапник, все. У меня вот как бы ничего не было больше. Совершенно спокойно можно переночевать. Можно использовать серебрянки, вот эти вот одноразовые тенты, которые продаются в аптеках, такие вот уложенные, которыми обычно спасатель укрывает пострадавших. Можно делать из них, но, во-первых, они одноразовые, во-вторых, у них нет люверсов, их достаточно сложно растягивать. То есть вот приходится делать вот такую вот конструкцию, как вы видите, да, из палок, и аккуратненько его расправлять. Вот, это вот, вот этот вот навес сделан из двух тентов. Что один он маленький. Использовать его в качестве укрытия, заворачиваться. Ну, я вам так скажу, он греет только тогда, когда горит. Так ощущений тепла нет. Он хорош только в одном условии. Вы двигались, резко остановились, вам нужно каким-то образом это тепло аккумулировать. Вот почему пострадавших закрывает, потому что быстро не остыл. Локально. Если это будет продолжаться долго, вы в нем замерзнете, он вас не спасет. Но использовать его в качестве этого, в принципе, возможно. Но он один раз. Это многоразовый тент, это одноразовые тенты. Значит, используя поваленные деревья и выворотни. Это все фотографии с тренировок. У нас есть товарищ, который, в принципе, всегда на всех тренировках делает себе однокомнатную квартиру. Он такой небольшого росточка. Вот он находит выворотень. И вот в этом выворотне строит стенку. Залезает под него, вот здесь вот разводит вот этот маленький костер для прогрева, тут подгадывает бревна для большого костра и совершенно спокойно спит. Вот. Можно использовать для строительства тента мусорные пакеты. Обычно они там где-то 200 по 200 литров, 240 литров. Вот. Лучше парочку их всегда иметь или три штуки. Они тоже не занимают никакого места, никакого объема. Вот построенный тент. Укрытие отражающее. И вот использована вот эта вот серебрянка для того, чтобы каким-то образом прикрываться. Значит, еще чем интересен мусорный пакет, и с него можно сделать матрас. Вот два мусорных пакета, набитые сухой листвой, для того, чтобы лапник не резать, или, например, нет возможности его нарезать. Вот взяли, набили 5 сантиметров толщиной, вполне получается такой нормальный теплоизоляционный коврик. Вот это вот убежище, которое вы себе оборудуете. Для чего все это делается? Для того, чтобы, во-первых, получить максимум от костра, который горит, потому что навес отражает тепло и греет вас с другого боку. Во-вторых, изолировать себя от воздействия осадков, если они такие намечаются. Вот. В-третьих, занять себя и с пользой провести время. Потому что просто так сидеть, можно с ума сойти. А когда вы постоянно что-то двигаете, оборудуете, как бы время проходит, вы заняты, мозг ваш работает, и паника к нему не подступает. Значит, люди и звери. Вот за всю мою практику и совместных, и одиночных похождений, ну, наверное, только в лагерь один раз пришел медведь, на Камчатке, и то потому, что он был любопытный. И мы стояли как бы вот между двух рек на пути миграции. Здесь, в округе, в радиусе, там, я так думаю, что и за границу Тверской губернии, никто на ваш костер не придет.
потому что это шумно, это огонь, это другие запахи, это другие звуки. Медведь не придет, просто испугается. Вот. Максимум, кто может прийти, это лиса. Потому что лисе все равно. Волк не придет точно, кабан не придет точно. Поэтому на эту тему можно даже не заморачиваться в принципе. Все звуки, которые вы будете слышать, какие-то потрескивания, там какие-то сучья будут вокруг рушиться, они все, конечно, будут восприниматься тревожно, но, как показывает практика, никто не приходит. Но если вдруг кто-то пришел, берете головешку и начинаете этой головешкой воевать. Все, так сказать, рассказы про ножи, которые привязывают к палке и используют это в виде копья, это все, так сказать, оставьте для диванных теоретиков. Вот, это все ничего не работает. Ничего, головешка будет работать. Если вдруг реально кто-то пришел, кому-то стало интересно. Но, как показывает практика, не приходит никто. Вот, резюмируем первый день. Осознали, что не понимаете, куда идти. Остановились, осмотрелись, прислушались, определились во времени, нашли место под временное убежище, ночлег, не забыли оставить метку, запоминаем про метки, мы уже, так сказать, была одна, собрали кучу дров, развели огонь, построили навес или шалаш. Что дальше делать? А дальше вы сушитесь, элементарно. Разуваетесь, садитесь возле этого своего костра, натягиваете носки на руки и сидите и сушитесь. Стелечки аккуратненько вынимаете, кладете рядом. Почему носки на руки? Потому что единственный способ не сжечь снаряжение, это его постоянно контролировать. Единственный способ контролировать сухость своего носка, это одеть его на руку. Руку жгет, носок горит. Руку не жгет, носок сохнет. Если его повесить на палочку, я вам даю 80% после 20, все сгорит к чертям собачьим, вы даже в принципе не сможете определить. А так сидите спокойно, так сказать. Что это дает? Сухая обувь – это всегда хорошо, сухие ноги – это всегда приятно. Плюс это, опять же, какая-то мелкая моторика, которую вы поддерживаете свое, так сказать, понимание пространства вот этими действиями. И пытаетесь вспомнить все. Вы пытаетесь вспомнить, откуда вы пришли. Вы пытаетесь вспомнить ту вот эту карту, которую вы смотрели на компьютере. Где находится какая-то деревня. Для чего? Для того, чтобы вы еще больше определились в пространстве. Мы потом к этому вернемся, как бы предварительной подготовке. А пока вот вы этим занимаетесь. И вот еще одно правило времени. Ночевка и поддержание огня. Значит, человек начинает засыпать после 0 часов. До 12 часов у вас идет движение. Вы просто даже если захотите, вы не заснете. Но если вы захотите заснуть до 12 часов, вы проснетесь в 2 часа ночи и после этого спать не будете. Это неправильно. Поэтому делайте, что хотите, но до 0 часов вы должны что-то делать. Дрова подтаскивать, ходить в округе, что-то поправлять, там, сушиться, двигать костер, собирать листья вокруг себя. Постоянно, постоянно, постоянно. Для чего все это нужно? Для того, чтобы вы могли поспать 4 часа, как минимум, в то время, когда вам нужно отдыхать. То есть с 0 до 6. Почему я говорю в 6? Потому что в 6 при любом раскладе начинается уже, так сказать, рассвет. Вот с 0 до 6 вы должны спать. До 0 часов вы должны двигаться и что-то делать. И вот максимальная интенсивность вот этого костра, она должна начинаться именно с 12 часов. До 12 часов вы вот эти вот 3 костерка держите в режиме тления. Просто палочки подбрасывайте, чтобы горело. Основной запас у вас лежит и ждет своего момента. Вот, перевалило за 12 часов, вы взяли запас, развели эти вот все 3 костра по максимуму, согрелись и можете спать. Обычно этого хватает где-то часа на 3-4. Вот этого тепла, горения и всего остального. Через 3 часа вы просыпаетесь, вам становится холодно, вы берете заготовленные дрова, подбрасываете, вот, шурудите этот свой костер, выстраиваете правильно пламя и засыпаете еще на 2 часа. Обычно получается от 4 до 5 часов спокойного, свободного сна. Даже вот при такой ситуации. Этого достаточно для того, чтобы прийти в себя и получить некий заряд бодрости для следующего дня. Раньше, еще раз повторяю, начнете спать раньше, зажгете костер раньше, сожгете его раньше времени, и к утру, к собачьей вахте, к 4 утра, у вас не будет ни костра, ни сна. Будете сидеть и мучиться.
Зачем? Не надо. Нужно оттягивать, оттягивать, оттягивать. Все равно уснете. Значит, ориентирование в пространстве. Вещь такая, как бы сама в себе. Вот. Очень много по этому поводу сломано копий. Я вам скажу так, что мох с северной стороны, муравейник с южной стороны, вот, ну, ни разу у меня не получалось. Я пробовал, смотрел, вот, слушал, как другие это все делают, но, ну, ни разу не получалось. То ли я неправильно это делал, то ли так. Всегда нужно ориентироваться по таким вещам, которые являются, ну, вот, фундаментальными, установочными. Если у вас нет компаса, по видимому закату, восходу, причем вот то же самое, увидели видимый закат или видимый восход, взяли палку, встали вот так, палку положили и для себя сказали, здесь у меня восток, соответственно, так, вот так, да, вот тут восток, вот тут запад, вот тут у меня север, вот там у меня юг. Соорудили себе вот такой вот компас, расписали, раскрутились, вам все делать нечего, надо что-то делать. Вот вы себе и давайте делать вот этот деревянный компас. Вот. Можно ориентироваться по часам и солнцу. Вот. И можно использовать, так сказать, всякие гаджеты. Значит, часы и солнце. То же самое. Очень много всякого в интернете. Я всегда стараюсь придерживаться такой вот научной точки зрения. И вот последнее, что я пробовал, это ориентирование по истинному полдню. Значит, берем солнечная погода. Вам нужно определить, где север, где юг. Истинный полдень для московского региона. Зимой 12 часов 30 минут, летом в час, в пол второго, в 1 час 30 минут. Что это означает? Это означает, что если вы в это время воткнули палку в землю, а солнце находится вот здесь, то тень от этой палки будет показывать на север, солнце будет находиться на юге. Мы проверяли, ну, как бы действительно так. По крайней мере, и с компасом сравнивали, и все. Плюс-минус тональная остановка, но общее расположение таким образом. Это касается как и ориентирования в данный конкретный момент времени, так и вот использования часов. Часовая стрелка у вас указывает на солнце, и биссектриса угла между единицей и двойкой. Ну, где-то единицу ставят. Я там ориентируюсь между единицей и двойкой. Вот по этому поводу. Вот эта биссектриса, она вам укажет на юг. Встали, развернулись, поймали, выровняли, палку положили. Это не точное ориентирование. Это может быть там разница в несколько, там, даже там, в 10-15 градусов. Но это общее направление. Общее направление, которое вам пригодится. Значит, пока подождем, пока про ориентирование. Прежде чем куда-либо выходить, очень желательно ввести себе привычку посмотреть на эту местность на карте. Можно на экране компьютера. Все карты, включая Google, Яндекс, Генштаб и все остальное, построены по простому принципу. Вверх – это всегда север. Вы собрались за грибами в определенное место. Вы ткнули в компьютер, открыли себе Google или Яндекс, нашли эту деревню, вот у вас вверх экрана север, низ юг, соответственно, восток справа, запад слева. И посмотрели, попытаясь запомнить, что и где у вас находится. Если ваша деревня, например, вот здесь, вы идете от нее на север, как вам сказали, что там есть хорошие грибы. А вот так где-то идет дорога, вы это запоминаете. Это ваша северная граница вашего полигона, грубо говоря. Если дорога идет вот здесь какая-то, вы запоминаете, что на востоке у вас есть дорога. Если здесь какая-то речка, то есть все вот эти вот вещи, их нужно просто попытаться запомнить. Вот посмотрели на карту, тогда да. Тогда все ваше ориентирование будет иметь смысл. Если вы не знаете, что вокруг, то что вам даст того, что вы знаете, где север? А вот а что на севере? А на севере может быть вот такой язык леса до Воркуты. А сосредоточение людей и цивилизации может находиться на востоке.
Ну, вы вот нашли, где север, вы пошли, ушли и пропали совсем. А так вы знаете, вы определились во времени, в пространстве, вы там на часах определили, ага, юг там, и вспомнили, на юге должна быть дорога. Вот должна быть и все. Вы повернулись и пошли на юг. И в конечном итоге вышли туда, куда вы хотели, вышли на эту дорогу. То есть ориентироваться нужно с целью выйти куда-то, а не просто так, чтобы узнать, где находится что-то. Чтобы выйти куда-то, нужно по крайней мере помнить. Я уже не говорю про то, что лучше иметь с собой там карту напечатанную и все остальное. Можно иметь. Но, по крайней мере, картинку посмотреть нужно, чтобы запомнить такие вещи. Значит, смартфон. Все имеют электронные гаджеты. Люди с кнопочными телефонами, они, я так думаю, что уже отсутствуют как класс. Даже я вам перешел на смартфон. Что так, как использовать смартфон? Накачайте туда программу. Поставьте туда электронный компас. Поставьте какое-нибудь приложение по геолокации. Например, есть прекрасное приложение, для Андроида точно есть, я им пользовался, для iOS, не знаю, советские военные карты. Работает в отсутствии сотовой связи, GPS-ка цепляется, все, дает вам точку, вы понимаете, где вы находитесь. Либо еще что-то. То есть нужно просто покопаться, либо купить, либо там бесплатно скачать. Но чтобы оно было, чтобы вот это вот применялось не просто как фотоаппарат, а как еще прибор для ориентирования. Но компас, по крайней мере, точно. Тогда не надо заморачиваться с часами, со всеми прочими делами. Закачали программу, посмотрели, как она работает, откалибровали этот компас, все, вы, по крайней мере, будете спокойны. Смартфон-то у вас всегда с собой. Вы можете что-то другое забыть, а телефон никто никогда не забудет. Вот мы на тренировке, как бы, вот они, советские военные карты. Вот. Вот совершенно спокойно GPS-ка выдала с привязкой, где мы находимся. Продолжаем про смартфон. Если есть связь, вы потерялись, но у вас есть как минимум там 2-3 деления, и вы что-то делаете, то напишите смс с текстом, в котором обозначите, где вы, что с вами и что вы будете делать. И отправьте это в рассылку тем, кого вы считаете самыми адекватными в своем списке телефонов. Никогда не ведите телефонных переговоров, потому что первые 10 минут вы будете отвечать на вопросы, что с тобой, как, почему, как это произошло и все остальное. 10 минут – это минус 10% батарейки. Батарейку вы нигде не зарядите. Как только вы осознали, что вы не знаете, куда идти, батарея в вашем смартфоне – это ваш золотой запас. Это круче, чем Fort Knox. Плюс смс-ка дает отсечку по времени. То есть она приходит быстро, и, соответственно, человек знает, что вот в 12 там, часов ночи у вас была такая-то ситуация. СМС-ка позволяет возможность не додумывать разговор, а просто читать текст. И вот если ваш, значит, вот пример там, заблудился, нахожусь там в Ивановском районе, машина в деревне Настасино, ночую в лесу, все хорошо, выходить буду к дороге на север, контрольное время 19:00, пишите СМС, экономлю батарейку. Если вам нужно дать какую-то другую информацию, ну, расширить ее, значит, расширьте. И обязательно, когда вы посылаете первую смс-ку, либо у вас есть какой-то вопрос, обязательно дождитесь ответа. После ответа можно выключаться. Вы обозначили время, когда вы выходите на связь, это будет там, сами определяете, когда вам нужно. Но вы поняли, что вы этот текст не выкинули в пространство, а человек, которому вы отправили, он его принял, он понял, что надо делать. После этого все, вы выключились. Больше никаких разговоров вести не надо. Если этот вменяемый человек, он, значит, если требуется вызвать спасателей, значит, он там звонит, набирает номер либо МЧС, либо Лизы Алерта, руководитель поисково-спасательных работ, выдает ему информацию. В этой информации содержится время, когда это все появилось, место, откуда это все пришло. То есть люди уже начинают локализовать район поиска. Если вы вспоминаете, что да, я шел по дороге, которая шла вдоль реки, а потом повернул с нее налево, напишите этот текст. И район поисков еще больше локализуется. Потому что как бы они открывают карту и начинают смотреть, где. Ага, вот отсюда вот он дальше потерялся. Все, значит, ищем в этом направлении. Вот теперь про метки и записки. Значит, от того места, где вы осознали, что вы не знаете, куда идти, до самого последнего момента лучше всего оставлять метки.
Что такое метка? Метка – это все, что угодно. Самое главное, чтобы она была повторяема, постоянно. Вот если делать записи, как все привыкли по фильмам, вот записи там в лесу только ленивый не делает. И ваша это запись, не ваша это запись, никто не знает. Но если вы там соскоблили кору с дерева и на этой коре нарисовали смайл и так продолжаете делать, то поисково-спасательная группа, когда придет на место или первую метку увидит, она увидит первую, скажет, о, вот прикольно. Блин. Но когда она увидит вторую, она начнет проводить аналогии. И чем чаще у вас эта повторяющаяся метка идет, тем быстрее, так сказать, прослеживается путь. И записки, записки, записки. Так, вот. Кто, где, когда. Вот ушли вы со своей ночевки, вы поняли, куда идти, куда двигаться. Оставили такую записку. Пришла поисково-спасательная группа на эту ночевку. Она берет эту записку, смотрит время, 6:30, смотрит сейчас, 8 утра, прикидывает скорость, видит направление, район поиска опять локализуется. То есть уже понятно, что куда человек пошел. Даже если он не знает, куда идти, если действительно он узнал, вы узнали, где север, и пошли просто на север, вот, не зная, что там творится на этом севере, просто ушли. Но группа нашла, пришла, обозначила, увидела ваш лагерь, в котором вы оставили свою первую метку, увидела ваши метки, которые идут по дороге достаточно часто, прочитала записку, все, район локализовался. Вот пример, как, например, писать записку. Берете кусок бересты и пишете на ней. Причем это можно начинать делать с момента, вот, когда вы поняли, что вы не знаете, куда идти. Вот просто прямо с этого места вводится в программу действий, там каждые 100 метров оставлять какую-то меточку. Придумываете ее и вперед двигаетесь. Чем больше этих меток, тем проще вас будет найти. Значит, утро движения. Выспались, встали, все нормально, у вас все хорошо, приняли решение двигаться, только, значит, двигаться в каком-то направлении. Но только в том случае, если вы уверены, что в этом направлении вам нужно двигаться. Вы проанализировали ситуацию, вы вспомнили, что да, я смотрел в компьютер, и вроде как да, вот там на востоке должна быть река. Я буду выходить там к реке, потому что река – это люди, это вода, это все-таки гораздо проще. Вот когда вы в этом точно уверены, вы начинаете движение. Вы увидели солнышко, определили, где восток, сделали себе деревянный компас, начали двигаться. Если вы не уверены, и если вы тем более травмированы, не надо никуда ходить. Лучше вызывайте спасателей, обустраивайте место ночевки, собирайте себе дрова и ждите поисково-спасательную группу. Значит, было очень много случаев, когда люди пытались идти за помощью. Очень такой известный хрестоматийный случай был, по-моему, лет 5 назад. В пустыне украинский автогонщик поехал на тренировочный заезд, закопался, выкапывал целый день машину в пустыне, потом пошел за помощью. Дошел до поворота, 1.5 часа не дожил до прихода спасателей, умер от обезвоживания. Казалось бы, ты уехал на тренировочный заезд, твой тренер, твой там механики, они знают, куда ты уехал. Они знают, по какой трассе ты уехал. Зачем? Если у тебя нет воды и нет возможности это делать, ночевать в пустыне или как бы базироваться там, потому что ты решил по ней просто проехаться. Значит, все. Попробовал, не выкапывается. Тент, под тент, сидим, ждем. Потому что на том краю, откуда ты стартовал, люди-то знают, человек уехал, а времени-то нет никого. Соответственно, поехала поисково-спасательная группа. То же самое и здесь. Если вы дали смс-ку, если вы обозначили, что вы попали в чрезвычайную ситуацию и потерялись, вы уже определили то, что вас будут искать. Поэтому, если вы не уверены, куда надо идти, лучше сидите, не плодите энтропию, не создавайте никаких дополнительных проблем для поисково-спасательных групп. Значит, поисково-спасательные группы в первую очередь осматривают линейные объекты. Это дороги, ЛЭП, просеки, берега рек. Если вы вышли на подобный объект, не пересекайте его, обязательно оставьте метку на нем. Отправьте смс, что вы пришли на это дело. Либо прекратите движение, оборудуйте ночевку, ждите спасателей. То есть берег реки, просека какая-то заброшенная и все остальное.
увидели, идентифицировали, понимаете, что нога болит, натерта, тяжело, не знаю, да ну нафиг, все, стройте себе там дом, шалаш, дрова и все остальное, сидите, ждите. Ничего с вами не случится. Как бы самое простое правило, умирает тот, кто умер в голове. Кто в голове у себя не умер, тот не умрет никогда, если его только не убьют. Нет таких ситуаций. Я сознательно обхожу вопрос еды, поиска, добывания и всего остального. Потому что в 90% случаев люди теряются вокруг мегаполисов, поисково-спасательные работы идут, ну, 4 дня максимум. При правильном поведении потерявшегося и при правильном организации поисково-спасательных работ. За 4 дня никто от голода не умер. Воду вы найдете себе, попьете этой водички, так сказать, надо будет, веточку погрызете. Рассказы о том, что вот сделать острогу, найти рыбу какую-то, поставить селок, для того, чтобы это делать, нужно тренироваться постоянно. Нужно понимать, кого вы будете ловить, где вы будете ловить, есть там то, что вы собираетесь ловить или нет. Для того, чтобы есть то, что растет с земли, нужно знать, что это растет. Если вы нашли подберезовик, ради бога, съешьте. Это понятно. Но если вы не знаете, не надо заниматься этим самокопанием. Вроде бы как я видел это растение в книжке по выживанию. Забудьте. Вот, елка, нормально. Веточку погрызли, витамин С получил. Организм, кора попала в желудок, есть какое-то наполнение. Индейцы вон на этом деле жили, так сказать, месяцами, когда голодные эти периоды переживали. Не занимайтесь. Если вы хотите этим заниматься, значит, читайте книги, найдите биолога, пусть он вам пальцем покажет, вы это дело все проверите, попробуете и все остальное. Сколько я ходил, я знаю только одно, что вот этот камыш, ну вот, рогоз, да, корень выкопал, и его можно кушать. Но вот это вот в голове отложено. Еще лягушку можно поймать и зажарить. Все, вот в принципе не заморачивайтесь этим делом, потому что гораздо проще вести себя правильно, чтобы тебя быстрее нашли, чем устраивать вот эти, так сказать, сценарий, фильм «Выживший», версия вторая. Да, прочитали все, да? Значит, что такое носимый аварийный запас? Это ящик Пандоры, это самая лучшая тема в сети и всего остального. Почему про долю здоровой паранойи? Потому что человек, который собирается пойти погулять в лес, либо там поискать грибы, он будет говорить, я что, идиот, что ли? Ну, куда мне надо? Я же не спецназовец какой-то, я же не в тайгу там за медведем иду, я не исследователь закрытых пространств. Нет, вот пусть будет один раз сделать, и этого будет достаточно. Вот я тут всяких штучек принес. Значит, первое, что у вас должно быть всегда, это ножик. Вот такой, например, вот эта мора, которая 1500 рублей стоит. Вот, совершенно простая. Вот, Виктор Инокс, складной нож, продается во всех магазинах. Кстати, изумительный нож для выживания, я на тренировке с ним хожу, потому что у него есть, во-первых, силовое лезвие хорошее, он достаточно большой, у него очень хорошее крепление лезвия, у него есть пила, причем пила, которую можно пилить, ну, 5 сантиметров палки совершенно спокойно. Для дров это не пойдет, хотя можно делать какие-то подпилы, например, а потом это все ломать. Вот, но строить убежище вот этой пилой очень удобно. Вот. И плюс оно еще может использоваться как для работы с огнивом. Значит, средства розжига огня. Это что? Это зажигалки, спички и огниво. Вот такие вот, которые продаются в спортмастере и в каких-нибудь там... Вот, китайцы ими торгуют, всяко разно, безобразно. Значит, если даже вы не курите, минимум 2 зажигалки. Положите в один карман, в штаны и положите в куртку. Пусть лежат. Нашли какие-нибудь охотничьи спички, например, интересные, положите туда, замотайте их в пленочку, и пусть они лежат. Идите какую-нибудь сумочку. И вот это все складывайте. Пошли в лес, сумочку взяли, положили. Вот, огниво. При достаточной, так сказать, сноровке, тренировке, совершенно спокойно можно разводить, причем оно, ему все равно, так сказать, вода, не вода, надо только растопку сухую подобрать. И очень эффектно для разжигания мангалов. Полили мангал уголь этой горючей жидкостью, подошли, вот так сделали, все вспыхнуло. Не надо спички кидать. Плюс забава для детей на дачный период. Значит, аварийный тент. Ну вот грабер я вам показал. Его можно на eBay купить. По-моему, он
похожий тент продается в альп-индустрии. Вот, можно обойтись серебряночками вот этими. Ну, если для себя любимого, то один раз потратится, он очень долго живет.

0: больших, и маленьких. Мало ли, в метро свет погас, раз, достали, включили. Ножик там надо что-то сделать, но ножи лучше со штопором иметь. Вот. Вы как бы им используетесь. Или там у вас там мультиинструмент какой-то есть.
1: Для всех этих вещей. Дальше, веревочка.
0: Вот у меня паракорд. Вот. Но эта вещь такая дорогая достаточно, но правда хорошая. Можно использовать любую веревку. Она продается там в аутдорных магазинах, да просто в хозяйственные. Пошли и взяли. Для чего? Для всего. Вот просто все, что нужно привязать, можно привязать. Все, что там из веревки, можно сделать кучу всего. Но вот пусть она то же самое лежит, она есть не просит, и все нормально. Значит, по поводу еще средств розжига. Активная растопка. Вот я использую плексиглаз нарезанный, потому что он то же самое. Даже если он мокрый, ты его вытер, зажег, сунул в пучок, и дальше костер у тебя начинает гореть. Причем даже на сырых дровах. Либо там всякие штуки, типа ватных шариков, обмазанных вазелинов в киндер-сюрпризе. То есть есть свобода для творчества, но это должно быть. Это место не занимает. И этого может потребоваться один раз. Но когда это потребуется, оно потребуется реально. В прошлом году мы на лодке попали в завал во время сплава в Магаданской области. Утопились практически все. То есть мы утопили оружие, средства связи, все остальное. Сами чуть не погибли вдвоем. И когда в конечном итоге мы лодку спасли и на этой полуздутой лодке приплыли там на косу, где надо было ночевать, что уже сумерки были. Я начал доставать все. В результате, оказывается, все вот эти спички из сухпаев запаяны, все мокрые. Те, которые у меня лежали в банке из-под фотопленки, значит, каким-то образом банка лопнула, они тоже мокрые. У меня осталось только огниво. Огниво и вот киндер-сюрприз с ватными шариками. Я подошел, а там завал на косе. Вот, я подошел к этому завалу, там что-то настрогал каких-то веток, достал этот ватный шарик, достал огниво, вытер, вынул нож, зажег, шарик вспыхнул, все, мы завал подожгли, ночь переночевали. Все было нормально, никакой зверь к нам не пришел, мы там высохли, даже еду какую-то себе сделали. И после этого там, на следующий день к людям вышли, 150 километров пройдя на веслах. То есть вот это вот должно быть. Либо, если вот у вас нет ничего, и вы осознали, что вы не знаете, куда идти, идете, видите березу, подошли, раз, надрали бересты, в карман засунули. Вот набивайте эти карманы этой берестой, это тоже ваша растопка будет. До этого не надо этого плодить, потому что когда вы просто гуляете, не надо набивать карманы берестой. Но как только возникает ситуация, когда все, ночуем, нужен костер, все, тогда все это дело ваше. Замечаете белые деревья, подходите, готовите растопку. Ее много никогда не бывает, ее бывает обычно мало. Значит, маркер или карандаш. Вот, перманентный маркер, любой, черный, красный, для того, чтобы писать записки. Карандаш простой, любой. Положили и забыли про него. Когда пригодится, тогда пригодится. Нет этого у вас, ну тогда уголек. Для того, чтобы оставлять метки и писать какие-то вещи. Ну, два шоколадных батончика, типа Сникерс, которые лежат, не тухнут, ничего с ними не бывает. Значит, что касается аптечки, которую лучше всего брать с собой для таких мероприятий. Там, гуляние по лесу глобальному, либо там поиск грибов и великороссов. Перевязочный пакет или лейкопластырь в рулоне. Больше вам ничего не нужно. Почему? Потому что основные травмы при движении по лесу в состоянии стресса, либо не в состоянии стресса, это глаза, потому что ветки бьют по глазам, и сучки, которыми можно пробить ногу. Перелезаете вы через завал или еще что-то произошло, то есть это у вас все вот до колена и может быть чуть-чуть выше. Ну и еще одна травма – порез, когда вы пытаетесь оборудовать себе временное убежище. Нет пластыря – возьмите термос или флягу, с которой вы ходите, возьмите обычную серебристую клейкую ленту, вот эту широкую, и намотайте ее на флягу. Вот у меня так намотано на фляге и на термосе. Изумительно. Пробили что-то, сдавили, изолентой замотали, все, хватит для того, чтобы к людям выйти. То есть нет такой ситуации, которую нельзя бы исправить было при помощи изоленты. Но вот я вот пластырь люблю, вот у меня спортивный специальный пластырь, вот, и он очень с трудом отлипает, в отличие от всего этого. Никаких вот этих нарезанных, нарезанные отвалится сразу. Любая травма должна быть закручена и зафиксирована. Слишком сильно пробили, вскрыли индивидуальный пакет, замотали сверху пластырем, его закрепили и все. Дня на два хватит. Потому что вы сжимаете, кровоток уменьшается. Это минимум, который есть, который должен быть.

0: компас, один раз завели и пользуйтесь. Но не китайский лучше, а потратить денег. Вот это вот Москомпас, он где-то стоит там в районе там, до 2000 рублей. Но он нормально, он показывает реально, где север, где юг, где запад, где восток. Просто лежит, опять же, так сказать, интересно попользоваться, азимуты побрать, поучиться. Все это вот минимальный, носимый, назовем его так, аварийный запас, то есть вот эта вот малая толика паранойи, которая должна быть у человека, выходящего за пределы Московской кольцевой автодороги. Веса нет, объема нет, но при умении пользоваться, все это позволяет вам выжить. Резюмирую. Основная задача человека, который потерялся и не знает, куда идти, не устраивать игру выжившего, а сделать так, чтобы максимально сохранить себе жизнь, здоровье и облегчить его поиск. Вот эта парадигма должна быть базовой. Все остальное, построение домов при помощи ножей и топора, там, выбор из 4 предмета из 20 предложенных, это создание жизни, это не выживание, это жизнь. Выживание – это сохранение жизни. А здесь дали вам топор, нож и еще что-то, вы, так сказать, из этого построили себе деревню и живете, все, у вас все хорошо. Это жизнь, это другая парадигма. Здесь задача – максимально сберечь свое здоровье, максимально сберечь свою голову, настроение, силы и обеспечить быстрый поиск. Значит, еще по поводу сигналов и всего прочего. У меня сюда не вошло. Вот аварийный тент. Есть такая книга, потерянная в Шангри-Ла, о том, как самолет военно-транспортной авиации американцев разбился на тропическом острове, полетели на экскурсию, врезались в гору, осталось живых 3 человека, джунгли, воздушный поиск невозможен, потому что все скрыто кронами деревьев. Каким образом спаслись оставшиеся в живых? Нашли желтый брезент, нашли поляну, и когда они услышали самолет, который их искал, они этот желтый брезент растянули. Соответственно, летчик-наблюдатель увидел, засек точку, дальше уже прилетели, сбросили, там десант и все остальное. Вот такой толщины книга, в принципе, достаточно интересная, продается спокойно у нас в магазинах, на Озоне или еще где-то. То есть обозначились, дали сигнал. Любой цвет, которого нет в природе, глаз наблюдателя выцепит. Потому что идет монотонная картинка, раз пятно, все, опа, он засек, дальше идет облет. То же самое, значит, что касается авиационных поисков. Возьмем так, авиационный поиск осуществляется галсами, вот так вот. Если вы услышали самолет, который вас ищет, но не успели вовремя подать сигнал, совершенно спокойно, не дергаясь, вы этот сигнал даете, потому что он вернется и все равно вас увидит. Значит, про пятна сказал, про дымовые костры. От места, пространства есть, например, там горка какая-то, чтобы это все было видно. Каким образом его сделать? Вы делаете обычный костер домиком, вот такой шалашик строите, растопку, сухие дрова, над ним сооружаете каркас, и только вот поверх этого каркаса накладывайте вот эти всякие зеленые ветки, траву, которая будет давать дым. Если сразу все завалить, это все очень быстро сгорит. А здесь получается такой эффект коптильни. Огонь пошел, начал разогревать, это начало тлеть, дым идет. То есть шалашик костровой, над ним каркас, тот же самый шалаш из веток, а сверху него вот эта вся зелень. Дымовые костры имеют смысл как сигнал использовать только если это открытая местность, либо если это какая-то гористо-холмистая местность. То есть его должно быть видно. Если вы его начнете жечь в лесу, а поисково-спасательная группа идет по лесу, ну как она этот дым увидит? Вот. Ну, там, сигнал, который подается при помощи зеркальца. Карманное зеркальце, оно вот у меня есть в аптечке. Любым блестящим предметом, солнечным зайчиком. Все делается очень просто. Видите воздушную цель, которая вас ищет, ловите зайчик, ставите вот так вот рогатку, цель загоняете посередине, а зайчик направляете на пальцы. Вот тогда ваше вот это вот стеклышко, оно будет сориентировано в направлении наблюдателя. То есть вот здесь у вас вертолет, а зайчик у вас попадает на пальцы. Ну, мушка-целик. Все, до 25 километров, в принципе. И обязательно должно быть движение. Если это будет статично, ну, мало ли там что, какая лужа отблескивает, попали под такой, так сказать, угол, который видит. Если идет движение, блестит, то, соответственно, значит, это кто-то там где-то каким-то образом сигнализирует. Ну, у меня все. Вопросы, если таковые есть. Значит, про зиму. У зимы есть одно неоспоримое преимущество. Если вы передвигаетесь ногами, вы оставляете за собой след, потому что там есть снег. То есть тут однозначно возврат по собственному следу. Что бы ни было, все равно возврат по собственному следу. Это единственная путеводная нить Ариадны, которая у вас существует. Попытка обойти собственный след, она обычно заканчивается тем, что вы начинаете тропить, потому что лыжни нет. А сил у вас нет. Вы как бы целый день что-то делали. То есть очень быстрая потеря, потеря сил, ну и, соответственно, дальше начинаются уже все неприятности. Только по своему следу. Значит, в автомобиле, если предстоит поездка длительная и при этом существует вероятность какой-нибудь чрезвычайной ситуации, то к этому надо подготовиться. Во-первых, надо посмотреть прогноз в первую очередь, что там будет. Во-вторых, иметь как минимум, если вы едете один, там запас мусорных пакетов, будем так говорить, спальник, одеяло, и очень бы хорошо иметь газовую горелку с посудой, а лучше вот эту систему персональную, типа Альпинпота, Джетбойла или еще чего-то такого. И запас газа, как минимум, там один или два баллона. То же самое, пусть лежит. Я не говорю там про лопату, про все остальное. А почему? Почему мусорные пакеты? А мусорный пакет — это способ гидроизоляции ног. Вы едете в обычной своей обуви. Если вы вдруг встали, вас начало заносить на этой дороге снегом, и вы никуда проехать не можете, вы выходите из машины, начинаете делать какие-то действия, пытаться ее откопать, все, вы в ботинках, в обычных. Обычный ботинок, сразу снег, тает, все, мокрые ноги. Мокрые ноги – это обморожение. Это однозначно, так сказать, потеря комфорта, и это обморожение. Каким образом это все дело загидроизолировать? Просто берете пакет, на одну ногу, на другую ногу, замотали, все, у вас ботинок, можно уже лазить по снегу. Недолго, но еще. Значит, горелка и либо система для приготовления пищи персональная. Это вода. Это горячая вода, которая будет согревать организм изнутри. Снега вокруг навалом, накипятили себе пол-литра, выпили, даже если вы просто горячей воды попьете, все равно это будет как прогревание. При условии того, что греть машину без толку, как показывает практика, бензин жгется, а никакого эффекта не получается. Почему спальник-одеяло? Потому что спальник-одеяло, в отличие от кокона, позволяет залезать в него в одежде. Он обычно шире. Ну, вот представляете, да, вот этот конверт. Вот. То есть, и у него идет вертикальная молния, и вот эта вот горизонтальная. Он как... Получается дырка. То есть, его можно открыть, залезть, ноги оставить наружу. Можно закрыть полностью, залезть туда с обувью. То есть, он позволяет человеку в одежде каким-то образом расположиться достаточно комфортно. Если у вас больше двух человек, то два спальника-одеяла. Потому что сочлененный спальник-одеяло дает возможность для ночевки тремя, трем человекам. Обычно вот зимой, когда мы ходили в походы, там, еще на станции иных туристов, берешь два спальника, сшиваешь, состегиваешь, все, получается братская могила на троих. Все, вы уже своих пассажиров на заднее сиденье просто тупо запихиваете в этот спальник, и они сидят. Обувь снимают, сидят, ножки поджали, сидят, греются. В автомобиле и в палатке, например, если ночевать, температура одинаковая. Ну, как бы автомобиль может быть там более теплоизолирован, в отличие от палатки. Палатка-то еще две тряпочки, а автомобиль все-таки там что-то есть. Поэтому там 3-4 человека в машине, не включая двигатель и прогрев, они каким-то образом ее там надышат для того, чтобы просидеть и дождаться. А дальше то же самое. Связь, обозначение и все. Если вы закопались на трассе, стойте и ждите. Лучше вот периодически делайте себе горячее питье какое-нибудь там, возьмите с собой чай, потому что это не на себя, это машина везет. То есть подготовьтесь. И можно зимовать вполне. То есть до того, как придет шнек или там тяжелая поисково-спасательная техника, вы, по крайней мере, не убьетесь. Вот та ситуация, которая сейчас была зимой, когда там они обшивку жгли, там еще что-то происходило. Ну, я вот этого не понимаю. Если сжечь обшивку, можно просто задохнуться. Это не даст тепла. Никакого. Тепло дает теплоизоляция. Положи два спальника, и вот тебе закутался в этот спальник, и сиди, дыши в него. По крайней мере, обморожения не будет. Это не будет комфортно, но не будет обморожения. Загидроизолируй ноги, и все. Вот такие вот совсем, чтобы вот, так сказать, посконные, взять какую-нибудь тряпочку, то есть там что-то, какой-то корешочек, ну вот, я не буду советовать.
1: А у вас никогда такого
0: нет? Не, а я просто делаю по-другому. У меня вот есть с собой постоянно вот такая вот упаковка, где у меня лежит две таблетки. Одна от головы, другая от жопы, как я ее называю. Они разного цвета, я их перепутать не могу. Вот либо я их киндер-сюрприз кладу. Вот они у меня постоянно с собой. У меня заболела голова от чего-то. Дымом я передышался в лесу, например. Я ее достал, таблетку выпил, и все.
1: А без, если таблетки нет, что будете делать?
0: А?
1: А если таблетки нет, вот что без таблетки? Какой-то, знаете, способ? Вот,
0: дышать.
1: Ну, дышать?
0: Да.
1: Дышать.
0: Дышать. Я пробовал точки. Вот. То есть такая военно-полевая акупунктура. Угу. Ну, когда-то у меня получалось. Когда-то не получалось, когда-то я один раз просто аутотренингом удавил себе головную боль. Но сказать, что вот, ребята, вот сделайте вот такую вот асану, и у вас все пройдет, я так не могу. Обычно химия лучше всего. Либо, если вы дымом надышались, то свежий воздух побольше, тогда потихонечку. Что такое головная боль? Это спазм сосудов головного мозга. Соответственно, нужно этот спазм убрать. Каким-то образом. Шапку одеть, чтобы голова согрелась, чтобы как бы кровь пошла. Движение какое-то сделать там. Выйти из загазованности. Если вы попали там в полосу, например, там лесного пожара, надышались, это все, вышли, умыться. Убрать сам фактор, который ведет к сужению сосудов.
1: Ясно, спасибо. А второй вопрос вот по поводу, возможно, каким-то натуральным способом развести огонь? И вот много мифов.
0: Значит, возможно, и производят, но для того, чтобы натуральным способом производить огонь, нужно тренироваться постоянно. Я вот на сегодняшний день не могу похвастаться постоянством разведения этого огня.
1: А какой самый простой способ?
0: Трение, деревяшка, палочка, лук, крутите. Вот. Есть описанные методики, они в интернете есть, есть куча всяких фотографий, есть там алгоритмы подбора деревяшек и всего прочего. Но это способ, которым нужно постоянно заниматься. Даже разводить костер при помощи огнива, все равно это сразу не получается. То есть этим нужно вот поставить себе цель, научиться разводить огонь при помощи подручных средств, там, двух палочек. Значит, вы все лето сидите на даче, эти палочки подбираете, пока не находите вот этот вот алгоритм. По-другому не получится. Нет такого, что я потерялся, я взял две палочки, потер, у меня зажегся огонь. Не бывает такого. Это навык, который приходит после тренировок. Это абориген может это сделать, потому что он всю жизнь это делает. А обычному человеку это нужно делать постоянно.
1: Ясно. И третий вопрос. Вот проходят ли какие-то турниры или соревнования вот по тому, о чем вы рассказывали? И если да, вы принимали ли в них участие? Как это выглядит вообще? Насколько?
0: Нет, я не принимал. Соревнований таких я не знаю. Если они будут проходить, я, в принципе, не представляю, так сказать, алгоритм. Хотя есть, в принципе, идея по поводу подобных соревнований. Вот, но там достаточно сложная система должна быть оценки результатов. Не, у меня проходят тренировки где-то 2 раза в год, в основном осенью. Сейчас, наверное, мы весной будем вводить вот тренировки по выживанию в школе Trolls по определенной методике, когда группа идет маршрут один день, маршрут где-то от 8 до 10 километров. Приходит на место предполагаемого ночлега, расходится, удаление от каждого участника минимум 150-200 метров, и участник в одиночку ищет себе вот это место, оборудует убежище, проводит ночь, потом в 6 утра я их всех обхожу, собираю, они все смотрят, как все происходило, ну вот фотографии они есть, как бы это все с тренировок. И каждый делает для себя вывод, как он вел себя, что нужно было делать, вот, в какой последовательности это все делать. То есть вот таким вот образом.
1: Спасибо.
0: А соревнования... А в чем соревноваться? Кто выживет?
1: Или я кто, не знаю, мне или просто казалось,
0: что... Кто с какой да. скоростью это все сделает или выполнит задание? В принципе, можно сделать, но... Мне кажется, что это не имеет никакого смысла, ни практического, ни теоретического. Практический смысл имеет тренировки постоянные. Да. Даже вот пусть это будет по деталям. Вот тренировка разведения огня при помощи огнива. Вот просто так для себя, там, шашлычок, с детьми поиграть, посмотреть, попробовать. Там. Тренировка сделания костров, потому что костер разводить, его тоже надо уметь. Нужно понимать, как, где, чтобы его не перевалить, чтобы правильно подобрать. А вот дождик идет, а давай-ка я попробую сделать из мокрых дров. То есть вот это имеет практический смысл. Потому что это может пригодиться, с одной стороны, с другой стороны, это просто интересно.
2: А насколько может быть полезна каталитическая грелка?
0: Будем так говорить, что обычно каталитическая грелка, вот буквально там в четверг, в пятницу я был в Кавее и как раз разговаривали по поводу этих грелок, начинает зажигаться тогда, когда уже человек замерз. Он вдруг вспоминает, что она есть. А там надо зажигалкой щелкать, чтобы это все поджечь. Поэтому если ее использовать заранее, до того момента, когда что-то произошло, она работает. Но опять же, ее нельзя класть горизонтально, она должна стоять вертикально, все остальное. Я стараюсь применять химические грелки, у которых алгоритм очень простой. Зубами оторвали... Вытащили пакет, размяли, она начинает работать. Вот они в сплаве продаются, там 6-часовые, 11-часовые. Есть американские грелки. Вот, сплавовские они нам через раз работают. Вот 11-часовые у нас работали. А? Ну, на тело тогда. Значит, они должны быть как-то в карманах. Я вот не пробовал. Американские работают. У них вот этот грабер выпускает эти химические грелки, причем для ступней, для пальцев, для рук. Все, зубами порвал, вытащил, помял, она работает.
3: Нет, просто вот сплавовский забыл просто во внешнем кармане в куртке. Mm-hmm. И когда замерз, решил погреться.
0: Не включилось?
3: Не, она включилась дома. Ну, когда я за сигаретами полез и понял, что у меня куртка горячая. То есть, да, хорошо, она отлично вообще грела, вот тут просто вот у меня куртка была мокрая.
0: Вот, кстати, по поводу зимы и вот автомобиля. Есть специальные греющие жилеты, их можно купить, это компания Kiptex. Вот, а жилеты апробированные, они греют, американский жилет, он греет 8 часов. Одевается прямо на одежду, тут просто реально такой слюнявчик, как бы закрывает грудь и спину, вот. Плоская упаковка формата А4, под вакуумом сделан, запаян. Вот. Сколько он стоит, я не знаю, но совершенно спокойно, там, Kiptex, рыжий гусь у них такой на эмблеме. Вот его использовать в качестве такого запаса, который валяется в машине, тоже, в принципе, возможно, потому что, ну, он не портится, это во-первых. Во-вторых, он места не занимает. А в-третьих, если действительно приперло, то, по крайней мере, там женщин и детей можно согреть. То есть ты его вскрыл 8 часов, а если его засунуть в спальник, то это, соответственно, еще больше получится. То есть создастся какая-то такой микроклимат. Кстати, случай зафиксированный в Америке. Поехала семья на джипе в горы. Джип перевернулся. Они попали в циклон. Связь у них не работала. Потом они поймали, значит, один столбик откуда-то, дали сигнал, приехали спасатели, обнаружили всю эту семейку, сидящую в машине, с признаками гипертермии. То есть это не переохлаждение, это наоборот, так сказать, со знаком плюс. То есть они были разгоряченные слишком. Стали выяснять, каким образом. Оказывается, отец семьи, когда понял, что они попали, он снял запасное колесо, положил его в багажник, развел костер рядом, накидал в костер камней. И вся, пока вся семейка сидела в этом, он, значит, калил эти камни, а потом просто кидал в ступицу, в диск. И получил себе печку в машине. То есть спасатели приезжают, они там чуть ли не в трусах сидят. Циклон, все снегом занесено. Казалось бы, полдеи должны были умереть. Вот сработало же у человека мозги. Все, видимо, нашел какой-то карман ветровой, каким-то образом это сделал, грел эти камни, так сказать, и прогревал машину. Чем не способ? Голова, голова, голова. То есть в ситуации вот все, я попал, дальше включается система, и вы начинаете постоянно-постоянно что-то делать, постоянно-постоянно что, чем-то заниматься, что-то там придумывать, делать, это настолько захватывает, что ты вот так вошкаешься, вошкаешься, вошкаешься, потом так, опа, а, уже спать пора. Раз, поспал, чуть-чуть встал, ты все время двигаешься. Тогда нет никакой лазечки, куда проникает там паника какая-то.
4: Не совсем прямой вопрос, да, вот по теме. Я, скажем, обычный турист, да, и вот бывает там хожу в лес, да, там и летом, и зимой. Вот, что произойдет вот с человеком, да, ну, если вы знаете, да, здоровый, скажем, мужчина, да, ну, вот он промок зимой, да, и, ну, нету костра, да, вот что, в принципе, будет с человеком, он так быстро умрет, замерзнет, да, то
0: есть... Ну, если он не будет ничего делать...
4: Не-не-не, если он, ну, если старается он двигаться...
0: Старается что-то делать, то он...
4: Если он, да, хочет жить в целом...
0: Ну, максимум, что у него может произойти, это он все-таки, так сказать, получит обморожение. Вот. Но не умрет это точно.
4: Ну, вот, то есть я смотрел, да, там Баженов голый бегает там по лесу зимой, все, все нормально, да? Там вот, да, это не, ну, насколько это реально, да, и, ну, скажем, высушить одежду на себе, да, зимой, опять же, ну, нормальную спортивную такую более-менее зимнюю одежду, да, насколько это реально там, ну, условно там...
0: Примерно, значит, для 10, того, чтобы высушить 15. На себе одежду, нужно, нужна постоянная физическая нагрузка. Вот, это первое. Второе, нужно себя обезопасить от снега. То есть, если вы будете бегать по сугробам, она никогда не высохнет, потому что вы будете разгоряченным, на вас будет попадать снег, он будет таять, и одежда будет только намокать. То есть прежде чем заниматься физической нагрузкой, нужно протоптать вокруг себя поляну, либо там пробить эти тропиночки, а после этого заниматься этими вещами. В принципе, как вариант, если на вас надета правильно подобранная спортивная экипировка, она позволяет это сделать. Каким-то образом высушить, потому что в основном это синтетические ткани, они достаточно гидрофобные. Вот. И при разнице температуры, а температура тела человека там порядка 37 градусов, вот, и температура окружающей среды, там, грубо говоря, там, минус 10, минус 15, за счет этого влага будет от тела исходить, и она будет, так сказать, человек будет потихонечку высыхать. Вот. То, что там популярные телеведущие бегают по лесу, как бы, ну, ради бога, можно побегать. Я ему не верю ни на йоту, в принципе. У меня полевого стажа там больше 25 лет. Я могу ткнуть пальцем в карту и сказать, где я был, когда это было и что это дело происходило. Где был популярный телеведущий, я не знаю. А бегать под камеру, ну, я работал на телевидении, я знаю, как это делается. Верь в Бога, верь в себя. Там ошибка. Там надо писать «Credo in Deum», как потом выяснилось. Переписывай.
5: Спасибо за лекцию, было очень интересно. А у меня возникло два вопроса. На начальных слайдах была разница между тренированным человеком и нетренированным человеком, как мы бежим по лесу, кто-то медленнее, кто-то быстрее. И у меня возник вопрос, как можно стать тренированным человеком, если не обязательно участвовать в курсах по выживанию, то есть какие-то, может быть, самостоятельные упражнения. Это первый вопрос. А второй вопрос про лисиц и прочих зверей. А действительно никто не приходит, потому что показывают же обычно вот в фольклоре там поляна, волки, ты лезешь на дерево, все плохо, дальше ты умираешь. Потому что падаешь с дерева
0: волкам. Сначала про тренированных и нетренированных. Значит, тренированный человек в лесу – это две составляющие. Составляющая физическая и составляющая тактическая. Физическая составляющая – это человек, который просто может быстро двигаться и бегать. Соответственно, вот ради бога, с утра до вечера все марафоны – обычный спорт. Тактическая составляющая – это передвижение по сложному рельефу. Если хочется научиться двигаться по лесу, любой лесопарк со сложным рельефом. Вот просто вот так вот бегаем, всяко разно. Потому что в лесу нет ровных поверхностей. Лес, он очень редко бывает комфортным. Комфортный лес – это сосняк с низким подростом, достаточно ровной поверхностью. Но и то, там все равно есть ягодники, есть мхи, лишайники, и все вот это так в дырях. Например, на Колыме даже пешком идти сложно по лесу. Уже там постоянно ямы до полуметра, и кустарник вот такой где-то с полметра. Ноги заплетаются, попадаешь сюда, а уже бежать по нему и двигаться очень сложно. То же самое и в наших, так сказать, лесах. Это ветровалы, завалы, это подрост, кустарник и все остальное. То есть если есть физическая подготовка нормальная, но при всем этом есть понимание, каким образом ты двигаешься, вот, то тогда скорость будет увеличена. Потому что я иду, я знаю, куда я иду. Я ловлю там глазом ориентиры, мне все равно. Если я вижу завал, я этот завал обхожу на скорости. То есть я как бы, я понимаю, я уже подходя к завалу, я намечаю себе путь обхода. Вот это вот тренированный человек, вот за счет этого скорость не падает. А обычно человек, он идет раз в дерево, а куда мне пойти? Он начинает его обходить, он теряет свое направление. То есть, соответственно, он дерево обошел, пошел куда-то влево ушел. Здесь надо еще за счет того, что надо понимать, как это все происходит. Значит, что касается там лис, зверей и прочего. Волки. 5 лет назад, по-моему, зимой. Беру ночник, иду в поле. Там приехали ребята, сказали, что кабанчик в поле. Очки ночного видения, где-то 2 часа ночи, выхожу, все прекрасно, все видно, идет следовая цепочка. Думаю, наверное, точно кабанчики. Снимаю лыжи, проваливаюсь выше колена. Понимаешь, что это явно не кабанчики. Иду по следовой цепочке и вижу отпечаток на насте. Прям вот такой нормальный, хорошая волчья лапа. Вдоль опушки леса идет наша лыжня, по которой мы ходили. Вот волки вышли от реки, 1.5 метра не дошли до лыжни, встали, сделали кольцо, своим шагом ушли обратно. Он не придет. В принципе, волк не придет, даже если это голодный год там и все остальное, в пределах.
5: А почему он не придет, и почему все тогда говорят, то, что не приходят?
0: Ну,
5: или это просто как-то так повелось, но на самом деле это не происходит в наших условиях?
0: Для того, чтобы вот волк приходил, антропогенный фактор должен быть сведен к нулю. Во всем фольклоре, когда рассказывают, что волки на кого-то напали, это у нас какие года? Это у нас... Тройки, сани-розвальни, и от деревни до деревни 100 километров езды. Вот тогда да. А сейчас антропогенный фактор, это все, это везде соляркой пахнет. Поэтому он, не выйдет он. Их до сих пор ловят окладами, растягивают флажки вот так вдоль леса, и все. И вот на моей памяти вот этот сезон, вот у меня товарищ занимался всю зиму отстрелом волков. Вот один раз ушел материк, перешел через флажки, матерый самец. Все остальные во флагах сидят. Флаг, веревочка и тряпочка. А тут человек живет, костер горит, так сказать, и все остальное. Нет. Медведей у нас очень мало. И то же самое, антропогенный фактор. Медведь, он сам по себе любопытен. И близорук. То есть, как бы вот, если он запах не чувствует, ему интересно, он встает на задние лапы не то, чтобы испугать, а лишь чтобы разглядеть. Да, что-то, и это происходит в светлое время суток. В темное время суток зверь нюхает и слушает. Если он видит, то есть нюхает чужой запах и слышит чужие звуки, он в принципе не пойдет. Потому что все хотят жить, включая медведя.
5: У меня возник вопрос, на самом деле очень быстрый, учитывая, что у вас очень большой опыт в подобных вещах. А вы же смотрели фильм «Выживший»? Наверняка,
0: да, смотрел.
5: И какое у вас мнение по поводу происходящего в этом фильме? Насколько вы считаете это реальным или нереальным, все, что там было?
0: Вот в этой же аудитории читал лекцию мой товарищ Миша Кречмар по поводу «Медведя». Я вот сидел там, я ему задал вопрос: «Миша, расскажи мне». Он сказал: «Атака медведя снята правильно. Неизвестно откуда, очень быстро». Ситуация, так сказать, стандартная. Медвежата, медведица, вот, а так она даже убивать не стала, она его придавила, локализовала опасность. Все, все остальное, ну, все остальное это...
5: Ну, это то, что он там много месяцев ползет.
0: А?
5: То, что он много месяцев ползет, ползет, и как он ползет.
0: Не, ну, Лео должен был получить Оскара, он его получил. Его, да, этого, так сказать, героя этой книги нашли индейцы, выходили, все остальное. Самое простое объяснение. Вот под когтями у медведя, вот коготь медвежий, вот он, вот такой. Вот у него вот здесь бороздка внутри. И эта вся бороздка забита грязью. Вот, остатками того, кого он ел, и все остальное. И вот представьте, их 5 штук вскрывают человеческий организм. Это 100% заражение. Соответственно, о чем можно говорить, если его подрали до дырев? Как бы здесь, ну, так, в принципе, зато Оскара получил. Я был очень рад. Я специально 2 раза смотрел этот фильм, потому что он мне, ну, он мне нужен как бы по профилю. Я должен такие фильмы смотреть. И болел за то, что он получил Оскар. Все остальное, оно не это. Я считаю, что это было нереально. При условии того, что он плыл долгое время, лежал. Вот, ему не оказано было никакой помощи, раны не были локализованы. Вот, они даже не промыты были. То есть он, по идее, должен был умереть от сепсиса, гангрены начавшейся, вот. Ну, а потом его бы, так сказать, гипотермия бы забила. В конце концов, он бы просто замерз. Потому что он практически не двигался и ничего не ел. Откуда энергия у человека в организме? А, ну, если так, тогда вопросов нет. Как бы, если быстро все промыли, локализовали, кровотечение убрали, характер повреждения такой, что он, по идее, просто должен был кровью истечь. Тем более, зачем второй раз стрелял, я вообще не понимаю. Придавили тебя, лежи спокойно, она же не нападает. Ушла и ушла, ну так бы зачинился. Нет, давай кого-то убивать. Убивать сразу надо. Ну вот Кречмар говорит, что вот сняли очень правильно. То есть быстро, конкретно, уши прижаты, в 2 прыжка, удар, локализация, все. И дальше она ничего не делает. Как бы вот, что касается, лиса придет. Потому что лиса любопытная, бестолковая, вот, и как бы просто интересно. Она может вокруг походить в местах, обычно они приходят в лагерь в местах, где люди всегда есть. Где постоянно какие-то помойки, где есть еда выброшенная, все, тогда да. А так, ну если она не бешеная, то она не опасна. Если она бешеная, то она опасна. Если она у вас есть, вот, то ее лучше распределить на приемы пищи и как бы принимать. При условии того, что вы пошли собирать грибы, у вас не будет с собой раскладки на 10 дней. И строить лабаз, либо, так сказать, подвешивать ее, смысла не имеет. Обычно это пара бутербродов, 2 шоколадки, термос с чаем. Поэтому это все можно совершенно спокойно распихать по карманам, вот, обозначив время приема пищи. Если вы собрались в какое-то путешествие, в поход и все остальное, и пришли в зону туда, где она, где присутствуют дикие звери, тогда как бы имеет смысл. Я собирал все в мешок, вешал на лиственницу, приходил потом, мешок спускал, потом плюнул на это дело, перестал это делать. Ну, как бы у меня жил медведь за палаткой, но он был умный, я его не убил в первый день. Он, видимо, так сказать, решил меня отблагодарить, поэтому меня не трогает. Но у меня даже мясо в реке лежало. Недолго, правда, потом уехал, ну, а так не приходил. А когда у вас нет ничего, то вы ее быстрее съедите. Вот что касается запасов еды, первая тренировка я пошел, у меня был 1 литр воды и 2 сникерса. Специально себе ввел ограничение такое. Ну, я до 6 утра с трудом дожил, потому что вода быстро кончилась. Вот, сникерсы там как-то грызешь, в 6 утра уже все, как, тренировка заканчивается, поэтому да, быстро набил себе рот аварийными пакетами, пайками и напился воды. А вот на последней тренировке уже абсолютно спокойно, у меня она даже осталась. Нет, нет. В том количестве, в котором она у вас будет, она никого не привлечет. Ну, мышь придет, если учувствует вот рядом с... А? Кто-нибудь один? Ну, запах, он короткий, ветер дунул, он понес. Бутерброд, он сильно не пахнет. Звери у нас обычно не такие голодные. То есть еда должна вонять. Тогда это привлекает. Вот конкретно, вот почему во всех стационарных лагерях, вот мы на Камчатке работаем, у нас помойка за 200 метров. Потому что это как бы реально. А вот палатка продуктовая, у нас там лежат наши запасы там еды и все остальное. Ну, она как бы нет особого такого запаха. То есть запах должен быть очень сильный. Тогда это привлечет. Но если мышь там ходит вокруг бутерброда, который вы положили на бревно, она, конечно, его съест. Но кто-то большой не придет. Здесь не та ситуация. Не те условия для этого.
4: Вы сталкивались с ним как-то, нет, да?
0: Что, ни разу.
4: Ну, может, какая-то информация, да, вот, например, у нас в Тверской области, да, вот в деревню Лиса выходила, да, то есть всякие такие фольклорные вещи, что от летучих мышей.
0: Ну, летучие мыши селятся в определенных условиях, в определенной местности. У нас такой не присутствует. Бешеная лиса, если она придет, она начинает вести себя неадекватно. Слюноотделение идет, там тявкать начинает, какая-то агрессия, все, сломай, возьмите палку и убейте ее просто. А если это здоровая, она к вам не придет.
4: Понятно. То есть, если выходит какое-то животное и начинает любопытно или как неадекватно себя вести.
0: Нет, любопытно и неадекватно – это разные вещи. Любопытно – это вот она показалась, так сказать, и ушла. А неадекватно – когда она начинает нападать.
4: Ну, хорошо, вот я слышал только про лис, да, что лисы и собаки, да, вот если ведут себя неадекватно, да, то, вероятно, там бешенство какое-то, ну, есть. Какие-то другие животные там.
0: Зайчики. Других я не, а все остальные достаточно адекватные. Как бы бешенство на кабанов не распространяется, например. А бешеных медведей я тоже ни разу не встречал. И упоминания про это.
4: Понятно.
0: А. Ну да, я соглашусь с тобой, что стая бродячих собак, они опасны. Но опять же, все зависит от того, где. То есть, если это рядом с городом, стаи-то обычно бродят-то вокруг человеческих поселений. Еда-то какая? Они не забираются там глубоко в лес, в тайгу, где человек может потеряться. Они все равно кружат вокруг. Я не встречал упоминания о том, что там где-нибудь там в глухих лесах Вологодской области там, или там на границе с Ленинградской, в Вепсии, там ходили стаи диких собак и жрали кого-то. Их там волк, скорее всего, поест. То есть вот волк и собака – это два антагонизма. То есть для волка собака – это Макдональдс. Он их очень любит и бьет, и давит и постоянно. Из ошейников вынимает. Поэтому чем глуше лес, тем больше такого дикого зверья. И оно не дает возможности вот этому одичавшему там распространяться. А вокруг поселений, да, они опасны. Но там и потеряться нельзя. Вокруг поселений-то. А так, как бы, если она нападает, ну, соответственно, что? По праву сильного. Если вы хотите сделать оружие для того, чтобы защититься, вы делаете себе либо дубину, для того, чтобы бить. Либо копье из палки. Никаким образом. Не надо прикручивать ножи к чему-нибудь. Ничего. Нож должен быть на вас. Просто заостряйте палку, но обожгите ее на огне. Помните, такой фильм был американский? Нет, не схватка. Про то, как там, на самолете там разбились. Он и любовник его жены. Вот. Как он там с гризли боролся. Вот он правильно сделал. Кол. Лучше всего березовый, потому что береза достаточно жесткая. Заостряйте, как карандаш, обожгли, вот ваше оружие. Реальное оружие, которым убить можно. А вот эти все привязывания ножиков, это чушь собачья. Вы им никого не убьете, а только пораните. И дубина. Страшно стало, время есть. Пошли, сострогали, сидите, готовите это оружие. Утром проснулись, оказывается, нет никого. Ну, а тем не менее, время заняли, так сказать, не просто так. Ну все, спасибо вам за внимание.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Наши предки знали одежду чудесным образом с некоторого времени. Правда, тут есть некоторые сложности, потому что одежда чаще всего сделана из каких-то очень недолговечных материалов, и шансов сохраниться в археологическом виде у нее почти особо никаких нет. Но иногда мы можем все-таки об этом судить и по археологии, и даже, в общем-то, и по каким-то биологическим вещам. У предков типа австралопитеков одежды, ясное дело, никакой, скорее всего, не было. То есть, ну, я уж не говорю там про проконсулов, да, австралопитеки, какие-нибудь хабилисы, первые эргастеры, практически 100% гарантии ходили голышом, и было при этом хорошо. Ну, жили они в Африке. В Африке и сейчас есть масса народов, которые ходят абсолютно голыми и замечательно себя чувствуют, ну, потому что это естественная среда обитания человека. Там одежда, в общем-то, и не нужна. В последующем, наверное, еще живя в тропиках, были как бы такие элементы чего-то надетого на себя, но поначалу это не была одежда в буквальном смысле, это были украшения, ну, какой-нибудь там поясочек, ободочек, там что-то такое вот на себя нацепить, чисто для красоты. Но одежды, понятно, это назвать невозможно. А вот когда люди стали расселяться за пределы Африки и достигли каких-то более-менее холодных областей, тут-то, видимо, одежда и появилась. С какого момента, мы, правда, точно не знаем. Но мы знаем, что, по крайней мере, у неандертальцев одежда, видимо, уже таки была. Знаем мы это по нескольким свидетельствам. Во-первых, на стоянках неандертальцев обнаруживают орудия, которые, судя по всему, сделаны для изготовления одежды. Иногда бывают проколки, ну, такие какие-то каменные штуковины с остреньким кончиком, которые вроде бы для протыкания дырочек в шкурах. Вот, правда, протыкать дырочки в шкурах можно для разных целей, да, можно там делать тент, допустим, для жилища или еще что-нибудь, там, подстилку какую-нибудь, но может быть и для одежды в том числе. Это, правда, очень так гипотетически, потому что и орудия сами такие неочевидны, там, мало ли для чего можно иметь острый кончик, да. Вот, но бывают более интересные вещи, допустим, костяные лощилы во Франции, в Абри-Бланшар, например, и там где-то еще были найдены в Мазд-Азиль, там, по-моему, еще где-то такие костяные обломки с очень характерной зашлифованностью, которая прямо вот такая затертая-затертая. И, судя по всему, это лощило. То есть это костяная, ну, типа такой, не лопаточки, что ли, фиговины, для сдирания мездры со шкуры. То есть, когда есть шкура свежая, там жировой слой, ну, так называемая мездра. Ее надо смездрить, соскрести, потому что если этого не делать, оно довольно быстро засыхает, грубеет, скукоживается, так вот корячится, все какое-то становится кривое, и потом это уже не размягчишь никак, ничем. Вот, оно засыхает, заскорузло называется. И надо по-быстрому это дело очистить. А при этом на костях остаются характерные следы. И экспериментально в том числе было показано, что да, это действительно лощило. Более того, практически ровно такие же лощилы используются современными кожеобработчиками вот для тех же самых целей, та же самая штуковина, в общем-то, и используется. То есть технология за там, 40 с лишним тысяч лет, судя по всему, особо вперед не продвинулась. У сапиенсов неподавно, те, которые жили по северам, судя по всему, одежду знали. Правда, видимо, они меньше гораздо от нее зависели, потому что все следы и неандерталь, ну, неандертальский там один след всего известен достоверный, и все следы сапиенсов, они все босые. То есть по следам, найденных в пещерах, окаменевшим, да, ну или там не в пещерах, а где-нибудь там на склонах вулканов, в Африке на равнине есть такие находки, все босые поголовно. Был один прецедент, когда считалось, что след вроде бы в мокасине, в Пешмерле, но было показано, что это не мокасин, потому что там на самом деле не один след, а несколько. И один, правда, похож как будто он обутый, что-то такое мягкое. Но следующий след тот же самой ноги, он-то уже босой. Вряд ли он там на ходу потерял ботинок, да, и причем другой след другой ноги, он босой. Ну, так что это просто какой-то неудачный такой отпечаток получился. Нет у нас следов в ботинках, ни одного из верхнего палеолита. При том, что это ледниковый период, это охотники на северных оленей, мамонтов, да, то есть как бы как они при этом жили, непонятно. Но у нас есть еще фигурки верхнего палеолита, статуэтки, где сплошь и рядом изображены обнаженные люди, что характерно, или в лучшем случае они в каких-то шапочках плетеных, или с какими-то, опять же, там, ободками, обручами, да, там, чем-то таким, вот, где-то веревочки у них там подвязаны, ну, типа такой набедренной повязки, но почему-то сзади, а не спереди, и это как бы тоже одеждой трудно назвать, скорее это просто какие-то типа украшения. Но есть одетые фигурки, скажем, на стоянке Мальта и на стоянке Буреть в Иркутской области есть фигурки, есть обнаженные, а есть одетые, причем так капитально законопаченные во что-то типа какой-то малицы или там парки, то есть одежда современных северных народов, когда вот прямо все такое зачехленное с капюшоном, сшитым в обуви, там в варежках по полной программе. Ну вот, кстати говоря, иногда на статуэтках, находимых на русской равнине, есть вроде бы голые фигурки, но на ножках такие утолщения. Может быть, это ботиночки такие. Вот, ну, как бы доказать это трудно, но уж очень похоже на самом деле. Вот недавно в Хотелево, например, такая была найдена. Есть еще археологические находки погребений, где есть следы одежды. Самая шикарная находка – это, конечно, без сомнения, в Сунгире, где 3 скелета найдено, взрослые мужчины и 2 ребенка в одной могиле, ну, то есть мужчина в одной могиле, 2 ребенка в другой могиле. И вся их одежда была засыпана охрой, которая запала в складки одежды, и вся одежда, и нижняя, и верхняя, была расшита гусами из бивня мамонта и немножко из песцов. И поэтому мы точно знаем досконально, во что они были одежды. Одеты бы все 3 индивида были по-разному, что характерно, немножечко в деталях, но у них были унты, сшитые со штанами, такая тоже типа такой парки, что ли, какой-то с капюшоном у одного и там шапочкой у других, плащ на спине, у мальчика еще сзади какой-то, видимо, ритуальный такой длинный, ну, такой хвост, расшитый рядами бус, пояса и там много всего интересного. То есть мы точно знаем, вот как они были одеты. Иногда бывают следы какие-то такие экзотические. В одной из пещер во Франции обнаружены следы людей, проползавших сквозь узкую щель. То есть там пещера с узкой-узкой щелью. И сквозь нее надо протискиваться на животе, отталкиваясь. И вот в такой застывшей глине видны прямо следы голых рук и ног, а посередке следы шерстяной одежды. То есть там вот шерстинки отпечатались. Это была такая меховая безрукавка. То есть сделанная явно из шкуры какой-то там звериной. Но это вот чем-то похоже на то, что так в каких-то комиксах, там, не знаю, и простейших фильмах про древних людей изображают, но тем не менее какое-то сшитое. То есть это не просто какая-то шкура, натянутая на плечо, а это уже технологическая такая деталь. Ну и в верхнем палеолите, то есть когда жили сапиенсы, обнаруживается огромное разнообразие изделий для изготовления одежды. То есть вот иголок, например, абсолютно как современных. Иголки с ушком по полной программе, причем разных размеров, там для протыкания больших шкур, для маленьких шкур, опять же там какие-то лощилы, иногда какие-то экзотические вещи, например, когда копали стоянку Костенки, нашли какую-то такую костяную загогулину, которая крайне подозрительно похожа на кочедык. А кочедык – это такая вот загогулина, ну, сейчас она железная делается, для плетения лаптей. Ну, сейчас вообще мало кто умеет плести лапти, но такие есть все-таки еще люди. И вот эта костяная фигня, она больше всего похожа на кочедык. Мы, конечно, 100% утверждать этого не можем, потому что лапти верхнего палеолита никто еще и не находил. И вероятность этого, конечно, крайне низка. Но тем не менее. И, наконец, из более поздних времен уже там неолита, может, там чуть пораньше даже, обнаруживаются иногда еще люди, утонувшие в торфе где-нибудь. Или вот один там этцы, замороженные в Альпах, да, но это уже неолит фактически. И там мы эту одежду можем вживее наблюдать, как там она сшита, какие детали. Но она, по большому счету, там уже от современной, в общем-то, не особо чем отличается. То есть с того момента, как люди заселились в такие области, где стало достаточно холодно, чтобы им было неуютно, они стали изобретать и много всего изобрели. Кстати, еще про одежду неандертальцев. Еще у нас есть шикарный совершенно источник знаний. Это генетика вшей, на самом деле. У человека есть 3 варианта вшей. Есть головная вошь, лобковая вошь и плотяная вошь, которая живет на одежде. И вот изучали генетику этих вшей, когда их линии разошлись. Получается, что они разошлись сотни тысяч лет назад. Ну, по крайней мере, вот те, которые на теле живут и которые на одежде живут. И, соответственно, в то время, сотни тысяч лет назад, сапиенсы, наши предки, жили в Африке, И у них одежды, скорее всего, никакой не было, потому что надобности этому никакой не было. Значит, тогда была одежда у кого-то, кто жил на севере. А на севере в это время жили неандертальцы. И, собственно, видимо, у неандертальцев в одежде появились вот эти самые плотяные вши. И это значит, что у неандертальцев была одежда, раз у них эти вши появились. А когда сапиенсы туда добрались, то, собственно, получили в наследство вместе с одеждой еще и обитатели этой самой одежды. Чему теперь многие очень не рады. Ну, сейчас, слава богу, эта проблема как-то более-менее решена у приличных людей. Ну, а те, кто попроще, пытаются ее всеми силами, по крайней мере, решить. Так что, когда надобность в одежде возникла, тогда наш мозг выдал новое решение нестандартной задачи, для чего, собственно, мозг нам и нужен, и создал эту самую одежду в самых разных видах, и дальше уже она менялась от региона к региону в зависимости от конкретных условий.

0: Потому что если мы что-то бросим в черную дыру и, допустим, так в стороночке рядышком станем наблюдать, то когда, соответственно, предмет этот подлетит к горизонту событий, он будет падать все медленнее, медленнее, медленнее и застывать над горизонтом. Потому что это природа сильной гравитации. То есть что нам это даст?
1: Да, совершенно верно. С точки зрения бросания камней это довольно бессмысленно. Но если мы туда хотим бросать не камни, а мы начинаем кормить нашу черную дыру каким-то газом, и газ начинает вращаться вокруг черной дыры, и чем ближе он находится к черной дыре, он начинает разогреваться.
0: Светится.
1: А когда он разогревается, он светит.
0: Да.
1: Вот, и он не просто светит, как просто газ, а вот что интересно увидеть как раз, это вот то самое искажение пространства-времени, которое очень сильно вблизи горизонта черной дыры.
0: То есть вот этот рисунок, когда, как это называется, не короной, да, черной дыры, а вот эти, вот нимб черной дыры.
1: Фотография, да. Ну, это называют, я слышала, тень черной дыры, в том смысле, что это какое-то светящееся пятно, и там в центре черная дыра. То есть тень черной дыры. Да, вот это вот светящееся кольцо, оно как раз образовано тем, что кто-то, для М87, для которой была получена фотография, мы даже не знаем толком, кто диск или там струя, которая присутствует в этой галактике. Оно очень хорошо подсвечивает центральную область, близкую к черной дыре. И гравитация там столь сильна, что фотоны огибают черную дыру, заворачиваются. Угу. И вот образует этот очень характерный рисунок вот такого кольца, немножко асимметричного, светящегося вокруг черной дыры на определенном расстоянии от ее предполагаемого центра.
0: Аккреционный диск это, господи, забыла словосочетание, вот эта светящаяся, да, история?
1: Ну, и, да, вокруг черной дыры есть аккреционный диск, но если вы говорите вот про фотографию тени черной дыры в М87, которая была там в 19-м, по-моему, году получена, да, в 19-м году, то вот все-таки вот это кольцо – это не аккреционный диск, это фотоны, которые пришли, возможно, да, от аккреционного диска, мы точно, к сожалению, не знаем, были развернуты вот этой вот сильнейшей гравитацией, как какой-то очень мощной линзой, очень странной, потому что вот высветилось именно вот это вот кольцо вокруг черной дыры на определенном расстоянии около 3 гравитационных радиусов этой черной дыры.
0: Отличительная черта черной дыры, о которой все слышали, это наличие горизонта событий. Правда ли, что продемонстрировать наличие горизонта фантастически сложно?
1: Ну да, это, наверное, нужно процитировать Льюиса Кэрролла, что мне бы с такого расстояния не увидеть никого. То есть это нужно не увидеть поверхность.
0: Подождите, объясните, а то у меня сейчас мозг взорвется. Что за... Я просто-напросто действительно... Тут Алису, когда начнешь читать уже спустя лет 20 после первого прочтения, нужно немножко переформатировать матрицу своего мозга. А вы сейчас в конце рабочего дня начинаете со мной шутить. Так, объяснитесь, пожалуйста.
1: Да, хорошо. Ну, смотрите, считается, что одним из тестов, чтобы проверить, что тот компактный объект, который мы наблюдаем, это действительно черная дыра, и у нее имеется в наличии горизонт событий, вот эта вот специальная поверхность, вот, это как бы не увидеть поверхности. То есть, смотрите, если у вас есть какая-нибудь звезда, вы можете бросать в нее камушки, они врезаются и дают небольшие там взрывчики.
0: Всплески, да, да, энергия выделяется.
1: Да, так, да. А вот когда вы бросаете камушек на черную дыру, вы это прекрасно сделали несколько минут назад, вы описали, что происходит.
0: Да.
1: Мы не видим никакого столкновения с поверхностью, мы не увидим там вот этих вот специальных каких-то эффектов, связанных с тем, что просто что-то ударяется о поверхность.
0: Правильно, так она ж на то и дыра.
1: Да, но не увидеть что-то довольно сложно.
0: Так, подождите, а все-таки, вот, собственно, если вот этот камушек, сначала он влетит туда со скоростью света, наверное, да, а потом будет замедляться, замедляться, замедляться, и для нас, со стороны наблюдающих, он застынет, правильно
1: да.
0: ведь?
1: Да.
0: А вот если мы вместо камушка поставим человека, что будет чувствовать человек, который будет проходить через горизонт событий?
1: Ну, тут есть два варианта в зависимости от массы черной дыры. Значит, если черная дыра не очень массивная, ну, около там, 10 тысяч,

0: тысяч масс Солнца, то на него будут действовать так называемые приливные силы. То есть гравитация будет столь разная на высоте роста человека, ну, там 1,5-2
1: На
0: метра,
1: макушке и на ногах, да, если он ногами
0: да,
1: туда будет
0: да, что
1: летать.
0: ноги будут притягиваться гораздо сильнее, чем макушка. И
1: Спагетизация.
0: да, совершенно верно, это
1: Да.
0: называется спагетизация, и такого человека разорвет.
1: А если большая черная дыра, прям гигантская?
0: А если гигантская черная дыра, то этого не будет происходить. И я не думаю, то есть, ну, это известно, что человек никак момент прохождения вот этой вот специальной поверхности горизонта событий, его никак не увидит. У него там свои координаты, по-своему течет время, а для него это событие произойдет, ну, ничем особенным выделяться не будет.
1: Сейчас главный вопрос. Для него по-своему, извините, что перебиваю, времени остается очень мало. Для него по-своему течет время. Оно для него медленнее течет. Или...
0: Гораздо медленнее, конечно.
1: То есть он застынет, можно сказать, если гораздо медленнее с точки зрения человека, он застынет в вечности там и будет жить вечно?
0: Нет, нет, он застынет для нас. Для нас он всегда будет приближаться к поверхности черной дыры. Но для себя он за конечное время, довольно небольшое, пересечет горизонт, и что там с ним будет
1: Никому
0: происходить
1: не...
0: дальше, совершенно
1: А вот очень
0: неясно.
1: хочется сказать, а что ж на самом деле, он погибнет или нет? Но тогда мы идем и смотрим фильм «Интерстеллар». Но, ребят, тут тоже облом, там не черная дыра, там червоточина, понимаете? Вот они там черную дыру только, по-моему, пролетают мимо. А, что я хочу сказать? Елена, спасибо вам огромное. Времени, конечно, на черную дыру нам отпущено мало, но мы смогли преодолеть горизонт событий и кое-что рассказать нашим уважаемым радиослушателям. Заместитель заведующего лабораторией релятивистской астрофизики МФТИ Елена Нохрина была сегодня в передаче данных. Благодарим.
0: Спасибо большое. До свидания.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Воскресная гостиная.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии радио «Наше Подмосковье» я, Наталья Валдинер. Я приглашаю поговорить вас об очень интересной и давнишней истории, истории нашего с вами появления в этом мире. Что мы знаем о происхождении человечества, о том, как мы появились на этой земле? И сегодня с нами в студии журналист, преподаватель, главный редактор интернет-портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Ну, а мы следует, наверное, начать с того, что мы помним еще по школе. Когда я училась в школе, было достаточно такое впечатление, что очень прерывистая история вот того, что нам преподавали, что по каким-то фрагментарным кусочкам какие-то предположения есть о происхождении нас как вида. Скажите, как сегодня с этим обстоит дело? Можно ли точно сказать, что вот мы произошли вот таким-то сложным, пускай, но вполне понятным путем, ну, как это говорится в классическом источнике, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее.
3: Если, так сказать, требовать такой детализации, знаете, по поколениям, то она вообще вряд ли когда-нибудь будет достигнута, хотя наука, конечно, творит чудеса, вот, но если вы представите себе, что, допустим, длина поколения, ну, 20 лет, например, то у нас за 20 тысяч лет сменяется 1000 поколений. Ну, а теперь, если возьмите миллион лет, то, наверное, наши слушатели, там, не менее 17% россиян, наверное, смогут решить эту арифметическую задачу и посчитать, сколько поколений сменилось за миллион лет. И, конечно, эта детализация недостижима, и вряд ли она нужна. Вот. Но что касается, скажем, тех видов ископаемых, да, которые сменяли друг друга и существование которых, их череда, вот эволюционный процесс привел к появлению нашего с вами вида, да, человек разумный, то, конечно, эта история изучена достаточно хорошо, детально. Понятно, что учебники консервативные, что многое устарело. К сожалению, у нас и книжек мало на эту тему, музеев мало, где есть чего посмотреть. Поэтому, конечно, у людей знания сильно отстают. Но это не только в этой области, наверное, в большинстве областей науки. Знание, так сказать, массовое, оно очень консервативное. И оно часто находится в плену заблуждений, стереотипов. Это, в общем, обычная ситуация. А, естественно, если брать науку, передний край, то, конечно, последние десятилетия очень сильно продвинулось в этом плане антропология с применением там новейших методов генетики там, и т.д. и т.п. Вот. И, конечно, что отрадно, при этом каких-то таких вот открытий, которые бы радикально переворачивали при этом всю эту глобальную картину, их сделано не было. То есть те открытия, которые делаются при всей их сенсационности, при их такой сногсшибательности, они все равно, скажем, ложатся в общую картину. То есть они ее скорее уточняют, украшают, делают ее более детальной, более красивой. Что говорит о том, что все-таки те предположения, которые были сделаны даже, может, столетия назад, в целом оказались верными. Да, я имею в виду работы Чарльза Дарвина и там, его последователей.
2: То есть получается, что я просто перефразирую это, может быть, другими словами, что все те подробности, которые снова и снова выясняются и на основании уже имеющегося материала, просто в результате того, что появились новые методы исследования, да?
3: Да, и новые методы, старые совершенствуются, то есть там учась в том числе на своих ошибках. Вот, ученые работают все точнее, все аккуратнее, потому что, вы знаете, вплоть до того, что раньше многое терялось, когда, например, нужно было посмотреть, а как у этого черепа устроены зубы, да, то взяли и расковыряли у черепа лицо, грубо говоря. Узнали, как устроены зубы, но потеряли лицо. А сейчас есть микротомография, есть всевозможные техники, не разрушающие. Сейчас, представьте себе, берут орудие. Если раньше, ну и даже, может быть, кто-то из слушателей участвовал в раскопках, там извлекались какие-то находки из земли, их там моют, чистят, после этого уже их описывают, фотографируют. А сейчас, представьте, орудие, там какого-то древнего человека, извлеченные из земли, сразу запечатывают в самозаклеивающийся герметичный пакет вместе вот с землей, со всем же там породой, там, что к нему прилипло, отправляют в лаборатории, и там смотрят под микроскопом, и выясняется, что на поверхности сохранились остатки, допустим, перьев или чешуи рыбьи, то есть того, что обрабатывали этим орудием еще до того, как его выкинули, там, не знаю, 40 тысяч лет назад.
2: Ну, это же замечательно, это позволяет намного более полно каждый предмет, в общем, его описать и предположить, для чего он служил.
3: Конечно, это просто позволяет узнать такие вещи. То есть, понятно, что все это находили и раньше, и все это просто выкидывали. Вот. А сейчас есть возможность это изучать, и это, естественно, позволяет даже из тех находок, которые уже сделаны, извлекать гораздо больше. И старые исследовать по новой, а новые находки вот с таким подходом гораздо больше информации приносят.
2: Мне кажется довольно забавным то, что такое пространство и богатство новых каких-то сведений можно получить просто более аккуратно обращаясь с найденным материалом.
3: А в генетике, например, это вообще можно там умножить на 1000, на 10 000 раз. То есть, допустим, Светлана Боринская, наша там известная генетика, она рассказывала про то, как работают вот палеогенетики в институте Макса Планка в Лейпциге, что там, например, запрещено рукой дверь открывать, например, только локтем. Только локтем. Вот, то есть какие. Потому что, вы понимаете, когда работают с древней ДНК, ее так мало, то что человек, входя в это помещение, даже если он там помылся в скафандре, он на себе вносит больше ДНК, чем есть в образце.
2: Кстати, об исследованиях древней такой вот человеческой ДНК. Вот опять же, в те времена, когда я училась в школе, было известно две, ну, скажем так, два вида людей. Это вот те, от кого произошли мы, тогда это называлось кроманьонцы, и неандертальцы, которые нам, в общем, не предки, а просто родственники, насколько я понимаю. Однако сейчас мы знаем, что был, точнее, еще один вид людей.
3: И не один, кстати.
2: Будьте добры, расскажите подробнее, потому что это очень интересно.
3: Есть, вы имеете в виду, я так понимаю, денисовского человека,
2: да.
3: А есть еще хоббиты, помните, на острове Флорес, карликовые человечки.
2: То есть это не газетная утка, вот эти маленькие люди, они реально существовали и были вовсе, это не какой-то отдельный уродец, прости господи.
3: Ну как, есть до сих пор, конечно, скептики, которые стараются доказывать, что это был уродец, но вы знаете, при открытии каждого нового такого ископаемого вида, включая неандертальцев, в 19 веке, всегда первое, что приходило в голову части ученых, что это уродец. То есть то же самое говорили про неандертальца. Когда его нашел там Фульрот, когда его описали, то, естественно, ведущие умы того времени, включая там Рудольфа Вирхова, известного тогдашнего, ну, великого анатома, антрополога, вот, они заявили, что это, там разные версии, что это больной старичок, русский казак, там какой-то вот стукнутый по голове, поэтому у него такой сплюснутый череп. Вот. Потом стало понятно, что это глупости. То же самое было, когда Дюбуа нашел Питекантра по наяве, что это какой-то урод больной. Вот. И то же самое было с австралопитеком, когда его нашли. И вот сейчас, когда нашли хоббита, естественно, выдвигается версия, что, ну, поскольку он такой странный, не может быть это нормальный человек. Это какой-то микроцефал, то есть уродец с маленькой головой, маленького роста, с какими-то деформированными костями. Вот. А то, что там их найдены уже останки, по-моему, там то ли 12, то ли 15 особей, и все они, что ли, такие больные, это уже вот как-то странно, конечно.
2: Да, это было бы действительно странно. Дорогие друзья, я напоминаю, что в студии радио «Наше Подмосковье» с вами разговаривает Наталья Валдинер и наш гость Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Ну, раз уж мы заговорили о всяких разных удивительных древних таких вещах, скажите, а какие самые главные, вот самые удивительные, допустим, за прошлый год были открытия? Я знаю, что были найдены какие-то такие предметы культуры, которые совершенно не ожидали найти.
3: У неандертальцев,
2: да, я имею в виду. Да.
3: Ну, там интересные были находки, конечно. Да, на самом деле, каждый год делается куча интересных открытий, больше из которых, к сожалению, для рядовых, так сказать, граждан остается неизвестной, поэтому сложно выбирать. Да? Но вот из наиболее интересных археологических именно находок это были остатки костяных орудий для выделки кожи неандертальских, то есть так называемая лощила, которая вот до самого недавнего времени, а как пишут вроде и сейчас, кожевенники используют для дубления кож. И вот похожие орудия использовали, видимо, неандертальцы еще там энное количество десятков тысяч лет назад. Вот. И действительно найдены обломки таких орудий, причем не один, несколько, там, по-моему, в двух пещерах. Вот, что, в общем, говорит о том, что неандертальцы были, ну, уж давно понятно, что они были совсем не дураки. Вот, а с технологиями того времени у них было, в общем, все в порядке. Вот. А как раз и еще одна публикация была как раз связана вот с тем, о чем я говорил, с исследованием каких-то остатков, найденных на поверхности орудий, которые разглядывают под микроскопом. И там, например, тоже, если не ошибаюсь, в двух французских пещерах, там найдены как бы некие микроволокна, перекрученные, которые, в общем, идентифицировали как остатки веревочек. То есть получается, что... Ну, и дальше, конечно, можно по-разному это интерпретировать, но авторы статьи, как одну из возможностей, выдвигают гипотезу, что неандертальцы эти орудия привязывали к наконечнику, к древку. То есть это, значит, было уже вот такое составное копье или дротик, где наконечник веревочкой привязывался к палочке, и вот получалось такое вот метательное или орудие дистантного, там, ну, или
2: то есть контактного. Это уже сложный предмет очень.
3: Да, это на самом деле для слушателей может быть и ничего особенного, подумаешь, да. А на самом деле, пока человек догадался, что можно камешек привязать к палке и получится копье с наконечником, ну, больше 2 миллиона лет прошло, вот, и, видимо, вот неандертальцы до этого догадались. Есть и другие находки, они были сделаны раньше, по-моему, в 2010 году, где были найдены такие же вот, как бы, каменные орудия с остатками смолы. То есть, и, соответственно, что вот, может быть, они в одном случае они привязывали эти наконечники, в другом случае они их приклеивали смолой. То есть, у них еще были разные способы крепления вот этих наконечников к древку. Что говорит о том, что вот они уже, такой был у них, как Леонид Вишняцкий, петербургский известный археолог, выразился, хай-тек такой у них был свой.
2: Я поясню еще нашим слушателям, что сегодня целое направление есть в археологии, когда люди пытаются воспроизвести некие древние артефакты, какие-то предметы, используя только те навыки, которые предположительно были в это время.
3: Да.
2: И выясняется, что, в общем-то говоря, ну, наши предки были вовсе не глупые и были весьма ловкие и придумчивые, и очень сложные, на самом деле сложные какие-то вещи можно было сделать в довольно простых каких-то, из простых составных частей, но, тем не менее, это все равно требовало изрядного усилия.
3: Да,
2: ума,
3: я бы просто предложил радиослушателям попробовать взять гальку и так аккуратненько обстукать другим камешком, чтобы получился режущий край. Это, на самом деле, совсем непросто, а если вы посмотрите, ну, на картинках или там, придя на нашу выставку, о которой, может, все поговорим, посмотрите на орудие, у нас там реальное орудие представлено, так называемое ашельское рубило, которое делали там, еще не неандертальцы, а их предки. И попробуйте сделать в домашних условиях. В общем, я уверен, что у вас просто не получится. Это нужна тренировка, навык приличный для этого.
2: Ну, кстати, вот о выставке, я думаю, что стоит рассказать. Это в конце марта еще в Государственном биологическом музее имени Тимирязева открылась очень необычная для Москвы выставка. Она называется, так завлекательно. «10 черепов, которые потрясли мир». Выставка была организована вот как раз порталом «Антропогенез». Расскажите, пожалуйста, какая задача вообще стояла перед организаторами?
3: Да какая задача? Задача простая. На самом деле мы эту идею вынашивали давно. Вот. Я уже сказал еще в начале, что у нас музеев мало, где можно что-то посмотреть на тему эволюции человека, происхождения человека. А те экспозиции, которые есть, они, в общем, конечно, прямо скажем, устарели. Причем и музейщики, я думаю, со мной спорить не будут. Что, ну, они это и лично сами говорят. Потому что все эти экспозиции формировались еще в СССР, то есть до там, середины 80-х годов, грубо говоря. И представляют ситуацию уже, мягко говоря, немножко неактуальную. Вот они скудные, вот, а интерес есть. А это еще это Москва. А, например, в Петербурге, родном моем городе, там вообще нечего посмотреть на эту тему. Потому что, допустим, есть Кунсткамера, который зал «Антропогенез» много лет закрыт на ремонт.
2: Ну, это, конечно, очень обидно.
3: И когда меня спрашивают, а куда пойти, я просто развожу руками. И, в общем, мы, конечно, понимали, что вот хотя бы отчасти мы эту проблему решаем нашим порталом. То есть пусть хоть в интернете посмотрят. Вот, или посмотрят на фотографии западных музеев и выставок и там оближутся. Вот, но, конечно, хотелось бы что-то показать лицом, чтобы люди могли прийти и посмотреть на настоящие экспонаты, а не только на картинки в интернете. И вот, наконец, мы это сделали. Мы сделали небольшую выставку. Вот, причем, ну, еще раз, это сделано при... Это было бы невозможно без огромной помощи и поддержки, которую нам оказало руководство Государственного биологического музея имени Тимирязева, которое поверило вообще в этот проект, пошло нам навстречу. Вот. Фактически это было сделано за несколько месяцев, это сделано было очень маленькой группой энтузиастов при очень небольшом, мягко говоря, бюджете. Вот. Что, в общем, говорит о том, что и об этом замечательно Александр Марков написал в своем блоге, наш такой ведущий популяризатор науки, это палеонтолог, вообще замечательный ученый, что дело не в деньгах, а просто в желании, в воле и умении решать некие простые задачи. Вот. То есть, когда я осенью говорил об этом проекте, причем ну, с такими людьми опытными, мне многие сказали, что вообще это нереально. Вот. И даже более того, на лицах некоторых специалистов я прочитал, что я говорю что-то не то. Когда я сказал осенью, я говорю, давайте весной сделаем выставку. Да вы что? Выставку 2 года готовят. Но поскольку мы дилетанты, мы вот за
2: вы не знали, что это невозможно.
3: Мы за 3 месяца сделали, да.
1: Воскресная гостиная.
2: Вы слушаете радио «Наше Подмосковье», в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор портала «Антропогенез». Угу. Ну, я знаю, что на этой замечательной выставке очень много было интересной, особый такой был момент, заметки, письма и записочки от посетителей. Угу. Что-то там, вот у вас даже на ваших страницах в соцсетях публиковались какие-то,
3: да,
2: эти самые были совершенно перлы были, удивительные.
3: Но сейчас они, их количество должно резко возрасти, потому что была ночь в музее.
2: Да, кстати говоря.
3: Вот, и там пришло там несколько тысяч человек вообще в биологический. Вот, у нас по нашему кличу там несколько волонтеров вызвались и там помогали, вот, и мне обещают прислать, но там, конечно, будет, наверное, что-то интересное, но и на самом деле там много записок от детей, которые, в общем, задают наивные, но вполне такие
2: требующие
3: понятные
2: ответы, да,
3: вопросы, там, условно говоря, там, а чем древний человек чистил зубы, например, вот, но на самом деле есть что ответить на этот вопрос, вот, или откуда взялся мозг, куда делся хвост у обезьяны, там, такие вот, ну, вполне понятный вопрос. А есть, а были не вопросы, а комментарии в стиле, а я не хочу от обезьяны происходить.
2: Ну, вот это, кстати говоря, интересный такой момент, почему нам так не хочется, очень многим из нас не хочется происходить, вести свою родословную от этих вполне себе симпатичных животных.
3: Ну, и, кстати, вот от девушки, которая волонтером там работала, в частности, она, значит, написала, что там один из посетителей сказал, опять этот ваш дарвинизм, я его уже в школе наслушался. То есть, в частности, одна из таких, может быть, объяснений, это понятно, что тут разные варианты ответа на этот вопрос, почему не хочется, а это просто скучно. То есть люди этого наслушались в школе. Если раньше просто школа была неким авторитетом для людей, и то, что рассказывают, это скучно, но, извини, выучи и ответь на экзамене, и просто никого не волнует, что тебе скучно. Вот, то здесь, когда, скажем, у людей нету каких-то вот таких цивилизованных представлений, кто является авторитетом, и когда для людей авторитетом становится телевизор, интернет, а не, допустим, отнюдь не ученые, отнюдь не учитель в школе, то, естественно, люди начинают эти авторитеты выбирать по биологическим законам.
2: То есть психологически комфортные.
3: Кто говорит, да, кто говорит уверенней, кто симпатичней, кто говорит вещи, льстящие самолюбие
2: вот,
3: человека.
2: Вот, кстати говоря, наверное, это в значительной мере.
3: Естественно, отношение такое к обезьянам, к самим. Просто люди, во-первых, не знают, что такое обезьяна, в принципе, да, и никогда их не видели, или видели в зоопарке. То есть, когда говорят, что обезьяны – это грязное и вонючее существо, то это те, кто видели обезьян, вероятно, в тесных клетках каких-то провинциальных зоопарков. Вот, то есть, если человека посадить в клетку и пару дней не убирать, он точно таким же будет. Вот, а я, допустим, имею возможность тех же шимпанзе регулярно наблюдать у нас там в Колтушах, в антропойнике. Уверяю вас, они вполне чистенькие. Вот, и вообще такое отношение к обезьянам, ну, естественно, имеет смысл говорить еще раз о человекообразных обезьянах, потому что обезьян вообще много разных всяких. Просто человек на самом деле в них, как в зеркале, видит себя. Потому что они действительно очень похожи, и это человека даже может пугать. Вот. А, естественно, не хочется происходить от каких-то животных, но ведь на это же можно взглянуть и с другой стороны. То есть, когда мы себе это вот все представляем, что вот мы с высоты, как принято говорить, там, своего интеллекта, своих достижений, получая все в готовом виде. И такой вот сидит самодовольный, не помнящий родства представитель вида Homo sapiens, который за свою жизнь вообще ничего не создал, а только потребляет все, что ему цивилизация приготовила. И не помня о тех сложнейших, так сказать, задачах, которые решали его предки в течение там, миллионов лет, о том, какой это был трудный путь, как много было ошибок, сколько тупиков эволюционных, так сказать, и если вот это все осознать, а достойны ли мы вообще, и ради чего все это происходило, ради того, чтобы теперь такой человек сказал, а я не хочу от вас происходить, а кто тебя спрашивает вообще?
2: Как было, опять же, на сайте «Антропогенез» была совершенно замечательная цитата из Ильи Пригожина, что «при всем желании мы не можем дать вам науку, которая бы вам нравилась».
3: Да.
2: Она такова, какова она есть.
3: Вопрос не в том, что нравится или не нравится. То есть много вещей, в принципе, которые не нравятся человеку. Человеку не нравится, что ему нужно каждый день принимать пищу, допустим. И, извиняюсь, ходить в туалет тоже. Но он это делает. И здесь абсолютно то же самое. Это вопрос не этический, не моральный. Как бы это вопрос факта просто.
2: Вот, кстати говоря, вы упомянули «Ночь музеев», и я заметила, что в комментариях к записи одного из ваших волонтеров, ну, была такая сказана каким-то человеком, была фраза, мне показалось, что это такой снобизм, что те, кому интересно, и так придут в музей, а так вот пришли люди, которым это все совершенно не нужно и интересно, и они просто повелись на бесплатность и на пиар этого явления. Как вы относитесь к такой вещи, как
3: «Ночь
2: музеев»?
3: Вы знаете, это очень мне напоминает позицию продавцов в магазине, вот, которые не подойдут к покупателю, ничего ему не предложат, вот, а говорят, если ему интересно, он спросит сам. Ничего подобного. Абсолютно то же самое здесь. Никто не обязан туда приходить. И если мы хотим, так сказать, заниматься популяризацией науки, если мы понимаем, что мы должны это делать, то любые мероприятия, которые увеличивают, что ли, аудиторию, которая получит вот эту информацию, если надо будет ходить по квартирам для этого, будем ходить. То есть, на мой взгляд, мероприятие правильное. Понятно, что приходит публика очень разношерстная. Понятно, что приходят люди, которые при других обстоятельствах никогда бы не пришли в музей. Но извините, если из 1000 человек-то пришедших один задумается, а если они придут с детьми, А многие приходят с детьми, и ребенок заинтересуется, и, может быть, это как-то повлияет на его выбор пути, в том числе, куда он пойдет учиться, то это уже, значит, это мероприятие себя оправдывает. Хотя понятно, что и музейщикам это головная боль, и некоторые интеллигентные люди косо смотрят на молодых людей, может быть, и не очень трезвых, и там ржущих, глядя на реконструкции там, какого-нибудь неандертальца и говорящих, что «О, это мой сосед».
2: Да, это очень популярная шутка, повторяемая снова.
3: Ну, это, я думаю, в течение там, последних 150 лет повторяется. Как только стали делать такие реконструкции, естественно, стали люди узнавать там своих друзей и знакомых. Вот. Ну, что делать? Это, в общем, такой побочный эффект. Ну, я отношусь к этому совершенно спокойно и считаю, что такие мероприятия очень правильные. Они необходимы совершенно. Более того, мы хотим нашу выставку, если появится возможность, мы это обязательно сделаем, возить в другие города. Вот сейчас мы пытаемся решить вопрос привезти ее в Петербург. Вот, это на самом деле совсем тоже непросто, потому что, как часто бывает, знаете, в культурной столице никому ничего не надо. Вот, то есть такое впечатление, что, ну, пусть петербуржцы не обижаются, я сам петербуржец, вот, что все у нас в стране происходит только в Москве. Вот, но я надеюсь, что я ошибаюсь, и что мы решим этот вопрос. На самом деле, нас приглашали и в других городах. Все упирается в площадку и в бюджет. Вот, но это все решаемо. Было бы желание, а желание есть. Так что...
2: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье» и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Но чтобы завершить тему о ночи музеев, я могу, знаете, вам как сказать, друзья мои. Когда я была в художественном музее и видела людей, которые при других обстоятельствах маловероятно, что вообще пошли бы когда-нибудь в музей. И даже вне зависимости от того, изменится ли их жизнь или там, выберет ли себе другую профессию, другой путь, будь их ребенок, но их мир стал немного шире, они увидели что-то другое, что-то отличное от их обычного опыта.
3: Пусть они чуть-чуть задумались.
2: Да, это уже очень сильно расширяет кругозор и меняет жизнь людей, поэтому, когда будет следующая ночь музеев, я вам предлагаю не забыть об этом и к ней присоединиться. Но возвращаясь к вопросам нашего с вами происхождения. Вот мне уже несколько раз попадалось в самых разных источниках, ну, в основном, конечно, это пишут журналисты, которые имеют мало отношения к науке. Так вот, заголовок волшебный «Ученые нашли Еву». Очень завлекательно звучит, и по этому заголовку, и даже по первым параграфам этих текстов можно предположить, что подтверждается библейская история происхождения человека. Будьте добры, дайте пояснение, пожалуйста, что это могло бы быть?
3: Да здесь не то, что подтверждается библейская история, а скорее наоборот, знание библейской истории побудило ученых использовать слово «Ева» в данном случае. То есть, если бы они были носителями какой-то другой культуры, другой мифологии, они бы ее назвали как-нибудь по-другому.
2: То есть, она могла бы стать Энну, как было у шумеров, там, ну, первая женщина,
3: да,
2: глиняная.
3: Да, например, или там еще как-нибудь. Если говорить, так сказать, без украшательств, то это открытие, исследование, конечно, замечательное и красивое, но во многом раздутое именно благодаря эффектному названию. А по большому счету, если сказать, вот это, начать разбираться, понятно, что вот эта Ева, так называемая, что это не была единственная женщина, от которой происходят все люди. Можно сказать следующее, что вы, наверное, знаете, уважаемые радиослушатели, что есть какая-то такая ДНК у нас в клетках, вот, в которой про нас записана некая информация. Так вот, если не вдаваться в подробности, часть этой ДНК мы назовем митохондриальная ДНК. Это просто, скажем так, кусочек нашей ДНК, который отличается чем? Что он передается только по материнской линии, это раз. И во-вторых, такое страшное слово, он не рекомбинирует. То есть у нас хромосомы мы получаем от мамы и от папы, и они перемешиваются при этом кусочками. Вот. А вот эта самая митохондриальная, она идет только от мамы, она идет в коробочке, грубо говоря, как есть.
2: И на нее никакого влияния.
3: И она не перемешивается, она изменяется только за счет мутаций, которые в ней происходят более-менее постоянной скоростью.
2: То есть, оглядываясь назад, можно вот по этому упакованному кусочку определить, ну, как-то составить себе представление о,
3: ну, по нему это проще.
2: Матери, бабушке, прабабушке, только по женской
3: линии. По нему это проще сделать, просто вот по тем причинам, о которых я сказал. То есть, грубо говоря, если мы знаем примерно скорость мутаций, если мы берем разных людей, сравниваем их митохондриальные ДНК и там определенные участки, смотрим, сколько отличий, мы можем прикинуть, грубо говоря, когда жил их общий предок. И вот это было проделано для всего человечества. И нашли, вот, грубо говоря, если у нас два человека, у них митохондриальная ДНК, определенный участок там отличается одной мутацией, они стоят рядышком, двумя мутациями чуть-чуть дальше друг от друга. В итоге построили такое здоровенное дерево для всех, скажем, основных рас.
2: Угу.
3: Там сколько-то там взяли большое количество. И получилось, что это дерево у нас сходится к одному корню, и корень этот вот, и, то есть некая предковая митохондриальная ДНК общая, которую назвали митохондриальной Евой. Ближе всего к корню оказались всякие африканские популяции, то есть вот и сделали вывод, что это женщина, в кавычках, потому что, еще раз, это не является каким-то конкретным человеком, в принципе, это некая абстракция математическая, жила в Африке.
2: Ну, от такого высокоученого вопроса я хотела бы задать вопрос, который, я так думаю, что эта информация попадалась многим дамам, которые, многие из нас озабочены сохранением веса. А в интернете и в книжках бродит такая меню неандертальцев, диета по-неандертальски, и предполагается, что нужно кушать много овощей, фруктов, и немножко мяса, постного мяса. Скажите, это как-нибудь соотносится с настоящим
3: меню?
2: Нет,
3: ну это
2: меню?
3: Какая-то глупость вообще. То есть я не знаю, откуда.
2: То есть это просто чистый маркетинг?
3: Да, нет, ну можно взять любую диету, обозвать ее там, диета пятикантропа, например. Ну, жил пятикантроп на Яве, я не знаю, чем он там питался. Вот. На самом деле, по всем данным, до сих пор неандертальцев вообще в рационе преобладало мясо. Долгое время считали, что они вообще исключительно мясом питались, причем по всевозможным данным, по анализам костных материалов на стоянке, по анализам изотопного состава их зубов, костей, они лопали мясо столько, что они по этим показателям превосходили пещерных львов вообще. То есть это были главные хищники своей эпохи. Какие там фрукты в ледниковой Европе, мне вообще сложно представить, чтобы их там было много.
2: Нет, ну это тем более забавно, что когда предлагается в такой диете употреблять картофель и томаты, которые
3: ну,
2: вообще не европейского происхождения.
3: Самый неандертальский продукт, но в Америке неандертальцев не было, как бы, а в Европе не было картофеля.
2: Мы с вами так привыкли ко многим продуктам и забываем, что они имеют совершенно не европейское происхождение. В частности, простой русский овощ картошка, привезенный, насильственно внедрен в нашу культуру совсем в недавние времена.
3: Да можно там загибать пальцы, чего нам привезли и чего.
2: Очень много разных продуктов, да, к которым мы привыкли просто железно. Ну, а, кстати говоря, раз уж мы заговорили о еде, иногда попадаются такие обоснования, что люди должны быть вегетарианцами, потому что вегетарианцами были их предки.
3: Нет, ну, допустим, про неандертальцев я только что сказал, хотя они не прямые наши предки, но на самом деле наши прямые предки не очень сильно отличались от неандертальцев в том плане, что человек вообще стал человеком, когда он начал есть мясо. И это, в общем, по всем данным, по археологическим, палеантропологическим. То есть, во-первых, понятно, что приматы, они вообще многие всеядные, на самом деле не чисто растительноядные, есть там специализированные растительноядные виды. Например, наш ближайший родственник шимпанзе, хоть и основной его рацион составляют растительная пища, но он и мяско тоже покушает. То есть они охотятся, они едят, допустим, термитов, они ловят мелких млекопитающих, в том числе, например, даже маленьких обезьянок. Даже каннибализм у них встречается. Вот, то есть наши предки особо такими чистыми вегетарианцами не были. Вот, а как раз, что интересно, что появление рода Homo, то есть вот появление таких самых-самых примитивных людей и появление материальной культуры, опять же, самой примитивной, совпадает примерно по времени с появлением свидетельств, что люди начали лопать мясо. То есть когда появляются на стоянках древних людей кости животных, расколотые, разбитые, то есть которые камешками стукали, с царапинами, со следами обработки орудий, то есть вот как раз получается, что человек как раз стал человеком, когда он начал кушать мясо. То есть все совсем наоборот. Я не хочу, опять же, расстраивать вегетарианцев.
2: Да,
3: есть,
2: я думаю, что вегетарианцы при этом расстроятся. Друзья мои, я напоминаю, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье» и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Мы рассказываем и слушаем, и рассуждаем о происхождении людей. Ну, а с диетой более или менее понятно, что, в общем-то говоря, ну, оно легко было предположить даже и построению наших зубов и наших внутренних органов. И это говорят, опять же, в школе. Я всем настоятельно предлагаю вспомнить, чему нас учили в школе. В основном это все было совершенно правильно. Но чтобы уже закончить нашу беседу, я хотела бы задать важный и уже не смешной, и не забавный вопрос. Вот сейчас очень много усилий многими журналистами, многими учеными предпринимается для популяризации науки, современных, практичных, рациональных и научных взглядов на мир. Я знаю, что вы прилагаете очень

0: конкретно о происхождении человека, то там, по-моему, это у Гоголя такое замечательное высказывание: нет пользы. То есть, когда говорят, вот я понимаю, допустим, зачем нам знать, как там вирусы, допустим, мутируют. Я понимаю, зачем нам знать геологию. Мы ищем нефть, там, мы заправляем наши бензобаки. А зачем нам знать, какие-то там обезьяны, как себя вели, чем жили миллионы лет назад, какую практическую пользу мы из этого извлечем. Можно, на самом деле, что интересно, есть и практические применения палеоантропологии, да, о которых можно отдельно говорить, люди просто об этом не знают. Вот. Но на самом деле, можно задать встречный вопрос, а почему у... Может, меня этнографы поправят, но я так осторожно скажу, у подавляющего большинства народов в мире есть в какой-то форме обязательный сюжет, мотив о том, откуда мы, то есть откуда Вселенная возникла и откуда возник человек, почему он такой. То есть мне кажется, что, может быть, это вообще неотъемлемое свойство человека, и, может, это как раз то, что отличает человека от других животных, поиск ответа на этот вопрос, да, откуда мы взялись. Вот, то есть это же на самом деле страшно интересно. Вот, то есть для меня ответ такой, то есть, ну, понятно, что, во-первых, любое мифотворчество и подмена науки иллюзиями – это путь в тупик. Вот, даже в таких, казалось бы, не прикладных областях, как палеоантропология, которые вроде бы нас непосредственно не касаются, но это все равно связано с мышлением, это связано с восприятием адекватным реальности, понимание, кто мы, откуда мы. Это все равно влияет на наш путь, опять же, на наше поведение, на те задачи, цели, которые мы ставим по отношению и к ближним своим, да, и по отношению, в общем, к планете, на которой мы живем. То здесь и философский аспект есть, и аспект практический, про который тоже можно говорить, потому что вот эти открытия, они же и в генетике, и в медицинской применяются. Вот, а те методы, которые используются в палеоантропологии, они точно так же используются еще в куче областей. Можно говорить там про, представьте себе, про криминалистику или про пластическую хирургию, опять же, представьте себе. Есть тоже на эту тему что ответить. И у нас, кстати, готовится на эту тему материал на портале. То есть все, ну, я надеюсь, что, по крайней мере, наши слушатели об этом задумаются. Вот, есть над чем подумать на досуге.
1: Ну, дорогие друзья, я надеюсь, вы поняли посыл, потому что я присоединюсь вот к этому подходу. Адекватное знание, правильное знание о том, кто мы, откуда мы, как мы развивались, оно приводит к тому, что наша жизнь имеет новое качество. Мы лучше оцениваем, что происходит, и лучше, кстати говоря, способны планировать свою жизнь. Ну, а для тех, кому жалко какой-то загадки, которая и тайны, которая якобы погибает при таком рациональном подходе,
0: Да там
1: друзья
0: столько
1: мои,
0: тайн вообще.
1: мир вокруг нас, реальный мир, а не придуманный, он настолько прекрасен, настолько удивителен, он полон чудес. Если вы посмотрите открытыми, вооруженным взглядом на окружающие нас чудеса на этой земле, которые в том числе и в нас внутри, вы будете удивлены. Ну, за всеми подробностями, за всей информацией, которая касается нашего с вами происхождения общего, я отсылаю с удовольствием вас на портал «Антропогенез». Это научно-популярный ресурс в интернете, который трактует о нашем с вами происхождении. Вы слушали радио «Наше Подмосковье». В студии была Наталья Валдинер и Александр Соколов. До свидания.
0: До свидания, спасибо.
2: Воскресная гостиная.
3: Воскресная гостиная.

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Пандемия коронавируса официально закончилась, это заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреусус. Также он сообщил, что за все время пандемии от ковида и его последствий скончались по меньшей мере 20 миллионов человек. Число выявленных за это время случаев – более 765 миллионов. Пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Таким образом, она продлилась 3 года, 1 месяц и 24 дня. В России резко выросли продажи средств для потенции. За первые три месяца года показатель увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом 2022. Продали почти 3 миллиона упаковок таких лекарств. Россияне потратили на них почти 2 миллиарда рублей. В первом квартале на 1000 взрослых мужчин пришлось почти 400 пачек препаратов для потенции. Причем чаще всего их покупали жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Магаданской области и Москвы. Это данные Национальной системы «Честный знак», который отслеживает оборот медицинских препаратов по QR-кодам на упаковках. Число застрахованных по ДМС в России снизилось на 5 миллионов в прошлом году. Основное снижение пришлось на корпоративных клиентов, следует из статистики Центробанка. Тенденция связана с уходом иностранных компаний из страны. Они считали подобные полисы обязательной частью соцпакета для сотрудников. При этом покупали достаточно дорогие программы. И другая причина – уменьшение количества travel-полисов для поездок за границу на фоне санкционных ограничений на перелеты и роста цен. При этом расценки в клиниках за год увеличились примерно на 15-20%, а средняя стоимость покрытия на 10-15%. Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне. Это пишет газета Daily Express со ссылкой на ученых. Фисташки, объяснили они, содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление. Ученые научились определять уровень стресса по тому, как человек водит мышкой и печатает. Швейцарские исследователи создали компьютерную модель, которая выявляет даже минимальный стресс. Она анализирует то, как человек печатает, делает ли ошибки и насколько точно попадает курсором мышки по нужной части экрана. Разработка определяет уровень напряжения лучше, чем мониторинг пульса. В будущем она поможет сотрудникам отслеживать свое состояние и беречь психическое здоровье.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Ну что, корь все-таки активизировалась в России. Эпидемии нет, но вспышки фиксируются. Ну, хотя, по данным Роспотребнадзора, ситуация под контролем. Итак, что нужно знать о современной кори? Грозит ли все-таки эпидемия? Спасут ли нас советские прививки? Обо всем этом мы поговорим с Владиславом Евгеньевичем Жемчуговым, доктором медицинских наук, врачом-терапевтом-иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям. Итак, у меня первый вопрос. Действительно ли можно говорить о серьезном превышении эпид-порога по кори этой весной в России и грозит ли эпидемия?
2: Да, эпидемии, конечно, пока не грозит точно. Превышение, смотря с чем сравнивать. Сейчас не очень большое превышение, там 700 заболевших, где-то чуть больше. Тревожно то, что болезнь есть во многих регионах. Это значит то, что она будет распространяться, потому что кори – одна из самых, если не самый контагиозный вирус, который распространяется практически безудержно. Если в десятиэтажном доме, например, в подъезде кто-то болеет, то независимо ни от чего переболеют все, кто не вакцинирован в этом подъезде. Если даже между соседями.
1: Почему этой весной, в этом сезоне так произошло, такое поветрие и все-таки эти самые вспышки в разных регионах? С чем это связано?
2: Две вещи, как сказать, сходящиеся и способствующие этому. Первый – это падение иммунной прослойки, уменьшение той иммунной прослойки, которая действительно была за счет предыдущих иммунизаций. И следующее – возрос приток людей совершенно невакцинированных, которые в инкубационном периоде уже заболевали. Соответственно, эти заболевшие принесли вирус, который никто не определял или определяли как ОРВИ. Этот вирус попал на благоприятную почву.
1: Владислав Евгеньевич, банальный, может, вопрос, как передается корь, только ли воздушно-капельным путем или как-то еще? И какие первые симптомы, и как быстро они проявляются?
2: Симптомы стандартные для вирусного заболевания. Головная боль, температура высокая, какие-то боли в мышцах, слабость, но незначительная, в отличие от других многих вирусных заболеваний. И дня через три обычно появляется сыпь. Вот сыпь специфическая очень. Хотя тоже есть похожие вещи, как, например, у скарлатины и особенно у кривой краснухи. Кривая краснуха очень сильно там похожа, только с одним отличием, что при кори вот именно сыпь есть во рту.
1: При этом ты уже заразный, наверное, выходить уже никуда не стоит, заражать дальше людей, вызывать врача?
2: Заражение возможно уже даже первые сутки после начала температуры, перед периодом высыпания.
1: А, соответственно, как диагностировать корь, кроме как визуального осмотра врача? Какие-то тесты, да, ведь сдаются?
2: Ну, тесты, конечно, есть. Если человек, так сказать, контактировал, есть тесты на сам вирус. Сейчас, тем более, вот есть новый тест, который там в ранний период. Но я считаю, что нужно у людей таких, которые температурят, и нет сыпи специфической, то их нужно обследовать и на коронавирус, и на грипп. Близкие вещи, вирусные там похожи, ну и зависит от региона. То есть вот первичная диагностика в период до сыпи очень сложна.
1: А чем опасна корь и какие вообще у нее последствия?
2: Ну, корь опасна, могу такой вот исторический пример привести. Например, в Тихом океане на островах папуасы почти все вымерли в средние века, когда туда приплыли первые мореплаватели и привезли с собой корь. Поражает в первую очередь и самые тяжелые энцефалиты, воспаление мозга, тяжелейшие последствия, если не смерть, то инвалидность. Второе – это легкие, то есть тяжелые пневмонии.
1: Это если не лечить, да?
2: Это если не лечить. Но лечить тоже сложно. Специфических антибиотиков или противовирусных препаратов нет, поэтому я, например, считаю, что самый идеальный вариант с первых часов – неспецифической противовоспалительной терапии, но в зависимости от возраста пациента. То есть нужно не допускать развития процесса, это в первую очередь, который проявляется повышением температуры. То есть нужно любыми, так сказать, средствами не допускать вот повышение температуры не до какого там порога. Это будет тормозить процесс и облегчить отечение и позволит вот избежать последствий.
1: Владислав Евгеньевич, а я читала по сводкам Роспотребнадзора, что в этом сезоне корь преимущественно захватывает взрослое население. Знаю, что корь во взрослом возрасте переносится сложнее. Это так?
2: Да, это так. У меня личный пример. Я познакомился со своей женой, будущей, на вечере в честь 8 марта, когда вот танцевал и почувствовал, что у меня руку обжигает, а спина девушки. Я спросил, я уже был первый курс аспирантуры противочумного института, естественно, профессиональный этот интерес воспреобладал. Она на следующий день пришел, а там она без сознания. Вот местные доктора поставили ОРВИ. Ей был 21 год, она была вакцинирована, все замечательно. Пришлось очень тяжело долечить такими противотоксическими дезинфекционными средствами. Но через неделю вот вылечила и сделал предложение.
1: Вот честно. Это у вас романтическая история.
2: Это романтическая история.
1: Связана с корью. Ну, то есть нас уже те самые давние советские прививки никак не спасут, надо ревакцинироваться.
2: Ну, не все. Вот Роспотребнадзор, такой термин, профессиональный же организм, я бы сказал, очищающий вакцинацию, да, термин, мне он нравится, действительно, такой проникает в суть процесса. Значит, кто должен вакцинироваться? Те люди, у которых не завершен процесс вакцинации, которым не прошло 20 лет. То есть они в 6 лет либо пропустили эту вакцинацию, либо сделали одну вот инъекцию, а не две, как положено. Вот им стоит ревакцинироваться сейчас. Вот как и что, это должен определить конкретный врач у конкретного человека. Да. А второе – это те люди, которые контактируют с большим количеством детей, ну и вообще до людей. Ну, то есть это кто? В первую очередь опять учителя, врачи, там, сотрудники каких-то банковских структур, там, кассиры. То есть они имеют большую вероятность получить вирус, да, вот контактировать. Их можно ревакцинировать и нужно ревакцинировать.
1: И сколько будет действовать вот эта вакцина?
2: Как говорится, поживем, увидим, время покажет. Но если учитывать предыдущий опыт, то, наверное, не менее 20 лет.
1: А вот еще у меня такой вопрос. вопрос, сама корь, она как-то мутирует? Она все та же, старая, недобрая корь, или уже какая-то с новыми мутациями, и должны быть новые вакцины?
2: Вот она не мутирует, так устроена. Вся та вакцина, которая в советское время была она сделана и есть, она вот хорошо действует и работает. Но хочу подчеркнуть, что накапливаются мнения, что я лично так считаю, что нужно ее тоже обновить. Обновить в каком плане? То, что она живая, вот создает ряд проблем по производству, по хранению, особые там условия и все прочее. Но кроме того, есть и осложнения, которые вот именно со своей связаны с тем, что это живой на вирус.
1: А есть какие-то люди, кому, например, противопоказана вакцина от кори?
2: Все противопоказания, они все написаны в инструкции по применению, и доктор перед вакцинацией должен обязательно уточнить, нет ли у пациента этих противопоказаний. Это вот самое главное. Есть такое мнение, что можно перегрузить их вот иммунитет. Если много делать вакцин, то иммунитет перегрузится, и вот он выдаст какие-то непредсказуемые реакции. Хочу сказать, что мы контактируем каждый день с тысячами микробов, которые поглощаются или как-то нейтрализуются нашей иммунной системой, и мы этого даже не замечаем и не чувствуем. Там очень много свободных мест, точек соприкосновения, поэтому иммунная система, она рассчитана на долгую жизнь человека, на выполнение всех функций. Поэтому 10 или 20 вакцин, они совершенно не влияют на ресурс иммунной системы, даже наоборот, в постоянном, так сказать, напряжении поддерживают вот эту вот пограничную готовность, я бы так сказал. Всем здоровья.
1: Да, это важная ремарка. А то многие же боятся делать много прививок, тут и от ковида, а тут и от кори, так что очень хорошо, что вы разъяснили. Это доступно нашим слушателям. У нас в гостях был Владислав Евгеньевич Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Говорили о кори, так ли опасны эти вспышки, могут ли они перерасти в эпидемию, стоит ли делать прививки, кому их делать. Ну, а мы продолжаем.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Еще в середине прошлого века это вещество рассматривалось как потенциальное биологическое оружие, а в 70-х годах применялось для лечения косоглазия. Но уже спустя 20 лет, в 90-х, медики заметили, что оно может разглаживать морщины. И это был прорыв в косметологии. Как смертоносный яд, ботулотоксин стал чуть ли не самым эффективным средством для омоложения. В 18 веке по Германии прокатилась волна вспышек загадочной болезни. У больных ухудшалось зрение, западали веки, им становилось трудно говорить и глотать, была сильная слабость, а в особо серьезных случаях паралич дыхательных мышц приводил к смерти. Медик Юстинус Кернер заинтересовался загадочными отравлениями и вошел в историю благодаря изучению ботулизма. Он выдвинул гипотезу, что во всем виновато токсичное вещество из несвежей колбасы. Провел эксперименты на животных, выделил и описал колбасный токсин. Название болезни – ботулизм – происходит от латинского слова «бутулус» – «колбаса». Кернер понял, что токсин блокирует сигналы в нервной системе и первым предложил его медицинское применение для лечения болезни, которая связана с непроизвольными движениями. Догадки Кернера блестяще подтвердились, но спустя много лет. В его время на них просто не обратили внимания. А официально ботулинический токсин был впервые обнаружен в 1820 году немецким врачом Юстусом фон Либихом. А в 1897 бактериолог Эмиль ван Эрмантин изучая его свойства, определил, что он вызывает паралич мышц. По сути, ботокс состоит из того же токсина, который накапливается во вздутых банках и других испорченных продуктах. Но, как говорил древнеримский врач Парацельс, все есть яд и все есть лекарство. Вопрос лишь в правильном использовании или, наоборот, в неправильном. Так, в 20 веке ботулотоксин привлек внимание военных. Лабораторные опыты показали, что это самый сильный органический яд из всех известных человечеству. Согласно исследованиям Американской медицинской ассоциации, всего 1 грамма вещества в кристаллической форме достаточно, чтобы убить миллион человек. Во время Второй мировой войны было проведено всестороннее изучение токсина на предмет использования в качестве биологического оружия. До сих пор в США Центр контроля и профилактики заболеваний начинает разбирательство при исчезновении даже микроскопической дозы бутулотоксина. Кстати, стоит 1 грамм кристаллизированного вещества почти 1,5 миллиарда долларов. Примерно 150 миллиграммов яда в порошкообразной форме достаточно, чтобы удовлетворить годовой спрос на ботокс, а это сильно разведенная форма бутулотоксина по всему миру. Ну а в бьюти-индустрии это вещество появилось почти случайно. В начале 70-х американцу Эду Шансу, занимавшемуся очисткой токсина, написал офтальмолог Алан Скотт, который работал над лекарством от косоглазия. Он искал нехирургический способ лечения, наткнулся на статью о бутулотоксине Шанса и попросил у него для экспериментов этот порошок. И Шанс отправил смертельный яд в металлической тубе по обычной почте. К счастью, никто не пострадал. Офтальмолог Скотт успешно зарегистрировал свой препарат с микродозами бутулотоксина для лечения блефароспазма. Это когда веки застывают в полусомкнутом положении. Средство оказалось эффективным и снимало мышечные спазмы. Но пациенты тем временем отметили и приятный побочный эффект – разглаживание гусиных лапок вокруг глаз. Но официальное одобрение на косметическое использование ботокс получил только в 2002 году. Хотя к тому моменту им лечили уже десятки болезней, хоть как-то связанных с мышечными спазмами – от мигрени до энурезов. С тех пор этот препарат считается одним из самых популярных для избавления от морщин на лице. Однако для таких процедур нужно учитывать противопоказания и возможные последствия. Так, в некоторых странах – Бразилии, Южной Корее – ботокс доступен только по рецепту врача, а в Китае и вовсе запрещен для использования в косметических целях, но разрешен для лечения медицинских проблем. В эфире программа «Медсовет», и мы продолжаем. Коронавирусом в России переболели 22 миллиона человек. И хотя пандемия уже отступила, Всемирная организация здравоохранения официально объявила о снятии с нее этого статуса, примерно пятая часть переболевших до сих пор переживает последствия после этой болезни. Так называемый постковидный синдром. Слабость, одышка, быстрая утомляемость, депрессия, ухудшение памяти. С подробностями Юрий Кораблев.
3: Говорит, что чаще всего постковидный синдром развивается у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме и побывал в реанимации. Но и те, кто болел легко, от него не застрахованы. Сталкивается с этим синдромом каждый пятый-восьмой переболевший. В чем он выражается, радио «Комсомольская правда» рассказал врач-терапевт Александр Степанов.
4: Последствия коронавируса можно разделить так. Первое. Прямое поражение самим коронавирусом и токсинами, выделяющимися во время болезни. Это клетки легких, кровеносных сосудов, сердце, мозг, желудок, кишечник и почек. Второе. Микротромбозы, которые нарушают работу почек, сердца, головного мозга, щитовидной железы, яичек и других органов с хорошим кровоснабжением и мелкими сосудами. Тромбы закупоривают сосуды, как правило, небольшого диаметра в этих органах. Соответственно, страдают больше всего органы, где самые мелкие сосуды. То есть почки, пещеристые тела у мужчин и женщин и так далее. Третье. Поражение головного мозга. Начиная от проблем со сном и памятью и заканчивая серьезными нарушениями психики, включая резкое падение интеллектуальных способностей, тревожные расстройства, нарушение дыхания, глотания, обострение или дебют психических заболеваний. Ковид уже давно считается нейротропным вирусом.
3: Впрочем, проблемы с памятью и другими когнитивными способностями можно решить. Каким образом, зрителям YouTube-канала «Мимини» рассказала врач-невролог Татьяна Муштак.
5: Ускорить этот процесс может классические рекомендации по когнитивной реабилитации. Это соблюдение режима сна, сбалансированное питание, регулярное проведение когнитивных тренингов и, конечно же, регулярная физическая активность с учетом состояния пациента. Постковидное нарушение памяти может носить кратковременный характер, а может являться провокатором заболевания, таких, например, как болезнь Альцгеймера. Поэтому, если вы отметили у себя снижение памяти, необходимо обязательно обратиться к специалисту.
3: По официальным данным, всего в России коронавирусом переболели 22 миллиона человек. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. В эфире программы «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Для того, чтобы создать идеальный уход за полостью рта, необходимо иметь несколько важных предметов, уверена пародонтолог Ольга Дильман. Первое. Разумеется, зубная щетка. Она должна быть очень густой и очень мягкой. Из серии «Ультрасофт». Щетки жесткие, средней жесткости, с разнообразными резиновыми вставками, а также электрические, агрессивно воздействуют на десны и эмаль зубов, повреждая их, отмечает специалист. Далее зубная паста. Для ежедневного использования она должна быть обычной, профилактической. Также 2-3 раза в неделю, не чаще, можно использовать абразивную, отбеливающую. Она обладает хорошими полирующими свойствами и эффективно убирает зубной налет. Третье – зубная нить, флосс. Если человек не умеет ей пользоваться, то у него всегда будут стоматологические проблемы, считает Дильман. Есть много видов флоссов. Лучше использовать не шелковые и плоские, они могут травмировать десну, а катушечные, вощеные, круглой формы. Четвертый предмет на вашей полочке в ванной – зубной ёршик. Это аналог зубных нитей, но более прост в использовании. К тому же в межзубном пространстве он что-то может прочистить лучше, чем флосс. Диаметр ёршика подбирает стоматолог. И пятое обязательное средство – это ополаскиватель. Есть гигиенические и лечебные. Первые вымывают остатки пищи, смывают с поверхности зубов кислоту, бактерии, освежают дыхание. Ну а вторые выполняют свою более узкую функцию. Важно никогда не применять ополаскиватель сразу после еды. Это связано с тем, что образовавшаяся на зубах после принятия пищи биопленка активно реагирует с минералами из ополаскивателя. Вследствие этой реакции биопленка не только не удаляется, а еще больше затвердевает и укрепляется в виде зубного камня. Применять средство нужно только после чистки зубной щеткой, как завершающий этап. А еще ополаскиватель обязательно должен находиться во рту 30-60 секунд, как указано производителем на упаковке. Иначе никакой пользы от него не получите, а только выбросите деньги на ветер.
6: На правах рекламы.
1: Самые частые дачные травмы – ушибы, растяжения, скованность в мышцах и суставах. От упорной работы на грядках даже у здоровых людей нередко не имеют ноги и начинает болеть спина при попытке разогнуться. Это состояние называется временная дискинезия. Чтобы держать мышцы спины и ног в тонусе, попробуйте простую зарядку на грядках. Хотя бы раз в час откладывайте в сторону лопату и делайте упражнение. Вытяните руки вперед и приседайте 5 раз. Медленно поднимите руки вверх, вдох, потянитесь, опустите руки, выдох. Присядьте на скамейку, согните и разогните пальцы ног 10 раз в медленном темпе. А еще, чтобы привести в норму состояние мышц и суставов, можно использовать наружные средства. Например, всегда иметь в дачной аптечке универсальный крем-бальзам «Спецмазь». Он быстро и глубоко проникает под кожу, активизирует кровообращение, уменьшает признаки застоя в мышцах и суставах. В составе спецмази экстракты российских лесных и луговых целебных растений, а также разогревающий муравьиный спирт. Россиян предостерегают от покупки ранней клубники. Она может быть опасна для здоровья. Как напоминает диетолог Антонина Музыченко, сезон клубники в южных регионах страны начинается не раньше конца мая, начала июня. Для созревания естественным путем ягоде необходимо 20-35 дней, солнце и тепло. Чтобы вырастить клубнику за неделю, производители не скупятся на удобрения. В результате получается ягода с высоким содержанием нитратов, которые в организме преобразуются в нитриты и влияют на состав крови и гемоглобин. Покупать отечественную клубнику, как утверждает врач-нутрициолог, стоит не раньше конца мая. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Борис Жуков, научный журналист, выпускник биофака МГУ, автор книг «Введение в поведение» и «Дарвинизм в 21 веке».
2: Здравствуйте, Борис.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Ну что, друзья, проголосуем. Итак, какое направление исследований евгеников принесло наибольшую пользу? Исследование популяционной генетики человека, диагностика и профилактика генетических болезней, повышение среднего IQ популяции, выведение людей с совершенно новыми физическими и умственными возможностями. Или какая польза, вы о чем? Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом или ссылкой в чате. И проголосуйте, друзья. Да, голосование заработает через минуту. А я пока хочу задать вопрос, который меня мучит. Вот если бы вдруг в обществе возобладали евгенические идеи и стали людей делить на категории, такие, по их полезности, что ли, для общества, какую категорию вы бы попали?
4: Ну, я думаю, что нижняя граница нормы. То есть тех, кто хоть немного хуже, тех сразу в биореактор, на принудительную стерилизацию. А таким, как я, ну, может, разрешили бы иметь ребенка, но только одного. А мы тогда сразу переходим к тому, откуда вообще эти евгенические представления взялись, к чему привели и как к ним следует относиться. Значит, перед форумом организаторы провели опрос в группе ВКонтакте с целью выяснения наиболее популярных утверждений, скажем так, не будем говорить слово «миф».

Ильфы, о Евгенике. И, значит, вот пятерку наиболее популярных мы разберем. Значит, тезис первый. Евгенику то ли изобрели, то ли широко практиковали нацисты. Значит, ну, действительно, широко практиковали, и об этом мы поговорим чуть позже, но не изобрели. Значит, сами по себе идеи применения методов селекции к человеку бродили давно, с античных времен. Я думаю, сюжет про этих спартанских младенцев все знают. Значит, эта идея встречалась в трудах античных авторов, там у Аристотеля и особенно у Платона. Там, правда, уже никого со скал не сбрасывать не предлагали. Предлагали подбирать супружеские пары и поощрять размножение именно наиболее достойных и вообще совершенных людей. Было это там в римских законах 12 таблиц, опять-таки про умерщвление негодных младенцев. Появляется эта идея снова в эпоху Возрождения, в том числе в двух наиболее знаменитых утопиях. Это, собственно, в «Утопии» Томаса Мора и «В городе солнца» Томаса Кампанеллы. Но по-настоящему рождение Евгеники уже как не просто, значит, какой-то идеи, а как некоторой деятельности – это середина XIX века, когда почти одновременно общество потрясли целых три идеи. Значит, первое – это 1857 год. Французский психиатр Бенедикт Агюстен Моррель, значит, выдвинул идею вырождения, то есть нарастания патологий в ряду поколений, которые в итоге приводят к вырождению всего рода в перспективе всего общества. Значит, дальше 1859 год, происхождение видов, которое много чего принесло в общественное обсуждение, но прежде всего идею естественного отбора. Ну и, наконец, значит, 1863 год, когда двоюродный брат Чарльза Дарвина, Фрэнсис Гальтон, постарался показать наследуемость таланта и других психических качеств человека. Ну и как бы все сошлось одно к одному. Животных в природе от вырождения уберегает естественный отбор. Мы его для себя отменили, ну или, по крайней мере, сильно ослабили. Мы вырождаемся, надо с этим что-то делать, а что? Ну и вскоре Гальтон предложил и слово «евгеника» – «eugenics», и предложение «что делать?». Надо либо как-то препятствовать размножению носителей нехороших признаков, так называемая негативная евгеника, либо как-то стимулировать усиленное размножение носителей хороших признаков, позитивная евгеника, ну а лучше делать и то, и другое. До конца XIX века это все были в основном разговоры организации научных обществ и пропагандистских. И, в общем, вот такая вот деятельность, скорее, в области дискурса. Но тут подоспело еще одно дело, что в 1900 году появилась генетика. Ну, теперь уже совсем все стало ясно. Вот мы теперь знаем, как устроена наша наследственность. Вперед, ребята! И прежде всего это приняло такое практическое направление в Соединенных Штатах в значительной степени благодаря деятельности вот этого человека, Чарльза Девинпорта, крупного американского биолога и вот такого очень яркого сторонника евгеники, организовавшего, значит, Eugenics Record Office, ну, то есть бюро генетической информации, которое на самом деле занималось не только сбором информации, оно проводило собственные исследования,

активную пропаганду и лоббировала принятие соответствующих норм. И эта деятельность довольно быстро принесла плоды. Уже в 1907 году штат Индиана принимает закон о принудительной стерилизации умалишенных преступников-рецидивистов и насильников. Дальше в последующие 30 лет эти законы принимают десятки штатов Соединенных Штатов, несколько канадских провинций, несколько европейских государств. Критерии, по которым следует подвергать принудительной стерилизации, там в разных случаях различались, хотя почти везде были умалишенные, слабоумные и так далее. Но были также и люди слабого телосложения, слепые и глухие от рождения, в общем, много чего там было. Вот. И результаты уже, значит, за этот период, вот 1900-е и 1930-е годы, оказались потрясающими. Только в Соединенных Штатах принудительной стерилизации подверглось более 60 тысяч человек. Ну, надо сказать, что американские евгеники занимались не только негативной евгеникой, но и позитивной. Проводили конкурсы на самую достойную семью, на лучшего ребенка, выдавали вот такие вот сертификаты, как тут изображено. Так, вот такие. Вот. Но там как-то результаты были гораздо скромнее, сильно на демографическую картину это не повлияло. Ну, завершая с этим разделом, можно сказать, что у нацистов, во всяком случае, было чему поучиться и у кого. К тому времени, как они пришли к власти, уже все методы были готовы. И мы переходим к следующему утверждению о евгенике, что на самом деле евгенику скомпрометировали нацисты, а сама по себе она ни в чем не виновата. Вот, надо сказать, что это даже тоже не совсем миф, но действительно евгеник сейчас в значительной степени ассоциируется именно с нацистскими практиками. Даже ее сторонники, когда говорят о ней, первым делом пытаются как-то оговорить этот момент. Значит, и там было действительно чем компрометировать. Правда, начать, наверное, надо с того, что в Германии, в том числе и в нацистский период, слово «евгеника» не употреблялось вообще. Там был свой термин «расовая гигиена», введенный вот этим замечательным человеком, психиатром Альфредом Плёцем. Вот. Но, в общем, содержание этого понятия практически ничем не отличалось от содержания понятия «евгеника». Все то же самое – что народ вырождается, народ несет непомерный груз содержания всяких деградантов, алкоголиков, умалишенных и так далее, и надо с этим что-то делать. А что делать, в общем, тоже довольно понятно. Американцы показали. Правда, практическая деятельность, хотя эта идея в Германии была очень популярна еще с конца XIX века, практическая деятельность началась только с приходом к власти нацистов. Уже летом 1933 года был принят соответствующий закон, с 1934 года начались массовые стерилизации. Масштабы потрясают. За даже не то, что время нахождения нацистов у власти, а буквально там за первые три года действия этого закона были стерилизованы сотни тысяч людей. Если в Америке десятки тысяч, то в Германии сотни. По разным оценкам, от 200 тысяч до полумиллиона. Правда, как-то довольно быстро нацисты этим не удовлетворились и с началом войны перешли от принудительной стерилизации прямо к уничтожению тех, кто раньше подлежал принудительной стерилизации, а также еще целого ряда лиц, в том числе, например, хронических больных, если нет надежды на излечение. А что их кормить?
Надо, наверное, отметить две вещи, что, значит, во-первых, действительно, нацисты тоже пытались проводить также и программу позитивной евгеники, и она была куда более проработанной, так называемая программа «Лебенсборн». Исходно она подразумевала, что незамужних женщин склоняли к зачатию детей от мужчин с ярко выраженными расовыми признаками, но прежде всего эсэсовцев, значит, и этих детей впоследствии государство полностью брало на содержание и под опеку в специальных детских домах, а потом эта программа была распространена и на оккупированные территории, где подбирали детей, подходящих по фенотипу под арийскую расу. Вот, желательно так, с хорошо выраженными признаками. Ну, в основном сирот, но были случаи, когда забирали из семей. Это делалось в Дании, это во Франции, очень много в Норвегии, на оккупированных территориях Советского Союза. В общем, была такая программа. Вот. Ну и надо сказать вот что, что, конечно, значит, вся эта деятельность очень сильно повредила евгенике, хотя надо оговорить четко, что вот к уничтожению людей евгеника уже была непричастна. Это была собственная самодеятельность нацистских руководителей. Вот. Как ни странно, сейчас евгеники припоминают в основном Холокост, хотя вот к этому уж она все-таки отношения не имела. Это все стало известно в основном после краха нацизма. В то время как, значит, евгеника в глазах ученых, по крайней мере, стала терять популярность задолго до того, что уже в 1930-х годах очень многие ученые, в том числе те, которые раньше были активными сторонниками евгеники, такие как Джон Холден, Джулиан Хаксли, такой крупный английский статистик Александр Карсондерс, в евгенике разочаровались и стали ее активными критиками. Ну, в основном почему? Потому что к этому времени уже кое-что прояснилось с генетикой человека, в том числе с наследованием сложных психических качеств. Выяснилось, что, во-первых, оно очень сильно подвержено влиянию среды, а, собственно, генетическая часть, во всяком случае, организована тоже весьма непростым образом, очень далеким от таких простых менделевских схем. Так что там изучать и изучать, прежде чем что-то делать. А с другой стороны, уже американский опыт показал, насколько мутны критерии отнесения к неполноценным и насколько в силу этого могут быть субъективные решения. Так что, опять же, резюмируя этот раздел, можно сказать, что нацисты, конечно, нацистами, но, по крайней мере, в научном сообществе евгенику скомпрометировала прежде всего сама евгеника. Вот. Дальше третий миф. Не миф. Евгеника – это расизм. Тут надо сказать, что почти одновременно вот с теми сочинениями, которые стали основой евгенического синтеза, так можно сказать, появился замечательный труд, который так назывался «Опыт о неравенстве человеческих рас». Пера французского беллетриста и дипломата Артюра Жозефа де Гобино. Это такая попытка, первое, можно сказать, сочинение научного расизма, то есть попытки рационально обосновать именно идею неравенства рас. Надо сказать, что при жизни Гобино это успеха не имело, и, в общем, на рождение евгеники не очень повлияло, то есть практически никак. Но впоследствии, уже в самом конце XIX века, получила изрядную популярность, особенно в Германии. Почему, как мы помним, германский вариант евгеники назывался «расовая гигиена». Ну, надо сказать, что о научном расизме вообще и о его взаимоотношениях с евгеникой
можно рассказывать отдельную лекцию. В Америке была своя традиция, значит, защиты расы. Значит, и вот такой тоже известная фигура американской евгеники Мэдисон Грант еще в 1924 году написал книгу «Закат великой расы», ну, которую с восторгом приняли не только многие американские евгеники, но и Адольф Гитлер, который прямо из мюнхенской тюрьмы прислал автору восторженное письмо, что это, мол, моя Библия. Значит, что нужно отметить здесь, где мы вынуждены говорить об этом коротко? Что, во-первых, главным злом именно евгеники-расисты видели даже не само существование низших рас, и не то, что они размножаются быстрее высшей расы, хотя это тоже везде писалось, такая дежурная пугалка, а то, что они гибридизируются с высшей расой. Вот это ужас, ужас, ужас. Ну и тут вы видите и кинофильм, кадры из культового советского кинофильма «Цирк», да, у белой женщины черный ребенок. Это невыдуманный конфликт, это действительно законы о запрете межрасовых браков во многих штатах принимались прямо одним пакетом с законами о принудительной стерилизации. Вот. И второе, что да, евгеника очень легко срасталась с расизмом. В подавляющем большинстве случаев действительно имела отчетливый российский привкус, что в Штатах, что в Германии, что в других европейских странах. Но, оказывается, она, возможно, была и совершенно без расизма. Короткая, но яркая история советской евгеники 20-е годы. Там, вот тут, собственно, три центральных фигуры энтузиастов этого дела, все трое выдающиеся биологи, Николай Константинович Кольцов, Юрий Александрович Филипченко и Александр Сергеевич Серебровский. Вот, они много чего делали, правда, слава богу, ни до каких практических мер это не дошло, но идеи там высказывались и ими, и другими людьми чрезвычайно экстравагантные. Однако никакого расизма мы в них не найдем. Так что да, евгеника очень чувствительна к расизму, очень легко срастается с расизмом, но в принципе может обходиться и без него. Значит, следующий тезис у нас, что евгеника сегодня нигде не применяется. Ну, в данном случае, смотря что называть евгеникой. Потому что современные программы пренатальной генетической диагностики, медико-генетических консультаций и так далее 100 лет назад просто совершенно по умолчанию были бы восприняты как евгенические. Сейчас никто их так не называет, хотя это, в общем, да, можно рассматривать как отрицательную евгенику. Значит, более специфические методы евгеники, вроде принудительной стерилизации, ну вот до последнего времени, по крайней мере, не знаю, честно скажу, не знаю, как сейчас, в Китае продолжали практиковать принудительную стерилизацию душевнобольных. Вот. А что касается евгеники позитивной, то, наверное, самая большая, изощренная и такая настойчиво воплощаемая в жизнь программа проводилась и проводится в жизнь в Сингапуре. И запустил ее отец сингапурского государства Ли Куан Ю. Человек вообще во многих отношениях великий, но вот в том числе среди прочих его детищ было и такое. Исходно все начиналось как ограничение рождаемости, но потом сначала от ограничительных мер освободили женщин с высшим образованием, а потом уже началась действительно целая кампания по стимулированию браков между людьми с высоким IQ и обладателями высшего образования и по их, значит, усиленному размножению. Там меры были всякие, и кредиты, и налоговые льготы, и, значит, государственные брачные агентства, которые подбирали эти пары, и так далее, и тому подобное.
Значит, программа началась в 80-х годах, действует, насколько я знаю, до сих пор. Результаты, однако, никакие. То есть, как показывает статистика, высшее образование понижает шансы женщины создать семью. Вот для мужчин там, как бы, одинокие мужчины – это чаще всего люди с низким уровнем образования, а одинокие женщины – это как раз с высшим образованием. Значит, сингапурские джентльмены предпочитают жениться на простушках. Ну, и как бы, в общем, этого результата следовало бы ожидать, потому что, ну, можно, наверное, помешать размножаться каким-то категориям людей, но не очень понятно, как стимулировать к размножению другие категории людей. И тем более, если эти категории – это люди хорошо обеспеченные, образованные, активные, то есть вроде это именно те, кого хотелось бы, чтобы побольше их генов перешло в следующее поколение, но ими же и труднее манипулировать, а уж финансовые рычаги там работают практически никак. Вот. Поэтому, значит, это позволяет нам плавно перейти к еще одному тезису, а именно, что позитивная евгеника – это отличный путь. Ну вот, значит, на следующем слайде мы видим, что по этому поводу говорил, значит, уже упомянутый Серебровский, между прочим, очень радикальный сторонник евгеники. Вот. Что действительно не очень понятно, во-первых, как стимулировать тех людей, которые хотели бы стимулировать к усиленному размножению. Но это еще не все. Допустим, что вот какой-то чудесный способ нашли, и все получилось. Значит, мы стимулировали усиленное размножение людей с высоким IQ, и через какое-то количество поколений у нас средний популяционный IQ вырос, ну, скажем, пунктов на 10. Что в этом плохого? Оказывается, есть что плохого. В 2006 году антропологи из университета штата Юта опубликовали, ну, такую достаточно дискуссионную статью, где обратили внимание на следующий факт, что, во-первых, хорошо известно, что именно в популяции евреев Ашкенази, именно Ашкенази, то есть европейских евреев, и это не относится к другим ветвям еврейского народа, сефардам и мизрахим, IQ действительно выше, чем у окружающего населения. Как раз там разные оценки, но где-то около 10 крутится процентных пунктов. Во-вторых, у них же очень сильно, там в некоторых случаях на порядок, повышена частота ряда генетических неврологических заболеваний, которые так называются, ну, естественно, неофициально, еврейские болезни или болезни гетто. На самом деле они встречаются у всех народов, но если там в окрестном населении частота соответствующего гена – это там 0,3%, то среди ашкенази – это 3%. Значит, опять же, у сефардов и мизрахим ничего такого нет. Ну и дальше авторы этой работы обратили внимание, что в Средневековье, даже вплоть по XVIII век, подавляющее большинство популяции ашкенази занималось умственным трудом, причем в основном именно таким, способности к которому очень хорошо коррелируют с IQ. То есть это были торговцы, ростовщики, управляющие имениями, ну, там, в том числе и ремесленники, но именно сами от себя и торгующие своим товаром, и так далее, и тому подобное. Значит, при этом рожали они, как, конечно, и все, сколько Бог пошлет, выживало, сколько выживало, но это уже сильно зависело от благополучия семьи, а благополучие семьи зависело от профессиональной успешности кормильца. Вот, в результате получился такой достаточно жесткий
отбор на IQ в течение примерно 900 лет, получилось повышение IQ и получилось кратное увеличение.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. В последнее время как-то участились сообщения о том, что вот какое-то нашествие змей наблюдается. Змеи кругом, как пелось в одной популярной песне, гениальным классиком нашим российским. Люди волнуются, и есть ли повод волноваться? Существует ли такая проблема вообще-то на самом деле? Об этом я хотел поговорить с герпетологом Олегом Шумаковым. Олег, добрый день.
2: Добрый.
1: Ну вот давайте поговорим о вот этом нашествии змей. Я так думаю, что просто, может быть, люди как-то активнее стали на природу выезжать.
2: Нашествие змей вот последние лет 30 в моей жизни каждую весну начинается, а потом куда-то исчезает. И потом на следующий год опять. И я думаю, что это действительно связано с некой большей активностью людей, и, может быть, даже не столько людей в целом, сколько некой активностью информационной.
1: Ну да, соцсети зачастую они работают по такому принципу, я бы назвал его принцип Бандерлога, да, когда вот Бандерлог условный, да, ну, какой-то примат, обезьяна, сидя на ветке, замечает опасность, подает сигнал тревоги.
2: Да, и совершенно это, верно. Да,
1: дальше он, ну, вы представляете картину, но позвольте ее радиослушателям описать. Дальше этот сигнал тревоги передают в геометрической прогрессии.

0: все встреченные бандерлоги. Но зачастую это заканчивается тем, что уже сообщение, кто от чего, да, ведь мы знаем, что у тех же самых бандерлогов есть особые сигналы, которые обозначают там орла, опасность сверху, или там змею, опасность снизу. Так вот, когда этот сигнал проходит, зачастую уже все скачут по веткам, кричат, шумят, и кажется, что беда-беда, уже настала, кого-то съели, и повод уже забыт. Вот так вот работает социальные сети, мне кажется. Поэтому,
1: да, я тоже придерживаюсь этой точки зрения. И это вообще вот черта высших приматов такая, своеобразная, да, которая и нам тоже свойственна. Но на самом деле, как понятно, что нет дыма без огня. И, естественно, каждую весну в средней полосе России с запада на восток начинают из зимовки выходить змеи разные, не обязательно ядовитые, но чаще всего речь идет, если мы говорим о средней полосе, об обыкновенных гадюках.
0: Ну, Олег, я тормозну вас на секундочку, ну вот что значит выходить, ведь, наверное, они не просто так, да, откуда-то выходят, наверное, они где-то скрывались, видимо, они как-то невзгоды переносили зимние.
1: Вообще, места обитания, если мы говорим об обыкновенной гадюке, да и не только они, на самом деле, и места обитания змей, они приурочены не только к кормовым территориям, но и к местам зимовок. Это обязательное условие того, чтобы они там жили, в нашем климате.
0: Олег, а вот что значит зимовка? Ну, мы вот прекрасно понимаем, многие из школьного курса помнят, что змеи – это холоднокровные животные, да, они сами себя обогреть не могут. Им нужно, чтобы их обогрела окружающая температура, да, температура окружающей среды. Ну, как-то
1: да,
0: могут,
1: но... Они не могут себя обогреть, чаще всего они не могут себя обогреть физиологически,
0: да,
1: но у них очень развиты поведенческие механизмы.
0: Душевно могут себя согреть, вы хотите сказать?
1: Да. Не только душевно, у них есть целые комплексы поз, например, да, позволяющих. Ну, скажем, гадюка у нас выходит в апреле месяце. То есть на проталинах появляются самцы вот первые. Угу. И при том, что температура воздуха там плюс 2, плюс 4, угу, они нагреваются до плюс 12, иногда и выше. Угу. При этом просто так нагреться, вот просто находясь на солнце, у них бы не получилось, а получается это за счет определенных там поведенческих механизмов. То есть они принимают позы специальные, они делают это там с определенной периодичностью, они уходят от предметов, которые способны поглощать их тепло. Угу. Ну, например, буквально поднимаются на ветки кустарников.
0: Ага.
1: За счет этого они поддерживают вот такую высокую температуру.
0: Туда, наверное, там, где нет ветра, да, там, где солнышко.
1: Конечно, вот конечно, да. Ну вот, а что касается зимовок, то, как правило, это полости в земле. Они могут быть, кстати, и антропогенного происхождения.
0: Угу. То есть, человек их вырыл там, да?
1: Да.
0: Подвалы.
1: Да, то есть, в которых относительно погреба, стабильная температура. Угу. То есть, ну, скажем, те же 0-4 градуса их вполне устраивает. И при этом они собираются там, ну, гадюки вообще относительно социальные такие змеи, и они собираются там большими скоплениями.
0: Угу.
1: И вот, когда весной сначала они выходят из зимовок для того, чтобы брачные дела свои устроить, в это время они собираются довольно на небольших прогреваемых территориях, их довольно много. И затем они начинают расползаться на кормовые территории. И вот в это время и происходит то самое нашествие, о котором так часто говорят
0: большевики,
1: люди. Ну и СМИ в первую очередь.
0: Понятно. Вот немножко про убежище. Значит, получается, что вот в этих убежищах очень высокая реальная концентрация змей, да? Ну, если можно так сказать, плотность, да? Их,
1: да,
0: их там реально много. И вот они, даже вот эти вот клубки всевозможные, да, вот которые описываются.
1: Да-да-да, буквально они вот образуют эти скопления. То есть, ну, иногда это там по нескольку змей, а иногда это действительно клубки.
0: При этом у них нет никакой агрессии, да, несмотря вот на этот клубок, несмотря на тесный контакт,
1: ну,
0: который...
1: Да.
0: То есть, они исключительно терпимы друг к другу в этот момент.
1: Ну, вообще, вот гадюкообразная и обыкновенная гадюка, яркий тому пример, они змеи вообще вполне миролюбивые по отношению друг к другу, осторожные по отношению к другим и миролюбивые по отношению друг к другу. Даже турниры самцовые, они, как правило, никогда не происходят с применением, скажем, зубов.
0: Ну, понятно, потому что это же сегодня ты укусил и убил товарища, а завтра он тебя укусит, да, и это какой-то должен быть механизм, который этому препятствует, да, чисто эволюционный.
1: Да, конечно.
0: Взаимному кусанию ядовитыми зубами, да?
1: Вот. Конечно.
0: Потому что иначе бы они друг друга просто истребили, да, и это, наверное, в большей степени ритуализованные какие-то поединки у самцов, да?
1: Да, как правило, они пытаются поднять головы как можно выше, ну, тело и голову, соответственно, и наоборот придавить к земле противника телом. Собственно говоря, вот в этом эти танцы борьба для кого-то знаменитые, для кого-то малоизвестные.
0: Ну да.
1: А это действительно интересный очень период весной в гадючих очагах, когда вот эти турниры происходят.
0: То есть они выползают, начинают танцевать, да, люди пугаются.
1: Да. Ну, и есть еще одно обстоятельство, вернее, даже два. Значит, во-первых, сельское хозяйство некоторым образом замерло, по крайней мере, в европейской средней полосе. И у гадюк появилась возможность распространяться на большие территории, чем они занимали раньше.
0: Но это им с одной же стороны... есть... Да, Олег, простите, но им же есть же нужно для этого чего-то, чтобы распространиться. Они же не просто, так сказать, прогулочным шагом выходят подышать свежим воздухом на новую территорию, посмотреть
1: поскольку...
0: новые места. Это же не туризм, да?
1: Конечно. Поскольку эти места занимаются в первую очередь насекомыми, затем туда приходят грызуны, ящерицы и лягушки, а все эти три группы животных являются кормовыми объектами для гадюк.
0: Угу.
1: Соответственно, вслед за ними туда приходят и они. Если еще это поддерживается теми самыми зимовальными местами, то есть это достаточное количество полостей, там, допустим, колонии полевок, полости между корнями, карст очень любят они.
0: Угу.
1: И там образуется очередной очаг гадюк.
0: Ну, они вот в момент своего перемещения, они вообще опасны для людей, гадюки? Вот как-то надо успокоить народ, да, и закончить эту тему и поговорить, наверное, о более интересных каких-то вещах, связанных со змеями, да, их сезонностью и вообще адаптацией.
1: В первую очередь, гадюки, конечно же, это ядовитые змеи, но укус их в норме не смертелен. Если нет сопутствующих заболеваний, то перенести укус гадюки можно, в общем, достаточно легко. А во-вторых, агрессии к человеку у змей нет. По крайней мере, у тех змей, которые живут в нашей средней полосе.
0: Ну, вот смотрите, агрессия же, она же не бывает как бы не спровоцированной, да? Агрессия, она может быть территориальная, там, да, понятно, когда особь защищает свою территорию, материнская, когда особь защищает свое потомство. Нарушение индивидуальной дистанции, ну, отчасти это тоже территориальная агрессия, да, вызывает агрессию. То есть, ну, все при этом по-разному реагируют, да, на появление опасности. Вот. Человек это, по сравнению со змейкой, это огромный монстр, да, какой тиранозавр, да, вот, ну, по размеру. И маленькая змейка. Ей, наверное, страшно. И она, наверное, поэтому кусается, нет?
1: Ну, ей действительно страшно. Действительно, человек крупнее любой змеи, какую мы не возьмем, ядовитой.
0: Ну да.
1: И, конечно, он сильнее, и он всегда может победить. И змеи действительно боятся, гадюки не исключение, но они агрессию проявляют не поэтому, а они затаиваются. Да? И вот, например, я знаю два места абсолютно конкретных в Тверской области. Одно на реке Дёржа, другое на реке Волга, недалеко от города Старица прекрасного. Так вот, там на берегах летом очень много людей отдыхает. А я туда езжу много лет наблюдать за гадюкой. И на мой вопрос, есть ли тут змеи, мне большинство этих людей говорит, что нет. Просто потому, что они их не видят. Гадюки стараются держаться от людей подальше. И иногда я точно это знаю, что люди проходят буквально вот в непосредственной близости от змеи, но ничего не происходит. А вот если на нее наступить или физически потревожить, вот здесь, конечно, да, могут возникнуть проблемы.
0: Понятно. То есть механический контакт, он уже дает сигнал гадюке, что уже все,
1: да,
0: пора.
1: Да.
0: Понятно. Ну, вот как-то их повышенная активность, она связана с брачным периодом или нет?
1: Да, разумеется, брачный период и вот в период выхода из зимовки, в период распространения на кормовые территории, да, они, конечно, более активны, более подвижны, а главное, они более заметны. Не только потому, что они двигаются много, но и потому, что трава еще не выросла в это время.
0: А вот как они рожают свое потомство? Они живородящие ведь, насколько я понимаю, гадюки.
1: Ну, гадюки, да. Вообще у змей есть 2,5 механизма производства детенышей. Значит, ну, во-первых, откладка яиц.
0: Традиционный для
1: присмыкающихся. Да, традиционный, всем знакомый. Но в наших условиях это не всегда хорошо, потому что суммарные температуры, которые требуются для инкубации, они не всегда у нас достаточно высоки. Некоторые змеи, вот уже, например, они откладывают яйца во всякий гниющий субстрат, старые стога сена, нагромождение после паводков травы, где температура за счет процесса гниения поддерживается. А есть такой способ яйца живорождения. Да. Когда яйцо вынашивается в яйцеводах самки, и перед самым выходом из яйца детенышей эти яйца откладываются во внешнюю среду. Угу. Они не имеют скорлупы, не имеют твердой оболочки. Кстати говоря, есть патологии, когда вот эти яйца не выходят наружу, а детеныши все равно вылупляются, и змея погибает. Ну и детеныш, разумеется, тоже в итоге.
0: Угу. Это яйца живорождения называется.
1: Да, это в случае яйца живорождения. А вот гадюка, она именно обыкновенная гадюка, это довольно редкий случай среди змей. Она сделала такой еще более широкий шаг в сторону живорождения. Потому что, по сути, это по-настоящему живородящая змея, потому что эмбрион питается, вот если в случае яйца живорождения, эмбрион питается за счет желтка яйца,
0: да,
1: то у гадюки эмбрионы питаются за счет
0: псевдоплаценты,
1: да, за счет кровеносной системы матери.
0: Ага, то есть это уже дальнейший путь, да, обычно принято считать, что вот плацента – это изобретение млекопитающих, на самом деле у многих,
1: видимо, попытки, попытки на самых разных уровнях эволюционных, они возникали с той или иной степенью успешности.
0: Ну да,
1: гадюки тому пример.
0: Выгод-то много, да, не нужно потом греть эти яйца, ну, то, о чем вы как раз сказали, что в нашем климате, я вот посмотрел, что гадюки вообще и в Заполярье встречаются,
1: да, в Лапландском заповеднике. На Кольском полуострове, да, и это, собственно, единственная змея, которая проникла за заполярный круг так далеко.
0: Да, и наверняка во многом, благодаря вот этому механизму ложной плаценты, да, то есть живорождения, когда, собственно говоря, готовых змеёнышей гадюка воспроизводит. А вот интересно, они полностью самостоятельные, да? Там никакой родительской заботы нету, конечно.
1: Нет, с момента выхода детенышей никакой родительской заботы не проявляется. Но и конкуренция не проявляется.
0: То есть зато она их и не ест, да?
1: Вы, да, зато она их и не ест. То есть они могут, ну, если, скажем, у кобры это норма, да, съесть детенышей, при том, что у кобры есть забота, у большинства видов кобры есть забота о кладках и о детенышах в момент их выхода из яиц. А после этого кобры совершенно спокойно могут...
0: Кобры мамы или соседские?
1: И мамы, и соседские могут совершенно спокойно съесть своих собственных детенышей.
0: Да, дармовой
1: белок. Встретив их где-то.
0: Где-то
1: вот,
0: там.
1: Вот, да, вот у гадюк этого то не есть, происходит.
0: То есть, Олег, интересно, да, вернемся к кобрам, уж коли вы о них заговорили. Получается, что у них такой как бы территориальный, да, действует ступор, что ли, да, в рамках своей вот этой вот какой-то территории, где они насиживают, они детей не трогают, а дальше нет, извините, да, уже все по-другому.
1: Пока они насиживают, они просто насиживают и охраняют свою территорию. Вот да. Особенно это выражено у королевских кобр.
0: Да.
1: Вот они охраняют их не только от других змей, но и от любой опасности, включая там людей, слонов, тракторов и так далее.
0: Да.
1: А вот как только детеныши выходят из кладки и начинают быстро расползаться, это вообще главная задача у них в это время – быстро уползти.
0: То есть, как только они появляются, этот механизм отключается, да, забота о потомстве?
1: Да, да, все с этого момента, там, ну, то есть, у них есть время, чтобы, да, как-то вот расползтись в разные стороны, и после этого змея совершенно спокойно может их съесть при встрече.
0: Понятно. Но мы про гадюк говорили, да, у гадюки, получается, по вашему, так сказать, описанию, это милые, добрые змеи, но ядовитые, да, ядовитые, потому что такой у них механизм охоты.
1: Такой,
0: да?
1: Механизм добычи пищи.
0: Добычи, да, пищи. А вот дурацкий вопрос, решите, я вам задам. Вот смотрите, гадюка кусает мышку, а мышка умирает от яда, а потом гадюка берет и съедает эту мышку, почему она от собственного яда не погибает?
1: Если мы говорим о том, что гадюка съедает мышку,
0: да,
1: то здесь и вопроса-то, собственно, нету, потому что это достаточно сложный белковый комплекс, яд, который переваривается в желудочно-кишечном тракте легко. И то же самое будет, если мы, допустим, съедим змеиный яд, мы не отравимся.
0: Ну,
1: если у нас нет язвы желудка, да, там...
0: То есть он геморрагический, да?
1: Здоровые дёсны, да, значит, то вообще любой яд, они бывают разных типов. Вот как нейротоксины змеиные, так же и гемотоксины, они действуют только при попадании в кровь.
0: Вот у гадюк гемотоксин, да? И вот если у гадюк, нас,
1: да,
0: нет язвы желудка, и у нее нету, да, то все хорошо.
1: Да. Но на самом деле, как правило, все змеи устойчивы к собственным ядам. Поэтому даже если, скажем, ну, условно говоря, гадюка там или гюрза укусит другую такую же змею, то смерти от отравления не наступит. А вот механические повреждения.

0: могут быть довольно сильны, потому что зубы большие, как бы довольно серьезное оружие.
1: То есть поэтому, вот мы говорили в начале программы, что они друг друга поэтому не кусают, да, оказывается, не потому что ядовиты, а потому что просто сильно кусают.
0: Да.
1: Получается так.
0: Да. Да, именно так.
1: То есть на них не действует собственный яд. Это странно.
0: Яд, как правило, на них собственный яд не действует.
1: А может, он действует плохо, потому что они хладнокровные? Плохо всасываются? Плохо, как
0: нет,
1: бы...
0: не думаю, что по этой причине. Там работает иммунная система, и как бы яд не действует в такой ситуации.
1: Ну, интересно. А вообще, вот как вы думаете, уж коль у нас речь зашла о ядах, вообще эволюционно это что такое вообще? Откуда появились эти ядовитые железы? У змей, у пресмыкающихся, ведь не только у змей, но у змей, давайте. У
0: эволюционно змей. Это видоизмененные слюнные железы.
1: Ага.
0: То есть слюнные железы, которые содержали серозный секрет, трудно сказать, на каком этапе это возникло. Ну, например, сейчас уже известно, что многие вараны, большинство,
1: да,
0: а вероятнее всего все, имеют серозные железы в составе слюнных, и их секрет ядовит. Угу. Он не вызывает тяжелых интоксикаций, как правило. Но, в принципе, ядовит. Есть ящерицы, которые, например, ядозубы, да, которые имеют уже более или менее специализированные приспособления для введения этого секрета.
1: Да, если говорить о варанах, они как бы родственники змей, да, сестринская группа, как говорят.
0: Значит, есть еще более близкая группа, это безухие вараны. До недавнего времени они были только по нескольким экземплярам отловленным, я имею в виду вот ныне живущие вараны, значит, были известны по нескольким экземплярам, отловленным около Кинабалу, и о них было крайне мало информации. Но так вышло, вот, что последние несколько лет, может быть, последние 10 лет, эти ящерицы появились в зоопарках, стали содержаться в условиях неволи, появилась возможность изучать их поведение и физиологию. И выяснилось, что и у них тоже слюнные железы содержат серозный секрет, который, в общем, вызывает, по крайней мере, местную интоксикацию у укушенных.
1: Угу.
0: Я о людях говорю.
1: Да,
0: ну, то есть, это небольшое раздражение. Да,
1: отек, то есть, там, зоопарковские вместе... на себе это испытали, я так понимаю.
0: Ну, это было не в Москве, но, как бы, ну, по крайней мере, это уже стало известным фактом, да. И для чего нужен такой ядовитый секрет безухим варанам современным, абсолютно непонятно, потому что это ящерица, питающаяся дождевыми червями и моллюсками сухопутными и водными. По ископаемым останкам они известны довольно давно. Вот, может быть, у других видов лантанотусов как-то это имело какой-то смысл эволюционный. А может быть, это просто как бы та мутация, с которой когда-то в свое время началась эволюция ядовитого аппарата.
1: Ну, ведь и змеи не все ядовитые, вот в чем дело-то. Да? Яд не всем нужен, получается.
0: Не все, но сейчас известно, опять же, что многие те, кто считается неядовитыми, и если говорить там об этом по отношению к человеку, они так и остались неядовитыми. Но в их слюне содержатся токсины некоторые. Например, даже обыкновенные ужи его имеют, и лягушки, укушенные ужами, часто погибают. А, скажем, даже если уж укусит, обыкновенный уж укусит человека, то ничего страшного не произойдет.
1: Но есть же еще змеи, у которых вот эти зубы ядовитые глубоко-глубоко спрятаны, да?
0: Да, это вот вариации на тему выбора лучшего механизма для введения яда.
1: Ага.
0: Ну, поскольку вот зоологи любят выстраивать какие-то линии эволюционные, то здесь можно выстроить линию. С моей точки зрения, она достаточно условна, но, тем не менее, линии существуют. Есть ужи, ну, вот обыкновенные уши, о котором я сказал, у которого есть токсины, способные убить лягушку. Причем это не способ охоты, потому что для того, чтобы лягушка умерла, требуется довольно много времени, и она уйдет от охотящегося на него ужа, будучи укушенной. Поэтому уж ее должен держать. Но среди ужеобразных появляется группа длиннозубых ужей.
1: Угу.
0: Это, в принципе, вот ужи как ужи. Очень красивые, большинство из них живет в тропических регионах. Но у них зубы на верхних челюстных костях по размеру, по длине увеличиваются в направлении вовнутрь. То есть в глубине пасти они чуть более длинные. И есть вполне сформированные ядовитые железы, которые при жевание выделяют ядовитый секрет. И вот он уже работает достаточно серьезно. То есть длиннозубые

0: уже совершенно спокойно убивают свою жертву с помощью ядов. Правда, все еще удерживая ее в посту. Дальше появляются так называемые заднеборочечные змеи. То есть это змеи, у которых сзади, в конце зубного ряда верхнего, сформировались специальные зубы с бороздками и желобками, по которым яд может поступать в рану. Как правило, ну, так сложилось, что это змеи, охотящиеся на ящериц, птиц и очень часто живущие на деревьях, либо в травяном ярусе, именно на траве, не внизу. И они, хватая свою добычу, довольно быстро ее умерщвляют с помощью этого яда. Дальше произошло очень сильное изменение там, челюстного аппарата. Ну, я не знаю, стоит ли вдаваться в эти детали. Наверху у змей по два ряда зубов с каждой стороны. Есть зубы, находящиеся на верхнечелюстных костях, ну, как у нас. И есть зубы, которые еще между этими двумя рядами находятся, на сошниковых костях. Так вот, зубы верхнечелюстной кости укорачиваются, и уже передние зубы смещаются назад. А в качестве основных зубов на верхней челюсти остаются сошниковые только. И вот такие неподвижные, но имеющие канал специальный зубы спереди, на самом деле это задние зубы, да? Они просто сместились вперед. Появляются у аспидовых змей, вот в частности у кобр, о которых мы уже упомянули. Ну и, наконец, эти зубы приобретают подвижность, независимые друг от друга, увеличивают свою длину, имеют очень тонкий, длинный канал. То есть это шприцевая игла, по сути дела, а еще и манипулятор. Это уже гадюкообразно.
1: То есть гадюки – это вершина ядовитости.
0: Да, не ядовитости, а вот по строению ядовитого аппарата,
1: да.
0: Это самые эволюционно продвинутые змеи.
1: Но, тем не менее, для людей они не опасны. А вы в двух словах в заключении передачи можете сказать, вот у нас любят говорить о полезных и вредных животных. Вредных животных не существует, но хотелось бы знать, какая польза в экосистемах от змей.
0: Ну, тут вопрос пользы для кого?
1: Для экосистемы, конечно.
0: Конечно, они являются регулятором численности целого ряда животных. Если мы говорим о наших змеях, ну, вот опять же, о гадюке, скажем, да, то они являются регуляторами численности грызунов, амфибий и ящериц.
1: Угу.
0: Во-вторых, что для меня, например, вот важнее, они являются элементом биоразнообразия экосистемы, а высокое биоразнообразие – это залог ее стабильности.
1: Делает экосистему устойчивее, вот как правильно говорить.
0: Да.
1: Потому что раньше выстраивали какие-то прямые связи, но экосистема – это многомерная гиперпространство.
0: На самом деле мы знаем, что чем система имеет больше элементов, чем более сложно она устроена, тем более тонко она может реагировать на действующие на нее силы и им сопротивляться.
1: Спасибо,
0: пожалуйста.
1: Олег. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Олегом Шумаком, герпетологом. Мы говорили с ним о змеях, об их механизме, о том, что это важный элемент в любой экосистеме. Спасибо за внимание. До свидания. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: много денег.
1: Вторичные, вот, но многие с этим не согласны и говорят, что они неправдоподобные, киношные и сделаны с учетом того, чтобы актеру было удобно играть в кадре.
0: Я сказал буквально следующее, что костюмы там есть очень хорошие. Я конкретно могу прям ткнуть пальцем, какие из этих костюмов очень хорошие. А есть костюмы несколько усредненные. Есть костюмы прямо очень сильно с ошибками сделаны, я опять же об этом говорил. Все, что там касается так называемых русинов, то есть русских, которые находились под властью Речи Посполитой. Вот там особенно, когда как раз дуэль была с Кмитицем, вот там с паном Волдыевским, какие-то мрачные хмыри пришли, в каких-то малахаях, растягаях, как это назвать вообще, какие-то оборванцы, короче, мрачные. Вот это все, конечно, шняга редкая. Это, ну, поляки так русских представляли. В общем, это прям шлехт, очень плохо, нехорошо. А вот персонажные костюмы первого плана очень многие сделаны прям отлично. Опять же, давайте вспомним, что это 73-й год. В это время понятие о исторической реконструкции материальной культуры в полном объеме, то есть комплексно, оно просто не существовало. Это сейчас есть просто конкретная огромная всемирная база этих самых реконструкторов, которые за свои деньги десятилетиями воспроизводят все от игральных костей и трусов, заканчивая часами и шляпами. То есть можно просто посмотреть и спросить, как это у вас? И сказать, что, ну, молодцы, в кино мы сделали немножко по-другому. Есть комплексное представление, а там нужно было сшить костюмы, наделать каких-то кубков, столов, стульев, табуреток, ночных ваз. Короче говоря, все, что окружает человека в жизни. А как это делать еще в это время, полного представления-то не было, конечно. И поэтому, естественно, есть ошибки. Это же когда было снято? За 4 года до моего рождения. Вообще кошмар.
1: Ну, у меня все, вопросы закончились. Спасибо тебе большое.
0: А и тебе спасибо большое. Товарищи, огромное пожелание. Если вы пишете вопросы, убедитесь, что вы смотрели ту передачу, в которой мы участвовали, а не кто-то другой.
1: Это «Постдеконструкция». С вами была Кристина Егорова и Клим Жуков.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну что, давайте поговорим про путешествие к астероидам. На самом деле, мой путь в астрономию, как, наверное, путь многих людей моего поколения, начинался с вот этой замечательной книги, которая была написана Воронцовым Вильяминовым и называлась «Очерки о Вселенной». И одна из глав этой книги носит такое название «Путешествие на Гермес и на Гермесе». И в этой главе автор книги описывает, что мы увидели бы, если бы полетели на астероид, какие там могли бы нас ожидать приключения. Это, наверное, было первое на моей памяти описание путешествия к малым планетам. Почему Воронцов Вильяминов выбрал именно Гермес? Дело в том, что Гермес – это астероид, который был открыт 28 октября 1937 года во время сближения с Землей, и Воронцову Вильяминову показалось, что возможность таких тесных сближений облегчит путешественникам будущего перелет на астероид и путешествие вместе с ним. Сейчас мы знаем, что, может быть, это не совсем справедливое предположение, и на самом деле не так уж просто присоединиться к астероиду, когда он пролетает на небольшом расстоянии от Земли. Но, тем не менее, идея полетов к астероидам с тех пор существует, и в настоящее время она уже неоднократно осуществилась. Какая может быть цель для полетов к астероидам? Ну, естественно, первое, что приходит в голову, это их исследование. На этом слайде сравниваются изображения двух исследованных малых планет Цереры и Весты. Одно из изображений получено при помощи наземного телескопа, второе получено при помощи космического аппарата. И, в общем, совершенно нет никаких сомнений в том, что исследовать астероид с небольшого расстояния существенно лучше, чем исследовать его с большого расстояния. И исследование, конечно, по сей день остается основной задачей, основным стимулом к полетам к малым планетам. Но есть и другие перспективные задачи. Одна из этих задач связана с проблемой астероидно-кометной опасности. Рассматриваются различные варианты полетов к астероидам, связанные с необходимостью как-то изменить их траекторию. Ну и на более далекую перспективу мы начинаем уже задумываться о том, что, может быть, когда-нибудь мы астероиды захотим осваивать. И в этом случае полеты к ним должны будут стать не только какими-то разовыми мероприятиями, но, в общем, превратиться в рутину освоения космического пространства. Что это такое? О чем, собственно говоря, идет речь? Астероиды или малые планеты — это все то, что не относится к большим планетам Солнечной системы или кометам. Внутри Солнечной системы большая часть астероидов находится в так называемом главном поясе, который располагается между орбитами Марса и Юпитера. Количество известных астероидов приближается к 900 тысячам, и практически все они находятся именно в главном поясе. При этом есть еще некоторое количество астероидов, сближающихся с Землей, которые обращаются на более близких расстояниях к Солнцу, и среди них выделяются различные группы. В зависимости от того, может ли этот астероид пересекать орбиту Земли, при каких обстоятельствах,

эта страхон ее пересекает, или он только приближается к ней, приближается снаружи, приближается с внутренней стороны. Астероидов, которые способны сближаться с Землей, существенно меньше. Их известно всего чуть больше 22 тысяч. Полная масса главного пояса астероида, несмотря на огромное количество тел, составляет всего 4-5 десятитысячных массы Земли. И это, в общем, говорит против изначально предполагавшейся гипотезы о том, что пояс астероидов является остатками некогда существовавшей планеты. Даже если мы соберем все астероиды в кучу, мы не получим даже Луну, не говоря уже о том, чтобы получить полноценную планету Солнечной системы. Но тем не менее, несмотря на незначительную массу, астероиды привлекали и привлекают к себе очень большое внимание, поскольку они предположительно являются реликтами от эпохи формирования Солнечной системы. К ним применимы, в общем-то, те же методы исследования, что и к другим объектам космоса, и основным из этих методов является спектральный анализ. И когда появилась возможность определять спектры астероидов, появилась одновременно с этим и потребность каким-то образом их разделить на различные классы. На этом слайде я привожу описание различных спектральных классификаций астероидов, но даже не для того, чтобы дать их характеристику, а просто чтобы показать, что в отличие от спектральной классификации звезд, разделение на классы астероидов, в общем-то, существенно менее определенно, и можно даже сказать, что не очень оно в какой-то окончательной форме устоялось. И это связано совершенно понятными причинами. В отличие от спектров звезд, спектры астероидов лишены каких-то очень заметных характеристик, которые бы очень четко позволяли, как это возможно в случае звезд, разделять объекты на различные классы. На этой картинке приведены примеры того, что мы можем получить в случае астероидов. Важную роль тут играет, конечно, еще и то, что это объекты тусклые, и получить для них качественные спектры не так-то просто. Ну и, в общем, здесь видно, что довольно-таки мало различные спектры астероидов друг от друга отличаются. Но, тем не менее, некоторые отдельные группы среди них традиционно выделяют. Одна из этих групп — это астероиды, которые в некоторых классификациях обозначаются буквой X, в некоторых классификациях обозначаются буквой M. Это астероиды предположительно металлические, хотя это может быть не всегда верно. А вторая группа — это астероиды темные, астероиды класса C, предположительно богатые соединениями углерода. Большую группу астероидов составляют астероиды спектрального класса S, где S можно считать первой буквы английского слова силикон, кремний. И отдельную группу, очень важную для нашего рассказа, составляют еще астероиды класса V, о которых я расскажу чуть позже. Астероиды отличаются друг от друга не только по спектрам, а значит по химическому составу. Они еще очень замысловато распределены в пространстве. На этой картинке по оси X отложена большая полуось орбиты астероида, а по оси Y примерное количество астероидов с различными большими полуосями. Ну и вот что здесь видно. Видно здесь, во-первых, то, что в распределении астероидов существуют определенные прогалы. Они называются люками Кирквуда. И, как правило, предполагается, что они являются признаками неких орбитальных резонансов с Юпитером, который имеет тенденцию из этих областей пространства астероиды выбрасывать. И особенно интересен здесь резонанс орбитальный 3 к 1, поскольку из этого резонанса астероиды могут выбрасываться в сторону Земли и из астероидов главного пояса превращаться в астероиды, сближающиеся с Землей. Таких люков существует еще несколько, они связаны с различными резонансами, на этой картинке они хорошо видны. Но на этой картинке видна еще одна интересная особенность пояса астероидов. Астероиды, относящиеся к каменному, силикатному классу S и другим подобным классам, в основном расположены в ближней к Солнцу части пояса астероидов. А вот астероиды темных спектральных классов, богатые предположительно углеродом, которые на этой картинке показаны синим цветом, в значительной степени располагаются далеко от Солнца на более далеких орбитах. Таким образом, мы приходим к такому заключению, что астероиды в Солнечной системе распределены не абы как, они располагаются на специфических орбитах, причем от расположения на орбите зависит еще и спектральный класс астероида.
а значит его химический

и состав. Кроме того, мы видим, что современный пояс астероидов содержит в 1000 раз меньше вещества, чем это можно было бы ожидать из общего распределения вещества в Солнечной системе. То есть он испытал какие-то возмущения в своей давней истории, которые существенно его массу уменьшили. Во-вторых, мы знаем теперь, что земная вода, земные океаны своим существованием также обязаны астероидам, и не исключено, что те возмущения, которые изменили форму и вид современного пояса астероидов, в какой-то степени были ответственны и за попадание воды на Землю, а это уже проблема такая не чисто научная, но и более мировоззренческая. Но для того, чтобы разобраться в этом хитросплетении свойств и на его основании сделать выводы о роли, которую астероиды сыграли в ранней эволюции Солнечной системы вообще и Земли в частности, мы должны очень многое о них узнать и научиться эту информацию расшифровывать. Вообще, казалось бы, эта задача решается довольно легко благодаря самой природе, поскольку некоторые астероиды переходят из главного пояса в области, в окрестности Земли, потом на нее падают совершенно бесплатно для нас. Очень большое, десятки тысяч фрагментов астероидов мы на Земле имеем и, в общем-то, ничего за это не платим. Зачем нам нужно куда-то еще лететь? Количество метеоритов очень велико, и примерно даже есть возможность их сопоставить с наблюдаемыми спектральными классами астероидов, но об этом я скажу чуть позже. А здесь нужно обратить внимание на то, что метеориты, те метеориты, которые выпадают на Землю, разделяются на две очень большие группы. Одна группа — это метеориты недифференцированные, вторая группа — это метеориты дифференцированные. Дифференцированные метеориты были в прошлом частями крупных тел, которые испытали процесс дифференциации, то есть испытали некий первичный разогрев, в результате которого тяжелые элементы, по большей части железа, опустились во внутренние области этого тела. Снаружи оказались расплавленные вулканические породы каменистого состава. И затем нагрев прекратился, это тело остыло. И в тех случаях, когда оно испытало некое столкновение с другими телами в поясе астероидов, оно разбилось на отдельные фрагменты. Кора и мантия стали источником для дифференцированных каменных метеоритов. Ну а, естественно, железное ядро стало источником для метеоритов железных. То есть при помощи метеоритов мы можем не только исследовать состав астероидов, мы еще и можем исследовать их некогда существовавшую структуру. Исследование орбит метеоритов в тех случаях, когда их удается наблюдать до падения и определить их траектории, показывает, что они действительно прилетают к нам из главного пояса астероидов. Больше того, в некоторых случаях удается установить, ну, по крайней мере, примерно установить родительский астероид. Например, на этой картинке зеленым цветом показана орбита Челябинского метеорита, а черным цветом показана метеорита астероида 1999 NC43. И видно, что они довольно-таки хорошо друг с дружкой совпадают, что является поводом считать, что в данном случае мы имеем дело с обломком конкретного астероида. Конечно, такая удача улыбается не так часто, но в других случаях можно полагаться на спектральную классификацию. На этой картинке показаны спектры различных минералов, породообразующих минералов на Земле, оливина, пироксена. Вот такой вот гладкий, лишенный каких бы то ни было особенностей спектр металлического железа. Мы видим, что эти минералы оставляют свои отпечатки в спектрах метеоритов, и мы видим очень похожие спектры у многих астероидов. И в некоторых случаях, как показано на этой картинке, удается для конкретного метеорита подобрать конкретный астероид, у которого спектр очень похож на спектр метеорита. То есть мы не просто подбираем на Земле остатки астероидов, мы можем связать их с конкретными космическими объектами. И особенно это оказалось верно в случае так называемых метеоритов клана Хет, спектры которых очень близко напоминают спектр астероида Веста и спектр так называемых вестоидов, астероидов, спектр которых тоже похож на спектр астероида Веста. Вот на этой картинке сплошной линией показан спектр метеорита, относящегося к клану Хет, а точками показан спектр Весты. Видно, что согласие очень хорошее, и сейчас предполагается, что метеориты клана Хет и вестоиды являются обломками.

обломками астероида Веста. И в этом случае мы тоже, но с существенно большей уверенностью, имеем на Земле образец совершенно конкретного астероида. По всей видимости, в далекой эпохе своей истории Веста испытала очень сильное столкновение. Обломки этого столкновения затем попали в резонанс 3:1 и направились на Землю, где мы их теперь увлеченно собираем. В результате возникает следующий вопрос. Нужно ли нам вообще летать к астероидам, если бесплатно к нам на Землю прилетают их фрагменты, которые мы можем детальнейшим образом анализировать в лаборатории? С одной стороны, это, конечно, очень удобно, но с другой стороны, во-первых, все-таки отождествить метеорит с родительским астероидом, и то не очень надежно, удается буквально для нескольких объектов. Но есть еще более серьезное возражение против того, чтобы всецело полагаться на метеориты в анализе астероидов. Выборка это, скорее всего, не представительная. Анализ всей совокупности метеоритов показывает, что мы имеем дело примерно с 1,5 сотнями родительских тел, тогда как количество астероидов приближается к 1 000 000. Понятно, что здесь мы рискуем стать жертвами непредставительной выборки, и, конечно, гораздо интереснее было бы исследовать астероиды на месте. В этом случае у нас уже есть точное соответствие данных и конкретного объекта. В этом случае мы можем исследовать рельеф, поскольку мы имеем дело с телом целиком, а не с его маленьким фрагментиком. Но понятно, что и в этом случае даже еще в большей степени говорить о представительной выборке не приходится, поскольку таким образом мы пока можем исследовать только очень небольшое количество объектов. Ну и, конечно, речь уже не идет о бесплатной доставке. Стоит это все очень и очень дорого. И поэтому в 70-е годы публиковались работы, вот заголовок одной из них здесь показан, авторы которых говорили, что к астероидам нам летать не нужно, потому что мы далеко еще не исчерпали возможности изучения метеоритов. Но, тем не менее, космическая эра развивается, космические полеты развиваются, и все-таки уже неоднократно полеты к астероидам осуществлялись. 10 раз исследовались астероиды с пролетной траекторией, то есть целью было какое-то другое тело, как правило, а астероид исследовался на маршруте. И 6 раз астероиды становились главными целями исследований, при этом исследования велись с орбиты. То есть это была не пролетная траектория, это было долгое всестороннее исследование. Первым космическим аппаратом, которому суждено было исследовать астероид, стал космический аппарат «Галилео». Основной его целью была система Юпитера, но уже в то время, в конце 80-х годов, когда шло планирование миссии, предполагалось, что даже при наличии такой мощной цели, как Юпитер, хорошо бы по дороге исследовать что-то еще. Изначально целью Галилео, дополнительной целью для Галилео, был астероид Амфитрита. Это довольно большое тело. Вот это его изображение, которое получено при помощи телескопа VLT Европейской Южной Обсерватории. Это максимум того, что мы можем получить на сегодняшний день с Земли. И предполагалось, что Галилео займется исследованием этого астероида, но, к сожалению, первоначальные планы пришлось поменять. Этому помешала и катастрофа Челленджера, которая очень сильно отложила запуск Галилео и закрыла для него возможность пролета мимо Амфитриты. И помимо того, помимо катастрофы Челленджера, помешал еще отказ от использования разгонного блока, который позволил бы Галилео отправиться прямо к Юпитеру. Пришлось разработать для него более сложную траекторию, которая включала в себя несколько гравитационных маневров. Но попутно оказалось, что из-за увеличения количества витков вокруг Солнца Галилео проходит теперь через пояс астероидов не один, а 2 раза, и поэтому можно исследовать 2 астероида вместо 1. И на подходящих орбитах и в подходящих местах этих орбит оказалось 2 астероида. Это астероид Гаспра и астероид Ида. Подлет к Гаспре состоялся в 1991 году. Он был сопряжен с большими сложностями, поскольку это был самый первый опыт, и пришлось довольно много работать с навигационными снимками, и не было окончательной уверенности, что на все снимки, сделанные во время сближения, Гаспра попала. Ситуация осложнялась еще и тем, что у Галилео не открылась полностью высокоточная антенна, поэтому скорость передачи данных была очень-очень низкой. Но, тем не менее,
29 октября 1991 года Гаспар стала первым астероидом, изображения которого были переданы на Землю. Максимальное сближение состоялось на расстоянии 1600 километров, но по совокупности обстоятельств, о которых я говорил, наилучший снимок, который показан на этом слайде, был получен с расстояния больше 5000 километров. Что бросается в глаза при взгляде на этот самый первый детальный снимок астероида? На первый взгляд мы видим поверхность, усеянную кратерами, как, в общем-то, это можно было бы ожидать. Однако к тому времени уже было у людей знакомство с другими кратерированными телами, и было ясно, что, в общем-то, Гаспара по распределению кратеров от этих тел отличается. Вообще, если вы очень долгое время космическое тело бомбардируете другими обломками, у вас количество кратеров со временем насыщается, потому что новые кратеры разрушают старые, и количество кратеров перестает увеличиваться. Вот в случае Гаспара это оказалось верно только для небольших кратеров размером от 100 метров до 1 километра. А вот кратеров большего размера, которые, казалось бы, тоже должны были на газ прибыть, там не оказалось. Из этого начали делать различные выводы, что, может быть, мы не очень хорошо представляем себе на самом деле, как происходит образование кратеров. Может быть, причина и другая. На Гаспаре существует несколько вмятин, некоторые из которых похожи на кратеры, некоторые из которых на кратеры не похожи, как, например, вот эта вот область, получившая имя первооткрывателя Гаспары Неуймена. На первый взгляд она выглядит как просто вмятина, но не исключено, что она может быть остатком старого большого кратера, который в настоящее время уже стало сложно разглядеть. Почему сложно разглядеть? Потому что поверхность Гаспары, возможно, покрыта довольно толстым слоем реголита, слоем толщиной порядка нескольких десятков метров. И когда Гаспара испытывает очередное столкновение с каким-то крупным телом, это столкновение ее встряхивает, реголит поднимается в окружающее пространство, немножко перераспределяется, потом опускается обратно на Гаспару, но при этом засыпает какие-то крупные детали на ее поверхности. Первое свидание с астероидом оказалось таким образом несколько обескураживающим. Оказалось, что существуют вопросы, на которые мы не можем дать ответа. То есть мы не можем окончательно объяснить, почему на Гаспаре нету больших кратеров, или, может быть, они есть, но они засыпаны реголитом. Не можем толком сказать, какова внутренняя структура астероида, но вот наличие этих борозд, которые показаны здесь на врезке и которые видны на основной фотографии, похоже на трещины, а трещины бывают, как правило, в твердом теле. Существует два основных предположения о внутреннем строении астероидов. Это либо твердое тело, либо так называемая груда обломков, то есть очень маленьких камушков, связанных между собой силами тяготения, но не представляющих собой единого тела. Вот судя по этим бороздам, по этим засыпанным реголитом трещинам, Гаспара все-таки представляет собой твердое тело, а не груду обломков. Однако оказалось невозможно сказать, из чего эти обломки состоят. Видно, что по цвету поверхность Гаспара распределяется на две разновидности. Существуют более обширные красноватые пространства и локализованные пятна более синеватого материала. Здесь, конечно, цвета все очень усилены. И было высказано предположение, что красноватое вещество – это вещество, которое подверглось космической эрозии, в частности, воздействию космических лучей, солнечного ветра. А вот там, где мы видим синее вещество, которое, как правило, видно вблизи кратеров, это те места, где на поверхность вынесено исходное вещество астероида, которое еще не подверглось воздействию космической эрозии. Ну и поскольку, когда мы куда-то прилетаем, мы первым делом начинаем присваивать различным деталям рельефа названия, а Гаспара — это курорт, названия кратеров и других элементов рельефа на Гаспаре, как правило, связаны с различными курортами. Следующим астероидом, к которому подлетел Галилео, стала Ида. Это тоже астероид спектрального класса S, то есть астероид, сложенный в основном силикатами, большего размера. На этой картинке показаны одновременно Ида
и Gaspro, чтобы можно было их размеры сравнить. В этом случае сближение произошло на большее

спутник. Полуторакилометровый астероид, который вращается вокруг Иды по орбите. И это тоже накладывает ограничения на ее возраст. Астероиды в поясе часто сталкиваются друг с другом, и существует возможность оценить характерное время жизни астероида данного размера. И вот у Иды-то время жизни может быть довольно большим, а вот у Дактиля оно должно быть маленьким. То есть такие маленькие астероиды в поясе Куйпера, в главном поясе, простите, астероидов долго не живут. И поскольку мы имеем дело с парой, значит и Ида тоже имеет не очень значительный возраст. На поверхности Иды уже никаких сомнений не вызывает наличие реголита. Здесь виден очень сильно засыпанный реголитом кратер, перекрытый большим количеством мелких кратеров. Еще одна особенность рельефа Иды состоит в том, что вот здесь стрелочками показаны валуны. Реголит представляет собой измельченное вещество астероида, ну и валуны, возможно, представляют собой какие-то крупные обломки, которые измельчиться еще не успели. Вот такие валуны, в принципе, были заподозрены и на Гаспре, но вот более уверенно их удалось увидеть на Иде. На Иде, так же как и на Гаспре, существует два типа поверхности. Синий, предположительно более свежий, и красный, более старый, подвергнувшийся воздействию космической эрозии. Но в отличие от Гаспры, здесь не удается проследить какую-то внятную связь с деталями рельефа. То есть, если на Гаспре ясно, что более свежее вещество вынесено на поверхность в результате образования кратера, то вот на Иде такой внятный ответ удается найти далеко не всегда. Ну и еще одна загадка состоит в том, что на самой Иде есть поверхность двух видов, а Дактиль представляет собой третий тип поверхности, которого на Иде нет. То есть он по своим свойствам отличается от Иды довольно заметно. И почему это так, тоже не очень понятно. Одно из предположений состоит в том, что Дактиль — это обломок некогда более крупного спутника Иды, который не дожил до наших дней, но в результате разрушения этого более крупного спутника мы в Дактиле видим существенно более молодое тело, чем Ида, чем любые поверхности на Иде. Вот здесь усиленными цветами как раз показано, как на поверхности Иды распределены более синие и более красные участки. Поскольку Ида и Дактиль — это персонажи греческой мифологии, то и значительная часть элементов рельефа на Иде тоже связана с греческой мифологией. В общем, можно сказать, что после полетов Гаспре и Иде вопросов стало больше, а не меньше. Стало ясно, что астероиды, даже такие маленькие, как Гаспра и Ида, являются довольно сложными объектами, заслуживающими более вдумчивого изучения. И итогом стала миссия Near Shoemaker, в задачу которой входило уже конкретно исследование астероида, точнее двух астероидов. Один астероид Матильда исследовался с пролетной траектории, второй астероид, околоземный астероид Эрос, исследовался уже непосредственно с аппаратом, который вышел на орбиту вокруг этого астероида. Первой целью для НИР стал астероид Матильда. Сближение с ним состоялось 27 июня 1997 года. Минимальное расстояние составило 1200 километров, и это был первый астероид спектрального класса С. То есть астероид, в котором предположительно имеется большое содержание углерода. Матильда оказалась астероидом очень темным в соответствии со своим спектральным классом. Она отражает всего несколько процентов солнечного цвета, от 3 до 5. Но это, в общем, не главная особенность Иды, главной особенностью Матильды. Главной особенностью Матильды оказались очень большие кратеры, размеры которых сопоставимы с размером самого астероида. К сожалению, геометрия сближения была не очень удачной, практически против Солнца пришлось смотреть на Матильду, но тем не менее кратеры эти на ее поверхности очень хорошо видны. Поскольку поверхность темная, то названия элементов рельефа на Матильде связаны с различными угольными бассейнами. В частности, есть там и кратер Кузнецк в честь важного центра нашей угольной промышленности.
Разрешение снимков не очень хорошее, поэтому говорить о детальном изучении рельефа не приходится. Но вот если очень хорошо пофантазировать, то вот в этом вот кратере Люблин, увеличенное изображение которого показано на врезке, можно при желании увидеть следы некоего осыпания вещества вглубь кратера. То есть даже на таком небольшом теле могут присутствовать какие-то движения вещества. Так вот, кратеры. Вообще, до начала исследования астероидов при помощи космических аппаратов предполагалось, что крупным столкновением астероид разрушается. И вы ни в коем случае не можете на астероиде ожидать увидеть кратер, размер которого сопоставим с размером самого астероида. Однако исследования астероидов подтолкнули гидродинамическое моделирование процессов столкновения, и оказалось, что в принципе крупные кратеры на астероидах могут образовываться, особенно если это астероиды, которые относятся к группе груд обломков. Одна из особенностей Матильды — это очень маленькая плотность. Плотность, которая существенно ниже плотности метеоритов, предположительно родственных спектральному классу С. А это означает, что Матильда — тело очень и очень пористое. И если это груда обломков, то, в общем, понятно, почему столкновение с другим крупным астероидом не приводит к ее разрушению. Можно, наверное, с некоторым преувеличением сказать, что это не столько кратеры, сколько вмятины на ее поверхности, которые могут быть существенно большими. Но все-таки основной целью для НЕР был астероид Эрос. Это астероид, сближающийся с Землей, спектрального класса, опять же, S. Исследования его велись с 14 февраля 2000 года до 28 февраля 2001 года. Причем исследования велись с очень разных орбит, а закончились посадкой зонда НЕР на поверхность Эроса. И вот здесь на врезке показан последний кадр, который был передан на Землю. Посадка состоялась 12 февраля, но после этого еще больше двух недель продолжалась работа зонда на поверхности. Посадка оказалась настолько мягкой, что он не был при этом поврежден и продолжал передавать данные о химическом составе поверхности астероида. Эрос имеет вытянутую форму со средним диаметром 17 километров, и детальное исследование его показало, что мы имеем дело в этом случае уже с геологически довольно-таки сложным телом. На нем присутствует значительное количество разнообразных форм рельефа, и на нем имеются значительное количество свидетельств движения вещества. Вот, например, кратер, у которого стенки более светлые, чем его дно. Здесь предполагается та же самая закономерность. Более темное вещество — это вещество, подвергшееся космической эрозии. Более светлое вещество — это вещество, которое обнажилось в результате осыпания какое-то количество вещества. И вот мы видим внизу, на дне этого кратера, мы видим вещество более старое, а на его стенках мы видим обнажившееся более свежее, еще не утратившее своих исходных свойств вещество. Еще одной заметной деталью рельефа Эроса оказались валуны, но в данном случае их наличие уже не было удивительным, поскольку они ранее были замечены на Иде. А вот что для Эроса оказалось в новинку, это наличие вот таких вот пылевых прудов, некоторые из которых показаны в верхнем ряду снимков. Это, очевидно, какие-то углубления, в кавычках, затопленные пылью. То есть пыль на Эросе не просто перемещается, она обладает довольно высокой подвижностью, текучестью, обладает способностью заполнять углубления. Почему это происходит, тоже окончательного ответа пока нет. Возможно, это связано с тем, что частицы солнечного ветра заряжают космические пылинки, сообщают им некий электрический заряд, и они начинают в какой-то степени левитировать над поверхностью, что делает их существенно более подвижными. На Эросе также обнаружены борозды, такие же борозды, как и на Гаспре, но существенно более длинные. И существует одна, как минимум, борозда, которая называется официально в терминологии Международного астрономического союза грядой Хинкса, а участниками проекта она называлась грядой Рая в честь одного из участников проекта, Юргена Рая. Почему-то Международный астрономический союз в итоге это название не утвердил. Так вот, гряда Хинкса, вот она здесь показана,
она тем

тянется на очень большое расстояние. У нее удается на противоположной стороне астероида разглядеть продолжение в виде борозд Каллисто. И, в принципе, можно предположить, что эта структура является некой сдвиговой деформацией. То есть мы имеем дело со сдвигом части астероида относительно другой части. И это убедительно свидетельствует о том, что мы имеем дело с твердым телом, а не с грудой обломков. При этом плотность Эроса 2,7 грамма на кубический сантиметр также не столь высока, как плотность метеоритов, предположительно родственных астероидам этого класса, поэтому он тоже должен быть довольно пористым, но тем не менее он представляет собой не россыпь камней, а механически, физически связанное тело. Существуют на Эросе также другие протяженные структуры, некоторые из них, вероятно, являются следами качения валунов. Природу некоторых других до сих пор установить не удается. Некоторые из них являются более прямыми, существуют вот такие вот изогнутые структуры. То есть разнообразие процессов, протекающих на поверхности Эроса, несмотря на его маленький размер, очень и очень велико. Еще одним свидетельством того, что Эрос – это твердое тело, причем обладающее определенной структурой, являются наблюдаемые на его поверхности квадратные кратеры. Квадратный кратер хорошо известен на Земле, это Аризонский метеоритный кратер, и его форма связана с особенностями структуры вещества в этой области. Опять наличие структуры говорит о том, что Эрос не представляет собой груду обломков. Следом за Эросом, запуск состоялся позже, запуск НИР, а исследование астероида состоялось даже раньше. С пролетной траектории исследовался зондом Deep Space астероид Брайль. Сближение состоялось в 1999 году, и минимальное расстояние было очень маленьким, 28 километров. Но никакой особо внушительной научной информации получено не было, поскольку речь шла о тестовом полете, в котором не столько важно было исследовать астероид, сколько отработать навигационные приемы для подобных полетов. Еще один похожий эксперимент был проведен при помощи зонда Stardust, который 2 ноября 2002 года пролетел на расстоянии 3100 километров от астероида Анна Франк. Задачей Stardust был пролет через хвост кометы Вильд-2, сбор вещества хвоста кометы, и на астероиде Анна Франк тоже в основном отрабатывались навигационные детали сближения. Но вот следующий проект, это проект уже очень и очень мощный. Это проект японского космического агентства, проект MUSES-C. MUSES — это Mu Space Engineering Spacecraft. Mu — это название ракеты-носителя, буква C, третья буква латинского алфавита, говорит о том, что это уже третий аппарат из серии. И задача перед ним стояла очень амбициозная. Зонду Хаябуса предстояло впервые вернуть на Землю образцы вещества астероида. Он отправился в путешествие 9 мая 2003 года. Целью его был астероид Итакава, очень небольшое тело, на которое мы сейчас с вами посмотрим. 12 сентября 2005 года он к астероиду подлетел. 19 и 25 ноября 2005 года были предприняты попытки взятия проб грунта. И 13 июня 2010 года спускаемый аппарат с образцами астероидных пылинок приземлился в Австралии на полигоне Вумера. Вот здесь на фотографии внизу показан сам момент вхождения в атмосферу спускаемого аппарата. Полет этот был очень сложный, и это фактически подвиг японского космического агентства, что несмотря на все колоссальные сложности, он все-таки был доведен до конца. Астероид Итакава — это тоже астероид спектрального класса S. Средний диаметр существенно меньше всех ранее исследовавшихся астероидов, всего около 300 метров. Плотность меньше 2 граммов на кубический сантиметр, и это практически с неизбежностью говорит о том, что мы имеем дело с грудой обломков, а не с твердым телом, как в случае Эроса. Ну и, собственно говоря, если посмотреть на изображение
и таковы в этом

общем-то, легко верится. Форму он имеет довольно-таки замысловатую. Она как будто бы состоит из двух частей, и две этих части даже в литературе, в научной литературе, называются телом и головой. Ну и видно, что Итакава покрыта реголитом, покрыта значительным количеством валунов, и лишь несколько есть ровных участков. И вот на один из этих участков, море Музес, показанный на этом слайде, и была совершена попытка посадки. Что было выяснено до этой попытки? Естественно, посадке предшествовала рекогносцировка. Выяснилось, что относительно ровная поверхность у Итакавы, никаких нет протяженных структур, что для груды обломков совершенно ожидаемо. Нет маленьких кратеров, они не сохраняются на такой поверхности. Как я уже сказал, много валунов, но даже из этих валунов, оказывается, можно извлечь некую информацию, поскольку они оказались очень разными по своей форме. Есть валуны с острыми краями, есть валуны со сглаженными краями. Это, на самом деле, довольно важная информация, поскольку она позволяет оценить скорость столкновений, на которой происходило образование вот этой груды обломков. Некоторые валуны сталкивались с большой скоростью, и поэтому их вот так вот жизнь пообтесала. Сбор образцов, как я уже сказал, предпринимался дважды, и дважды он оказался, скорее всего, неудачным. Первый раз что-то пошло не так, и Хаябуса фактически столкнулась с астероидом, и после этого процедура сбора была прекращена. Второй раз поначалу казалось, что все прошло очень удачно. Процедура выглядела следующим образом. Из сборного устройства должна была выстрелить небольшая пулька, которая должна была поднять над астероидом некоторое количество пыли. И эта пыль должна была попасть в ловушку. Так вот, по каким-то причинам ни в первый, ни во второй раз пульки не выстрелили. И пришлось довольствоваться тем, что попало в ловушки в результате того возмущения, которое на пыль оказало столкновение с пылесборником. Оказалось, что тем не менее что-то оттуда удалось привезти. В 2010 году ловушка была доставлена в Японию. Ну и вот тут так интересно по-английски сформулированы способы добычи пылинок из ловушки. Тут они написаны разными умными словами, но на самом деле их собирали вручную, сметали специальным тефлоновым совком, а то, что не удалось извлечь таким образом, вытряхивали из ловушки. И оказалось, что попалось туда больше 1500 различных частиц с максимальным размером около 300 микрон. 300 микрон — это треть миллиметра, то есть это, в общем, уже частичка, которую можно увидеть и без помощи микроскопа. Первоначально исследованием занимались только авторы проекта, потом их начали передавать уже для исследования в другие лаборатории. Ну и, в общем, можно сказать, что в какой-то степени результаты оказались скучноватыми, поскольку частицы по своему химическому составу оказались очень близки к самому распространенному виду метеоритов, обыкновенным хондритам. Но, конечно, полной копией обыкновенных хондритов они не являются. Как и было предположено ранее, на поверхности астероидов частицы подвергаются космическому выветриванию. На это указывают вот снимки, расположенные в правой части слайда, где показаны вертикальные срезы частиц. И здесь видно, что у всех частиц внешний слой по своим свойствам отличается от слоя более глубокого. Это воздействие космических лучей, это воздействие солнечного ветра, которое приводит к покраснению вещества. На пылинках обнаружились в большом количестве кратеры, микрократеры, вызванные соударением Итакавы с микрометеоритами. Вот такие разнообразные кратеры здесь попадаются. Помимо кратеров в частицах встречаются поры, трещины. В них обнаружены следы воды. Это подтверждает предположение о том, что вода могла попадать на Землю из пояса астероидов. Ну и вот совсем-совсем свежий результат, опубликованный уже в 2020 году. Один из основных минералов, входящий в состав и метеоритов, и, по всей видимости, астероидов, это троилит, формула

которого фирм S. И вот оказывается, что под воздействием космических лучей и солнечного ветра сера может с поверхности выбиваться, оставляя после себя вот такие вот замысловатые железные усики. Сера тоже не последний по важности элемент и в планетообразовании, и в существовании живых существ. Вот оказывается, что таким образом он может из твердых тел Солнечной системы удаляться. Следующий этап исследования астероидов – это Розетта. Розетта – это европейская миссия, вообще-то направленная к комете Чурюмова-Герасименко. Но даже если не разбираться в этих хитросплетениях орбит, видно, что к своей цели Розетта шла довольно-таки сложным путем, иногда выходя за орбиту Юпитера, поскольку движение ее было связано с гравитационными маневрами. И на этом пути Розетте встретились два астероида. Один из этих астероидов – это астероид Штейнс. Небольшое тело, средний диаметр 5 километров, плотность его неизвестна. Очень-очень грубая оценка – это 1,8 грамма на кубический сантиметр. Это опять мало для твердого вещества. Штейнс, вероятно, представляет собой груду обломков, с которой Розетта сблизилась 5 сентября 2008 года. Ну и вот его характерная особенность – это такая вытянутость вдоль экватора. Предположительно, мы в данном случае имеем дело со следствием очень быстрого вращения этого астероида. Центробежная сила растягивает его в экваториальном направлении, с чем и связана вот такая его фигура. А вот Лютеция оказалась уже более интересным телом. Лютеция – это первый крупный астероид, к которому подлетел рукотворный космический аппарат. Средний диаметр 100 километров и плотность уже сопоставимая с плотностью каменных метеоритов. Больше 3 граммов на кубический сантиметр. Сближение состоялось 10 июля 2010 года. Минимальное расстояние 3200 километров. Несмотря на большой размер, Лютеция не смогла приобрести более-менее сферическую форму. Она имеет как будто бы определенные грани на своей поверхности, которые, некоторые из которых, по крайней мере, могут быть следами кратеров, как, например, вот эта вот область Массилия поперечником больше 50 километров. Это еще один случай кратера, сопоставимого по размерам с самим астероидом. Спектральный класс Лютеции М – это как будто бы признак того, что мы имеем дело с металлическим астероидом, но плотность не очень велика, и, скорее всего, все-таки Лютеция является каменным астероидом, а спектральный класс связан с особенностями химического состава ее поверхности, в котором железа не так много. Вот здесь показано, как происходило сближение с Лютецией. На Лютеции мы видим снова протяженные структуры, причем вот здесь, например, показан такой очень мягкий гребень, но важная его особенность состоит в том, что с одной его стороны количество кратеров существенно больше, чем с другой, то есть здесь мы имеем дело с разделением поверхности очень разных возрастов, существуют другие протяженные структуры, существуют структуры, которые пересекают поверх, идут поверх кратеров, существуют структуры, которые сами прерываются кратерами, то есть формирование кратеров и борозд происходит на Лютеции все время, и их появление чередуется на ее поверхности. Также мы видим следы осыпей, как, например, вот в этом кратере, и видим мы на Лютеции большое количество валунов, но в отличие от Иды, в отличие от Эроса, где валуны разбросаны по всей поверхности, на Лютеции гравитационное поле более сильное, и поэтому валуны в основном сосредоточены вблизи кратеров. Поверхность Лютеции местами выглядит очень гладкой, что говорит о наличии мощного слоя реголита. Это еще один довод в пользу того, что это каменный астероид, поскольку реголит – это все-таки размельченный камень. Дальше еще одно не очень информативное сближение произошло 13 декабря 2012 года, когда китайский зонд Чаньё-2 сблизился с астероидом Таутатис. Сближение произошло на очень небольшое расстояние, всего 3,2 километра, но это был тоже в значительной степени тренировочный полет, и поэтому каких-то особых интересных научных результатов

Результатов в ходе этого полета получено не было. Ну и, наконец, мы приближаемся к современности. И значительная часть современных исследований астероидов – это, конечно, зонд «Рассвет», «Дон». Американский космический аппарат, который был запущен 27 сентября 2007 года и стал первым космическим аппаратом, который целенаправленно посетил два астероида, причем исследовал с орбиты оба этих астероида. Первой целью для зонда Дон стал астероид Веста, тот самый прародитель спектрального класса В, разрушение которого предположительно породило вестоиды и метеориты клана Хет. Плотность его также велика, как плотность Лютеции, то есть это, скорее всего, сплошное твердое тело. И те метеориты, которые связаны с Вестой, несут нам информацию о различных структурных элементах. А именно, метеориты Эвкриты являются фрагментами коры, внешней коры Весты. Диогениты являются представителями более глубинных пород. Гавардиты представляют собой смесь эвкритов и диогенитов. То есть мы, наблюдая, исследуя эти метеориты, мы получаем как бы глубинный срез внутреннего строения Весты, но в какой стати вдруг они от Весты отделились и отправились в свободный полет. Но здесь, естественно, предположить, что тоже произошло некое катастрофическое столкновение, и при помощи зонда Дон выяснилось, что действительно след такого мощнейшего удара на Весте присутствует. Она в верхней своей части имеет более округлую форму, а вот нижняя ее часть, приплюснутая, представляет собой остаток очень древнего кратера, очень древнего столкновения. Вот здесь он уже показан, его вид сверху, вот это его центральная горка. Кратер этот называется Рея Сильвия, поскольку Веста – это Веста, то и детали рельефа на ней либо связаны с весталками, либо с какими-то другими понятиями Древнего Рима. Центральная горка кратера Рея Сильвия является одной из самых высоких гор в Солнечной системе, которая по высоте практически соперничает с вулканом Олимп на Марсе и очень сильно превосходит по высоте высочайшие горы на Земле. Столкновение оставило на Весте многочисленные протяженные структуры. Вот эти вот борозды носят название борозд Дивалии. Вот эта вот более глубокая и более широкая система полос носит название борозд Сатурналии. Все это следы, шрамы вот того давнишнего столкновения. Поверхность Весты крайне разнообразна по свойствам. Ну, не крайне разнообразна, но, в общем, разнообразна по свойствам. И здесь обнаружились вот такие вот интересные участки очень темного вещества, которое, очевидно, по своим свойствам очень сильно отличается от остального вещества Весты. Предположительно, это астероиды класса С, которые выпадали на поверхность Весты и оставляли на ней вот такие вот черные метки. Не вполне неожиданное открытие, поскольку и в метеоритах клана Хет такие же включения углистых веществ тоже встречаются. Анализ внутреннего строения Весты показывает, что она, скорее всего, дифференцирована. Ее в результате иногда называют самой маленькой планетой Солнечной системы, поскольку у нее, так же как у Земли, так же как у других планет земной группы, есть железное ядро и каменистая мантия. Каменистая мантия, каменистая кора, пробы которой мы получаем на Земле в виде метеоритов клана Хет. Церера. Это крупнейший астероид в главном поясе, ближайшая к нам карликовая планета. Она относится к спектральному классу С, и масса ее составляет треть полной массы главного пояса. Еще одно возражение против того, что когда-то это была планета. Треть полной массы главного пояса и так сосредоточена в одном теле. Плотность маленькая, 2,2 грамма на кубический сантиметр, говорит о том, что мы имеем дело либо с пористым телом, либо с телом, которое богато летучими соединениями, а скорее всего, что и с тем, и с другим вместе. На поверхности Цереры в первую очередь бросается отсутствие крупных кратеров, в отличие от Весты. И это говорит, что поверхность Цереры существенно более пластична.
и обладает свойством.

средством, так сказать, заживлять раны, которые на ней образуются. И сейчас предполагается, что внутри у цереры находится каменистое ядро, а вот снаружи вещество, которое богато водяным льдом, богато другими летучими соединениями, другими льдами. И поэтому, во-первых, на поверхности Весты большие шрамы со временем затягиваются, а во-вторых, мы можем на Весте встретиться с таким нечастым во внутренней области Солнечной системы явлением, как криовулканизм. Существует одна возвышенность на Церере, которая называется гора Ахуна, и которая, по всей видимости, является вот таким вот криовулканом. Никаких других подобных образований на Церере сейчас нет. По всей видимости, криовулканизм на ней все-таки сейчас уже находится на стадии затухания. Но, тем не менее, анализ горы Ахуна показывает, что она была активна в относительно недалеком геологическом прошлом. В экваториальной области Цереры в основном сосредоточено железо, минералы с содержанием железа, в приполярных областях в основном водяной лед, как показано на этой картинке. То есть действительно анализ химического состава Цереры показал, что она очень богата летучими элементами. Но тем не менее ее поверхность оказывается достаточно прочной для того, чтобы удерживать структуру крупных кратеров. Они имеют довольно большую глубину. Это указывает на то, что поверхность пластична, но не рассыпчата. Одним из забавных элементов поверхности Цереры являются вот такие вот светлые пятна. В частности, вот эти вот светлые пятна на дне кратера Акатор. Почему забавные? Потому что, когда Дон только подлетал к Церере, издалека создавалось впечатление, что мы видим два прожектора. И люди с фантазией говорили о том, что наконец-то мы обнаружили ракетодром инопланетян, но действительность оказалась существенно более прозаической. Это, скорее всего, выходы летучих пород. Они, опять же, подчеркивают, что поверхность Цереры живет, продолжает жить какой-то не очень быстрой, но все-таки жизнью. И в тех местах, где выходят такие породы, скорее всего, это карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, то есть обыкновенная сода, мы наблюдаем вот такие вот светлые участки. Ну а вот на этой картинке розоватым цветом показаны те участки на поверхности Цереры, где присутствует органика. Что это за органика, толком сказать нельзя, но помимо каких-то простых летучих соединений, типа воды или аммиака, и что-то более сложное на поверхности Цереры тоже присутствует. Ну и уже совершеннейший финал – это те проекты, которые выполняются сейчас. Зонд Хаябуса-2 исследовал астероид Рюгу и сейчас находится на пути к Земле с пробами грунта от этого астероида. Ожидается его прибытие в конце 2020 года, причем спускаемый аппарат полетит на Землю, а сам зонд, возможно, отправится к новым астероидам, пока это решение еще не принято. Астероид Рюгу, очень маленький астероид, тоже, по всей видимости, форма его связана с быстрым вращением. Низкая плотность, 1,2 грамма на кубический сантиметр, говорит о том, что мы имеем дело с грудой обломков. Помимо забора грунта, Хаябуса-2 выпустила на поверхность астероида Рюгу несколько спускаемых аппаратов. Точнее, два таких аппарата-попрыгунчика, которые должны были прыгать по ее поверхности. И один аппарат Маскот, это вот такой вот ящик, здесь он запечатлен в процессе спуска на астероид, который на поверхности астероида провел исследование свойств поверхности. Вот некоторые фотографии поверхности, которые с его помощью были получены. Вот это, наверное, первая фотография космического солнечного зайчика. Это отблеск одного из элементов конструкции спускаемого аппарата. Два раза Хаябуса-2 опускалась к астероиду Рюгу, два раза успешно были взяты пробы в этот раз, и теперь нам остается только ждать, когда этот аппарат вернется на Землю. Ну и совсем выполняющийся сейчас проект, это американский проект Осирис, который также должен взять пробы, но у другого астероида, у астероида Бенну. Взятие проб намечено на конец августа 2020 года, а прилетят они на Землю в 2023 году.
тоже мы имеем дело в данном случае с очень малоплотным астероидом. Тоже это, скорее всего, груда обломков. Здесь на поверхности присутствуют вот такие вот довольно заметные валуны, в отличие от Рюгу. Даже если почитать статьи об астероиде Бенну, там написано, что в основном никаких неожиданностей от этого астероида люди не ждали. Но, тем не менее, одна неожиданность была обнаружена. Оказалось, что с поверхности Бенну время от времени вылетают довольно значительное количество пылинок. Некоторые из них оказываются на разлетных траекториях, некоторые потом падают обратно. Причем в тех местах, где, откуда вылетают эти частицы, как будто бы ничего значительного не происходит. Это вот такие вот ровные кусочки, ровные участки поверхности, которые ничем не отличаются от окружающей поверхности. Почему это происходит, не ясно, но это интересно, потому что их вылетает так много, и они вылетают с такими большими скоростями, что существенно могут заметно менять скорость вращения Бенну. На этом мой рассказ заканчивается. Нас, несомненно, в будущем ожидает большое количество новых открытий. Планируются новые миссии к астероидам, которые уже будут ориентированы не только на простое изучение, но и в какой-то степени на освоение, на использование астероидов. Ну и, конечно, существуют проекты, которые нацелены на потенциально опасные астероиды, когда путешествие к астероиду станет способом отвести его в сторону от опасной траектории, тем самым избежать столкновения. На этом все. Спасибо. И сейчас мы будем отвечать на вопросы. Так, ну давайте я уже начну читать. Как мы узнаем, что они были частями других тел? Дело в том, что, во-первых, на некоторых исследованных астероидах видно, что мы имеем дело, особенно на тех астероидах, которые являются грудами обломков, что мы имеем дело с обломками с разными свойствами. То есть там уже совершенно точно они являются фрагментами разных тел. Что касается астероидов не груд обломков, например, Ида, Гаспра и так далее, то тут это скорее теоретическое ожидание, которое говорит нам о том, что фрагменты с размерами, астероиды с размерами больше 100 километров, это оригинальные исходные тела, которые присутствовали в поясе астероидов. А то, что имеет размер меньше 100 километров, это продукт столкновительного распада вот этих более крупных тел. Антенны, что на Галилео, невысокоточные, остронаправленные, спасибо за поправку. Как пролетают аппараты, запущенные с Земли через пояс астероидов, без столкновений с этими астероидами? Вроде бы говорят, что при запуске зондов пионеров, Пионер-10, Пионер-11, в дальние окраины Солнечной системы, действительно высказывалось опасение, что они будут сталкиваться с астероидами. Но на самом деле плотность, количество астероидов единицы объема даже в главном поясе настолько мало, что это практически исключительно пустое пространство. Базальтовые моря, как на Луне, на астероидах бывают? Ну, на тех, что исследовались, нет. Поскольку фактически единственный астероид с базальтовой поверхностью – это Веста. И на Весте этого нет. Все остальные обломки, и на них, вероятно, аналогичных образований нет. Есть ровные места, например, на вот когда только были получены первые изображения Гаспры, удивление вызвало наличие ровных мест на их поверхности. Но это, скорее всего, просто сколы от возникшие в результате разрушения родительского тела. Вероятно, они все-таки мелковаты для этого. Есть ли какие-то намеки на то, что в некоторых астероидах присутствует значительно повышенная концентрация всяческих редкоземельных и драгоценных металлов? Зачем туда лететь на освоение? Ну, в общем, примерно за этим и собираются лететь. И даже можно в интернете как раз найти таблички с тем, за какими металлами к конкретному астероиду собираются лететь и сколько на этом можно заработать.
Но, конечно, тут всегда присутствует такая проблема. То есть вот проблему полета к астероидам мы решили. То есть мы как бы умеем это делать. А вот что делать дальше, это пока вопрос. А то есть как добывать это вещество, ну и самое главное, как и куда доставлять его после того, как оно добыто. Но здесь, конечно, есть такой многообещающий путь развития, как использование этого всего на орбите. Я это говорю к тому, что если там раздобыть очень большое количество золота, то, может быть, его на Земле будет не так просто продать. Не рассматривали ли способ отклонения траектории астероидов роботом, кидающим камни с него? По-моему, не рассматривали. Конечно, такой способ сработает, поскольку если вы кидаете с поверхности астероида камни, это реактивное движение. Но есть существенно более простые способы. Подскажите, пожалуйста, какие периодические издания или сайты в области астрономии вы порекомендуете любителям? Вы знаете, наверное, я не совсем целевая аудитория таких изданий, поэтому могу не все охватывать, но, в общем, набор совершенно традиционный, и у нас есть хорошие научные порталы, которые дают информацию по разным отраслям науки, N+1, постнаука, элементы, и там и по астрономии тоже хорошие статьи публикуются. Возможно ли сейчас планетообразование в поясе астероидов и поясе Куйпера? Нигде в Солнечной системе планетообразование сейчас невозможно, поскольку поезд этот ушел он довольно давно. Александр, здравствуйте. Вы сказали, что на Церере есть органика, но непонятно какая. Откуда тогда известно, что это вообще органика? Я вот не успел об этом сказать. Была у меня мысль описать типичный комплект оборудования, который ставится на такие аппараты. Но вот один из таких элементов – это инфракрасный спектрограф, который позволяет определять спектр объекта в инфракрасной области. И вот в этой области, вблизи 3 микрон, существует полоса, характерная для органических соединений алифатических. Так что вот этот вывод основан на наблюдении спектра в ближней инфракрасной области. Дело в том, что такой органики в Солнечной системе полно. Это не так, что вот ее впервые взяли и на Церере обнаружили. Вот если посмотреть на снимки Плутона, например, до многих других тел, видно, что там такие розовато-красные образования тоже встречаются. Мяу-мяу. Вот так просто выговаривать. Оу-муа-муа. Вопрос. Высказал ли мяу-мяу какие-нибудь существенные отличия от наших солнечных астероидов, кроме траектории? Я боюсь, что все-таки не очень много удалось получить информации об этом теле, чтобы можно было как-то уверенно говорить об отличиях. То есть форма вытянутая, очень вытянутая форма у него, но вот как мы видим даже по тем примерам, которые я сегодня приводил, в общем, это не есть что-то необычное. С одной стороны, ну вот мы все видели картинки, которые рисовали, летящая вообще какая-то сигара, но это картинки. То есть ясно только, что он имеет вытянутую форму. Более она вытянута или менее вытянута, чем астероиды в Солнечной системе, это сказать сложно. Но и при этом нужно понимать, что мы пока посмотрели, это меньше 20 тел из как минимум миллиона. Не проще сесть на спутники Марса для исследований, почему туда не летят, они тоже астероиды. Они тоже астероиды. На самом деле у меня была мысль, что Фобос и Деймос я тоже должен включить в свой рассказ, но тогда бы я вообще ничего не успел. Да, предположительно, это астероиды, которые были захвачены Марсом. Почему туда не летят? Туда летали. На самом деле, если говорить до конца откровенно и считать Фобос и Деймос тоже астероидами, то первыми астероидами, исследованными при помощи космических аппаратов, были именно они. И если вы сейчас почитаете статьи о теперь исследуемых астероидов, то в них очень часто встречаются слова: вот мы такие борозды видели уже на Фобосе, мы уже такие кратеры видели на спутниках Марса. Насчет простоты сесть, на самом деле, я думаю, что это одинаково. Почему у цельных астероидов более большая плотность? Потому что меньшая плотность достигается за счет пустоты.
То есть это цельный астероид, это астероид, у которого меньше пустоты, и, соответственно, плотность его оказывается более высокой. Кто придумывает имена астероидам? Имена астероидам, как правило, право предложить имя предоставляется открывателю астероида, но одобряет это имя и формально утверждает Международный астрономический союз. У него есть специальная рабочая группа, которая занимается именами тел Солнечной системы и названиями элементов рельефа на этих, на этих телах. Возможно ли технически будет запустить аппарат, чтобы догнать и исследовать Оумуамуа? Оумуамуа. Все очень просто. Ну, технически трудно сказать, будет ли готовность на это потратить большие деньги. Я думаю, что если очень сильно вложиться, почему нет, но это будут совершенно нереальные суммы. Чем можно объяснить, что менее крупная Веста имеет железное ядро, а Церера нет? Точно ли это установлено? Нет, это, конечно, установлено не точно. Это просто некое сочетание характеристик гравитационного поля Весты и ожиданий от ее химического состава. Почему у Цереры нет железного ядра, это очень хороший вопрос. И на самом деле обсуждению этого вопроса тоже немало публикаций посвящено. Одно из предположений состоит в том, что Церера прилетела в пояс астероидов из каких-то более далеких областей Солнечной системы, где было холоднее и где в ее состав успели войти более летучие соединения. Луна астероид? Нет, Луна не астероид, это спутник планеты. Если бы она летала сама по себе, ну тогда, наверное, мы бы этим вопросом задались. Насколько вероятно образование астероидов вне протопланетных дисков? Какие есть прикидки по количеству свободно летающих астероидов в межзвездном пространстве? Прикидки есть самые разнообразные. Я даже сейчас не рискну называть какие-то числа. Но это все астероиды, выброшенные из формирующихся планетных систем. Ну, начнем с того, что вне протопланетного диска образовавшийся фрагмент не будет называться астероидом по определению, поскольку все-таки астероиды — это то, что есть в Солнечной системе. Насчет того, насколько крупные тела могут формироваться вне Солнечных систем, это вопрос, по большому счету, открытый, но, скорее всего, вероятность их образования ничтожно мала. У нас есть некоторые свидетельства того, что укрупнение пылинок начинается до формирования протопланетного диска, но вряд ли речь там идет о размерах, существенно превышающих 1 сантиметр. Вот если кусочек размером 1 сантиметр считать астероидом, то тогда они могут образовываться. Ну, похоже, больше вопросов нет. Спасибо за внимание. Надеюсь, что этот опыт оказался не совсем неудачным. Всего хорошего.

0: И меня зовут Сергей Хакимов. Сегодня воскресенье, а это значит, что в эфире программа «Ни дня без науки». У нас сегодня доцент кафедры туризма географического факультета Пермского классического университета Андрей Королёв. Андрей Королёв – известный путешественник, человек, который обо многом может рассказать. Вот сегодня Андрей у нас в гостях. Здравствуйте, очень рады вас видеть.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
2: Андрей Королёв, доцент кафедры туризма географического факультета Пермского университета, заслуженный путешественник России, многократный чемпион России по спортивному туризму. Организовал и руководил множеством сложнейших экспедиций по самым труднодоступным местам Африки, Южной и Северной Америки, Евразии и Австралии. Совершил несколько спортивных мировых рекордов. Автор 5 книг, многократно публиковался в международных изданиях National Geographic, Geo и других. В 2015 году стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в спорте». Научные интересы, техника и технологии активного туризма, введение в туризм, жизнеобеспечение в активном туризме, актуальные проблемы туризма и современные тенденции в туризме. Андрей Королёв занимается молодежью и передает им свой опыт. Под его руководством совершили категорийные спортивные путешествия около 1000 человек. Из них 400 человек получили спортивные разряды. Многие становились чемпионами Пермского края и России. В последнее время наиболее яркими покорениями высот по праву считаются путешествия на Аляску с восхождением на высшую точку Северной Америки гору Маккинли высотой 6194 метра и покорение горной вершины в Тибете. В 2014 году пермские ученые за неполные 2 месяца экспедиции преодолели 2500 километров на средней высоте 5000 метров над уровнем моря, покорили вершину шапки Мономаха и изучили необитаемые территории Тибета. Андрей Королёв пропагандирует здоровый образ жизни, воспитывает бережное отношение к природе и любовь к родному краю, регулярно организует экологические акции по очистке от мусора разных популярных туристских объектов Урала и Пермского края. Недавно доцент кафедры туризма географического факультета вернулся из антарктической метеоритной экспедиции УРФУ. Группа ученых преодолела экстремальные погодные условия южного континента и нашла на участках голубого льда камни космического происхождения. До гор Ломоносова в Антарктиде, где ученые искали метеориты, команда добралась на маленьком самолете. Ранее здесь не ступала нога человека. В итоге команда обследовала 100 квадратных километров на участках голубого льда, нашла 2 метеорита и 30 килограммов камней, имеющих 3 из 4 признаков метеорита. Эти экземпляры будут весной доставлены ученым Екатеринбурга на ледоколе «Академик Федоров». В ночь на 10 января группа ученых улетела на Большую Землю, проведя в общей сложности 23 дня на Южном континенте.
0: Андрей совсем недавно вернулся из Антарктиды, из очень интересной экспедиции, о которой я, например, знаю еще совсем-совсем немного. Поэтому я вместе с вами, дорогие друзья, сегодня буду узнавать о вот этом вояже, который Андрей совершил на Белый континент в Антарктиду. Расскажите, пожалуйста, когда вы там были, сколько дней провели?
1: В самой Антарктиде мы провели 23 дня, а в общей сложности не было дома 34 дня. Мы уехали 14 декабря прошлого года, а вернулись 16 января уже этого года. Соответственно, впервые в жизни Новый год мне пришлось встретить не дома. Но это, с одной стороны, и было очень романтично, встретить Новый год в Антарктиде.
0: Безусловно. Скажите тогда вообще в целом о маршруте. То есть мы перейдем и к научной стороне этой экспедиции. Но сначала просто расскажите, как вы двигались туда, в Антарктиду.
1: Вот само попадание в Антарктиду, оно достойно отдельной истории. Это очень интересно. Дело в том, что в Антарктиду нет никаких регулярных рейсов. Есть или экскурсионные какие-то путешествия, или на самолетах, или на ледоколах, круизные. Но мы попадали в составе 61-й российской антарктической экспедиции, то есть мы залетали туда как ученые и как попадают туда работники, обслуживающие наши антарктические станции. То есть регулярными авиарейсами мы добрались до Кейптауна, это крупный город на самом юге Южноафриканской республики, а оттуда уже на транспортном самолете, российском, причем Ил-76, мы попали в район станции Новолазаревская. Интересно, что там ледяной аэродром, там покрытие из чистого льда, которое стараются сделать идеально ровным, и этот аэродром расположен в 15 километрах от станции. Вот это тоже можно уделить внимание вот вообще такому факту, что в Антарктиде всего есть 3 аэродрома, которые могут принимать такие большие самолеты. 2 из них ледовые, это вот куда прилетели мы, а 2-й это в районе массива Винсон, туда летают американцы. Но что интересно, на ледовые аэродромы садятся только наши российские российские самолеты Ил-76. Есть еще один аэродром в районе...
0: Подождите, американцы летают, наверное, тоже на Ил-76?
1: Да, они арендуют у нас Ил-76 с нашими экипажами, и вот очень благодарят наших пилотов за то, что они в таких сложных условиях довольно комфортно приземляются и взлетают вот с этих ледовых аэродромов. И это тоже такой интересный факт, что экипаж – это не просто летчики, а летчики-испытатели. И причем большая часть вот командиров кораблей, пилотов, кто вот принимает участие, это герои России или герои Советского Союза. То есть это очень ответственное и сложное мероприятие – посадка такого крупного самолета в Антарктиде на ледовый аэродром. А третий аэродром, он в районе антарктической станции Макмерда, это тоже американский, он имеет грунтовую поверхность. И туда приземляются американские геркулесы. Но в этом году ради эксперимента посадили впервые в истории на ледовый аэродром в районе массива Винсон и аэробус, я не помню его номер, но это было сделано чисто в рекламных целях. Регулярных рейсов пока на аэробусе не планируется, потому что эта техника менее пригодна для таких суровых условий. И еще одна приятная новость именно для Пермского края. До этого на самолетах Ил-76 стояли какие-то обычные двигатели, стандартные. А в этом году поставили пермские двигатели ПС-90А. И все очень благодарят сейчас конструкторов этих двигателей. Почему? Потому что раньше дальность у этих самолетов была 5000 километров, а расстояние от Кейптауна до Антарктиды 4200. Была точка невозвращения. То есть вылетел самолет с ЮАР, прилетел в Антарктиду, а резко изменилась погода. И он сесть не может. Обратно вернуться он тоже не сможет. Очень неприятный момент. А благодаря новым двигателям он может туда прилететь и вернуться обратно без дозаправки. Кроме того, скорость стала на час быстрее. И тормозной путь уменьшился. И еще,
0: что важно, наверное.
1: Что очень важно, да, делают полосу 3200 метров. Нынче самолету хватило всего лишь 1400 метров. Все тоже были удивлены этому факту. И двигатели намного более тихие. То есть спокойно их принимают любые порты мира. Ну, в общем, все сейчас очень благодарят вот эти именно наши пермские моторы.
0: Здорово. Андрей, расскажите, станция Новолазаревская, правильно запомнил?
1: Да, Новолазаревская.
0: А где она находится? Сколько километров там, например, до Южного полюса? И сколько до побережья?
1: Станция Новолазаревская находится прямо на юг от ЮАР. Время там по Гринвичу, это 11 градусов восточной долготы. И она находится от края, что ли, океана, а 85 километров. Там есть так называемый оазис Шермахера. То есть это не лед, а на протяжении 17 километров там камни, осыпи, там есть много очень глубоких озер. И ширина этого оазиса 3 километра. Вот это очень благоприятное, комфортное место. Было выбрано уже давно. Это еще в советское время для этой станции. И недалеко от станции Новолазаревская есть индийская станция Мэтри, которая, ну, раза в два моложе нашей станции. А до Южного полюса оттуда в районе 2000 километров, то есть довольно далеко. Но вот в настоящее время, вот в декабре, в январе, в феврале, есть еще припаянный лед, и в феврале

0: Невозможно.
1: Как там, вообще какая там температура, сколько людей находится на этой станции, в каких условиях они живут зимой?
0: Ну, в условиях на станции комфортная температура, благодаря близости океана, не такая уж и низкая. Зимой самая холодная в прошлую зиму было 37 градусов. Когда мы были там, температура была, ну, может, минус 5, самая холодная, днем плюс 5, там бегут речки, какие-то есть водопады, то есть там скрылись озера, очень красиво, живописно. Но бывает очень сильный ветер. Причем на той станции, вот при нас, когда, вернее, только мы улетели, и когда мы были в горах, там был ветер тоже больше 100 км в час, такая огромная скорость. И бывает и даже где-то около 200 км в час. Но люди знают, на что они идут. Там есть специальные положения, которые определяют вообще, как можно людям передвигаться по территории станции в зависимости от силы ветра. Там есть деревянные мостки, вдоль мостков такие поручни металлические. И если скорость ветра до 25 метров в секунду, то выход разрешен только по двое и только в столовую. Если больше, то выход из помещений, где они проживают, вообще запрещен. Если в крайнем случае только с разрешения начальника станции, только по трое. Но на самом деле эти вот мостки и перила неспроста, потому что когда дует такой сильный ветер, метет снег, можно заблудиться метров на 10 отойти в сторону, и просто в этом снежном месиве ничего не будет видно. Вот поэтому такие строгие меры предосторожности.
1: Скажите, когда вы там были, какой максимальной силы ветер был?
0: А когда мы были на станции, вообще был штиль, ну, может, не сильно, метров 5-7 в секунду. Но вот когда мы были в горах, был сильный ураган, и нас как бы он потрепал, и на станции тоже люди говорили. Ну, конечно, на станции такие сильные ветры намного безопаснее, комфортнее переносить, чем в палатке, когда там, мы были в горах. Но эта станция Новолазаревская, она у нас самая крупная, там живет где-то около 40 человек, постоянно зимует. Среди них только одна женщина, она сама с Владивостока, но она не круглый год, у нее 6-месячная командировка, она там, я забыл, какая-то у нее научная программа. Но самая суровая и, как бы сказать, самая главная станция, самая такая важная вообще всей в Антарктиде, это тоже российская станция «Восток», которая находится на Южном магнитном полюсе. Вот, например, мы смотрели данные, когда шел всероссийский диктант по русскому языку, там сотрудники станции тоже вот его писали, температура у них была минус 73 градуса. А когда мы были, температура опускалась где-то до минус 40. То есть это вот такая очень холодная, ну там же полюс холода Земли, за самая низкая зафиксированная температура 89 градусов была как раз именно на этой станции. Она задута снегом, там в снегу прорыты тоннели, по которым передвигаются люди. И живет там постоянно человек 12. Вот там действительно такие настоящие суровые условия. А на другие станции, в принципе, там условия более комфортные, и такой ужасной уж холодной температуры в течение года, как вот мы обычно представляем Антарктиду, что стоит только, допустим, плюнуть, и плювок застывает на лету, то такое только на станции «Восток».
1: Сообщаются как-то между собой станции, общаются, либо они напрямую как-то со своими научными институтами? Есть ли между полярниками общение какое-то?
0: Общение между полярниками есть, и причем оно полноценное. И интересно, что не только станциями вот российскими, но и вообще со всеми станциями есть связь, что есть в Антарктиде. Они обмениваются информацией, метеосводкой, какими-то важными новостями. Причем зима длинная, многие полярники занимаются какими-то творческими такими делами, монтируют видеофильмы, ролики, и у них даже устраивается такой вот конкурс видеороликов среди всех станций, какие есть в Антарктиде всех стран. Интересно, что вот именно ролик, который смонтировали на станции Новолазаревская вот в этом году, он занял первое место.
1: А то есть там есть интернет?
0: Интернет есть, но он такой довольно медленный, и у них связь, видимо, есть еще с помощью радиоактивности, радиостанции между станциями полярными.
1: Ну, тогда вернемся, собственно, к научной задаче, с которой вы туда ездили. Расскажите о ней поподробнее, что вы делали в Антарктиде. Это было ведь лето, да, я так понимаю?
0: Да, это было антарктическое лето. А задача у нас была очень интересная и почетная. Это была первая российская метеоритная антарктическая экспедиция. Дело в том, что в российское уже время метеориты в Антарктиде никогда не искали. Но этим много лет